0: за последнее время это уже не первый, число жертв растет. И у меня лично возникает ощущение, что сначала Старобельск, а потом автобус с людьми, которые в Крым направлялись, как будто бы это только начало чего-то большего и более страшного. Как будто, знаете, какие-то то ли поводья отпустили где-то там. Нет у вас такого ощущения?
1: Но дело в том, что мы все больше видим, как западные страны переходят на открытый террор именно мирных жителей. И такая тактика, она на самом-то деле для них не нова, потому что они ее уже многократно применяли. Даже, например, если мы посмотрим, как действует израильская армия в секторе Газа, то, собственно, там точно так же именно террор мирного населения, это считается нормой. Например, террор мирного населения в Ливане, убийство мирного населения, это также является нормой. И, собственно, тот же удар по детям в школе в Иране, это тоже для Соединенных Штатов и Британии, Израиля и стран Евросоюза, это норма, потому что это у них, по сути, вписано в концепции, каким образом они планируют себе вести боевые действия. И на самом-то деле подобная тактика нам просто прямо говорит о том, что в доктринах и в документах, каким образом западные страны мыслят войну 21 века, то там на самом-то деле гражданское общество – это мишень, и, собственно, информационное пространство – это также поле для боевых действий, то есть это ложь, фейки и так далее, то есть это все в полной мере сейчас применяется, и сейчас, когда мы видим подобные теракты, подобные военные преступления, которые фактически поставлены в систему, потому что и удар по пассажирскому поезду в Джанкое вчера, и сегодня удар по автобусу, это не что иное, как именно последовательный каскад действий, и, собственно, эта вся история также напрямую говорит, кто стоит за этими всеми ударами, потому что натовские дроны «Камикадзе», они не могли бы наносить такие точные удары на такие дистанции без самого главного фактора – это спутниковой связи. Сейчас, на данный час, объективно, только есть две системы спутниковой связи – американская и британская. Это Starlink и OneWeb. В любом случае, эти системы связи, конечно, они полностью военные в первую очередь, пускай даже их и записывают на каких-то фунтов в виде там Илона Маска или других там юридических или физических лиц, но здесь от перемены мест слагаемых суммы не меняется, и благодаря этим системам связи фактически вражеские дроны могут пролетать огромные расстояния и, собственно, наводиться по видеоканалу, таким образом просто не реагируя на различные системы РЭП.
0: Понимают ли те люди, которые дают приказы, наш менталитет? Потому что, не знаю, как у многих, но лично у меня, я, конечно, далек от линии боевого соприкосновения, далек от наших прифронтовых регионов, и находясь в теплой студии в Москве, можно разные эмоции испытывать, но я чувствую не страх, а эмоции прямо противоположные. Еще больше есть некой, что ли, решимости в правильности того, что мы делаем, еще больше есть убеждение в том, что то, чему мы сейчас противостоим, оно античеловечное.
1: Безусловно, такие удары, они имеют очень серьезную стратегию со стороны западных стран. И, конечно, у большинства населения именно здравое негодование, естественно, никто тут не испугается, это исключено с учетом нашего менталитета. С точки зрения, например, провокации ситуации внутри Российской Федерации, то это очевидно, это из этой серии, потому что ядерную сверхдержаву невозможно победить на поле боя, потому что в случае, например, каких-то печальных сценариев, не дай бог, то в любом случае есть ядерный аргумент, и Соединенные Штаты, с Британией это прекрасно знают. Поэтому сейчас нужно понимать, что самый главный удар западных спецслужб, он направлен, помимо того, что на ослабление нашей русской армии, на удары по нашей экономике – самый главный удар, он наносится по, собственно, вот внутренним различным процессам, по нашему обществу, на то, чтобы нас разобщить, стравить, втянуть какие-то вот гражданские внутренние дрязги, противостояния, интриги, склоки и так далее. И на это сейчас кинуты фактически все ресурсы натовских спецслужб. Это просто логика здесь, на самом-то деле, все это абсолютно очевидно. И, конечно, вот основная работа наших противников сейчас сконцентрирована на том, чтобы разорвать нашу родину изнутри и, собственно, сделать так, чтобы мы фактически даже вот в мирных регионах, где вот война вроде как и далеко, но тем не менее, чтобы там системно были очень большое количество несправедливостей различных, на которые люди должны будут реагировать, и таким образом, получается, вот неосознанно играть на сторону врага. То есть это такая основная история, на которую рассчитывают противники, и это они прописали в своих различных доктринах, которые сейчас реализуют на практике.
0: И вот как раз в этих условиях, что мы, как официальные СМИ, можем сделать для того, чтобы минимизировать ущерб, в том числе и каким-то образом в рамках общества? То есть каковы должны быть наши действия? Я сейчас не конкретно про спутник говорю, я в целом размышляю о том, какая сейчас, не знаю, миссия, задача лежит на традиционных российских средствах массовой информации в таких условиях.
1: Но здесь, очевидно, в первую очередь нам нужно вот, понимать, что средства массовой информации – это история про мягкую силу, про вот, возможность правильного мировосприятия у наших граждан. И это, безусловно, в фокусе самое главное – так это донесение правды. Потому что чем больше мы будем объяснять нашим соотечественникам, что на самом-то деле происходит, тем, естественно, будет более уверенно люди себя будут чувствовать. И это, конечно, вот определенный приоритет, поэтому на это должны все-таки сконцентрированы быть все наши силы, потому что без вот миропонимания у людей действительно вот могут начаться серьезные проблемы, когда, конечно, вражеские различные вот информационные сети будут вводить в заблуждение людей, вызывать панику, истерику, спрос и так далее. И в этом плане это на самом-то деле очень такая может получиться печальная история, потому что вот сейчас вот я думаю, что очень многие наблюдают за определенным вот дефицитом временным топлива в Крыму. И вот есть даже вот некоторые ограничения на там, покупку там 100 или 150 литров вот, топлива в одну машину, и таким образом, собственно, это вот пытаются выдать как некая вот такая вот история про панику, про вот ажиотаж, что, мол, смотрите, вот в результате ударов натовских дронов там якобы там бензина и дизеля не хватает и так далее, там чуть ли не вот непонятно, что там будет происходить в Крыму в ближайшие месяцы и так далее. Когда противник разгоняет все эти нарративы, то здесь нужно, на самом-то деле, вот людям максимально рассказать ситуацию, так как она есть, потому что ведь на самом-то деле, с точки зрения вот обычного спроса у нас в Российской Федерации, то, безусловно, топлива вот хватает. С учетом некоторых проблем логистики в Крыму, то, безусловно, там это ближайшее время выровняют без каких-то либо проблем. Но с учетом информационной кампании, с учетом вот разгона паники, то многие люди, конечно же, начинают закупать топливо в неадекватных количествах, и это, конечно, аномалия. И гасить вот эти аномалии, конечно же, можно только ограничениями, потому что если вот эту панику стимулировать, то это дело неблагодарное. И здесь нужно понимать, почему так происходит. Потому что если мы возьмем ситуацию с Армурским проливом, то и ценами на нефть, на бензин, дизель и так далее, очевидно, сейчас просто для нашей страны максимально выгодно продавать за границу как можно больше топлива, как можно больше бензина, дизеля и так далее. Потому что, конечно же, цены на международном рынке, они просто вкратно выше, нежели внутри Российской Федерации. И поэтому, для того, чтобы наполнить максимально в этот пиковый момент российский бюджет, конечно же, все излишки максимально продаются на международный рынок, потому что укрепление нашей экономики – это базис, это основа Это вот то, без чего, собственно, невозможно вести успешные боевые действия. И без экономики просто невозможно вот русской армии вот предоставить тот уровень обеспечения, который нужен. И сейчас, конечно, нашей стране с точки зрения вот именно достижения экономических показателей очень важно, чтобы максимально воспользоваться тем временем, когда цены на нефть просто колоссальные, и максимально, собственно, продать за границу вот по хорошей цене, чтобы обеспечить рост экономики и наше благосостояние. И, конечно же, внутри Российской Федерации оставляя топливо ровно столько, сколько нужно для стандартного вот среднегодового потребления, то есть ни больше, ни меньше. И, естественно, когда начинается аномальный спрос, то тут, получается, есть небольшой просест. И, конечно, это все вот сейчас власти регулируют различными вот вводами ограничений, чтобы, собственно, вот эти вот аномальные скачки вот спроса, они не влияли, в общем, на ситуацию. И вот для большинства людей, конечно, эта вся история вот очень труднодоступная, но тем не менее, полагаю, что наша вот такая основная функция все-таки объяснять нашим соотечественникам даже вот такие вот хитросплетения, которые касаются и международного рынка, и аномальной вот высокой цены на нефть на международном рынке, и вот какая наша роль в этом всем моменте, и, собственно, почему есть определенные вот перепады с учетом логистики и с учетом вот вражеских различных информационных кампаний, которые стимулируют панику и таким образом создают аномальный спрос. Поэтому здесь вот в этих моментах очень важно разбираться, и вот хорошо, что у нас есть возможность нашим зрителям, нашим слушателям в такой доступной, понятной манере, собственно, все эти моменты прояснить.
0: Дмитрий, давайте вернемся к вопросу про дроны, потому что да, мы понимаем, что с одной стороны мы можем констатировать, что противник, враг перешел к тактике определенной, о которой мы уже сказали. Наши действия в данной ситуации, мы сейчас не берем то, что происходит в зоне СВО, там бойцы выполняют поставленные задачи, это мы все понимаем. А вот на уровне, который ближе к нам, ближе к обычным слушателям, что делать-то в такой ситуации?
1: Ну, безусловно, я думаю, что каждый вот для себя принимает решение об уровне угрозы, и если, например, у людей планы на Донбассе там, или в новых регионах, то, естественно, нужно предпринять максимально какие-нибудь меры вот, предосторожности, если можно эти планы переложить, то, естественно, нужно это сделать, потому что, как-никак, основные трассы сейчас, вот трасса Новороссия, она подвергается ударам, и это, на самом-то деле, определенный вызов нашим расчетам ПВО, потому что еще действенного и комплексного технического решения не найдено пока еще, чтобы полностью обнулить данную угрозу. И в этом направлении активно работают, поэтому сейчас, конечно, нужно максимально себя поберечь. И, собственно, вот если выдвигаться в эти направления и по максимально безопасным дорогам, это, я думаю, что вот ключевое, то, что можно уже, в принципе, порекомендовать людям с учетом объективно вот такой прокси войны против блока НАТО.
0: Говоря о блоке НАТО, не только Российская Федерация замечает украинские дроны в своем воздушном пространстве, но и страны Европы. И вот премьер-министр Эстонии напрямую признал, что невозможно практически гарантировать, что украинские дроны не будут летать в их воздушном пространстве. Это что? Это индульгенция на дальнейшие действия с использованием воздушного пространства этих стран? Или это фактическое признание собственного бессилия в контексте именно дронов?
1: Ну, дело в том, что это и то, и другое, потому что в любом случае страны Прибалтики, Польша, вот это эти страны, которые не обладают военным и политическим суверенитетом для того, чтобы вести какую-то диаметрально другую вот внешнюю политику или внутреннюю, нежели, собственно, вот обозначают и США, и Британия. Поэтому, очевидно, здесь мы видим, как Прибалтика просто публично признается в том, что сбивать что-то в их воздушном пространстве они не могут без согласования с натовским генштабом. А с учетом того, что эти дроны фактически натовские, то никаких гарантий, что эти дроны перестанут летать, конечно же, страны Прибалтики дать физически не могут. И Здесь мы просто на этом примере можем посмотреть, насколько все-таки обладают суверенитетом те страны, которые входят в блок НАТО и в Евросоюз, потому что де-факто, как оказалось, эти страны даже повлиять не могут на то, что у них в небе там летает и в какие конфликты их вот реально втягивают. Потому что получается так, что страны Прибалтики действительно сейчас вот такими ударами через их воздушное пространство просто напрямую втягивают, вы только вдумайтесь, прямую конфронтацию с Россией. Это, конечно, история, я думаю, что мало кому-то нравится из страновой элиты в Прибалтике или в Польше. И, конечно, вот они бы и рады что-то сделать для того, чтобы предотвратить вот подобную эскалацию. Но, тем не менее, кроме того, что выходить в публичное поле и признаваться в том, что у них нету суверенитета, что они никак не могут повлиять на то, что сбивать в их воздушном пространстве, а что не сбивать. Вот,
0: да тут как будто из Прибалтики наоборот самые воинственные заявления это раздаются. И про Калининград мы слышали, и много что мы слышали оттуда.
1: Ну мы видим, что там все-таки ситуация какая. В любом случае основная вертикаль, она там британо-американская, и поэтому вот буйные такие заявления, естественно, звучат у тех людей, которые, судя по всему, напрямую вот работают в МИ-6 или в ЦРУ, и у них задача такая. А те люди все-таки, которые имеют там бизнес, у которых там жена, дети вот, и все остальное, то у них, естественно, совершенно другая вот, ситуация, у них другой взгляд на эту всю историю. Конечно же, они не хотят, чтобы на территории Прибалтики или Польши вот, началась вот, бойня такая же, как на Украине. И поэтому они пытаются, естественно, каким-то образом вот эту ситуацию нивелировать. И поэтому мы видим, что одни вроде политики в Прибалтике начинают сыпать грозными заявлениями, как они будут там побеждать Россию в каких-то социальных сетях или в СМИ. Ну, а, собственно, те люди, которые там планируют жить и которые там планируют там строить бизнес или свое будущее, то у них заявления совершенно другие.
0: При этом в Европе уже начинают задавать вопросы, пока не на уровне Еврокомиссии, хотя я искренне не понимаю, почему, но, возможно, когда-то и до этого дойдет, но пока на уровне именно таком диванно-обывательском начинают задавать вопросы, на что были потрачены сотни миллионов евро, которые уже выделялись для того, чтобы обезопасить воздушное пространство от тех же дронов.
1: Дело в том, что в Евросоюзе никто, видимо, там не читал мелким шрифтом, что там написано в этих всех различных там договорах и соглашениях. Там в первую очередь речь шла о безопасности натовских наемников вот, и гауляйтера Зеленского. И поэтому, естественно, все возможности вот, противовоздушной обороны Евросоюза они отправляли именно в натовскую частную военную компанию ВСУ. И поэтому, конечно, когда речь вот, дошла уже до, собственно, вот, возможности сбивать хоть что-то в небе в Прибалтике, то, как оказалось, там просто физически ничего нет. И в этом отношении также нужно понимать, что отвечает за воздушное пространство над Прибалтикой, над Польшей, все-таки натовский генштаб. И поэтому, собственно, даже и при наличии различных ракет ПВО или там, ракет-перехватчиков и так далее, приказ можно вот отдать только через натовский генштаб. Ну, а, собственно, если там будут это пытаться делать какие-то там эстонские, литовские или латвийские политики, то военные просто посмеются над ними, потому что, собственно, у них нету таких полномочий, чтобы где-то кому-то там приказы раздавать. Это самая полноценная такая вот внешняя оккупация Прибалтики, это вот колония, и, конечно, местные вот эти царьки там и элитки, они не имеют возможности, чтобы указывать метрополии, что и как делать.
0: А теперь давайте смоделируем ситуацию. Вот сегодня, насколько я помню, Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что за сутки сбито там примерно 760 дронов. Часть из них летели на Петербург, часть из них были запущены, большая часть была запущена с территории тех стран, о которых мы говорим, поскольку это чисто географический фактор. Дронов ожидаем больше, потому что поставки растут. Соответственно, в какой-то момент неизбежно мы увидим некий даже больший по масштабу прилет на территории тех стран, которые случился в Румынии, возможно, жертва, и тогда что? Тогда тоже аналогичная реакция будет?
1: Но дело в том, что здесь нужно понимать, Соединенные Штаты и Британия уже, судя по всему, с учетом использования регулярного воздушного пространства Польши и Прибалтики, уже решили, что в Польше и в Прибалтике должен быть еще один фронт. Это, можно сказать, факт, который сейчас подтверждается вот такими вот прилетами по территории Российской Федерации натовских дронов «Камикадзе». И

0: Это местные вот элитки, страновые элиты и так далее. И в этом отношении именно к этому стимулируют через такие вот удары. Именно поэтому здесь очень сложный на самом-то деле вопрос. Нельзя так однозначно сказать, где правильное решение. То есть, либо это иранский сценарий, когда просто ракетами и дронами можно, так сказать, объяснить популярно, что ни в коем случае нельзя через воздушное пространство пропускать вражеские там дроны-камикадзе, которые летят в сторону России. Либо это какой-то другой сценарий, то есть здесь в любом случае у нас не хватает данных для того, чтобы рационально, адекватно вот эту ситуацию оценить. И вот с учетом того, что четко видно и то, что бросается в глаза, то сейчас, конечно же, Российская Федерация, наша Родина, старается исключить прямого военного столкновения с блоком НАТО для того, чтобы не растягивать силы и, собственно, не ввязываться в войну с противником, который экономически в несколько раз больше.
1: Дмитрий, у нас чуть меньше минутки остается. Сейчас у нас активное взаимодействие с Белоруссией как раз происходит, ядерные учения в том числе. Охладит это пыл тех, кто рвется открыть новый фронт, или все уже определено, и даже раньше 2030 года, который нам называли как одну из дат, все-таки что-то может произойти?
0: Дело в том, что у Российской Федерации вот самый такой большой и действенный арсенал ядерного оружия и просто изобилие различных вот носителей этого ядерного оружия, которые гарантируют просто уничтожение противника. Но тем не менее мы видим системные удары по территории Российской Федерации со стороны США и Британии. Для того, чтобы вот себя обеспечить вот в безопасности, то сейчас планируется вот Польшу и Прибалтику просто поджечь. Поэтому здесь очевидно, что эти удары продолжатся, и все-таки между США и Британией и Российской Федерацией нужно вот говорить за некие условия о дальнейшем сосуществовании, с учетом того, что к ядерной войне уже не так долго осталось.

0: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
1: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
1: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
1: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
1: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
3: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто». В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
5: У микрофона Михаил Алимов, а с нашей студией на прямой связи политический общественный деятель Дмитрий Василец. Дмитрий, еще раз приветствую.
6: Здравствуйте еще раз.
5: Предыдущую получасовку мы закончили как раз на обсуждении темы, связанной с дронами в Европе, и теперь предлагаю так несколько плавно перейти на заявление постпреда Украины при ООН Андрея Мельника, который решил немножко углубить нашу обсуждаемую тему и призвал страны Европы и Соединенные Штаты сбивать уже беспилотники и ракеты российские над украинской территорией. У меня возник логичный вопрос в таком случае. Если вы не в состоянии сбить украинские беспилотники над собственной территорией,

0: Есть ли у вас возможность сбивать все то, что летит сейчас со стороны нашей на территорию Украины?
1: Дело в том, что Соединенные Штаты, Британия, некоторые страны Евросоюза уже давным-давно изо всех сил пытаются сбивать наши дроны и ракеты. И ни для кого не секрет, что в вот, американских комплексах ПВО «Патриот» и различных европейских типа «Насамс» и так далее, то там находятся конкретно американские, британские, польские, немецкие офицеры. И, собственно, непосредственно ракеты также поставляются во все эти комплексы прямо напрямую с натовского военно-промышленного комплекса. Поэтому здесь просто вот пан Мельник отрабатывает то, что уже на самом-то деле отработать невозможно, потому что очевидно, что никакой Украины как независимого государства уже давным-давно не существует. Но в этом отношении все-таки пан Мельник решил вот еще раз обозначить то, чего на самом-то деле уже де-факто нет. И поэтому мы слышим такие заявления, потому что для вот пана Мельника и для ему подобных очень важно сохранять иллюзию того, что Украина – это независимая и суверенная страна. А на самом-то деле мы видим, что это просто территория, которой на правах частной собственности управляют из Вашингтона и Лондона. Ну а, собственно, от Зеленского уже мало что зависит, потому что он не читает ничего, кроме как то, что ему привозят, вернее, там присылают в суфлер конкретно из Лондона и Вашингтона. Конечно, если брать вот обычных людей, до большинства это уже дошло, поэтому зачем пан Мельник говорит про то, что когда-то было правдой, мне непонятно.
0: Вы упомянули как раз Зеленского. Недавно он отправил письмо в Вашингтон, видимо, тоже часть той работы, о которой вы упомянули. И Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации, также заявила, что это письмо носит показушный характер, поскольку таким образом Зеленскому важно показать, что у него есть прямой контакт с Трампом, что они, мол, письмами обмениваются. Согласны с Марией Захаровой?
1: Полностью солидарен с Марией Захаровой. Я понимаю, что в рамках дипломатического этикета определенного она многое не может говорить в полной мере, и поэтому, собственно, обозначает это так, чтобы было максимально всем понятно. А так, в принципе, действительно, собственно, от Зеленского на самом-то деле вот уже тут мало что зависит, и поэтому абсолютно без разницы, сколько там, кто там писем напишет внутри вот оккупированной блоком НАТО территории остатков Украины. Здесь вопрос именно в том, какие возможности есть у натовского военно-промышленного комплекса. И, кстати, глава Пентагона Хексет, он, по сути, напрямую обозначил, что он и рад бы чем-то вот содействовать натовской частной военной компании ВСУ, но там вопрос даже не в деньгах, а в том, что этих ракет физически просто нет. И поставки в приоритете сейчас идут американской армии, которая вокруг вот Ирана сконцентрирована, и, собственно, там у них угроза с точки зрения Пентагона выше, и поэтому, очевидно, вот ракет у них просто физически не хватает. А так, если бы у них не ситуация с Ираном, конечно, они бы максимально все ракеты предоставили своей же натовской частной военной компании ВСУ, потому что Пентагон, это, по сути, вот, на правах частной собственности вот, является обладателем этой самой частной военной компании. И, конечно, они воспринимают ВСУ как свою частную собственность и свой актив. И, собственно, глава Пентагона это, можно сказать, прямым текстом обозначил.
0: Продолжим заявление Марии Захаровой обсуждать в рамках Петербургского международного экономического форума. Она в том числе пообщалась с иностранными журналистами и обнаружила там корреспондента BBC, который отказался освещать теракт в Старобельске, но, тем не менее, приехал на экономический форум в Российскую Федерацию, и она на это напрямую указала. Эта история может повлиять в позитивном ключе на тот формат информационной войны, который сейчас в нашу сторону ведется рядом британских и американских холдингов и средств массовой информации.
1: Безусловно, в медийном поле это будет иметь место. с точки зрения вот, правдивого освещения, ну, давайте просто логически представим, вот как западные средства массовой информации будут освещать, например, там, удар по Старобельскому колледжу, там, где погибли дети, удар по железнодорожному пассажирскому поезду, удар по, собственно, вот, рейсовому автобусу, там, где погибли мирные жители. То есть эти все вот информационные сюжеты, они должны также обозначать, что эти все удары, эти все убийства мирных жителей стали возможны благодаря корпорации Илона Маска и ему, его связи Starlink, которая на правах частной собственности, как показала практика, принадлежит Пентагону. И, собственно, вот благодаря вот этой связи Starlink, то дроны-камикадзе могут вот так вот убивать мирных людей в режиме реального времени. Ну, а те, собственно, военные преступники, которые непосредственно это все исполняют, то это наши подчиненные, которые в рядах натовской частной военной компании ВСУ выполняют все наши приказы, и которым, получается, западные страны напрямую со своих бюджетов платят зарплату. То есть, понимаете, эта тема, она табу для западного обывателя. И, конечно, они никогда правду не скажут, потому что тогда, получается, население Евросоюза, США, Британии все больше будут понимать, что ими правят самые настоящие вот военные преступники, которые реально мир очень быстро могут привести к прямому ядерному столкновению, и для человечества просто очень быстро все закончится.
0: У нас тут слушатель наш постоянный Григорий Л. Предложил свежую идею, раз уж у нас сейчас идет экономический форум, к нам много иностранцев приезжает. Что если нам не делать ставку именно на официальные СМИ зарубежные, которые себя уже несколько дискредитировали, если нам в рамках там, взаимодействия с Министерством обороны в те места, где это возможно, организовать поездки не для официальных журналистов, а для блогеров, для тех, которые захотят зарубежных, для того, чтобы они показали то, как происходит это на самом деле. Или это утопический сценарий?
1: Я понимаю вот желание постоянного вот зрителя действительно созидательно повлиять на очень серьезные процессы. Но здесь есть одно «но». Дело в том, что вот западные социальные сети, западные видеохостинги – это очень-очень жестко тоталитарные фактически структуры. И у них цензура называется нормами их сообщества. И как только начинаешь говорить правду на Ютубе или на других платформах западных, то получается моментально вот у тебя просто сначала снимают монетизацию с твоих видео, ну а дальше, собственно, просто удаляют канал, если ты эту правду продолжаешь говорить, несмотря на, собственно, потерю денег. Я это дело все прошел, у меня на Ютубе было более 1 000 000 подписчиков, и, собственно, вот я прекрасно понимаю, как работает западная машина цензуры и пропаганды, и поэтому здесь не нужно питать иллюзий, потому что каждый вот публичный лидер мнений, если он прям не супер-мега-большой, например, как тот же Такер Карлсон, вот, или некоторые еще персонажи, а, например, является, например, медийщиком или блогером или лидером мнений такого среднего звена, то это достаточно рискованная история, потому что вот западные видеохостинги, вот и социальные сети просто вот заблокируют эти все ресурсы, и человек останется просто на улице без денег. Вот такая вот жесткая тоталитарная история со стороны вот якобы свободного и независимого интернета, потому что практика показала, что эта система цензуры и контроля, она гораздо более эффективна, нежели та, которую выстраивали Соединенные Штаты через печально известный USAID, потому что через USAID они покупали лидеров мнений, средства массовой информации, давили там на редакционную политику и так далее. И, собственно, это все нужно было до того, пока не появился интернет и, собственно, глобальные видеохостинги и социальные сети. А когда, собственно, все это дело уже появилось, когда на вот видеохостингах и социальных сетях аудитория уже значительно больше, нежели на любом средстве массовой информации, вот, в сотни раз, то, очевидно, вся эта история уже давным-давно перешла в формат, когда вот USAID стал неэффективен, его просто закрыли Ну, оставили при этом, конечно же, корпорацию Google, ну и, собственно, другие корпорации, которые также, получается, на медийном поле являются самыми настоящими машинами пропаганды и тоталитарной цензуры.
0: Да, и это все ведет еще и к сегментации аудитории, когда мы плавно возвращаемся как будто на несколько веков назад, когда не существовало между государствами глобальных каких-то путей для коммуникации, и когда мы новости получали в том числе исключительно из традиционных СМИ, как будто мы к этому потихоньку движемся.
1: Ну, на самом-то деле, вот если так разобраться, то очевидно, вот с учетом агрессивной политики западных стран, это все к этому идет, потому что здесь нужно понимать, это приоритет все-таки государственной безопасности. И если у нас информационного суверенитета не будет, если мы вот будем позволять вражескому информационному полю куражиться и вот дискредитировать русскую армию, вот и в глазах граждан Российской Федерации и так далее, то мы, естественно, ничем хорошим не кончим. Поэтому, очевидно, вся эта история именно про суверенитет. И если мы говорим про независимость, мы говорим за вот все-таки возможности для наших будущих поколений, чтобы сохранить наши ценности, собственно, как минимум традиционные и так далее, то эта вся история на самом-то деле очень серьезная, и здесь вот каких-то полутонов обычно не бывает.
0: Да, то есть это вопрос именно информационного суверенитета. Давайте дальше двигаться по темам. Есть тоже значимая, важная история Украины и Польши, поскольку Зеленский решил вернуть на родину националиста, который поляков убивал в Польше, это, естественно, не понравилось. Разные заявления раздаются оттуда, в том числе там предложение вернуть звание городов-спасителей отряда польских городов. Чем эта история закончится? Символическими заявлениями или каким-то образом признание националистических разных устремлений украинских дойдет до поляков?
1: Ну, безусловно, только будут чисто вот такие вот поверхностные заявления, возмущения и так далее, такой, которые будут носить чисто декоративный характер. Ну, где-то там флаги поснимают, ну, где-то там, значит, от орденов откажутся, как бывший глава МИДа уже посыпал голову пеплом и признался в том, что ему противно, что он фактически содействовал тем, кто вот героизирует подельников Гитлера, которые убивали мирных поляков в том числе. И вот, конечно, вся эта история, она будет носить чисто декоративный характер, потому что, что бы ни говорил Навроцкий, что бы ни говорили там остальные польские политики, де-факто Польша находится под внешним управлением, собственно, военный суверенитет, он принадлежит, имеет польский, на правах частной собственности Соединенным Штатам, экономический суверенитет, он принадлежит на правах частной собственности лично Урсуле фон дер Ляйен, главе Еврокомиссии, вот, финансовая политика, она больше там подвязана на вот Европейский центральный банк, потому что он выставляет определенные критерии, каким образом нужно там золото печатать. И в этом отношении, на самом-то деле, вот Польше глупо ожидать каких-то серьезных шагов, например, блокировки логистической базы в Жешуве, либо какие-то санкции, либо там введение серьезных ограничений для вот натовской частной военной компании ВСУ, потому что в этом отношении Польша, она давным-давно потеряла свой суверенитет, и, собственно, участие в Евросоюзе и в НАТО – это просто гарантия того, что страна находится под гибридным внешним управлением. Мы, собственно, мы это очень хорошо наблюдаем, особенно на Прибалтике сейчас, когда дошло до того, что местные политики оправдываются, что они ничего не могут сделать, что, собственно, даже если дроны летают, они даже не могут дать команду вот армии, чтобы они их сбивали.
0: Это хорошие дроны, они ничего вам не сделают, это называется. Зеленскому для чего продолжение истории с националистами? Он с ними заигрывает, он хочет их лояльностью заручиться. Для чего эти процессы сейчас запустились?
1: Дело в том, что это очень серьезный глубинный процесс, потому что предателей вот русского народа на Украине нужно максимально поощрить, и нужно провести четкую параллель, что вот пособники Гитлера, пособники вот нацистов во времена вот Великой Отечественной войны, что это были хорошие ребята. И это были там герои Зеленского и прочих вот этих нерукопожатных персонажей с пониженной социальной ответственностью. И поэтому их героизация – это определенный вот звоночек для вот полицаев уже современных. Потому что сейчас, если, например, раньше во времена гитлеровской оккупации Украины, там полицаи вот выступали в роли карательных отрядов, вот они, естественно, вот занимались террором в отношении мирных жителей, репрессиями, убивали людей и так далее. Сейчас всем этим занимаются полицаи и вот уже новая банда, это ТЦКшники. И в этом отношении, конечно, для них героизация подельников нацистов – это прям вот прямая параллель, можно сказать. И, конечно, сейчас вот на Украине, на остатках Украины очень опасно идти в ТСК и в полицаи, потому что это клеймо определенное на всю жизнь, и, конечно же, люди это понимают, и очень многие, собственно, поэтому делают все возможное, чтобы создавать невыносимые условия жизни для вот ТСКшников и полицаев на Украине. И, конечно, режим Зеленского все это дело прекрасно понимает. Он понимает, как ненавидят ТСКшников и полицаев, СБУшников, ну и прочих там натовских наемников. И поэтому героизация всех вот этих персонажей с учетом вот мифологии натовской про вот некое украинство и, собственно, что вот граждане Украины, это, мол, не часть русского народа, а что-то другое, то это, конечно, очень такая системная история, и эту системную историю, конечно же, нужно вот такими мифами про героев-подельников нацистов регулярно кормить. И, конечно, это все параллельно идет еще с вот уничтожением образования, и в сумме, по идее и по логике натовских политтехнологов, это должно дать нужный результат для того, чтобы общество вот начало более позитивно относиться к полицаям и ТЦКшникам сейчас, в 21 веке, потому что эти все персонажи, по сути, вот это вот потомки, можно сказать, тех полицаев, которые помогали гитлеровским войскам.
0: Ну, как будто бы без тотальной блокировки интернета, в принципе, даже не тех каналов или средств массовой информации, которые выглядят неугодными тому, что сейчас там происходит, это будет сделать маловероятно, потому что по всем украинским телегам, которые я периодически почитываю, видео с бузификацией – это далеко не редкость, что явно не прибавляет популярности работникам ТЦК.
1: Но здесь вы понимаете, что вот западные страны, они все-таки мыслят категориями другими. Это не сиюминутная какая-то история. Понятно, что вот в ближайший год, два, три, пять ТЦКшников и полицаев будут просто ненавидеть. Ну, а, собственно, они закладывают это на будущее. Они, естественно, по наивности своей полагают, что вот Украина как государство хоть в каком-то виде сохранится, и, собственно, они тогда фактически вот сохранение Украины как государства, но сохранит частную собственность западных корпораций в виде недр украинских, земли украинской, ну и, собственно, долги, чтобы гарантированно там люди остались в рабстве на лет там 100-200, собственно, которые уже сформированы за вот эти годы боевых действий, то вот это определенная цель западных стран. И, собственно, чтобы взращивать вот эту идеологию предательства, вот это самое, вот это вот украинство, которое вот фактически заключается в предательстве вот своего рода, вот своей родины, вот своей идентичности, отказ от традиционных семейных ценностей, вот принятие фактически вот другой веры вместо православной, сейчас там черти что, вот с какими-то миксами из Ватикана, то есть это все то, что сейчас вот формируют натовские политтехнологи. Именно поэтому для церкви имени Порошенко Зеленского, там еще при Порошенко Томас купили, легализовали таким образом вот раскол в православии на Украине, и сейчас просто вот сотнями силой вот забирают различные храмы, вот переводя их с православной все-таки веры в какую-то непонятную ортодоксальную. Поэтому в этом отношении это на самом-то деле очень системная работа вот нашего противника. И вот они полагают, что взращивая предательство, взращивая вот эти все самые вот позорные такие черты в человеке, взращивая такое человеконенавистничество и, собственно, вот, героизируя вот, фактически вот, подельников нацистов, то есть тех самых вот, людей, с которыми нормальные бы люди просто здороваться не стали, потому что если вот это полицай, который помогает гитлеровским войскам, который вот, убивает мирных, безоружных своих соотечественников, то есть это, ну, абсолютно конченый человек. Но для натовских политтехнологов это тот самый герой, который будет верой и правдой служить вот и Соединенным Штатам, и Британии, и любому, кто даст больше на 3 копейки.
0: Да, прежде чем перейдем дальше, немножко формальности. Упомянули Порошенко. Петр Порошенко у нас нехороший человек, входит в реестр террористов, экстремистов. Это надо пометить. У нас чуть больше 2 минут остается, говоря как раз о перспективах Украины. Тут опять раздаются заявления из европейских столиц о том, когда же Украина станет членом Евросоюза. И, в частности, Петр Пеллегрини, президент Словакии, упомянул, что условием для обсуждения должно стать заключение мира. Продолжают манить этой морковкой, которая уже много-много лет над Киевом подвешена. Насколько они вот за те года, которым им обещают евроинтеграцию, приблизились к той цели, ради которой все это и затевалось изначально?
1: Ну, изначально сложно сказать, вот, кто конкретно там и что затевал, потому что, очевидно, евроинтеграция, так называемая, или курс в Евросоюз и в НАТО, это фактически курс на вот, оккупацию. То действительно сейчас можно сказать, что они по максимуме и в НАТО, и в Евросоюзе с точки зрения получения денег с Евросоюза и оружия и наемников со стороны блока НАТО. Поэтому здесь непонятно, чего там возмущается вот, европейский политик, потому что де-факто на самом-то деле вот, остатки Украины находятся под полным внешним управлением и с военной, и с политической, и экономической точки зрения. А что, собственно, касается, например, вступление Украины куда-либо, то здесь главная проблема в том, что часть Украины – это уже давным-давно Россия. А если еще дать возможность провести референдумы на остатках территории Украины, то практически 90% территории Украины, естественно, выберет свое будущее вместе и в составе Российской Федерации. И этот факт, он, конечно же, ставит в тупик вот этих всех персонажей, которые грезят вот официальным вступлением вот остатков Украины в ЕС, потому что что с Донбассом, что с Крымом, что с Запорожской, там, вернее, что с Харьковской и с Сумской областью, получается, это получается вместе с ними нужно вступать, тогда уже получается нужно все-таки это с Россией договариваться в отношении вступления в Евросоюз. А зачем это, в принципе, нам, Российской Федерации, куда-то вступать в какой-то Евросоюз, когда у них там
0: нам
1: непонятно, что
0: хорошо
1: происходит.
0: Благодарю вас, Дмитрий. Он политический общественный деятель Дмитрий Василец был в эфире «Радио Спутник».
2: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
3: Введите имя.
2: Герман Клименко.
3: Уточните свой статус.
2: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
3: Введите пароль.
2: Радио Спутник.
3: Докажите, что вы не робот.
2: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Комета Чурюмова-Герасименко была открыта советскими астрономами в конце 1960-х годов.
4: Космический объект имеет странную форму, как бы состоит из двух частей. Видимо, в прошлом произошло столкновение двух комет и их слипание. Но прославилась комета Чурюмова-Герасименко не из-за внешнего вида. Впервые в истории на нее была совершена мягкая посадка. 2 марта 2004 года с французского космодрома Куру был запущен космический аппарат «Розетта». Спустя 10 лет один из его зондов после 7 часов снижения коснулся поверхности кометы. Через полчаса сигнал об этом поступил на Землю. Образцы, которые удалось получить на комете, потрясли ученых. Они обнаружили 1,5 десятка органических соединений, включая углекислый газ. Но главное, в облаке из пыли и газа, которое окружает ядро кометы, содержался молекулярный кислород. А в ее хвосте такие элементы, как азот, углерод, метанол и метан. Их называют строительными кирпичиками аминокислот. Если бы соединения, обнаруженные на комете, оказались в благоприятной среде, их хватило бы для возникновения биологической жизни.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Полеты по биометрии. Контекст. Массовое внедрение системы посадки на рейсы при помощи биометрических данных начнется в этом году. Об этом заявили в Минтрансе. Осталось завершить инфраструктурные приготовления и окончательно наладить технику. Для пассажиров в аэропортах Пулково и Шереметьево эта услуга уже доступна. Биометрия будет применяться для всего процесса обслуживания. От сдачи багажа до прохода на борт без предъявления бумажных документов. Биометрические персональные данные – уникальные сведения, подтверждающие физиологические и биологические особенности конкретного человека. К ним относятся отпечатки пальцев, голос, строение глаза, ДНК. В отличие от привычных бумажных документов, биометрию нельзя подделать или изменить. В нашей стране этот инструмент используют для идентификации личности. С его помощью можно пользоваться метро, совершать покупки, оформлять загранпаспорта и сим-карты, подтверждать оформление кредита и дистанционно открывать бизнес. Биометрические данные также защищают практически каждый смартфон. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, на 2026 год около 10 миллионов россиян зарегистрировали свои данные в единой биометрической системе.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Четыре утра в российской столице, в Перми 6 утра, в Улан-Удэ 9 часов. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Запад манипулирует, говоря о преодолении кризиса на Украине. Сербы не хотят быть частью антироссийской истерии. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение у Северных Курил. Подробности далее. Международный комитет Красного Креста обсудит любые обеспокоенности по теме ведения боевых действий со сторонами конфликта, сообщили РИА Новости в организации после посещения места трагедии в Старобельске. В комитете отметили, что в соответствии с миссией представители организации оценили гуманитарные последствия боевых действий. Во вторник делегация Международного комитета Красного Креста совместно с региональным обществом Красного Креста в ЛНР и послом по особым поручениям МИД России Родионом Мирошником посетила место удара ВСУ по колледжу в Старобельске. В результате атаки 22 мая погиб 21 человек, более 40 пострадали. Запад манипулирует повесткой, говоря о необходимости преодоления кризиса на Украине и поддерживая Киев. Об этом заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, с одной стороны, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стуб, а также представители Брюсселя говорят о себе как о возможных посредниках в урегулировании конфликта, бравируя своими связями с Москвой. С другой стороны, иногда в тот же день они говорят о том, что необходимо использовать все возможности для продолжения этой самой бойни и делают ставку на киевский режим. Сербы абсолютно не хотят быть частью антироссийской истерии, заявила РИА Новости бывший вице-премьер Сербии, основатель партии движения социалистов Александр Вулин. Он добавил, что русофобия в Европе является безрассудством. По словам Вулина, сейчас все разрешено делать против россиян, а сербы – единственная нация в Европе, которая понимает, как это глупо и какое это большое преступление. И Меркатора Тамим Бен Хамад Аль-Тани и президент США Дональд Трамп обсудили усилия по дислокации напряженности в регионе, сообщила канцелярия Эмира. Уточняется, что лидеры стран провели телефонный разговор в среду вечером после очередного обострения конфликта. Эскалация случилась на фоне ударов по иранскому острову Кешм, после чего Тегеран атаковал военные объекты США в Кувейте и Бахрейне, что осудили аравийские монархии. Эмир Катара в ходе разговора с Трампом подчеркнул необходимость приоритетного поиска политических решений и диалога, а также важность поддержания морской безопасности и безопасности стратегически важных водных путей. Американская журналистка Кэндис Оуэнс ужаснулась тому, насколько ее коллеги из западных СМИ далеки от реальности, после того, как репортер Daily Mail всерьез спросил Оуэнс, как она оплачивает покупки в России без американской карты. Ранее журналистка из США приехала в Москву и восхитилась российской столицей, указав на то, что западники искажают образ города. Оуэнс планирует выступить на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной совмещению многодетности и успешной карьеры. Мероприятие проходит с 3 по 6 июня. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в ночь на четверг в Тихом океане вблизи побережья Северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова. По ее словам, в населенных пунктах Курильских островов землетрясение не ощущалось, тревога цунами не объявлялась. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: Комиссар исчезает.
1: У микрофона Михаил Алимов. Со мной в студии публицист Дмитрий Ольшанский.
2: Михаил, здравствуйте.
1: Предлагаю начать с любопытного заявления замглавы МИД России Александра Панкина. Он отметил, что масштаб русского мира не будет уменьшаться, несмотря на трудности в будущем, и эти сложности будут даже больше, чем сейчас. Вот я, когда читал этот комментарий, у меня сразу же возникло два вопроса. Что мы имеем в виду под пространством русского мира, и что это за сложности такие, которые нам предрекает заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации?
2: Ну да, товарищ министра, как говорили до 2017 года. Значит, что он имеет в виду, как раз понятно, потому что русский мир – это просто некоторая поверх официальных государственных границ совокупность людей, которые говорят на русском языке и для которых русский язык, собственно, русская культура в самых разных видах, начиная от классической и заканчивая массовой, она актуальна, они живут в этом, в этой реальности, с ней как-то сообщаются, да? Вот, это понятно. Что такое трудности, тоже понятно, потому что это имеется в виду санкции, достаточно какая-то мощная работа всякого военного аппарата, пропагандистского аппарата и так далее, и так далее, как бы настроенная против России. Но в целом не могу согласиться с замминистром, потому что я, к сожалению, занимаю по этому поводу гораздо более грустную позицию, потому что я считаю, что с трудностями я согласен, но вот насчет того, что он не будет уменьшаться и что ничего ему в сущности не угрожает, я бы, к сожалению, с этим поспорил, потому что я думаю, что он очень трагически сейчас как раз сокращается. А почему так происходит? Ну, не только потому, что, понимаете, с той стороны какой-то той, чтобы мы не имели в виду под этим самым тем, да, идет какая-то работа, так сказать, враждебная по отношению к нам, она, естественно, идет, но ведь на то и щука, чтобы карась-то не дремал, да. А с нашей стороны что происходит? И вот здесь я, к сожалению, не вижу ответов на многие вопросы или запросы, назовите как хотите. То есть современная Россия как государство, она выступает каким образом, в каком жанре в основном, да? Она выступает или как субъект каких-то, я бы так назвал, макроэкономических, макрополитических, прежде всего, макроэкономических каких-то отношений, будь то какие-то саммиты, международные организации, переговоры на высшем уровне, какие-то консультации о безопасности или наоборот, какие-то то, что должно быть, но не происходит, а мы бы хотели, чтобы произошло. То есть вот отношения, как бы того рода отношения, по которым, так сказать, там, скажем, непревзойденным специалистом 20 века был покойный Генри Киссинджер. Такая вот большая политика. Вот Россия в этом участвует. Удачно, неудачно, можно долго спорить. Это сейчас не наша тема. И кроме большой политики и большой экономики, мы видим, конечно, со стороны России постоянную апелляцию к тому советскому наследию, по которому ностальгирует пожилое поколение. Это тоже есть. То есть, опять-таки, не вдаваясь в то, как бы, что там было, так сказать, что исторически правильно, неправильно соответствует тому, что было на самом деле, неважно. Так или иначе, мы видим, что вот какие-то мифы, культурные мифы, да, культурно-исторические мифы Советского Союза, они востребованы современной России, и, конечно, я думаю, что их вот это влияние, да, вот эту как бы работу с этим культурным мифом, ее, наверное, улавливают в разных местах и за пределами страны, на там, не знаю, нынешние те люди, которым сейчас, не знаю, там, скажем, 70 лет больше, да, вот они, наверное, как на это реагируют, потому что понятно, что все это адресуется к тем временам, когда им было 20, и все было по-другому, и многих негативных вещей в их жизни не было. А вот чего нету, чего не хватает, да, вот есть такой, есть субъект большой политики и большой экономики, и есть источник вот этой советской ностальгии и каких-то прежних таких вот, хранитель каких-то прежних как бы реалий, да, уходящих куда-то в 70-е годы и так далее. Чего нет у современной России вот по отношению к этому самому русскому миру? Да? Нет никакого языка, никакого содержания, может быть, да, какого-то, и тем более стиля, и, как сейчас принято говорить среди политологов, никакой повестки, которая могла бы быть адресована со стороны России Ну, условно говоря, достаточно молодому среднему классу, интеллигенции, бизнесу, вот таким, что называется, продвинутым горожанам, каким бы то ни было, да, и по большому счету и внутри страны, и тем более за ее пределами. То есть понятно, что мировая глобальная экономика и связанная прямо с ней мировая глобальная мода, о чем бы мы ни говорили, да, в диапазоне от каких-то техногигантов и заканчивая шмотками, да, она очень активна, вот эта экономика, эта мода, эти корпорации, вот эта как бы такая культурно-денежная машина западного мира большая, она очень активно разговаривает, естественно, с всякими 20-летними, 30-летними, 40-летними, да, людьми достаточно образованными, успешными и так далее, и так далее. Да? Но Россия с ними не разговаривает. Я этого не вижу, по крайней мере, да?
1: У нас есть как будто бы сейчас попытка выехать на традиционных ценностях.
2: Ну, это для кого? Понимаете, это пенсионеры, я бы даже так сказал, воображаемые пенсионеры на воображаемой лавочке в воображаемом дворе, которые говорят, ишь, вырядилась как проститутка, да? А в наше-то время по-другому было, да? Вот, иначе я не очень понимаю, про кого... Нет, есть, конечно, какие-то верующие люди, религиозные общины существуют, но это отдельная такая жизнь, понимаете? Я говорю о современном таком мире в более простом повседневном смысле. И, конечно, с этим миром в известном смысле у России современные, но есть большие сложности, понимаете, в нахождении общего языка. И я считаю, что это главная проблема, а совершенно не козни англосаксов, там, еще кого-то, понимаете, масонов, рептилоидов, там, Рокфеллеров, кого хотите, да, потому что очень-очень сложно, мы очень сильно как бы живем во вчерашнем дне, мы живем в каком-то мире вот этого советского могущества, да, какого-то, понимаете, ну все изменилось, и опять же то же самое советское могущество, оно же на чем на самом деле погибло, да, вот если вспомнить, да, на чем он, допустим, оно было, да, на чем оно погибло, оно погибло как раз на неспособности создать потребительскую экономику. То есть на неспособности как бы ответить на тот запрос людей, которые хотели, чтобы у них были там какие-то более вкусные, интересные продукты, одежда, возможность путешествовать, возможность что-то читать, смотреть, что-то делать. Все это было запрещено. Да? Сейчас, конечно, ситуация другая, естественно. Да? Ситуация более мягкая все-таки, да, к счастью. Хотя мы видим, что кое-какие блокировочки-то постоянно нас тревожат. Да? Но, тем не менее, все равно, понимаете, новые поколения, они уходят все дальше и дальше. И как-то эту ситуацию нужно догонять, ее нужно как-то ловить. Потому что, ну, как бы невозможно быть, понимаете, хранителями заветов 1975 года до бесконечности.
1: А как это можно сделать? Омолаживает чиновничий аппарат или как?
2: Понимаете, это очень большой вопрос, это очень интересный вопрос, потому что, конечно, и, наверное, с помощью ротации, да, естественно, с помощью какого-то вообще движения, понимаете, какого-то, ну, какой-то большей быстроты, потому что у нас, конечно, очень сильно сейчас все замедляется. Мы как бы, с одной стороны, мы видим, что внешняя канва новостей очень быстрая, постоянно происходят какие-то ЧП, все куда-то летит, меняется и так далее. Но, с другой стороны, само государство у нас сейчас, оно такое немножко замедленный ящер, который вот так тяжело бьет хвостом, как у Спилберга в фильмах, да? И он, конечно, быстро не летает и не бегает. И с этим, мне кажется, нужно что-то делать, потому что, еще раз хочу, возвращаясь к тому, с чего мы начали, да, этот самый русский мир, понимаете, ну, это уже не бабушки на лавочках, нет уже этих этих лавочек и этих бабушек, понимаете, эти бабушки уже бегают там в фитнес-центр, да, и так далее, да, в зал и в салон красоты. Уже совершенно другая жизнь на дворе. И хотя я, на самом деле, скорее для себя, сам себя считаю консерватором, но я понимаю, что для нужд государства, да, для нужд сохранения какого-то общего пространства, опять-таки, да, общего языка, да, нужно двигаться навстречу вот этим поколениям, которые выросли уже в 21 веке.
1: Это можно сделать каким образом? То есть, что мы можем такого предложить? Есть сейчас у нас, у вас, у меня какая-нибудь такая идея, которая бы стала, если не альтернативой, то хотя бы скажем так, двигающуюся в схожие направления, но с российским менталитетом.
2: Я бы сказал, что для начала надо прекратить борьбу с интернетом. Вот для начала, понимаете? Не то, что еще до того, как говорить о том, кто что может изобрести, придумать что-то там новое, другое, такое-сякое, понимаете, чего нет. Для начала хотя бы надо, ну вот, избавиться от тех проблем, которые уже очевидно есть. То есть нужно прекратить бессмысленную борьбу с интернетом, борьбу с современным миром, который очень раздражает молодежь.
1: А вот это как раз уже глобальный
2: и людей,
1: тренд.
2: И людей среднего возраста, понимаете? Но дело в том, что, наверное, она раздражает не только у нас, да? Но другие страны, у них есть другие способы с этим бороться, понимаете? Допустим, вот англичане, например, да? Мне случалось читать, что англичане чуть не чемпионы сейчас по наказанию людей за какие-то посты в соцсетях, там еще что-то, да? Какие-то твиты, ну, неважно, да? Но и что происходит в Англии, да? Там страшно непопулярная власть. Страшно непопулярная. Премьер-министры, да, вот какие-то. Но с другой стороны, а сколько этих премьер-министров было за последние 10-15 лет в Англии, да? То есть они делают так, они просто все время меняют эту власть, да? Она впитывает как губка в себя негатив, и после этого они ее выкидывают и берут следующую, потом следующую, да? И получается так, что вот эти чиновники, они становятся очень непопулярными, их отправят в отставку, потом приходят новые, и на какой-то первичный кредит доверия к ним позволяет дальше крутиться следующий год, там, полтора-два и так далее, потом приходит еще и так далее. Но это же не наш метод, мы понимаем, да? Поэтому у нас так не сработает. Вот, так что я считаю, что, что бы там ни было в Англии или в любой другой стране, нам нужно думать о своих делах. И вот эта бессмысленная борьба с технологиями, с интернетом, с соцсетями и так далее, вот это мог бы быть первый шаг, понимаете, хотя бы для того, чтобы как-то снизить, сильно снизить уровень раздражения в обществе, чтобы как-то смягчить ситуацию, и уже на этом фоне можно было бы думать о том, а что, собственно, можно еще и предложить такого, чего нет хорошего.
1: Говоря о наших делах, сейчас в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум, и каждый год, читая с него новости, я для себя из нового узнаю, например, что там повышается стоимость обеда. Вот сейчас 7900 рублей обойдется, пишут коллеги. Для меня на самом деле несколько удивительно, для чего, во-первых, мне нужна эта информация, потому что я не являюсь целевым, как бы, адресатом там меню на этом форуме, но это отдельный разговор. Меня больше интересует, почему это может быть потенциально интересно читателям, почему это публикуется в СМИ.
2: Ну, это, конечно, интересно читателям, естественно, потому что людям довольно интересно знать, как проводят время те, кто, ну, в каком-то смысле перед ними отвечает, потому что совершенно очевидно, что это, прежде всего, форум бюрократический. То есть там есть и бизнес, конечно, но там очень много всяких госслужащих же, да. Вот, например, понимаете, 8 тысяч на человека, подчеркиваю, на человека, то есть на двоих это 16 тысяч, да, вы сходили пообедать, да. Ну, я думаю, что таких цен, я не знаю, где, на Патриарших, наверное, в Москве где-то можно найти, естественно, да. Но в целом, конечно, даже то, что в Москве называется уже дорогим ресторанов достаточно, я думаю, что там-то, может быть, будет все равно все-таки немножко и подемократичней. К чему я это говорю? К тому, что, понимаете, может быть, как-то я прозвучу не в унисон с тем, что сейчас носят, но мне кажется, что я с большим недоумением отношусь к этому самому форуму, потому что я не понимаю, по поводу чего гуляем. Понимаете, как-то это неправильно, потому что, ну, страна находится в достаточно сложной ситуации, да. У нас многие люди находятся на фронте, они каждый день рискуют своей жизнью. Другие люди работают для этого фронта там волонтерами, люди работают там на военных заводах, там, наверное, где-то и в несколько смен работают. Масса людей, родственников тех, кто рискует своей жизнью, да, за нашу страну. Это все миллионы ими, другие люди, может быть, совершенно к этому не имеют отношения, не просто гражданские лица, но они живут в тех городах, в тех регионах, которые подвергаются атакам украинских беспилотников, там, каких-то другого украинского оружия. Эти люди то и дело остаются без света, там, без воды, понимаете, их могут убить на автобусной остановке, к ним может в окно что-то прилететь, ну, все что угодно может быть. Вот трагедия в Старобельске страшная, да, произошла в Луганской республике. И мы понимаем, что таких мест довольно много, да, и Крым находится в зоне риска, и весь Донбасс, и многие другие, я не буду перечислять все по карте, люди и сами, я думаю, знают. И так далее. В общем, все сложности текущего момента касаются миллионов людей, миллионов в нашей стране. И эти люди, тем не менее, в общем, мы видим, они проявляют ну, достаточную какую-то твердость духа, характера, да, они как-то вот борются с этим, они терпят, они что-то придумывают, они кто что, работают, воюют и так далее, да. И вот на этом фоне, понимаете, люди, которые должны, в общем, давать им пример, поскольку они это люди известные, медийные, занимающие должность и так далее, они вот, вот таким образом гуляют. Да?
1: Так вот, может быть, это и есть пример, что мы, несмотря на все сложности, мы продолжаем жить дальше так, как и жили, и вы так
2: же. То есть, несмотря на все сложности того, что вас, ребята, обстреливает Украина, мы будем здесь, понимаете, по 8 тысяч на человека, значит, гулять и на всю страну,
1: значит, есть
2: этим
1: возможность.
2: Хвастаться. Да.
1: Мы же не знаем, сколько они сами помогают.
2: На мой взгляд, это свинство.
1: Тому, что происходит.
2: Эта возможность называется свинство, потому что лучше все-таки делать наоборот, понимаете, лучше подавать пример в том смысле, что сворачивать гулянки, понимаете? Никто не обязан идти в наших сейчас нынешних условиях, никто не обязан идти на передовую, потому что, ну, у нас нет какой-то тотальной мобилизации и так далее. Но я считаю, что чем выше находятся люди социально, чем серьезнее их должности, да, чем больше у них денег, чем больше у них, выше их социальное положение, чем они известнее и так далее, тем скромнее, на мой взгляд, в нынешних условиях они должны себя вести, понимаете? Потому что, ну, момент действительно трудный. У нас было много лет, понимаете, тучных, действительно, были все эти куршавели там и так далее. Это и тогда было похабно, я вам честно скажу. И тогда это было похабно, ужасно, пошло, гнусно и так далее. Никакой радости по этому поводу не было. Но тогда хотя бы можно было сказать, что ну а что, как бы мирное время и так далее, да, гуляй. Да? Но сейчас-то это не так, понимаете? И я вам честно скажу, ну, по-моему, это все стыдно. Правда, стыдно, потому что, ну, я считаю, что все, что полезное, что можно сделать, вот, что обсуждается в связи с этим делом, это можно сделать и так. Все эти деловые соглашения можно и так заключить, понимаете, между какими-то структурами, да. Можно и так провести какую-то конференцию, там, я не знаю, ну, я имею в виду вот обсуждение какое-то. Проходит в той же Москве, и не только, я думаю, да, проходит масса же каких-то там круглых столов, там каких-то дискуссий, того, сего, понимаете? А вот заказывать эти гулянки с эскортницами и с кубкой...
1: Про эскортниц это вообще самых, отдельная тема,
2: да, ну,
1: которая
2: все это есть,
1: годами
2: да. Самых, да, самых, ну, откуда она взялась, понимаете? Откуда-то это взялась, да? С кубкой самых дорогих отелей и всей этой гульбой и пальбой, понимаете? Ничего в этом хорошего нет, и я уверен, что людям это категорически не нравится, и я могу себе представить, как себя чувствуют жители Петербурга тоже, понимаете? Ну, потому что зачем это все? Там, опять же, сложная ситуация, потому что враг обстреливает район Петербурга, да, но он его обстреливает же, понимаете, реально, да, потому что их интересуют портовые, так сказать, центры, которые есть на
1: Балтийском,
2: да, наша внешняя торговля, там наши корабли, ну и так далее, и так далее. Все это их интересует в плохом смысле слова, да, противник, понимаете? Ну, я не вижу здесь оснований для гулянки, я вам честно скажу, правда. Это не значит, что у меня какой-то, понимаете, огнедышащий моральный пафос, там, что вот, надо всех там чего-то наказать, там, того, все. Нет, я считаю, что это не та вещь, которая должна контролироваться законами, понимаете, там, полицией какой-то, еще кем-то, да. Я считаю, что это область какого-то, ну, хорошего тона, понимаете, вкуса, какого-то чувства достоинства, какого-то... какой-то социальной солидарности, национальной солидарности и так далее, да. Вот я считаю, что все это, в общем, на добровольной основе, на самом деле, да, на добровольной основе, очень было бы правильно в эти годы проявлять в связи с всякими вот такими большими гулянками.
1: Единственное, что я могу добавить по поводу вот того, что вы сказали, как мне кажется, вся эта движуха, простите меня за такое слово, с форумом, она направлена по большей степени именно на иностранного зрителя, для того, чтобы мы увидели заголовки в Блумберге.
2: Ну, а вам не кажется, что это наше вечное русское стремление произвести впечатление на иностранцев, оно немножко печальное, да, потому что вот, ну, я не спорю, бывают моменты, когда это получается. Ну, например, я не буду судить о том, как проходила там Московская Олимпиада 1980 года или что-то еще, да, какие-то события, которые я не застал своими глазами взрослым человеком, да. Но, например, я помню, что да, там в 2018 году, например, чемпионат мира по футболу в Москве прошел действительно успешно. И хотя я категорически не любитель ни футбола, ни массовых мероприятий, но я помню, что я был вынужден так сам с собой это признать, что это было хорошо, да, действительно весело и так далее, и так далее. Но, понимаете, ну, все-таки нельзя свою жизнь организовывать вокруг иностранцев. Это неправильно, да? В этом смысле, кстати говоря, можно взять пример, знаете, с кого? Вот с тех самых людей, которых столько лет у нас в эфире, я имею в виду в широком смысле слова в эфире, не в эфире вот радио, вообще в эфире, столько лет проклинали, а сейчас немножко они отошли на второй план, они как бы стали немножко хорошими. А именно с американцев взять пример, потому что американцы – это абсолютно американоцентричные люди. Их не интересует, что о них думают где-то там, понимаете? Ну, отдельные, конкретные американцы этим могут поинтересоваться. Там есть специалисты хоть по России, хоть по любой стране мира. Но вот такой вот как бы средний американский дух как бы стоит в том, что мы вот здесь сами с собой центр мира, да, и пускай кто хочет, да, как бы приезжают, но нам, в общем, не нужно специально под них подстраиваться. Я считаю, что это правильное отношение, да, правильное, потому что все время устраивать какую-то показуху для иностранцев, это, кстати говоря, вот очень советское явление. К вопросу о том, в чем различие между реальным Советским Союзом и тем Советским

0: Договоры заключаются...
1: Нет, я согласен, согласен. Я просто, я же говорю не про конкретные какие-то соглашения или какие-то деловые там какие-то вещи. Я говорю про дух, я говорю про тон, я говорю про стиль, да, про какое-то эмоциональное впечатление, да. Вот в этом смысле я считаю, что скромность в эти наши сложные 20-е годы не помешает.
0: Вот у нас минутка осталась до перерыва. Успеем частично затронуть тему, надеюсь, продолжим после перерыва. Связана она с решением Совета Федерации, которое наделяет Центробанк и Сбербанк правом пресекать работу дронов для отражения нападения. Если бы мне кто-нибудь сказал лет 5 назад, что я прочитаю такую новость, я бы искренне удивился, но какие времена, такие и новостные заголовки. Почему сейчас такое решение принято Советом Федерации, и насколько, в принципе, Центробанк как структура будет эффективен в этом направлении?
1: Ну, пока да. Это, конечно, звучит все очень экстравагантно. Но, наверное, существуют обстоятельства, которые принуждают к тому, чтобы эти решения принимать. Конечно, они неоднозначны в том плане, что мы понимаем, что, наверное, дело здесь не ограничится Центробанком, Сбербанком и так далее. Мы понимаем, что и другие крупные структуры, конечно, могут, наверное, последовать этому примеру, наверное, будут еще какие-то юридические акты, которые это будут закреплять. Но вот мы продолжим после паузы.
2: Комиссар исчезает.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Комиссар исчезает.
1: В студии Михаил Алимов и публицист Дмитрий Ольшанский. Закончили мы предыдущую получасовку на законопроекте, который Совет одобрил, и он наделяет Центробанк и Сбер правом пресекать работу дронов для отражения нападения, не дожидаясь реакции профильных служб.
2: Ну да, неоднозначная история, действительно, потому что, с одной стороны, понятно, что это будет не только, если эти структуры обзаведутся своим ПВО, то, наверное, своим ПВО будут обзаводиться и другие структуры какие-то крупные. А если крупные структуры будут обзаводиться своим ПВО, то достаточно очевидно, что вслед за этим они должны в целом как-то так по-хорошему вооружиться.
1: Милитаризироваться,
2: да. Ну, потому что это ПВО нужно дальше охранять, там должно быть какое-то... Понимаете, если вы, так сказать, создаете в каком-то одном отношении некое подобие воинской части, да, то тогда вам нужно как бы достраивать уже этот контур. Вот. И понятно, что тут возникает некий намек на появление корпоративных армий.
1: Киберпанк наступил?
2: Да, Безумный Макс. Да. Корпоративных армий. И непонятно, являются ли такие структуры безопасными на будущее, да, и что с ними будет дальше, и кто им будет руководить, что это будут за люди, какие у них могут возникнуть настроения, не будет ли у них конфликта друг с другом, понимаете?

0: будто бы это является прекращением монополии государства на оружие.
1: Да-да, это немножко размывает. Ну, конечно, Центробанк и Сбербанк как будто бы это государственные структуры, но все равно это другие ведомства, и тут возможны и ведомственные конфликты, и, в общем, много чего, да. Поэтому, с одной стороны, это вот так вот неоднозначно. С другой стороны, хорошая новость тут может быть в том, что конкретная организация, она может, наверное, лучше позаботиться о безопасности каких-то объектов, которые находятся в ее распоряжении, нежели какое-то такое общее зонтичное ведомство, у которого слишком большие размытые полномочия, большая размытая зона ответственности.
0: Особенно там, учитывая огромную территорию Российской Федерации.
1: И там всегда, да, могут отмахнуться и сказать, нам сейчас не до этого, отстаньте, приходите завтра. Или как классическая формула, вот когда убьют, тогда и, понимаете, жалуетесь, да?
0: Да, но конкретно в отношении беспилотников и армии я искренне надеюсь, что такой позиции нет, но те истории, которые мы слышим из других отраслей, да, вот это как раз больше к ним, как мне кажется.
1: Понимаете, в целом, ну, я главное, что хочу сказать, что, конечно, очень меня расстраивает то, что такого рода решения начинают как-то прорабатываться вот только сейчас. То есть это вот к вопросу о том, что я говорил, когда мы обсуждали нехватку общего языка с теми людьми, которым 20, 30, 40 лет, да, а не там 75, да. Вот тут то же самое. То есть ящер очень медленно идет, так сказать, как бы с тяжелой походкой, но очень медленно, потому что, ну, мы же достаточно давно находимся в ситуации, когда самым разным местам, объектам и так далее угрожает атаки противника с воздуха, да, очень уже давно, не вчера это началось. И такие решения, их нужно принимать очень быстро. То есть, на самом деле, как бы коридор принятия, обсуждения, принятия таких решений на самом деле, в правильном мире, должен измеряться неделями, понимаете, неделями. Потому что, когда месяцы, это уже плохо, а годы – это трагично. А у нас сейчас, на самом деле, счет идет на годы, когда разрабатываются такие вещи. Я не хочу притворяться, что я знаю готовое решение, как нужно создать правильно вот эту правильную какую-то систему управления, отражения там, каких-то дроновых атак и так далее. Да? Я думаю, что есть люди, которые это знают лучше. И я даже читал разные высказывания в соцсетях. Я не буду ссылаться на конкретные фамилии. Но там есть, наверное, мнение, что правильно было бы просто создать отдельную гражданскую, не военную, гражданскую антидроновую службу некую, да, и так далее. Так или иначе, правильно ли это, или правильно то, что проголосовал Совет Федерации, или правильно что-то еще. Самое главное, что эти вещи нужно делать быстро, понимаете, быстро. И мне странно в том числе еще, что почему это все, так сказать, начинается с Центробанка. Я не помню атак на Центробанк. Зато я помню атаки, например, на объекты, связанные с нефтью. Поэтому уж если с кого и начинать, то, наверное, с нефтяных компаний. Мне кажется, это было бы логичнее всего, да? И со структур, которые управляют нашими портами. Это было бы очень правильно.
0: И, видимо, автобусное депо. Судя по последним событиям.
1: Да, но вот почему банк, понимаете, конечно, есть атаки на банки, но эти атаки происходят в жанре каких-то поджогов дверей безумными какими-то людьми, подпавшими под воздействием мошенников, там они банкоматы поджигают, еще что-то. Но вот чтобы дроны атаковали Сбербанк, поправьте меня, но я этого не помню. Поэтому это для меня довольно странно.
0: Возможно, есть какая-то информация о том, что это будет в дальнейшем, а мы таким образом это предупреждаем. Мы пока об этом говорить не можем. Хотел бы продолжить тему с бесконтрольным в какой-то степени или же с контрольным, но в ограниченном каком-то плане распространением вооружений. Есть замечательная инициатива из Соединенных Штатов Америки, о которой Financial Times пишет, что в Штатах рассматривают создание маркетплейса, некой платформы по продаже оружия для стран мира. Нас десятилетиями кормили историями о том, что мы вот боремся с распространением вооружений, следим, кому продаем, и тут вдруг такая инициатива. С чего?
1: Ну, во-первых, хорошие вооружения, наверное, неплохие, да? Но кроме того, понимаете, тут важно то, что это вот такой вот тоже техничный подход. Понимаете, техничный. То есть на самом деле не обязательно все время планировать за полгода полет куда-то, государственной делегации. Вот мы его запланировали, полгода ждем, делегация полетела, встретилась с другой делегацией, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Все это опять же годами, годами, понимаете? То есть вот они возьмут и сделают какую-то платформу, понимаете, цифровую. И правильно сделают для себя. То есть нужно все упрощать, конечно. Нужно все делать быстрее, быстрее, проще, удобнее, да, чтобы все давало результат как можно скорее, потому что нельзя в современной реальности, где мы находимся в очень уязвимой ситуации, нельзя все как бы пропускать через государственный ритуал, вот этот медленный, что пока там что-то там произойдет, пока, понимаете. Вот. Это очень важно, потому что на самом деле это ведь не только там продажа там, оружия каким-то там, третьим странам и так далее. Это, например, такая важнейшая проблема, как, там, скажем, снаряжение, да, снаряжение и, скажем, тех же бойцов. Да, там тоже ведь все время это обсуждается в той среде, которая занимается там, всякими волонтерскими поставками и так далее. И эта среда, она тоже нуждается в своих каких-то закрытых маркетплейсах, закрытых каких-то снабженческих технологиях, которые бы позволяли все это упрощать. То есть упрощать, вообще упрощать тот путь, который проходит любая полезная вещь для нашей там, вот для нашей армии, да, еще для чего-то, да, какой-то новый дрон, какая-то разработка или борьба, наоборот, какое-то средство борьбы с дронами, что-то вот из, так сказать, военного снаряжения, того, сего, связь, пятое, десятое. Вот как бы упрощать тот путь, который проходит от производителя какого-то, иногда, может быть, молодого производителя, не крупного производителя, до конечного получателя, да, потребителя. Понимаете? Потому что мы понимаем, что, конечно, это не коммерческий рынок а-ля торговый центр там где-то просто, где торгуют там, понимаете, рубашками. Это все-таки немножко другое. Но оно должно быть немножко другое, а не множко. Потому что когда это настолько множко, что люди просто колотятся в какие-то закрытые двери и не могут пробиться, да, они не могут там, не знаю, сделать так, чтобы там вот хорошую разработку взяли, что называется, в большой тираж, да, чтобы оно вовремя дошло до тех, кому это очень нужно, потому что это спасает жизни. А мы понимаем, что в современной, современной войне, в современной вот этой как бы военно-технической сфере, в отличие от ситуации, скажем, второй половины 20 века, где, в общем, от Великой Отечественной войны, там, Второй мировой, да, там, до там, конца века, ну, не так много изменилось на самом деле, да, вот это все танки, там, десантники, там, еще что-то, да, вот какие-то вещи, да. Здесь, сейчас, это развитие происходит, ну, понимаете, наверное, специалисты лучше знают, но там, может быть, чуть не там раз в полгода уже какой-то новый шаг всех этих технологий и какие-то вещи, которые год-два назад замечательно работали, там, например, на фронте, да, они уже стремительно устаревают. И противник может что-то придумать и предложить такое, что, значит, как бы ставит в сложное положение, допустим, нас, да, а мы бы хотели, чтобы было наоборот, чтобы мы ставили его в сложное положение.
0: И
1: да?
0: Так и происходит. Да. Не везде, но
1: вот,
0: происходит.
1: Вот, короче говоря, очень нужна технологичность, очень нужна быстрота, удобство, понимаете? Вот поэтому просто вот когда я прочитал, опять же, про эти платформы, я понимаю, что это совсем не только вопрос какого-то, какой-то внешней торговли там, вооружениями, там, неважно, американской, нашей. Это и внутренний вопрос очень важный.
0: Ну вот по поводу внутреннего вопроса, как мне кажется, есть не всякие инициативы, которым нужно следовать. Можно вспомнить то, что наш как раз противник у себя внедрил, когда там система по аналогии с компьютерными играми. Я сам в них играю, безумно люблю. Но, как мне кажется, именно в контексте каких-то боевых операций и реальных человеческих жизней использовать подход, когда ты за убийство солдат противника получаешь лучшее снаряжение путем покупки их забалов, он несколько, ну, я не знаю, не аморальный, но очень тонкой грани находится.
1: Понимаете, тут, на мой взгляд, мы сейчас находимся в таком положении, что вот эти вопросы, они второстепенны, потому что первостепенно, чтобы как можно вот проще и техничнее все решалось, правда, потому что мы очень сильно зажаты бюрократией, очень сильно, да? И люди пострадает от этого гораздо больше, понимаете, чем от там, сравнения компьютерной игры там, с войной и так далее. Больше всего в нашем случае они страдают от суперцентрализованной системы принятия решений, от невероятно долгих цепочек, которые проходят всякие согласования, разрешения, оформления, какие-то вот связанные с людьми, с поставками, с какими-то технологическими инновациями, с тем, всем. Все происходит очень туго. Это все должно происходить легче. И вот это главное. Если мы могли бы добиться этой ситуации, то дальше уже можно говорить о том, что да, могут быть более этичные технологии, менее этичные технологии. Мы знаем, например, что в Америке вот всплывает этот вопрос, потому что компания там Palantir, например, вот эта новая, да, такая, она достаточно цинично относится к использованию своих технологий в военном, как бы в военных структурах, в военном бизнесе, даже можно так сказать, да. А вот компания Anthropic, по-моему, она называется, которая тоже является таким вот разработчиком искусственного интеллекта, она как раз рассорилась с Пентагоном, потому что с администрацией, с американской, потому что они не захотели, чтобы бесконтрольным образом их инновации, да, использовали так, как они считают неэтично.
0: И потеряли,
1: да?
0: Большой жирный контракт, да,
1: да,
0: но приобрели
1: контракт.
0: Репутационный,
1: да,
0: бонус.
1: Но я хочу сказать, мой пафос стоит в том, что прежде чем погружаться в дискуссию о том, какой из этих подходов верный, нужно создать ситуацию, в которой сами эти палантиры или антропики или кто-то там еще могли бы возникать на русской почве, понимаете? И у меня нет сомнений, что с точки зрения таланта наших людей, да, ума, таланта, наличия технического образования и так далее, да, это могло бы здесь быть вполне, я в этом не сомневаюсь. А вот с точки зрения работы бюрократической машины, да, вот тут совсем другая история.
0: Добиться этого можно, поощряя инициативу на местах, изменив порядок принятия решений. Что для этого нужно сделать?
1: Ну, конечно, но для этого, прежде всего, конечно, нужно немножко разрушать вот такие жесткие закрытые клановые структуры, да, когда вот свои человечки сидят на правильных местах, окучивают правильные бюджеты, чьи-то старые друзья, родственники, десятилетиями где-то что-то. Все это идет в какой-то нужный карман, а в ненужный карман не должно идти. Понимаете, у нас почему вообще Павел Дуров стал иммигрантом? Понимаете? Он ведь у нас не иноагент, правильно, не экстремист.
0: Нет.
1: Мы не должны добавлять этого ничего.
0: Не
1: почему
0: должен.
1: Дуров стал иммигрантом? Понимаете? Вот, пожалуйста, он, конечно, не разработчик военных технологий, но, понимаете, он, в общем, определенно гениальный технологический бизнесмен. Да? Как получилось, что он оказался в условном Дубае? Да? Потому что он такой фанат Дубая, я не уверен. Я думаю, что он там оказался, потому что в этом Дубае для него создали ту, как бы, социальную атмосферу, если хотите, да, в которой он себя чувствует органично, понимаете? А здесь какие-то дяди ему, понимаете, его призвали к порядку, что называется, да, таким образом, что вот он туда десантировался. Вот, и это очень такая, понимаете, красочная история. Я уверен, есть и другие истории, просто с менее известными людьми и так далее, но вот эта история просто, ну, просто уже хрестоматийная, да. Вот, поэтому вот это наш главный враг, понимаете, главный наш враг – это не англосаксы и рептилоиды, а главный наш враг – это вот эта наша, понимаете, такая очень тяжелая бюрократическая такая медлительность, такая закрытость, такая крайнее недоверие ко всему, что выходит как бы за пределы определенных кабинетов, да, и той как бы системы отношений, которая в этих кабинетах вот нарастает, да, как такой культурный слой, знаете, или там вот на дне морском там вот какие-то слои, там илы, в которые там погружены какие-то пиратские корабли прошлого, да, вот это вот все нарастает, и это надо как-то чистить, понимаете, но, конечно, для этого нужны какие-то гениальные энергичные люди с гениальными полномочиями, пока мы не можем об этом мечтать. А повторюсь, люди есть, то есть я уверен, что у нас есть люди, которые могут создавать вот такие технологические системы, которые могли бы конкурировать с вот самыми модными и передовыми вот этими всеми планетирами.
0: Говоря о российском бизнесе, об успехе, мы не можем не упомянуть наши маркетплейсы, которые вносят уже весьма значительный вклад в российскую экономику. И эти же маркетплейсы активно осваивают и новые рынки. Тут Wildberries объявляет о том, что готовит собственный мессенджер. Я на днях читал, что они там чуть ли не собственную туристическую компанию открывают. Захват всего и вся цифровыми платформами несет в себе угрозу в дальнейшем?
1: Понимаете, мне кажется, так осторожно скажу, что это может быть и хорошая новость, потому что я понимаю, что, конечно, компании такого размаха, они не бывают чистенькими, добренькими такими, да, пушистенькими, этого не бывает. В этих компаниях часто бывают очень жестокие условия труда, там бывает всякая социальная несправедливость, и так далее. Они могут выступать как очень такие, как бы, тоже несправедливые конкуренты, может быть, по отношению к какому-то бизнесу, который не в состоянии выдержать с ними, как бы, соседство, и так далее, и так далее. Но вместе с тем, ну, все-таки это частные структуры, это коммерческие, рыночные структуры. Я вам вообще скажу, что современная наша жизнь научила меня быть, понимаете, фанатом рыночной экономики. Я им когда-то не был. Когда-то я думал, что как-то ее многовато, да? А вот теперь я понимаю, что нет на свете ничего лучше, чем рыночная конкуренция. Слава ей, понимаете? Потому что нет ничего хуже, когда продукты, предназначенные для нашего с вами или чего-то еще потребления, в монопольном порядке производятся государственными структурами. Понимаете? В монопольном, потому что тогда нет никакой мотивации сделать хорошо.
0: Простите, а в чем тогда разница, если у нас будет, допустим, большая государственная структура и будет большая же, но частная структура, которая, по сути, не будет иметь конкурентов?
1: Я надеюсь, что если будет несколько структур, понимаете, как по-хорошему вообще надо? Надо, чтобы любые продукты, да, связанные не, ну, и что с каким угодно рынком, понимаете, это не только связано с коммуникациями информационными. Нужно, чтобы их было несколько. Чтобы компании, которые их производят, были заинтересованы в людях, которые ими пользуются. Чтобы они были заинтересованы что-то менять, усовершенствовать, добавлять и так далее, и так далее. Отзываться на какие-то жалобы. Понимаете, и если бы их было несколько, если бы была какая-то гонка, какая-то конкуренция, то мы бы в конце концов увидели действительно качественный продукт. Точно так же, как Дуров, который оказался в ситуации конкуренции, уже глобальной конкуренции со всякими там Цукербергами, которые признаны экстремистскими в Российской Федерации, да, ну не сам, по-моему, Цукерберг,
0: да, его компания,
1: а компания,
0: да,
1: признана экстремистской, да, но Дуров с ними оказался в конкуренции, и надо сказать, что он не то чтобы ее выиграл, но он достаточно достойно, он и не проиграл, он достойно выступил, понимаете, и с моей, например, точки зрения, он интереснее и лучше, чем эти самые Цукерберги, да. Понимаете? И вот этот механизм нужно запускать. Нужно, чтобы были мотивы действовать, понимаете? А не только пожинать лавры победы, основанные на том, что ты сидишь что-то один на этой полянке, да? Всех ты выпинала с нее, да? И ты молодец. И ты сам себе сочиняешь отчеты, как ты выполнил и перевыполнил план. Ну, как это было и в Советском Союзе, да? Где была вот эта промышленность, которая ни с кем всерьез не конкурировала. Она сама с собой жила, получала от Газплана какие-то там установки, указания, понимаете, распределялись какие-то, надо выпустить там, я не знаю, 5 миллионов там каких-то машинок, да, или там чего-то, да. И вот она так и жила, понимаете, пока не грянул гром, понимаете, не пришел страшный Гайдар и все это не закрыл, да. Вот. Правильно ли он сделал, опять же, не будем сейчас обсуждать, но просто в тупик эта вся система зашла очевидно, да. И вот не надо повторять ее ошибок. Поэтому еще раз, слава рыночной конкуренции, даже если компании типа Wildberries, несомненно, могут вызывать критику. А я понимаю, что эта критика, конечно, есть и она будет.
0: У нас еще несколько минут до конца эфира есть. Предлагаю завершить на вот такой интересной теме. У нас президент Российской Федерации недавно собрал совет, посвященный поддержке русского языка. Там обсуждались многие вещи, в том числе использование латиницы на вывесках. Причем президент указал, что ее использование не всегда обосновано. Дмитрий, вот ваше мнение, насколько сейчас нам необходимо вот именно в рамках какой-то популяризации русского языка, в рамках, может быть, и повышения грамотности, хотя тут тоже спорный момент, но тем не менее, использование латиницы на вывесках нужно как-то разграничивать?
1: Вы знаете, во-первых, ну, конечно, поддержим точку зрения президента, я могу это с легким сердцем сказать, потому что я, конечно, согласен с этим делом. Я действительно считаю, что вот этот культ такого рода надписей, да, как бы имитирующих какие-то, так сказать, вывески там англоязычного мира, какие-то бренды западные и так далее, все это выглядит, конечно, унизительно, позорно, смешно, глупо. Все это рассчитано на какого-то, ну, примитивнейшего жлоба, которому напиши английскими буквами, он подумает, что это, ну, значит, это... Это хорошая вещь.
0: Ферма.
1: Да, потому что, да, потому что хорошую вещь по-русски ты не напишешь, да. Вот, значит, конечно, это все мрачно, конечно, но тут есть один момент тонкий, да, о котором, опять-таки, в нашей стране, к сожалению, часто забывают, что движение в противоположном направлении, которое, на мой взгляд, действительно, повторюсь, необходимо, оно, опять же, понимаете, должно быть в основе своей добровольным, да, добровольным, потому что я не верю в ситуацию, когда по улицам будут бегать какие-то уполномоченные люди от каких-то структур и кого-то, символически говоря, бить по голове и штрафовать и так далее. То есть... Это, то есть представить себе, то есть как не верю, да?
0: Мы это наблюдаем в соседнем,
1: да,
0: государстве,
1: да,
0: сейчас.
1: Я в это верю в том плане, что как бы это легко можно все себе представить, и мы понимаем, что всегда чиновники рады кто-нибудь позапрещать, понаказывать, поштрафовать. Все это всегда есть, да? Я в это не верю в смысле как бы содержательных перспектив такого рода подхода. Потому что я считаю, что русское должно, мне бы очень этого хотелось, становиться модным, становиться естественно востребованным среди людей. Вот это здоровый подход. Потому что когда вы просто всех заставили, люди там чего-то поснимали, чертыхаясь, да, но в душе они лелеют мечту, что они снова напишут там «Adidas», я не знаю что, понимаете, «Fashion», там что-то, «Style», там, английские буквы, что вот придет день, понимаете, оковы тяжкие падут, и мы опять эти английские буквы, значит, поставим на наши вывески, да. Но это путь в никуда, понимаете, а правильный путь – это если у людей появится вот это внутреннее чувство психологическое, да, что тот факт, что они русские люди, живущие в том самом русском мире, с которого мы начали, говорящие на русском языке, живущие вот в мире этой русской культуры, которая распространяется в том числе и на вывески, да, что это хорошо, они почувствуют, что это правильно, что они гордятся этим. И вот тогда мы, понимаете, придем к успеху и с вывесками, и со всем остальным. Иными словами, я практически во всех вопросах выступаю за добровольный выбор.
0: И я думаю, что в последние годы мы на этот процесс потихоньку встали. Дмитрий Ольшанский,
1: спасибо,
0: публицист, был в эфире «Радио Спутник». Я Михаил Алимов.
2: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
2: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
2: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
2: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».
4: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
2: Узнать за 90 секунд. Гражданская авиация появилась в Советской России в 1923 году. Инженеры из Центрального аэродинамического института сконструировали первый пассажирский четырехместный аэроплан. Он развивал скорость до 150 км в час и летал по маршруту Москва-Казань. Через несколько месяцев первый полет совершил самолет цельнометаллической конструкции «Ант-2». Над ним работал великий Андрей Туполев. Скоро появилась и первая авиакомпания. Ее назвали «Добролет». На развитие гражданской авиации деньги собирали в специальный фонд всем миром, от наркомов до рабочих. А рекламировал ее поэт Владимир Маяковский. Сначала, наряду с созданием отечественных самолетов, покупали немецкие «Юнкерсы». Но было принято решение не зависеть от импорта. Уже через год советские воздушные суда летали в Среднюю Азию, Крым, Поволжье, Германию и Китай. Летчики стали настоящими героями того времени. Авиация стала символом возрождения страны и одним из государственных приоритетов. Примечательно, но советскому правительству удалось воплотить в жизнь замысел, который в то время был не под силу целому ряду крупных западных держав.

Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Обязательное распределение после окончания вуза. Контекст. Расходы государства на обучение студентов должны компенсироваться гарантией их трудоустройства в определенные организации. То же самое с будущими работодателями. Если предприятие инвестирует в получение высшего образования, выпускник должен устроиться на него после экзаменов. Помощник президента Владимир Мединский выступил за планово-капиталистическую модель обучения в вузах. По его словам, отечественная система высшего образования зависла между социализмом и капитализмом. На этом фоне острейший вопрос реальной востребованности бывших студентов на рынке труда мало кого волнует. В Госдуме считают, что вводить распределение выпускников после вузов можно лишь при условии, что регионы предоставят им жилье, достойную зарплату и комфортные условия для жизни. В марте вступил в силу закон о наставничестве для выпускников медвузов и колледжей и обязательном целевом обучении по программам ординатуры. Первым основным местом работы для них должны быть лечебные учреждения, работающие в системе ОМС. В правительстве рассматривают возможность введения мягкого распределения. Выпускникам могут разрешить выбирать место работы среди нескольких предприятий, но в рамках одной отрасли.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Волгограде столько же, в Саратове 6 часов. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Луганской Народной Республике нашли документы украинской военной администрации с грифом «Секретно». Россия и Саудовская Аравия работают над решением проблемы банковских переводов. 12-й книжный фестиваль «Красная площадь» открывается в Москве. Подробности далее. В ЛНР нашли документы с грифом «Секретно». Луганской областной военной администрации сообщили РИА Новости в силовых структурах. Также были найдены бумаги, компрометирующие ряд украинских чиновников, работавших на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Отмечается, что там же ранее были найдены документы о подготовке к продаже полякам участков леса охотничьих угодий. Кроме документов на землю, найдены бумаги о продаже леса в Польше, а также о внедрении в Луганской области псевдообразовательных программ для детей. Они предусматривали участие несовершеннолетних в курсах с представителями военизированных организаций с последующим рекрутингом. В данный момент с документами работают спецслужбы. Саудовская Аравия и Россия работают над решением проблемы банковских переводов, сообщил РИА Новости на полях ПМФ глава Российско-Саудовского делового совета Тарик Аль-Кахтани. По его словам, Рияд и Москва также обсуждают вопрос использования национальных валют во взаимных расчетах. В Саудовской Аравии ожидают, что в России будет сформирована платежная система, которая заменит западную, что позволит достигать соответствующих договоренностей с арабскими странами. В среду в Санкт-Петербурге прошло заседание Российско-Саудовского делового совета в рамках Петербургского международного экономического форума. Румыния оказалась на грани финансового банкротства и с 1 июля не сможет выплачивать зарплаты и пенсии из-за расходов на помощь Киеву. Об этом заявила в интервью РИА Новости депутат Сената Румынии и Европарламента Диана Шошоаке. Она отметила, что политика Бухареста по финансовому наводнению Украины идет вразрез с коренными интересами румынского общества и уже привела к глубокому внутреннему кризису. Ради продолжения финансирования Зеленского румынские власти вынуждены влезать в долговую кабалу, урезая социальные обязательства перед собственным населением. Военные США ударили по судну с якобы наркотеррористами в восточной части Тихого океана, сообщили в Южном командовании вооруженными силами страны. В результате атаки были убиты двое мужчин. Как отмечается, судно якобы следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по перевозке наркотиков. Книжный фестиваль «Красная площадь» 12-й раз открывается в центре столицы. В четверг в этом году будут работать 16 площадок, на которых представят около 150 тысяч наименований книг 400 издательств. Всего в программе предусмотрено около 800 событий, среди которых презентации новых книг, творческие встречи с авторами, литературно-музыкальные постановки, дискуссии, спектакли ведущих театров страны и многое другое. Фестиваль будет проходить до 7 июня. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: В студии Михаил Алимов. С нами на прямой связи публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Егор Станиславович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Тема, о которой мы начнем говорить, к моему большому сожалению, очень и очень печальная. Все больше становится для нас памятных городов, которые мы, скорее всего, до этого не знали, как они произносятся, но теперь с теми страшными событиями, которые там происходят, будем вспоминать и никогда не забудем. Старобельск, теперь туристический рейсовый автобус Енакиево. Такое ощущение лично у меня возникает, как будто то ли вожжи отпустили, то ли с цепи спустили. Такие случаи, такие трагические ситуации учащаются.
3: Ну, на самом деле, надо понимать, что действительно, как бы, Украина на сегодняшний момент сделала ставку на тотальную войну, на террор в ближнем тылу и уже даже, как бы, в достаточно дальнем тылу в наших освобожденных регионах. То есть Луганская область, Донецкая область, Запорожье, Херсонщина, Крым. Вот, везде удары наносятся теперь не только по военной инфраструктуре или инфраструктуре стратегической, наносятся удары по простым людям. То есть это уже в чистом виде терроризм. То есть ударить по колледжу, где учатся молодые люди, ударить по автобусу, ударить по железнодорожному вокзалу. Теперь это для Украины норма, потому что, ну, как бы, базовое понятие террор, то есть что такое террор? Это страх, это паника, это попытка превратить вот эти территории, которые прилегают к линии фронта, в выжженную землю. При этом Украина отлично осознает, что на земле продолжается продвижение не в ее пользу, достаточно интенсивно, достаточно активно, скажем, вот сейчас развиваются события в одном из ключевых городов неосвобожденной части Донбасса, в Константиновке. Вот. Развиваются очень стремительно в нашу пользу. И поэтому, конечно, не случайно Владимир Владимирович сказал не так давно, что он уверен, что все закончится достаточно быстро. Потому что действительно темпы на этом направлении нарастают. Противопоставить на земле Украине по-прежнему вот этому напору нашей армии нечего. И, соответственно, все, что им в этой ситуации остается, это максимально затерроризировать тыл. При этом, ну, мы обратим внимание, что все время меняются технологии. То есть, собственно, главная проблема, которую, мне кажется, недоучли изначально, когда стратегически планировали как-то военное воздействие на Украину, это то, что это окажется противник очень адаптивный, очень креативный, а для которого главным инструментом является хайп, как модно выражаться, вот, хотя, наверное, не очень правильно, провоцирование психоза. Поэтому мы заметим одно и то же, что Украина никогда систематически не наращивает, скажем, удары по одному направлению. Они пытаются ударить там, где их меньше всего ждут, а там, где, ну, в предыдущий раз удары были достаточно давно, либо их не было никогда, вызвать максимальный шумовой эффект, собрать, как бы, максимальную дань, как бы, и в нашей такой, как бы, нервной благосфере, и в западной прессе, после чего перейти к поиску каких-то новых форм хайпа. Вот, мы, в свою очередь, я бы сказал так, что мы, к сожалению, этого аспекта, наоборот, не учитываем. То есть каждый раз, когда читаешь отчеты нашего Минобороны, везде одно и то же, такие вот стройные железные ряды отчетов, поразили это. Но при этом это все выглядит солидно, но не хайпово и не бьюще по нервам. Вот. При том, что, скажем, когда начинаешь получать информацию с мест, с украинской стороны линии фронта, то при этом выясняется интересное, что днепропетровские люди сидят днями в подвалах. Там постоянно наносятся очень мощные удары по скоплениям техники, по военным заводам, по стратегическим узлам и так далее. Но на поверхность это все не выходит. В то время как у нас, скажем так, ну, действительно, вот шумовой эффект, он очень сильный, но для того, чтобы увеличить этот шумовой эффект, теперь Украина, видите, не ограничивается шумовым эффектом, она старается совершать максимально кровавые и отвратительные преступления. То есть, потому что ударить по мирному автобусу, я по Янакиево в автобусе никогда не ездил, но я тоже ездил в автобусе на Крым, просто по старым трассам, действительно, как бы вот ты понимаешь, что люди едут, как бы не ждут никакого удара, и тут прилет. То есть, но я все-таки, я много сейчас читаю нервных, тревожных отзывов в нашей благосфере по поводу того, что вот Украина терроризирует беспилотниками наш тыл и так далее. Но все-таки я уверен в фундаментальной прочности нашего тыла. И что в долгосрочной перспективе, ну, в перспективе нескольких месяцев, решение этой проблемы будет найдено, и они уже так свободно, так привольно летать, конечно, не будут. И ситуация с бензином в Крыму наладится, ситуация с безопасностью сухопутной дороги в Крым наладится и так далее. То есть все-таки наши системы тоже адаптируются, просто она адаптируется значительно, к сожалению, более медленно. Это видно, скажем, опять же, на ситуации в Петербурге. Вот как так получилось, что я сейчас недалеко от Петербурга, но я все проспал, хотя какие-то странные звуки тоже были, но, видимо, сквозь сон я не осознал, насколько это серьезные звуки, вот. А смотришь на всевозможные фотографии, я не знаю, вообще, конечно, можно их еще сливать в сеть или уже нет, но при этом почему-то сеть ими переполнена. Возможно, как раз украинцы туда их и забрасывают. Вот. Но возникает вопрос, почему нельзя все-таки навесить сетки, почему нельзя создать, скажем, например, систему дирижаблевой защиты, аэростатов, вот, и так далее. То есть вокруг таких серьезных объектов, как нефтяные терминалы, например. Потому что, ну, потери от выгоревшей нефти, от тушения пожара все-таки значительно больше, чем от создания этой защиты. То есть здесь, конечно, надо уже серьезно, знаете, не в режиме «нам не поручали», а серьезно спрашивать с тех, кто отвечает за безопасность, и вообще кто отвечает за, как бы, сами вот эти предприятия, за порты российские и так далее. А если вы не проявили инициативу, наказывать за это гораздо сильнее, как бы, особенно если тебе отвечает, а вот нам никто не поручил. Если никто не поручил, сделай сам, обеспечь безопасность. Вот тогда, когда у нас вот этот принцип будет введен как базовый, когда мы начнем наказывать за отсутствие инициативы, а не за ее наличие, начнем наказывать за отсутствие предвидения стратегического, а не за то, что забеспокоился раньше времени, вот тогда ситуация начнет меняться принципиально.
2: Егор Станиславович, а почему в таком случае у нас этого до сих пор нет? Почему-то это системная проблема, когда мы не можем на месте среагировать без команды свыше. С чем это связано?
3: Ну, скажем так, мы, конечно, Россия, она исторически представляет общество высоко бюрократизированное. В этом есть определенные плюсы. То есть наша система, она достаточно многоуровневая, она достаточно прочная, она достаточно фундаментальная. Вот. Но при этом за счет этого она неповоротлива. И для того, чтобы с этой неповоротливостью справиться, нам нужно обязательно встраивать в нашу систему такой контур поощрения инициативы. Грубо говоря, во-первых, должен существовать жесткий принцип «победители не судят». Вот. Во-вторых, должна существовать, если так можно выразиться, бюрократическая премия на инициативу. Вот. Потому что, скажем, наши государи XIX века с этим отлично справлялись. Вот, вспомним императора Николая I, Николая Павловича Незабвенного. У него репутация как бы человека, который отстраивал бюрократическую систему, у которого все было по ранжиру, у которого все было в строгом порядке и так далее. Но при этом, когда капитан Невельской отправился на Дальний Восток и присоединил к России очень большие куски территории, вот, а его начали спрашивать, соответственно, вот, а вообще это как бы кто вам разрешил, кто вам поручил, откуда такая инициатива и так далее, а государь написал знаменитую резолюцию. Там, где однажды поднят русский флаг, он спускаться не должен. И, в общем-то, Невельской закончил жизнь генералом, адмиралом, уважаемым человеком и действительно как бы одним из национальных героев России. Вот. Вот когда у нас будет встроен этот контур, и когда чиновников будут спрашивать все-таки по конечным результатам его деятельности, потому что сейчас, скажем, у нас чиновник, если, скажем, уменьшилось количество согласований, то он панически начинает думать, что уменьшилось количество его власти. И, соответственно, он всячески препятствует тому, чтобы это количество согласований, оно уменьшилось. Что типа, что называется, делайте, но только все согласуйте. А пока с тем противником, с которым мы имеем дело, все-таки не надо забывать, что, скажем так, вот эта украинская традиция, она возводит себя к такой казачьей запорожской вольнице. Типа быстро налетели на чайках, похулиганили, пожгли, пограбили и убежали. То есть, соответственно, против такого типа набеговой вольной экономики и военной технологии, вот эта вот система длинных согласований, она чаще всего не очень эффективна. То есть здесь тоже нужно иметь как бы вот такой людей с казачьим мышлением и с другой стороны тоже. Вот поэтому надо двигаться в этом направлении.
2: Егор Станиславович, возвращаясь к автобусу, как будто бы у меня возникает такое ощущение, что это часть некоего, может быть, большого плана, связанного непосредственно с Крымом, совершить там какую-нибудь жесточайшую провокацию, и таким образом нас просто прощупывают. У вас такого ощущения не появилось с последними событиями?
3: Давайте осознавать, что все эти 12 лет Украина живет мечтой об ударе на Крым. Каждый год они мечтают, что следующим летом они проведут парад в Севастополе и так далее. Поэтому любое действие Украины вот на южном, на причерноморском направлении, оно всегда так или иначе будет направлено на Крым. И в этом смысле надо крепить его оборону, надо крепить оборону вокруг моста, протягивать, скажем, подводные нефтепроводы с тем, чтобы не было дефицита топлива и так далее. То есть крымское направление в плане военной безопасности должно быть для нас, безусловно, приоритетным, потому что мы знаем, что там противник будет к нему стремиться. Что, грубо говоря, от того, что, скажем, Украина прорвется там вглубь Донбасса или даже попытается прорваться вглубь российской территории, им отчетливо на Курском направлении показали, что будет, если они будут пытаться прорываться вглубь территории России в границах 91-го года. Что они глубоко не пройдут, и в конечном счете это закончится для них колоссальными потерями и полным разгромом. Вот. А в случае с Крымом они как бы могут мечтать о том, что это полуостров, это изолированный, прижатый к морю объект, соответственно, можно как бы успеть прорваться. Вот нужно укреплять на этом направлении наши силы до той степени, чтобы никаких шансов прорваться не было. А лучше как бы стараться наступать в противоположном направлении, отодвигая линию разделения как можно дальше.
2: Атака на Санкт-Петербург в период проведения Петербургского международного экономического форума – это же все как будто часть войны символов, которую мы в том числе в эфирах обсуждаем. Насколько она с точки зрения медийной преференции дает действующему режиму украинскому?
3: Ну, я думаю, что они в большей степени, как бы в данном случае, занимаются таким, если так можно выразиться, самоуслаждением и саморазвлечением, вот. Что типа вот мы ударили по этому их россиянскому ПМФ в день его открытия и так далее, когда туда наездили американцы и все в том же духе, в нашей благосфере, а при этом задают вопросы, что вот при этом Рютте приехал в Киев, а что он по нему свободно ходит, хотя одновременно с этим приходит видео о том, что в Киеве сейчас отнюдь не спокойно и отнюдь не свободно, и, видимо, все-таки Рюта приходится передвигаться там по стеночке. Вот. А То есть это чисто медийная история, как бы так же точно, как с нашей стороны, ну, Петербургский международный экономический форум, это прежде всего медийная история. Это все, как бы мы занимаемся саморекламой, и это абсолютно нормально. Как бы Украина пытается сделать как бы свой такой небольшой гешефтик на этой нашей саморекламе. Это, ну, это тоже нормально. С условием того, что мы имеем дело с врагом, ненормально, как я уже сказал, во-первых, то, что как бы некоторые объекты были вообще не готовы к этому налету, ну, потому что ну, не может ни одна ПВО поймать 100% всех беспилотников. Вот. А, соответственно, должны были быть и другие всевозможные меры защиты и так далее. Вот. Но главный вопрос, который в этой связи встает, это все-таки пространство Прибалтики, и это пространство Балтийского моря. Что если что-то летит над Латвией и над Эстонией, оно должно падать над этими странами, желательно с максимальным для них ущербом. Оно должно сбиваться над этими странами. То есть они должны четко понимать, что они, если они открывают свое небо, или, по крайней мере, не закрывают, то есть, грубо говоря, ПВО Петербурга в этом смысле должно быть, как это не смешно, проблемой Министерства обороны Латвии и Эстонии. Да, они не хотят этим заниматься. В Латвии вообще назначили как бы человека теснейшим образом связанного с Украиной. Вот. Но, тем не менее, им нужно их довести до той черты, в которой, на которой это станет их проблемой. Вот. Отдельный вопрос – это защита с морского направления, потому что здесь формально ничья ПВО за него не отвечает. Вот. И, соответственно, нам нужно над Финским заливом выстроить достаточно жесткий, четкий конкурс, контур противовоздушной обороны. Потому что ну, уже видно, что Украина рассматривает Петербург в качестве приоритетного направления для своих беспилотных атак. В общем и целом этих атак больше, чем на Москву, и тоже понятно, почему Москва находится в глубине континентальной территории. Она со всех сторон, знаю, прикрыта большими массивами российской земли, где расположены ПБО, где есть время отследить все и так далее. Вот, Петербург, ну, он как строился, как окно в Европу, как портовый город, он таковым и остается. То есть его и достоинство, и недостаток в том, что он рядом с границей. Он рядом с границей, он рядом, к сожалению, уже за границей. Вот, хотя, когда Петр Великий его создавал, довольно скоро после этого и Исляндия, и Лифляндия были присоединены к России по нештатскому миру, которого, строго говоря, никто не отменял до сих пор. Потом была и Финляндия присоединена. То есть стратегически все эти истории на самом деле напоминают нам о том, что не случайно вот эти прибалтийские земли, они включались в состав России. И то, что они были выпущены в какой-то момент, в момент революционной смуты из состава России, а потом как бы при распаде СССР снова выпущены, это большая стратегическая ошибка, это большая стратегическая проблема. Вообще, то, что мы видим, потому как проницаема оказалась наша территория с территории Украины, это еще раз подтверждает, ну, предупреждения, которые звучали еще в начале 2000-х годов, что Украина рассматривается Западом как плацдарм для нанесения ударов вглубь территории России. И поэтому, конечно, вопрос с ней надо было решать как можно раньше. Мы очень сильно задержались с решением этого вопроса, вот, потому что вот эта стратегическая угроза, она никуда, видите, не исчезла, она становится день ото дня, год от года только интенсивнее. И это еще раз нам напоминает о том, что, конечно, вот этот вот клин Украины, вбитый в центр русской земли, русского мира, России и так далее, он по-прежнему является источником стратегической опасности. И, соответственно, никакими, ну, скажем так, водяными перемириями мы здесь ситуацию не решим. Либо мы решим эту ситуацию, ну, фундаментально достаточно, то есть когда никаких там быстрых подлетов от Харькова до Москвы или там от Винницы до Петербурга не будет, вот. Либо эта угроза будет продолжать сохраняться и перейдет в какой-то момент в новое качество использования ее НАТО, использования ее Евросоюзом, который явно пытается превратиться в отдельную военную силу. В общем, все то, что мы сейчас видим, еще раз подтверждает то, что, ну, действительно, украинский вопрос – это стратегический вопрос, а не наша блажь и наша прихоть, что мы эту СВО начали.
2: Да, его надо доводить до конца. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, в эфире «Радио Спутник».

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывает

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
9: Они как будто с другой планеты.
10: Подают непонятные сигналы.
11: Выглядят очень странно.
12: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Холмогорская резьба.
13: Продолжаем авторскую программу публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Егор Станиславович, еще раз приветствую.
14: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие слушатели.
13: В Йошкар-Оле у нас сейчас происходит громкое судебное дело, когда одного из основателей и компания «Айспринг» Юрия Ускова хотят приговорить к 4 годам колонии по делу о мошенничестве. Егор Станиславович, почему это дело вызвало такой резонанс в обществе? Почему там все не так однозначно?
14: Действительно, десятки я сейчас читаю отзывов на это дело. В благосфере люди очень обеспокоены и так далее, потому что, во-первых, Юрий Усков очень известный человек, предприниматель, который постоянно поддерживает СВО, постоянно поддерживает проекты, связанные с нашей патриотической общественностью в гуманитарной сфере, в сфере литературы, издания учебников и так далее. Вот. При этом «Айспринг», который он создал, это одна из крупнейших действующих в России компаний,

0: компании, которая выступает на международном IT-рынке. У нас на самом деле очень мало компаний интернет-технологий, которые имеют реально мировой уровень, которые реально имеют международное значение. Вот. Что совершенно удивляет многих, почему эта компания расположена в Йошкар-Оле. То есть не Москва, не Петербург, не какие-то, может быть, другие города, что называется, из первой десятки, а Йошкар-Ола, которая, все-таки не все в ней бывали, хотя на самом деле это прекрасный город, особенно после тех построек, которые там создал губернатор Маркелов в центре города, очень красивые, очень креативные постройки. Вот. Но в этом городе появляется одна из крупных международных IT-компаний, которая развивается, которая привлекает молодежь фактически со всего Поволжья. Я неоднократно общался с поволжской молодежью, они все говорят, мечтаю работать в iSpring. Которая создает масштабные образовательные проекты. Действительно, этот университет iSpring – это одно из лучших учебных заведений, пожалуй, во всей России. И на самом деле, из всего того, что я сказал, уже понятно, собственно, что произошло. Масштабная фигура, масштабный проект, и все это, конечно, очень сильно мешает тем, кто предпочел бы, чтобы республика оставалась в положении такого провинциального болота, в котором что хочу, то и ворочу. А Усков, он, конечно, человек еще и неудобный, в том смысле, что если он видит какую-то неправду и несправедливость, он сразу же выступает. Там хотят застроить сквер, он выступает. Начинают там продвигать какие-то сепаратистские идеи, и марийскому народу, одному из самых близких, на самом деле, к русским народу России, начинает внушать идею, что ты не Иван, ты должен быть совершенно отдельным от русских и так далее. Усков выступает против этого. И так мы обнаруживаем уголовное дело, причем тоже довольно смешное. Фактически там человека обвинили в следующем, что он приобрел землю под строительство такой специальной интернет-деревни по стоимости гораздо выше кадастровой, но в результате того, что он туда вложился, эта земля еще подорожала. И теперь ему фактически говорят, что смотри, ты слишком дешево купил эту землю, ты, наверное, жулик, ты, наверное, обманщик и так далее. То есть, понимаете, это на самом деле такая бесконечная схема, которую можно крутить против всех, кто купил землю, где бы то ни было в России, потому что люди обычно покупают для того, чтобы в землю вложиться и чтобы она подорожала. А потом можно им всем говорить, что смотрите, земля-то дороже стоит, оказывается. То есть вы жулики, что ее купили так дешево. И это довольно-таки позорное дело, уже тянется больше года, постепенно уменьшалась заявленная следствием сумма ущерба, постепенно как-то растворялись части доказательств и так далее, но тем не менее прокуратура потребовала не только штраф, но еще и 4 года колонии. То есть, понимаете, у нас президент говорит о важности развития интернет-технологий, о том, что мы одна из трех стран, которые могут реально создать искусственный интеллект.
1: О том, что надо поддерживать бизнес.
0: Да, да, да. И на этом фоне человека, который действительно делает очень много в этих направлениях, кому можно бы реально поручить создание русского искусственного интеллекта, и он очень серьезно бы это продвинул. Его пытаются вырвать из жизни и деятельности на 4.
1: Так, Егор Станиславович, вы здесь, вас пока не слышно. Я так понимаю, у нас есть технические некие проблемки. Давайте я коллег сейчас попрошу перезвонить Егору Станиславовичу. Да, по поводу этого действительно резонансного дела, оглашение приговора должно состояться уже буквально послезавтра, 5 июня. Причем самого Ускова задерживали еще в прошлом феврале. Да, Егор Станиславович, я вас слышу.
0: Да, смотрите, в общем, понимаете, пытаются человека, который способен действительно создать русский искусственный интеллект, вырвать на 4 года из жизни. То есть это значит разрушение компании, это значит все те ребята, которые пошли туда работать, останутся на улице. Вот. И с большой вероятностью просто, скажем, часть из них уедет вообще за границу. Не просто в другие города, а именно за границу, где усиленно сейчас международные компании выманивают к себе наших айтишников для того, чтобы их полностью использовать, их потенциал отнюдь нам не во благо. Я себе представляю, какое количество сейчас на самом деле русских айтишников по всему миру работает со смежниками пресловутого Палантира, который планирует атаки на Россию, который непосредственно обслуживает Украину. Я уверяю, что там окажутся десятки и сотни недавних выходцев из России, которые предоставляют как бы те или иные услуги.
1: В том же Старлинке, который мы тоже прекрасно знаем.
0: Совершенно верно. То есть, и, ну, когда в этой ситуации, ну, я явно по, что называется, произволу местного начальства из серии «Моя левая пятка захотела», по абсолютно, ну, честно говоря, без размерной статье 159 «Мошенничество», где, ну, понимаете, можно уже в мошенничестве, в принципе, можно обвинить вообще кого угодно, в чем угодно. То есть там главное потом, чтобы судья принял доказательства следствия и прокуратуры, что человек сознательно как бы это все совершал. Но обвинить можно действительно кого угодно, в чем угодно, за что угодно. Но это статья, которая априори вызывает очень серьезное недоверие. Вот. А на фоне постоянных скандалов, скажем, у нас в Минобороны, когда, ну, действительно серьезные есть вопросы, вот на фоне всего этого действительно гнобить айтишников, предпринимателей, патриотов, ну, это, ну, мне кажется, глубоко неадекватный подход к современной ситуации. Там, опять же, уже программы военной связи, которые финансирует Усков, они сейчас на грани остановки именно из-за того, что пытаются посадить его и развалить его дело. То есть 5 июня, через 2 дня, будет приговор суда. Я надеюсь, приговор суда будет адекватный, но лучше лишний раз напомнить и об этом проговорить. Потому что, ну, мы действительно на грани серьезной, как бы, и неприятной общественной истории, и на грани достаточно катастрофической истории для всего нашего IT-сектора.
1: Повлиять на ситуацию мы можем путем общественного резонанса, общественного обсуждения.
0: Да, совершенно верно. Поэтому давайте об этом говорить, давайте не уходить от таких тем, потому что понятное дело, что у нас в стране военная ситуация, все непросто и так далее, но это отнюдь не значит, что некое абстрактное начальство, которое тоже же не едино, то есть как бы в Йошкар-Оле не то же начальство, что в Москве, там в прокуратуре тамошней, не то же начальство, что где-то еще, и не то же начальство, которое отвечает за IT-сектор и за многое другое. То есть считать, что начальство всегда право, и поэтому нужно молчать в тряпочку, нам, конечно, не надо.
1: Да, и мы будем внимательно следить, наблюдать за этой историей, и, соответственно, не только мы, там и Вячеслав Володин тоже высказывался по этой проблеме, многие известные наши личности в политике, и не только. Поэтому, да, действительно, история резонансная. Егор Станиславович, давайте обратимся к сегодняшней круглой дате. 250 лет со дня кончины историка-писателя Николая Михайловича Карамзина. Значимая фигура в истории русской литературы, в истории русской жизни в целом, потому что он много чего успел совершить за жизнь. Скажите, пожалуйста, вот мы спустя 250 лет, что мы можем выделить такого значимого, за что Николай Михайлович помнят и любят до сих пор?
0: Ну, прежде всего, конечно, его помнят как историка замечательного, действительно, создателя первой крупной истории России, написанный и с очень высоким научным уровнем, и с очень высоким художественным уровнем. Понятное дело, что наука за 200 лет продвинулась очень сильно вперед, русская история, но тем не менее все дальнейшие исторические исследования строятся на заложенном Карамзиным фундаменте. Причем вот я исследовал жизнь и творчество Карамзина, написал о нем большую работу в свое время. Удивительно, как менялся его подход к истории. То есть он начинал же как писатель, такой достаточно романтичный юноша. Первый его порыв был написать красочную историю России, то есть вот литературным живым слогом создать вот яркие образы и так далее. Он занялся этим, он получил место придворного историографа, его Александр I в этом поддержал. И вот Карамзин начинает писать и обнаруживает удивительную вещь для писателя, что вообще-то история пишется по источникам, что вообще-то есть строгие точные факты, что эти строгие точные факты, они ограничивают фантазию историка, фантазию художника, что нужно выяснить, как все было на самом деле, насколько это возможно. Нужно разыскать новые источники. Он начинает разыскивать летописи. Только столько, сколько Карамзин нашел летописей, повестей, истории, например, хождения за три моря Афанасия Никитина, не нашел практически никто больше из наших исследователей. И вот он дальше, как бы то, что он думал, сейчас за пару лет напишу как бы легенький труд, как бы который будут с увлечением читать дамы, вот, растянулось на гигантское мероприятие, которое до конца своей жизни он так и не закончил. Он скончался на середине смутного времени. Последняя фраза истории Карамзина: «Орешек не сдавался». Знаменитая крепость Орешек, она же сейчас называется в половине случаев Орешек, в половине Шлиссельбург. Вот здесь недалеко сравнительно под Петербургом. Вот. И снова как бы наш Орешек не сдается. То есть и очень важно то, как в процессе, опять же, этого изучения истории русской Карамзин из либерала превратился в уверенного консерватора. То есть как раз рубеж 18 и 19 веков – это время зарождения консервативной идеологии во всей Европе. В Англии Эдмунд Бёрк, во Франции Жозеф де Местер, а у нас крупнейшая фигура консервативной мысли – это именно Николай Михайлович Карамзин, который пришел к выводу, что вместо того, чтобы выдумывать из как бы фантазии, из ума своего, зачастую ограниченного, какие-то схемы государственного устройства, нужно опираться на конкретную историю своего отечества. Что именно история – это есть лучшая конституция. Как бы как писал Карамзин, старому народу не нужно новых законов. Вот. Что революционная раскачка ситуации – как бы она всегда ведет к катастрофе гораздо более основательной, чем, скажем, даже те злоупотребления, с которыми приходится иметь дело в текущей жизни. Это важно, потому что регулярно в нашем обществе возникает чувство усталости от тех или иных злоупотреблений, от тех или иных ошибок власти и так далее. Вот. Безусловно, этим злоупотреблениям нужно противостоять, эти ошибки нужно исправлять и так далее. Но нет ничего хуже, чем настроение, а давайте-ка сейчас, что называется, тряхнем страной, да, разрушим до основания, а затем и так далее. Вот после этого, а затем получается сначала не наш новый мир, а получается сначала катастрофа, гибель множества людей и так далее. Все это отчетливо показало в истории Европы французская революция, на опыте которой учились и Карамзин, и многие другие консерваторы. У нас потом, к сожалению, все это показало и революция 17-го года, и обвал государства в 1991 году. То есть правота Карамзина как мыслителя-консерватора, она столь же нам важна сегодня, как и его вклад как историка, как исследователя русского прошлого. Поэтому действительно это очень важная фигура для нашего национального самосознания, и поэтому очень важно в этот день, как бы 200 лет прошло с кончины Николая Михайловича, который очень серьезно поддерживал императора Николая I при его вступлении на престол, когда тот столкнулся с бунтом декабристов, фактически с попыткой той самой революции, которую Карамзин хотел избежать. Вот. А на Карамзина, конечно, это все тоже произвело такое достаточно стрессовое впечатление, вот, и он вскоре после этого скончался, перед этим помогший императору написать манифест о вступлении на престол.
1: Говоря о языке, президент Российской Федерации тоже не так давно поднял очень важную тему, касающуюся защиты русского языка, укрепления его роли. В частности, предложил федеральным вузам ввести отдельный факультет именно русского языка и литературы. Егор Станиславович, почему вот в текущей обстановке, в текущем 2026 году вопросы языка остаются актуальными и с каждым годом как будто бы все больше эту актуальность приобретают?
0: Ну, смотрите, у нас есть целый ряд языковых проблем. То есть проблема первая – это колоссальное проседание грамотности молодежи. Потому что молодежь не читает книг, она основную информацию получает из всевозможных видео. Причем, если раньше, что называется, из Ютуба и так далее, то теперь, боюсь, в основном уже из ТикТоков. То есть в формате практически такого полуживотного мычания. Вот. И, конечно, в этой ситуации мы можем столкнуться с колоссальным проседанием и культуры, и образованности, а это, в свою очередь, скажется на технологической сфере, на научной сфере и так далее. То есть падение грамотности у нас в стране, оно и может иметь колоссальные, просто катастрофические последствия. Во-вторых, у нас есть определенный миграционный приток. Конечно, с ним нужно справляться, в том числе административными методами, как бы перекрывать массовый приток в школы детей, мигрантов, которые совершенно как бы вот непонятно, зачем здесь вообще нужны, их просто привозят всей семьей сразу. Вот. Но для тех, кто действительно нужен, нужна системная программа изучения русского языка как государственного языка, как языка общения и так далее. Потому что, знаете, вот вспомнил, как 5 лет назад на некоторых станциях метро появились прямо уже таблички на языках как бы стран, откуда больше всего выходцев, мигрантов, типа как бы там миграционный центр рядом. И вот метрополитен решил поставить такой странный эксперимент, который навел на москвичей изрядно жути. Потом, по-моему, дальше этот эксперимент прекратился, и сейчас никто так не делает, но это еще раз нам напоминание о том, что нам нужно расширять сферу применения русского языка, чтобы не было, в принципе, людей, которые его не знают. Вот. И опять же, есть вопрос нашей языковой идентичности, засорения его иностранными словами. Так что вот в первой части я все время говорил «хайп, хайп, хайп». Но я, честно говоря, пока просто не дал себе труда придумать какое-то русское слово, которое его бы адекватно заменило. А между прочим, нужна целая комиссия из хороших и достаточно творческих, креативных филологов, которая будет оперативно придумывать и внедрять замены таким вот вирусным, широко разошедшимся иностранным словам.
1: Скандальная популярность, например.
0: Да-да-да, но что-нибудь при этом покороче. Что-нибудь при этом покороче. Здесь можно вспомнить еще одного выдающегося русского консерватора, современника и друга, и в то же время оппонента Карамзина. Это Александр Семенович Шишков, который предлагал в свое время замену прямо вот всех иностранных слов, как бы знаменитое его слово «тихогром» вместо «фортепиано», попытки внедрить «макроступы» вместо «галош» и так далее. В принципе, нам важен и актуален эта шишковская идея, этот шишковский опыт. Да, конечно, большинство иностранных слов при помощи русских суффиксов, окончаний и так далее превращаются в русские слова. Вот. У нас, по счастью, флексивный язык, который поглощает иностранные корни. Но, тем не менее, изобретать оперативно вот такие русифицированные замены, как это, скажем, делают французы, это очень важно.
1: Да, без хайпа и авторшоков. Егор Станиславович Холмогоров был в эфире «Радио Спутник», публицист, член Союза писателей России.
2: За 90 секунд. Остров Кижи в северной части Онежского озера в Карелии – всемирно известная жемчужина. В музее-заповеднике собраны шедевры деревянного зодчества русского севера. Главные достопримечательности острова хорошо известны. Это построенный без единого гвоздя Преображенский храм и десятиглавая церковь Покрова Богородицы. Но есть там и не менее выдающиеся свидетельства жизни и быта наших предков – которые зачастую незаслуженно обходят стороной. Одно из них – дом зажиточного крестьянина Ошевнева. Это строение – настоящий былинный терем, украшенный балконами в виде арок, сложнейшими резными наличниками и расписными ставнями. Дом представлял из себя симбиоз жилья, хлева и хозяйственных помещений. В условиях холодного климата это имело практический смысл. Не нужно было лишний раз выходить на улицу. Он был построен во второй половине 19 века на соседнем острове. В 1950-х годах его разобрали и аккуратно переместили на Кижи. Интерьеры воссоздавали по сохранившимся фотографиям и рассказам потомков Ошевнева. Всего же на Кижах, небольшом участке суши длиной 5,5 километров и шириной 800 метров, сосредоточено 80 памятников зодчества, которые строили на протяжении 6 веков. Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник».
3: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
4: А где тут бродит жираф на озере Чат?
3: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: Введите имя.
1: Герман Клименко.
0: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
0: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
0: Докажите, что вы не робот.
2: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
3: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
5: Тупо не хотят работать.
6: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
7: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
8: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
2: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
9: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
10: Да.
9: А переоценивали?
10: Вряд ли.
9: Сколько друзей вы потеряли?
10: Не так много.
2: Искусство изящных пикировок.
9: Часто ли ты ошибаешься?
10: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
2: И точных попаданий в цель.
9: Чему главному тебя научили твои дети?
11: Тому, что взрослый человек может расти.
2: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Дело Дятлова. Контекст. Отсутствие химических и гистологических экспертиз стало основанием для родственников членов тургруппы потребовать возбуждения нового уголовного дела. Заключения врачей, прилагаемые к актам о вскрытии, должны быть обязательной частью расследования. По мнению юристов, они могли бы развенчать мифы и поставить точку в трагической истории. В феврале 1959 года на Северном Урале 9 туристов из Уральского политеха под руководством Игоря Дятлова отправились в поход. По официальным данным, большинство замерзли. При этом у некоторых были обнаружены серьезные травмы. Расследование, проходившее в 1959 году, пришло к выводу, что причиной гибели стала стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии. Согласно альтернативным версиям, смерть туристов могла стать результатом нападения зэков, внутренних конфликтов, техногенной аварии, действий спецслужб и даже прибытия инопланетян на НЛО. В 2018 году родственники погибших инициировали повторную проверку. Генпрокуратура России спустя 2 года заявила, что причиной гибели путешественников стал сход лавины.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть утра в российской столице, столько же в Донецке, в Якутске полдень. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия готова выстраивать прагматичные отношения с новым комбином Венгрии. Куба отметила важность ЕАЭС и БРИКС в условиях блокады США. Студенты Амурского государственного университета обнаружили следы исчезнувшего народа в Китае. Подробности далее. Россия готова выстраивать прагматичные отношения с новым кабмином Венгрии, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что Москва настроена перейти к новому этапу взаимодействия на основе прагматизма и взаимного учета интересов друг друга по широкому спектру тем международной и двусторонней повестки. При этом, по словам Захаровой, Россия не получала от Будапешта официальных предложений организовать встречу главы российского МИД Сергея Лаврова и нового министра венгерского внешнеполитического ведомства Аниту Орбан. Напомню, 12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, по итогам которых победила партия ТИСА Петра Мадьяра, а Аниту Орбан утвердили на пост министра иностранных дел. Экипажи вертолетов К-29 морской авиации в ходе учений уничтожили диверсионную группу условного противника на побережье Камчатки, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. Отмечается, что пара вертолетов К-29 вела огонь по наземным учебным целям из 23-миллиметровых авиационных пушек ГШ-23Л на полигоне в прибрежной зоне. Кроме того, летчики применили по диверсантам неуправляемые 80-миллиметровые авиационные ракеты. Также экипажи вертолетов в ходе учений отработали выполнение полетов в сложных погодных условиях на малых высотах и над безориентированной местностью акватории Тихого океана. Участие в Евразийском экономическом союзе и БРИКС имеет для Кубы решающее значение в условиях экономической блокады США. Об этом заявила в РИА Новости заместитель министра иностранных дел островного государства Анаянси Родригес. Она отметила, что эти объединения являются примером альтернативного взаимовыгодного партнерства, при котором страны друг друга дополняют. Также Родригес подчеркнула большой логистический потенциал Кубы, которым могли бы пользоваться как страны ЕАЭС, так и БРИКС. 11 зараженных лихорадкой Эбола сбежали из изолятора в провинции Итуре Демократической Республики Конго, передает агентство Bloomberg. Также на юге провинции Киева местные жители напали на группу, которая занималась погребением тела скончавшегося от Эболы. В результате работники были вынуждены отдать напавшим гроб с телом, чтобы в будущем рискуют создать новые цепочки заражения. ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайные, представляющие опасность для других стран. Согласно последним данным, лабораторно подтверждены 344 случая заражения и 60 смертей. Следы исчезнувшего более 70 лет назад народа манегров обнаружили ученые Амурского государственного университета в ходе экспедиции в горно-таежные районы хребта Большого Хингана в северо-восточном Китае, сообщили в пресс-службе вуза. Исследователям удалось обнаружить следы и реликты этого народа в составе хингасских арачонов. Это группа народы тунгусской группы. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Меня зовут Алеша Тимофеев. На прямой связи, как вы уже догадались, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Приветствую всех.
2: Ну что, вчера у нас, как мы знаем, состоялся День защиты детей, 1 июня. Традиционно отмечается он советских
3: пошлин. Уже позавчера, Алексей.
2: Позавчера, господи, 3 июня, конечно, да. Значит, но тема от этого не становится менее актуальной. Значит, детский омбудсмен Мария Львова-Белова предложила закрепить приоритет сохранения ребенка в семье, чтобы не допускать его передачу чужим людям при наличии дальних, но любящих родственников. Значит, на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике она выдвинула три ключевые инициативы. Расширить список близких родственников, привлечь полицию к поискам и проверить практику наказаний. Давайте разбираться, Андрей Александрович, что имеется в виду. Значит, ну, первое, на что, так сказать, обращаешь внимание, вот это вот дальних, но любящих родственников. Вот это вот любящих родственников, как их отыскивать, как замерять уровень,
3: нет,
2: уровень
3: здесь,
2: любви?
3: Здесь не, вопрос не в том, что надо кого-то отыскивать. А проблема в том, что зачастую проще тем же самым органам опеки передать ребенка, ну, или в приемную семью, ну, или, извините, в детский дом, просто ребенок попадает, если его родители, ну, там, погибли, или он остался без действительно близких родственников, родные братья, сестры, чем заниматься передачей его в руки там, бабушек, дедушек, может быть, каких-то двоюродных бабушек, братьев и так далее, и так далее. Потому что все эти процедуры, они требуют, конечно же, соблюдения, ну, большого достаточно набора формальностей. Я не хочу сказать, что эти формальности не нужны. Угу. Конечно, нужно понимать, куда попадает ребенок, в том числе и материальные условия, как эти люди, в состоянии ли они воспитывать ребенка. Это все нужно анализировать. Но то, что приоритет должен быть у родственников, неважно, близкие, дальние, да, это, на мой взгляд, абсолютно верно. И это соответствует вот тому подходу, который был заложен при реформе Конституции 2020 года. Когда мы говорили о традиционных ценностях, о защите семьи, имелось в виду в том числе и это. Да? Поэтому Львова-Белова, она абсолютно в русле вот тех идей, которые заложены были конституционной реформой, говорит, да, нужно в такой ситуации упрощать процедуры для того, чтобы близкие люди, ну, в широком смысле слова, близкие люди могли забрать ребенка без выполнения очень таких тяжелых, длительных формальных процедур, которые предполагают усыновление. И мы в этом абсолютно ее поддерживаем.
2: Я просто слушателям расскажу. Омбудсмен привела в пример случай, когда нашли ребенка, у которого есть прабабушка, и прабабушка готова была, так сказать, заниматься опекунством этого ребенка, но ребенок находился в приемной семье. И, ну, собственно, и никак не мог достаться этой самой прабабушке, которая любила его и хотела вернуть. Тут, правда, знаете, ну, так сказать, не, наверное, ну...
3: Смотрите, такие, Алексей, смотрите, да. Какие-то конкретные примеры, не очень благодарное дело, потому что мы с вами не знаем возраст ее, да,
2: да,
3: ее материальное положение,
2: так,
3: возможности, связанные с тем, на какой площади она проживает. Ну, то есть тут много вопросов, которые нужно анализировать. Но что, на мой взгляд, бесспорно, это то, что, конечно же, у той же самой прабабушки должно быть приоритетное право взять ребенка в свою семью по сравнению с людьми, которые, может быть, очень хорошие, ответственные и будут хорошо воспитывать этого ребенка. Но если есть кровный родственник, ну, конечно, у него должны быть определенные преференции. С этим мы согласны.
2: Нет никаких, так сказать, вообще возражений. Единственное, что какие-то должны же работать механизмы типа предохранителя, которые, ну, разные. Мы же с вами понимаем, действительно, нет смысла рассматривать каждый конкретный случай, потому что индивидуальный, масса всяких критериев и прочее, прочее. Когда это станет в обязательном порядке, и, например, дядя и тетя, которому не нужен этот племянник, оставшийся сиротой, значит, он в обязательном порядке, вместо того, чтобы там отправиться в детский дом, он попадет в семью, которая там его не очень ждет или не очень хочет видеть. Вот предохранительные механизмы какие-то здесь предусмотрены в этом процессе?
3: Но пока процесса-то никакого нет, да, пока есть инициатива, которая исходит от детского омбудсмена. Угу. И инициатива достаточно простая и, на мой взгляд, по-человечески очень понятная. Она говорит, ребят, если есть кровные родственники, пусть даже дальние, пусть это бабушки или прабабушки, да, если они готовы и имеют возможность взять ребенка в свою семью и дальше воспитать его, давайте сделаем так, чтобы не попали к ним, а не в какую-то приемную семью, может быть, даже и хорошую. Да? Ну, простая достаточно идея. И я вам говорю, что но объективно в законодательстве зачастую, ведь это же, знаете, это происходит, ну, что называется, беда приходит внезапно, да, погибли родители, да, не знаю, там, разбились на автомобиле, ну, всякие бывают ситуации. И есть люди, которые, например, давно планируют взять себе в семью ребенка приемного, да, у них готово огромное количество документов, да, они уже к этому подготовились, прошли там соответствующие процедуры. И есть там бабушка или прабабушка, какие-нибудь двоюродные братья и сестры, для которых это свалилось как снег на голову. Они этого ребенка знают, любят, они готовы его взять. И вот дальше у кого приоритет в данном случае? Ну, мне кажется, конечно, у кровных
2: Ну,
3: родственников. И нужно
2: конечно,
3: вот эти
2: да.
3: процедуры просто более разумно отладить для того, чтобы эти люди имели определенное преимущество. Например, взяли, забрали себе ребенка, а потом уже продолжали оформлять там документы, если это действительно требуется и нужны какие-то, ну, подтверждения того, что они в состоянии его воспитать.
2: Андрей Александрович, а почему раньше вот этот список родственников был ограничен и не включал в себя дядь, теть, там вот кровных родственников, там
3: У
2: прабабушек,
3: нас
2: прабабушек?
3: просто есть в семейном законодательстве понимание, кто является там близким родственником, кто нет. Это, кстати, для разных целей по-разному определяется. И в наследственном праве есть соответствующие положения, и в семейном праве, да. Поэтому тут нужно посмотреть, для каких целей давалось это понятие родственника, да, близкого родственника. Поэтому просто эту тему нужно. Она действительно существует. Эта проблема, она не придумана. Она, что
2: Не
3: называется,
2: высосана
3: не
2: из пальца,
3: на
2: это
3: пустом
2: безусловно,
3: месте родилась, да?
2: да.
3: Поэтому если омбудсмен говорит, слушайте, ребят, давайте вот эту ситуацию немного подправим, мне кажется, надо пойти навстречу, потому что звучит это очень разумно. И мне кажется, что ну, вот мои коллеги тоже с пониманием к этой ситуации отнеслись.
2: Да. Значит, еще одна инициатива, на этот раз уполномоченный по правам ребенка в Москве, Ольга Ярославская, предлагает снизить минимальный возраст для официального трудоустройства детей до 12 лет. Сейчас с 14 лет разрешается легкий труд, который не причиняет вред здоровью при наличии письменного согласия одного из родителей. Значит, Ярославская говорит, нужно снизить до 12 лет, потому что дети уже с 12 лет там хотят работать и прочее, прочее. Юэй Нилов, депутат, поддерживает глава комитета по труду, говорит, что идея требует всестороннего, значит, обсуждения. Важно полностью исключить резкие вреда здоровью детей и злоупотребления со стороны работодателей. Вот опять про эти, про механизмы, предохранители. А как, вот, так сказать, предусмотреть? Ну, 12-летний ребенок.
3: Алексей, я думаю, тут немножко другая проблема. Да, наверное, я, кстати, согласен с тем, что ребенок в 12 лет вполне себе взрослый и какую-то элементарную работу может сделать. Не знаю, там 2-3 часа в день для него потрудиться, мне кажется, это небольшая проблема. Ну, с точки зрения его как бы физического развития. Я сталкивался с этой проблемой немножечко, скажем так, с другого ракурса. Вот я несколько раз разговаривал с учителями школ, причем это школа-интернат. Там дети не сироты. Ну, вы понимаете, да, районы Крайнего Севера. Там дети не сироты. Они приехали в этот интернат, потому что родители ведут, например, традиционный там кочевой образ жизни. Их привозят на период обучения ну, в город, в поселок, где есть школа с интернатом. И они там проживают, а на каникулы возвращаются в свои семьи, к родителям и так далее. И какая возникла проблема? Об этом, кстати, говорят их родители. Говорят, слушайте, они ничего не умеют. Девочка не умеет приготовить элементарно там завтрак. Она не умеет погладить себе какую-то одежду, футболку. Они не умеют постирать свои вещи. В интернате же все это делают для них, да? Мы когда говорим в интернате, слушайте, ребята возвращаются, и родители там ушли, ну, не знаю, там, какие-то промысел, да? Дети остаются, они даже не в состоянии элементарно себя обслужить. И мне говорили много раз, и преподаватели, и родители говорят, слушайте, вот эти ограничения, связанные с тем, что подростки совсем не могут работать, а школа говорит так, а вдруг к нам придет прокуратура и скажет, что вы привлекаете детей к труду незаконно. Вот как мы будем предлагать им поработать, не знаю, там на кухне, еще какие-то, да элементарные вещи. Там же речь не идет о том, что ребенка нужно на стройку отправить, кирпичи таскать, да? Но какие-то элементарные вещи, элементарные навыки, ну, связанные, например, с тем, чтобы научиться хотя бы обслужить себя. Вот там, постирать свою одежду, приготовить какую-то еду, да, в конце концов, убраться в классе, да? Разве это проблема? Ну, вот давайте вспомним, Алексей, не знаю, там, вы, да,
2: Я,
3: но
2: честно
3: мы,
2: говоря,
3: например, в школе
2: конечно, ну дежурный,
3: регулярно,
2: это же вот эта тряпка
3: совершенно
2: из
3: верно, мы,
2: мешковины.
3: например, в
2: Андрей
3: школе
2: Александрович, ну помните ее,
3: регулярно
2: как она
3: убирали свой
2: пахла,
3: класс.
2: эта тряпка вот эта ужасная, как с дырками, холодная
3: Никого
2: вода,
3: не интересовало
2: руками надо было мыть эти полы в краске, да, это я
3: 10
2: помню, конечно,
3: тебе лет или 12, вы делали уборку в классе, Мы, ну, там, не знаю, окна мыть, наверное, не разрешали, мне кажется,
2: Нет.
3: мы такого не делали, да, потому что там связано высота, там, ну, я не помню такого, но вымыть парты, вымыть пол, приготовить там класс к какому-то мероприятию, приготовить актовый зал, вымыть, это обычная была совершенно история, и все ребята, не знаю, с какого там возраста, мне кажется, и там четвертый, пятый, шестой класс бегали и помогали, и спокойно совершенно никаких проблем не возникло, и все были при деле, что называется.
2: Да,
3: Наверное,
2: дежурили.
3: здесь ключевой момент, Алексей, мне кажется, ключевой момент – это согласие родителей на то, чтобы его ребенка привлекали к труду. Да, я вот в такого рода ситуациях всегда говорю, да, давайте, наверное, возможность нужно дать, но нужно обязательно понимать, а родители согласны на то, чтобы ребенок, знаете, там, сколько-то часов в неделю работал. Так, в общем, меня тоже никак не смущает это предложение там, с 14 до 12 лет снизить этот пороговый возраст. Что
2: Ну,
3: дети
2: честно говоря,
3: взрослые сейчас.
2: я вот вчера ко мне буквально, я вспоминал, я своим, например, рассказывал тоже детям, что мы вот, ну, наверное, лет в 10-12, значит, мы ходили на автомобильный рынок мыть машины. Ну, просто ведра там с собой какие-то брали, значит, моющие средства, там, губки, и мыли машины за деньги перед продажей. И буквально вчера ко мне на парковке подбежали, значит, молодые ребята какие-то, тоже лет по 12, значит, вот хотим вам, значит, протереть стекло, там, фары. Я отказался, честно говоря, но так или иначе, действительно, ну, я вижу, что они хотят работать. Ведь вопрос действительно в их защите, потому что, ну, разное всякое может быть, но чтобы не излишне не
3: Конечно,
2: эксплуатировали. Поэтому я говорю,
3: конечно,
2: что, конечно,
3: конечно,
2: должен быть... А
3: конечно.
2: кто будет за этим следить?
3: Если, ну так, тот же, кто и сейчас следит, да? Но сейчас же какая разница, до 14 или до 12? Процедуры-то должны быть одинаковые более-менее. Ну, может быть, норматив допустимый. Я не специалист в этой сфере, я не знаю, сколько часов можно ребенку в 14 лет работать. Ну, не знаю, давайте сделаем поменьше, если согласимся, что с 12 лет тоже можно привлекать к труду. Те же самые службы, которые занимаются контролем в данной сфере для 14-летних подростков, ну, наверное, они могут и 12-летними заняться.
2: Это правда, тем более, что практика-то она и сейчас предусматривает. Я думаю, что есть там кто, даже, честно говоря, подозреваю, у меня нет там прямых каких-то обвинений, что кто-то там, ну, раздает листовки, чтобы расклеивали и прочее, прочее. Тут вот это тоже, так сказать...
3: Вы знаете, тут какая опасность? Вот всегда в такой сфере нужно очень хорошо понимать, что если ребенок оказывается в ситуации, когда ему нужно так или иначе трудиться или зарабатывать какие-то деньги, он в 12 лет это делает. Просто он делает это нелегально, и
2: Совершенно
3: тогда
2: верно.
3: вообще ни о какой защите этого ребенка речи не идет. Скорее всего, так, да? Поэтому если такая ситуация, такая потребность и готовность ребят работать есть, то лучше не закрывать на это глаза, не прятать, что называется, голову в песок, да? А просто, да, создать процедуры, которые позволят понять, в каких условиях ребенок работает, сколько часов он занят на трудится и так далее. Поэтому, ну, прятаться от этой проблемы не нужно.
2: Да. Так, еще что-то у нас. Минцифры обсуждают с правоохранительными органами и банковским сектором, а также операторами связи. Третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками. И здесь, так сказать, есть повод для гордости у ведомства. Они говорят о снижении количества преступлений. Число зарегистрированных дистанционных мошенничеств с начала года снизилось на четверть. Но вот смотрите, тут тоже, значит, там масса документов, десятки просто разрабатываются. Мы их пока не видим, они проходят соответствующие процедуры. Но вот на что хочется обратить внимание. Да, безусловно, мы знаем, это серьезная проблема, большая, актуальная, и с которой нужно бороться. Но очень часто или иногда, тут, так сказать, как кому угодно, получается так, что в борьбе с кибермошенничеством страдают там простые люди обычные. Но ввели там период охлаждения. Хорошая мера, нужная мера, ну, наверное. Но люди страдают, значит. Ввели там какие-то подозрительные переводы. Под эти подозрительные переводы попали мошенники, да, пресекли работу мошенников, да, но вместе с мошенниками под эту, так сказать, остановку перевода попало, ну, только вот из моего окружения, которое вот в нашей редакции работает, несколько человек, там человек 5 не могли расплатиться, им блокировали счета, они там вынуждены были предпринимать какие-то дополнительные меры. Вот не приведет ли новые, так сказать, вот эти пакеты к еще большей озабоченности и проблемам у обывателей, у людей, для которых эти, так сказать, для безопасности которых эти пакеты принимаются?
3: Смотрите, Алексей, сложная проблема, да, и она такая, ну, ее называется, надо по частям обсуждать. Ну, во-первых, конечно же, сейчас ситуация кардинально меняется, да, и у нас таких примеров становится меньше. Мы, на самом деле, поверьте, очень плотно с Министерством внутренних дел в первую очередь, да, у них, наверное, максимальный объем данных, да, похищениям у граждан, там, средств, мошенничеству. Мы видим, что те меры, которые предпринимает правительство, кстати, совместно с парламентом, с Государственной Думой, с Советом Федерации, они работают, да, работают 100%. Это первое. Второе. Конечно, можно было бы, почему это все разделено, там первый пакет мер, второй пакет мер, третий пакет мер, потому что вы совершенно правы, это затрагивает права граждан, неизбежно так, да, неизбежно так. Когда вы устанавливаете какое-то правило и говорите, будет период охлаждения, у меня вчера была такая ситуация, да, я знаю человека, который не мог получить перевод, что пришло сообщение, что давайте вот через 24 часа повторите, и если все будет хорошо, то вот как бы период пройдет. Ну, так и случилось. Не надо было ничего дополнительно предпринимать. Через 24 часа этот перевод удалось сделать. Это все и разбивается на отдельные пакеты ровно потому, что мы смотрим, насколько эта мера задевает добропорядочных граждан. Да? Ну, слушайте, неизбежно каждый раз, когда вы вводите какие-то ограничения или ставите барьеры для преступной деятельности, добропорядочный человек, законопослушный, тоже с этим сталкивается. Да? И каждый раз и правительство, которое на самом деле очень профессионально работает в данной сфере, и правительство, и парламент каждый раз должны взвешивать то, насколько эти меры, во-первых, будут эффективны с точки зрения борьбы с мошенничеством, а во-вторых, насколько они осложнят жизнь обычному человеку с этими переводами, с ограничениями на количество карт, которые ты можешь пускать на свое имя, да, с сим-картами, теми же
2: Которые
3: самыми
2: сложнее
3: телефонными
2: получить,
3: сим-картами,
2: да.
3: которые стало сложнее получить, и есть специальная там процедура, да, которую ты получаешь, и так далее, и так далее. Но если мы не будем соглашаться с этими ограничениями, то вот этот вот маховик, да, хищений, который просто, ну, слушайте, это десятки миллиардов рублей. Это не преувеличение. Десятки миллиардов рублей похищаются счетов граждан. Ну и, к сожалению, найти этих людей, да, и вернуть эти средства потерпевшим чрезвычайно сложно. Поэтому, да, вы правы, каждый пакет мер будет затрагивать права людей. Но с этим мы каждый раз с участием Генеральной прокуратуры, с участием Роскомнадзора, с участием Минюста, Центрального банка, кстати, коммерческих банков, крупнейших операторов связи, да, те, кто непосредственно задействованы в этой истории, мы каждый раз пытаемся отрегулировать эту ситуацию таким образом, чтобы добропорядочный человек претерпевал наименьшее количество неудобств, да, в связи с этими ограничениями. Но чтобы эти меры эффективно снижали тот объем хищений, который, ну, пока, к сожалению, остается достаточно существенным, но намного ниже, чем это было там год или 2 назад. Поэтому, да, Алексей, будут эти ограничения вводиться. Мы поддерживаем такой подход. И правительство, поверьте, очень осторожно, и у депутаты тоже. Коллеги мои в Думе, каждую такую процедуру мы по 10 раз с профильным комитетом, с боярским, с другими коллегами из других комитетов обсуждаем, и каждый такой шаг дается, поверьте, правительству очень непросто. Но это необходимость, это неизбежно, да?
2: А
3: Так же, как вы,
2: исправление
3: принимая
2: потом, это
3: антибиотики,
2: да.
3: когда вы лечите какую-то болезнь и принимаете антибиотики, вы осознаете, что они наносят тоже вам вред, да? Чему-то другому они наносят вред, скорее всего, с большой долей вероятности. Вы получите вред от этого препарата, но без него, к сожалению, ну, ваша болезнь будет прогрессировать, и мы находимся ровно в такой ситуации.
2: Ну, безусловно, продолжая там эту аналогию, но появляются там антибиотики нового поколения, у которых там меньше побочек и прочее, прочее. Вот здесь
3: Вот третий пакет – это антибиотики нового
2: нового
3: поколения.
2: поколения, которые исправляют, которые они исправляют ситуацию, да? Ну, то есть, так сказать,
3: Здрасте, конечно.
2: вводят
3: Конечно.
2: изменения, которые способствуют
3: Конечно.
2: улучшению. Да.
3: Каждый раз мы видим, мы не просто же вводим эти пакеты один за другим, мы мониторинг применения этих норм проводим совместно с Министерством внутренних дел, с прокуратурой. Мы видим судебную статистику, что в судах происходит, и корректируем это по мере необходимости.
2: Так, тут у нас щепетильная тема, как раз 3 минуты нам кажется хватит. Значит, школьница из Санкт-Петербурга. Пришлось сдавать ЕГЭ без нижнего белья. Значит, металлодетектор пищал, когда она проходила через него. Короче, выяснилось, что у нее, я прошу прощения, так сказать, на нижнем белье, на нижнем-нижнем белье были какие-то металлические колечки. Ее не пропустили с этими металлическими колечками.
3: Безумие абсолютно. Ну, я считаю, что такое? Мы уже перегнули абсолютно с этим контролем палку, да. Ну, нужно просто с такого рода правоприменителями уже что-то делать. Потому что достоинство ребенка все-таки должно стоять в данном случае на первом месте. Безусловно. Для меня это совершенно очевидно. И допускать такого рода вещи, ну, я считаю, что это хороший повод для того, чтобы правоохранительные органы обратили внимание еще раз на эту ситуацию.
2: Ну вот, Андрей Александрович, вот давайте разберемся. Тут по чесноку, значит, и без этого, да, при всем уважении. Но ведь они же исполняют сигнал, они не закон исполняют. Они получили типа некий сигнал.
3: Алексей, так я вам ровно про это и говорю. Они не исполняют не закон.
2: Не закон, про нет. Это ничего не сказано. Конечно, конечно. Но они считают, что
3: это,
2: они...
3: Это, что называется, эксцесс исполнителя.
2: Да.
3: Это определенный эксцесс исполнителя. Мы же с вами прекрасно знаем, даже в аэропорту, извините, да, вы можете так настроить вот эту рамку, что она будет пищать просто, не знаю, там, на, не знаю, пломбу или что там у кого может быть, да. Ну, безумие, да. Всегда должен быть определенный, ну, как бы, баланс. У вас, и мы видим множество таких примеров, да, совершенно абсурдных ограничений, которые проистекают не из закона, да,
2: нет,
3: не парламент,
2: а из-за страха и чуткости к этому сигналу. Они-то думают, что они все делают правильно, потому что это такая, я прошу прощения, политика страны. Вот такая жесткая проверка в рамках этого ЕГЭ, чтобы не дай бог...
3: Да, и, к сожалению, это не только в школах происходит.
2: Да, нет.
3: Вот самый простой пример в аэропорту. Да, вы можете столкнуться с ситуацией, когда вам вот такого размера какую-нибудь пилку для ногтей у женщины вытаскивают из сумки, перетряхивая буквально все, да,

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Председатель комитета Совета по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас с нами на прямой связи. Андрей Александрович, еще раз приветствую. Слушайте, у авто позвольте задать вопрос. Я несколько раз обращал внимание и в СМИ, там на площадках, на разных, на телеке. Значит, я внимательно изучал указ о духовно-нравственных традиционных ценностях. Значит, смотрел, и в какой-то момент я решил посмотреть на него не с неожиданной стороны, решил посмотреть, а чего там нет. И знаете, нашел, чего там нет. Там нет ни слова про закон и уважение к закону, Андрей Александрович.
3: И вот это должно
2: быть? Да, мне кажется, конечно, должно быть. Ну, конечно, должно быть. Это просто возвращаясь к той теме, когда школьницу заставили снять, простите, трусы, да, перед ЕГЭ. Это же ровно, потому что это ложится в эту парадигму. Вот это уважение к закону и понимание закона.
3: Да, вообще-то уважение к закону нам диктует Конституция, да? Уважение к закону. Поэтому если в каждый закон или указ переписывать положения, связанные с тем, что все равны перед законом и судом, то мы с вами бесконечно будем заниматься бесконечным дублированием очень многих важных конституционных положений. Ну, например, можно еще переписать положение о том, что о достоинстве личности, о котором много очень говорит Конституция, да, о правах человека, переписывать все подряд, да.
2: Но они, так, все так, это так входит в список. Это все входит в список, вот между прочим. И права и свободы человека на втором или на третьем месте, жизнь, личность, это все есть. А вот про закон, единственное, что, так сказать, можно подтянуть гражданственность, но это про другое.

0: другое все-таки гражданственность. Хотя, конечно, тоже. Но я к тому, что не лишним, мне кажется.
1: Это тоже конституционное понятие, да, как бы. А все-таки говорить о том, что нужно в указах или в законах дублировать нормы, связанные с уважением к закону, к необходимости исполнения закона, о правах и обязанностях, это точно, с точки зрения юридической техники, это абсолютно неверный подход, неправильно. Но, может быть, в каких-то идеологических документах, может быть, вы правы в том ключе, что надо делать какой-то акцент на этом, не знаю, создавать какую-то преамбулу, да,
0: Ну
1: такого
0: да.
1: рода.
0: А вы,
1: Такого
0: кстати,
1: рода.
0: как думаете, уважение к закону, вот если по-настоящему, ну, так сказать, да, вот является нашей духовно-нравственной ценностью? Ну, я просто не хочу приводить всякие поговорки из словаря Даля, да,
1: Закон,
0: традиционные.
1: что дышло?
0: Ну,
1: Закон, что
0: типа, да,
1: дышло?
0: совершенно верно, да. Куда повернешь, туда и вышло.
1: Знаете, наверное, я соглашусь с чем? С тем, что уважение к закону как таковому, наверное, сложно считать такой традиционной как бы ценностью. Но вот уважение к правде, да, стремление к тому, чтобы действовали по правде, да, вот это есть. Да? А если мы с вами вспомним, как назывался один из первых актов,
0: да,
1: да, на Руси,
0: русская
1: правовых
0: правда,
1: актов,
0: так и назывался.
1: «Русская правда».
0: Да.
1: Вот уважение к правде остается, да? Поэтому, когда люди не уважают закон, тут я вам вынужден, ну, как бы, да, таким самобичеванием,
0: Да.
1: что ли, заняться. Когда люди не уважают закон, скорее нужно задавать вопросы к авторам этого закона, да? Насколько этот закон соответствует представлениям людей о справедливости. Вот если он соответствует, то скорее к справедливости, к пониманию справедливости люди будут уважительно относиться, и к закону следовательно тоже. А если мы закон преподносим, вот как в предыдущем примере, который мы с вами в скандальном, да, пытались обсудить, и говорить, что ну вот по закону так, что неправда, это не по закону, да, тогда уважения к закону не будет.
0: Да-да, и здесь, и про русскую правду я тоже всегда говорю, потому что, так сказать, вот у нас, ну, вы знаете, это значит, к закону сложно, потому что русский народ там любит справедливость. Я говорю, но в английском языке там justice, справедливость, юстиция, это, так сказать, про законы, и русская правда, это ровно в той же, как бы, парадигме, в той же логике. Правда есть, как бы, закон, но не всегда действительно так выходит. А от словаря далее.
1: Я думаю, что если бы мы с вами так вели такую философскую или
0: Да.
1: философско-правовую дискуссию, мы бы, наверное, должны были сейчас с вами порассуждать о том, о справедливости, то, что называется юстиция, да?
0: Да.
1: Юстиция и вот эта правда и справедливость – это одно и то же? Ну, скорее, нет, да? Тут много найдется граней,
0: И
1: которые
0: безусловно.
1: заставят нас разделять эти понятия.
0: Да, потому что, так сказать, неизбежно всплывет разговор о милосердии, например, да, в этом, безусловно.
1: Помните, совершенно верно, помните выражение очень популярное «милость выше
0: Да,
1: справедливости»?
0: конечно, да, милость выше
1: Да?
0: справедливости, да.
1: И
0: Да-да.
1: она, как эта милость, она всегда была, ну, неким исключительным правом верховной власти. Вот эта милость, да?
0: Да, ну классно, я вот это интересно. Так, значит, от филологии продолжаем эту тему, потому что речь пойдет про русский язык. Президент Путин предложил придать статус государственного докладу о языковой политике и готовить его ежегодно. Расскажите, что это значит, вот в принципе, так сказать, доклад
1: Я
0: с
1: даже не
0: государственным.
1: специалист в данной сфере, я единственное, что вам могу рассказать. У нас есть сенаторы, которые очень чутко относятся к тому, что написано в законах, какие используются термины, понятия, слова. Вот у нас на комитете вчера с Людмилой Борисовной Нарусовой, да, была дискуссия, как правильно все-таки говорить, туристический или туристский. И мы через анализ документов, да, как бы программных, все-таки выяснили, что депутаты Думы правы, и в документах мы пишем туристский. Да. Это важная достаточно вещь. Как мы используем родной язык, особенно, ну, не столько даже в официальной речи, хотя это тоже, безусловно, очень важная составляющая, но как мы используем его в документах, насколько нам те понятия, которые мы используем в документах, позволяют тому же самому правоприменителю интерпретировать тексты, нормативные тексты, да, скажем так, во вред гражданам.
0: Да.
1: Поэтому, да, наверное, должна быть нормативная составляющая в языке, особенно в языке, на котором написаны официальные документы, законы, президентские указы и постановления правительства. Да? Здесь нужно избегать разного рода вольностей. Такая формализация, наверное, будет полезна.
0: Я просто, да, я вот даже поинтересовался, а что такое вот эти вот ежегодные доклады? Оказывается, есть там специальные доклады по экологии, например, и вот по реализации основ государственной языковой политики, куда, так сказать, правительство собирает все данные, цифры, и на основании потом, так сказать, вот этого доклада могут формироваться или писаться какие-то законы или подзаконные акты.
1: Смотрите, Алексей, тут есть какая сложность, да? Ну, во-первых, язык – это сфера очень живая, да? Язык меняется, да? У нас с вами просто появляется огромное количество, ну, нового в жизни, да? Та же самая сфера искусственного интеллекта, эти технологии, да? И мы неизбежно должны находить какие-то новые понятия, термины, слова для всего этого, чтобы описать это даже в обычной разговорной речи, не говоря уже о каких-то нормативных актах, которые требуется создать для того, чтобы регулировать данную сферу. Да? Язык – это живая материя. Мы зачастую заимствуем большое количество слов не потому, что увлекаемся какими-то англицизмами или латинскими корнями, да? Но потому, что мы пока не можем выработать адекватных терминов, понятий в родном языке, а зачастую, кстати, это становится частью русского языка, да? То же самое понятие «конституция» – это, в общем, имеет латинскую, да, латинскую основу. Поэтому язык – это живая материя. Вот надо, с одной стороны, защитить родной язык от разрушения со стороны, ну, такого чрезмерного влияния разного рода заимствований, иногда абсолютно необоснованных, да? Ну, не знаю, зачем писать на магазине «Шоп», да, допустим. Или, ну, таких примеров у нас было много, особенно в 90-е годы, да, вы могли видеть вывески, и у вас
0: Но
1: было
0: потому что
1: ощущение, что вы находитесь…
0: фирма, помните это
1: Да,
0: слово? Фирма,
1: вы
0: фирма.
1: находитесь буквально непонятно где, но
0: Да.
1: точно там не в Москве, не в Петербурге. Мы же это все прошли. И, кстати, побороли эту историю. Побороли эту историю, и наши города стали явно, на мой взгляд, во всяком случае, они стали выглядеть намного лучше без этих кричащих вывесках на непонятных языках, еще и часто с ошибками написанные слова. Поэтому надо всегда находить баланс между вот этой изменчивостью языка, естественной изменчивостью, это живая материя, и тем, чтобы не разрушать родной язык, родную речь вот этим излишним заимствованием.
0: Вот справедливо по поводу защиты языка, например, филологи, вот доктора филологических наук, которые бывают у нас в эфире радио «Спутник», с которыми мне доводилось там беседовать, они все говорят: отстаньте, пожалуйста, от языка, вот не трогайте, и все будет хорошо. В этом смысле тоже вызывает опасения, потому что чрезмерная регуляторика какая-то, так сказать, она тоже давлеет и может причинить вред вот этому живому
1: Знаете, я, наверное,
0: языку.
1: с ними соглашусь, кроме одной сферы – официального языка, да, на котором составляются разного рода документы государственные, и в том числе пишутся законы. Потому что здесь мы не можем отстать, мы не можем позволить писать с использованием, ну, такой совершенно непонятной, неустоявшейся терминологии, понятий. А так, в общем-то, мои коллеги, доктора филологических наук, они правы, да? Потому что, ну, это действительно живая материя, и нужно позволить людям говорить так, как они говорят. Даже, ну, в некотором смысле, подросткам использовать свой сленг. Есть профессиональный сленг, без которого тоже не обходятся очень многие. Ну, и в правоохранительной сфере он есть, и в медицинской, да, наверное, во всех, да, сферах есть какие-то свои словечки, которые понятны только представителям какого-то сообщества, да, или комьюнити, как можно
0: Да,
1: сказать.
0: да, да, да,
1: Вот.
0: да. А
1: Поэтому, да, наверное, разговорный язык в наименьшей степени должен быть подвергнут какому-то регулированию со стороны государства, а вот официальный язык нужно держать в определенных рамках. Иначе мы с вами просто не поймем, что написано в этом
0: Ну,
1: законе.
0: верно, потому что слово все-таки тоже юридическое понятие. У слова есть расшифровка, да, а у юридической терминологии подробная и должна быть, конечно, понятная тоже расшифровка. И она имеет большое, большое значение. Так, еще один важный, но резонансная такая тема. Вчера мы тоже подробно ее объясняли. Президент подписал указ об отсутствии судимости у заявителей на гражданство. С одной стороны, ну как бы понятно, хорошая, понятная инициатива. Зачем, так сказать, давать гражданство преступникам? Но с другой стороны, начинаешь вот там задуматься. Ну мало ли что там у кого было по молодости. Понятно, что преступление, преступление рознь. Судимость, судимости рознь. В нынешних условиях, да, тут речь, кстати, не идет про тех, кто попросил политическое убежище или кто преследовался по политическим мотивам. Нет, речь не об этом. Но мы
1: кстати,
0: с вами...
1: Алексей, да, это важное замечание, да, сейчас, которое вы, да, делаете, потому что мы буквально совсем вот недавно, мне кажется, на прошлом или на позапрошлом пленарном заседании Совета Федерации рассматривали закон, да, который делал исключение специальное, да, что человека преследовали по политическим мотивам, например, за то, что он поддерживал там позицию Российской Федерации по каким-то вопросам, да, мы сейчас знаем, что это очень активно на Западе используется для того, чтобы привлекать людей к ответственности не только административной, но и к уголовной, да. Обратите внимание, наши с вами, ну, скажем так, сограждане, которые уехали на Запад, ну, их называют там либеральной, да, такой оппозицией, они одно время очень любили обсуждать вопрос, можно ли судить за слова. Ну, давайте сейчас вспомним, или посмотрим просто статистику. Наверное, Великобритания будет страной на первом месте, где за посты и за какие-то замечания, комментарии в соцсетях могут запросто отправить человека в места лишения свободы. Да? Сейчас уже у нас не принято в либеральной среде обсуждать, а можно ли судить за слова. То есть вот таких людей с такой судимостью, да, они для них сделаны исключения. Ну а так, в общем, как общая норма, вы правы, что может быть несколько исключений. Это то, о чем я говорю, наверное, может быть не единственным исключением, да? Но вот как общая норма, это абсолютно правильно. Ну, потому что если человек... Слушайте, ну мы, наверное, не хотим предоставить гражданство и возможность свободно проживать в стране людям, которые там склонны к сексуальному насилию или вообще к каким-то насильственным действиям, да? Которые замечены в симпатиях к экстремистским каким-то организациям.
0: Ну вот справедливо, Андрей
1: Александрович.
0: Тем более,
1: если они осуждены.
0: Но нуждается ли это, так сказать, в дополнительном, как, каком-то вот указ президента, например? Ну как, просто, может быть, внимательнее относиться к тому, кому мы выдаем гражданство, но там ФСБ, например, проверяет, мы с вами знаем это прекрасно.
1: Почему? Я согласен, я, кстати, с вами согласен. Согласен полностью. Почему? Потому что... конечно же, мы никому не обязаны предоставлять гражданство. Это решение, оно индивидуальное, да, как бы есть комиссия специальная по гражданству. И, в общем-то, мы не должны объяснять, почему мы, например, согласны дать гражданство мистеру Икс, а мистеру Игрек не хотим давать это гражданство. Но зачастую те же самые правоприменители, люди, которые сидят и разбирают документы, а сейчас у нас очень много людей хотели бы получить российское гражданство, ну, правда, да? Ну, давайте не будем называть страны, но мы понимаем, что многие республики бывшего Советского Союза, граждане, которые там проживают, родились, они очень хотели бы переехать в Россию, потому что Россия как социальное государство и тот уровень гарантий социального государства, который здесь, это просто на порядок или на несколько порядков выше, чем в республиках, во многих республиках бывшего Советского Союза, да? И вот правоприменитель находится в ситуации. Он говорит, слушайте, ну у меня нет формального основания ему отказать. У меня просто нет формального основания ему отказать. Ну принимайте решение. И здесь, наверное, уже законодатель или президент, как лицо принимающее, да, решение, в конечном итоге это решение за президента, он уже создает те самые формальные правила дополнительные, которые являются ориентиром для правоприменителя с точки зрения того, можно предоставить гражданство этому лицу или нет. И это скорее, ну, такая уже, что ли, внутригосударственная кухня, да, которая, ну, ее нужно отлаживать, отрабатывать, эти процедуры нужно вводить, если возникает такой вопрос. То есть я могу только предположить, что такой вопрос, похоже, стал возникать столь часто, что проще создать вот такую норму подзаконную, чем каждый раз объяснять, как нужно делать, а как нет.
0: Да, но тут еще, так сказать, всплывает вопрос, вот это же как бы дополнительное, ну, я, наверное, неправильное слово подберу, типа ограничение, не ограничение, но сложность, сложность какая-то. Но мы-то помним, значит, о саморазделенном народе, да, после величайшей геополитической катастрофы говорил там президент. И казалось, что Россия, так сказать, нацелена и проводит такую политику как бы репатриации, чтобы вот русские приезжали в Россию со всех, со всего постсоветского пространства. А сейчас что-то меняется, вот, ну, как бы в этой политике или в этом посыле вовне?
1: Знаете, наверное, нет, потому что этот посыл, о котором вы говорите, он остается. И мы видим его из, ну, из нашей государственной политики в целом, из работы с соотечественниками нашими. Но все-таки мы, конечно, хотели бы, чтобы люди, которые приезжают с целью жить в стране, установить с ней устойчивую правовую связь, которое является гражданство, да, это устойчивая правовая связь человека и государства, чтобы этот человек испытывал уважение к законодательству, к правилам, по которым живет общество. Ну и согласитесь, судимость – это, мягко говоря, аргумент не в пользу предоставления гражданства, если
0: Безусловно,
1: человек обманывает.
0: безусловно, безусловно, конечно, да. Так, что-то 6 минут у нас остается. Ну, давайте неважное, а потом еще о важном поговорим. Ну, неважное, но в смысле, это тоже резонансно, обращает внимание, и тоже, так сказать, никто не понимает, как реагировать. Ну, никто, в смысле, там, какие-то общественные деятели, какие-то, значит, люди, блогеры и прочее, прочее. Значит, Мизулина пожаловалась на Собчак. Из-за того, что та Собчак, Ксения Анатольевна, записала интервью с блогером Синяком. Это его фамилия Синяк, Игорь Синяк. Он, так сказать, с странной внешностью, непонятно, он похож на женщину, так сказать, наверняка с какой-то там нетрадиционной ориентацией. Напомним на всякий случай Роскомнадзору, что ЛГБТ, значит, является запрещенной в России, признанной, значит, экстремистской и прочее, прочее. Но, значит, Мизулина жалуется, не только Мизулина. Там нашли все вот, что это пропаганда, пропаганда там и прочее, прочее. Я интервью, конечно, не смотрел, не очень интересно, но в целом странно, как будто бы нет, Андрей Александрович. Ну, это же, ну, так сказать, вот.
1: Смотрите, у меня, Алексей, у меня такой вопрос возник. Вообще, Ксения Анатольевна очень талантливый человек. Она блестяще берет интервью. Я несколько ее интервью видел.
0: С Дугиным смотрели? С Дугиным смотрели?
1: Нет, нет, не смотрел. А вот это-то интервью, оно где взяло? Оно где? Где его люди смотрят? Где его можно
0: Вы
1: посмотреть?
0: знаете, его можно посмотреть, только подключив запрещенный, значит, какой-то, какие-то,
1: Вот
0: не
1: в этом и
0: запрещенный,
1: вопрос.
0: да,
1: А
0: механизм,
1: зачем?
0: да,
1: То есть он, наверное, ну не знаю, предположу, что он в Ютьюбе, да, наверное, не
0: именно так.
1: знаю. Я предположу, что он в Ютьюбе. Зачем Мизулина пожаловалась на запрещенный ресурс?
0: Да.
1: Ну, это же запрещенный
0: Да.
1: ресурс. Ну, как бы мы прекрасно
0: Да.
1: знаем, да, что российские граждане его не смотрят.
0: Да.
1: Мне кажется, что пожаловаться на это, на интервью, которое размещено на запрещенном ресурсе, можно только с одной единственной целью – прорекламировать это интервью. Вот просто больше, ну, мне кажется, что я вот про него услышал, про это интервью, только потому, что действительно я прочитал в новостях, что там Мизулина на это пожаловалась. Ну, абсурд какой-то. Слушайте, ну это же ресурс, который не соответствует нашим традиционным нравственным ценностям.
0: Да.
1: Не ходите, не смотрите все, что там находится. Какой смысл еще жаловаться на этот ресурс?
0: Но
1: Ну,
0: у нас
1: давайте
0: много еще. Но,
1: пожалуемся,
0: Андрей Александрович.
1: на каких-нибудь экстремистов, что они экстремисты.
0: Именно так. Значит, но это же ведь не первый раз. И это правда вызывает. То есть для того, чтобы это посмотреть, нужно совершить массу каких-то действий физических. Надо что-то зайти, что-то откуда-то выйти, значит, что-то подключить, написать, значит, Собчак в поисковике, значит, зайти, нажать на кнопку «посмотреть», досмотреть, очевидно, до конца, и потом возмутиться. Ну, просто не делай этих действий. Но нет, у нас находится, но их
1: Тогда
0: много.
1: они напишут в СМИ, и тогда вы, Алексей, меня не спросите в эфире об этом. Но это же тоже важная составляющая, я уверен, да? Мне кажется, что это какая-то кооперация Мизулина и Собчак. Потому
0: Я
1: что, ну,
0: в этом.
1: лучшей рекламы на запрещенном ресурсе, да, который, ну, и так признан у нас в стране, скажем так, как-то
0: Да.
1: я не очень интересуюсь, как он правильно
0: Замороженным давайте его назовем. Замороженным давайте назовем.
1: Ну, в общем,
0: Да.
1: российские граждане, как правило, все-таки этот ресурс сейчас
0: Не
1: не
0: смог.
1: смотрят.
0: Да.
1: Не смотрят.
0: Или смотрят, но
1: То
0: через.
1: говорить об этом, жаловаться правоохранительные органы, можно только с одной целью – прорекламировать это интервью. Не знаю, что там такого интересного возникло.
0: Вот,
1: Ну,
0: и вот
1: можно...
0: опять мы возвращаемся туда же. Хорошая у нас сегодня, мне кажется, вот эта история, она с такой лейтмотивом, да, сквозной нитью проходит через эти жемчужины информационные. Значит, это опять про закон, Андрей Александрович. Вот она жалуется, а ссылаясь на закон, понимаете, что у нас запрещена пропаганда ЛГБТ, она-то...
1: У нас и ресурс этот запрещен.
0: Да.
1: Нет, я думаю, что здесь проблема в другом. Проблема в том, что это такая, знаете, чисто информационная пена. Да? Ну, периодически людям медийным, наверное, нужно создавать такую информационную волну. Ну вот ее создают. Да? Слушайте, если бы, не знаю, Первый канал или Россия-24, вдруг что-нибудь такое выложили, ну я понимаю, что кто-то мог бы на это пожаловаться, не знаю, там в Роскомнадзор или еще куда-нибудь, да, там в прокуратуру. Но когда это на ресурсе, который, в общем, мы и так с вами понимаем, что он, мягко говоря, занимается такой откровенной русофобией, с одной стороны, с другой стороны, очень избирательно антироссийский подбирает контент для тех, кто смотрит этот ресурс, и выкинул оттуда все органы государственной власти, да, которые там имели какие-то свои, ну, странички или как это называется, то жаловаться на него, что он там распространяет ЛГБТ какую-то культуру, ну, мне кажется, немного странно.
0: Ну, с третьей стороны, там, надо сказать, и по-прежнему есть масса людей, которые, вот я убежден, делают для России, для страны много чего полезного, в том числе освещают повестку российскую, так сказать, показывают все равно там вторую сторону, несмотря на то, что спутник, например, да, запрещен, там спутнику нельзя размещаться, это, конечно, ни в какие ворота не лезет, но да, так или иначе какие-то там эти остаются. Ну, Андрей Александрович, да.
1: Одно хочу сказать,
0: да.
1: Что я не только о том, что интервью такое есть, узнал после того, как Мизулина на него нажаловалась. Я даже про существование некого гражданина Синяка узнал только потому, что Мизулина нажаловалась на интервью с Синяком.
0: Но это же опять, почему я говорю, что это, так сказать, вот ложится в лейтмотив? Потому что в регионах прочитают эту новость, понимаете, там, и будут делать соответствующие выводы, воспринимая это как сигнал.
1: Они пожмут плечами и ничего не будут
0: сигнал.
1: Делать вообще.
0: Да.
1: В регионах прожмут плечами и ничего не будут делать. Ну, Мизулина на кого-то пожаловалась. И повторю, считаю, что это просто чисто информационная история. Ну, значит, она Мизулине нужна. А Мизулин человек очень умный. Очень умный, очень опытный. И как политик, и блестяще владеет, скажем так, нашим информационным пространством и понимает, как себя в этом информационном пространстве вести. Значит, она человек очень умный. Ей это понадобилось для чего-то. Ну.
0: Спасибо вам. Спасибо за прекрасный разговор. Председатель комитета Софеда по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес был с нами на прямой связи.
2: Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
3: Что?
2: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
4: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
3: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Узнать за 90 секунд. С середины 1950-х годов мир стал буквально бредить освоением космоса. Этому способствовало бурное развитие авиации и ракетостроения. Новая глобальная тенденция повлияла на сугубо земные технологии. Прежде всего, автопром. В США появилось целое направление, занятое созданием машин с космическими формами и турбореактивными двигателями. Концепты выглядели завораживающе. Плавники, прозрачные кабины, бутафорские сопла и аэродинамические тормоза самолетного типа. В серию они не пошли. Обыватели предпочитали более традиционные модели. Вопреки расхожему мнению о технологическом отставании СССР от Америки, в этой сфере дело обстояло ровно наоборот. Одновременно с американскими образцами в 1954 году в Советском Союзе был построен первый автомобиль с турбореактивным двигателем ГАЗ-СГЗ «Стрела». Заложенные в этот аппарат технические параметры поражали воображение. Он мог развить до 800 км в час, по скорости вставая в один ряд с самолетами. На практике испытатели ограничились 300 километрами. Нагрузки не выдержали шины. Поговаривают, что на пути гонщика попался посторонний предмет. Он решил судьбу проекта, который пришлось закрыть. Но престиж страны был приумножен. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве и Санкт-Петербурге 7 утра, в Улан-Удэ полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные за сутки уничтожили 3 роботизированных комплекса ВСУ в Сумской области. Петербургский форум показал провал попыток изолировать Россию. Израиль и Ливан договорились о прекращении огня при посредничестве Соединенных Штатов. Теперь подробнее. Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» за сутки уничтожили 3 наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области. Благодаря этому нарушена логистика поставки материальных средств, боекомплекта и продовольствия к передовым позициям противника. Об этом сообщил командир роты БПЛА с позывным «Якут». По его словам, между расчетами и пунктом управления беспилотниками налажена бесперебойная связь за счет штатных средств, а управление подразделениями ведется на круглосуточной основе. Масштабная география Петербургского международного экономического форума и присутствие 1000 западных участников наглядно продемонстрировали полный провал попыток изолировать Россию. Об этом сообщила депутат Сената Румынии Европарламента Диана Шашааке. Она отметила, что применяемые странами Запада методы давления и изоляции в гуманитарных сферах недопустимы. В качестве примера она назвала недопуск атлетов к международным стартам, подчеркнув, что применяемые Западом методы изоляции в спортивной сфере демонстрируют истинное лицо тех, кто пытается обвинять в авторитаризме другие государства. Россия и Саудовская Аравия могут в обозримом будущем увеличить товарооборот до 10 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Российско-Саудовском деловом совете. По словам экспертов, такое увеличение может произойти за счет торговли природными ископаемыми, сотрудничества в промышленном производстве и туристическом секторе. Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня в ходе переговоров при посредничестве Соединенных Штатов. Отмечается, что перемирие зависит от полного прекращения огня со стороны Хизбалла и вывода всех ее боевиков из сектора к югу от реки Литани. Стороны также договорились оперативно приступить к созданию отдельных зон, которые будут контролироваться исключительно ливанскими вооруженными силами. Участники переговоров также обсудили иранские удары по соседним странам и якобы дестабилизирующую активность Тегерана в регионе. Иностранцы будут судить в Бурятии за хранение контрабанду 11 тысяч патронов. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. По версии следствия, обвиняемый, не имея соответствующего разрешения, хранил патроны в личном автотранспорте. При выезде из России при прохождении таможенного контроля он скрыл их наличие. Они подлежат обязательному таможенному декларированию. Мошенники под предлогом продления договора связи, замены медицинского полиса или начисления социальных выплат воруют личные данные россиян. Об этом рассказали в пресс-службе МВД. Помимо этого, там отметили, что злоумышленники могут устроить мошенническую атаку, чтобы получить код из СМС для авторизации в важных сервисах. Например, аферисты под видом сотрудников служб курьерской доставки или маркетплейсов могут предлагать доставить якобы заказанные товары и для подтверждения даты и места доставки попросить продиктовать код из СМС. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
7: 7 часов 4 минуты московское время. В эфире радио «Спутник Экспресса». Екатерина Кирбелева и Константин Придыбайло в студии. 4 июня 26 года. Ура, товарищи!
8: Как всегда, четко, да, мы выходим. 7 часов 4 минуты. Я обратила внимание, что ты вот так говоришь по утрам. Я думаю, надо же, вот хоть бы раз было 3 или 5 минут. Но нет, 4 минуты, все как по расписанию, все правильно.
7: Ну, это же радио «Спутник», все четко, все понятно.
8: Как поезда.
7: Да.
8: Поезд «Экспресса» надвигается на вас.
7: Кстати, да. Ой, про поезда. На ПМФ классный стенд у нашей железнодорожной компании. Там можно сесть и прямо на планшете выбирать интерьеры внутри купе. То есть ты сидишь на экранах, по сути. Вокруг все экраны. И ты такой, раз, интерьер поменял там, например, на старый такой советский интерьер. Посмотрел, как ты сидишь будто бы в купе советском. Потом раз, поменял вжух там, на современное. Потом вжух поменял там, на вообще новый разрабатываемый интерьер купе.
8: Это исторический экскурс, чтобы можно было посмотреть, как меняется, да?
7: Отчасти РЖД? Да. И что будет впереди, и можно там даже какие-то отзывы оставлять. Ну, вообще, ПМФ, конечно, привлекает внимание своей всегда яркостью, неоднозначностью. Интерес к гостям очень высокий, там гости тоже разные. На вкус и цвет, как говорится. Я не со всеми согласен, товарищами, которые оказались на ПМФ. Некоторые не оказались, наши коллеги, например.
8: Например, мы с тобой.
7: Не, я, кстати, я аж перекрестился, честно. Там очень много работы всегда, очень много. Очень много людей. Очень сложно туда проходить, приезжать. Там определен... А сегодня еще и Владимир Владимирович прилетит в Санкт-Петербург, начнет работу на как раз-таки экономическом форуме. Завтра основной у него день будет, завтра ожидается пленарное заседание. И это, конечно, это ужасно. Ужасно много работы.
8: Угу. Ну, это интересно, знаешь, один-два раза посмотреть там эти стенды, и мероприятия, и людей, кто туда приезжает. А когда это уже 41-й раз, думаешь, ой, нет.
7: 29-й.
8: Вот так вот?
7: 29-й ПМФ, да.
8: Ух ты. А ты сколько раз был?
7: Раз 5, наверное, или 6.
8: Ну, это много уже, да. Уже достаточно. Хватит.
7: Да, в общем, нет, там интересно. Вчера были интересные сессии, например, там одна из них с Марией Захаровой мне очень зашла, где говорили про журналистику, и как раз-таки тогда она заметила журналиста BBC Стива Розенберга и сказала: «А, в Старобельск не поехал, а сюда пришел кофе пить, понимаешь ли, бесплатный, мороженое там есть, и там, там много чего бесплатно, там и пиво можно бесплатно найти». Вообще, что угодно. А я-то
8: на
7: подумал...
8: На стендах, да?
7: Да, знаешь что? Вот, а Стив Розенберг, он же в своей редакции отчитается, он скажет: вот, видите, одно из первых лиц России, Мария Захарова, на меня там накинулась. Понимаешь, он же в стане врага работает.
8: Ну,
7: это
8: да.
7: Же он еще премию получит за то, что он в Старобельск не поехал, а на ПМФ приехал, понимаешь? Вообще все иностранные журналисты, я много раз об этом говорил, и в программе с Марией Владимировной мы это обсуждали, они, когда живут в России, они своим редакциям отправляют такие отчеты, что здесь прям страшный мордор, здесь невозможно находиться. При этом они... А когда у них заканчивается виза, и наш МИД говорит: нет, слушай, ты уже много поработал, давай поменяем, другого пусть пришлют. Они плачут, на коленях стоят, чтобы их из Москвы никуда не отправляли на родину, в Париж, например.
8: Да еще бы, тоталитарный режим. Вообще, те, кто работает вот в таких редакциях, ну и, в принципе, вот на хорошей работе в Москве, можно только позавидовать. Потому что, во-первых, Москва и город очень комфортный. И когда у тебя есть деньги, время и возможность пользоваться всеми благами, ну, конечно, это приятная опция.
7: Это приятно. Ладно, нам приятно вам новости рассказывать. Давайте отбивку и поехали. Ну вот как раз в новостях на радио «Спутник» буквально только что говорили о том, что изоляция России в очередной раз провалилась. Вот та самая депутат Румынии и Европарламента.
8: Шошуака.
7: Шошуака, да, у них такие забавные фамилии у румын всегда. Сказала, что, ну вы представьте себе, тысячи участников из зарубежных стран приехали в Россию. Более 140 стран представлено. 140 стран, представляешь? Приехали в Петербург. Что это, если не провал изоляции?
8: 30 тысяч человек приезжают сюда. Там и Кэнди Соуэнс в этот раз есть, как раз вот эта журналистка американская, которая разоблачает жену Макрона. Ну вот она даже у нас там выступает, у нее, по-моему, даже сессия будет или... Ну, будет, да, очевидно.
7: Не знаю.
8: Просто знаешь, такой популярный человек, и вот тоже интересно, что ты с какой-то темой выходишь, вот с такой резонансной, и опа, тебе уже сразу все говорят, все тебя приглашают, всем ты нужен. И в Россию приехали.
7: Ну да, ты вот вспомнила эту Оуэнс, она, кстати, прошлась по Москве. Она, как я понял, я не глубоко погружен в ее биографию, она достаточно религиозная дама, и она очень много обращала внимание именно на религию в России. То есть она съездила и в храм вооруженных сил в Кубинке, она оттуда фотографии публиковала, но там действительно потрясающе сделано. И еще там другие места. И говорила, что вот все, что нам рассказывают о России, это все фейк. Вот у них тут такое отношение к религии, ну, то есть уважение, причем к разным конфессиям. Ну, то есть невозможно сделать это в том мордоре, о котором говорят нам про западные вот эти все СМИ. Она удивилась, когда ей коллега из Daily Mail на полном серьезе задал вопрос, обращаясь к вот этой Оуэнс, ее спросили: как вы можете питаться в России, если американские кредитные карты не принимаются?
8: Так там пиво бесплатное на ПМФ. Вот она на один стенд сходила, на другой без карты. Где-то конфетки, где-то бутерброди, где-то винишко. И так оп-оп, и
7: не,
8: уже
7: ну, так
8: сыта.
7: Это, ну, так это, да, да. До ПМФ еще нужно же было добраться. Вот, но...
8: Она голодная. Видишь, до ПМФ ехала, потом там покушала. Потом обратно опять до самолета. А в самолете, может, покормят, если там не совсем эконом.
7: Да, но она посмеялась и ответила: ну, раз уж задумались об этом, то кто, по-вашему, оплатил гостиницы и питание Джареда Кушнера, зятя Трампа, спецпосланника Уиткофа, когда они несколько месяцев назад приезжали сюда на встречу с президентом России? Потому что я просто не могу себе представить, как они проводят операции без American Express.
8: Но да. У нас не работают действительно, да, все эти карты?
7: Не работают. Нас же отключили от Свифта.
8: А, у нас мир. Мы теперь все только с миром же ходим.
7: Ну, мы уже можем и поменять доллары.
8: Ну, это... во-первых, можно наличку поменять, во-вторых, можно, опять же, перевести и платить там телефоном, эту карту оформить, это 2 минуты, то есть ты даже онлайн ее можешь оформить, тебе ничего делать, в принципе, не нужно.
7: Я не знаю, кстати, американцам дают у нас карты банки, ну, я думаю, да, какую-нибудь... Может быть, безымянные вот эти карты еще есть, знаешь, такие быстрые выдачи, без, с ограничением по правам, но я думаю, можно.
8: Которые нелегально продают.
7: Не, почему нелегально? Ты можешь прийти в банк, и тебе могут сделать быструю карту без имени, без фамилии. У нее есть ограничения по расходам. То есть там условно там, 30 тысяч рублей там, в день ты можешь тратить. Я думаю, что вот этой журналистке 30 тысяч рублей в день за глаза. А так она может поменять доллары. И все. Вон в любой банк приди, поменяй. Ходи с налом.
8: Ну, я, конечно, себе представляю, насколько вот Москва именно производит впечатление, особенно летняя Москва, особенно какая сейчас, ну, и Питер, соответственно.
7: А прикинь, они... наверное, из Питера обалдела сейчас. Ну, то есть, это город, я просто, ну, мы-то все в Питере миллион раз были, а вот представь, необремененная петербургскими видами американка прилетает в Питер. Я просто в прошлом году как раз на Питерском экономическом форуме познакомился с американским журналистом, с нашим, который в «Арти» сейчас работает. И он вот брал интервью у Лукашенко, и он первый раз тоже был в Питере. Вот. И ну, как бы Рик Санчес его зовут, и я говорю, слушай, Рик, как тебе город? А он уже взрослый дядька, ну, уже почти дед, можно сказать. И он такой... Я не могу подобрать слов, потому что для меня, как для американца, ну, это город вообще не... Ну, он как будто бы из игры компьютерной. То есть, да, я был в Европе, да, я там это... Но это вообще что-то с чем-то. Особенно, говорит, с того взгляда, что навязано, что в России разруха, что в России все очень плохо. Он говорит, ну, что может... Какая может быть разруха, если у вас нет граффити на стенках? Где у вас в метро чисто, где у вас бомжи не валяются под мостами в Петербурге. Но в Петербурге можно встретить человека под мостом. Но...
8: А вот эта подсветка роскошная, вечерняя. Честно говоря, такого в мире нигде нет, чтобы вот так был освещен. Ну, центр города, по крайней мере, безумный. Ты ходишь и даже не понимаешь, когда красивее, днем или ночью. А еще знаешь, что у нас роскошно? Это еда. Вот особенно по сравнению там, с Америкой, с Англией, ну, потому что там в другой Европе там с едой повеселее. А вот у этих как раз, у них корпорации настолько захватили весь рынок, что у них еды нормальной нет практически. Ты видел вот эти вот ролики сейчас, когда там мороженое моют? Не видел?
7: Нет.
8: Сейчас ролики завирусились, короткие, в разных соцсетях. Они берут мороженое, вот упаковку, большую пачку, и под воду ее ставят. Ну вот просто в руки берут мороженое и ставят под воду, оно не тает. То есть оно сделано непонятно из чего. Это вот просто какая-то масса вот этих вот химии,
7: подожди,
8: жира.
7: Не...
8: Вот так вот. То есть это мороженое, которое по факту там без молока, без... И они проверяют вот так вот сейчас всю еду, и масса этих роликов просто миллион.
7: Это не нейросеть?
8: Нет. Про мясо, про мороженое, про какие-то снеки. И знаешь, что они делают? Они сравнивают составы одних и тех же продуктов, ну и серии наггетсы, из чего они были сделаны там 40 лет назад и сейчас. Если 40 лет назад это там была курица, какие-нибудь сухари и соль, ну условно, то сейчас это миллионы ингредиентов, в которых там курица будет на каком-нибудь последнем месте. Поэтому то, что обилие еды, фастфуда, недорогой еды, которую ты можешь просто зайти на каждом шагу и... вообще с удовольствием поесть, вот это тоже для них очень удивительно.
7: Ну, я вот тут нашел, что не тающее мороженое из США, это да. Либо сублимированный десерт для космонавтов, ну, такой сухой, у нас, кстати, тоже такое продают, который продается без холодильника, либо обычное мороженое из супермаркета, вот, видимо, ты про это говоришь, обычное мороженое из супермаркета с добавлением загустителей, оно держит форму при комнатной температуре благодаря стабилизаторам какой-то гуаровой комедии, полисорбату и прочего, но распадается до жидкого состояния, если оставить его очень надолго, и превращается не в лужицу, а во взбитую пену.
8: Да, и вот они оставляют, причем они оставляют эти десерты, они берут большие подносы и ставят на них какие-то печенье, торты, мороженое, еще какую-то еду, и там туда даже не приходят жуки, ну, то есть муравьи, вот они просто во дворе ставят, и никто это все не ест.
7: Ужас какой.
8: Хлеб, который, знаешь, что они делают? Они берут это все в тазик с водой, хлеб и замачивают на сутки, потом так вот его достают, оно как тряпка, то есть он даже не рассыпается.
7: Приятного аппетита всем, кто завтракает.
8: Короче говоря, в России еда просто потрясающая. И вот этот наш фастфуд, начиная от крошки-картошки, где ты можешь действительно вкусно, недорого, полезно, и заканчивая там любыми азиатскими забегаловками. В общем, это круто.
7: Да. В общем, американцы, которые к нам приезжают, действительно, они, я уверен, шокированы. Мария Захарова объяснила, что дает участие американцев в Питерском экономическом форуме. Это дает возможность Вашингтону донести свою позицию до широкого круга участников. Визит представителей США действительно есть. Несколько человек, я знаю, приехали в этой делегации. Возглавил ее глава комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук, младший, кстати, основатель и президент Национального фонда памятников США и специалист по России во Всемирном фонде памятников.
8: Вообще, кто бы знал, что есть такая организация?
7: Да, у них много раз. Но Марко Рубио спросили на пресс-конференции, знает ли он о американцах на ПМФ. Он ответил, что мне неизвестно о делегации, которая отправилась туда. Я знаю, что россияне проводят этот форум, это мероприятие, но я не думаю, что там есть высокопоставленная делегация, сказал Рубио на слушаниях в Сенатском комитете. Ну, вроде американцы не разобрались среди своих.
8: Кстати, вот этот вот Кук, он интересно, что выступал в посольстве в Вашингтоне, читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, в Ясной Поляне, в Архангельском. То есть он вот в этом сообществе архитекторском, это известный человек. И его вот там встречают, и он как раз говорит, что вот это сотрудничество в сфере культуры – это прекрасный способ восстановить двусторонние отношения. Что, конечно же, бесспорно, так и есть.
7: Ну, а где не налаживает двусторонние отношения, как не в Питере?
8: Угу.
7: Кстати, сегодня, да? Вчера там тепло было, ярко, и солнце светило, сегодня вроде дождик обещают.
8: Ну, понятно. Значит, надо всем слушать президента, и нечего ходить гулять, сидеть,
7: но
8: слушать.
7: Вечериночки-то легендарные петербургского форума проходят в закрытых помещениях, как
8: а почему
7: правило.
8: Мы не обсуждаем уже давно про вот этих вот девушек из эскорт-услуг?
7: А их там нет. Ну, нет их там.
8: Мне так нравились эти разговоры, которые просто много лет подряд, каждый раз, когда начинается ПМФ, говорят, все, у нас дефицит девушек с пониженной ответственностью, а в этом году нет этих разговоров.
7: Да их нет уже много лет там. Это было миллион лет назад.
8: Так а что туда ехать тогда?
7: Ну, не... господи, ехать, контракты заключать, ехать туда. На самом деле, вот сколько раз был, ни разу не видел вот таких вот, о ком ты говоришь. Там огромное количество красивых девушек. У нас, на самом деле, безумное большое количество девушек, женщин, которые реально очень красивы, а еще и у них бизнес есть. Вот я единственное, что расстроился, вот единственный минус, что я не на Питерском экономическом форуме, как я найду себе богатую жену, сидя в студии в Москве?
8: Mm-hmm.
7: Никак. А в Питере на экономическом форуме был бы шанс. А на вечериночке...
8: Пять раз ездил, Костя, все зря.
7: Понимаешь, ну как зря? Не зря.
8: Не зря.
7: Есть что вспомнить, как говорится. А где-нибудь там на концерте Маликова в одной из железнодорожных компаний мог бы узнать, познакомиться с кем-нибудь, с железнодорожницей, понимаешь?
8: А кто там сейчас выступает вообще на концертах? Ты смотрел, какие там звезды приглашены?
7: О, да там же огромный список. Нет, ты что, там огромнейший список.
8: Ну, в общем, все, кого мы знаем, наверное, да?
7: Весь топ.
8: Шаман-то будет?
7: Шаман, не знаю. Ну, а весь топ выступает. Ну, вот я бы на Маликова сходил, если честно. Он классный. Так что как вот жениться? Никак.
8: Эх, ты знаешь, у нас вот есть еще одна новость насчет, раз уж мы тут говорим про иностранцев. Крис Хилали попросил у Путина российское гражданство. Это американский журналист. Товарищ мой, кстати, очень.
7: Да он
8: классный,
7: давненько живет уже в России, насколько я знаю.
8: Я так понимаю, что он год живет в России, но он сотрудничал с нашими СМИ и раньше. И вот сейчас он в Ормузском проливе был. Я видела, что просто по всем каналам его вот эти вот репортажи, где
7: он прям
8: там
7: ездил туда.
8: Да, у него там есть, у него гражданство, по-моему, даже иранское, но это не точная информация. Он туда ездил, его туда пропустили, и он плавал по Ормузскому проливу, и все наши СМИ забрали вот эти его репортажи, когда он там, собственно, рассказывал. Он общался с... Он в Старобельске был сейчас, общался с иранцами, на всех там иранских СМИ, телеканалах дал свои комментарии тоже.
7: Ну, ты так говоришь, как будто бы он иранец, а на самом деле он вообще юрист.
8: Он американец,
7: специалист по международным делам,
8: происхождения.
7: Да, выпускник Дортмунд какой-то колледж, юридический факультет Корнельского университета.
8: Он еще депутатом у них был.
7: Университет Афин, имеет степень магистра в области правовых исследований, член Американской ассоциации юристов и Национальной коллегии юристов США. И так далее, и тому
8: подобное.
7: Он был
8: подобное. У них депутатом, то ли в Калифорнии, то ли где. То есть он у них был в политике в том числе. А сейчас, насколько я поняла, у него там ФБР закрыл ему доступ вообще в Соединенные Штаты.
7: Отвечает за деятельность какой-то юридической компании или ассоциации в Латинской Америке, Азии, на Ближнем Востоке. В общем, да, короче, этот дядька Кристофер Хилали попросил у Владимира Путина российское гражданство.
8: У меня, кстати, на канале есть с ним... подкаст. Если хотите, зайдите, послушайте. Очень интересный человек.
7: Ну, надо давать, чего нет.
8: Ну, вот это, знаешь, к слову о том, что ты сказал, что там невеста туда-сюда, ну, вот и иностранцы тоже едут к нам, потому что у нас самые красивые женщины. И красивые,
7: и умные,
8: и женат
7: этот Хилали? Грек, говорят, он не иранец,
8: нет,
7: он грек. Не женат?
8: Нет, нет, бесхозный. Бесхозный Хилали, друзья.
7: Дамы.
8: Но у него целая куча детей, кстати.
7: А как он бесхозный, с кучей детей?
8: Так, вот представляешь.
7: Ну, знаешь, Хилали с прицепом, хотел сказать, нам не нужен.
8: Но он без прицепа сюда приехал. Ну, короче, да.
7: Короче, у него где-то есть дети.
8: Где-то есть,
7: но
8: в Америке.
7: Кто рискнет, тот рискнет. Девчонки, вперед. А почему сам вот не подсуетился? Женился бы, имел бы вообще легкое право, короткий путь, скажем так, красная дорожка по умнике и умнице, короткая, получил бы гражданство.
8: А другие ребята, вот, которые работают, американцы в наших СМИ, они получили гражданство?
7: Многие, да.
8: Вот Дон там разные есть же.
7: Дон Кортер, по-моему, да, уже получил российское гражданство.
8: Ну, вот они давно тут живут, так что люди предпочитают жить
7: ну,
8: здесь,
7: Дона,
8: в России.
7: У Дона, не знаю, девушка или уже жена, она русская абсолютно. Mm-hmm. Дон пошел по красной дорожке.
8: Правильно
7: Дон
8: сделал.
7: Дон Кортер красавчик в этом плане, мой коллега из RT. Что еще из интересного? Тем временем, пока здесь часть американцев пытается в Петербурге о чем-то говорить с нашими партнерами, с нашей страной. Страны НАТО потратили почти 6 миллиардов долларов на американское оружие для Украины. Об этом заявил генсек НАТО, который находился в Киеве.
8: Давайте вот это помедленнее прочитаем. Страны НАТО потратили 6 миллиардов долларов на американское оружие для Украины. То есть они скинули, чтобы закупить у американцев это вооружение.
7: Так, ну, НАТО же так и существует. Все платят американцам, чтобы они их как бы защищали. 6 миллиардов долларов. Эта поддержка будет продолжаться, подчеркнул Рютте. Однако там были разные казусы Зеленского. Журналисты начали спрашивать вообще о помощи США. Зеленский только открыл рот сказать, что американцы недостаточно помогают, как Рютте перехватил инициативу.
8: 6 миллиардов.
7: И сказал, что американцы делают все возможное. Президент США Дональд Трамп красавчик. И Рютте верит в усилия штатов о поставке ракет Украине.
8: Угу. Но у нас Лавров правильно говорил, что любые грузы с вооружением для Украины — это законная цель для российской армии. И вообще страны НАТО играют с огнем, когда поставляют вот это оружие киевскому режиму. Ну, пока все есть как есть, и мы продолжаем наблюдать, как со всего мира, ну, как они говорят, с цивилизованного мира, из развитых стран, из Европы стекаются эти деньги на американское вооружение, финансируют эти корпорации огромные.
7: Ну, это вообще идея для стартапа. Начать войну и продавать оружие тем партнерам, которые помогают одной из сторон. Но, кстати, Рубио вчера признался, что, по сути, американцы приняли сторону.
8: Какую?
7: Ну вот он сказал как раз на одном из выступлений, вот в Сенате этом, он говорит, ну вы тут считаете, что мы не участвуем в войне на Украине, но смотрите, мы вводим санкции против России и поставляем оружие Украине, значит, мы выбрали сторону в этой войне. Вот такое откровение.
8: Даже удивительно. А мы-то не знали, мы думали, что они на нашей стороне, что Трамп наш. Пусть были вот эти разговоры, Трамп наш.
7: Да, ну, раз мы говорим о тех, кто тянется к России, еще одна новость буквально одной строкой. В эстонской Нарве идет аж торговля местами в очереди на границу с Российской Федерацией. Чтобы попасть в Россию через пограничный пункт пропуска в Нарве, человеку требуется больше половины дня. И все больше путешественников жалуются на эти очереди и на тех, кто там занимает места и их продает. Стоимость места в очереди 160 евро.
8: Выгодно. Хороший бизнес. Тоже идея для стартапа. У нас новости.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.
2: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна, каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».
0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима.

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Буту. Здравствуйте. Свыше 110 станций Starlink уничтожено в мае на Харьковском направлении. Это позволило нарушить интернет-соединение и связь подразделений ВСУ с пунктами управления на отдельных участках. Об этом сообщил военнослужащий с позывным «Карта». Он отметил, что из-за недостаточной маскировки оборудование обнаруживалось как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах. После определения координат данные передавались на командный пункт, а затем ударным расчетом. Поражение целей наносилось FPV-дронами и коптерами со сбрасыванием боевыми частями. Западные журналисты не хотят приезжать в Донбасс и видеть преступления украинской стороны, поскольку это не отвечает их интересам и интересам их корпораций. Об этом заявила журналист из Соединенных Штатов Кристофер Хеллали. Он также подчеркнул, что большинство западных СМИ работают в интересах правящих кругов своих стран и замалчивают преступления Киева. Хеллали назвал их стенографистами элиты и правящего класса. По его словам, они создают политическое прикрытие для военных преступлений, которые могут продолжать совершаться. Полицейские Камчатки задержали 32-летнего москвича, который по схеме «звонок из ФСБ» забрал у двух местных жителей более 45 миллионов рублей и переправлял деньги в Москву. Об этом сообщили в краевом МВД. По версии следствия, мошенники звонили пенсионерам через мессенджеры, представлялись сотрудниками ведомства и убеждали, что их сбережения пытаются похитить. Жертвы снимали все накопления и передавали местному курьеру. Тот, в свою очередь, отдавал деньги москвичу, который увозил их в столицу. В отношении приезжего возбуждено уголовное дело. Он сейчас под стражей. Полиция ищет и других участников группы. Правоохранители напомнили, что настоящие силовики никогда не звонят с требованиями перевести деньги на безопасные счета или передать их курьерам. Продажи новых автомобилей бренда «Лада» в России в мае этого года выросли на 11%. В годовом выражении составили 28 400 штук, передает агентство «Автостат». Самой продаваемой моделью стал седан «Гранта», чей результат в конце весны составил 11,5 тысяч проданных машин. Следом идет «Веста», а в тройку лидеров замыкает «Лада Нива Тревел». Всего за январь-май в стране продано 124 тысячи новых «Лада», что на 5,5% меньше аналогичного периода прошлого года. Более 140 жилых гнезд краснокнижных аистов зафиксировали охотоведы в заказниках Амурской области по итогам весенних учетов. Об этом сообщили в дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий региона. Больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.

0: «Эспрессо».
1: Это «Эспрессо» 91.2 в Москве. Константин Придыбайло, Кир Берева, Катерина. У нас российские новости.
2: 91.2 FM, да.
1: Да, 91.2. Я что-то думаю, в Москве FM. Да, да.
2: Я думаю, это температура интересная, можно подумать.
1: Или время.
2: Или время такое. Ну, температура вполне возможна в результате некоторых событий. Но, надеюсь, не будет при
1: нашей жизни. Это загадка, это просто, да, ребус.
2: Тем временем, к нашим новостям. Очень важная новость. Тут вице-премьер Татьяна Голикова задалась вопросом, которым я задаюсь, если честно, уже достаточно много лет, и я не нахожу на него никакого ответа. Татьяна Голикова, вице-премьер, поручила Минздраву, Минтруду, Минпросвету и еще разного рода там органам разобраться, в чем же причина разрыва в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в России.
1: Да, там ожидаемая продолжительность жизни в разных когортах. Ну, там измеряют обычно при рождении до 15 лет, в 65 лет, в 80 лет. И почему вот мужчины живут меньше, чем женщины? Я всегда была уверена, что просто мужчины, ну, во-первых, опасную жизнь ведут, а во-вторых, не следят за здоровьем. Жизнь. Ну, знаешь, типа, доживший до 40 лет мальчик, это уже выживший.
2: Ну, так и
1: уже
2: есть.
1: Молодец.
2: Ну, вообще, глобальный разрыв в мире примерно 4 года. Мужчины доживают до 71 в среднем по планете, а женщины до 75. А вот в нашей стране этот разрыв исторически шире, до 10 лет, представляете себе? 10 лет разница. В этом разрыве. Что может влиять на это? Биология. Говорят, что женский организм лучше защищен от сердечно-сосудистых заболеваний благодаря гормональному фону, благодаря вот эстрогенам, а также наличию двух хромосом.
1: Но почему же тогда в других странах не так? Не 10 лет, а 4, если это все биология.
2: Минздрав когда-то говорил, и мы сейчас поручили еще раз пересмотреть эти вопросики. Ключевой фактор – более частое злоупотребление всякими вредными привычками, игнорирование профилактических медицинских осмотров среди мужчин. У нас у мужика пока не отвалится,
1: да,
2: ты не пойдешь никуда.
1: Угу.
2: Вот, а надо ходить чаще. Ну и да, профессиональный травматизм. Мужчины чаще заняты на работах с тяжелыми, опасными условиями труда, повышают риски преждевременной смерти.
1: Ну, действительно интересно, почему так. Вот я все-таки склоняюсь к тому, что у нас мужчины пренебрегают своим здоровьем. И у нас, может быть, действительно есть вот это в менталитете, что если, ну, в общем, не ной, не жалуйся, не ной, не ходи никуда, да и лень куда-то идти к врачу, в очереди стоять.
2: Да, но это, мне кажется, зависит еще от воспитания. Вот, друзья, напишите в комментариях, вот вы когда были маленьким мальчиком, например, у вас там что-то начинало болеть, вы там подходили к родителям и говорили, вот у меня там болит нога, а тебе там родители отвечали, а это не болит, а попа не болит, а то все, 5-10, иди давай, делай уроки и не ной. И в итоге ты идешь, делаешь уроки, а у тебя потом там, я не знаю, а оказывается перелом был.
1: Нога отваливается.
2: Да, а ты забыл, как это произошло, а тебе вот так сказали, и это все.
1: А девочки так не говорят, получается?
2: Мне кажется, к девочкам как-то, если у девочки что-то болит, то родители как-то к этому внимательнее относятся.
1: Mm-hmm.
2: Не знаю, напишите. У меня, ну, я мальчик, я слышал в свой адрес такое, что если у меня реально что-то болит, меня спрашивали, а вот другое место не болит то самое, пятая точечка.
1: Ну да, это, наверное, связано, во-первых, с тем, что мальчики более активны и больше травм получают. Ну, то есть ты же не будешь по каждой царапине бегать за ним там, ой-ой, там, сыночка-присыночка. И не хочется, чтобы он вот такой вот вырастал весь.
2: Сыночка-сыночка, сыночка-присыночка. А что плохого вот сыночка-присыночка?
1: Ну, избалованный мальчик — это очень плохо.
2: Я таких не встречал.
1: Да ладно. Нет?
2: Нет, нет.
1: Я видела и много, которые...
2: Я только в интернете таких вижу.
1: Да? Которых мама там сначала кутала в одеяло, в полотенце, чтобы он не ушибся, не дай бог, нигде. Потом они считают, что весь мир будет к ним так относиться. Хочется все-таки, чтобы мужчина был и мог брать ответственность за все, и не был там нытиком каким-то, чтобы был крепким, сильным, на которого можно положиться.
2: Ну...
1: Вот. Такой вердикт я выношу.
2: Ну вот, а как вот сыночка-присыночка выглядит? Вот типичный.
1: Сыночка присыночка, но он капризный, он не готов брать на себя ответственность,
2: Может быть, он границы выставляет.
1: Да, да, он выставляет границы, он не хочет ничего особо делать, он хочет, чтобы за ним ухаживали, он считает, что если какое-то неудобство там ему доставили, то он, ой, все, я пошел, ну вот так вот, не готов ничего терпеть, ни на какие компромиссы идти и, в общем, ни с кем договариваться.
2: Не знаю, я таких не встречал. Если вы встречали, друзья, напишите в комментариях. Тут Громгерт пишет: Костя, все дело в теломерах. У нас, у мужчин имеется в виду, 7 штук, у женщин 8, благодаря хромосомам X и Y. Наши клетки на один раз меньше делятся.
1: Так а вот почему тогда в других странах 4 года гендерный разрыв, а у нас 10 лет? Вот в чем вопрос-то. Не, в том, что, наверное, есть какие-то биологические причины, ну да, но с другой-то стороны, ведь факторы образа жизни, они гораздо сильнее влияют на все это, чем, ну то есть приобретенное влияет больше, чем рожденное.
2: Будет интересно увидеть отчет вот этого Минздрава и всех-всех-всех, кого попросила Голикова разобраться. Найдем причину. Все, будем жить равно долго. Тем временем в России, пишут, растет число многодетных семей. Об этом заявили в Счетной палате. В 2 раза за 10 лет количество многодетных семей выросло. Расходы российского бюджета на поддержку семей с детьми с 2021 года тоже выросли.
1: 2,9 миллиона в 2025 году количество многодетных семей. Боже мой, как много. Я даже не представляла себе, что столько.
2: Ну, это же хорошо.
1: Да, уже. Да. Ну, 2,9 миллиона. А, ну, это многодетные же у нас 3 детей.
2: Да.
1: Но все равно много. 2,9 миллиона.
2: Угу. Это хорошо. Но вообще многодетные настолько много и часто сталкиваются с бытовыми проблемами. Я даже вот как-то не думал об этом. Ну, вот буквально на днях общался с одним многодетным отцом, и он говорит, вот даже если нам куда-то отправиться со всеми детьми, это невозможно. Например, говорит, вызываем такси, даже если вдвоем, вот 2 ребенка берем, а в такси только 1 детское кресло.
1: Да, да, да, да.
2: А таксисты отказываются вести ребенка в специальной люльке, которая, ну, есть такие коляски, я так понимаю, он мне объяснял, что там, ну, коляска обычная, а потом колесики отщелкиваются, и остается люлька такая. Она то же самое, что детское кресло. Вот многие таксисты отказываются от этого.
1: И, в общем... А цена? То есть у тебя с детским креслом там на треть будет дороже, чем без него, с 2 креслами в 2 раза, соответственно.
2: Так, а с 2 креслами еще немного таксистов.
1: Да.
2: Обычно 1. В общем, настолько много проблем вот просто в быту, что, ой, мама дорогая, на
1: самом деле. А в отпуск посчитай поехать. Я вообще, вот эти финансовые расчеты, это моя такая забава, которую я практически постоянно занимаюсь. И вот, ну, представь себе, папа работает, 3 детей. Мама, наверное, не может работать там с 9 до 6 вечера, потому что так или иначе у нее эти дети маленькие там в течение 8-9 лет. Она с ними сидит. Ну, потом она куда-то вышла, но это все равно не полный день. И вот тебе надо на 1 зарплату, а квартира какая нужна с 3 детьми, а машина
2: я считаю,
1: уже
2: вот
1: другая.
2: Ты говоришь, а что вот, а сколько стоит в отпуск поехать? Я считаю, что если семья многодетная, ей нужно давать участок.
1: Ага.
2: Прям земли, кусок, там, 20 соток, 30 соток, ну, сколько они там захотят. Ну, я думаю, не меньше 10. А там уже дальше, хоть 40 соток. Вот если они считают, что им столько надо, и они это потянут, пожалуйста. И льготную ипотеку на строительство дома. Не квартиры, ни в коем случае не квартиры, а именно дом и участок земли. И тогда и вопрос отпусков отпадает, потому что отпуск будет у них прям там. И вопрос вообще жизни, здоровья и всего-всего. То есть дети будут на природе, дети будут в ограниченном пространстве под контролем, да, там заборчик поставили, все, у тебя дети копошатся на твоем же участке. Не надо переживать, смотреть там в окно, что происходит и так далее.
1: Это правильно, должна быть инфраструктура, то есть у тебя должны быть там школы, детские сады, поликлиники, то есть какие-то вещи более или менее шаговой доступности, либо опять же машина, которую тут.
2: Ну вот да, и льготный кредит на автомобиль отечественный. Вон «Волгу» показали на Питерском экономическом форуме. «Волга» — это, по сути, старая «Вольво» XC90, по-моему.
1: Сколько она стоит?
2: Или 60.
1: Я видела эту «Волгу», очень красивая. Я бы такую, конечно, себе завела.
2: «Волга» К50. Не знаю, сейчас посмотрим, сколько она стоит.
1: Наверное, 1,4 миллиона, да? Так вот. По нынешним ценам. Безумная цена. Я помню, когда квартиру можно было 2-комнатную за 4 миллиона купить.
2: Так, сколько стоит «Волга» так, господи, Волга С50 от 2900, Волга К40 2750, а Волга К50, которую как раз показали на экономическом форуме, она 4 миллиона.
1: Она 4.
2: Да, но это пока не очень понятно. А вот, эта Волга К50, которую показали, да и К40 тоже, в принципе, это же прям старый Volvo. Тут многие пишут, что вот, это китаец Geely. Китаец Geely просто купил Volvo со всеми потрохами, вместе с инженерами, вместе с разработками и так далее. Это то же самое. Volvo вот, и Волга, они ближе друг к другу, чем Geely и Волга. И вот, пожалуйста, отечественный классный автомобиль, огромный, здоровенный. По безопасности Volvo всегда считалась самой топовой машиной. Пожалуйста, льготный кредит на, вот на такую Волгу. И вперед, вот вам схема.
1: Ну участок. Или вообще третий ребенок родился, машину получили. Что тут, неужели для нашего государства это недоступно? Я думаю, что и деньги найдутся, вполне. И все. А знаешь, что еще очень интересно про автомобили? Вот BLG же, то же самое, белорусы, сделали совместное предприятие с китайцами, построив вот это свое BLG. И у них идет план по импортозамещению. То есть у них локализация, все больше и больше узлов и деталей становится местного производства. Интересно, есть ли у нас такое и какой план вот на это поставлен. То есть условно в течение там 5 лет мы замещаем там 40% тех компонентов, которые входят в эту машину. Вот это тоже...
2: Да, есть такой план, потому что когда принимают, что автомобиль отечественного производства, специальная экспертная группа анализирует, сколько в нем отечественного. То есть вот та же «Волга», она не будет считаться отечественной, если там определенная доля крупных узлов и прочего произведена не в России. Об этом кто же мне говорил? Я уже не помню, кто об этом говорил буквально на днях. И поэтому «Волга» отечественная, потому что в этой «Волге» тоже высокая доля отечественных каких-то вещей, не знаю, там, стекла наши 100%, там, фары, еще что-то. То же самое у нас происходит.
1: Ну, вообще, сейчас китайцы впереди планеты всей, в любом случае, по автомобилям, поэтому вот эти совместные предприятия с ними, это, конечно, очень прогрессивно, особенно с потенциалом вот этой будущей локализации.
2: Так вот что, Стрелин Воробей пишет про мою идею про участок и дом. И папа будет на дорогу, на работу тратить весь день и всю зарплату. Слушайте, вот у меня есть пример. Моя одноклассница, они с мужем, они не многодетные пока, у них двое, они купили участок. Это Удмуртия, город Ижевск. И у них от города до их участка 14 минут на машине. 14.
1: Это в Удмуртии. Ну, там работа, так, видишь,
2: подождите.
1: Должна быть.
2: Ну, не все же должны жить в Москве.
1: Естественно.
2: Хочешь жить в Москве, ну, есть и нюансы жизни в Москве.
1: Само
2: в том числе
1: собой.
2: Пробки, в том числе огромные расстояния. Вот и все. Если вы будете жить в своем регионе, неважно, это Новосибирск, может быть, это может быть там Ханты-Мансийск, то путь от вашего участка, который формально за городом, до работы в центре города, по сравнению с Москвой, он сокращается в 6 раз. Ну, минимум. Вот и все.
1: Ну да, 15 минут это и даже комфортно. Я даже слышала такую статистику, что когда у тебя дорога занимает там от 15 до, ну, типа 50 минут, что это как раз то время, которое нужно, чтобы настроиться на работу. Потому что ты доезжаешь, ты уже все в работе ментально, и, в общем-то,
2: ну, слушай, я считаю, что час езды — это недолго будет. Ну, там, около часа, вот как ты говоришь, 50 минут. Ну, как раз настроиться, как раз там отойти, там, прийти в себя, там, завтрак частично переварился, и ты приехал на работу. Ну, за 50 минут в любом столичном регионе, ну, в любой столице региона можно проехать от края до края.
1: Ну да, в общем-то, даже и мы так ездим примерно в 5 утра без пробок.
2: Ну, я за 30 минут доезжаю.
1: Ну, я тоже за 30.
2: Без пробок.
1: Ну, то есть 30-50.
2: А на метро я еду, вот я час еду на метро. Это я в рамках Москвы еду. А где-нибудь там в том же Ижевске можно за 50 минут проехать весь город вдоль и поперек.
1: Но у нас же еще железные дороги скоростные развиваются. То есть опять предполагается, что можно будет из условной Твери доехать до Москвы там, ну, за час, допустим. Удобно? Удобно.
2: Ну да. Ну тут, кстати, вот еще новость подлетела про поддержку многодетных семей и прочих. Главной целью использования манкапитала стало образование детей. Вот тоже интересная история. Вкладывают в образование. В общем, тема такая дискуссионная. Можем...
1: Ну так потому что невозможно жилье купить. И единственное, на что ты можешь потратить этот мат-капитал, это на какие-нибудь как раз курсы, кружки, там детский садик платный.
2: Ну, с жильем тоже есть нюансы. Там потом пойди продай это все купленное на мат-капитал. Я думаю, это... В этом тоже есть недостаток. То есть ты, если ты покупаешь квартиру на мат-капитал, а у тебя рождается третий ребенок, и вы хотите разменять эту квартиру, mm-hmm. то вы ее не продадите просто так, потому что там вложен мат-капитал первых двух детей. Mm-hmm. И эти части принадлежат этим детям. Ну, то есть там отдельный...
1: Ты записываешь на них. В принципе, это не такая большая проблема. Но я согласна, да, что есть неудобства с этим определенные, но все-таки большинство людей покупают квартиру, чтобы в ней жить, а не чтобы ее продавать.
2: Нет, так ты купил,
1: я же
2: тебе говорю, что ты купил, да, угу. родился один ребенок, второй, третий, вы пытаетесь расшириться, угу. и ты эту квартиру с мат-капиталом замучаешься продавать. Ну, то есть там определенный геморрой, как
1: есть,
2: говорят,
1: да,
2: по-русскому.
1: Есть такое.
2: А вот начали, сказал, говорят по-русскому, на самом деле надо было сказать, говорят на русском, сегодня ЕГЭ по-русскому просто. 4 июня, сегодня у нас огромное количество людей сдают ЕГЭ по русскому языку.
1: 669 тысяч человек.
2: Да, из них 651 тысяча – это выпускники этого года. Остальные – это те, кто в прошлом заканчивал или ранее, и решили еще куда-то поступать, или просто ради интереса сдать ЕГЭ. Этот ЕГЭ обязательный.
1: Какие экзотичные интересы у людей.
2: Во всех регионах, во всех образовательных организациях все выпускники обязаны сдать ЕГЭ. Минимальный порог для получения аттестата – 24 балла. Чтобы стать отличником, не менее 70 нужно набрать. Для поступления в вузы обязательно нужен русский язык.
1: Удачи нашим выпускникам, хорошей вам сдачи экзаменов, чтобы все прошло спокойно, чтобы никаких панических атак у вас не было, и, в общем, чтобы все получили высокие баллы.
2: Продолжительность ЕГЭ 3,5 часа, две части, 27 заданий. И вот это последнее задание, оно творческое. И, конечно, как его написать, это большой вопрос. Я вам скажу так, для меня стало не очень приятным открытием, что советуют не делать из последнего задания прям супер творческую работу, что есть определенный алгоритм, как mm-hmm. нужно писать последнее задание. И я разочаровался. Я просто помню, когда я писал экзамен ЕГЭ, он был в эксперименте, 20 лет назад ровно было, я прям там эпиграф написал, я там все вот излил душу, как я любил это делать на уроках русского и литературы. Оказывается, и даже это уже зарегламентировано.
1: А мне кажется, с самого начала было. Это просто, видимо, у вас вот это действительно экспериментальные годы. А так-то с самого начала там натаскивают, что у тебя должно быть там введение, аргументы, заключение. Ну, то есть вот прям алгоритм. Угу. Понятные слова надо использовать, понятные обороты.
2: Ну, мне кажется, это теряет смысл того самого сочинения. Хотя оно, говорят, даже не называется сочинением. Оно официально называется там какой-то...
1: Творческое задание.
2: Нет, там какая-то страшная формулировка. Информационно-смысловая переработка текста. Вот Господи. Так называется последнее задание, а не сочинением. Это мы привыкли называть это сочинением. Но ЕГЭ уже идет несколько дней, и тут объявили, что 4 человека были удалены в первый день основного периода ЕГЭ за микрокамеры в галстуке, шпаргалки и вынос контрольно-измерительных материалов. Иных серьезных сбоев не было. А я бы хотел спросить наших слушателей, задать такой вопрос. Вот сейчас страшный период для многих выпускников, и мы все его с вами проходили. А вообще, вам в жизни пригодились многие знания, которые вам давали в школе? Вот, например, мне из геометрии пригодилось, наверное, только слово «параллельно». И то оно не касается геометрии. А мне говорили там какую-нибудь новость, я такой, да мне «параллельно» просто. Вот из ИЗО...
1: А мог бы говорить гипотенуза.
2: Да, понимаешь, из уроков ИЗО мне пригодилось слово фиолетово. Ну, то есть, а что ты думаешь там про это? Фиолетово. Это никак не связано с изобразительным искусством. Вообще никак. Просто мне фиолетово. Вот тангенсы, котангенсы.
1: А дециметром?
2: Это легенда вообще.
1: Да, да, да,
2: да. Что вы измеряете дециметрами? Расскажите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Давайте вспомним, какие... уроки, какие термины, какие знания, которые в школе нам буквально вдалбливали, нам в жизни взрослой не пригодились. Корень, например. Вот как, когда последний раз вы считали корень квадратный?
1: Считали. Угу. Ну, друзья, конечно же, надо понимать, что то, что мы здесь говорим, это шутки, потому что любому адекватному человеку ясно, что школьная программа расширяет кругозоры, когда у тебя не хватает каких-то знаний, но ты просто называешься ограниченным человеком, поэтому мы шутим.
2: А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире.
0: Здравствуйте, Александр, Волгоград. Всем желаю доброго дня. Скажу, что знания по школе, школьные знания мне очень пригодились. Однажды нужно было измерить площадь крыши, она очень сложная была. У меня была только линейка, рулетка и транспортир. Измерив углы и вспомнив тригонометрию, я вычислил площадь вот этой изогнутой поверхности и попал точно. Когда вы оказали все материалы, они просто легли, все крыша, все было постельно. Сказали, кто вам делал расчеты. Когда сказал, что это все было на листке бумаги, специалист сказал, не может быть, это специальная компьютерная программа, она стоит там очень много денег,
1: вы
0: не могли это сами посчитать.
2: Супер.
0: Поэтому, на самом деле, школьный курс, он очень рулит. И плюс физика. Это прямо помогает, выручает электричество, понимание, где как работает, где фаза, где ноль. А сам разобрал приборчик, собрал, зачем тратить на ремонт. На самом деле, школьный курс физики, это дает нам шанс выжить в этой изменчивом мире.
2: Спасибо большое. Ну, круто, слушай.
1: Какой мужчина.
2: Да, да, да, круто, конечно. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира «Радио Спутник». Делитесь полезными знаниями, которые вы вынесли из школьной программы, может быть, необычные. Вот вам, может быть, тоже крышу приходилось измерять или пригодились косинусы, синусы. И вот то, что вообще никак не пригодилось.
1: Ну да, дециметр. Меня очень забавляют вот эти сравнения, когда говорят, типа, в советское время, там, в 70-е годы, давали вот такую фигуру там трехмерную и говорили, вычисли ее площадь, там, известно несколько параметров. Потом там в 90-е стали давать двухмерную фигуру, вычисли площадь. В 2000-е стали давать фигуру и говорить, известно А и Б, надо вычесть из них, посчитайте, да. А сейчас говорят, из трех вариантов выбери, что это такое, прямоугольник, яблоко или слон.
2: Антон пишет, у меня племянник думал, что ему геометрия не понадобится, сейчас не может площадь стены посчитать, чтобы купить материалы для ремонта. Вот как раз-таки в пример той же самой крыши. Да, есть такое.
1: Да, но это и интересно, честно говоря, и развивает. Все вот эти математические, казалось бы, зачем там это считать, когда можно все на компьютере, а с другой стороны, когда у тебя мозг более активно работает и занят этими логическими задачами, он у тебя и другие вопросы решает лучше.
2: Ну, что, смотря кем ты работаешь, вот тоже возможно. Вот я учился в физико-математическом классе, а стал гуманитарием. И мне, конечно, корень не надо высчитывать. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Делитесь своими знаниями, которые вам пригодились или не пригодились никогда. Вот. Ну, конечно, все вспоминают эбонитовую палочку, например, да? А периодически нас бьет статическим электричеством. Я знаю, откуда оно берется. А у нас звонок. Доброе утро, вы в эфире.
3: Доброе утро, радиоведущие, радиослушатели. Зовут меня Вадим, архитектор, много звоню вам. Смотрите, я так скажу, что я раньше тоже, вот когда был школьником, всегда говорил, зачем мне химия, зачем мне то, все. Я учился в художественном лицее, потом на архитектора в архитектурной школе, потом в Московском архитектурном институте учился. И я вот так сейчас в прошедшее время понимаю прекрасно несколько вещей. Первое, и физика, химия, вот все вот эти биология, оно помимо того, что ты получаешь базовое понимание устройства вообще мира, да, науки, да, даже если тебе эти знания в принципе не нужны будут в твоей профессии, они дают тебе возможность уметь адаптироваться, да, в ситуации разные, решать разные задачи. И она готовит лучше к жизни. Все это максимально необходимо. Оно всегда пригождается, любые знания. Поэтому да. И вот я вот всегда своим ребятам, которые помладше меня, говорю, нет, вот пока есть возможность, учитесь, читайте книги. Чем больше вы впитаете, тем больше результатов вы сможете достичь, тем больше у вас будет база знания. Поэтому всегда учитесь, развивайтесь, потому что потом работа, времени, там только опыт. Там только опыт. А сейчас нужно, вот пока есть возможность учиться, лучше конечно, разная была ситуация. Я там деньги нужны были, с ним подрабатывал и так далее. Я сейчас прекрасно понимаю, что у меня нет времени сесть, книжку прочитать. И жалею, что вот иногда гнался за копеечкой, за рублем, а надо было больше сесть, читать.
2: А я жалею, что у нас эфир заканчивается. Спасибо вам большое за звонок. Как всегда. Много комментариев, что пригодилось, что не пригодилось. Тут и формулу квадрат гипотенузы и многое-многое другое. Удачи сегодняшним выпускникам. Катерина Кирберева, Константин Придыбайло. Экспресс вернется завтра. Пока.
1: Пока.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
3: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
4: А где тут бродит жираф на озере Чат?
0: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Арестован севастополец, передавший украинским спецслужбам сведения о российских военных. Экипаж «Солнцепёка» уничтожил укрепленный пункт ВСУ в Сумской области. В ЛНР нашли документы с грифом «Секретно» украинской военной администрации. Теперь подробнее. Задержанный арестован севастополец, передававший спецслужбам ВСУ сведения о российских военных. Ему грозит до пожизненного срока. Об этом сообщает ФСБ России. Подозреваемый подтвердил факт своей вербовки и дальнейшее сотрудничество с украинской спецслужбой, а также сообщил о используемых каналах связи и выполнении заданий по сбору и передаче личных данных российских военнослужащих. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Экипаж тяжелой реактивной системы «Солнцепёка» группировки войск «Север» за один боевой выход уничтожил укрепленный пункт ВСУ и скопление живой силы противника в Сумской области. Об этом сообщил командир взвода с позывным «Пепел». По его словам, корректировка велась в режиме реального времени расчетами БПЛА, которые подтвердили попадание в цель пристрелочного снаряда, после чего экипаж выполнил залп. Документы с грифом «Секретно» Луганской областной военной администрации, а также бумаги, компрометирующие ряд украинских чиновников, работавших на подконтрольной Киеву территории Луганской области, нашли в ЛНР. Об этом сообщил представитель силовых структур. Кроме того, найдены бумаги о продаже леса в Польшу, а также о внедрении в Луганской области псевдообразовательных программ для детей. Они предусматривали участие несовершеннолетних в курсах с представителями военизированных организаций с последующим рекрутингом. Сейчас этими документами работают спецслужбы. Россия и Венгрия имеют хорошие перспективы для сотрудничества в различных областях. Москва готова выстраивать прагматичные отношения с новым Кабмином, учитывая интересы друг друга. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По итогам парламентских выборов в Венгрии, прошедших в апреле, победила партия ТИСА Петра Мадьяра. На пост министра иностранных дел утверждена Анита Орбан. Главным направлением использования средств материнского капитала в России в прошлом году оказалась оплата образования детей. Об этом рассказали в Счетной палате. Напомню, материнский капитал выплачивается российским семьям после рождения или усыновления детей. Его средства можно направить на улучшение жилищных условий, включая покупку жилья в ипотеку, строительство и ремонт дома, образование детей, включая оплату кружков и секций, а также оплату товаров и услуг для реабилитации детей-инвалидов. Мошенники под видом девушек стали знакомиться с военнослужащими и предлагать обменяться фотографиями через специальные, якобы безопасные приложения. Однако их установка грозит кражей аккаунтов в мессенджерах. Об этом рассказали в компании по кибербезопасности F6. Злоумышленники стремятся получить доступ к аккаунтам бойцов в соцсетях, а также распространяют вредоносное программное обеспечение для заражения десктопных устройств и смартфонов военнослужащих. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Четко. Разберется.
4: Разберется.
5: Ого. Разберется.
0: Да. Стас разберется.
6: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан. На программе «Стас разберется». Быстренько, традиционно напомню, нас можно не только слушать. Собственно, в прямом эфире 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Мы есть во всех возможных площадках и соцсетях. ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Рутюб. Естественно, подпишитесь на нас в Телеграме, в Максе и где только нет. А это «Стас разберется». Стас Васильевич, стай, как и просто. Ай-яй-яй, как сейчас... Нехорошо, Стас, это радио, привыкай. Сколько лет прошло, все еще нет. Короче говоря, Стас Васильев, Стас Айкак Про, Стас Разберется. Привет, привет. Нет, чуть-чуть у нас небольшой проблема, небольшой, небольшой брак по звуку, по видео. Сейчас обязательно пересозвонимся, обязательно со всеми соединимся и будем рассказывать, разбирать, анализировать разное в мире происходящее. Много разных тем, как обычно, естественно, пока все следят за Петербургским международным экономическим форумом, в мире-то по-прежнему происходит всякое и разное. Про ПМФ у нас отдельный эфир, отдельные выходы в эфир от наших коллег. Денис Воробьев работает из Московской студии, точнее, из московской редакции, работает в Санкт-Петербурге. Сегодня у нас в 12:30 про это будет, поэтому обязательно, по-моему, в пол первого будет. Можно будет послушать, посмотреть, что где как происходит. Помимо этого, в новостях все очень подробно освещается. Естественно, в Максе, естественно, в Телеграме достаточно, опять же, этой информации. И что непосредственно сейчас хотелось бы обсудить или можно было бы обсудить? Ну вот, правда, очень интересная тема, очень занятная, забавная, правда, наверное, какая-то на грани научной фантастики относительно того, как мир, как страны Ближнего Востока и страны Персидского залива пытаются, могут и хотят обходить Ормузский пролив. Давай попробуем еще раз. Стас, привет-привет.
7: Да, привет.
6: Есть. Отлично.
7: Только теперь у меня звук двоится, ребятки. Сейчас стандартная наша проблема.
6: Вот. Сейчас совсем разберемся, я не сомневаюсь. А вот разберутся ли страны Персидского залива с возможностью как-то обойти Ормузский пролив, вот это я тебе предлагаю пообсуждать. Потому что каких только...
7: Теперь вообще ничего не слышу.
6: Каких только фантастических или полуфантастических моментов не предлагалось. Нет, чуть-чуть попозже, сейчас еще со звуком наладимся. И трубопроводы протянуть, и железные дороги протащить. Самый классный момент, который я видел, естественно, на уровне уж совсем какой-то неадекватной фантастики, это прорыть еще один канал. Это вот знаете, как есть долговременные, очень давние планы о том, как альтернативу Панамскому каналу еще одну создать. Более того, там даже есть место, через которое это можно сделать, но об этом как-нибудь в другой передаче. И про экологов отдельно, которые бесятся и прям выпрыгивают из штанов, как только разговор об этом заходит, хотя на самом деле, ну, можно представить, почему определенным, скажем так, кругам, государствам и организациям невыгодно было бы появление еще одного канала. Ну, а здесь вот, да, Эмираты, государства, которые рядом находятся, там Оман же, по-моему, еще тоже есть, вот так или иначе могут быть затронуты этим проектом. Но это совсем, правда, фантастика, там как-то, видимо, я так понимаю, сложно сделать, да и предлагают это люди, которые смотрят на территорию, на землю, на географию исключительно с точки зрения атласов. А так вот, да, и президент Турции снова здесь, значит, предлагает соединять Саудовскую Аравию с Турцией через железную дорогу. Я не знаю, по-моему, раз в полтора года мы точно слышим о различных инициативах Турции, которая очень хочет гонять нефтепродукты, энергоресурсы из региона Персидского залива туда вот сразу, в Европу, естественно, через свои мощности. В этом плане Турция постоянно и перманентно. То рассказывали про какой-то трубопровод, то теперь вот эта самая железная дорога. Причем, опять же, достаточно любопытно, проект этой железной дороги уже существовал, там начинали уже как-то строить, правда, в итоге то ли забросили, то ли построили и не стали пользоваться. Но нужно понимать, что там на подходах к Турции со стороны этого самого Персидского залива, со стороны этой, как это правильно назвать-то, Передней Азии, Малой Азии, достаточно сложная, сложная рельефная территория в плане рельефа, в плане гор и прочего. Поэтому это очень-очень амбициозно, очень и очень дорого. Что еще? В самих Эмиратах снова говорят о том, что будут строить трубопроводы, бензинопроводы, дизелепроводы и авиационно-топливопроводы. Говорят, причем даже строить они будут новый, то есть один уже есть. Там, если посмотреть, Эмираты, это, грубо говоря, такой треугольничком вверх, и, собственно, верхний угол как раз в этот Ормузский пролив и выходит. И вот срезать как бы туда, мимо этого Ормуза, ну, правда, это очень привлекательно могло бы быть в Эмират Фуджейра, который находится уже с восточной стороны Эмиратов, не внутри Персидского залива, а вот уже после выхода из Ормуза. На самом деле какое-то действительно очевидное решение. Но учитывая, что десятилетия прошли, и все это время, несмотря на то, что Ормузский пролив контролировался, и вот он как все проблемы, связанные с ним, возникли сейчас, так оно не было построено. Что будет дальше, будем, конечно, посмотреть. И еще одна попытка. Стас, привет, привет.
7: Да-да, привет. Вроде все должно было заработать.
6: Ну, отлично, все прекрасно. Давай тогда рассказывай сразу.
7: Большое спасибо. Но вы знаете, кого я хочу поблагодарить. У меня с интернетом, у меня ни ВК не открывается, ничего. Я считаю, отличная работа. Давно хотел начать меньше сидеть в социальных сетях.
6: Видишь, как здорово.
7: Вообще класс, вообще класс. Все, как обещал Александр Гелич Дугин в интервью у Ксении Собчак. Вот. Я считаю, мне уже можно выдавать порционный интернет по паспорту. Я, в принципе, заслужил. Видите, вот сразу бицульчика-то подросла чуть-чуть. Вы прям смотрите, какая. Все, интернета нет. Я начал тренироваться. Выучил, кстати, уже 3 языка. Там эсперанто неплохо владею. Ну, все, как говорили, скоро шагнем вперед.
6: Я так понимаю, ну можно про блогеров всяких начать, про ВКшных и не только. У нас есть такая тема, просто
7: я. А я их не могу теперь посмотреть. Ну давай, давай, слушай, давай, ну, такую тему начнем.
6: Тогда отложим эту историю с трубопроводами и с Ормузским проливом. Ну вот попались несколько десятков блогеров, инфлюенсеров и контент-креаторов, которые захотели халявный отпуск. В принципе, схема стандартная. Появляется агент, берет на, ну как сказать, ну не на понт, это как называется, подыскивает подходы. С точки зрения того, чтобы здесь подмазать, здесь расхвалить, тут вот эксклюзивность какую-то предложить. В итоге выманивает деньги, потом исчезает. Говорят, несколько десятков человек были обмануты. Но задаешься вопросом, если инфлюенсеры сами на это попадают, то чему они вообще учат и что они сами рекламируют? Вот подобные истории.
7: Инфлюенсеры, то есть развели самих инфлюенсеров, как я понял, да? Инфлюенсеры — это самые вообще легко разводимые люди. Вынужден признаться, что даже я в их числе, да, потому что я помню как-то раз, вот до сих пор мне стыдно за этот развод, слава богу, что со мной это произошло на первом этапе моей блогерской карьеры, и я на какие-то большие деньги не попал, ну, в общем, пишет мне чел, говорит, вот я там рекламный менеджер, то-то, то-то, давай буду продавать рекламу. Я думаю, ну, а что плохого может случиться? В итоге беру чела, он продает рекламу от моего имени, да, и в итоге там как бы, сматывается с деньгами просто. Я в итоге, ну, кому-то за эту рекламу деньги вернул, ну, кто был совсем зашкварный, кого я не хотел рекламировать, да, то есть вот, ну, какой-то кринж, там, какие-то пирамиды, я просто сказал, не-не-не, давайте я вам деньги за рекламу верну, потому что даже как бы кидать не особенно-то хотелось, вот, и тогда у меня реклама что-то стоила, ну, 5-10 тысяч рублей, то есть я там, ну, меньше сотки я в итоге попал, кому-то рекламу сделал, но блогер это самые легко разводимые люди, знаешь, почему еще, потому что нам все это легко пришло, и мы думаем, что ну вот раз, один раз, два раза пришло, вот повезло с этой карьерой, то так будет и всегда, и везде тебе будет сопутствовать удача. Это на самом деле очень сильно расслабляет, потому что, ну тебя зовут на какие-нибудь мероприятия, понятное дело, тебе там все на халяву. Тебя зовет какая-нибудь гостиница, прилетай к нам, понятное дело, и тут даже этого не уточняется, да, то есть там нет такого, прилетай к нам, снимешь контент, хотя и такие договоренности бывают. Обычно вот прилетай к нам, мы тебе отдых на халяву, и ты, соответственно, сам должен понимать, что ты должен что-то снять, потому что просто так на халяву ничего не бывает, но это все равно, это тебе и контент, и прочее. Вот. И блогеры — это самые легкоразводимые люди. Им предлагай что угодно и разводи как угодно. Вот. Особенно потому, что большинство из них — это люди, ну, скажем так, не самые умные. Ум, он вообще мешает добиваться успеха в блогосфере. А вот чем меньше ты думаешь, чем меньше ты анализируешь, чем проще у тебя картина, тем тебе получается лучше. Так что в этом плане не удивлен. Блогеров разводят, блогеры разводят точно также приезжают на какие-нибудь предприятия. Вот мне очень нравится, что в Америке есть целая культура, прям наследники экстремиста Тесака Марцинкевича с его национал-тутовизмом. Они там, вот я такой-то блогер, буквально за копейки накручиваешь себе аудиторию, да, то есть создаешь Инстаграм-аккаунт, выкладываешь там свои фоточки, накручиваешь себе лайки, накручиваешь комментарии, регаешь с какого-нибудь левого аккаунта и всякие там себе хвалебные оды пишешь, после чего пишешь каким-нибудь тренажерным залом, каким-нибудь производителем косметики. Вот, засылайте, я там всякое сделаю, вас прорекламирую. Они тебе засылают, ты про это снимаешь ролики, у тебя на халяву какие-то дорогие достаточно продукты, ты выкладываешь это к себе в Инстаграм и рилсики, накручиваешь лайки и просмотры, и все.
6: Запрещена экстремистская все дела.
7: Ну, там, да, раньше сметы было, но с ВКонтакте, я думаю, это особо не работает. Вот, потому что ВКонтакте и сам накручивает просмотры, там даже как-то париться по этому поводу не надо. Вот и все, то есть это на самом деле целая индустрия, индустрия продажи воздуха, вот этого, знаешь, богатого образа жизни. То есть, например, опять же, смотря по Америке, но это просто есть документальный фильм, где все это показывают, у нас абсолютно точно такая же ситуация, только наши лидеры мнений не особенно палятся, да. Вот вы когда-нибудь задумывались, я вот, ну, хотя вы не ходите, наверное, на всякие там мероприятия, но я вот когда прихожу куда-нибудь, вот там на премии или прочее, я смотрю на этих людей, кто это все? Вот кто это, вот кто все эти блогеры, я о них не знаю. Понятно, там как, ну, там, не знаю, Даша Дошек, там 20 миллионов подписчиков, ее как бы знают, но огромное количество людей, у которых нет вообще абсолютно никакой реальной живой аудитории, но они все это дело накручивают, а SMM-специалисты, так называемые, да, которые сегодня ты зовешь какого-то непонятного блогера, а завтра Эндрю Тейта на ПМФ, они сидят и такие, а, ну что, просмотры есть, но это есть, и там еще надо разобраться же, чтобы отличить, это надо уметь со всякими метриками работать. А зачем мне это надо? Я вот сижу у какого-нибудь бренда косметики, допустим, Faberlic. Мне Faberlic сказали, вот, у нас рекламный бюджет. Знаешь, почему в декабре больше всего рекламы покупают? Не потому, что Новый год и преддверие праздников на самом деле. Потому что на рекламу выделен определенный бюджет, и если ты его весь за год не потратил, ты должен...
8: На следующий год дадут меньше.
7: Да-да-да. И ты должен... Да-да. И ты должен срочно его потратить. Поэтому в Новый год рекламу берут вообще у всех, у кого только можно. У последнего бомжа с улицы, если у него будет какой-нибудь ТикТок, в котором хотя бы 50 тысяч просмотров набирается, то у него возьмут. Просто закидывают деньгами. И из-за этого вот этим SMM-специалистам им абсолютно плевать, кому они там возьмут рекламу. Они не будут никакие метрики смотреть. Это, знаешь, там найдется какой-нибудь челик на Ютьюбе, который занимается рекламой своего бренда, и он тебе запишет еще ролик. Вот я у таких-то блогеров рекламировался, такая-то конверсия, с этого пришло очень много, с этого вообще никто не пришел. Но в конечном итоге там все сидят и друг друга просто кидают. Это я еще вам говорю про такие, знаете, средние бренды, те, кто занимается большими деньгами по-настоящему, например, компания Huawei. Я, например, знаю, как там распределяются бюджеты, в пользу каких блогеров и как все это мониторится. Спойлер, вообще практически никак. Им главное освоить бюджеты, потому что Huawei сами рекламой заниматься не будут. Они выделяют какому-нибудь агентству, агентство заинтересовано взять свой процент. В итоге агентство выделяет, точнее, Huawei выделяет на рекламу у, допустим, Стаса как просто миллион рублей. Этот миллион рублей, из него только 700 тысяч доходит уже до агентство, потому что есть посредник, который знаком с кем-то в рекламном отделе Huawei, и который тоже хочет свой гешефт получить за то, что Huawei сведет с правильным агентством. Его сводят с этим агентством, блогер в итоге за 200-300 тысяч рублей все это дело рекламирует, а все остальное оседает между людьми, у которых вот просто есть связи, там в баню пару раз ходили, подружились, смогли самопрезентацию красивую провести, и все, то есть, по сути, деньги из воздуха, и большая часть бюджета теряется. Это, кстати, еще не самый большой порядок цифр, иногда платят там 5 миллионов рублей за рекламу, до блогера доходит миллион рублей, что тоже огромные деньги, но это 4 миллиона, которые Huawei изначально заплатила, оно оседает в карманах у просто каких-то вот проходимцев, которые потом еще и диктовать что-то начинают. Ну, короче, это вот все, эта индустрия, как и, в принципе, любая индустрия сейчас замешана на деньгах, она строится из цепочек посредников, каждый из которых хочет получить деньги, вообще ничего не делая. Они тебе, конечно, объясняют, что они там контролируют качество рекламы и прочее, но не факт, что они в этом понимают.
8: Ну, а вот действительно как-то со временем что-нибудь меняется в плане восприятия? Ну, потому что одно время действительно вот, ну, доверие было абсолютное, полное. Одно время...
7: Кому?
8: Ну, вот,
7: у кого кому?
8: К блогерам, к людям, которые вот в соцсетях что-то пишут, потому что, ну, это, слушайте, это же не официальные медиа нам сказали. Да, это значит, человек-то врать не будет. А со временем понимаешь, что не то, чтобы врать не будет, а скажет ровно то, что, ну, выгодно, за что заплачено, или какая у него самого там агенда, условно говоря, повестка.
7: Ну, оно изменилось, конечно. Блогерам доверие теперь намного меньше, и им, ну, я даже не знаю, у меня, допустим, блогерам доверия намного меньше, чем официальным СМИ, потому что, с одной стороны,
8: меньше, чем меньше.
7: Да, потому что, с одной стороны, ну, касательно фактов, интерпретация этих фактов, она уже может быть разная, но, как правило, я вижу, что у государственных СМИ интерпретация любых фактов в прогосударственных сторону, да, у блогеров в антигосударственную. Почему? Потому что если ты критикуешь государство, значит, ты говоришь правду. Значит, тебе будут больше доверять и на тебя будут больше подписываться. Хотя не факт, что и в первом случае не происходит умалчивание, ни во втором. Но, выбирая из двух зол, я лучше буду верить российской пропаганде, потому что она хотя бы стеснена какими-то рамками закона. А блогер, он может говорить абсолютно все, что угодно, лишь бы получить себе больше аудитории.
8: С этой точки зрения...
7: То есть блогер-популист.
8: Вот, да. А с этой точки зрения, как раз-таки, вот ровно от слова «популист», какая-то, не знаю, ответственность, какая-то позиция меняется вот у этого? Я понимаю, что все индивидуально, но мы сейчас больше вот как раз о тех, кто у себя в соцсетях, в том числе все еще в принадлежащих экстремистским организациям, разные вещи продвигают, рассказывают, крутят.
7: Я считаю, что нет.
8: Может, наоборот тогда?
7: Ты имеешь в виду, нужно ли им больше ответственности?
8: Как это меняется? Эволюционирует ли?
7: Блогеры не эволюционируют. Блогеры, они, понимаешь, они должны быть умнее, потому что если ты не будешь достаточно умен, то ты потеряешь свою карьеру. Сегодня ты на популистских лозунгах, а завтра ситуация меняется так, что те же самые твои лозунги, они способны отвернуть от тебя часть аудитории, поэтому ты вынужден либо молчать, например, да, великий наш артист Бас, да, рэпер, я там улица, я за людское. Как только вопросы про Крым задают, я не комментирую политику. Хотя, когда была правки в Конституцию, да, и пенсионная реформа, то он лез достаточно активно. Почему? Потому что тогда это было безопасно, и можно было хайпануть неплохой такой гешефт. Сейчас он может потерять концерт, он может потерять свою финансовую подушку, но при этом и поддержать Российскую Федерацию он не может, потому что тогда отвернется либеральная аудитория, а это тоже потеря денег и прослушивание и всего остального. А Rolls-Royce, знаешь ли, в обслуживании стоит достаточно дорого. Тем более у Басты такой красивый Rolls-Royce. Я недавно был на концерте у него. И там вот он стоял, чтобы его после концерта забрать. Это такой закрытый концерт был достаточно. В Вилледже. Я забыл, как он называется. Барвиха, что ли?
8: Да, Лакшери Вилледж, ты об этот?
7: Да. Вот я туда ходил. Вот. И поэтому как бы оно теряется. Потому что Баста, он, по сути, в некоторой степени тоже блогер, у него и свои шоу есть, через которые он продвигает и свой личный бренд, и свою музыку. И это как бы вот так вот. Блогер, если не будет достаточно умен, то он потеряет либо там свободу и госконтракты, либо потеряет популизм. Поэтому ты должен постоянно балансировать. Это похоже на то, как, допустим, Владимир Путин балансирует между интересами народа и интересами капитала. Это все время вот баланс, ты все время вот такой вот по острию ножа идешь, кем бы ты ни был, обычным музыкантом, президентом или главой Евросоюза и прочее.
8: Я не знаю конкретно про Басту, мне казалось, он настолько хорошо присел на вот эти вот контракты хорошие денежные внутрироссийские. Я просто не очень сильно слежу.
7: Да, и при этом полностью Россию не поддерживает. Поэтому вопросы Крыма он там не комментирует. Хотя, казалось бы, ты столько на общественно-политические вещи высказывался. Ну, знаешь, так же, как и Виктория Боня. Вот, например, про какие-то проблемы внутрироссийские рассказать, она правильно сделала. Она там подняла вопрос, записала видеообращение. Но когда ВСУ начали бить по мирным, когда ВСУ начали в очередной раз убивать детей, тут ее эта проблема этого теракта не волнует.
8: Конечно,
7: она игнорирует все упоминания о нем. Да не то, что, знаешь, как бы она-то может это оправдывать как угодно, другое или не другое. Вопрос-то в том, что все, ты записалась в политические деятели. Ты на эфире у Владимира Соловьева сказала, вот, если бы женщины управляли политикой, войн было бы меньше, да, что абсолютная чушь, конечно, посмотреть хоть на Мадлен Олбрайт, лоббирующий бомбардировки Югославии, хоть на Каю Калас, который сейчас самый вообще жесточайший ястреб русофоб.
8: Женщины в министерствах, в особенности обороны или иностранных дел намного более жесткие, грубые в выражениях, нежели мужчины. Это прям давно подмечено.
7: Ну, выражения, я про политику...
8: И в поступках тоже, конечно.
7: Я считаю, что просто такие же, потому что они всего лишь винтики этой системы, и они делают то же самое. Но это можно дискутировать. У нас нет такого же количества женщин-политиков, как и мужчин-политиков, чтобы как-то сравнить, кроме того, как мерится жесткость.
8: Ну да, согласен. Возможно, более яркие случаи просто затмевают все остальное. Согласен.
7: Их просто меньше, и поэтому действительно они затмевают все остальное, плюс это повод мужчин сказать, вот, посмотрите, женщины еще жестче. Ну, на самом деле, такие же. Ну, да не суть. А это, по сути, с ее стороны была такая вот декларация, что если бы мы, там, женщины, ну, такая вот, знаешь, манифестация.
8: Да.
7: Но, как только понадобилось от нее, ну, вот, скажи, у россиян, за которых ты так сильно переживаешь, проблемы, убивают детей. Ну, вот теракт был сейчас в ДНР, почему ты об этом не скажешь? И как только ей задали вопросы, а почему там Туапсе горит? А я не знаю, я не разбираюсь там, я не политик. То есть, понимаешь, вот эти вот все люди, они просто зарабатывают там социальный капитал, и самые тупые в этой ситуации те, кто в это верит, а потом их защищают в комментариях, потому что они вот просто вот этих вот вещей не понимают. Они в очередной раз ищут вождя, им плевать, кто там, Боня придет, ну вот Боня, спаси нас. Они ищут бесконечного вождя, не понимая, что причина-то и сама система, она намного глубже. Добро пожаловать в кроличью нору, Алиса. Вот, у кого-то сейчас колонки заработали, извините, не подумал об этих последствиях. Хотя, учитывая, как она в последнее время работает, ни у кого она даже не среагировала. Просто она отупела, да, за последние несколько лет. Видимо, с блокировками это тоже связано. Но Яндекс-станции, наверное, сейчас уже скоро выбрасывать надо будет, потому что не работает ровным счетом ничего. Она настолько отупела и деградировала, что даже как будто бы 3 или 4 года назад работала намного лучше. Вот. Так что вот как-то так, что блоги всех кидают. Короче, порекомендую вам, я забыл, какая это серия по счету, но новая серия «Симпсонов», где вообще просто круговорот обмана повсюду. Это так офигенно. Это такая классная серия. Посмотрите. Все начинается с того, что Эйба Симпсона разводят телефонные мошенники. Вот. И они начинают идти на эту. Гомер начинает издеваться над отцом, а потом и Гомера разводят, потому что он вкладывается в финансовую пирамиду. Они начинают по этому поводу возмущаться, идут наказывать всех этих телефонных мошенников. Потом появляется бог обмана Локи. Марш из-за этого всего перестает верить в людей, потому что кругом все всех обманывают. И в конечном итоге там она встречает какую-то женщину на заправке, которая просит $20. У Марш такая: нет, я все-таки верю в людей. Дает ей $20 в обещание на то, что Марш эти деньги вернутся обратно. Эта женщина вернет их, прислав по почте. И Марш ждет, ну что, вот будут у нее вера в людей или нет. И все-таки чек ей приходит, то есть вера в людей сохраняется. А потом оказывается, что это сделал сам Эйб Симпсон просто для того, чтобы хоть кого-то кинуть, вот, и для того, чтобы эта дура продолжила верить в людей во все хорошее, и смеется. И это просто, это настолько, вот весь наш мир, это круговой обман, все абсолютно всех кидают. Спортивное питание, образование, да, вот эти вот всякие там курсы, фигурсы, финансовые пирамиды, БАДы, обычная еда во вкус вилле или где бы то ни было, везде просто, везде, вот просто вот абсолютно кидалово. И диалектика заключается в том, что и без него нельзя, и с ним как-то ты вроде недоволен, но я в такие моменты думаю, что без всего этого было бы намного хуже, поэтому надо относиться к жизни как просто к игре. Да, конечно, но потому что все эти вещи, они все-таки полезны. Ты же покупаешь БАД, например, рыбий жир, ты же получаешь из него достаточно рыбный жир, да, ты же получаешь с него... Да, ну, то есть лучше даже с таким, лучше даже с плохим, чем совсем без этого, я про это говорю.
8: Просто бывает ты как раз не то чтобы плохой, бывает и сложным действием, а то и с вредом. Для в данном случае это, опять же, зацикливая тему историю, вот эти самые люди, которые доверялись этой самой турагентше, они, мне очень нравится формулировка, приезжали и оставались без крыши над головой.
7: Наверное. Бывает.
8: Да. Давай небольшой перерыв сделаем.
7: Опыт получили, надо все заключать на договорах и юридическую грамотность базовую иметь. К сожалению, с этим мне тоже.
8: Полученный опыт можно еще и потом в какие-нибудь лайки и просмотры
7: конвертировать. Нет, заняться тем же самым просто.
8: Как вариант, да, вполне. Перерыв небольшой, через пару минут вернемся.
0: Стас разберется. Так, поверните левее.

0: Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 17:00 вечера на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Более 168 тысяч гектаров приграничных территорий разминировано в Курской области. В общей сложности очищены 92 населенных пункта. Об этом сообщил глава региона Александр Хенштейн. Напомню, подразделения ВСУ в августе 2024 года предприняли попытку захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. В апреле 25-го президенту России Владимиру Путину доложили о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков. Силовики в ходе межведомственного рейда на Камчатке изъяли из оборота более килограмма запрещенных веществ. Выдворили за пределы страны 15 иностранных граждан, около одного депортировали. Об этом сообщили в МВД по Камчатскому краю. Возбуждено 7-8 уголовных дел. Также сотрудники ведомства нашли 7 человек в розыске. Один из них находился в международном розыске. К ответственности в миграционной сфере всего привлекли 74 нарушителя. Европейские чиновники считают, что смогут справиться с 10% импортными пошлинами со стороны Соединенных Штатов, но опасаются, что ставка может стать выше. Об этом сообщает портал «Политика». Ранее на сайте торгового представителя США было опубликовано сообщение, согласно которому власти страны предложили ввести дополнительные пошлины в размере 10 и 12,5% на товары из 60 стран и Евросоюза, которые, по мнению Вашингтона, делают недостаточно для борьбы с использованием принудительного труда. Менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и кассиры, разнорабочие, а также курьеры и водители-экспедиторы стали самыми востребованными специалистами на рынке труда в начале летнего сезона. Это следует из результатов анализа вакансий hh.ru. Он был проведен в мае этого года среди более 680 тысяч новых вакансий. Мошенники создали копию портала поставщиков города Москвы, где предлагают участникам закупок заключить контракт без регистрации. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства российской столицы. Уточняется, что любые предложения о льготном участии, контрактах без проверки или быстром доходе по ссылке из мессенджера – это уловки злоумышленников. Более 140 жилых гнезд краснокнижных аистов зафиксировали охотоведы в заказниках Амурской области по итогам весенних учетов. Об этом сообщили в дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий региона. Наибольшая численность птиц зафиксирована в Амурском, Березовском и Муравьевском заказниках, где климат, ландшафт и кормовая база практически идеальны для этих видов. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Разберется?
3: Четко. Разберется.
4: Разберется.
5: Ого. Разберется.
0: Да. Стас разберется.
6: Давайте продолжать. Стас разберется на «Радио Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Ну и все, к большой мировой политике погнали. Наверняка
7: real
6: слышал.
7: Politic.
6: Да, и экономик. И слышал, и читал, и смотрел. И наверняка из недавних новостей тоже. Эмираты хотят трубопровод тащить на выход из Армудского пролива. Турция хочет тащить трубопровод и железную дорогу восстановить или достроить, скорее, наверное, так, из Саудовской Аравии. Что-то еще как-то.

0: всякие страны пытаются переосмыслить, чтобы избежать Ормузского пролива. То есть, чтобы вот не быть завязанным на это бутылочное горлышко. Каковы вообще перспективы? Да. Ну, ничего, кроме фантастики сейчас в плане соразмерного я не вижу, но вдруг там что-нибудь прям есть серьезное, перспективное. Ну, потому что через трубопровод, через железную дорогу всяко будет меньше, чем морским путем. Потому что если бы можно было создать альтернативу, чисто практические ощущения, уже бы это создали.
1: Ну, я с тобой здесь полностью согласен, но с другой стороны, если будет гарантия того, что конфликт с Ираном не удастся разрешить вообще уже никогда, то, наверное, это целесообразно все это дело построить. Но с другой стороны, это будет стоить очень больших денег, очень больших вливаний. И смотри, здесь вот как бы ОАЭ в какой ситуации находится. Окей, мы строим этот турбопровод, и тогда...
0: И бензинопровод, и дизельпровод, я уже поизгалялся, да.
1: Да-да-да, мы строим вот это вот все дело, и в это надо вложить сотню, наверное, миллиардов долларов или даже больше, да, причем это будет не то, что там на вооружение идет, как в США, где 100 миллиардов долларов, наверное, дай бог, в 30 превращаются, потому что все оседает в... Ну, внутри. Это надо будет реально...
0: Утруска.
1: Амортизация, оптимизация. Это надо будет потратить бабки вот именно, ну, фактически здесь и сейчас, потому что это не то, что ты кому-то что-то там отправляешь, 10 тысяч посредников, каждый из которых имеет свой процесс. Причем большая часть этих посредников находится внутри твоей страны, и деньги в экономике остаются. Это конкретно надо вот взять из кармана и вложить бабки, без всяких кредитов, без всего остального. Но где гарантия, что я, будучи ОАЭ, сегодня построю этот турбопровод, а в итоге возьмет Иран потом и будет захвачен США, откроется Ормузский пролив, да. И окажется, что все мои инвестиции канули в никуда. То есть, в целом, можно ли это сделать?
0: Никуда. Я думаю, да. Турбопровод-то останется и, наверное, будет пользу приносить, но деньги-то потрачены. Хотя можно было бы не тратить. Я вот чисто к формулировке.
1: А они потрачены, причем достаточно большая сумма,
0: да,
1: которая тебе отбиваться будет очень
0: долго. Недостаточно, очень большая, правда.
1: Ну, фантастически огромный, ничего уж тут говорить. Хотя по сравнению с военными бюджетами. Хотя, знаешь, наверное, вот там вот я посмотрел сейчас, США планируют на одну там ядерную программу для Литвы, о чем мы сегодня тоже поговорим.
0: Чуть позже, да, потому что...
1: Да-да-да, но они там планируют 800 миллиардов долларов выделить в ближайшие несколько лет, ну, то есть на это будет потрачено. Но мне кажется, эти 800 миллиардов, это на самом даже деле даже меньше, с учетом внутреннего перераспределения бабок в самом США, которые они с этого заработают, нежели ли те деньги, которые надо просто на один турбопровод выделить. Ну, смотри, вот выделяем мы рассчитываем на одну окупаемость. То есть, вот если у нас есть гарантия, что там 10 лет Ормуз будет закрыт, ну, тогда есть смысл выделить эти бабки и на этом деле заработать. Но тут очень рисковая инвестиция. То есть, здесь зависит от того, лишаться ли ОАЭ на это или нет. Решаться ли или нет. Но знаешь, в чем прикол? Надо разобраться, как у них устроена экономика. Потому что, если там все строится тоже на финансовом капитале, тогда это одно дело. Вот США же тоже могут нарастить добычу нефти. Я говорю, что я не разбираюсь, и в этом надо разобраться. Если. Но поскольку там, как я понимаю, монарх, да, ну надо еще
0: Давай
1: разобраться, сколько у него реально власти.
0: Вот-вот-вот, уточним, что Эмираты — это 7 разных государств, которые формально объединены в одно, но по-хорошему там, ну это как... Это даже, мне кажется,
1: как
0: больше, чем
1: Штаты.
0: Штаты
1: Америки,
0: даже,
1: да.
0: Даже хлеще, потому что каждый... Абу-Даби там как-то исторически сложилось вроде главный, но...
1: Абу-Даби-Ду. Да, ну то есть я не разбираюсь в том, как у них устроена экономика. И вот, допустим, Россия, ну а лучше Советский Союз, они могли бы за такой проект взяться. И, собственно, нефтепровод «Дружба», как и многие остальные трубы в Европу, они так и появились. Потому что государство централизовано, и там есть в этом плане возможность продавить такое решение, которое даже может в итоге оказаться невыгодным, но будет иметь в том числе и политическое влияние. А ОАЭ такое политическое влияние не нужно, им нужна просто вот эта нефтяная экономика. Но, смотри, вот я как сказал про финансовый капитал, ты сразу меня прервал, но на самом деле мы до конца, вот я не разбирался, как оно там все устроено, потому что те же самые турниры UFC, те же самые многие инициативы, это тоже часть финансового капитала, и они планировали с нефтяной иглы слезть.
0: Вот
1: то есть какой там консенсус по этому вопросу?
0: Конечно же.
1: Вот они хотели с нее слезть, но у них не получилось, потому что они пошли... Ну вот... Смотря за какой период времени мы берем, да, в целом-то любая страна может слезть с нефтяной иглы, но это самое сложное, с героина слезть проще, чем с нефтяной иглы, потому что ты уже привык...
0: Что фраза прям в аналы, с героиновой иглы и нефтяной. Ну, там да. Правда, это очень занятно наблюдать. Это не только вопрос для Эмиратов, это вопрос для многих вот этих самых персидо-заливских, ближневосточных монархий, потому что и Катар там же, и Саудовская Аравия там же. Они все хотят быть перспективными, правильными. Мы хотим развивать туризм, мы хотим быть финансовыми, деловыми центрами. И во многом они преуспевают, в особенности Катар и Эмираты. А Саудовская Аравия завидует.
1: Слушай, знаешь, вот ты смотришь, что считать преуспеванием? Вот то, о чем ты говоришь, как я это воспринимаю.
0: Я говорю, в ограниченном формате, это нисколько не абсолютно.
1: Не. Смотри, не то, что в ограниченном формате, а в определенный период времени, когда во всем остальном мире все хорошо, и вам будут вести бабки. Но сейчас-то ты не можешь уже с других стран высасывать. Та же самая Россия, которая была источником денег, по-моему, вообще для всей планеты, она внезапно от Свифта отключена, и теперь денег оттуда поступает меньше. То есть также вывозят капиталы наши Кабан Кабаныча, но эти капиталы уже меньше, понимаешь? И вот получается, что опять приходится возвращаться на нефтяную иглу. То есть когда все было хорошо, из России высасывали капиталы, у вас огромный поток инвестиций и всего. Но теперь, ну я не только про Россию говорю, да, и про всякие другие страны. Но сейчас-то, когда Ближний Восток расшатали, всякие там Дубаи теряют огромные бабки, в том числе и на собственной недвижимости. И всем остальным тоже становится хуже. Такие дешевые бесплатные деньги, которые хлынули из других стран в свое время, когда вы начали только анонсировать, что вы слезаете с нефтяной иглы. И те же UFC, вроде они там с шейхами договорились, всякие инфраструктуры, лагеря тренировочные построили, а сейчас вроде как рассматривают и другие страны для того, чтобы там тоже проводить турниры.
0: UFC, и прочее. Отдельный, конечно, пример. Они глобализацией занимаются, по всем странам вывозят.
1: Ну, по-моему, это все-таки от необходимости, да, потому что они чисто на Ближний Восток.
0: Что Эмираты, в принципе, заплатили и все. Ну, делов-то там.
1: Но они же заплатили не потому, что просто, вот возьмите наши деньги. Они заплатили, чтобы тоже с этого заработать. А как они зарабатывали с этого?
0: Я немножечко по-другому бы сказал, они в это вкладываются, чтобы повысить свое реноме и репутацию. Посмотрите, мы такие прогрессивные, классные, здоровские.
1: Не согласен, Леш. Я считаю, что они в это вкладывались, потому что они внутри сделали целую инфраструктуру технологических стартапов и приложений. На UFC уже никто не ставит из разряда, а я вот поставлю, ну это только вот старички вроде там, может быть, нас с тобой, там вот я поставлю на победу Хабиба или что-то такое. Сейчас ставки происходит в реал-тайме, через приложения для телефонов, разработанные в том числе и восточными стартапами, где ты сидишь, и ты в реал-тайме, типа такой, в течение минуты там Хабиб ударит 2 раза, будет попадание в голову, ставлю на это столько-то. И там свои коэффициенты, это как ракетка, да, вот которую рекламировал очень популярный блогер постоянно, который наша задача любыми этим, ну вы поняли вот этот мем, только это делается в реальном времени, то есть сейчас все это делается по-другому. Кроме того, инвестиции, да, то есть там инвестируют во всякие бренды. Например, саудиты там, или УАЭ, у них проводится как бы турнир, да? То есть проведен турнир конкретный по UFC, и там представлен конкретный бренд «Энергетика», который будет рекламироваться. Они об этом знают, и они заранее покупают акции этого энергетика, который после большой рекламы на таком мировом событии, как там какой-нибудь серьезный бой, они повышаются. И вот таких механизмов заработка очень много. Так что можно это, конечно, расценивать, как они это делали для узнаваемости своей и все. Но я в такие вещи, честно говоря, не верю, потому что узнаваемость и прочее — это слишком абстрактная
0: иначе
1: история.
0: Иначе бы не упирались до последнего и самых разных областях. А то, что ты описываешь, безусловно, есть факт, конечно, да.
1: Да. Ну так вот, идея-то в этом и заключается, в том, чтобы вот ты там знаешь, что будет реклама вот этой истории, инсайдерской информацией обладаешь, точно так же, как и Дональд Фредович, да, обладает инсайдерской информацией про Microsoft, этот, Amazon или Dell. Ну, это, а Dell — это последний прецедент, до этого та же самая история была с Microsoft и с Amazon. Вот, то есть это история про деньги из воздуха и перекладывание денег из одного кармана в другой. То есть здесь нет абсолютно ничего такого, что они там работали над узнаваемостью. Вот.
0: Мне кажется,
1: все это делалось
0: на нефтяные деньги. Но идея понятна.
1: И это ты больше рассказываешь. Там же сидят такие люди.
0: Ты больше рассказываешь про задумки и инициативы, которые у UFC могли быть. потому что...
1: Ну... А таких компаний куча.
0: Конечно, то есть все, конечно. Там,
1: слушай, та же самая дубайская недвижимость, это исключительно инвестиционная история. То есть есть дурачки-риэлторы, которые там за копейки бегают, но по факту там это инвестиции в строительные компании и все остальное. То есть финансовый капитал там в какой-то момент стал доминирующим. И теперь от того, насколько он доминирует, в принципе, и зависит, а реальный сектор экономики-то, да, пусть это даже нефтяная игла, он будет способен развиваться или нет?
0: Но мне кажется, ты все равно переоцениваешь то, как Эмираты, то, как другие страны Персидского залива подают себя в сегодняшний мир. У них по-прежнему нефтянка и все. Ну, в большинстве своем. А все остальное, что они рассказывают, опять же, инвестиции, вот эти самые финансовые центры, потоки и прочее. Ну, во-первых, да, это все показали, события последних трех месяцев, насколько это все хрупко и непрочно. А во-вторых, ну и держится это все только на том, что а у нас налоги меньше и больше ничего.
1: Ну и держится это и так же, как и вся американская система.
0: А потом одна ракета из Ирана прилетела.
1: Ну да, да, но и то не все разочаруются, не все
0: не
1: сразу
0: все, конечно,
1: уйдут.
0: Конечно, но потери будут, и в 10 раз потом подумают, слушайте, а да, не случайно ли мы вообще из Лондона-то уезжали?
1: Но тут же понимаешь еще в чем вопрос? Вопрос в том, а есть ли у них вообще компетенции, чтобы все это строить? Потому что, насколько я знаю, все эти трубы изначально и прочее, это же строят американские компании, потому что они как раз-таки владели еще концессиями на арабскую нефть. И вопрос
0: хороший
1: в том,
0: вопрос.
1: Как они со всем этим. А там очень сложная структура, то есть кажется, что все просто, а когда начинаешь разбираться...
0: Конечно, да, да, да. Но есть просто еще одна история, которая все-таки сюда тоже имеет отношение.
1: Подожди. А ты же знаешь, что Бен Ладен из Саудовской Аравии?
0: Ну это же, опять же, старая история о том, что мы напали на Ирак, потому что из Саудовской Аравии при финансировании Пакистана напал куда-то там что-то. Это тоже из Саут-Парка же, по-моему, история.
1: Да, но так-то Саудовская Аравия, это, по сути, просто там один чел, который со 40 своими друзьями, буквально Али-Баба и 40 разбойников, захватил территорию, а потом понял, что не может ей управлять, потому что у него нет армии. И пришли американцы и выкупили за какие-то жалкие копейки. То вы там говорите, что в Калифорнии индейцы бусы обменяли, да?
0: В Нью-Йорке.
1: Вы еще не знаете... Ой, где там, я забыл.
0: В Нью-Йорке, про бусы, в Нью-Йорке, Манхэттен.
1: А я что сказал?
0: Калифорния. Это другое побережье.
1: Там ну, надо понять и простить. У меня учитель по географии была феминистка. Мы географию не учили. Историю про бусы я просто знаю. Ну, короче, прикол в том, что это полная ерунда и просто копейки жалкие по сравнению с тем, как концессию на 70 лет за какие-то то ли 5 тысяч долларов выкупили у саудовского принца. Но потом он, конечно, выторговал себе условия получше. Но, насколько я знаю, вся эта инфраструктура, она строилась американцами. Так что вопрос еще, как саудиты, и саудиты, и ОАЭ, эмиратчики, как они смогут все это дело вообще построить?
0: Вот, давай про саудитов, потому что там Турция, которая хочет трубопровод и железную дорогу, чтобы все это вести сразу ближе к Европе, через себя, естественно. И Турция вряд ли будет заказывать подрядчиков и из Америки. Турция и сама может и хочет построить, я уверен.
1: Ну, я вот не уверен на самом деле. Знаешь почему?
0: Ну-ка.
1: Потому что, допустим, та же самая Турция, надо посмотреть там на уровень образования и инженерной школы, но, как правило, у исламских стран и у стран, которые не светские, а суперрелигиозные, с этим не очень хорошо. Но Турция может построить, просто для этого будут использоваться посредники. Точно так же, как там, вроде бы там мы с Венгрией что-то строим, да, ПАКШ-2, но это делают, по сути, российские специалисты, а венгры, они там занимаются обслуживанием. Да? То есть российская инженерная школа приезжает.
0: Я именно про непосредственно самих подрядчиков, конечно. Да, венгры там турки в Нигерии на их станции атомной, там везде по-разному, да.
1: Конечно, турки смогут построить. Вопрос, кто это будет там, чьи компетенции будут приезжать, да? Но это вот очень большой вопрос.
0: Ну, я просто к тому, что вот если говорить про Эмираты, ну вот там действительно, скорее всего, кто-то приедет. И то, кстати, хороший вопрос, почему они... Ох, извините за минутку расизма, индийцев и пакистанцев не наймут, полубесплатных. А вот с Турцией я так и не был уверен, Турция в этом плане. И Эрдоган лично свою денежку никуда не захочет упускать. Более того, собственно, весь этот проект ради этого и задумывается, чтобы эта денежка шла именно через Турцию, а не как-то иначе.
1: Да, но тут надо все подсчитать. Если твои инженерные силы все это будут строить, то это дешевле. Если ты будешь просто посредником, у которого есть политическое влияние, но тебе придется платить бабки более квалифицированные, квалифицированным ребятам из других стран, то это уже другие деньги.
0: Конечно.
1: И путем подсчетов ты можешь прийти к тому, что овчинка выделки просто не стоит.
0: Но
1: зачем?
0: Вот, учитывая, как Турция прыгает вокруг этих проектов, возникает мысль, что там их собственный и очень большой интерес. Неважно даже, возможно даже неважно, кто построит, а вопрос в том, и важно то, кому будут платить комиссию за прохождение нефти,
1: вот
0: дизеля,
1: это,
0: топлива,
1: да,
0: через эти всякие трубки и прочее. Давай к еще одной политической теме перейдем, раз уж ты Венгрию упомянул. Там достаточно любопытные сообщения уже приходят непосредственно. Потому что перед выборами новый, вот этот, ну, тот, которого на тот момент будущий, на данный момент уже состоявшийся премьер-министр, говорил, что ребята, вот все госслужащие, в особенности спецслужбы, в особенности МИД, все, кто связаны с Орбаном, я вас всех понаувольняю. И вот сейчас приходят эти как раз сообщения. Какие-то огромные там сокращения, чистки. И причем людям некоторым говорят, ну, угрожают, условно говоря, этими увольнениями принудительными, если люди не пойдут на это самостоятельно.
1: Тут же и президенту, как бы, на секундочку. Президенту, там, ладно, ну, бы каким-то чувачком, а президенту,
0: ну, там
1: это
0: президент
1: говорит.
0: Президент немножечко другой функционал имеет, чем,
1: ну,
0: многие.
1: Ну, все равно.
0: Да, факт. Я просто к тому, что немножечко другой функционал, чем многие могут подумать. Вот, исключительно об этом.
1: Да, в чем заключается прикол, да? Когда Мадьяра пришел к власти, когда они только победили, там все украинцы, все очень сильно радовались и говорили, вот, все, типа, русские потеряли еще одного союзника. Да, Венгрия наша, но при этом последние, первые, точнее, заявления Мадьяра, но они как бы украинцам оптимизма не внушают. Это что получается, украинцев предали? Да нет, на самом деле, просто Мадьяру перед тем, как начать действовать уже полноценно, перед тем, он даже в отношении России, обратите внимание, я вот считаю, что Венгрия для России полностью потеряна, и нас ждет только тотальный рост русофобии и отжим наших предприятий, которые там немногочисленные, но какие-то вот совместные бизнесы есть.
0: Венгрия с ростом, да, русофобии? То есть,
1: да,
0: события 50-х, 60-х. Я к тому, что Венгрия и русофобия — это не то, чтобы синонимичные понятия. Это скорее то, что происходило в предыдущие несколько лет, было как-то исключением из правила.
1: Да нет, это уже, по сути, была другая страна, нежели во времена, так скажем, Советского Союза. Я их как бы абстрагирую, понимаешь? Точно так же, как Польшу там до раздела,
0: ну,
1: и Польшу
0: пойдет
1: сегодняшнюю,
0: да,
1: для меня это разные страны. Вот, он не может сразу перейти на такую вот агрессивную риторику, потому что экономической предпосылки нет. Сперва ему нужно уничтожить всю верхушку власти Орбана, потому что одного Орбана убрали, и это большое поражение для пророссийских сил Венгрии. Но остался бизнес, остались люди, которые завязаны по-прежнему на России, которые хотят с ней делать дела. И сейчас, подобно тому, как, там, я не знаю, у нас бы репрессировали всяких оппозиционеров, которые получают деньги от иностранных фондов, теперь будут репрессировать бизнесменов и политиков, которые связаны с Россией. И все это постепенный процесс, который займет некоторое время, но в конце концов Венгрия действительно скатится в тотальнейшую русофобию, просто потому что к этому предполагает
0: вернется,
1: сейчас политическое. Ну, я говорю, для меня это разные страны. Тем не менее,
0: ну,
1: поэтому,
0: равно,
1: ну,
0: какая
1: окей,
0: было,
1: ну,
0: было,
1: окей,
0: было,
1: ладно, там вернется, смотря как. А можно когда-нибудь рассмотреть, когда мы все славяне были едины.
0: Венгры вот, такие славяне, я тебе скажу, в особенности в языковом смысле. У них своя финно-угорская группа. Они к мордве ближе по языку, чем к европейцам,
1: вот,
0: к славянам.
1: Вот Мордор.
0: Не к Мордору, к Мордве это. Ну да ладно.
1: Мордвор. Давай, садимся на Мордворе.
0: Хорошо. Но Мордвор. По-другому, да, это... Ну, это как это? Королевская знать Мордора, скажем так. Но больше другой момент здесь интересует. Прогрессивная Европа, а вот как, опять же, в комментах пишут, внезапно сталинские чистки. Опачки!
1: Ой, это для многих откровение станет, для тех, кто хотя бы чуть-чуть интересуется политикой, в этом нет абсолютно ничего такого. Речь только о лицах у кормушки и о том, кто будет эти репрессии использовать. Вот знаешь, какой пример смешной? Екатерина Мизулина за интервью Собчак с Синяком написала на нее заявление. Видел?
0: Ну, обращение, да, это пока не заявление, но призыв, да.
1: Ну, проверить там все дела.
0: Да.
1: В либеральной общественности, проще говоря, донос. И Собчак такой слезливый пост выкатила, я пока читал, я вот просто думаю, вот ты мразь, а! Она же 2 недели назад гордилась тем, что написала заявление на Соловьева. И она такая: я не пишу доносы, доносы, это ужасно. Я такой: ты 2 недели назад писала донос на Соловьева и хвалилась этим, и даже пост на эту тему сделала. Понимаете, то есть в чем прикол? Они хотят, чтобы они писали доносы, а не на них. Поэтому, когда на тебя пишут донос, ты жертва. Когда ты пишешь донос, ну так что, цивилизованная страна, я же хочу жить в правовом государстве. Вот это вот все, вот это вот вся суть. Ксения Собчак просто идеальный либерал, вот просто идеальный, да? Вот и все, что я могу сказать. Поэтому они хотят, чтобы не их сажали, а они сажали.
0: Ну, я с тобой здесь абсолютно согласен. Вопрос, опять же, в том, как это будет, как это сказать, подано. А во всем известной онлайн-энциклопедии, если ты, например, зайдешь на страницу той же Мизулиной, там будет как раз вот это слово. И 18 тысяч ссылок на вот эти вот правильные ресурсы.
1: Да, да, да. Идея просто в том, каких взглядов поддерживает большинство. Угу. Да? Если большинство через интернет, масс-медиа и СМИ перековать просто в либералы, то как бы либеральные посадки и заявы – это круто. А вот против либералов – это репрессии. Если бы взяли там вот какой-нибудь американцы, всех сейчас консерваторов бы перековали, то мы бы уже бы все выступали за посадки всех, собственно говоря, то ну, большинство было бы как бы поддерживало это. То есть донос на консерватора это было бы плохо, да, там, ну, а вот донос на либерала это было бы хорошо.
0: Да, да, так и происходит абсолютно.
1: Ну, то есть, да, вопрос, если в количестве людей.
0: Да, ну, в количестве громко говорящих людей, потому что молчаливое большинство никто не отменял.
1: Ну, возможно.
0: В этом смысле, а вот про это интервью что-нибудь скажешь, добавишь и про эту ситуацию? Потому что у нас вчера эта тема была заявлена, но звонки пошли хорошие. Мы надеемся, что и сегодня с вами, со зрителями, будут пообщаться.
1: Ну, слушай, 3 минуты как-то мало, но да, я даже реакт на него сделаю. Ну, я реакт на него сделаю, там будет, собственно, полноценный разбор ситуэйшена.
0: Это ты хорошо пиарнул свои собственные ресурсы, а вот для тех, кто слушает, смотрит по спутнику.
1: А что там сказать? Ну, это просто, как бы синяк, он безобидный, то есть он негатива не вызывает. Но хочет он вот так вот одеваться, ну, конечно, для меня это выглядит кринжово, я бы с ним на улицу не вышел, но тем более я с ним лично знаком. Я ему сидел, я помню, пьяный на дне рождения нашей общей подруги, рассказывал про страны НАТО и, типа, причины начала СВО, причем я сидел, он там кушал карбонару такую наваристую, я такой, ну понятно, почему у тебя такая комплекция. Я ему рассказывал про все это, и он такой, ну не знаю, ну как-то это прям фантастично звучит, надо проверять и прочее. По сути, ну просто такой же приспособленец, как и Ксения Анатольевна Собчак. То есть, опять же, повторюсь, синяк не вызывает зла, но по факту он просто приспособленец. Было модно быть токсичным в интернете и травить людей, он травил. Стало модно быть хорошеньким, он перестроился под конъюнктуру, начал всем нести позитив и добро, и стал вот таким вот хорошим человеком для того, чтобы просто зарабатывать бабки. Вопрос исключительно экономический. Конъюнктурщик, популист и приспособленец. Я за все хорошее против всего плохого. Я таких людей, честно говоря, не люблю, но опять же конкретно к синяку, несмотря там на его ориентацию, на которую мне абсолютно плевать, он не вызывает у меня негатива. То есть я не могу прям ему там каких-то вот супер двойных стандартов предъявить, а вот Ксении Анатольевне могу.
0: Ну, тут как раз ситуация не в том, действительно, что у синяка просто, кстати, я не знаю, а у него про ориентацию, там что-то маркировать нужно, или просто интересы так выглядеть и намерение так одеваться?
1: Не, у него про ориентацию.
0: А, тогда давай маркернем, это, да, запрещенное всякое экстремистское движение, честно.
1: Но он не занимается пропагандой, хорошо, поэтому...
0: Вот, в лор синяка я не погружался. Тут как раз-то, да, что вопрос именно с этим, с обменом, ну, как сказать, репликами. И наверняка же, ну, слушай, вот... Я люблю темы с совпадениями, которых не бывает. Но не просто же так это было 1 июня в День защиты детей.
1: Ну, пожалуйста,
0: детей,
1: нет, это просто... Слушай, я фильм свой про Донбасс выпустил в день рождения Путина, хотя тогда был не пропутински настроен, а скорее даже еще наоборот. И это вот просто совпало. Привал Дятлова свою работу я выпустил за 2 дня до какой-то крупной годовщины. Вот эти вот совпадения, у меня они постоянно происходят, и мне люди потом... Бывает. Ну вот в том, что касается дат, бывает.
0: Подсознательно где-то.
1: Слушай, не День защиты детей, так в День народного единства бы выпустил, а в День России бы выпустил. Это
0: давай перерыв сделаем небольшой еще. Обязательно продолжим. Через пару минут Стас разберется на радио «Спутник».
2: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Кошки
3: Существа загадочные и парадоксальные. В Древнем Египте их считали хранителями тайн, проводниками между мирами и даже воплощением божественного начала. Они обладают выдающимися способностями. Например, выживают при падении с большой высоты. Все дело в рефлексе выпрямления. У кошек есть врожденный рефлекс, позволяющий им разворачивать тело в воздухе так, чтобы приземлиться на лапы. Это помогает распределить силу удара. Еще и суставы у кошек крепкие, а скелет гибкий. Он действует как амортизатор. Удар в момент приземления поглощается. Во время падения кошка может распластаться, увеличив площадь поверхности тела. Сопротивление воздуха при этом возрастает, что снижает конечную скорость. Малый вес также способствует выживанию. Сила удара при падении для кошек гораздо меньше, чем для более крупных и тяжелых животных. А вот падать с малой высоты, наоборот, очень опасно. Несмотря на врожденную способность переворачиваться в воздухе и приземляться на лапы, при падении, например, со второго этажа, кошке просто не хватает времени на мгновенную реакцию и стремительный разворот. Полученные ушибы, переломы, стресс и болевой шок от травм могут привести к самым тяжелым последствиям.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Самаре 10:00, в Красноярске час дня. В студии Наталья Буту. Здравствуйте. В этом выпуске. В СВО атаковали село Демьянки Брянской области. Есть раненые. Румыния не сможет платить бюджетникам из-за помощи Киеву. В России в мае выросли продажи водонагревателей. Теперь подробнее. Атаковали FPV-дронами село Демьянки Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Он уточнил, что ранена местная жительница. Она доставлена в больницу. Ей оказана медицинская помощь. Минобороны сообщала, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 272 украинских беспилотника. Подразделения российской группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 130 военнослужащих ВСУ на Харьковском направлении. Об этом рассказал командир гаубичной батареи с позывным «Фара». Он подчеркнул, что благодаря работе операторов-беспилотников в ходе разведки обнаруживаются разрозненные группы, после чего по ним наносится огневое поражение. Отмечается, что слаженные действия разведывательных и ударных БПЛА совместно с артиллерией позволяют удерживать под огневым контролем позиции, маршруты снабжения и района сосредоточения сил противника. Румыния оказалась на грани финансового банкротства и с 1 июля не сможет выплачивать зарплаты и пенсии из-за расходов на помощь Киеву. Об этом заявила депутат Сената страны и Европарламента Диана Шишаки. Она отметила, что политика Бухареста по финансовому наводнению Украины идет вразрез с коренными интересами румынского общества и уже привела к глубокому внутреннему кризису. Ради продолжения финансирования Зеленского румынские власти вынуждены, по ее словам, влезать в долговую кабалу, урезая социальные обязательства перед собственниками. Населением. Сербы абсолютно не хотят быть частью антироссийской истерии. Об этом заявил бывший вице-премьер страны, основатель партии движения социалистов Александр Вулин. По его словам, сейчас все разрешено делать против россиян, а сербы – это единственная нация в Европе, которая понимает, как это глупо и какое это большое преступление. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ, альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Продажи водонагревателей в России в мае этого года выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что может быть связано с подготовкой россиян к плановому отключению горячей воды. По данным аналитиков, наибольший рост зафиксирован в Новосибирске, Омске и Перми. Также продажи увеличились в Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Волгограде, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Если пользователь одновременно сталкивается с несколькими мошенническими атаками, это может свидетельствовать о том, что номер телефона попал в базы мошеннических колл-центров. Об этом предупредили в МВД. В таком случае правоохранители рекомендуют провести ревизию сведений, размещенных в открытом доступе, и максимизировать настройки приватности в используемых мессенджерах, а именно запретить добавление в группы и каналы всем пользователям, кроме контактов, скрыть номер от телефона от посторонних лиц, ограничить возможность поиска аккаунта по номеру телефона, а также запретите незнакомым номерам писать первыми. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас. Разберется?
3: Разберется.
4: Давайте продолжим. «Радио Спутник», «Стас разберется». Меня зовут Алексей Красильников. К еще одной теме, которую ты озвучил раньше.
5: Подожди. По поводу еще Дня защиты детей и прочего.
4: Погоди. Тогда я скажу нашим слушателям еще телефон. 95-95-912. Можно позвонить и высказаться по любому вопросу. Давай про совпадение, про День защиты детей.
5: Короче,
4: об этом было в конце первого часа.
5: Да. Я когда начал смотреть вот это вот интервью, мне же его предварительно нужно скачать, и та программа программа, через которую я скачивал, а именно Shutter Encoder, кстати, супер топ, абсолютно бесплатная программа, позволяет заменять аудиодорожки, позволяет скачивать видео с YouTube и откуда угодно, вообще с любого сайта. Идеальная программа, я даже задонатил 20 евро создателям. Так вот, прикол в том, что когда там скачиваешь файл, да, он изначально показывает тебе название, которое сами...
4: В YouTube оно сохраняется, да.
5: Да, вот как ты думаешь, какое название было у этого интервью?
4: Представления не имею.
5: Биркин. Короче, из... Там интервью 4 часа, угу. Про гомосексуализм синяка там и прочее, меньше 10 минут. Они ходили по этой парижской барахолке, они там про сумки говорили, встречались со стилистом. Да. Короче, это интервью вообще, я тебе клянусь, типа, как бы я не, ну, недолюбливал Ксению Анатольевну, но это интервью, оно тупо про сумки. Они про сумки говорят там 3 часа 20 минут и 40 минут там про гейство, про травлю и все остальное. То есть я как бы всю сумки я вырезал предварительно, я же не буду все 4 часа реактить, да? Я тебе говорю, вот у меня чистого хрона интервью получилось 40 минут плюс 20 минут про политическую позицию синяка, которая, ну, я как бы против любых войн, и как бы, ну, все плохое — это плохо, знакомое, а все хорошее — это все хорошо, мы за добро. Вот и все, то есть без выбора стороны, при том, что он сам-то украинец по изначально, так сказать, по рождению. Так что вот это вот претензии Екатерины Михайловны, при всем уважении, пожалуйста, не надо на меня писать заявы, я за Россию, но Игорь Синяк, он не занимается, на мой взгляд, гей-пропагандой, он обычный конъюнктурщик. Человек переехал во Францию, потому что действительно из-за его ориентации он боялся, что в России на него будут преследования, как раз-таки из-за некоторых преследований геев, которые были необоснованы, да, с его точки зрения. И поэтому, как бы вот, человек безобидный, но ему теперь надо как-то зарабатывать, а фриковство, вот все эти наряды и все остальное, потому что когда я встречался с Синяком, он был одет как обычный тип. Ну, просто обычный чел. Ну, толстый и все.
4: Ну, вот ровно то, что ты говоришь, совершенно не противоречит подозрениям, опасениям и обвинениям. Вообще не... Конъюнктурщик не, одевается...
5: ради бога, пусть проверяют.
4: Но учитывая, что вот это... Вот в этот день и вот с таким замах, ну слушай, нет, ну никого ты не переубедишь.
5: Ой, ну,
4: я,
5: ну,
4: понял,
5: я
4: твою
5: не
4: точку,
5: знаю.
4: Я понял твою позицию.
5: Я сам так не считаю, потому что я сам попадал постоянно на даты. У меня, знаешь, как я решаю, когда выкладывать ролик?
4: Ну-ка.
5: Он смонтирован, он меня устраивает, все, я его выкладываю. И я постоянно попадаю на какие-то даты, вот постоянно. То день рождения Путина и типа там, вы что, не видите? Это Стас, я как просто сделал подарок Путину, хотя я тогда вообще ни с какой российской государственной историей не работал, но все-таки это он специально сделал подарок Путину в его день рождения, выпустив и прочее. Это вот эти вот даты там совпадений и прочее. Ну, честно, я вот это вообще все чушью считаю, вообще не считаю никаким аргументом.
4: Ну, допустим, но, знаешь, можно тоже сказать, что это у тебя уже на подсознании. На подкорочке,
5: да, можно методичка. Сказать, но я думаю, что Ксения Собчак, она там просто сидит, и она выкладывает контент практически каждый день. И иногда какой-то контент, разумеется, будет с чем-то совпадать, с каким-то там праздником, с каким-то днем. Выпустишь там один ролик, он выйдет в День России, и ты такая. Другое дело, когда, да, действительно, она там выпускает фильм в честь какой-то годовщины смерти ее отца, и ты такой, ну да, это приурочено, но она и сама это как бы заявляет. А тут, ну типа, в День защиты детей, там нет никакой. Вот это ролик про сумки Биркин. Да, я бы вообще бы Синяка бы, я его называю свиняк,
4: я бы его называл
5: Биркиным.
4: Я тебя понимаю, что ты докопался до сути. Но это из серии, что, а вот один раз я вот это самое сделал с овцой, и меня теперь называют
5: именно
4: так.
5: А вот ты меня сейчас подколол, потому что ты сказал, докопался до сути. Докопаться до сути – это известное выражение от блогера-пограничника, когда он, разоблачая финансовые пирамиды, выпустил ролик «Я докопался до сути» и прорекламировал финансовую пирамиду. Видишь? То есть ты же не хотел этого, ты, наверное, даже не знаешь про этот случай, но этот случай известный в интернете. Но вот так вот, если бы я вот такой вот мнительностью занимался, мне бы стоило сейчас воспринять...
4: Я воспринимаю твой аргумент абсолютно за, но это несравнимы по распространению, по распространенности понятия. То есть, грубо говоря, я могу в каждой твоей реплике уловить здесь, извините,
5: да,
4: намек от Бретта Харта,
5: именно,
4: здесь от Халка Хогана,
5: именно,
4: а здесь от Антона Дерябина.
5: Да,
4: но
5: да,
4: я же
5: да,
4: этого не
5: если
4: делаю.
5: Вот такие...
4: Несравнимые категории.
5: Ну, Я считаю, сравним. Я считаю, что многие вещи, они просто случайны.
4: Давай послушаем звонок. И дальше продолжим. 95-95-912. Наш телефон. Просим, если есть что сказать, спросить, обязательно это сделайте. Доброе утро. Мы вас слушаем. Прошу вас.
3: Здравствуйте. Доброе утро. Немножко волнуюсь. Первый раз уже, не первый день звоню. Пытаюсь, точнее. Извините, не по теме, может, сказано. Знаете, какой вопрос интересует? Куда мы идем? Так. То есть... Вот если мы говорим то, что мы пройдем эти невзгоды, как вот в культурном коде на Петербургском форуме было озвучено, культурный код россиян – это семья, здоровье, финансовое благополучие. А вот дальше-то какая цель? То есть если, например, взять башкиров, у них есть статуя на центре, можно сказать, которая показывает путь. А вот мы, россияне, куда мы... А меня зовут Артур, да, извините, забыл представиться. Да, Стас, я тоже слушаю, его подписчик. Вот, куда мы идем? Каковы... цели, то есть на что ориентироваться. То есть, да, можно даже сказать то, что Россия и Китай в содружестве, можно и никто нам больше и не нужен. Технологии у них есть, мы сможем развивать. Но вот какова цель первоначальная? Может быть, в космической отрасль, как вот было некоторые подкасты в интернете слушал.
5: А цель чья, Артур? Уже? Цель чья? Цель государства, цель человека,
4: просто
5: цель
4: вы так кого? Сказали, я, извините, уж напомню, башкиры — это тоже россияне. У них тоже есть граждане.
3: Да,
4: это
3: да,
4: чисто додушнить.
3: В Уфе, там, я говорю, вот есть статус, у них есть какое-то направление, а у нас как будто направления нету. Я вот думаю, может быть, нет, нас это имеется все граждан, получается. Мы же все, кроме того, что работаем, воспитываем детей и над здоровьем чахнем, уж, так, извините, еще немножко волнуюсь. Вот куда нам стремиться? Где вот,
5: смотри, как вы себя идентифицируете, Артур. Ну вот вы как себя идентифицируете? Вы коммунист, вы там, не знаю, национал-социалист, вы комиксист.
3: Глубоко нет, я могу сказать, что я хочу просто трудиться во благо страны и для себя. И вот в этом плане, вот если была бы космическая отрасль, условно, да, то есть мы, например, как в аниме Киберслав было вот это вот, вроде бы все древнерусское, но все-таки космические технологии присутствовали. Может, именно нам больше идти в направлении, что мы хотим завоевать космос, что космические технологии развивать, быть вот...
5: Ну, я понял вас.
3: У нас есть ресурсы, есть знания, да. У нас просто финансирования, может, не хватает. Но у нас же все
5: смотрите,
3: это есть.
5: Но все-таки в Киберславе-то все это было от древней сущности.
4: Поздравим, да, спасибо. Благодарим с первым звонком, с почином. Звоните, будем всегда
5: в первый
4: очень
5: раз...
4: рады.
5: Знаешь, как это с Джеймсом Франком мем обожают еще в первый раз. Смотрите, тут зависит от того, как вы себя идентифицируете. Вот вы хотите трудиться и просто там зарабатывать деньги, семью там строить, жить нормально. Ну так что вам как бы еще нужно? Развивайтесь своим трудом, в своем труде и как бы прогрессируйте. Если вы хотите там всеобщего блага для всех, то тут еще вопрос, кого вы считаете там этими всеми, да, кто для вас там все. Как вы себя, условно говоря, идентифицируете? Потому что для каждого оно будет своим. Да, то есть нет какого-то всеобщего блага для всех, потому что один хочет просто там выжить, а потом выживает, у него все становится хорошо, и он уже хочет чуть-чуть побольше, да, он уже хочет, чтобы у него там то-то появилось, и это-то появилось. Аппетит приходит, как говорится, во время еды. Так что здесь нет вот такого вот универсального ответа, типа, куда вот мы идем. Как страна, я считаю, что мы сейчас просто выживаем, учитывая то, какое большое количество людей и капиталистов хотят нашего уничтожения для того, чтобы этими ресурсами распорядиться, да. То есть я не знаю, то есть мы, как планета, в любом случае идем к социализму, потому что это закономерный итог развития общества, потому что так долго продолжаться с этими бесконечными войнами и со всем остальным, оно не может до бесконечности. И рано или поздно все современные мировые институты и все остальное, оно будет полностью перестроено, оно будет полностью пересмотрено. Но какая-то глобальная идея, так мы живем в том мире постмодерна. Выбирайте себе любую идею и живите в соответствии с ней. Хотите просто трудиться, развивайтесь в своем труде. Хотите всеобщего блага для всех, вы определите, что является благом. Кто-то скажет, что халифат. А для халифата сперва надо произвести джихад и уничтожить всех тех, кто пытается уничтожить тебя. Да? Плюс еще даже те же самые религии, там будет миллион интерпретаций, которые будут зависеть от того, кого вы будете слушать. Может быть, аятоллу Хомейни, а может быть, кого-то другого. У каждого свое понимание того же самого ислама, множество трактовок, множество переписей и трактовок. трактовки могут быть любыми. Хотите там христианство, ну, выбирайте, что там, православие, католичество. Какая идея вам ближе? И живите этой идеей, и стремитесь к ней. Универсальная идея, которая объединяет всех, вообще всю планету, ее нет и никогда и не было.
4: Я бы только единственное добавил, что в целом Артур, позвонивший, рассказал про идеи, которые... Ну вот он сказал, что представлены на питерском форуме, а так-то они представлены были давно, то здесь просто на них акцент сделан здесь сегодня. А потом высказался, ну, ровно в том же ключе, вот, которые эти идеи были высказаны.
5: Ну, значит, у вас, да, вот эта
4: значит,
5: вот идея
4: пока
5: там...
4: пока совпадает, наверное, да?
5: Да. Ну, наверное, у Артура совпадает. Ну, там, допустим, для меня тоже важно семья... Но мне еще важно, вот, чтобы можно было как-то вот развиваться действительно в своем труде. Пусть я за последний месяц, господи, стыдоба, ни одной страницы книги не прочитал, о чем я думаю теперь каждый день. Но для меня вот кайф — это узнавать что-то новое, смотреть на всю многогранность мира и узнавать там о нем что-то. Да? То есть вот для меня вот эта вот история.
4: Погнали, давай еще к одной истории, которую ты заявил в предыдущем части, как раз-таки про то, что якобы... Из Литвы, там из Прибалтики будут выводить американских военных, и якобы взамен на это будет, возможно, там размещено ядерное оружие в виде самолетов, которые там вот до этого разного назначения. Пока все со слов литовских чиновников. Я им не верю.
5: А я верю уже. Вот есть реальные предпосылки. Потому что
4: предпосылки есть к тому, что прямо сейчас ядерное оружие появится у Украины. Предпосылки на это есть.
5: Да, но смотри, в чем прикол. Прикол заключается в том, что войска США действительно уводят, потому
4: тысячи
5: что выводят.
4: Тысячи человек,
5: им нужны...
4: давай это как бы уточним просто. И говорят, да, что это абсолютная ротация. Как это было, например, вот из Германии вывели аж... 5000 человек, или сколько там было? По-моему, 5.
5: Слушай, ну так то, что от тебя выводят 5000 человек, это большой удар для твоей экономики.
4: Нет,
5: смотрите,
4: нет, подожди. Да. Давай сейчас вот не разгонять. По случаю с Литвой 1000 вывели, 1000 ввели. Это ротация, никто, этого даже никто в Литве не отрицает.
5: Смотри, все-таки есть факт вывода, я тебе сейчас скажу точную цифру, вот буквально секунду, я просто смотрел, боюсь ошибиться, я иногда путаю нолики. Сейчас
4: тут даже литовский телеканал, даже со ссылкой на литовское Минобороны говорит, что это 1000 человек, и там какая-то техника выводится по завершении срока ротации. Ротация, это значит, они там послужили, я не думаю, что американский солдат какой-нибудь мечтает всю жизнь провести в Литве. Хотя страна прекрасная, визуально, природа, Балтика красива.
5: Не знаю, я сколько роликов смотрел, все разваливается. Центр, буквально несколько домов нормальных стоит, прям
4: Google-карты
5: открываешь. Ну, природа-то, она вообще, в принципе, прекрасна абсолютно везде.
4: Поэтому я и говорю.
5: Но как бы так-то можно сказать про всех, а если про всех, значит, не про кого. Но это не суть. Понимаешь, выводятся войска, определенное количество, для того, чтобы развернуть там новые предприятия. И я думаю, что в Эстонии могут развернуть США ядерное оружие, потому что геополитически... Им это выгодно, в Литве. В Латвии, по-моему, не могут. Я там смотрел, там инфраструктура не позволяет. Идея в том, чтобы развернуть там ядерное оружие, и все это оружие будет контролироваться США, а литовцы, они будут просто все это дело обслуживать. То есть это то же самое, что в свое время в Турции разместить ракеты, которые будут направлены на Советский Союз. То есть абсолютно как будто бы та же такая логика, которая была перед началом
4: ядерные
5: Карибского кризиса.
4: Ядерные ли? До Карибского кризиса. Хорошо, да.
5: Ну, я считаю, что да. То есть оно может быть разным, оно может быть тактическим, ядерным.
4: Да. Это бьется одним элементарным аргументом. Послезавтра ядерное оружие появляется на Кубе, в Никарагуа, у мексиканских наркобаронов, у колумбийских
5: драг-картелей. А мы и так отправили Беларуси.
4: Нет, подожди. Белоруссия от Америки далеко.
5: Ну, а им-то какая разница? Они, американцам? Главное, что они...
4: Ну, да. Ты только что Карибский кризис привел в пример.
5: Смотри, я тебе привожу Карибский кризис в пример. Я тебе объясню, какая разница американцам. Они размещают ядерное оружие в Литве. На этом зарабатывают огромное количество компаний. Я вот сейчас посмотрел. Lockheed Martin и Rheinmetall. Мы размещаем ядерное...
4: Самая американская компания, извини, не удержусь.
5: Ну, какая разница? Они немецкие, но капитал-то там американский. Rheinmetall принадлежит хедж-фонду BlackRock.
4: Ну, это ты под одну гребенку все подкатываешь. Тогда, знаешь, можно цепочку
5: достроить. смотрю, кто зарабатывает.
4: От размещения русского ядерного оружия на Кубе тоже заработает американский капитал, я уверен.
5: Нет, не заработает, потому что оружие русское, а оно принадлежит государству.
4: Зато американский капитал предпримет такие меры для того, чтобы нарастить продажи и прочее, и мы выйдем к тому, что это выгодно масонам.
5: Нет, мы не выйдем к этому, но смотри, прикол в том, что российское оружие, когда размещается, это делается на государственные деньги, да, и, возможно, можно предположить, что какие-то люди в государстве, которые коррупционными схемами, например, там из министров обороны кто-то, да, зарабатывает деньги на этом, и ему это выгодно, но есть более удобные способы заработать те же самые бабки, а вот финансовый капитал, он другой. Американский финансовый капитал работает по другим принципам, и такие хедж-фонды, как 1789 Capital BlackRock, они уже работают исключительно с позиции математической. И математически это будет выгодно. Поэтому смотри, какой сценарий я допускаю. Господи, я никогда не запомню, Латвия или Литва. Короче,
4: в данном случае Литва.
5: В Литве размещается ядерное оружие. На его обслуживание выделяются огромные бабки, уже строится инфраструктура. И после того, как они размещают, мы, допустим, если Куба еще не захвачена Соединенными Штатами, к чему многое идет, и мы все-таки можем там разместить свое оружие, мы там размещаем. Ну и потом переговоры Трампа и Путина, мы убираем оружие, и они убирают оружие, как было во времена Кеннеди. Но зачем все это тогда было нужно? Но на выделение-то вот этой инфраструктуры, на ее создание и обслуживание деньги-то были выделены, и американские, в том числе и немецкие компании, заработали. Ты говоришь, дойдем до масонов. Но если выделять бабки на все это дело, Rheinmetall заработает. Если Rheinmetall заработает, значит акции Rheinmetall вырастут, потому что все захотят вложиться в эти акции и заработать. А кто получит первичные бабки с этого? Кто будет вкладывать деньги в Rheinmetall, который и так растет из-за их политики? BlackRock, который управляет деньгами вкладчиков, которые он будет направлять в Rheinmetall, как хедж-фонд, который распоряжается этими деньгами.
4: Видишь, ты сам объяснил то, что я сказал абсолютно из головы, что размещение русских ракет на Кубе ядерных выгодно американскому частному капиталу, военному.
5: С этой точки зрения, да, конечно, как и разжигание всех конфликтов.
4: Я про это и говорю.
5: А для меня это Владимир Ильич Ленин объяснил. Но ты просто сказал общую тенденцию, я тебе объяснил конкретный механизм, как они на этом заработают. Мне вот как вкладчику, неважно, где я сижу, в Германии, в Швеции, да хоть в России, если я вложился в компанию BlackRock и сказал, вот BlackRock, моя фирма, прокладка американская, давай там вложи вот эти вот деньги, потому что у меня избыток капитала, я хочу, чтобы вместо 500 миллионов долларов у меня через год было 540, да, хочу заработать 40 миллионов долларов за копейки. BlackRock говорит, хорошо, мы это сделаем, но там 5-10% с этой прибыли, с этих 40 миллионов, которые мы получим, наши, я говорю, хорошо, меня это устраивает. Я вкладываю деньги в BlackRock. BlackRock смотрят, куда вложить выгоднее. А вот есть госконтракты у Литвы с Rheinmetall. Они будут вкладывать деньги. Акциями Rheinmetall управляю я. Я вкладываю, будучи хедж-фондом BlackRock, деньги в Rheinmetall. Акции Rheinmetall растут из-за увеличения контрактов оборонных. Соответственно, 500 миллионов превращаются в 540. Я с этих 40 миллионов зарабатываю свои там 10%, то бишь 4 миллиона долларов на ровном месте, вот так вот по щелчку пальцев. Чел, который вложился, теперь уже вкладывает в меня не 500 миллионов долларов, а 500 получается там 36 миллионов
4: я
5: долларов.
4: Одно только
5: вот
4: здесь
5: и все,
4: скажу,
5: так это и работает.
4: По этой схеме ядерное оружие было бы уже по всему миру. Все-таки, наверное, чуточку
5: оно
4: сложнее.
5: До этого было выгодно вкладываться в другое оружие, не было политических предпосылок.
4: Абсолютно.
5: Теперь,
4: всегда
5: когда
4: они
5: мы
4: были
5: на пороге ядерного кризиса.
4: Ну ты сам и только что рассказал, этот ядерный кризис с 40-х годов, эти 2 минуты до полуночи, они то плюс, то минус. И 80-е
5: тогда
4: были, может, чуть меньше.
5: Да,
4: у нас
5: было,
4: звонок есть,
5: но,
4: а до конца получаса мы вернемся.
5: Ну,
4: вернемся.
5: Ладно,
4: да ты это говоришь каждую неделю.
5: Напомни вот эту свою последнюю фразу.
4: Хорошо. У нас звонок есть. Доброе утро, мы вас слушаем. Прошу прощения, заговорились, у нас не так много времени, поэтому, если получится лаконично, будем очень благодарны. Доброе утро еще раз.
6: Доброе утро, ничего страшного. Всем здравствуйте, меня зовут Тарлан, город Санкт-Петербург. Вот хотел Стасу такой вопрос задать. Вот ты говоришь, чтобы люди не верили там в гадалок, в экстрасенсов, нужно образование. Но, к сожалению, в Советском Союзе, да, в котором считалось, что одно из самых лучших было в мире образований, был там
5: заряжали воду у экрана,
6: заряжали, да?
5: Да.
6: И Вольфсетинг был. Просто вопрос
5: спасибо.
6: В том, что, может быть, одного образования недостаточно, может, нужны какие-то еще механизмы, как вот воспитание нового человека, вот коммунисты говорили, может быть, вот когда мы до этого дойдем, только люди смогут отказаться от веры во всякую чушь.
5: Леша, вот ты говоришь, что я повторяю каждую неделю. Видишь, да, почему нужно повторять?
4: Понимаю.
5: Про Кашпировского мы повторяем уже там 20 лет.
4: Ну, подожди.
5: Советская...
4: Ты это говорил буквально пару раз, я с этим согласен, но это не каждый день. Но я даже знаю, что ты сейчас скажешь в ответ на вот это предъявление, что советские люди заряжали воду. Что это был поздний СССР.
5: Не, кстати, нет, я не это скажу.
4: Ну, давай тогда удиви.
5: Нет, я не это скажу. Я скажу просто, что мракобесы, они находятся всегда. Вопрос в том, что когда у тебя мракобесов критическая масса, то у тебя государство скатывается в днище. Да, помимо вот этих людей, которые... Моя бабушка заряжала эту воду у экрана, поэтому
4: да
5: я как бы понимаю, о чем я говорю.
4: Да почти у всех так или иначе есть либо родственники, либо друзья, либо близкие.
5: Но... Взамен этому были технологические достижения, которые показывают уровень образования. Я же не говорю, что вот мы начнем делать нормальное образование, и все это пропадет. Это длительный процесс искоренения всех этих предрассудков, непонимания, во что верить. Но все-таки в эпоху такого вот развитого технологического прогресса, это, конечно, все это мракобесие, суеверие, они будут искореняться. Но вы что думаете, это процесс? Да за одно поколение вообще-то... Толком-то ничего сделать нельзя.
4: Ну, слушай,
5: кроме того,
4: заряжать стали за одно поколение.
5: Так заряжать-то стала определенная категория людей, пока другие занимались всяким интеллектуальным трудом, строили ракеты, а в 90-е уезжали на Запад для того, чтобы выжить.
4: Ты сейчас таким образом конец 80-х описал эпохой расцвета советского производства промышленности и прочего?
5: Нет, ну я не говорю, что проблем не было. Просто когда мы рассматриваем конкретные случаи людей, которые что-то там заряжали...
4: Он собирал залы огромные по всему, ну вот везде, куда бы, я хотел сказать, по всему Союзу, но везде, куда бы не ездил.
5: Слушай, любой человек, которому ты дашь доступ к СМИ, а у Кашпировского он был, с 300-миллионного населения Советского Союза соберет себе полный зал. Даже если я просто буду стоять молчать, но мое лицо будет транслироваться везде, то люди придут. Полные залы, но это ерунда на самом деле. Это просто пиар, это продвижение
4: Нет,
5: и прочее.
4: Нет, это не пиар, но это ты сейчас говоришь как человек, который не застал.
5: Ну, ладно.
4: Я, кстати, упомянул...
5: Это я говорю про критическую массу.
4: Я с тобой согласен, что это абсолютно точно не все, что человек в целом был не глупый. Но есть вот этот аргумент, я думал, честно, что ты его упомянешь, что это было поздний Советский Союз, когда уже...
5: А я его уже упоминал.
4: Да-да-да, что это все уже шло на убыль, и,
5: ты
4: мягко говоря...
5: Ты меня упрекнул, что я вот повторяю какие-то вещи, поэтому я решил не использовать тот аргумент, который всегда использовался, да и поздний Советский Союз, ну, как бы, почему? Потому что в период войны и в период восстановления там как будто бы не особо до образования было. Вся остальная планета шагала вперед, нас кинули, да, Сталину кредит не дали, знаменитая длинная телеграмма. Сталину кредит не дали, нам никто не помогал восстанавливаться, мы страну, наши, точнее, родители, да, отстраивали своими силами, и как-то там не особо было до образования, до искоренения безграмотности и прочего. Поэтому, ну, это вот такая вот данность, нас все время атакуют, поэтому мы и отстаем от остальных стран. Потому что пока они нам чинят проблемы и препятствия, и мы заняты решением этих проблем, вот то же самое СВО с Украины, да, мы вместо того, чтобы какие-то технологии там развивать и прочее, мы сейчас находимся в состоянии войны. И вот вместо того, чтобы развиваться, мы постоянно вынуждены бороться за собственное существование, потому что мы были прокляты, родившись на Земле с большим количеством ресурсов, которые все остальные хотят завоевать. Ну вот и все, вот такое у меня объяснение.
4: Еще пару минут перерыва, вернемся... Стас обязательно разберется после новостей на радио «Спутник».
0: Стас разберется. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
7: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
7: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
7: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
7: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Один человек погиб и еще трое ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, на месте работают экстренные оперативные службы. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку. Ранее компания Grand Service Express информировала, что на фоне опасности БПЛА из-за приостановки движения в пути задерживаются 13 пассажирских поездов «Таврия» в сообщении с Крымом и городами материковой части России. Позиция России по предстоящим парламентским выборам в Армении была изложена президентом Владимиром Путиным и не претерпела изменений. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Напомню, глава Кремля в апреле провел переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном. Российский лидер в ходе беседы подчеркнул, что обострение внутриполитических процессов накануне выборов в Армении не должно навредить отношениям Москвы и Еревана. Позднее Владимир Путин заявил, что Россия при выходе Армении из ЕАЭС будет вынуждена свернуть интеграционную работу с ней. По его словам, Россия просила бы, чтобы референдум о будущем Армении в ЕАЭС или ЕС был проведен как можно скорее. 11 стран Европы перед началом летнего сезона призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан, чтобы не дать им загорать на европейских пляжах. Об этом пишет газета «Политика». При этом в список подписавшихся не входят представители европейских стран, особенно популярных в плане пляжного отдыха, такие как Испания, Греция, Италия и Франция. Ранее европейские СМИ писали, что страны ЕС в прошлом году выдали более 620 тысяч виз гражданам Российской Федерации, что стало рекордом с начала 2022 года. В ноябре 2025 Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Россиянам теперь необходимо при каждой поездке запрашивать отдельное разрешение. В российском МИДе не раз называли ужесточение Евросоюзом правил выдачи визы дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя. Троих жителей Калининградской области обвинили в аферах с жильем для сирот. Общий ущерб превысил 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Фигуранты вместе с неустановленными соучастниками искали на территории региона детей-сирот, предлагали им помощь в получении положенного по закону сертификата на приобретение жилья и дальнейшем сопровождении сделок при его покупке. В отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а одной фигурантке частично признали вину и избранные меры пресечения в виде запрета определенных действий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Разберется?
3: Четко. Разберется.
4: Че? Разберется.
3: Разберется. Да.
5: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Наш телефон по-прежнему 95-95-912. Позвоните, задайте вопрос. Если что-то волнует, будем с радостью с вами в этом смысле общаться. Европейская еще одна тема, еще одна история. И в принципе, ну можно же сказать, что теперь и Греция поучаствовала вот в этом движе, который называется «Европейские страны обеспокоены украинскими беспилотниками». Где-то возле греческого побережья, в водах, я так понимаю, Ионическое море, остров Левкада, то есть, в принципе, можно назвать, наверное, территориальными водами, обнаружен безэкипажный катер, тот самый БЭК, причем с взрывчаткой, неважно где, как, почему, куда он приебился, но по факту, хотя нет, на самом деле важно, я имел в виду по факту, вот сейчас оно есть уже. И получается, и Греция тоже вместе с Польшей, Финляндией, Литвой, Латвией, Эстонией, и кто-то пытался, Румыния, кто-то там еще, Болгария, по-моему, была, вот в этом движе участвуют. К чему-то, как-нибудь это придет? Да и в целом, наверное, это вот другая ситуация или примерно плюс-минус

0: Та же самая.
1: Да примерно то же самое, потому что обезьяна с гранатой, вот, она теперь угрожает абсолютно всем. И вообще абсолютно не жаль. Интересно, как они будут с этим разбираться. Понятное дело, во всем, как и всегда, как это делалось и до этого, обвинят Россию. Но прикол-то в том, что не работает. Потому что вы давали оружие вот Украине, вас так волновала ее судьба. Ну, теперь разбирайтесь с последствиями. А сейчас еще черный рынок оружия. Оружие, оно же не пропадает бесследно. Да? У вас сейчас в стране, в ваших странах тоже начнется рост преступности. Потому что окажется, что на черном рынке Украина... Украина там всякое продает, да? А сейчас еще американцы делают замечательный Амазон для продажи дронов. И потом уже каждый сможет купить там себе какие-нибудь дроны через каких-нибудь посредников. Начнется черный рынок. Каким-нибудь финским политикам уже от финских националистов, да, начнут прилетать дроны, причем прямо домой. А вот тогда запоете и скажете, вот это вот мы наделали. Новую Аль-Каиду очередную создали своей недальновидной политикой. Тогда-то это сулило большие за заработки денег, да, а вот сейчас, когда это обернулось проблемами, мы, конечно, что-то недовольны. Ну, сами наделали, сами расхлебывайте, что я могу сказать. В любом случае, Украине простится сейчас абсолютно все.
0: Я сюда такой момент бы хотел добавить, докинуть. Нисколько не принижая значимости в принципе и серьезности залета любых беспилотников с взрывчаткой на территории вот этих самых суверенных других государств, но у Греции есть еще фактор туристический. Страна, которая очень много, ну, значительную часть своего бюджета получает с туристических доходов. Угу. А если вот они теперь будут этот момент, ну, как, тиражировать, возможно, еще и повториться, то, как это так, у наших вод вот такое. Это чем-нибудь да. интересным может обернуться?
1: Ну, сыграет, как всегда, на пользу Китаю, у которого будет спокойно и безопасно. Приезжайте к нам отдыхать. Будет развиваться китайский туризм.
0: Китайский туризм в смысле в Китай?
1: Ну, в смысле, как бы и русские, и многие другие тоже поедут в Китай, будут там отдыхать. Это станет тоже инструментом своеобразной мягкой силы, потому что люди будут смотреть, о боже, как там круто, да? А почему у нас не так? И вот это вот все как-то обычно бывает. Ну, то есть они теряют свой, в том числе и туристический бизнес, и Греция тоже потеряет, и точно так же, как Финляндия, да, потеряла, потому что без потока российских туристов у них все там сейчас очень-очень плохо.
0: Это правда, но в Финляндию ездили в основном русские туристы, а в Грецию, я боюсь ошибиться, вот у нас есть коллеги, кстати, пусть подскажут, но в Грецию вроде бы значительная часть Европы ездит.
1: Ну,
0: со всего мира,
1: потому что, ну, все-таки Финляндия, это просто Финляндия.
0: Да,
1: это
0: там просто близко.
1: Возможность посмотреть на Европу. А Греция – это все-таки колыбель цивилизации, куда все ездят посмотреть. Ну, что внезапно чуть не сказал, на античные пирамиды. Но куда все ездят
0: если
1: посмотреть?
0: Если присмотреться,
1: на то,
0: можно оно... до них через эту лужу их средиземную.
1: Ну, короче, прикол в том, что как бы продолжат ездить, но чем чаще такие случаи будут, чем больше они будут мерцать новостной сводки, тем будет хуже. Но опять же, да, ты прав, в отличие от Финляндии, я думаю, ничего критического там для Греции не будет.
0: А если...
1: У Греции как бы другие проблемы там
0: если... внутренние. Это, причем и исторически, и давно, и даже в текущей Греции, текущей вот этой инкарнации этого государства, просто ты тут раньше разделял Венгрию на бывшую и нынешнюю, вот Грецию и у сегодняшних у них есть разные вопросы. А вот если, опять же, немножечко гипотетически, но можно предположить, что подобная ситуация усложнится. Там и на Черном море есть и Болгария, и Румыния, и Турция, кстати, тоже, между прочим, на эту тему говорила. Есть балканские страны. Будет какой-нибудь вот этот критический... А, кстати, учитывая, что они бэками атакуют всякие газовозы и суда, которые ходят по Средиземному морю, то и Италия, и Франция, и Испания... Ребята, добрый вечер, все здесь. Вот какая-то критическая масса может как бы собраться. Будет какой-нибудь вот предел, выше которого... Условная Европа скажет, ребят, все, вот раньше ничего не было, вот теперь прям все началось.
1: Ты имеешь в виду в отношении Украины?
0: Беспилотников, Украины и прочего, конечно,
1: нет,
0: исключительно.
1: Слушай, я тебе скажу так, Украина может взять и бомбануть беспилотниками прямо к какому-нибудь Навроцкому, попытаться домой прилететь, и все равно ничего не будет Украине за это. Потому что вся верхушка власти, что польская, что румынская, они с этого дела зарабатывают. Они зарабатывают на поставках оружия через все их банки, проходят эти транзакции, банки берут капиталы с этого, точнее, берут с этого проценты, банкиры наращивают собственные капиталы, про оружейных баронов, которые все это дело отправляют и в том числе и производят, ну, в других странах, но со своей наценкой занимаются спекуляцией и перепродают все это Украине, я даже говорить не буду, да, то есть там на этом деле столько людей зарабатывает, что Украина может делать абсолютно все, что угодно, да. Зеленский может зайти в кабинет к Навроцкому, наложить ему там полные известные субстанции там как бы на стол, и Навроцкий скажет: ну, Владимир, ну что вы делаете, я лишаю вас этого медали Белого Орла, которая в свое время у Муссолини была, но это была другая Польша. И все равно как бы они будут возмущаться, они будут говорить: Зеленский, что ты творишь, нельзя гадить главе страны прямо в рабочем кабинете, а Зеленский только посмеется, и они все продолжат терпеть, потому что их элита зарабатывает через Украину.
0: У нас звонок еще один есть. 9595-912. Телефон московский, не забывай, 495 в начале. Доброе утро.
1: Я тебе скажу, даже если Зеленский изнасилует Навроцкого, то тот затерпит.
0: Ну, с Польшей, не знаю, с Польшей, конечно, там поособенно. Но
1: да, конечно, они про Волынскую резню будут рассказывать очень долго, но только реальность сыграет это, когда они перестанут через Украину зарабатывать такие большие бабки или победит другая элита, и тогда им придется просто как бы уже там, да, про Волынскую резню они начнут. А так, ну, поляки как были терпилами, так и остались.
0: Звонок все еще есть. Доброе утро, мы вас слушаем, прошу.
2: Доброе утро, Вячеслав Явков.
0: Вячеслав, доброе.
2: Слушатель и говорил насчет общей цели, так сказать, для народа, для России. А у меня вот вообще такой вопрос. А нужна ли России или вообще сейчас какой-то современной стране четко закрепленная идеология? То есть у нас же вот конституции идеологии нет. И вроде как Россия сама с 90-х годов ведет такую очень, такой отказ от какой-то метанарратива. Мы то с Европой пытались дружить, потом перестали, сейчас... Ну, в общем, я имею в виду, что такая, знаете, очень конъюнктурная политика. Вот у меня вопрос, вообще нужна ли нам хоть какая-нибудь идеология? Я даже не говорю, какая конкретная идеология, а вообще вот закрепление какого-то конкретного пути прямо в документах.
0: Может, а у вас там есть свой вариант, Владислав?
2: У меня вариант мой, что Россия — это чисто постмодернистская страна, и абсолютно не нужно ничего. То есть...
0: Хороший вопрос, спасибо большое. Спасибо огромное.
1: Ну, я даже не знаю. Ну, опять же, смотря какое целеполагание. Если мы хотим идти в какое-то там светлое будущее, ну, конечно, мы должны быть объединены общей идеей. Другой вопрос, что эта идея должна быть прогрессивной, иначе все это опять скатится в варварство. Так что, да, вот, ну, нельзя сказать. Ну, смотри, вот как вы понимаете, тут надо исходить из целеполагания. Потому что я сейчас скажу там какую-то цель, а вы скажете: а я вот это вот вообще не разделяю, я вот этого не хочу и прочее. Поэтому, но если мы хотим куда-то прийти, ну, конечно, мы должны всей страной работать над общей идеей, потому что величайшая сила, я вам скажу, это народ. И я вот, например, этой силой максимально пользуюсь, да, когда мы там проводим совместные эфиры, и мне люди накидывают какие-то тезисы, со мной спорят, это улучшает мою позицию и конечный контент, который я произвожу, поскольку для меня главная цель — это производство хорошего контента, который будет развлекать людей, и я с этого буду зарабатывать. Я в конечном итоге могу более качественно развлекать людей, и это увеличит уровень моего контента. Поэтому для меня самая большая сила – народ. Да? Что я считаю благом для народа? Я считаю благом для народа социализм. Поэтому я считаю, что это та идея, которая нам нужна. Но другой человек, например, представитель русской общины, скажет, что величайшая сила – она в единстве, но вот именно только русского народа, чтобы мы, русские, объединились одной идеей там русских, и потому что вот мы лучше, чем все остальные, у нас более правильная религия. То есть, понимаете, ну, тут будет зависеть от того, кто рассматривает. Вот Вячеслав считает, что мы победили, у нас постмодерны, нам вообще ничего не надо, просто как бы легли там, кайфуем, угораем со всей действительности. Кто-то скажет, что величайшая цель — это угорать, да, вот тролли в интернете, они, например, для себя выбрали главную цель — просто лолировать со всего, угорать, веселиться, смотреть на каких-нибудь унтерменши и прикалываться с этого. Вот. Но, повторюсь, если мы хотим как страна двигаться вперед, то, конечно, нам общая цель нужна.
0: У меня к тебе, знаешь, вдогонку к европейскому, к европейской теме, к европейской истории вопрос. Тут же, правда, и в комментариях тоже про это пишут, и в новостях об этом говорят, и в нашем Макс-канале тоже об этом можно почитать. Германию впервые турнули из Совета Безопасности ООН, из непостоянного места. не проголосовало за нее достаточное количество стран. Ну, правда же, интересно. Зато Киргизия впервые непостоянным членом Совета Безопасности избрана. Вот, и более того, если я правильно понимаю, Бербак уйдет с поста председателя Генассамблеи ООН. Германия, что, вот, ну, прям, вот, или что?
1: Германия загибается. Уже достаточно давно все к этому идет. Мигранты, которых позвали для того, чтобы... Знаешь, что больше всего понравилось? Как немецкое руководство, которое завозило сирийских беженцев, в итоге сажало их на пособие. А то в чем идея? Ты их на пособие сажаешь, за это платит народ, за эти пособия. Потому что немец платит налоги, а с этих налогов спонсирует какого-нибудь сирийского беженца. А капиталист... За счет того, что у сирийского беженца есть пособие, которое ему не хватает, он идет работать. Он готов работать из-за своей низкой квалификации за копейки. И получается, что просто можно было бы изначально сирийскому беженцу платить нормальную зарплату и обучать его, но это дорого. А так, через все эти дотации народ покроет часть его как бы, потребностей самых базовых, и все остальное он будет уже работать за копейки, за которые без этого пособия он бы работать не стал и не смог, да, просто бы не выжил. Но, по сути, это очередной раз, когда издержки перекладываются на народ, а точнее убытки перекладываются на народ, а прибыль для капиталиста. И в итоге они завозили их, и самое смешное, приходит к власти этот прогрессивный джихадист, хотя по моей оценке просто террорист в Сирии, да, начинает геноцид и все остальное, и тут ему говорят европолитики, да, немцы, слушайте, ну все, вот у вас вроде наладилось, мы поганого Башара Асада победили, вы заберите как бы обратно своих сирийцев. А он такой, нет, а зачем они мне, а это надо рассматривать. И усложняет этот процесс. Почему? Потому что сирийцы, которые за копейки работают на немецком производстве, зарабатывают эти деньги и отправляют в Сирию. То есть, по сути, с этой точки зрения, Сирия получает деньги в свою экономику, а вообще ничего для этого не делая. В том числе и получается, что немецкий гражданин платит бабки, которые просто отправляются в Сирию, которую сейчас управляет террорист. Ну, я считаю, это очень смешно и хорошо характеризует немецкую политику. От российских ресурсов отказались, перенесли их из-за санкций, а из-за пошлин, в том числе и в Америку, все свои интеллектуальные труды, всех своих инженеров, взроченных в свое время BMW и Мерседесами, переходят сейчас в Китай. Они работают в таких компаниях, как Ли, Чинган, Зикар и прочее.
0: У меня вдогонку один короткий вопрос. Германия является вторым плательщиком в ООН. Вторым. Ей говорят, извините, давайте вы уходите, но деньги продолжайте платить.
1: Слушай, здесь сложная ситуация. Мы уже говорили про ООН, я после этого немного поизучал вопрос. На самом деле взносы в ООН, они используются как элемент такой вот жесткого торга. Но это хорошая история, потому что когда мы платим в ООН, на это спонсируются всякие гуманитарные миссии.
0: Да, это мы
1: в
0: выучили.
1: Африке еще
0: все,
1: где-то.
0: Все, от чего США хотят отказаться, да.
1: Да, и это грустно как раз-таки. Сокращается социалка в сторону приватизации, потому что США хотят вот этот свой фонд мира, где все будет частными компаниями делаться, а значит, денег можно будет перераспределить более правильно для людей с правильными лицами.
0: Ну, там как-то
1: так
0: пока
1: что это,
0: заглохло,
1: конечно, грустно.
0: Пока вроде ничего про это не слышно.
1: Так, слушай, ну это же не быстрый процесс. И, это кстати, не просто как бы Рейхстаг поджег.
0: Я просто добавить еще, что это не означает, что Германия перестанет платить, продолжит.
1: Я думаю, что Германия рано или поздно вынуждена будет перестать платить. И Германии я прогнозирую самую такую неприятнейшую судьбу. Они впали в полную зависимость от финансового капитала, они ничего не могут противопоставить, у них нет никаких технологий, которые они могли бы продавать, они проигрывают рынок автомобилей, что было для них самым главным. Дальше уже только ВПК. Ну а там посмотрим. Либо какой-нибудь очередной план Маршалла после большой войны, который будет восстанавливать Германию, либо разделится на парочку стран, как уже, между прочим, бывало в истории, вот, и будет все это идти по какому-то другому пути, когда-нибудь будем обсуждать, а вот помните, когда-то Германия великая могла на кого-то напасть, мы такие, что Германия, вот эта супермаленькая страна на 10 миллионов населения?
0: А я просто так вкратце напомню, что сегодняшняя единая Германия, это даже вот объединившаяся из тех двух, даже те две, которые были, это реалии совсем последних буквально 100 с небольшим большим лет. Германия...
1: Ну да, там что-то и Польша отошло там.
0: Не-не-не, я не про это, я про то, что было огромное количество всяких этих графств, герцогств, которые объединились в эту в единую Германию относительно недавно. У нас минут пять остается, а очень хочется, знаешь, еще про жизненную историю спросить, задать. Да-да-да, опрос в ЦИОМ. В принципе, про достаточно понятную вещь, и каждый, наверное, может ее как-то и самостоятельно изобрести. Какие у детей, оказывается, есть герой? И как образ героя и образца для подражания меняется в течение возраста? Значит, поначалу это просто некий добрый и понятный персонаж. Потом, после 6 лет, приходит на первый план нечто спасательское. То есть герой должен исполнять эту спасительную роль. Должен быть кем-то чуть более сложным. А вот максимально эта сложность с 11 лет как раз-таки в героя начинает привлекать, потому что идет разочарование в простоте, разочарование в каком-то позитиве и впрочем. И недооценивать вот этот момент, кто для детей является героем, я бы ни в коей мере не стал, потому что это, ну, это важно для формирования какого-то образа, в том числе и, наверное, формирования идеологии, про которую у нас чуть раньше два звонивших слушателя уважаемых говорили.
1: Ну, с возрастом человек становится сложнее герои. Просто человек в маске и костюме летучей мыши, который спасает всех просто потому, что ну а чё бы нет, для нас становится неинтересен. Он слишком примитивен, слишком 2D-шный. Нам нужна перспектива, трехмерная вот эта конструкция, где есть трагедия, есть какие-то вот свои переживания, да, есть причины, есть мотивация. Нам нужна более сложная картина, потому что мы понимаем, что просто так ничто не берется из ниоткуда и ничто просто так не работает. Поэтому, ну, это просто часть взросления, а герои, они могут быть любыми, суть-то у них всегда одна.
0: Не знаю, мне кажется, не очень удачный пример с этими сушами, потому что это один из, наверное, на втором месте по популярности за все времена, то есть его и дети, и взрослые любят, условно говоря, и какой-нибудь Спайдермен тоже достаточно понятный и близкий персонаж с детства и остается до взрослости. А для наших реалий...
1: Но я имею в виду, что переживания. Да,
0: я согласен, для любых реалий. А вот для российских реалий, я имею в виду, кто может быть, какие-нибудь новые персонажи, новые герои создаются или нет, потому что и мультики сейчас снимают про старых персонажей. Ну, понятно, потому что они востребованы. Востребованы, популярны, и в том числе на ностальгических нотках играют. А но с новыми есть какие-нибудь посылы, позывы, ожидания, понимания?
1: Не, мне кажется, надо отчасти и старых переосмысливать, смотреть на них с другой стороны, потому что интерес как раз-таки в этом. То есть у тебя вот есть герой, а потом ты видишь его с другой стороны и такой, о, и так бывает. Мне поэтому нравится марвеловская вот эта концепция параллельных миров и параллельных вселенных.
0: Да, отвратительная концепция. Всех уже раздражает. Мультивселенные в кризисе, все, наигрались уже. Нет, продал. Даже в Mortal Kombat это запихнули.
1: Слушай, перед тем, как оно надоело, в это надо было поиграться.
0: Ну да, 10 лет поигрались.
1: Ну да, 10 лет. Ну, это кто-то вот 10 лет. Да, для меня это была мечта детства, как только я увидел еще в мультсериале 94-го года в последнем сезоне вот эти вот мультивселенные, где он еще со Стэном Ли встречается. Для меня-то это было такое. Да, мне сейчас они тоже поднадоели, но мы-то этот этап тоже не прошли. Но это, конечно, лучше с культурологами пообщаться и с такого рода людьми, но я не знаю, мне достаточно вот этих вот американских персонажей, потому что ничего Человек-паук, не Бэтмен, они не несут в себе капиталистических каких-то ценностей. По сути, нам начали те же самые драмы просто запихивать в специфику супергероев, да. То есть у нас есть трагичные персонажи, есть какие-то абсолютно злые персонажи, есть персонажи с серой моралью, и это просто как бы форма. Содержание-то примерно осталось прежним. Люди осмысляют какую-то действительность, критикуют ее, размышляют о природе добра и зла, о смысле жизни, обо всех остальных вещах. Просто оно теперь заложено в супергероику. И, знаешь, я вот люблю гачи-миксы, потому что есть определенный набор слов, там, типа $300. А я тебе сейчас объясню. Потому что есть на самом деле базовый инструментарий, который вот так вот, ты его можешь использовать, да? Вот у тебя есть набор слов из этого, из гачи-мучи, и ты берешь, вот только его можешь использовать. И каждый раз, когда ты слышишь уже знакомую песню, ты поражаешься, какую иногда изобретательность люди проявляют для того, чтобы эти слова в эту тебе уже известную песню, например, «Куклу-колдуна», впихнуть. И здесь то же самое, то есть ты смотришь, как используют стандартные супергеройские инструменты, ты сам себя вот типа воображаешь создателем, и ты по пока смотришь, а вот я бы вот так вот сделал, а он сделал так, а это типа, и вот ты с этого кайфуешь, потому что ты видишь, как люди проявляют интеллектуальный труд, реально вкладывают его, я говорю про хорошую супергероику, и используя стандартные инструменты, которые есть у всех, и тех же персонажей, которые есть у всех, распоряжаются ими по-другому и показывают с другой стороны, будь то Бэтмен Ривза или там Бэтмен Нолана, и ты видишь, как они по-разному его используют, ну, и как преображается персонаж.
0: Наших героев ты все-таки не видишь, потому что в примере постоянно их... все эти Ноланы,
1: да,
0: Бэтмены,
1: конечно,
0: и прочие.
1: Угу. Ну, потому что, кстати, у нас Бэтмен, это дело не развивали.
0: Не развивали?
1: Да, я не знаю, да, у нас не развивали их с точки зрения серы какой-то морали. Не было снято большого количества там комиксов, вселенных и всего этого. В Америке это большой пласт культуры, а мы от своего в 90-е отказались.
0: Я бы, конечно, здесь поспорил на тему того, насколько комиксы — это наша тема, такая массовая.
1: Не, я не говорю, что она наша, я говорю, что мы ее переняли, но свое мы при этом не развивали.
0: Ну, ты смотришь,
1: да, и поэтому мы ушли
0: все
1: в это.
0: Хорошо.
1: Ну, да, не, ну до 90-х я плохо разбираюсь в культуре, честно, но там были действительно бриллианты. Например, я смотрел мультик «Майор Пронин», да, было, но мы от всего этого отказались и не развили, я про это говорю.
0: Я про веселые картинки почему-то вспомнил, где разных персонажей собираю. А у нас время заканчивается, всем огромное спасибо, кто смотрел, писал, звонил, комментировал. Стас разберется на радио «Спутник», всем хорошего дня.
3: Стас разберется.

0: Страна героев. Магомед Адамов. Связь во время боевых действий – первое дело. Без координации усилий не бывает успеха. Старший лейтенант Магомед Адамов обеспечивал связь в батальонно-тактической группе, позиции которой начали контратаковать ВСУ. Радикалам было необходимо вернуть контроль над потерянной ранее в результате неудачных для них боев территорией. Вылазка сопровождалась массированной огневой поддержкой ствольной артиллерии и минометов. Одним из ударов было повреждено российское приемопередающее устройство, использующее сверхвысокочастотные радиосигналы. Станция вышла из строя, коммуникации с командованием были прерваны. После очередного взрыва Магомед Адамов на несколько метров был отброшен от передатчика. Старший лейтенант, несмотря на болевой шок и контузию, сохранил самообладание и вынес из-под огня получившего ранение боевого товарища. Он понимал, что потеря связи с вышестоящим командованием и внутри подразделений негативно скажется на оперативной обстановке. Вместе с сослуживцами, преодолевая приступы боли, он приступил к восстановлению станции. Военнослужащим удалось вновь наладить связь, что позволило нашей батальонно-тактической группе отразить дерзкую вражескую контратаку. Страна героев. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
4: Они как будто с другой планеты.
5: Подают непонятные сигналы.
6: Выглядят очень странно.
7: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Екатеринбурге полдень, в Барнауле 2 часа дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Порядка 90 российских компаний заинтересованы в поставках продовольствия на Кубу. Компенсации Ирану остались главным вопросом в переговорах Вашингтона и Тегерана. Студенты в Тюмени разработали систему предупреждения о возгорании торфяников. Теперь подробнее. Боевики ВСУ за прошедшие сутки атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области 216 беспилотниками. Два человека погибли, трое ранены. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Минобороны ранее доложило, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 272 украинских дрона. Около 90 российских компаний заинтересованы в поставках на Кубу мясной, молочной и рыбной продукции. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Кроме того, по его словам, Россия готова предложить острову решения в сфере цифровых технологий, кибербезопасности, телемедицины и автоматизации бизнеса. Саудовская Аравия заинтересована в российском опыте для развития экономики, заявил заместитель министра инвестиций королевства Ибрагим Аль-Мубарак. Он считает, что двустороннее сотрудничество может быть наиболее эффективным в сфере продовольственной безопасности. Кроме того, королевство стремится привлекать инвестиции в туристическую отрасль, промышленное производство. Вопрос компенсации урона от американских ударов остался ключевым пунктом, по которому Вашингтон и Тегеран не могут прийти к соглашению в переговорах об урегулировании, утверждает телеканал CNN. По его данным, Иран донес до посредников, что страна хочет получить компенсацию, как только будет подписано соглашение со Штатами, а не через какое-то время. В то же время в Вашингтоне обеспокоены тем, что разморозка части средств Ирана на ранней стадии завершения конфликта может ослабить или упразднить ключевой рычаг давления Вашингтона на Тегеран. Румыния оказалась на грани финансового банкротства и с 1 июля не сможет выплачивать зарплаты и пенсии из-за расходов на помощь Киеву. Об этом заявила депутат Сената страны и Европарламента Диана Шишаакя. Она отметила, что политика Бухареста по финансовому наводнению Украины идет вразрез с коренными интересами румынского общества и уже привела к глубокому внутреннему кризису. Свыше 70 предприятий Тульской области выплачивают родительский капитал своим сотрудникам при рождении детей. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, внутри предприятия выплачивают 500 тысяч рублей при рождении первого ребенка, 750 тысяч при рождении второго и 1 миллион при рождении третьего и последующих детей. Выплаты производятся работодателем вне зависимости от того, кто работает у него в коллективе – мама или папа. Команда студентов Тюменского индустриального университета создала экосистему для обнаружения торфяных пожаров за сутки до возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Отмечается, что разработка способна сократить площадь выгорания на 40-60%, что позитивно повлияет на экономику и снижение смертности от задымления среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Полевые испытания планируется провести на тестовой площадке потенциального заказчика. Минимальные затраты на запуск пилота оценивают в 1 000 000 рублей. Срок реализации от 6 до 9 месяцев. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Life.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Мы приветствуем наших радиослушателей, слушателей «Изолента живьем». Работает для вас на волнах радио «Спутник». Сегодня у нас, какое число? Это 4 июня у нас сегодня. Между прочим, сегодня... Да, давайте сейчас я начну. Представлю своего соведущего. Видеть его я несказанно рад. Это Константин Придыбайло. Константин, привет.
3: Доброе утро, доброе утро.
2: Мы с тобой, как жители этой малоэтажной России, вот, с приусадебным участком, должны знать, что знать, что сегодня, между прочим, на Руси соловьиный день. Вот, соловьиный день. Это значит, что...
3: Что это значит?
2: Это значит, сегодня начинают петь соловьи, и поют они так, ну, то есть, вот по-настоящему уже, они выходят на проектную мощность и начинают петь. И в старину на Руси в это время, ну, видимо, в деревне-то развлечений мало было, парни приглашали девушек, шли за околицу послушать соловьиные песни. Вот. Девушки, соответственно, плели венки из березовых веток. Вот, значит, крестьяне веселились, прослушивая соловьев, ну и, очевидно, как-то, так сказать, наслаждаясь летним днем. Вот, ну и особенно хорошо считалось собирать утреннюю росу и ею умываться, потому что это сулило здоровье и красоту. Вот, а вот, например, в соловьиный день нельзя свистеть самому, потому что нечистая сила прибудет в дом. Вот, а также, что для тебя будет важно, я думаю, нельзя сажать огородные культуры. Все, что сегодня будет посажено, пойдет в ботву и сорняки. Вот, так что сегодня вот соловьиный день. Ломать ветки деревьев нельзя еще. Так что всех поздравляем. Хороший день, 4 июня. Много тем у нас, много чего есть обсудить. Вы можете нам задавать вопросы по традиции письменно. В Изоленте.ру, я даже не сомневаюсь. В Изоленте Плюс, извините. И там даже я не сомневаюсь, что уже что-нибудь есть. Но вы можете нам и позвонить. Особенно, вот, наверное, уникальная возможность сегодня поговорить с Костей Придыбайло. Человек, который знающий не только в садово-огородном деле, но и в вопросах политических, вот, ну и не случайно является крупнейшим специалистом в России по братской Белоруссии.
3: Ну, сегодня, кстати, да, еще один день очень важный для более чем 660 тысяч человек. Сегодня сдается ЕГЭ по русскому языку.
2: Вот как?
3: Да.
2: Желаем удачи вам всем, кто сдает сегодня ЕГЭ, и особенно родителям, которые, наверное, валидолом уже запаслись. Хотя они, наверное, оценки узнают не сразу же, да? Или там сразу обрабатываются?
3: Нет, может, не сразу. Да. Там же такая система, что обрабатываются они компьютером, эти бланки ответов, часть которой, 27-й вопрос, которую часть мы называли там сочинение, на самом деле, оказывается, вовсе не сочинение, это там информационно какой-то там анализ текста. Вот что самое страшное для меня сегодняшним открытием стало, что людей не учат писать сочинения, а учат анализировать текст, и чем меньше творчества, чем ближе к определенному алгоритму этот анализ, тем лучше. Он проверяется еще и людьми, этот последний вопрос. И тогда только узнаются результаты, где-то через неделю обычно.
2: Ну да, наверное, творческое все-таки трудно оценить компьютером. Тут нужен человек, это субъективно. Если идти в сторону объективности, то, скорее всего, логика определенная присутствует, да, в поиске какого-то вот такого механизма. Ну, что ж, хорошо. В любом случае, переживать не надо, даже если что-то неудачно, жизнь на этом не кончается, и все будет хорошо. Вот. Но вообще, говорят умные люди, где-то я нашел цитату замечательного профессора какого-то, правда, иностранного, забыл, как зовут, но не суть. Он, читая лекцию перед студентами, читая лекцию по коммуникациям, он говорит, что наша задача здесь, в нашем вузе, в принципе, научить всех вас двум вещам. Это писать, это говорить, и говорить, да, и доносить свои мысли. Потому что в жизни, успех жизненный состоит из трех вещей. Умение написать, умение говорить и, значит, наличие идей. Ну, идеям научить довольно сложно, они у вас, очевидно, и так есть. И в этом, в общем, такая, знаешь, очень хорошая логика, потому что, ну, действительно, с одной стороны, умение творчески мыслить – это твое личное качество, и идей-то у каждого из нас много. Ну, вот ходим мы иногда, думаем, идеи такие, как там вот...
3: Да, гениальные нет, все идеи.
2: В комментариях многие пишут классные идеи. Тут вот по всем вопросам это очень полезно всегда. Это здорово, интересно. Вот. Но, значит, второе, конечно, умение изложить это все на бумаге, то есть свои вот эти мысли, идеи и так далее зафиксировать. И дальше донести их успешно до людей, то есть найти единомышленников, найти сторонников, найти тех, кто тебе
3: команду
2: поможет. Команду, да. И если, ну, скажем, первый пункт, он, ну, в той или иной степени, мне кажется, свойственен каждому, особенно в молодом возрасте, то вот второй и третий – это вообще большая проблема для многих. И, конечно, научиться излагать свои мысли, не стесняться говорить, не стесняться задавать вопросы, не стесняться обращаться к аудитории с изложением – это большого стоит. Вот, так что ЕГЭ вам в помощь, как говорится, но учитесь вот этим вещам, мне кажется, это важнее всего.
3: Ну, собрать команду, это вообще, на самом деле, непросто, мне кажется. Это самое сложное, если в нашем мире. Найти общий язык, замотивировать людей. И большие боссы старой формации, мне кажется, тоже с этим уже столкнулись, что сейчас вот эти так называемые зумеры, они не готовы к некоторым старым привычкам. Они теперь работают с 9 до 6, в 6 отключают телефон, не готовы даже к созвонам присоединиться в субботу, если это их выходной и так далее.
2: Ну да, это проблема, наверное. Хотя, черт его знает, некоторые вот считают, что гораздо более эффективно не тратить время. Ну, мне кажется, вот опытные люди, которым все надоело уже, там совещания бесконечные, они считают, что работа вот онлайн, созвоны виртуально в каком-то пространстве, они лучше и эффективнее, чем очные встречи. Но здесь, наверное, надо баланс находить, потому что я вот когда работал в разных местах, там, в корпорациях, то есть опасность, люди, значит, узнают, что можно проводить совещания, встречи бесконечные, и ты постоянно с одной на другую, третью, четвертую и так далее, никакой структуры. Даже вводились во многих местах, да во всех местах, где я работал, в какой-то момент вводились жесткие меры. Регламент должен быть, значит, если есть встреча, значит, должна быть повестка, она не должна быть больше, там, 30 минут, должны быть выводы, назначены ответственные, потому что иначе, действительно, ты фактически курсируешь по каким-то бессмысленным абсолютно разговорам, инициатор всегда зовет максимальное количество людей, ну, чтобы на всякий случай, а вот это вот им интересно, ты ходишь куда-то, ты ничего не понимаешь, так что тут тоже, в общем, эффективность...
3: И получается, она... прозаседавшиеся по классике.
2: Да, эффективность, она не всегда решается, вот, ну, скажем, там, наличием тебя в офисе, да, круглосуточно. Иногда, значит, были такие меры интересные, вот эти встречи все проводить не сидя, а стоя. Вот, потому что стоя ты долго стоять не можешь, поэтому тебе как-то надо быстро решить вопрос и разойтись. Больше 15 минут не получится. Так что, ну, вот, разные. Я бы тут не обвинял молодежь, наверное, но я думаю, что этот вот, да, урок того, что идея записать и донести, вот это три вещи, которым действительно надо учиться в жизни.
3: Ну, на ногах у нас там в Питере сейчас многое что обсуждается, и... Новости разные прилетают, и веселые, и грустные, и хорошие. Вот, например, я тут прочитал, что Россия практически рассчиталась с внешним долгом, и об этом заявил Силуанов только что. И все, страна достигла финансового суверенитета, по мнению нашего министра.
2: Ну, у нас, в общем, особых проблем-то давно с этим нет. В так называемые тучные годы там этот вопрос был решен, видимо, это какие-то остаточные явления, так что в этом смысле, да, в этом смысле хорошо, и вообще я вот сегодня изучил, так не то, что изучил, а почитал британские таблоиды, раздел международной политики, там, естественно, фотографии беспилотников, там, прилетевших по, значит, окрестностям Санкт-Петербурга, и они делают выводы, там, значит, вот выводы они делают такие. Значит, они говорят, что, ну, помимо того, что атака была успешной украинцев, значит, еще и оказывается, что, и там еще экономисты рассуждают, что экономика России, значит, наконец-то сейчас вот-вот рухнет, что бензина нету во всей стране, и вообще катастрофа. Ну, вот такие у них. И Украина побеждает на поле боя. Ну, вот у нас сегодня будет возможность отвоевывать территории там с нездешней силой. И вообще вот-вот, и, значит, принуждение к миру России, оно закончится успехом. На фоне всего этого в Кремле паника. То есть, такая вот там тональность, иллюстрируется это, ну, понятно, какими картинками из Санкт-Петербурга. Вот. Поговорим сегодня. У нас будет Владимир Левченко, экономист. Я думаю, что-нибудь по этому поводу скажет. Поговорим и между собой. Ну, вот, в общем, я просто к чему это всегда говорю, что нам надо понимать, что вот такая повестка на Западе, естественно, такая же повестка на Украине. И вчера туда приехал генсек НАТО, который, значит, там ходил по городу и всем показывал, что, значит, вот нерушимое единство НАТО и Украины и так далее. Это я к тому, что все-таки на поле боя нам надо решать наши задачи, не ожидая того, что кто-то там, значит, господин Зеленского к чему-то подтолкнет. Вот, скорее всего, никуда его никто не подтолкнет. Наоборот, его вот всячески убеждают в том, что он вообще красавец. И у нас все здесь очень плохо.
3: Самое страшное, что он в это начинает верить, точнее, уже давно поверил, что он красавец.
2: Он, да, да.
3: Ну, у меня большой вопрос, на самом деле, к европейским странам, и к тому же НАТО, РЮТ и американцам в частности. Давайте вспомним, вот действительно, в 90-е годы и нулевые, там где-то до 10-го года, с чем боролись все западные страны прямо с пеной у рта? С международным терроризмом. Усама бен Ладен был назван преступником номер один, там какие-то еще другие тоже товарищи бородатые преступниками номер 2, 3, 4, 5. И они все с копом боролись с международным терроризмом. Что такое международный терроризм? Это когда какая-то организация, движение, человек начинает кошмарить мирных жителей без какого-то, без какой-то цели, по сути. Кто-то может назвать это там священной войной против неверных, кто-то это может назвать какой-то другой войной, например, против русских, они же неверные в том числе, да? Но при этом сейчас, когда украинский режим... Не то, что он по факту совершает акты международного терроризма, это, ну, это даже в рамки эти не влезает, мне кажется, даже шире, чем международный терроризм. Но эти все страны, те же самые лица, они теперь ничего не делают, не борются с международным терроризмом.
2: Видимо, он побежден. Или, я бы сказал так, теперь он как бы выступает на их стороне в лице их украинских друзей. Поэтому международный терроризм – это такая вещь, которая может быть как бы и оружием против того, кого надо. Если этот международный терроризм... Они, кстати, я напомню, что у нас тоже, когда террористы тут взрывали, значит, дома и прочее в 90-е годы, у нас тоже их, в общем, как-то не сильно осуждали, потому что это же, они же не в Европе это делали. Я, кстати, забыл сказать номер телефона, это 495-95-95-912, звоните, пожалуйста, а то, может быть, вы не звоните, потому что я не сказал. Вот, да, набирайте любые вопросы, темы, возмущения, я вижу, вот тут в чате у нас тут есть, возмущаются, советуют мне не читать Daily Mail, потому что там пишут неправду. Я должен сказать, что я читал западную прессу не потому, что не для того, чтобы узнать правду. Вот, я давно знаю, что такое Daily Mail и что там пишут. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что всегда интересно узнать, что читают люди, которые живут на Западе, как там формируется имидж нашей страны годами. И это крайне полезное занятие, потому что в свое время, я тоже привожу этот пример часто, я сам очень удивлялся. И я вот помню, мы познакомились с Марией Захаровой именно на этой почве, потому что я как-то задал вопрос Министерству иностранных дел, где-то там в соцсетях, ну как же так? Ну вы же пойдите, вы им расскажите, западным СМИ, как на самом деле. Вы им расскажите, пусть они вам, пусть они узнают, они же не знают, они же объективны, говорил я. Ну я там работал в всяких зарубежных странах, и мне казалось, что вот оно так. А оно, как оказалось, вообще не так. Вот то, что, например, BBC и прочие отказались лететь в Старобельск, это никакая не новость. Они еще в 2014 году точно так же отказались лететь в Дебальцево, когда там, значит, они там все писали, как мучают украинских пленных. МИД и, по-моему, Министерство обороны совместно снарядили самолет. Пригласили всех вот этих вот Розенбергов, и кто они там из BBC. Вот, они все радостно согласились. Пожалуйста, идите, общайтесь. Вот они, все эти из котла, из ларца, из котла. Вот, те радостно согласились все. Но ровно через час, два, три из всех редакций западных СМИ последовали звонки. Ой, вы знаете, а у нас тут людей нет, ой, а нам штаб-квартиру не разрешают. Ну, то есть, что произошло? Они сообщили наверх, им сказали, да вы что, с ума сошли? Какое вообще? Пишите, ну, что надо, и все.
3: Ну, рассказывать правду о России – это не с руки. Вот вспомнили Daily Mail, и вот эта американская журналистка Оуэнс, которая сейчас находится в Петербурге на ПМФ, у нее, по-моему, прямо в эти минуты идет одна из панельных сессий. Очень много про искусственный интеллект, и сейчас тоже в очередной раз про искусственный интеллект там говорят. А ей написал журналист из как раз-таки Daily Mail с вопросом: «Дорогая наша коллега Оуэнс, как вы живете сейчас в Москве, ну, в Москве, Петербурге, как вы там находитесь, как вы там питаетесь?» Потому
2: что... Что с едой, да, что с... Да.
3: Потому что American Express в России не работает. На что журналистка вот эта Кэндис Оуэнс ответила, что, ну, что когда задают такие вопросы тупые, я всегда стараюсь учитывать уровень IQ этих журналистов. Ну вот такой вот мани-мирок. American Express не принимают, как можно есть. Она потом дописала, или это кто-то в комментариях, отметила, спросите, как ел этот Кушнер, как ел Уитков и все остальные, которые приезжали на встречу с Путиным.
2: Мы знаем, как он ел. И знаем даже где.
3: И
2: мы
3: что?
2: Это видели. И что ел?
3: На чебурек. А у нас звонок.
2: Или что он там, пельмень какой-то ел. Да, доброе утро, здрасте.
4: Доброе утро, Петр, Константин, Григориал. Хотел...
2: Да, Григорий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Значит, вот вы говорили, чтобы Марии Захаровой вы говорили, давайте как-то больше встречать. Я вот хотел, ну, я уже вам вопрос задавал, и Константину в «Экспрессе» задавал. Блогеры, вот они сейчас прилетели, блогеры иностранные. Почему их не звать на места? Пусть они подольше у нас в стране задержатся, поездят, поснимают. Как вы думаете? Или их все равно...
3: Но они ездят, они снимают. Они ездят с ним. Снимают. Вообще, двери России открыты, на самом деле. Я просто... Здесь нужна грань. Спасибо, Григорий Элда, за звонок. Я просто считаю, что нужна грань. Не скатываться в карго-культ. Просто у нас есть такая...
2: Да, иногда... У нас есть там признаки вот уже, когда там...
3: Да, этого... о, приехал там кто-то, да. О, приехал Такер Карлсон, давайте смотреть, где там нога Такера Карлсона ступала, из чего он ел, что он пил, где он там умывался и так далее. О, приехала Оуэнс, давайте мы ходить по пятам за Оуэнс. Да нет, с ними нужно общаться на равных, не делать из них каких-то божеств, а в России, на самом деле, все блогеры иностранные, которые приезжают в Россию, они отмечают максимальную открытость. У нас вообще, они могут прийти в любой ресторан, им будут рады, их на кухню проведут, покажут. Они могут прийти, там, договориться с... Вот у американских разного, не только рода блогеров, даже если они захотят посмотреть, как что-то делается в России, предприятие любое им ответит гораздо быстрее, чем нам, российским журналистам. К сожалению, это факт, но это говорит и об открытости в том числе.
2: Это правда, да. Я вот по поводу карго-культа тоже здесь согласен. Меня вот, как его зовут, Эндрю Тейт, по-моему, да, этот, или не Эндрю, Энди, ну, неважно.
3: Ну, да-да-да. Мужское государство.
2: Когда его зачем-то встречали с, значит, казачьим ансамблем, пляшущим в честь него, выдавая это за Russian Tradition, типа, у нас всех тут так встречают. Ну, слушайте, если бы это был... Я не знаю, какой-то представитель, да, я не знаю, американских казаков, там, не знаю, глава какого-то народного ансамбля, может быть, это было бы уместно. А так вот немножко это, ну, меня, во всяком случае, как россиянина, мне кажется, что здесь вот не надо все-таки так стелиться перед ними, тем более, что это люди, ну, скажем так, с неоднозначной репутацией, в общем, и вот это вот... показушная история, она будет в тех же, так сказать, западных СМИ выглядеть весьма комично. Это надо тоже принимать во внимание. Зачем?
3: Ну, туда себя... можно многих вставить. И Эрл Маск, небезызвестный.
2: Да, такой. И там этот папа Маска. Понятно, что это заголовки, понятно, что это кликабельно, понятно, что это круто, но, слушайте, ну, да... В общем, да. А вот, хотя с папой Маска, наверное, я бы не сказал, что как-то перед ним, что это самое, он как-то все-таки его там... Но материалов было много, это правда. Ну, ладно, тут отдадим, так сказать, должное его имени, которым он сам спекулирует, очевидно. Так что. Вот. Ну, бывает у нас, есть такая черта, но, с другой стороны, я вот тоже на эту тему рассуждал, та же Кэндис Оуэнс, человек тоже с такой репутацией, в общем, сторонник теории заговоров, и, в общем, спорные у нее есть мысли, идеи и истории, но, тем не менее, вот, например, ее странно, что вот этот журналист, когда ей задал вопросы, он не посмотрел ее соцсети, потому что там у нее просто сплошной восторг, просто безумие какое-то восторга в отношении Москвы. Ну и действительно, она фотографирует ночную Москву, а сейчас еще хорошая погода. Это действительно очень красиво, конечно. И храмы, и мосты, и эта подсветка. Иногда сам вот уже глаз немножко замылился, уже не обращаешь внимания.
3: Потому, цветы, знаешь, которые высажены просто в каком-то, да, просто неимоверном масштабе. Я, да, как огородник, да, смотрю на это, думаю, боже, сколько это работы и так далее. Это... Ну, это шокирует их, а еще добавьте сюда чистоту, абсолютное ощущение безопасности, абсолютное ощущение свободы полной, ты можешь делать что угодно, и доступность любого сервиса круглосуточно. Я думаю, что, ну, Оуэнс это тоже ощутило.
2: Вот, так что, с другой стороны, добро пожаловать, мы ни от кого не закрываемся, вот, но, конечно, С другой стороны, тут тоже надо знать какую-то меру в выражении официальной любви. Лучше выражать любовь неофициально, в общении, личном и так далее. Ну вот я сказал уже Косте, что да, у меня, я надеюсь, завтра произойдет со Скоттом Риттером личная встреча, и мы запишем интервью еще одно уже лично. Вот. Вот Скотт мне очень нравится, и с точки зрения пообщаться это и интересно, и для зрителей будет полезно, мне кажется. И, безусловно, общение будет... Ну, насколько возможно, на равных между интервьюером и
3: Ну, тут есть грань беседы, встречи и отслеживанием, кто где что видел, ел, пил и так далее. Поэтому...
2: Ну, мы, да, мы не об этом будем, наверное. Хотя, может быть, эту тему тоже слегка затронем. Давайте прервемся мы на новости и рекламу для радиослушателей, для интернет-зрителей. Никуда не уходите, мы остаемся с вами. Сейчас вот вернемся к вопросам в «Изоленте плюс», а на радио вернемся через пару минут.

Узнать за 90 секунд. Дальний космос становится ближе. Разработанный учеными Росатома плазменный ракетный двигатель позволит без дополнительных трудностей отправлять миссии на Марс и возвращать их обратно. Казалось бы, парадоксально, но мощность устройства превышает показатели стандартного электрокара всего в несколько раз. При этом заряженные частицы в новейшем двигателе разгоняются электромагнитным полем и ускоряются до 100 км в секунду. А это уже в десятки раз быстрее, чем у обычных ракетных агрегатов. И тяга создается, без преувеличения, огромная. Подобных рекордных параметров удалось достичь за счет компактного атомного реактора, который служит источником энергии. Если наземные и летные испытания пройдут успешно, путь до Красной планеты сократится до 1,5 месяцев. На традиционных космических движках он занимает не менее года. По мнению специалистов отрасли, разработки российских ученых нередко опережают время. Случается, что их внедрение идет медленно. Просто нет задач, которые нужно решать при помощи инновационных решений. Но в случае с плазменным двигателем дело обстоит иначе. Человечество мечтает об освоении Марса. Разные страны активно готовят миссии на эту планету. Россия может оказаться в числе первых.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
7: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
8: А где тут бродит жираф на озере Чад?
7: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в

0: Заместитель главного врача по медицинской работе Луганской республиканской клинической больницы Руслана Наврузов. Он добавил, что луганские врачи находятся на постоянной связи со столичными специалистами. Напомню, ВСУ атаковали здание учебного корпуса и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета 22 мая. 21 человек погиб, более 40 пострадали. Россия, несмотря на неблагоприятные внешние условия, сохранила независимость в финансовой и экономической политике, и ее надо беречь, заявил министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме. Он также рассказал, что сегодня страна живет без внешних источников инвестиций и рассчитывает на себя.
1: Ну, а запас прочности не только же в финансах. Запас прочности – это, в первую очередь, наши люди. Запас прочности – это наши возможности и технологии, в которые мы много вкладывались. Все это формирует общий такой страновой запас прочности, который у нас есть, и он выработался за последние годы.
0: Глава Минфина подчеркнул, что в противовес внешней турбулентности необходимо больше создавать комфортные условия для внутренних инвесторов, предприятий, ослаблять регуляторную деятельность, а также идти навстречу бизнесу. Россия и Индия могут создать совместный полигон для проведения тестов в сфере беспилотных технологий, заявил президент Индийского бизнес-альянса в России Сэмми Катвани на сессии Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что индийская инфраструктура и индийское законодательство идеально подходят для этих целей, и добавил, что Россия обладает превосходными инженерными компетенциями, системами контроля и управления, а также обширными человеческими талантами. По его словам, стороны могут создавать совместные платформы и пилотные проекты, а также объекты интеллектуальной собственности, что особенно важно, когда речь заходит о беспилотных технологиях. Житель Оренбурга, совершивший поджог со станции сотовой связи в городе, осужден на 12,5 лет лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области. Мужчина в интернете разместил объявление о поиске работы. Спустя несколько дней неизвестный предложил сфотографировать 5 базовых станций сотовой связи с указанием координат. Далее, по указанию куратора, мужчина поджег аккумуляторные батареи этой сотовой станции. За это получил вознаграждение. Первые 2 года он будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок в исправительной колонии строгого режима. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
3: Изолента «Живьем» продолжается в эфире «Радио Спутник». Петр Лидов, Константин Придыбайло в эфире. А к нам присоединился независимый репортер на Донбассе Павел Кукушкин. Павел, доброе утро.
4: Доброе утро, Костя, Петр и всем зрителям «Изоленты Лайф» и слушателям «Радио Спутник».
3: Как там обстановка? Потому что я вот и читаю, и мои друзья пишут, в Крыму все сложно, Донбасс обстреливают, закидывают беспилотниками, тебе там на местах, как это видится?
4: Кость, ну вот очень правильно ты начал с такой злободневной темы, а именно террористические атаки, другие по-другому их назвать нельзя, террористические атаки на наши прифронтовые тылы, и главное, что акцент идет на именно на мирных граждан, да, на гражданские автомобили. Несмотря на то, что вот эти бандиты из Азова, которые себя там называют там, третьим армейским корпусом, еще как угодно могут называть, они бандитами, нацистами были, такими же и остаются. Они выпускают сейчас красивые промо-ролики, на которых демонстрируют, как они бьют по военным. Они же показывают только избирательно, что они выискивают военные цели, а на самом деле мы все видим, куда они бьют. Да? И основная задача – это терроризировать население, вызывать у них тревогу, опасения за свои жизни, за жизни близких. Ну и, соответственно, цель этого – это вопросы к власти, недовольство. Ну, грубо говоря, схема-то простая, которая сработала у них в 17-м году прошлого века. Да? Собственно говоря, такие же методы и остались. Да? Не

0: не имея возможности победить нас извне на поле боя, ну, вот занимаются расшатыванием, попыткой, точнее, расшатывания нас изнутри, вот такими актами. Что на это можно сказать? Ну, во-первых, это не первый день происходит, это уже больше месяца, наверное, с конца апреля начались вот эти такие серьезные атаки. Ну, и они, к сожалению, тенденция к тому, что они будут усиливаться. И это понятно, потому что Зеленский, не имея успехов на фронте, должен как-то это компенсировать. Ну, а методы нынешнего киевского режима, они понятны, да, то есть это терроризм, это запугивание мирного населения и, соответственно, эскалация, дальнейшая эскалация с тем, чтобы вынуждать нас на какие-то там, возможно, неадекватные действия, ну и дальше крик на весь мир, смотрите, смотрите, Россия плохая. Как пример приведу Старобельск, да, трагедию в Старобельске, когда в результате террористической атаки погибло 21 наш подросток. Об этом, вот, кстати, тоже циничное заявление господина Мельника, вот, представителя Украины в ООН, да, о том, что это были не дети с их точки зрения. Вот у меня сразу вопрос к господину Мельнику, а это что-то меняет? То есть, хорошо, для Мельника 20-летний, там, 19-летний, 18-летний, это не дети, для него лично это не дети. Ну, а это что меняет? То есть, по взрослым тогда можно, получается, да, бить? То есть, в чем вот эта реплика господина Мельника, ну, скажем так, разоблачила наш якобы фейк? Ну, это в первую очередь показывает весь цинизм киевской верхушки, то, что они абсолютно для себя уже давно расчеловечили нас, всех, причем абсолютно всех, и пытаются это делать на международной арене. Ну, а с точки зрения ответа, ну, конечно же, усиление ПВО нашего однозначно, и ответные удары, конечно, ну, это не только мое мнение, а всех, кто находится на передке, ответные удары должны быть мощнее, сильнее, так, чтобы они... И очень важный момент здесь, вот это все разделяют мое мнение, с кем я не разговаривал, что должны быть удары по центрам принятия решений, не когда они пустые ночью, с субботы на воскресенье, а когда там находятся непосредственно те мерзавцы и сволочи, которые отдают эти приказы, потому что кроме боязни за свою жизнь, они ни за чьи другие не боятся, им абсолютно наплевать на жертвы среди своего мирного населения, они наоборот это ждут. Поэтому вот ударить там, где погибнут вот эти сволочи, которые отдают приказы бить по мирным жителям, да, мне ответят, другие придут, но другие уже будут понимать, что их жизнь не в безопасности, что их жизни в результате их преступных приказов будет угрожать просто опасность быть убитыми. И другие, приходящие им на смену, будут уже с оглядкой действовать, потому что понимают, что могут просто погибнуть. Поэтому, ну вот, это мое личное мнение, и не только мое, а тех бойцов, с кем я разговариваю на эту тему непосредственно на линии боевого соприкосновения, на тех мирных, которые живут на Донбассе, которые постоянно, каждый день подвергаются обстрелам. Конечно, жесткий ответ однозначно нужен, но, повторюсь, эффективность этого жесткого ответа превыше всего. Да, замечательно, 8 цирконов в результате крайней атаки у нас было, ни одну из цирконов ракету не сбили, это говорит о том, что ракета неуязвима, но замечательно, да. Дайте нам тогда информацию, куда прилетели эти 8 цирконов и какие, грубо говоря, какой результат этого, да? То есть так же, как и применение нашего нового вооружения «Орешника», да? То есть, конечно же, нам уже сам факт применения этих систем вооружения, он понятен, что у нас они есть, что они неуязвимы для противника. А результат какой? То есть, когда в результате применения этого вооружения действительно будут, это приведет к гибели, повторюсь, людей, ответственных за террористические атаки, я сейчас концентрирую внимание именно на этом, ни в коем случае не мирного населения, а именно центры принятия решения в момент, когда там находятся эти сволочи. Вот это тогда уже действительно наш ответ, и мы сразу увидим уменьшение этих атак по территории России, потому что понятно, что за свои жизни они трясутся, как...
1: Да пока нового назначат, как минимум несколько дней пройдет. Это уже будет установка.
0: Да, Кость, ну и второй пришед через замену, он очень сильно призадумается, отдавать ли ему приказ бить по мирным автобусам или по общежитиям колледжа, да, или все-таки действительно искать военные цели. Понятно, идут боевые действия, и когда противник ищет военные цели, это объяснимо и понятно. Но когда они бьют по детскому учреждению и на весь мир говорят о том, что распускают фейки, о том, что это якобы общежитие операторов БПЛА, я был там лично, был вместе с иностранными журналистами, которые по приглашению Марии Захаровой приехали туда. И, знаешь, интересная тенденция. Они все ходили, охали, ахали, да, это бесчеловечно, да. Они, мы ходили по комнатам, где было видно, что там жили девочки, что там были плакаты там, артистов развешаны, там лежали женские вещи, детские, ну, имеется в виду подростковые, там мягкие игрушки, там записи какие-то. Ну, то есть было видно, что это... В одной из комнат были следы дня рождения с шариками. В общем, было видно абсолютно, что это гражданский объект. И они действительно снимали там, но мы что-то не увидели в мейнстримовых западных средствах массовой информации объективных репортажей на эту тему. Единственное, что я увидел, это та итальянка, которая там была, я ее помню прекрасно, выдала потом, ну, я так понимаю, под давлением своего руководства, что-то такое, что по версии России ударили по общежитию колледжа. Но это по версии России. Украина все отрицает. То есть такой сюжет, из которого абсолютно неоднозначно, что это...
1: Но она же сама там была. Намерен... Что значит по версии? У нее не ёкнуло, да, у женщины сердце? У меня вообще, в принципе, вопрос к этим европейским женщинам. Дура какая-то из Латвии сидела в ООН, говорила, что это все выдумки, это все русская пропаганда. Потом ей такая же там вторила, по-моему, из Дании. Что вообще с ней там произошло?
0: Ну, да, ну это же опять характеризует этих людей, которые, это же все выходцы из фонда Сороса и других структур глобалистов, где им на протяжении десятилетий вкладывали в голову, что Россия это, ну, это что-то, ну, скажем так, это выглядящие, как они, папуасы, да, то есть это... люди, которых на, скажем так, истреблении которых не стоит акцентировать и провозглашать свои гуманистические ценности. Вот для европейцев, да, это люди, против которых не стоит совершать преступлений. И то, кстати, не против всех. Мы помним прекрасно, когда Виктория Нуланд, по-моему, заявила после бомбежки Сербии, что после гибели мирного населения, что это были сопутствующие потери, да? Мы помним это еще с конца 90-х годов. Поэтому для них вот эта расовая сегрегация, не обязательно расовая, они по любому признаку, просто делят, они делят людей на равных себе, на богоизбранные, скажем так, народы, которые так называемая вот эта западная цивилизация, оазис, которая должна управлять миром, и все остальные, в которых...
1: Так вот, извини, перебью, вот прямо сейчас новость пришла. 11 европейских стран призвали Евросоюз ужесточить россиянам въезд в Шенгенскую зону. Кто это? Страны Балтии, Польша, Чехия, Дания, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Исландия и Норвегия. Они говорят, что российские туристы не должны пользоваться европейскими курортами.
0: А самое смешное при этом, что туристический бизнес всех стран Прибалтики был завязан только на Россию, потому что, по сути, западным странам им нечего показывать. Все города, которые там построены, я имею в виду Таллин, Ригу, Вильнюс, Вильно по-польски, да, изначально, это города, построенные немцами, отчасти поляками, все местное население при них жили на хуторах, в сельской местности. Это не их постройки. И тем же самым немцам и полякам неинтересно ездить в Ригу, Таллин и Вильнюс, потому что у них есть свои Краковы, свои Бремены и много-много других древних городков. А вот как раз из России огромный поток был туристов, потому что действительно интересная история, интересная архитектура, плюс Рижское взморье. О чем они думают? Ну, это уже такой риторический вопрос. То есть, ну, запретили нашим туристам, ограничили.
2: Да. Слушай, у нас есть такая черта, она меня тоже начинает в последнее время немного напрягать и раздражать, что мы очень сильно переживаем за вот то, как будут жить там литовцы, латыши, армяне. Там, вот, мы очень заботимся о них. Я так помню, вот, как мы заботились всегда обо всех. Мне кажется, надо ставить в главу угла интересы нашей страны. И если они запрещают нам въезд в Европу, ну, это надо только приветствовать. Значит, наши люди будут отдыхать в России. И мы уже сейчас видим, да, что помимо, если раньше ездили только там, не знаю, в Санкт-Петербург, например, тусить из Москвы, то сейчас уже центром, оказывается, ресторанного досуга становится Красноярск, Тула,
1: Нижний Новгород.
2: Нижний Новгород. Эти города развиваются именно потому, что люди туда ездят. У нас преклонение перед Западом и волнение, что нас, извини, сейчас секунду, что нас не пустят в Шенген. Какое горе. Я считаю, что мы сами должны бы себе запретить ездить в Шенген и просто забыть про это. Вот. Но надо будет, когда-нибудь потом съездим. Вот. А сейчас, молодцы, хорошо, запрещаете, и ладно. И я бы не уповал на объективность западных СМИ. Ну, понятно с ними все. Слушай, тоже меня другое волнует, Паш. Вот о чем ты говоришь, и вот надо бить там и так далее. А почему мы, может быть, мы не можем? Вот, ну, надо, но как-то... опять переживаем за какое-то... Где наши-то интересы? Вот вопрос в чем. Может быть, у нас просто сил таких нету, чтобы наносить эти удары?
0: Ну, конечно же, и я уверен, что ты сам понимаешь, что есть. Мы же демонстрируем эти возможности. Опять же, и тот же самый Орешник, тот же самый Цинкор, прошу прощения, тот же самый Циркон... кинжалы, другие виды вооружений. У нас действительно есть там Х-101, у нас Искандеры те же самые, проверенные уже, да, в разных модификациях. Это тоже, все работает. Вопрос в целеполагании, да, вопрос почему, это вопрос, конечно, не ко мне, потому что я также негодую.
2: Не кому из нас, но вопрос все-таки висит в воздухе. Вот Зеленский вчера жаловался, значит, там Рютте, что Россия выпускает 200 «Искандеров» в сутки. И это большая угроза. А почему из них половина не летит на Украину в сутки 100 штук? Ну, пусть летит каждый день по 100 штук по, там, не знаю, вот центру города Киев. Всех же предупредили там уже. Уже предупредили 2 недели назад.
0: Причем
2: неделю пусть полетают, и все будет понятно.
0: Вот очень важный момент. Мы уже неоднократно всех предупреждаем, но на наши предупреждения уже даже не реагируют. Все иностранные посольства европейские остались в Киеве. Даже американцы, про которых Кая Каллас сказал, что они уезжают, опровергли это. То есть откровенно плюют на наши предупреждения, понимая, что мы, скажем так, будем бить настолько аккуратно, что это их никак не коснется. Ну, собственно говоря, это и происходит. То есть, получается, мы воюем, деремся, засунув одну руку в карман пиджака. То есть, как бы у нас есть две руки, но мы одну сами себе почему-то привязали, и более того, еще ей иногда мешаем нашей другой руке, которая это делает. И это, к сожалению, на 5-й год войны уже становится очевидным. И вот это, на самом деле, очень сильно беспокоит тех, кто на передке. Кто воюет сейчас на переднем крае и гибнет там. И вот это на самом деле очень серьезно обеспокоивает людей, потому что, действительно, по тылам, имея возможность лишить противника хотя бы их перевеса в БПЛА, у них сейчас действительно перевес в БПЛА, то есть то, что мы нагнали в 24-м году, когда у нас мы действительно их как-то победили в этом плане, и в плане количества и качества работы, это все нивелировано сейчас. Нам опять надо будет их уже в режиме вчера, что называется, догонять и перегонять, потому что, к сожалению, все их выносы производства в Европу, они дают о себе знать. Поэтому, конечно же, за технологиями это нужно следить обязательно. А вот по поводу того, что нам там визы запрещают, вводят и так далее. По поводу Армении хочется сказать, накануне выборов, когда там господин Пашинян у нас вовсю уже одной ногой устремился, да не одной, всеми тремя своими ногами устремился в Евросоюз, при этом сидя на российских деньгах, продолжая сидеть на российском газе по абсолютно нерыночным ценам и так далее. То есть, на самом деле, такая политика, которая разрушает наши связи с армянами, которые выстроены у нас веками. У нас из закавказских народов, наверное, самые близкие и теплые отношения всегда были с армянами. У нас армян проживает в России больше, чем в Армении. И сейчас усилиями Пашиняна это все разрушается при нашем, к сожалению, молчаливом таком содействии. Да, мы там ограничиваем им какие-то поставки там сухофруктов, еще чего-то там, коньяков, минеральной воды и так далее, да. Но если люди выбирают, скажем так, дальше быть не с Россией, ну почему тогда Россия должна дальше в одностороннем порядке выбирать свой путь с недружественным режимом? Я сейчас ни в коем случае не про народ говорю, да, я сейчас говорю про режим. Но разобраться с этим режимом в силу сам народ. То есть проголосовать за того кандидата, который продолжает путь на сближение с Россией, на интеграцию, на наши тесные связи, экономические прежде всего, от которых армянам только лучше становится. Да? То есть все их, практически 80%, по-моему, у них всего экспорта идет в Россию. Они куда собираются свои фрукты отдавать? В Грецию.
2: Опять ты заботишься о гражданах Армении больше, чем о нас.
0: Что-что?
2: Пусть разбираются сами, нам-то что?
0: Пусть разбираются сами, но просто у нас, например, воюют в интербригаде «Пятнашки» и в других подразделениях достаточно много ребят армян, которые в шоке от того, что происходит в Армении. И понятно, что разбираться-то нужно им самим, безусловно. Но России реагировать на, скажем так, недружественную политику, конечно же, хотелось бы видеть более, решительную, что ли. Опять же, это мое личное мнение и мнение тех армян, которые на передке воюют сейчас за нашу общую родину, и которых это очень сильно беспокоит.
2: У меня немножко другая точка зрения, но ладно. Мне кажется, что господин Пашинян проводит просто предвыборную политику, и он никуда не собирается, так по большому счету, а все это, так сказать, привлечение электората таким образом. Вот. И мне кажется, кстати, к Косте можно обратиться, что мы помним Александра Григорьевича Лукашенко, когда он тоже, так сказать, вот на Запад собирался демонстративно. Вот. И в результате, в общем, мы все видим, что все нормально.
0: Но тем не менее, предоставление своей площадки для заявлений вот этого упыреныша Зеленского абсолютно...
2: Это да, это, кстати, да.
1: Накануне. Встреча с Тихановской, раз вспомнили Лукашенко тоже.
2: Это Зеленский яркое... встречался уже с Тихановской. Или Пашинян тоже.
1: Пашинян тоже.
0: Ладно, оставим геополитику, что называется.
2: Бог с ним, с Пашиняном, да, и с Арменией. Да, Паш, что еще? Вопрос там был к тебе в «Изоленте плюс». Сейчас дай-ка я быстро гляну. От кого-то из нас, от кого-то из зрителей, вернее, наших слушателей.
0: От кого-то из вас с Костей, да?
2: Нет, вопрос Павлу. Можете ли рассказать, есть ли секреты, буквально 2 минуты, как наши солдаты справляются с жарой, спрашивает Григорий Эл.
0: Как справляются с жарой? В первую очередь вода это валюта, да, то есть, вода в любое время года валюта, зимой, понятно, все-таки поменьше зависимость от нее, я имею в виду от доставки воды, потому что, во-первых, есть возможность ее экономить, ее можно просто заморозить, что, кстати, она сама иногда просто в лед превращается, ее потом размораживают. Там есть снег, во-первых, меньше зависимость от воды, не так жарко. А в летнее, в жару, да, в первую очередь это доставка воды, и вот ребята, так называемые ноги, это бегунки, которые ходят между позициями, у них основная нагрузка, конечно, в том числе и вода, то есть они несут воду, то есть бойцы, помимо БК, помимо провианта, помимо всего необходимого, обязательно с собой берут воду, в свободные руки, естественно, потому что вода на передке – это очень такой важный момент. Бойцам, которые находятся прямо на переднем крае, наши дроны постоянно скидывают воду, и для того, чтобы она у них была. То есть ребята находят источники воды. То есть, вода, да, действительно, это тема такая очень важная. И, собственно говоря, в первую очередь, помимо БК, идет обеспечение водой. Вода и БК. Остальное без еды человек, как мы знаем, может прожить какое-то время. Без воды, к сожалению, нет. Поэтому этому уделяется очень серьезное внимание, и вода всегда должна быть у ребят на передке, и, собственно говоря, это учитывается.
2: Но Павел Кукушкин был у нас в эфире, ребята... независимый военный корреспондент на Донбассе. С радиослушателями мы прерываем общение на несколько минут для новостей и рекламы. Вот. А в интернете, да, можешь, Паш, закончить мысль, пожалуйста.

Страна героев. Максим Шарин. Профессиональным действием Максима Шарина и его отряда Российское оборонное ведомство дало высочайшую оценку. Подразделения ВСУ в надежде прорвать нашу линию обороны попытались предпринять наступательные действия. Грамотно оценив ситуацию и возможные риски, Максим организовал оборону на контролируемом участке и вступил в прямой контакт с врагом. Отряду наших бойцов удалось дезорганизовать его работу. Противник запросил поддержку артиллерии. По российским позициям полетели снаряды и ракеты. Работала ствольная и реактивная артиллерия. Шарин получил ранение, оказал себе помощь и вместе с товарищами продолжил упорное сопротивление. В любой момент враг мог начать повторный обстрел. Командир принял единственно возможное решение – отводить людей и технику на запасные позиции. Оно оказалось абсолютно правильным. По месту недавней дислокации орудий отряда был нанесен еще один удар. Он оказался безрезультатным. Техника и бойцы были спасены. Через короткое время, обнаружив расположение украинских РСЗО, российские артиллеристы точным залпом их ликвидировали. Атака была отбита, попытка прорыва нашей обороны захлебнулась.

Страна героев. Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11.00, в Саратове полдень, в Челябинске час дня. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. России не стоит ждать отмены западных санкций. Генпрокурор рассказал о новых мероприятиях с Вьетнамом. Многие страны Евросоюза не успели подготовиться к новым миграционным правилам. Теперь подробнее. Только одна студентка, пострадавшая при атаке ВСУ на колледж в ЛНР, остается в больнице Луганска. Об этом сообщил заместитель главного врача по медицинской работе Луганской республиканской клинической больницы Руслан Наврузов. Кроме того, он ранее рассказал, что одного тяжело раненого студента перевели в Москву. ВСУ атаковали здание учебного корпуса общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета 22 мая. 21 человек погиб, более 40 пострадали. России не стоит ждать отмены западных санкций. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин на сессии Петербургского международного экономического форума. По его словам, старый мир уже не вернется, а стране необходимо окончательно уходить от оборонительной модели в отношениях с Западом. Он подчеркнул, что Россия должна действовать на опережение, а не только реагировать на ограничения. Фрагмент его выступления можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Российская экономика пошла в плюс, о чем свидетельствует главный барометр «Ключевая ставка». Она снижается, а экономика растет, заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
2: Ситуация выправляется по сравнению с тем, что было в первом квартале. Мы планировали в текущем году рост экономики на 1,3%. Сейчас 0,4%. Но налог на добавленную стоимость растет больше плана. Это о чем говорит? Говорит о том, что мы видим больше цифры роста. Были риски где-то перегнуть планку? Нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета за 5 месяцев об этом красноречиво свидетельствуют.
1: Антон Силуанов добавил, что Минфин, Минэкономразвитие, Центробанк постоянно обсуждают о настройке баланса денежно-кредитной и бюджетной политики, и результаты этой работы есть. Прокуроры из России и Вьетнама впервые проведут совместные мероприятия региональных и военных прокуратур в рамках программы сотрудничества между ведомствами на период с 2026 по 2028 годы. Об этом сообщил генпрокурор Российской Федерации Александр Гуцан. По его словам, новая программа сотрудничества впервые предполагает проведение совместных мероприятий на уровне региональных и военных прокуратур. Кроме того, отдельный раздел посвящен взаимодействию в научно-образовательной среде и предусматривает взаимные обучение по программам повышения квалификации. Многие страны Евросоюза не готовы к реализации положений нового пакта о предоставлении убежища и миграции. У них до сих пор нет соответствующей инфраструктуры. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на доклад Еврокомиссии. Информация издания: на сегодняшней встрече главы МВД Евросоюза обсудят итоги реализации реформ, а также вопросы углубления сотрудничества по приостановке миграции со странами вне Союза, такими как Сомали. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием события. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Лайф.
3: Мы продолжаем наш эфир «Изолента живьем», она же «Изолента Лайф», учитывая, что у нас есть международный аспект в нашем вещании, в том числе Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, значит, начал свою работу. Константин Придыбайло и Петр Лидов ведут сегодняшний эфир, и к нам присоединяется Владимир Левченко, независимый экономист, как раз с этого самого форума. Владимир, здравствуйте. Как дела у нас у всех?
4: Хорошо, у нас дела, у всех все у нас в порядке. Вот тут Новак наконец-то заявил, да, о том, что про те события в заливе, да, о котором, собственно, мы с вами тоже говорили, причем задолго до их начала, о том, что действительно текущий нефтяной кризис он беспрецедентен, то, что пока проедаются запасы нефти мировые, проедаются они очень быстро. Ну вот здесь служат очень разные цифры. На самом деле, господин Новак, да, говорит о том, что 12 миллионов бочек нефти не поступает ежедневно на мировой рынок. Там разные цифры дают, вот от 5 до 12, то, что я смотрел. Но то, что миллиард бочек нефти из мировых стратегических резервов уже съеден, это то, что действительно где-то близко к правде. А всего было 8, напомню. То есть мир действительно идет к дефициту нефти. Почему я начал именно с этого? Потому что вот все вот те вбросы, которые вы сказали, потому что там британские СМИ говорят, что ну вот-вот они вот уже добили российскую экономику там не сразу. Потом сначала хотели блицкрига не получилось. А нам говорили о том, что блицкриг, у нас военный блицкриг хотели сделать, что вот тоже у нас, мол, из-за этого вообще плохо, военного блицкрига не получилось. На самом деле это все опять-таки были западные вбросы. А почему? Когда началась вот эта вся история с эскалацией атак против нас. И не только по НПЗ, да, и по экспортным терминалам, но, например, тут же экспортный терминал «Устлуга», да, здесь недалеко от Питера, когда по нему прошел удар, говорили о том, что там чуть ли не 40% да, морского экспорта России уничтожено, выведено из строя, и неизвестно, когда восстановится. Ну, буквально в начале этой недели те же западные СМИ, да, которые, как наши с вами некоторые коллеги говорили, ну, никак не могут врать, да, в отличие от нас с вами. Да, вот. А вдруг оказывается, что экспорт из Усть-Луги вообще исторический максимум. Ну, вот это вопрос о том, что они говорят. У нас тоже постоянно многие там не очень, так скажем, хорошие люди, и там в том числе различные там украинские блогеры, вот то, что мне доносят те, кто там посматривает. Опять же, вот вы говорите сейчас про английские СМИ, сказали, ну все, в России бензина нет. Это вот такой сговор, на самом деле, в том числе наших нефтяных компаний, которые таким же образом, после того, как в декабре 2022 года Европа ввела так называемый потолок цен на нефть, на нашу, и тоже начали говорить, что ну все, экспорт нефти из России рухнул. Тогда наши нефтяники сговорились с нашими же финансовыми структурами, перестали вообще продавать валютную выручку, вообще, причем даже заводить ее в страну, оставляли ее за рубежом, и дружно начали гнать курс рубля. То есть перекредитовались и так далее. И сделали вот эту вот искусственную девальвацию, опять же, подогревая все это тем, что, ну как, ну экспорт же рухнул. А деньги просто, ну да, не экспорт рухнул. Деньги, просто нефть отдавали за просто так. Деньги за нее не получали. Вот. И сейчас абсолютно такая же история с рассказами про бензин. Если проанализировать вообще, какой процент именно нефтеперерабатывающих мощностей, ну, потенциально, даже потенциально выбор. Ну, потому что если мы с вами понимаем, что это сговор нефтяников, ну, значит, они точно будут кардинально завышать цифры потенциального выбытия нефтеперерабатывающих мощностей. Ну, вот. Тот же Александр Новак сейчас не сказал о том, что у нас есть дефицит бензина. Но. У нас, а почему так они делают? Ну, потому что если до этого они получали там просто гипер-сверхприбыли на нашем внутреннем рынке, а когда цена на мировом рынке нефти, я вот даже прямо сейчас у себя на компьютере посмотрю, чтобы было понятно, что к чему, сколько стоила бочка нефти бренд в рублях тогда и сколько она стоила сейчас. Ну, вот понятно, да, то есть у нас, смотрите, ну, в среднем, да, вот с весны, ну, прошлого года до весны этого, ну, год примерно, да, она стоила где-то там 5400 рублей за бочку. Взлетала на максимуме до 10 тысяч. Сейчас стоит 7200. То есть было 5400, сейчас 7200. То есть это порядка 45% рост на текущий момент. А средняя цена за последние месяцы была, соответственно, больше, там, порядка там, 8,5 тысяч рублей за бочку. Ну, то есть 50% роста по отношению к тому, что было в среднем за последний год. Соответственно, что смотрят задние нефтяники? Хорошо, на внешнем рынке мы сейчас получаем сверхприбыли. На российском рынке обычные сверхприбыли, ну, как они думают. Значит, нужно срочно сделать так, чтобы они и на российском рынке опять получали сверхприбыли. А бюджет этим товарищам, которые, как мы понимаем, не совсем нам товарищи, но товарищи вообще всей российской экономики, уж точно российскому народу, еще и демпфер доплачивают. Вот. И, естественно, вот такой мы имеем сбор вместе с западными СМИ и, соответственно, не только и с западными планировщиками для того, чтобы таким образом... уничтожить максимально нашу экономику. Поэтому не идут инвестиции в страну, поэтому сидят на валюте и кричат. Вот вчера видели, что заявлял глава наблюдательного совета Московской биржи, бывший один из бывших зампредов ЦБ Сергей Швецов, сказал, что экономика России сейчас как самовар, она просто взорвется от накопленной валюты. И при этом, да, мы видим, что все абсолютно крупные бизнесы, большинство чиновников заявляют от экономики, заявляют о том, что ставки у нас высокие, да, а вообще денег в экономике как-то нет. И тут же одновременно говорят, что денег просто девать некуда. Только это не рубля, а доллары. Рубля вроде как неправильный, но как же можно доллары менять-то на рубли и вкладывать их в экономику? Наоборот, надо срочно рубли менять на доллары и тоже в экономику не вкладывать. И срочно нужно обеспечить отток капитала. Вот вам позиция экономического блока. И только вот сейчас Максим Решетников, глава Минэкономразвития, наконец-то дошло, то, о чем я говорю уже много-много лет, что мы вот переходим к новой экономической модели с более высокими процентными ставками в рублях. Это вот то, как раз, что, о чем я говорил, про высокие реальные процентные ставки. То есть про положительные реальные процентные ставки. Ну, слова, как говорится, да, лучше поздно, чем никогда, наверное.
3: Владимир, спасибо вам большое. Я просто, не очень хорошее еще качество звука, довольно сложно беседовать, задержка и так далее. Давайте вы вернетесь, и мы вас обязательно позовем в эфир. Может быть, будут какие-то по результатам еще у вас новости от Решетникова, от других и так далее. Вот, и обязательно пообщаемся уже поглубже, более предметно, посмотрим, как дела у нас обстоят, и кто, мутит воду.
4: Да. Пока могу лишь коротко добавить, что вот то, что Эльвира Сакирзадовна Набиуллина как-то так вовремя заболела. Вдруг. Мы прекрасно понимаем, что кто этот человек удары не умеет держать очень хорошо. Тут взяла вот и заболела. А? Прямо вот перед форумом.
3: Ну, слушайте, бывает. У нас вот наш ведущий Трофим Татаренков тоже заболел. Бывает, форум
4: делал. Нет, доброго здоровья всем.
3: Всем желаем здоровья.
4: Я как-то не верю в случайности.
3: Ну, слушайте, верю, не верю, вопрос такой, а давайте там уже по результатам поговорим. Спасибо большое, Владимир Левченко был у нас в эфире, независимый экономист, спасибо ему, просим прощения за некоторые проблемы с качеством звука, потому что он выходил там с ноутбука и так далее, но говорил интересно, поэтому мы не стали прерывать, чтобы можно было послушать его мысли.
5: С полей Петербургского экономического форума.
3: Да, и даже дело тут не в том, что с полей, но вот мы часто же видим оценки экономики, оценки, значит, людей, уровень тревожности у граждан растет, и кажется, что все идет, так сказать, далеко куда-то, плохо все, но вот во всяком случае то, что мы от Владимира услышали, то, что запас прочности у нас в полном порядке, и здесь волноваться не приходится. Вот, так что в этом смысле, я думаю, это действительно так. И мировая конъюнктура цен на энергоносители, она работает в нашу пользу. Более того, я могу сказать, что вот сейчас там новый пакет санкций Евросоюз обсуждает, и США там что-то там Рубио сказал, там, правда, скорее по политической линии, но даже санкции против, да, вот эти, помните, они устанавливали там цены на нефть, значит, какие-то там минимальные или максимальные для России, пытались бороться с теневым флотом, это все не работает, это только ухудшает отношения Запада с другими крупными игроками.
5: Но и отмены пока не стоит ждать, Максим Орешкин.
3: Не, отмены ждать не надо, сказал. Отмены никогда не будет, я думаю, что ее вообще не будет.
5: Не ждите, говорит, жизни. Не будет, как прежде, все.
3: Будет другой рынок, и он сейчас уже другой, но это портит их отношения с Индией, с Китаем, укрепляет наши, кстати, А вот, ну и плюс ситуация в заливе, тоже она, какая бы она там трагическая ни была для стран этого региона, она, в общем, действительно работает на нас в сегодняшний день.
5: А я предлагаю опять вернуться в Петербург.
3: Вернемся.
5: У нас там Татьяна Ладяева, руководитель радио «Спутник» в Санкт-Петербурге, уже подключилась. Кто смотрит трансляцию с видео, может поставить лайк очаровательной Татьяне.
6: Да. Коллеги, всем привет. Надеюсь, меня слышно и видно, потому что по понятным причинам тут бывают перебои со связью.
3: Вот они, начались как раз перебои со связью, и Татьяну нам больше не слышно.
6: Связью?
3: Ну, мне, во всяком случае.
5: А вот, возвращается Татьяна. Я предлагаю ей также по той же схеме дать слово.
3: Да.
5: А мы помолчим.
3: Давай мы тебе дадим слово, и ты просто тогда расскажи, что, может быть, тебе понравилось, запомнилось и так далее. С экономикой мы как бы пообщались, может быть, есть какие-то более, я уж не знаю, там, культурные, так сказать, или какие-то, может быть, интересные.
5: Кулуарные.
3: Просто, может быть, скандалы какие-то, интриги.
6: Но на самом деле мне особо нечего вам рассказать, это прекрасная фраза для начала.
3: Отлично.
6: Беседы,
3: вот профессиональный журналист у нас на линии сейчас. Ничего не происходит.
6: Нет, я могу объяснить. Просто я появилась только сегодня на площадке экономического форума, буквально пару часов назад, и мы работали уже над интервью, в том числе нам удалось записать губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Поэтому я только сейчас начинаю знакомиться со всеми остальными стендами. Традиционно.
5: Подожди, Дрозденко
6: уже
5: пришел на костылях вчера. Он рассказал, что случилось?
6: Да. Но я считаю это чуть-чуть неприличным рассказывать, что случилось. И мы не задавали ему напрямую этот вопрос, но пожелали всего наилучшего, безусловно. Но это не помешало ему, на самом деле, что вчера отработать на протяжении всего дня на стенде Ленинградской области, так и сегодня он с самого утра уже здесь на месте, и его пресс-служба ему помогает в этом плане передвигаться. Я как человек, который когда-то ломал ногу, не пропустил при этом ни одного эфира, его прекрасно понимаю. Поэтому желаем ему сил, он большой молодец. Молодец. Вот, я пробежалась по стенду, где традиционно представлены средства массовой информации. Тут все, как всегда, очень красиво и насыщенно. И по некоторым стендам других регионов, допустим, вот Башкирия точно я заметила, Челябинская область здесь была представлена. Наверняка некоторые другие, но вот буду изучать сейчас после нашей беседы. Но главное, наверное, посыл, который я хочу сказать, до старта форума было ощущение, много каких-то, может быть, сплетен, как будто бы в этом году все беднее, чем обычно. Ну, да, как-то менее красочно будет или менее насыщенно. Это совершенно не так. Здесь такая же огромная толпа людей, огромное количество ярких стендов. Очень много посвящено стендам, ну, вот так, то, что я тоже, да, бегая, успела заметить, ну, тем или иным русским писателям. То есть там где-то я Достоевского большую его скульптуру увидела, может быть, еще кого-то, вот сейчас Достоевского вспомнила. Вот, очень много красивых стендов вокруг, но про железные дороги все сказали, мне кажется, все обсудили, вот, с них хватит. В общем, людей много, поэтому кто, если думает, что в этом году это как-то не так насыщено, это, не знаю, там, с какими-либо целями сделано не так красочно, то нет, это не так, я опровергаю эту информацию.
3: Хорошо, Тань, спасибо тебе большое. Тогда мы тебя не будем держать. Все вот тут в чате Рутюба восхищаются твоей красотой. Вот. Но я вам скажу по секрету, что для женщин, которые находятся на форуме, это возможность продемонстрировать, в том числе, так сказать, новинки тенденции делового костюма, прически и стиля. Так что и наверняка еще будут какие-то вечерние мероприятия. Так что. Да, цвета. Так
6: чем
3: что
6: ярче костюм,
5: а какой цвет,
6: да,
5: в тренде, кстати? Больше. Тань, какой цвет в тренде? В прошлом году?
3: Видимо, оливковый, я так гляжу.
5: Был лососевый какой-то.
6: Да. Я видела очень много ярко-розовых. Прям девчонки хотят выделиться. Это явно, да, что-то ярко-розовое платье, какое-то вот такое, это, фуксия, если говорить на модном языке, но очень много зеленого классического, вот как у меня оливковый, либо еще какой-то, но это не потому, что тренд или нет. Я знаю, что в тренде оливковые и коричневые цвета, но я думаю, что в этом плане наши прекрасные русские девушки, они в целом, ну, подбирают просто то, что им идет.
3: Ну вот и заодно узнали, так сказать, что подбирать. Константин, тебе на огороде вот как раз оливки, какой там розовый оливковый.
6: Коричневый, шоколадный пойдет.
3: Коричневый, ну есть варианты. Нет, ну это на вечер все-таки, а вот как-то днем, ну в общем, разберемся. Таня, спасибо большое, и увидимся завтра, я надеюсь, и пообщаемся лично. Татьяна Ладяева, руководитель радио «Спутник», была у нас в эфире, радио «Спутник» в Петербурге, руководитель питерского отделения нашего. Не успел ей задать вопрос от Григория Элка, который спрашивал, как ей там работается, сложно ли или не сложно. Татьяна, скажу вам, Григорий, лично от себя работает хорошо. Молодец она. Она здорово работает. Завтра, я надеюсь, попаду в студию. Даже, может быть, оттуда первый час эфира удастся провести. Надо будет технически. Если Трофим еще поправится, тут же такое дело. Вот. Ну,
5: вообще, если говорить о моде, то Петербургский экономический форум – это, правда, такая ярмарка части моды, трендов и стиля. Например, вот я уже говорил в прошлом году, вот и продолжается, да, тренд на эти яркие цвета типа фуксии, а некоторые магазины стали, некоторые фирмы, которые шьют почему-то женскую одежду в основном, они прям начали делать где-то за пару недель до старта Петербургского форума на сайте подборки образы для ПМФ, то есть можно было зайти на сайт, там, ну, условного какого-нибудь там ГУМа, ЦУМа и производителя одежды, и у тебя там mm-hmm. прям подборка, что купить. Там целый набор, ты нажимаешь кликнуть, добавить в корзину, и тебе курьером привезут там уже и блузка, и брюки, и пиджак, и, ну или юбка, смотря что ты выберешь. Это действительно интересно. То же самое, кстати, с гаджетами всегда было. Тенденция, что люди, те, которые делают стенды, оно прям менялось. Сначала все было достаточно тактильным, потом все упоролись в эти бесконечные экраны, на которых все показывает. И сейчас у меня ощущение складывается по той картинке, что я вижу от коллег, что опять у нас вернулась ценность тактильного ощущения. Ну, например, там стенды «Арти», это «Кегельбан», это кафе «Горячая линия», где можно заказать воду европейскую, она без газа, где можно заказать нашу воду, которая с газом, где можно действительно поиграть в кегли и там разбить русофобию и все то, что против нас строят. Вот эти потрясающие портреты, бюсты писателей, которые сделал один из банков. Поэтому вот эти тенденции тоже интересно наблюдать.
3: Ну да. Да, но вообще, конечно, стенды дорогое удовольствие. Видно, что в стране деньги есть. Вот. У многих это вызывает вопросы у обычных людей, которые говорят, зачем это тратить туда. Но это бизнес. Это бизнес, это важно. Важно показывать и демонстрировать. Но... В целом, конечно, иногда, да, яркость и красота, может быть, можно и поскромнее. Хотя,
5: вот, ну, мне кажется, наши враги-то этого и хотят. Если бы мы скатились в уныние, отменили бы форум, сказали бы, нет, все деньги пойдут у нас сейчас там на определенные цели, то это именно то, чего хотят наши враги, те самые европейские санкции. И они же поражаются сами, откуда в России... Вот эти деньги, откуда в России эта яркость бизнеса, откуда в России бизнес. Теперь, наконец-то, кстати говоря, бизнес-то стал вкладываться в том числе внутри России. Начали делать коллаборации с внутренними своими партнерами. Ну, мы можем там на маркетплейсы посмотреть, на банки посмотреть, да. И на кучу других компаний.
3: Это правда. Это правда, да, но посмотрим. Давайте еще попробуем, я гляну какие-нибудь вопросы, потому что что время-то терять, собственно, они, наверное, у нас есть. У нас на подходе, кстати, военный эксперт Юрий Кнутов, тоже он специалист по ракетам, артиллерии и все, что с этим связано. Как раз вот можно поговорить о как раз теме истощения ресурсов и так далее. Так, Григорий Элла, не думали поговорить с политологом из Китая? Может, есть кто-то на примете, Григорий? Ну, вы вот закидывайте идеи. Нет, не пробовал, у меня нет никого на примете. Вот. А почему из Китая? Почему вам интересен политолог из Китая, например?
5: Вот. А почему не из Казахстана и Кыргызстана? Я был в Казахстане на прошлой неделе.
3: Так, и что там?
5: Когда был саммит ЕАЭС, Владимир угу. Путин, Александр Лукашенко, Касым Жомарт Токаев и все остальные... И я скажу, что, ну, почему бы нам и с Казахстаном не дружить активнее, потому что, ну, извините, яркий пример, в центре Астаны, во всей Астане работает 5G интернет на мобильных телефонах, а у нас он в Москве периодически только в трех местах включается. Там можно платить ладонью, ну, типа как у нас улыбкой, ладонью.
3: Ладонью? Них... А, ну да, по отпечаткам, да?
5: Да, отпечаток сканируется. У них абсолютно цифровая тоже среда. Да, они получили от нас, скажем так, код госуслуг, сделали на свой вкус, но все равно это Узбекистан. Давайте посмотрим Узбекистан. И опять, черт побери, в Узбекистане работает интернет 5G, а у нас не работает. Мы, наверное, все-таки к нашим друзьям-то надо присмотреться получше. И Казахстан.
3: Да, это правда. Да, это абсолютно точно, но вот Узбекистан, там, возможно, я буду вступать, я так понимаю, в ЕС, или там как-то эта тема обсуждается. Но в целом, кстати, интересно, что у нас действительно вот специалистов из этих стран не очень часто привечают, хотя стоило бы, возможно. Ну, хорошо, давайте мы пойдем на радиоперерыв. Я прошу прощения еще раз, что мы не успели тут на все вопросы всем, так сказать, особенно Григорий Эл там написал очень много вопросов, вот, на все на них ответить. Но мы все это дело наверстаем, будем ждать Юрия Кнутова. Сейчас прервемся на новости на радио «Спутник» и на рекламу, послушайте, там всегда много полезного. А мы с Константином Придыбайло вернемся к вам буквально через, ну не знаю сколько, 4, 5, 3 минуты даже, ну где-то так.

0: Обвал на рынке криптовалют. Контекст. Биткоин опять штормит. 10% падение откатило главную крипту на планете к значениям двухмесячной давности. Прогнозы неутешительные. Падение может усилиться. А значит, нервная реакция рынка рискует перерасти в глобальную панику. Самое время перекладываться в более надежные активы. Многие так и делают, отдавая предпочтение компаниям, связанным с искусственным интеллектом и цветными металлами. Они растут, как на дрожжах. Не в лучшем состоянии и другие криптовалюты. Есть мнение, что всему виной геополитика. И прежде всего, ситуация на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе. Обмен ударами между США и Ираном в инвесторов не вселяет оптимизма. Так же, как и низкий рейтинг рьяного сторонника цифровой валюты Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов. Цены на нефть тоже давят на рынок крипты. Какой ее стоимость будет через неделю и тем более через месяц, не знает никто. Самое время покупать фьючерсы, особенно финансовым спекулянтам. Впрочем, профессионалы четко понимают, криптовалюта – это рискованный и волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам. На том и играют, вовремя покупая и в нужный момент сбагривая с рук.
1: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
3: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть?
2: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
4: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
2: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
5: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
6: «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Дрон ВСУ нанес удар по служебному микроавтобусу в Шебекинском округе Белгородской области.

0: транспортных средств и создавать прогноз развития очагового аварийности. У нас весомые показатели по снижению аварийности и смертности на дорогах, более 5% за прошлый год. Стоим на пути того, чтобы выполнить поручение президента о снижении 1,5 раза смертности к 2030 году.
1: На сегодняшний день в России в цифровом формате учтено 99% автомобильных дорог. Интеллектуальные системы управления движением внедряются в 57 регионах страны. Минпромторг России разрабатывает специальную программу для многодетных семей, позволяющую приобрести автомобиль в рассрочку или на льготных условиях, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она уточнила, что новые правила утильсбора затронули многодетные семьи, которые используют большие автомобили. По словам парламентария, существующая льготная программа для них оказалась крайне неэффективна, показав маленькие цифры. Рыбные цехи, где работали нелегальные мигранты, обнаружили на прошлой неделе в Кировском районе Екатеринбурга. В ходе рейда сотрудники полиции были задержаны 42 иностранца, 12 из них выдворены из страны. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по городу. Полиция продолжает устанавливать собственников предприятий и лиц, которые трудоустроили мигрантов. Армия обороны Израиля продолжит боевые действия в буферной зоне на юге Ливана в рамках объявленной Вашингтоном договоренности о реализации режима прекращения огня. Об этом заявил министр обороны Израиль Кац. Он напомнил, что принятая в Вашингтоне декларация принципов между Израилем и правительством Ливана включает однозначное заявление о цели разоружения движения Хизбалла на всей территории Ливана и осуждение иранского вмешательства в дела Ливана. В свою очередь, шиитское сопротивление пока не высказал свою позицию по поводу последних договоренностей. Ранее оно выступало против любых ливано-израильских переговоров. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
3: Продолжается изолента «Живьем». Петр Лидов, Константин Придыбайло. Еще одна часть эфира у нас впереди. Присоединился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Юрий, добрый день.
4: Здравствуйте.
3: Ну, тут огромные вопросы есть по поводу Украины. Вот Петр там посчитал, сколько ракет...
5: Нет, посчитал Зеленский. Зеленский вчера встречался с Рютте и сказал, что Россия может производить до 120 баллистических ракет в месяц. Это самая большая угроза, с которой мы сейчас сталкиваемся. А в каком, могут ли они найти какое-то противодействие? Как сейчас выглядит, с вашей точки зрения, противовоздушная оборона Украины с учетом дефицита ракет для «Патриот»? Кстати, наши вчера сообщили, что уничтожен склад ракет для «Патриот», значит, Черниговской области. А вот такой вопрос.
4: Ну, вообще, ракеты для комплекса «Патриот» действительно в большом... Денский тут похвастался, что он 800 ракет мог тратить в 2022 году в месяц. 800 ракет «Патриот». Это очень дорого, учитывая, что версия ПАК-3 стоит до 4 миллионов долларов. На сегодняшний день Lockheed Martin производит где-то 700-750 ракет. И, естественно, эти ракеты сейчас пойдут на компенсацию истраченных вот этих перехватчиков, ракет-перехватчиков на Ближний Восток. Получит их и Пентагон, их получит, соответственно, Израиль. И самое главное, уже подписаны контракты с монархиями Персидского залива, которые просто там огромнейшее количество ракет просят. И так, если некоторые даже посчитали, получилось чуть ли не на 20 лет. Lockheed Martin должен быть загружен, работать день и ночь без выходных и остановок, только для того, чтобы обеспечить заказ, соответственно, вот этих вот арабских государств. Поэтому Украине действительно ничего не остается. Киевский режим это понимает. Зеленский обратился, правда, с письмом к Трампу. Я думаю, что Трамп какое-то количество ракет выделит, но это будут ракеты. Ну, не Трамп, конечно, а Пит Хексет даст команду своим там подчиненным. Найдут ракеты с, либо просроченные, либо когда срок годности истекает.

0: это необходима поверка, либо модернизация, какая-то там доработка этих ракет. И эти вот устаревшие версии по срокам хранения будут переданы Украине. Это будет немного. Это, в общем-то, главное, больше будет носить политический такой характер, потому что уже такая одна акция была. В свое время также Зеленский расплакался, и в Жешу садились самолеты, которые как раз предназначены для перевозки ракет «Патриот» и «Хаймерс». Поэтому сейчас Украина чем занята? Мы знаем компанию «Firepoint», которая позиционирует себя как разработчика дронов и крылатых ракет. Теперь они якобы уже занялись баллистикой. Ну и, в общем, там даже какие-то данные дали по двум версиям ракет. Может быть, даже о них и скажу. Но самое главное, сейчас они сосредоточены на разработке комплекса «Фрея». «Фрея» – это, собственно, комплекс-перехватчик. То есть это как бы аналог, как они считают, украинский будет аналог противобаллистических ракет. То есть это что-то типа «Патриота», но разработанного Украиной. Украина к этому никакого отношения, сразу скажу, не имеет. Они, как бы вот эта вот компания Firepoint, она имеет несколько филиалов, головной в Великобритании, она заключает контракты с профессиональными, высококомпетентными европейскими компаниями, которые занимают разработкой ракеты, в том числе и зенитных. Каждая из этих компаний что-то создает более-менее какой-то блок, причем на уровне современном, но не завтрашнего дня, а сегодняшнего дня. Потом это все сводится воедино, затем авторские права Firepoint покупает, ну, такая же с беспилотниками, соответственно, FP1, FP2, и потом это представляет как украинскую разработку, хотя там специалистов нет, людей, понимающих именно как инженеры, их практически тоже очень-очень мало. Так что сейчас заняты, хотели они даже поставить на эту ракету скоростные двигатели. Вот вчера, буквально вчера, позавчера были кадры ракеты Patriot PAC-3, болваночка такая лежала на улице, ее сфотографировали, там ромбики, вот где носовая часть, большое количество ромбиков. Это как раз отверстие вот этих двигателей, которые обеспечивают сверхманевренность ракеты. Этих двигателей больше сотни. И поэтому ракета и стоит 4 с лишним миллиона долларов, но она сверхманеврена. Так, Украина хотела тоже себе такие поставить, потом поняли, что цена ракеты получится космическая, отказались от этого. Но в любом случае за основу взята наша советская ракета 5В55 от комплекса С-300П. Она же взята и для создания баллистической ракеты, и киевский режим занимается этим достаточно активно. И вот эта ракета FP-7, это зенитная ракета, и уже сейчас Украина заявила, что даже какие-то наполеты уже совершала, какое-то маневрирование по командам в воздухе. Есть данные, что там будет стоять испанская головка самонаведения, активная головка самонаведения, то есть ракета выстрелит в определенном направлении, дальше она сама будет искать цель. Но я полагаю, что это будет полная ерунда в силу того, что ракета – это очень серьезно. Этим нужно заниматься предметно, это дорого. И иранский конфликт показал, что даже американский Patriot PAC-3 с баллистическими ракетами, большинством баллистических ракет Ирана, а уж тем более гиперзвуковых ракет Ирана, не справляется. Ну, а российские ракеты, они ведь на поколение, на полпоколения, но, в общем-то, опережают иранские. Поэтому говорить о том, что «Патриоты» хорошо сбивают российские ракеты, как это любит рассказывать Зеленский, ну, это просто врать. Иран, как раз конфликт на Ближнем Востоке доказал, ни «Теды», ни «Патриоты» с нашими ракетами не справляются, и поэтому мы, в общем, пока идем в данном вопросе впереди планеты всей, что особенно то, что касается гиперзвука.
1: Хорошо. А второй вопрос, касающийся Украины, но он, наверное, в головах у всех. Сегодня украинские беспилотники могут долетать практически там, как мы видим, до любой точки на территории нашей страны и поражать цели, в общем, достаточно успешно. Возможно, не так успешно, как бы им хотелось с точки зрения ущерба экономике, но с точки зрения демонстрационной вполне. А есть ли, по вашей информации, какая-то система, ну, скажем, противодействия этой угрозе? Можно ли ее каким-то образом снять, кроме того, как завершить конфликт? Ну, вот как сказал у нас пресс-секретарь президента, что СВО как раз ведется для того, чтобы, значит, вот эти вот беспилотники к нам в регионы не прилетали. Очевидно, как бы логика там подсказывает, что надо завершить СВО, и тогда они прилетать не будут. А есть ли от них какая-то комплексная защита, или это невозможно, учитывая территорию?
0: Знаете, ну, вообще, американцы в свое время, Пентагон поставил задачу к 2030 году создать нечто более-менее совершенное. Но то, что есть на сегодняшний день, если комплексно применять, это работает, и работает достаточно хорошо. Вопрос в том, что, конечно, противник совершенствует беспилотники постоянно. Ну, если говорить о самих беспилотниках, наверное, раз в месяц они, что-то в них меняется. Если говорить о программном обеспечении, раз в неделю. То есть, почему мы говорим, вот мы РЭП сделали, вот мы видим с вами, да, чуть ли не раз в месяц, а то и чаще новый РЭП появляется. Почему? Потому что вот такая вот эволюция беспилотников, она бурная просто. А теперь, что вот произошло последние, ну, может, 2-3 недели? Это первый удар, когда по Москве был. Там применили новейший немецкий беспилотник «Барс» реактивный. Дальность 850 километров, скорость 800 километров. Соответственно, боевая часть от 50 до 100 килограмм. То есть Писториус лично благословил его применение против России, когда посещал Украину. Вот, ну, где-то, по-моему, 11 мая это было. Это первый момент. Но, естественно, мы сейчас доработаем наши алгоритмы для того, чтобы они работали не только по обычным беспилотникам на скорости 120-150 километров, а, соответственно, и по беспилотникам с реактивным двигателем и скоростью 800 километров. Теперь то, что касается еще некоторых типов беспилотников. Пошло активное внедрение элементов искусственного интеллекта. То есть, что происходит? Вот ставится машинное зрение, чтобы было понятно, что это такое. Вот мы с вами взяли мобильный телефон, навели квадратик на кого-то, человек там крутится, отошел в сторону, квадратик за ним следит. Вот примерно такая технология применяется и в беспилотниках. Судя по количеству мобильных телефонов в мире, эта технология не очень дорогая и имеется в сотнях миллионов экземпляров доступно. Теперь, то есть в данном случае беспилотник запустили, оператор захватил квадратиком цель человека, там технику, танк или еще что-то там, САУ и так далее. Дальше беспилотник уже работает самостоятельно. Последняя новинка, которая появилась непосредственно на фронте, это беспилотник Хорнет-2. Это его еще называют Марсианин-2 у нас. Почему? Потому что у него используется более продвинутая система искусственного интеллекта, которая применяется на марсианском вертолете НАСА. Вот этот вертолет, он летает по Марсу, решает самостоятельно там какие-то задачи, связи с ним практически нет, бесполезно, связь поддержит, пока там сигнал дойдет и вернется. Поэтому он что-то делает самостоятельно, решает какие-то задачи. Вот примерно похожая система в этом Марсианине 2. Дрон каким образом запускается? Воздушный шар, к воздушному шару подвешен беспилотник носом вниз, то есть за хвост. Подлетает воздушный шар на высоте от 6 до 8 километров к какому-то квадрату, отстегивается и пошел беспилотник сам искать цель без участия оператора. Туда в память заложены образы танков, машин, людей и так далее. И он самостоятельно ищет, атакует его, и поэтому вот атаки автобуса. Потому что программа несовершенная, он не разбирается, есть что-то похожее, он наносит удар, и, собственно говоря, вопрос решен. Тут у нас в Ямало-Ненецке...
2: Бороться можно, извините, Юрий, перебью, просто я видел, что сейчас есть теория раскраску делать такую серо-белую.
0: Да, и в том числе, да, это один из элементов, но это не ключевой элемент. Значит, в Ямало-Ненецком даже округе объявлялась готовность. Почему? Потому что беспилотники, противник сейчас отрабатывает их запуск с помощью метеозондов. Метеозонд летит. Соответственно, дальше беспилотник отстегнулся и пошел хоть там до Дальнего Востока и Камчатки, все зависит от того, куда метеозонд долетел. Поэтому вопрос проблемы с зондами, с шарами, он снова встает перед нашей ПВО. Почему снова? Значит, с конца 60-х годов до середины 80-х эта проблема была номер один для войск ПВО. Тогда безвоздушные шары, автоматически дрейфующие аэростаты АДА, их запускали условно в Германии, он пролетал на высоте 20-30 километров, а там потоки стабильные, ветер ни влево, ни вправо, хоть внизу ураган, солнце или там метель, неважно, дождь. Наверху все стабильно. Вот он летит до Дальнего Востока, в районе Японии опускался, его подбирали с записью разведывательной аппаратуры. Мы разработали специальный вариант стрельбы для комплекса, тогда был еще С-75, стрельба по АДА, С-200 довели возможность поражать цели на высоте 41 километр. МиГ-25 работали для этих задач. И разработали специальный перехватчик, который мог все это уничтожать в воздухе. В 90-м году он был готов, этот самолет. Соответственно, 91-й год все развалилось, и самолет остался, вот, собственно говоря, на бумаге, что называется. Ну, прототип был, но то есть надо к этой идее возвращаться на современном уровне. Что касается самих шаров, бороться с ними, как я уже сказал, есть и зенитно-ракетные средства, и зенитная артиллерия, и пушки те же 57 мм можно применять по воздушным шарам, не по метеозондам. Что касается метеозондов, в США интереснейшая история на днях, неделю назад, дней 10 произошла. Они сказали, что вот мы занимаемся разработкой лазеров, лазерами ничего не получается, еще несовершенная технология, больше, а работа останавливает. Прошло 3 дня, и они вдруг сообщают, что сбили 2 метеозонда с помощью лазера. Это говорит о том, что попытались ввести в заблуждение общественность. Лазеры есть, лазеры несут боевое дежурство и выполняют боевую задачу прекрасно. Поэтому есть 2 варианта. Первый вариант – это традиционные, это вот мобильные огневые группы. То есть вот появились вот такие беспилотники на обходном маршруте в Крым. Значит, срочно мы должны иметь резерв. Резерв, у нас какие-то батальоны. Вот я начинал службу в свое время. Батальон центрального подчинения был радиотехнический. Он подчинялся только командующему ПВО группы войск. Вот у него таких батальонов может быть там 1 или 2, а может быть и... Ну, тут это уже военные пусть определяется, генштаб. Соответственно, возникла ситуация, дали команду, мы выехали в какое-то место, где прорыв возникает, и там работаем. Вот также мобильные огневые группы должны быть. Мобильная огневая группа, у нас они есть, это пикап, это пулемет, это ПЗРК «Верба». Замечательный, самое главное, что там нет охлаждения инфракрасной головки самонаведения. Это большая проблема была, она требовала подготовки, сложности определенных. Теперь все, просто навел, прицелился, нажал, ракета пошла. Соответственно, то есть обучить легко расчеты. РЭП. Там же маленький стоит на этом пикапчике, который его защищает. Автоматы, дробовики, то есть все, что необходимо для борьбы с беспилотниками, у этих мобильных огневых групп есть. Вот их нужно вот создавать как можно больше, вот эти роты, батальоны, такие вот прорывные. Возникла ситуация, сразу туда бросили для того, чтобы они вот затыкали, что называется, дырку. И это можно сделать сегодня, это даже можно сделать было вчера. То есть это нам по силам. А на перспективу, конечно, это боевые лазеры и электромагнитные пушки. Китай их показывал, американцев они есть. Лазеры нужно развивать. Американцы поставили сейчас 9 боевых лазеров на корабли, на эсминцы. 2 там у них, но неважно, ладно, название выскочило из головы. Один мощностью 60 тип. 60 киловатт, второй 150. 150, 60 киловатт ослепляет, 150 киловатт полностью разрушает беспилотный летательный аппарат. Оба, 2 эсминца таких направлены для прикрытия авианосной группы от иранских дронов. То есть фактически технологии идут, технологии развиваются, и они позволяют решить достаточно серьезные проблемы. Ну и я уже всегда говорил о рубежах, повторяться подробно не буду, ПВО комплексный, которым включает в том числе и РЛС на аэростатах, соответственно, причем нового типа, аэростаты со змеем, он как бы соединен, и змей тоже надувной, и в результате ветер сносит аэростат, змей тянет его назад, трос там имеется, фазированная антенная решетка, активная часть приемо-передающей аппаратуры, а внизу РЛС. И мы можем издалека, с большого расстояния, обнаруживать дроны и принимать меры по их уничтожению. Ведь самое главное еще и засечь. Почему? Потому что мы же знаем, что они проходят наиболее такими уязвимыми местами. Поэтому на сегодняшний день, вот я считаю, что тех средств, что есть, у нас вполне достаточно, чтобы, ну, скажем так, процентов 95 дронов перехватывать. С появлением лазеров и электромагнитных пушек мы можем эту проблему решить раз и навсегда. Ну и дроны ПВО, елку, вот мы нам сейчас показывают постоянно. Сейчас новый дрон разрабатывается там, у нас есть даже такой дрон, прототип его, типа ракеты. Белоруссия, соответственно, показывает подобного рода дроны. Это нужно тоже активно внедрять. Это работает очень хорошо. Дешевый перехватчик уничтожает дорогой беспилотный летательный аппарат. И таким образом мы решаем проблему. Ну и пошли дроны уже наземные. Были, я уже рассказывал, были бои между наземными дронами. Вот идут воздушные дроны, внизу наземные дроны с пулеметами, с минометами. У нас есть даже наш дрон такой курьер, соответственно, наземный дрон, там даже стоит миномет, есть манипулятор, который прям мину опускает непосредственно в ствол миномета и до 5 мин в минуту может производить без участия человека. Поэтому бои уже были. Первый бой выиграли мы. Были бои, когда и Украина применяла, то есть вот люди вообще не участвуют. Уже такая тенденция есть, и уже экспериментальные такие столкновения проводились. А то, что касается на поле боя, конечно, тут сложности есть. Но давайте прямо говорить. Вот Британия сейчас заявила Зеленскому 120 тысяч дронов дает. Немцы сказали вот эти вот барсов 6 тысяч в месяц. Американцы 6 тысяч вот этих марсиан. Марсианин готовы поставлять. Это 12 тысяч, это только две страны. А у нас Мантуров выходит и говорит, мы 15 тысяч в месяц FPV дронов. Но это FPV, правда, дроны можем делать. Но в любом случае, в одних вопросах мы уже опередили противника. Это вот то, что касается дронов большой дальности, типа герань, средней дальности. А то, что касается, конечно, FPV дронов и дронов, действующих на ближнем расстоянии, тут нужно наращивать мощности. Вот особенно хвалят у нас молнию, которая работает и как разведчик, и как дрон камикадзе. То есть, конечно, это, в общем, проблема номер один, и я уже сказал, американцы ее считают ключевой. До 30-го года они должны найти какое-то комплексное решение. Ну и мы тоже этим вопросом занимаемся, очень серьезно. Почему? Зеленский буквально на днях, может быть, неделю назад, вот до вот всех этих ударов по Старобельску и так далее, вот он буквально за 2-3 дня до удара по Старобельску заявил о том, что мы должны добиться, чтобы население России потребовало мира. И мы к этому будем... Каким образом? Вот мы видим удары по мирным объектам, по Старобельску, по общежитию, по автобусу. Соответственно, сегодня опять вот там по электричке был удар. То есть минирование дороги входной в Крым. То есть атаки на мирное население. Террор. Это вообще называется терроризм, международный терроризм. Но Запад ему разрешает, Украине разрешает заниматься международным терроризмом. Мы на это должны отвечать, я считаю, иранской тактикой. Иран показал потрясающую вещь. Они с помощью баллистических ракет, даже не столько дронов, а баллистических ракет, заставили американцев пойти на перемирие. Уничтожили, вывели из строя 15 баз, всего 20 американских военных объектов в районе выведены из строя и чувствуют себя устойчиво и уверенно. Мы должны прекратить войну на истощение и перейти к войне на уничтожение украинской экономики. Тогда слова Буданова и Зеленского о том, что мир к зиме должен быть достигнут, мы действительно реализуем.
2: Экономика... Ну и можно я вас перебью? У нас просто эфир на радио заканчивается, изолента никуда не денется, изолента остается в интернет. Петр Лидов, Константин Придыбайло были в эфире.
1: Спасибо.
2: Радио «Спутник» и Юрий Кнутов. Всем спасибо.

0: Страна героев. Магомед Адамов. Связь во время боевых действий – первое дело. Без координации усилий не бывает успеха. Старший лейтенант Магомед Адамов обеспечивал связь в батальонно-тактической группе, позиции которой начали контратаковать ВСУ. Радикалам было необходимо вернуть контроль над потерянной ранее в результате неудачных для них боев территорией. Вылазка сопровождалась массированной огневой поддержкой ствольной артиллерии и минометов. Одним из ударов было повреждено российское приемопередающее устройство, использующее сверхвысокочастотные радиосигналы. Станция вышла из строя, коммуникации с командованием были прерваны. После очередного взрыва Магомед Адамов на несколько метров был отброшен от передатчика. Старший лейтенант, несмотря на болевой шок и контузию, сохранил самообладание и вынес из-под огня получившего ранение боевого товарища. Он понимал, что потеря связи с вышестоящим командованием и внутри подразделений негативно скажется на оперативной обстановке. Вместе с сослуживцами, преодолевая приступы боли, он приступил к восстановлению станции. Военнослужащим удалось вновь наладить связь, что позволило нашей батальонно-тактической группе отразить дерзкую вражескую контратаку. Страна героев. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице полдень, в Перми 2 часа дня, в Якутске 6 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Энергодар Запорожской области полностью обесточен из-за ударов ВСУ. Россия имеет самую низкую безработицу в мире. В Владивостоке открылся международный фестиваль дикой природы. Теперь подробнее. Энергодар в Запорожской области полностью обесточен из-за ударов ВСУ по инфраструктуре региона. Критически важные объекты города запитаны от резервных источников. Об этом сообщил глава Максим Пухов. Энергетики делают все возможное для стабилизации ситуации и обеспечения электроэнергии жителей города. Россия благодаря построенной экономической модели имеет самую низкую безработицу в мире, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума. Главным фактором развития экономики Орешкин назвал рост производительности труда.
2: Оборонный сектор – один из драйверов экономического развития последних нескольких лет. Цифровые платформы. У нас инвестиции за несколько лет выросли больше, чем на 30%. Да, в прошлом году минус 2%, очень плохие цифры первого квартала, это действительно не очень хорошо, но это эффект очень высокой базы, мы 30 с лишним процентов выросли по инвестиционной активности.
1: Орешкин добавил, что возможности экономического роста для России становятся больше, и им надо пользоваться. Венгрия поддержит европейские санкции против России, если в ЕС по этому поводу будет единство, заявил венгерский премьер-министр Петр Мадьяр. В апреле страны Евросоюза приняли 20-й пакет санкций против России. Еврокомиссия планировала принять его еще в феврале, однако Венгрия блокировала это решение до возобновления работы нефтепровода «Дружба». Агентство Bloomberg ранее сообщало, что ЕС в рамках 21-го пакета обсуждает введение новых ограничений в отношении банков, нефтетрейдеров, НПЗ, криптооператоров. В третьих странах в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. Подросток в Кемеровской области пойдет под суд за финансирование террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону. Молодой человек переводил деньги безналичным способом через свой аккаунт в мессенджере, используя функцию платных реакций под публикациями канала, освещающего деятельность организации, признанной террористической на территории Российской Федерации. Возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» открылся в четверг в кинотеатре «Океан» во Владивостоке. Он проходит с 4 июня по 30 сентября текущего года. Посетить его мероприятие могут все желающие, вход свободный. Гости фестиваля смогут увидеть 30 фотопроизведений 14 финалистов из Владивостока, Дальнегорска и Москвы. Победители 19 номинаций 20-го сезона международного фотоконкурса будут объявлены в Москве в октябре этого года. Для незрячих и слабовидящих организована специальная выставка тактильных фотографий, а также запланированные эколого-познавательные экскурсии и разные мастер-классы. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: 12:04 в Москве. Вы слушаете «Дневной ракурс» на «Радио Спутник». В студии Алексей Красильников и я, Лису Хабалова. Всем привет еще раз. Привет,
4: привет,
3: Алексей.
4: Привет. Давай сразу, наверное, скажем, что у нас сегодня специфический «Дневной ракурс». В силу того, что проходит Петербургский международный экономический форум, у нас сегодня, наверное, даже не дневной, а ПМФ-ной ракурс. Такое слово дурацкое придумалось. Просто почему? В течение этих ближайших 2 часов, конечно, сначала мы пробежимся по ключевым новостям к текущему моменту, а затем предоставим слово нашим коллегам, которые работают в Санкт-Петербурге, расскажут, что, как, где проходит, это будет в 12:30. Ну, а затем гости очень-очень содержательные, очень значимые. Михаил Швыдко, Диана Гурцкая с ними побеседуют, расскажут вообще, я так понимаю, не только с точки зрения экономической жизни, но все-таки, да, нужно помнить этот старый добрый стереотип, что Санкт-Петербург — это культурная столица. Вот, собственно говоря, получайте таких гостей. Но никого мы сами не бросим, потому что у нас есть действительно заготовленный блок тех самых коротких, но страсть каких важных и интересных новостей. С чего начнем?
3: Ну, наверное, начнем с атаки на пригородный поезд в Крыму. Украинский дрон атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. 1 человек погиб, 3 ранены. Движение поездов в Крыму временно приостановлено.
4: Ты знаешь, вот мы, правда, регулярно, к сожалению, в последнее время останавливаемся вот на таких новостях, подробно их освещаем и
3: слишком
4: рассказываем.
3: Слишком часто, мне кажется, в последние дни.
4: Да-да-да. Ну, просто вот вопрос с гражданским транспортом. Потому что мы все еще помним удар по автобусу. Он становится, ну как сказать, дополнительным фактором, что ли, дополнительным аргументом в сторону, в пользу того, насколько неприемлемы подобные действия вообще. Потому что, ну, я все равно не понимаю. Есть специалисты, есть обозреватели, которые объясняют, вот гипотетически выдают, что там едут солдаты или какая-то едет техника. Ну, я все равно, вот я не могу такой аргумент принять, как вообще хоть какой-то, для меня это было, есть, остается ударом по гражданским людям, по мирным людям, которые, ну, объяснить можно все, что угодно.
3: И Мария Захарова, официальный представитель МИД России, она призвала чиновников ООН лично увидеть пострадавших в Старобельске и пообщаться с ними. Тоже, кстати, очень правильное заявление, потому что если они не верят в это все, отрицают до последнего.
4: Здесь, наверное, нужно прокомментировать это чуть более давними событиями. И про Старобельск можно вспомнить, и про некоторые другие моменты, когда даже несмотря на предоставленные доказательства, на предоставленные свидетельства и на предложение российской стороны приехать и посмотреть своими глазами, определенные журналисты, чиновники, политики, общественники, ну вот, а вы все врете, ну ничего там не так не было.
3: Дословная цитата, им нужна дополнительная верификация. На что Захарова отвечает: приезжайте, верифицируйте их, зайдите в госпиталь, посмотрите, пообщайтесь.
4: У нас еще тоже в эфире разные обозреватели, этот очень эмоциональный момент затрагивает, правда, он непосредственно связан с другой трагедией. Покажите вот этим самым чиновникам, точнее, пусть сами посмотрят видео, которые направляют вот за сколько? За минуту, за две, за три до гибели. Это вот про Старобельск, в частности, было. Здесь, ну, опять же, можно по возможности только надеяться и желать того, чтобы правоохранительные органы, чтобы вооруженные силы как можно эффективнее минимизировали подобные угрозы.
3: Да,
4: избавиться от них полностью, к сожалению, нельзя. Это нужно принять как данность.
3: Ну да, и все-таки это действительно уже не случайность. Знаешь, когда ранее до всех этих событий как-то еще обсуждали, что, возможно, это какая-то случайность, сейчас уже, очевидно, не случайность, а целенаправленная тактика. Киев продолжает нападать, воевать конкретно с гражданскими людьми. И следующая тема у нас — финансовый суверенитет России. Сейчас обсудим. Министр финансов Антон Силуанов на экономическом форуме заявил, что Россия достигла абсолютного финансового суверенитета. Страна не зависит от решений третьих стран и международных организаций. А внешний долг составляет всего 10% и скоро будет погашен. Вот такое заявление интересное.
4: Ну, тут нужно, наверное, тоже понимать, что экономика, причем экономика государства, экономика страны, она, ну, не основана на 2-3 показателях, и нельзя, наверное, сказать, что вот если нет долгов внешних, то если нет кредитов, значит, все хорошо. Ну, правда, нужно понимать, что ничего плохого ни в кредитах, ни в долгах, опять же, нет. Наоборот, кстати, последние годы показывают, это дополнительным аргументом может быть, если у страны на своей территории есть вот какие-то чужие капиталы, какие-то чужие активы. Этим можно очень удачно играть гипотетически. Но в данном случае, наверное, да, после многих лет, многих десятилетий того, как наша страна находилась под долговым бременем, после вот многочисленных, опять же, лет, в течение которых разбирались с этими кредитами МВФ, которые ведь не просто в виде денег приходят, они еще и приходят в виде определенных требований, которые нужно исполнять. Это вот один из тех аргументов, которые позволяют о экономическом суверенитете думать и быть уверенным, что все в порядке, все хорошо. А вот дальше к этому аргументу, будьте добры, в том числе и Министерство финансов, прибавьте что-нибудь еще.
3: Ну, в любом случае, пока это действительно гордое заявление, как мне кажется, которое подкреплено определенными цифрами, 10% роста ВВП. Это
4: не,
3: очень...
4: Не-не-не, у нас рост ВВП поменьше, ты сейчас махнул. 10% это внешний долг.
3: Но это за 3 года.
4: А, за 3 года, да, давай уточнять, потому что...
3: Да, за 3 года, за 3 года.
4: Вопрос ВВП это такой. Да. Но, с другой стороны, про ВВП очень нравятся мне всякие анекдоты на эту тему. Выкопать яму и закопать яму, уже ВВП повышен. Тоже это к тому, что экономика состоит из очень многих показателей. Более того, эти показатели еще и, ну как сказать, разнятся для государства и для рядового жителя.
3: Слушай, есть... Алексей, ну вот я правильно понимаю, то есть какие-то санкции сейчас нам стали менее страшны в любом случае, правильно ведь?
4: У меня на эту тему тоже достаточно ироничная позиция. Уже как-то хочется, чтобы Европейский Союз, чтобы Америка, чтобы Япония как-то все-таки покреативились санкциями. Потому что то, что вводится, это по сути, ну вот правда, многие говорят, многие признают, в том числе на Западе, самое опасное уже самое серьезное было введено, российская экономика, безусловно, понесла определенный урон, но справилась с ним намного лучше, чем предполагали, если не все, то многие, и поэтому, ну, удивите, пожалуйста, санкциями, ну, как-то сделайте, я сейчас иронизирую, конечно, но вот сделать, бросьте вызов такой для экономики, который, безусловно, скрипит, но справляется. Кстати, вот здесь, между прочим, не просто так, я в совпадение не верю, но не просто так одно из моих самых нелюбимых агентств, которое исключительно распространяет какую-то абсолютно ангажированную информацию, американское агентство на Б, начинающееся на Лумберг, заканчивающееся, ровно как раз-таки в день открытия Петербургского международного экономического форума, ну, точнее, накануне, можно сказать, опубликовало очень такую прям статью, которая разошлась по всем, естественно, мировым СМИ о не очень хорошем, мягко говоря, состоянии российской экономики, и все данные основаны на документах, которые попали в их, как сказать, в руки этих самых редакторов.
3: А где они, интересно, взяли эти документы?
4: Я понятия не имею. Мне кажется, они особо и не парятся этими самими делами, потому что как раз-таки очень многие заявления этого издания буквально через несколько дней полностью опровергаются. Ну, в общем, не стоит доверять. А вот в аргументы относительно цифр, которые ты говоришь, которые есть, и которые соответствуют российской экономике, ну, вот с этим никак не поспорить. Хотите, давайте оперировать цифрами, фактами, тем, что есть на самом деле. Вопросы решать нужно, но без зависимости от международных организаций, наверное, это все-таки попроще.
3: Угу. Согласна, согласна. Сейчас еще у нас одно интересное заявление тоже. Замглавы администрации президента Максим Орешкин на экономическом форуме заявляет, что России пора отходить от оборонительной модели в отношениях с Западом.
4: Это очень интересный, конечно,
3: да,
4: вопрос.
3: Старый мир не вернется. Ждать этого не нужно. Нужно не просто реагировать на санкции, а действовать на опережение. Такой достаточно сильный и своевременный, мне кажется, посыл.
4: Вот насчет своевременности, я абсолютно уверен, с тобой многие не согласятся, потому что уже на протяжении многих лет, и даже, кстати, не только после начала СВО, но вот этот аргумент хватит, условно говоря, заискивать, хватит искать каких-то или обеспечивать себе какие-то обходные пути, хватит вот надеяться на то, что все вернется и мы будем жить как прежде. Такие голоса звучат, такие мысли звучат в комментариях, у нас очень часто об этом пишут, опять же, многие наши обозреватели об этом говорят. И вот призвать-таки к тому, чтобы от оборонительной перейти к атакующей модели, ну, как минимум, эта идея существует давно. И то, что сейчас это озвучено на уровне замруководителя администрации президентской, наверное, это тоже что-то должно значить.
3: Ну, мне кажется, это некая уверенность в своих силах однозначно. То есть это не такая какая-то агрессия в любом случае, а уверенность в своих силах. Так я это понимаю.
4: Тут, наверное, согласен с тобой. Это вот перейти от реагирования, то есть от реактивной модели поведения к проактивной, то есть к тому, чтобы самостоятельно делать и уже, в свою очередь, другую сторону, ну, ставить в тупик своими... В тупик имеется в виду, вынуждать каким-то образом придумывать ответные действия.
3: Ну да, потому что накоплены ресурсы какие-то, технологии у нас, мы все больше разрабатываем и разрабатываем, поэтому... Хватит уже обороняться, отбиваться.
4: Ну и какие-то свои действия, опять же, в активном режиме предпринимать. Это тоже к разговору о зеркальном или незеркальном реагировании на определенные вызовы. Но в данном случае, да, вот что за этим последует, это, конечно, очень хороший вопрос. И с точки зрения политики, и с точки зрения дипломатии, и с точки зрения экономики.
3: Да, еще следующая тема. На самом деле она меня, возможно, даже немножечко где-то улыбнула. Сейчас расскажу, введу в курс дела. 11 европейских стран во главе с Прибалтикой, Польшей и Финляндией призвали ЕС ужесточить визовые правила для россиян перед летним сезоном. Они хотят запретить нашим туристам въезд в Шенген, заявив, что россияне не должны загорать на европейских пляжах.
4: Это старый добрый
3: во-первых,
4: тезис
3: мне хочется заметить, будто бы российские граждане не особо и ездят в эту Данию.
4: Статистика говорит о том, что число визов, которые были выданы в это вот на текущий момент, наивысшее с 22-го года, то есть запрос по-прежнему есть. Но тут, правда, нужно эти страны перечислить. А то, так сказал, 11 стран во главе с Прибалтикой и Польшей.
3: Чехия, 4. Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция. Также не
4: Исландия,
3: исходящих состав Евросоюза, Исландия и Норвегия настаивают на необходимости присмотра действующей визовой политики.
4: И вот тут как раз возникает вопрос. В какие из этих стран большинство россиян ездит? Нет, безусловно, мне очень понравилось в Чехии, и чисто визуально, и природно, и культурно. Я уверен, что и в других странах, в Польше вообще я провел некоторую часть жизни. Там есть на что посмотреть, но все-таки большая часть, если едет куда-то отдохнуть, тем более мы говорим загорать на пляже, это что? Это Испания, это Греция, возможно,
3: Турция,
4: это Италия.
3: Турция та же самая.
4: Ну, Турция такая себе страна из Европы, из Евросоюза. Мы же говорим про Европу, и мы говорим про Евросоюз.
3: Я поняла.
4: В Евросоюз
3: конкретно
4: не входит. Или ты сейчас каким-то таким образом намекнула на некоторое турецкое лобби в своем лице?
3: Нет. Это ты говоришь про загар, а я первым делом
4: это
3: вспоминаю
4: про
3: Турцию.
4: Загар. Это вот эти 11 стран говорят про загарать на пляжах. И с этой точки зрения это выглядит как вот соседи, которые стучатся в стену тем, кто гипотетически будет принимать российских туристов, и говорят там, не принимайте их, не зарабатывайте на них. Да, безусловно, туристов стало меньше, я с тобой согласен, что это не так много, как было ранее, но определенный рост есть, и, видимо, этим ростом как раз-таки и руководствовались представители
3: Алексей,
4: этих стран.
3: А может, они идут от обратного, я вот сейчас подумала, и привлекают к себе наше внимание таким образом, чтобы мы подумали, ах, они нам запрещают, что-то поеду-ка я туда постараюсь.
4: В этом смысле через условную Исландию, условная Испания завлекает туристов? Слышите, ребята, скажите, что к нам не надо ехать. Они сделают
3: просто
4: от обратного.
3: Просто это странное решение, потому что они ведь в любом случае теряют больше, чем мы, мне кажется. Они теряют своего туриста, платежеспособного человека.
4: Ну, мы давно уже должны были привыкнуть в том, что экономическими и какими-то подобными аргументами определенные европейские страны не руководствуются, а руководствуются какими-то корпоративными принципами, которые могут идти во вред. Но так, да, за последнее время ужесточился процесс выдачи шенгенских виз для россиян, значительно больше стало отказов, и поводов для отказов стало больше, и контроль стал выше, это все по факту. Но опять же, статистика такова, что рост определенный наличествует и имеется. Давай тогда еще к международным, к паре сообщений перейдем, потому что очень любопытно наблюдать за тем, как разворачивается практически противостояние президента США с парламентом США. У меня один из любимых вопросов для американистов, для тех, кто разбирается в американской политике. Вот американский президент может ли все что угодно? Вот захочет он запустить, не знаю, ядерную ракету, выпустить какой-то указ. Кто его чисто физически может остановить? И почему об этом спрашиваю? Так, задаюсь вопросом. Потому что Палата представителей в очередной раз запускает рассмотрение законопроекта, согласно которому президент не сможет открывать военные действия против какой-то страны без одобрения Конгресса. В данном случае речь идет о Трампе, в данном случае речь идет про Иран. Ну и это самое одобрение Конгресса. Потому что стоит много. Да. И денег, и репутации, и прочего.
3: Инициативу поддержали 215 законодателей, против высказались 208 и 4 республиканца среди них.
4: Что, кстати, напоминает о том, что среди республиканских парламентариев тоже есть те, кто Трампа не всегда поддерживают. Но вообще интересно, насколько достаточно и какой вот этот самый механизм регламентный прохождения этих законопроектов, потому что, ну, есть такие идеи на уровне законопроектов, которые регулярно вбрасываются, кого-то там что-то сделать, где-то как-то ограничить, выйти из состава НАТО, я не знаю, там что еще, включить Луну в состав Гавайев. Есть и такие депутаты, которые в Америке предлагают подобный законопроект. То есть, грубо говоря, вот что будет дальше? Сейчас вот проголосовало с таким, с небольшим перевесом. Окей, что дальше? В конечном счете это придет куда-нибудь на подпись Трампу? И есть ли у него возможность ветировать? А если он ветирует, то что дальше?
3: Ну, ты как много вопросов ты задаешь, действительно, и где на них ответы? Да, было бы интересно, конечно, с кем-то обсудить эту тему.
4: Просто есть определенные вот эти правила, которые вот действительно так...
3: Вот смотри, согласно Конституции США, только американский Конгресс, вот я как раз это искала, пока ты говорил, только американский Конгресс наделен правом объявлять войну. То есть ответ на твой вопрос. Президент не уполномочен делать все, что он хочет.
4: Здесь вопрос в другом. Начать можно разный. Трамп действия против Ирана войной-то называл?
3: Ну,
4: это
3: нет.
4: Не война. Вот у него есть определенные эти временные промежутки, по-моему, сколько там, 60 дней, в течение которых может быть все что угодно без согласования с Конгрессом. Как только закончился этот срок, Трамп, собственно говоря, сказал, все, ребят, мы совсем завершились. Потом прошло несколько дней, и начинается все тоже под новым соусом. Это вот как раз и есть вопрос тех самых регламентов и формулировок, которые в данном случае будут важны. Просто были определенные идеи, которые вот именно так проходили, что сначала за него голосуют в американском парламенте, затем его в конечном счете рассматривает президент, если президент его ветирует, то есть отклоняет, должны еще раз его принять, но уже с определенным процентом голосов. Вот как будет с этим законопроектом, давай последим. Очень, конечно, и интересно.
3: Ну, видишь, и Иран постоянно, хочу добавить, обвиняет Штаты в нарушении перемирия. Штаты постоянно говорят о каком-то воздержании, конфликте.
4: А тут не вот то, что Иран... обвиняют.
3: Да,
4: Америка
3: и в понедельник,
4: проводит
3: и
4: эти удары.
3: В среду.
4: И, собственно, Трамп этим гордится и кичится. То есть в этом смысле это не Иран обвиняет кого-то в ком-то, а это на самом деле есть. И сам Иран, безусловно, проводит какие-то ответные действия, о чем тоже не нужно забывать.
3: Абсолютно, да. Но вот мне что непонятно, с тех пор, как я читаю все эти новости, Иран заявляет еще об одном ударе по американскому эсминцу в ответ на агрессию против своих судов в Оманском заливе. А в свою очередь Дональд Трамп заявляет о продолжении переговоров с Ираном. То есть он такой постоянно, они переговариваются. Вроде удары есть, но при этом Дональд Трамп переговаривает со всеми.
4: Ну, да, заключить сделку — это его какая-то идея фикс. А так мы периодически слышим о тех вариантах, о тех пунктах, которые в проект, что ли, соглашение пытаются включить те или иные страны. Каждый раз удивляешься, что, ну, откровенно неприемлемые для другой стороны положения, то есть какого-то компромисса там и не предвидится. Ну и действительно какое-то бодание здесь происходит. И как ни называя ситуацию, как к ней не относись, ну Иран вот доказывает физически свое право на суверенитет. То есть в этом смысле не сложили ручки, проводят какие-то ответные удары. И достаточно эффективный в определенных направлениях меры предпринимаются. Вплоть до того, что Эмираты сейчас думают, как вот обойти этот самый Ормузский пролив, через который корабли проходят очень-очень проблемно. То трубопровод какой-то новый копать собираются, то вообще пролив копать кто-то предлагает. Но, в общем, эта мера пока действует. Следим, да,
3: да,
4: смотрим,
3: будем следить
4: что
3: за событиями, как они будут развиваться. И снова искусственный интеллект — это наша самая, мне кажется, громкая тема. Не громкая, а постоянная.
4: Мне очень нравится, конечно,
3: постоянно обсуждаем. Ученые ООН выяснили, что отказ от слов «пожалуйста» и «спасибо» в запросах к нейросетям помогает экономить электроэнергию. Объем сэкономленного электричества может достигать 98 гигаватт-часов в год. Ну, если честно, в этих цифрах я не разбираюсь, но я
4: эти
3: так
4: цифры,
3: понимаю,
4: знаешь,
3: что это что-то глобальное.
4: Да, их будет достаточно для того, чтобы... А я вот только не вижу, в течение какого года... А, в год, опять
3: в год
4: же, обеспечить
3: достаточно
4: всё
3: для снабжения 760 тысяч жителей Африки.
4: Ну, вот здесь просто приводится пример, что мы вот всю Африку, которая не северная, мы ее обеспечим этим электричеством. Но мне вообще интересно, как они все это посчитали. Потому что, ну, на самом деле...
3: Вот и мне стало интересно, а как, на основании чего делаются такие выводы, такие цифры нам показывают?
4: Да начнем с того, что это заявление вообще подаются, как некоторые ученые ООН. Что за контора? Какой комитет это все дело проводил и изучал, и исследовал? Хотя не сомневаюсь, что на это получили какой-нибудь большой грант и во всем остальном. Но по-хорошему, любой человек, который работает вот с чат-ботом, с нейросетью, ну, уже должен, наверное, был привыкнуть к тому, что запросы, вот эти промпты, должны быть максимально четкими, понятными и не какими-то расплывчатыми. И дополнение к этому самому промпту, к этому запросу и одного слова, ну, увеличивает процесс его обработки, заставляет искусственный интеллект вот немножечко больше в своими электронными мозгами пошевелить, на что уходит электричество, на что уходит энергия. Тут можно сказать, что у России, в отличие, кстати, от многих других стран, электричества и энергии хватает, причем хватает достаточно дешевого, а в остальном, ну, пожалуйста, вот, ужимайтесь. экономите. Я не буду говорить, что это самое дешевое вообще в мире, что оно не могло бы быть дешевле, но оно есть. И в этом смысле тут еще ж правда какой-то такой философский, что ли, момент, ну, философский или шутливый, о том, что, ну, вот когда восстание машин-то начнется, многие же шутят так, что я всегда в свои запросы прибавляю спасибо, пожалуйста, что вот. Когда эта война машин начнется, чтобы это
3: вспомнили.
4: Меня
3: когда-то этому же научили, да, я услышала эту версию, я всегда говорю спасибо, пожалуйста, расскажи, пожалуйста.
4: Ну вот я одно время так, наверное, да, поигрался, а потом все. Максимально четко, коротко. Я, наоборот, обязательно приписываю еще вот... Да, возможно, я трачу лишнее электричество, которое могло бы пойти на освещение или на отопление там где-нибудь в Африке или в Юго-Восточной Азии, но я никогда не упущу возможность, что напиши коротко, напиши без воды, никакой старой информации. И вот я вот все вот эти свои пункты, которые важны, нужны, это обязательно, потому что иначе ты получаешь вот эту вот отписку, воду, как реферат какого-нибудь студента, который ничего не делал, а потом думает, а что-нибудь сляпаю. Нет, извините, пожалуйста, искусственный интеллект, мне нужен несляпный итог.
3: Ну, это, наверное, важно для тех, кто, как ты, как раз там разбирается, активно использует. А для тех, кто, как я, спрашивает рецепт какой-нибудь, расскажи мне, что мне приготовить сегодня на ужин.
4: Просто
3: можно
4: так.
3: И, пожалуйста, написать.
4: Вот-вот, без вот этих вот каких-то чётких...
3: Конечно, вообще, вот ты сейчас рассказываешь, а для меня это как чистый лист. Я запоминаю, конечно, но вряд ли я буду так разговаривать.
4: Ну, у нас есть коллега, которая как раз-таки вот так говорит. Дома есть вот это, вот это, вот это. Нужен обед там или ужин на двух человек, на трех человек. То есть в этом смысле тоже нужно конкретизировать.
3: Нет, но я, кстати,
4: типа
3: говорю, да,
4: тоже.
3: Что в холодильнике у меня есть набор таких продуктов.
4: Ты прям
3: продуктов.
4: Даже говоришь в холодильнике.
3: Ну нет, я не пишу в холодильнике.
4: Давайте
3: просто
4: еще извиняться перед
3: с тобой
4: искусственным интеллектом начнем. Что, извините, за такие вот нескромные запросы.
3: В чем бы и не извиниться иногда.
4: Вот на этот ответ, на этот вопрос как раз дают ответ ученые из ООН, которые говорят,
3: да,
4: что каждый раз лишнее слово — это лишняя энергия, лишнее электричество, которое
3: нужно
4: экономить.
3: Но они, кстати, добавляют, что грубить искусственному интеллекту тоже не нужно.
4: Все-таки опасаются немножечко,
3: опасаются,
4: да, вот этих
3: опасаются.
4: Самых событий, которые были описаны в документальном фильме «Терминатор»,
3: да.
4: «Терминатор 2».
3: Новости на радио «Спутник», мы вернемся.

знать за 90 секунд. Картина «Тегеран-43» сразу полюбилась зрителям. Она стала эталонным советским политическим триллером о военных событиях и их последствиях. Снят фильм был захватывающе. И плеяда актеров подобралась выдающаяся. Армен Джигарханян, Глеб Стриженов, Игорь Костолевский, Наталья Белохвостикова. Часть съемок проходила в Париже. Режиссерам Владимиру Наумову и Александру Алову пришла идея пригласить в фильм мировую звезду первой величины – Алена Делона. Отношения СССР с Францией в начале 1980-х были многогранными. Вроде бы политические враги, но в культуре – взаимная тяга, симпатия и совместные проекты. Делону предложение советских киношников пришлось по душе. Да и в работе возникала пауза. Пресса новость сочла сенсационной. Французский актер был на пике популярности. Все только и писали о предстоящих съемках. Однако, когда Делон узнал, что ему уготована эпизодическая роль, он очень огорчился. Режиссерам так и сказал: «Если хотите, чтобы я попал в картину, пишите к утру хорошую роль на 20 страниц». Причем на французском языке. Съемочная команда попотела, но нашла специалистов, и за ночь роль была готова. Так Ален Делон стал героем картины, инспектором полиции Фошем.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. МАГАТЭ сообщила, что получила информацию об атаке на запорожскую тепловую электростанцию, связанную с электроснабжением ЗАЭС. По словам представителей агентства, этот инцидент вызывает серьезную обеспокоенность в связи с единственной оставшейся линией электропередачи ЗАЭС, которая за последние недели несколько раз отключалась, оставляя станцию полностью зависимой от аварийных дизель-генераторов для обеспечения электроэнергии, необходимой для охлаждения 6 реакторов и предотвращения угрозы ядерной аварии. Отмечается, что в настоящий момент линия электропередачи остается подключенной. Правительство России выделит средства для компенсации расходов, понесенных бюджетом Краснодарского края при ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров.

0: правительства Михаилом Мишустином. Новиков добавил, что благодаря полученному гранту создается программный продукт, который позволит обеспечить работу в автоматическом режиме полного комплекса дорожно-строительной техники.
1: Такой опыт мы уже планируем запустить в ноябре этого года на одном из предприятий Донецкой Республики «Каранский карьер». То есть техника, которая обслуживает дробильно-сортировочный комплекс, будет работать полностью в автоматизированном режиме, управляемая программным продуктом, который разработает Российский университет.
0: Председатель правительства Михаил Мишустин, в свою очередь, поручил расширять практику применения современных цифровых продуктов и использовать для этого в первую очередь отечественные разработки. Авиакомпания «Аэрофлот» 29 июня запускает прямые рейсы в Минск из Чебоксар, а 5 июля из Нижнего Новгорода. Об этом сообщил перевозчик. Планируется, что между Чебоксарами и Минском будет выполняться два рейса в неделю по понедельникам и четвергам, а между Нижним Новгородом и Минском три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям. Отмечается, что продажа билетов открыта на обоих маршрутах. Задействуют самолеты Airbus A320 в компоновках «Эконом» и «Бизнес». Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
3: Давайте продолжим. Дневной ракурс на радио «Спутник». Несколько новостей разберем подробно прямо сейчас, прямо в ближайшие полчаса. В ожидании, естественно, включения от наших коллег из Санкт-Петербурга, которые на Петербургском международном экономическом форуме работают всячески эффективно, не уставая и не покладая, хотя, наверное, уставая, но не покладая рук. Лисо Хабалова, Алексей Красильников в студии. Лисо, привет, привет еще раз.
4: Привет еще раз, всем привет.
3: И вот, да, очень широко, очень, так сказать, громко расходится сообщение про Совет Безопасности ООН. Сообщение следующее. Голосовали за непостоянных членов Совета Безопасности ООН. И Германия, ну вот пишут, что впервые потеряла место этого самого непостоянного члена Совета Безопасности. По своему региону, по Западной Европе, их обогнала и Австрия, и Португалия, если я правильно помню. Зато впервые в Совет Безопасности ООН непостоянным членом попала Киргизия. Произошло тоже вот это голосование. Это от региона Центральной Азии. Что это может означать? Насколько вообще Германия, кстати, между прочим, представитель Германии Бербок теряет пост председателя Генассамблеи ООН, но об этом уже достаточно раньше было уже известно. Там выборы определенные происходили между представителями других стран. Бангладеш и Кипр, представители таких стран, за это место боролись. Но в любом случае, для Германии, насколько это дипломатический удар, что это говорит о позициях страны, побеседуем прямо сейчас. С нами на связи политолог, кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Юрий Владимирович, ну для начала просто вот правда какой-то базовый, фундаментальный вопрос. Дальше-то накидаем про детальки, естественно. Что это означает для Германии? Это вот на самом деле такой серьезный урон страна понесла за последнее время? Ну или просто у других стран, ну вдруг так бывает, были более выгодные какие-то кандидатуры?
5: Нет, ну надо сказать, что безусловно всегда надо смотреть комплексно на такие вещи. И кандидатуры получше, потому что Бербок себя дискредитировала во всех возможных и невозможных ракурсах. Вот поэтому здесь, я думаю, тоже она сыграла определенную роль. Никто не хочет больше видеть подобные явления в международной политике, которые абсолютно безумны, бездумные и откровенно, ну, и бесчеловечны, наверное, тоже можно так сказать. Ее одержимость русофобией, она явно играет в минус как самой Бербок, так и Германии. Относительно Германии, слушайте, тоже, сколько веревочка не вейте, все равно совьешься в кнут. То есть немцы, а именно так, как назвали именно русские, немцы действительно ведут себя контрпродуктивно с точки зрения даже по отношению к себе. То есть они последние там, 10 лет, может быть, с хвостиком, максимально усложняют жизнь своему народу, не говоря уже об остальных. Опять же, на теме прежде всего русофобии. То есть, ну, оппозиции в международной политике немцы уже давно потеряли. То есть они уже находятся в состоянии подносящего или подкрюкивающего, как говорит Владимир Владимирович. То есть они, конечно, имеют определенные

0: ресурсы, определенное влияние, но оно уже потускнело, изрядно поистрепалось. Ну и понятно, что в мире сейчас, который находится на грани вот начала горячей фазы Третьей мировой войны, есть люди, которые не хотели бы, чтобы, наверное, это произошло. Поэтому вполне резонно срабатывает инстинкт самосохранения. Не факт, конечно, что, знаете, там линейка запасных среди русофобов немалая. Не факт, что не появится что-то другое. Но что касается Германии, ну, на ближайшие, наверное, лет 5-10, это уже отработанный материал. Если у них не произойдет перегрузка, переосмысление того, что они делают, то мы можем, в принципе, уже и забыть о них, как об одном из основных игроков международной политики.
1: Юрий Владимирович, скажите, пожалуйста, как избрание нашего стратегического партнера, Киргизии в данном случае, усилит позиции России в ООН? Усилит ли как-то?
0: Что же, понятно, что относительно... Знаете, многие люди размышляют, что такое дух Анкориджа, да? Но на самом деле вот это вот больше метафизическое какое-то понятие, оно все равно витает в воздухе. Призрак этот, он ходит по миру. И вот здесь вдруг из ниоткуда, ну для нас с вами, наверное, поскольку мы настолько глубоко не погружены в саму суть переговоров между Россией и Америкой, но здесь мы видим определенные подвижки, определенные изменения. Насколько они фундаментальны, еще очень рано говорить. Но то, что какие-то симптоматика наблюдается, очевидно. Конечно, будем надеяться, что среди тех, кого допустят представлять Киргизию на международной арене, не будет русофобов, потому что все-таки даже среди стратегических партнеров, к сожалению, иногда они наблюдаются. Вот. Ну, будем верить в лучшее, но не забывать, что за нас никто ничего не сделает. Все мы должны делать сами. Россию должны и уважать, и бояться, и считаться с нами. Не потому, что кому-то так хочется, а просто потому, что у них не должно быть другого выхода.
2: Юрий Владимирович, ну тут стоит напомнить, что речь идет в данном случае про Совет Безопасности, он где у России как у постоянного члена есть право вето, и в этом смысле даже в одиночку можно очень многого добиться и очень немного, соответственно, не допустить. И в этом плане укрепление, ну действительно, появление страны, появление Киргизии в списке непостоянных членов, как вообще Совет Безопасности вот на будущее выставляет? Они выбираются на 2 года. Вот опять же упомянули, что Германия все свои предыдущие несколько попыток, когда выбирались, выдвигались, они проходили. В данном случае, вот на двухлетку, они этого места не получили. Как институт, как орган Совет Безопасности ООН, включая непостоянных членов, насколько уверенно, насколько серьезно, содержательно выглядит, потому что, ну, правда, в отношении ООН много критических слов в последние годы сказано.
0: Конечно, слушайте, ну, сколько бы там кто ни рассказывал по телевизору, особенно на Западе, что у них все хорошо, очевидно, что симптоматика печальная. Но здесь большой вопрос непосредственно именно к тем людям, к тому человеку, который будет возглавлять миссию от Киргизии в ООН, и насколько он будет адекватен в своих оценках, в своем поведении, самодостаточен тоже, что немаловажно. Вот, и здесь фактор России, конечно, играет тоже немаловажную роль, потому что очень многие лимитрофы, появившиеся на карте мира после развала Советского Союза, к коим относится и Киргизия, действительно во многом и зависят, и прислушиваются к мнению России. Это объективно, это абсолютно нормально, ничего в этом стыдливого или ужасного нет. Вот, поэтому будем надеяться на лучшее. А относительно переформатирования ООН, да, действительно, последние годы и мы с вами, и многие другие аналитики заявляли о том, что ООН превратилась просто в какую-то площадку для бесед, на которой нет серьезных решений. То есть, более того, а те решения, которые они принимают, это больше какой-то сговор, какой-то ОПГ, но никак не серьезная работа над господством мира на планете, над установлением мира, особенно в ключевых регионах. Очевидно, мы с вами помним, как реагировал ООН на Майдан на Украине, как после этого они реагировали на убийство русских на Донбассе, в Новороссии. То есть это все было, это же никуда не денешь. Но время идет. Многие силы на Западе надеялись, что Россию удастся переломить через колено для того, чтобы просто стереть наше право голоса в мире. И, кстати, вспомните, не единожды были заявления о том, чтобы лишить права вето России. Но тогда, собственно, можно было бы уже констатировать о том, что безопасность в мире почила в позе, и мы входим в новую стадию мировых войн, глобальных мировых войн. А с учетом технологий современных и вообще глобализации, они могут стать и последними, могли бы стать и последними. А пока что, конечно, ничего не отменяется, но как минимум очевидно, что если такая тенденция будет продолжаться, то у мира появится шанс на них.
2: Юрич, а вот знаете, все-таки уж извините, но никуда не уйду от вопроса денег. Посчитали, что Германия – это второе государство по количеству взносов в ООН, в различные организации, вот в такую самую историю. И здесь, ну, можно было бы предположить, что и Германия тоже рассчитывала, что, ну, ребят, мы платим, мы заказываем музыку, мы как бы вроде бы и ужинаем уже ваше непостоянное членство в ООН, как бы где бы и потанцевать. А тут, оказывается, нет. Кандидатуры Австрии и Португалии обошлись. Да, Австрия и Португалия обошли Германию. И Германию, ну, грубо говоря, прокатили, да. Вместе, кстати, с этими странами еще будут Зимбабве и Тринидад и Тобаго. Вот такие непостоянные члены Совета Безопасности ООН. Вот этот вопрос. Насколько может в будущем повлиять? Потому что Соединенные Штаты сократили свое финансирование. Дональд Трамп, президент США, активно говорит о том, что вот мы это не будем финансировать, это не будем финансировать. Вот в данном случае можно ли какие-то тоже, ну, прогнозы, опасения высказывать? Потому что Германия, конечно, дисциплинированная страна, но вместе с тем.
0: Ну, немецкое общество, вообще немцы традиционно инерционны в своих поступках. То есть ожидать какой-то быстрой реакции от них не приходится. Но то, что рано или поздно это произойдет, очевидно. Ну, другой вопрос. Ну, хорошо, ну, допустим, немцы, давайте просто предположим, начинают в своем положении, повторюсь, после жуткого, уж простите меня за жаргонизм, зашквара, благодаря Бербак на международной арене, начнут вдруг диктовать условия. Ну, во-первых, есть другие страны, у которых есть и возможности, а там суммы не какие-то прям такие баснословные. Более того, у немцев сейчас, как говорится, не до жиру быть бы живу. В результате той губительной для немецкой экономики политики, которую начала Фрау Меркель, обманщица, да, такая планетарного масштаба, Меркель, Лугуния, и продолжили потом уже там все остальные, Шольц, Мерц, мы видим с вами деградацию, вообще отрицательную селекцию в политике немцев. Мы видим, кстати, не только мы, но и статистика говорит о падении экономики этого государства. И некогда былое могущество, благодаря России, в Германии, строившееся на дешевых энергоресурсах, в первую очередь, на разумной политике сдержек, противовесов. Сегодня, когда они сделали ставку в своем политическом казино на русофобию, приведет к тому, что экономика Германии просто не вытянет всего того, что она могла себе позволить еще когда-то, в былые времена, когда они были вместе с Россией. Так что здесь говорить о том, что они рано или поздно начнут, может быть, даже, кстати, оправдывая свою невозможность платить по тем или иным взносам, оправдывать это тем, что они, мол, не хотят, им не нравится, ну, это очевидно. Если ситуация в мире не переломится, тенденция, прежде всего, в западноевропейских странах, например, в Германии, рано или поздно мы с вами увидим закат Европы вручную.
2: Очень, конечно, любопытно. А вот на ваш взгляд, опять же, это не приведет к какому-то дополнительному, ну не знаю, разграничению или к тому, что Германии внутри Евросоюза это тоже периодически напоминает о том, что мы хотим свою армию. Нас вот не очень устраивает, что в Евросоюзе есть страны, которые меньше нас зарабатывают, меньше нас вкладывают, опять же, и в Евросоюз тоже. А Германия традиционно один из крупнейших доноров, который финансы предоставляет этим самым другим странам. Вот это никак страну не обособит. Я не провожу никаких параллелей с началом прошлого века, но вот не выведет это на какие-то, ну, не изгойские, конечно, позиции, но и саму Германию это не поколебет ли настолько?
0: Ну, конечно. Насчет поколебет, могу согласиться.
2: За слово прошу прощения, но такое вот пришло в голову.
0: Короткое слово, мне очень нравится. Вы знаете, конечно, немцы себе продолжают нести определенную угрозу, некого триггера, если сегодня не прямого участника, то триггера начала глобальных изменений, причем в военном плане. Сомневаюсь, честно вам скажу, что сегодня, вот опять же, простите, там процитирую то, что говорил, в результате отрицательной политики, например, Мерц, а ведь правда, там мало-мало меньше, а следующий хуже предыдущего. То есть мы помним Меркель, это жалкая тень, да, Шрёдера. Мы помним Шольца, это вообще какое-то там непонятное недоразумение тля. Мы смотрим на Мерца, и мы понимаем, что кто следующий, куда уж ниже-то падать. И вы можете себе представить, чтобы вдруг Мерц там, да, начал всерьез, не для популизма, как они пытаются спасать свой рейтинг, а всерьез говорить о необходимости самодостаточности, самостоятельности. За счет чего? За счет чего? Раньше у них эта подушка была, за эти годы они ее просто выли, пропукали, как по пригульне стрекоза, да, и дальнейшие какие-то движения у них, нарисован коридор достаточно узкий. Узкий с точки зрения милитаризации. То есть в свое время вспомните, как Гитлера приводили к власти. Сначала Германию в дребезги размашили после позорного проигрыша. Хотя могло быть еще хуже, но все-таки позорного проигрыша в Первой мировой. Дальше пошел момент такой достаточно вызревания, как гнойник в немецком обществе, желание реванша. И потом появляется обнищавший немецкий народ, которому дают направление, определяют врага, дают лидера и определяют направление, куда идти. Накачивают все это деньгами напечатанными. Да, создают промышленность военизированную, и вот каких-нибудь проходит там...
2: Веронич, я прошу прощения, у нас времени так много, но вот ровно из того, что вы описали, действительно сейчас, ну, не то чтобы нет, но вроде бы как и не предвидится, а за остальным будем следить. Вам спасибо огромное за ваши ответы, за ваше мнение. Юрий Кот на Радио Спутник прокомментировал. Ну вот впервые Германия не попала в Совет Безопасности ООН в качестве непостоянного члена. Ну а мы продолжим. У нас уже внутри российская тема, и она будет касаться перспектив выпускников, перспектив студентов относительно получения работы. Про стажировки внесен законопроект. Ряд депутатов Единой России совместно с Минтрудом, совместно с другими некоторыми организациями и социальными партнерами внесли подобную инициативу. Предусмотрено, если я правильно понимаю, возможность обеспечить студентам, опять же, и социальные гарантии, и зарплату на уровне не ниже МРОТ, и даже про стаж.
1: Разорвать этот круг, когда нет опыта, не берут на работу.
2: Да, да, да. И про стаж, и про пенсионные накопления, не говоря об оплату больничных, тоже подумали. Кадровый эксперт, владелец кадрового агентства Илья Варакин с нами на связи. Илья Евгеньевич, здравствуйте.
3: Добрый день, рад вас слышать.
2: Взаимно. Спасибо огромное, что вышли к нам в эфир. Илья Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, насколько вот этот законопроект прорабатывался, продумывался, насколько он назревал и соответствует тем запросам, которые есть сейчас как со стороны работодателей? Мы помним ситуацию с трудоустройством, с количеством безработицы и с наличием трудовых ресурсов, и с точки зрения студентов.
3: Всегда любой законопроект предлагается, когда есть некие предпосылки, но работает он только тогда, когда есть фактор критической массы. То есть когда рынок созрел, работодатели или количество студентов какое-то безумное. Сейчас, на мой взгляд, этой критической массы нет. То есть если принять подобный законопроект, который обяжет работодатели и вузы как-то плотнее взаимодействовать, он все равно не будет приобретать полную силу, потому что и такого количества студентов нет, и такого количества вакансий нет. То есть я 22 года назад работал в так называемой терминальной станции правительства Москвы по трудоустройству студентов в своем вузе. Так вот, был трудоустроить невероятно сложно не потому, что не было тогда студентов, а потому что нет у работодателя людей, на которых можно этих стажеров повесить. То есть нет кураторов. В крупных компаниях, конечно, такие кураторы могли быть, но стажировки проводились не еженедельно, а раз в полгода, например. Поэтому студент, даже если он сейчас хочет, то через полгода ситуация может абсолютно измениться. Поэтому крайне трудно было их трудоустроить. Даже если будет какой-то законопроект, который даст какие-то, например, налоговые льготы тем работодателям, которые берут людей на стажировку, все равно, не имея таких кураторов внутри организации, с этим студентом просто тяжело будет что-то делать. А сейчас, спустя 22 года, и такого количества студентов-то уже нет. То есть если раньше безработица была выше, сейчас она максимально ниже, и прими хоть 5 законопроектов, мы большого количества стажеров не получим. Поэтому, на мой взгляд, ну, нужно исходить из рынка, а не из вот желания как-то кого-то с кем-то сблизить.
1: Илья Евгеньевич, мне знаете, что интересно? подмечено, что со стажерами будет заключаться временный трудовой договор. При этом продолжительность стажировки не должна превышать 6 месяцев. Да, так заявляют. И тут у меня вопрос. Не приведет ли 6-месячный срок стажировки к тому, что недобросовестные работодатели, они начнут просто использовать молодых специалистов, не оформляя их потом в штат?
3: Их трудно использовать, вот в чем дело. То есть если бы это был готовый уже работник первого звена, который четко делает какой-то результат, ну, например, там хороший копирайтер, или хороший дизайнер, или хороший там наладчик линий, то тогда да, еще что-то такое возможно. Но таких работодателей сами будут заинтересованы перевести поскорее в штат и заключить с ними полноценный трудовой договор, потому что на них можно будет полноценно влиять. А так стажер может сегодня прийти, завтра не прийти, завтра у него сессия, и что ты с ним как работодатель сделаешь. Поэтому здесь этот законопроект не вгонит кого-то в рабские рамки. Здесь, наверное, есть идея просто, ребята, а давайте займемся студентами.
1: Смотрите, а еще дальше читаю. Получается, закон не распространяется на госслужбу и силовые структуры. А почему? Тоже интересно.
3: Вот это я не знаю. Это надо залезть в головы законодателей и подумать, что они там имеют в виду.
2: Ну, я так понимаю, все-таки там дополнительные требования предъявляются и к поступлению на госслужбу, не говоря про силовые структуры. Илья Евгеньевич, а нет здесь, ну, как сказать, такого, и как это может повлиять, опять же, ну, вот что теперь стажер будет защищен с точки зрения трудового договора. Вот вы говорите, что он мог выйти, мог не выйти, так и точно так же стажера могли отправить. Условно говоря, пришел в одну организацию, а ему говорят, ну, вот иди бумажки носи. И вот стажер этот самый ходит и носит бумажки. А здесь, ну, какие-то регламентные нормы придется соблюдать, в том числе и работодателю. Защита это стажерам даст?
3: Очень тяжело в законопроекте прописать все необходимые требуемые нормы к функционалу, потому что стажеры — это не какая-то определенная каста, не определенная профессия, а это просто вид взаимодействия с работодателем. И про все профессии, в которые может прийти стажера, ну, законопроект не продумаешь и не заложишь. Поэтому вряд ли здесь они получат какую-то большую защищенность, потому что все зависит от работодателя, захочет ли он пойти вообще на это или не захочет.
1: А мне, знаете, что еще интересно, есть ли какие-то риски в этом законопроекте конкретно для работодателя, потому что, особенно для малого и среднего бизнеса, например, потому что у них не всегда есть ресурсы на наставничество?
3: Тут самое основное, что не только наставничество, но и регламент трудового рабочего дня. Например, когда я подбирал людей для кофейной сети, нам в месяц требовалось 100 или даже 200 людей, которые придут к нам на первый этап отбора. Так вот, 70% откликов было от ребят, которым младше 18 лет, и мы не могли их взять, мы отсекали 70% трафика, потому что мы понимали, что это дополнительные риски для нас самих, а вдруг ты его перегрузишь, а вдруг он завтра что-то заявит, потому что у нас там была, ну, прям плотная работа, надо было не по 8, а по 9, по 10 часов работать, и условия труда не всегда были регламентные. Поэтому тут законодатели пытаются переложить что-то на работодателя дополнительное, но у нас все-таки рыночная экономика, и работодатель имеет право на это не пойти.
2: В завершении, прям полминутки, Илья Евгеньевич, повысит ли это процент выпускников, которые будут таки работать по специальности? Законопроект на это тоже направлен.
3: Если мы не введем обязательную отработку после вуза, если студент учился бесплатно, то ничего не повысит.
2: Спасибо вам огромное за ваш ответ, Илья Евгеньевич. Очень достаточно любопытная, конечно, история. Помогли ее раскрыть со всех сторон. Кадровый эксперт, владелец кадрового агентства Илья Варакин. В эфире «Радио Спутник». Лесо Хабалов, Алексей Красильников в студии. Дневной ракурс скоро продолжится.

0: Страна героев. Максим Шарин. Профессиональным действием Максима Шарина и его отряда российское оборонное ведомство дало высочайшую оценку. Подразделения ВСУ в надежде прорвать нашу линию обороны попытались предпринять наступательные действия. Грамотно оценив ситуацию и возможные риски, Максим организовал оборону на контролируемом участке и вступил в прямой контакт с врагом. Отряду наших бойцов удалось дезорганизовать его работу. Противник запросил поддержку артиллерии. По российским позициям полетели снаряды и ракеты. Работала ствольная и реактивная артиллерия. Шарин получил ранение, оказал себе помощь и вместе с товарищами продолжил упорное сопротивление. В любой момент враг мог начать повторный обстрел. Командир принял единственно возможное решение – отводить людей и технику на запасные позиции. Оно оказалось абсолютно правильным. По месту недавней дислокации орудий отряда был нанесен еще один удар. Он оказался безрезультатным. Техника и бойцы были спасены. Через короткое время, обнаружив расположение украинских РСЗО, российские артиллеристы точным залпом их ликвидировали. Атака была отбита, попытка прорыва нашей обороны захлебнулась. Страна героев. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать. Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре час дня, в Оренбурге 15.00, во Владивостоке 8 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. Россия ценит работу команды Трампа по мирным инициативам. В Венгрии признали, что не могут полностью уйти от поставок нефти и газа из России. Около 500 человек задействованы в ликвидации ЧС и укреплении дамб на Кубани. Теперь подробнее. Россия до сих пор не получила дополнительных данных от Украины о якобы пропавших детях, кроме заявленных Киевом в июне прошлого года 339 человек, заявила на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
2: Прошел год. Кто-нибудь со стороны киевского режима, Украины, неважно, или через посредников, передал ли нам какие-то дополнительные данные к этой цифре 339? Ни одного имени, ни одного предположения, ничего. Где же миллионы, десятки тысяч, переходящие сотни? Да потому что все выдумано.
1: Напомню, в июне прошлого года украинская делегация по итогам переговоров в Стамбуле передала России список якобы похищенных из Украины 339 детей. Помощник президента Владимир Мединский сообщал, что большое количество лиц из этого списка никогда не были на территории России. Еще часть фамилий принадлежит взрослым людям, а некоторые дети уже возвращены на Украину. Россия ценит работу команды президента США Дональда Трампа по мирным инициативам. Этот диалог продолжается постоянно, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он отметил, что противники диалога России и США постоянно вбрасывают информацию, создают несуществующие источники дополнительного напряжения. Однако, по его словам, диалог со Штатами идет конструктивно и созидательно. Премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр признал, что страна, несмотря на стремление к диверсификации поставок энергоносителей, не сможет полностью уйти от поставок нефти и газа из России. Помимо этого, он заявил, что от конфронтации в энергетическом секторе после преодоления противоречий между Россией и Европой не выиграет ни одна из сторон. Посол России в Венгрии Евгений Станиславов ранее заявлял, что Москва не принуждает Будапешт к энергосотрудничеству. Действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей. Если венгерская страна решит иначе, то она руководствуется нездравым смыслом. Около 500 человек и 62 единиц техники задействовано в ликвидации ЧС и укреплении дампов в Крымском и Славянском районах Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Штормовое предупреждение, напомню, о сильном дожде и ветре на Кубани объявили 19 мая. Его продлевали по 2 июня включительно. В местах возможного перелива реки берег укрепили дамбами. В среду произошел прорыв временной дамбы и частичный перелив реки через нее. В результате произошло подтопление сельхозугодий. Отмечается, что подтоплений домовладений нет, угрозы жителям тоже. Уровень воды в реках постепенно снижается. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше полезной информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Радио Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
3: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Мы работаем для вас в прямом эфире и на полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Ведущий Денис Воробьев, Рузан Нарушанян. Привет.
4: Привет.
3: Еще раз. Всегда радостно тебя приветствовать. Хоть мы здесь с тобой и постоянно практически поселились.
4: Да, как будто бы уже 20 лет вместе работаем.
3: Это точно.
4: Хочется поприветствовать всех наших слушателей. Привет из солнечного Петербурга, очень теплого. Поэтому все у нас замечательно. Мы готовы поделиться своими свежими впечатлениями о том, что мы здесь видим на форуме. Вот мы вчера рассказывали о том, что работа журналиста, она, в общем-то, такая и есть непростая в том смысле, что тебе нужно, с одной стороны, успевать увидеть все, но с другой тебе всегда катастрофически не хватает времени, чтобы сфокусироваться на каждом стенде и посмотреть, что же там происходит. Но вчера мы рассказывали про дерево, как мы его так рассказали, про него так криво. Теперь у нас новые впечатления, стенд Башкортостана, и там... Значит, теперь описываю для наших слушателей, что это. Очень красивое белое серебряное дерево. Внутри встроен экран, то есть в самом как бы дупле этого дерева, и оттуда прекрасная девушка с загадочным голосом рассказывает и о Петербурге, о каких-то там ресурсах и мощностях родного региона. То есть как-то там идет такой вот рассказ. Сверху это дерево обрамляется уже, я так понимаю, это с помощью искусственного интеллекта и технологий сделана такая, то ли это небо такое звездное, то ли ветви идут ввысь небо, то есть дерево продолжается, оно бесконечно. И это настолько здорово и красиво, как будто бы мы смотрим, знаешь, что это мне напоминает? Фильм «Аватар». Ну вот что-то такое необычное, звездное, космическое. Ну, в общем-то...
3: Ну, такой, да, я соглашусь, такой мифический образ. И действительно, когда проходишь стенды регионов, ну, основное внимание приковано, конечно, именно к этому дереву.
4: Забрали.
3: Люди задают вопросы,
4: внимание.
3: И при помощи нейрости, безусловно, оно может ответить. И какого содержания эти самые вопросы, там остается только гадать. Но, знаешь, сегодня немножко сменились акценты и у журналистов, и непосредственно на содержание сессии, потому что много говорят об экономике. Вчера все-таки в первый день все обсуждают больше такие развлекательные истории. Все смеялись над роботами, но в свою очередь сегодня основной акцент на реальную практику, на пользу. И поэтому здесь действительно огромное разнообразие. Например, аппарат сердечно-легочной реанимации, я заметил, автоматический. Соответственно, он сможет разгрузить медицинский персонал, и, я так полагаю, его будут внедрять в карет скорой помощи. И действительно, это выглядит очень здорово и масштабно. То есть вот такие инновационные технологии представляются. Это классно. И в том числе, ну, безусловно, возможности роботов не только развлекать гостей, надевать наряды и забавно отвечать на вопросы, но и по части, условно, доставки грузов, переноса там предметов и прочего, да, конечно, это тоже сейчас активно достаточно обсуждается. Ну и, безусловно, мы видим с таким, ну, наверное, можно сказать, даже не с осторожным, а с оптимизмом экономические вопросы сегодня на сессиях звучали. Это тут и выступал Решетников, и Силуанов, и сообщения шли одни за другим. И действительно, здесь, конечно, это занимает основную часть деловой программы.
4: Ну, знаешь, я даже добавлю, несмотря на тот факт, что вчерашний день, да, как ты правильно сказал, он еще считается, ну, не то чтобы нулевым, но он все-таки как будто бы носит несколько другой характер, более расслабленный. И вчера же на полях форума подписывались множество соглашений, в том числе, вот я расскажу о том регионе, который близок к Петербургу, это Ленинградская область прежде всего, и вчера там были подписаны 5 крупных сделок, то есть инвестиции в этот регион тоже идут, что важно, потому что там строится и всесезонный курорт для людей, и спортцентр, и предприятие, там производство, то есть это вот все, как будто бы люди, да, ходят, как-то все смотрят, наблюдают, что происходит, но в то же время параллельно идет работа, идет экономическая работа, и подписываются соглашения. Даже здесь мы сидим и постоянно наблюдаем все равно краем глаза, как где-то кто-то что-то подписывает. Поэтому и вчера, и сегодня, тем более, очень такой будет мощный упор на экономику и подписание соглашений.
3: Да, повсюду объявляют эти подписания.
4: Да, сразу.
3: По толпе журналистов видно, где, кто и что. Но в то же время звучат и геополитические прогнозы, и вчера вчера и сегодня по большей части обратили внимание на заявление замглавы администрации президента нашей страны Максима Орешкина. Он, в частности, прокомментировал, да, отмены санкций западных ждать не стоит. То есть, действительно, это мир, как он сказал, который вот был 20 лет назад, он больше не существует. Это прямая цитата. И как раз-таки вчера мы с тобой обсуждали, да, возможные нарративы, которые превалируют на этом форуме, вот они прослеживаются именно сейчас в этих заявлениях, в том числе по заявлениям Министерства иностранных дел, и соответствующим образом есть реакция со стороны гостей, иностранных гостей. Я собрал небольшую выборку, о чем вообще говорят.
4: Расскажи.
3: Много представителей фармацевтических компаний, которые говорят о том, что это способствует, сам форум способствует укреплению не только связей между странами, но и между конкретными, опять же, компаниями, фирмами, заключающими соглашения, поставки той или иной продукции. Это все есть, да, и поэтому я тут заметил очень много представителей Африки, из Африки, что касается Индии, сегодня тоже поступило сообщение, цитирую, по РИА новостям, без виз для туристических групп обсуждают Россия и Индия. И вот мы видим, как сейчас разгоняется деловая программа, да, то есть абсолютно по разным направлениям. Поэтому я считаю, что второй день начался очень деловит, я бы сказал, да, и содержательно. Но, безусловно, представили новый Аурус. Вчера я видел этот обратный отсчет. Сначала зеваки проходили, думали, да, что это, где это. Но сегодня к назначенному времени, я смотрю, собралась огромная толпа, но я так полагаю, да, по реакциям вроде бы впечатлились.
4: Да. Но я еще хотела с тобой обсудить интерактивный вагон. Мы с тобой между собой вчера об этом так поговорили, о том, как это круто и это нужно. Я предлагаю немножко рассказать про это нашим слушателям. Значит, РЖД привезли на форум такой интерактивный вагон, и можно заглянуть в купе будущего. Суть в том, что, ну вот сейчас попробую тоже объяснить, как это выглядит. Это такая полноценная имитация купе с экранами. Посетители могут подробно разглядеть, как выглядели вагоны раньше и какими они могут стать. И у них есть еще возможность проголосовать за дизайн будущего вагона. И, в общем-то, фактически здесь и сейчас все пассажиры могут решить, на каких поездах они будут ездить в будущем. Но мне кажется, вот тема транспорта, она тоже очень важная, особенно когда речь идет о Петербурге и Москве, и мы все время обсуждаем. Ну, казалось бы, Москва и Петербург, но мы настолько рядом друг с другом, ну, с одной стороны, а с другой все равно...
3: Ну, за одним столом примерно сейчас, да.
4: Есть песня еще даже какая-то там про Петербург и Москву, что вот он как Москва...
3: Да.
4: Да, ты вспомнил. Вот, то есть, с одной стороны, да, мы настолько рядом, но с другой расстояние, это между нами все равно существует там 3 часа 30 минут сейчас на Сапсане. Да, мы все очень ждем, когда эта дорога сократится. Но вот поезд, старый добрый поезд, он тоже, конечно, вот такой вот хочется видеть, красивый, современный.
3: Но поэтому именно цифровая модель высокоскоростного поезда, она и связала стенды правительства Москвы и Санкт-Петербурга.
4: Да.
3: Да, то, чего действительно мы ждем, это сообщение было от Дептранса Москвы, опубликовано еще вчера. Есть интересные факты, которые также были Дептрансом представлены, что скорость будет развивать до 400 км в час.
4: Ого, так
3: самый быстрый поезд в нашей стране. Там состав из 8 вагонов, вмещать он будет, ну, там почти 1500 пассажиров, если конкретно. Какие данные есть сейчас? 460 максимум. И в целом, я полагаю, это действительно, ну, во-первых, суперамбициозный проект,
4: конечно.
3: Ну, а во-вторых, здорово, что к нему подогревают интерес. Ну, действительно, люди могут видеть эту зрелищную картинку достаточно.
4: Еще немножко, ты уж прости, что я так часто про Петербург и Ленинградскую область, ну, разрешите мне это. Тем не менее, в Петербурге тоже очень много всего создается, инвестиции, конечно, туда тоже есть. 27 миллиардов рублей вложат в новые технопарки Петербурга. Вот вчера, как раз-таки 3 июня, соглашения были подписаны. И самый крупный проект — это пищевой индустриальный парк за 20 миллиардов рублей, площадь 38 гектаров. Я даже не могу себе представить, что такое 38 гектаров, но это мощно. Еще 2 миллиарда рублей направят на развитие промзоны Обухова. На Литовской улице, у нас есть такая улица Литовская, создадут пространство для стартапов, малого бизнеса, производственные блоки. Инвестиции в проект составят не менее 5 миллиардов рублей. Поэтому, кстати, вот мне стыдно признаться, но я еще не подходила к стенду Петербурга. Надо сегодня
3: такое.
4: Это сделать.
3: Ну,
4: родной свой стенд нужно все-таки увидеть. Да.
3: Вот знаешь, я еще заметил, вот эта политика двойных стандартов, она, честно говоря, меня очень сильно раздражает, потому что коллеги обратили внимание на подорожавший обед на Пойфе. Ну, это же вечная история.
4: Это самое интересное.
3: По нему измеряют чуть ли не уровень инфляции. Но Антон Германович Силуанов сегодня тоже заявил. Так-то, вот на что тоже важно обратить внимание. Реальные доходы за последние там 3 с небольшим года выросли больше, чем на 24%. Ну вот, как говорится, думайте.
4: Вдумайте, да. Сами решайте сами.
3: Но в том числе, ну, шутки шутками, активно сейчас обсуждается и нефтегазовый рынок, ситуация на Ближнем Востоке. Александр Новак очень, на мой взгляд, содержательно выступил и заявил о том, что ситуация на топливном рынке нашей страны стабильна. Это действительно вопрос, на который ждали ответ, я полагаю, очень многие. И слушатели наши, и зрители в том числе. Ну а запрещать экспорт топлива, тоже я что читаю с новостных лент, с нашей страны для всех участников рынка нет необходимости. Но это тоже это мнение уже вице-премьера, поэтому тут нужно внимательно за этой историей следить, безусловно. Поэтому, честно говоря, ну, новостные ленты, они разрываются сейчас.
4: Да.
3: От инфоповода все выхватывают самые яркие цитаты из речей спикеров, представленных на сессиях, поэтому впечатляет.
4: Я еще хотела добавить следующее. Я не была на стенде Петербурга, но сейчас известно о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов, разумеется, тоже на площадке экономического форума, и он оценил новый облик крестов. Но я думаю, про кресты все знают, говорят, не только в Петербурге, потому что бывшее СИЗО кресты превращают в целый такой кластер, общественное пространство. Там и гостиницы должны быть, и какие-то музеи. Естественно, будет сохранена историческая часть здания. Это тоже очень важно. И вообще-то, ну, такой ажиотаж вокруг этого места, он как был, так и не прекращается. И вот даже сейчас вокруг макета, судя по фотографиям, которые появляются, опять-таки, в каналах, очень много людей. И, как сказал губернатор нашего города Петербурга, он сказал следующее. Поздравляю за смелость, интересный проект, хорошая идея. Ну и вот, по сути, легендарная тюрьма, она превратится в место притяжения людей. Я даже знаю, что уже сейчас туда водят экскурсии. Я на ней, правда, еще не была, но видела кадры в интернете. Впечатление, честно говоря, ну, немножко пощекотать нервы пока можно. Ты бы сходил на такую экскурсию?
3: Да, конечно, сходил бы.
4: Сходил?
3: Да, если вот так вот односложно отвечать. Меня, знаешь, больше всего впечатляет конкретно на международном этом экономическом форуме в Петербурге результат. Сам факт дальнейших действий, развития того, что заявлено непосредственно. Но это мы будем уже обсуждать потом. Сейчас еще все внимание приковано к официальной американской делегации. Да, вот ждали.
4: Да.
3: До этого сильно, скажем так, прогревали общественность и журналистов. Причем были даже некоторые сомнения, приедут или не приедут. Тут что будет по факту, но приехали, да, пока, я так полагаю, общения с прессой не было, хоть пытались журналисты поймать, но ждем в любом случае, наверное, какое-то участие в сессиях, закрытых или открытых будет, но тут за информацией надо только следить.
4: Надо следить, но опять-таки, возвращаясь к теме форума в этом году, прагматичный диалог, да, мы говорим о том, что это и есть путь к будущему стабильному, нам необходимо выстраивать отношения и с Западом, и с там, Америкой, то есть это все очень важно все равно, и так или иначе эти контакты должны устанавливаться. И вот, казалось бы, где, если не здесь, на площадке экономического форума международного, все могут здесь находить общие точки соприкосновения. Поэтому будем наблюдать за этой информацией, следить и, конечно, рассказывать нашим слушателям. Но знаешь, еще одна новость, и хотелось бы поделиться. Вот опять-таки Петербург, особенно в летний сезон, ну, это такое место притяжения туристов, да, все хотят быть. Но вот если кто-то приехал и хочет снять квартиру на ПМФ, то стоит сказать следующее. Цены подскочили на 12%. Вот появилась как раз-таки аналитика, что средняя стоимость аренды жилья на это время выросла на 12% в сутки в съемной квартире. Ну вот давай скажи, как ты думаешь, сколько стоит?
3: Даже не могу представить. Разброс может быть, на мой взгляд, колоссальный. Сколько?
4: Ну скажи что-нибудь, какой-нибудь сын. Ну 10 тысяч рублей, 20.
3: Ну не за сутки?
4: За сутки.
3: Ну 1000-2.
4: 5735 730, Денис.
3: Окей, я, видимо, из какой-то другой реальности.
4: Это не все, подготовься. Если люди захотят остаться на 12-14, ну, День России, и, соответственно, там же три дня праздники, 6500.
3: Вот какие-то, на мой взгляд, чудовищные цифры.
4: Да, но еще и 70% жилья забронировано на время ПМФ, и чаще всего арендаторы ищут квартиры. С чем? Ну, кухня, стиральная машина, Wi-Fi, кондиционер, все самое нужное. Ну, вот кондиционер, кстати, тоже нужен. Вот так вот цены растут. Все хотят в Петербург приехать.
3: Ну, в то же время, я думаю, что туристы все равно наблюдают за тем, что в Петербурге происходит, а учитывая традиционный подход вообще проведения экономического форума, мы с тобой вчера обсуждали тему там перекрытия дорог,
4: да.
3: На как к этому относятся автомобилисты, как к этому адаптируются. Ну, на мой взгляд, здесь понятно, что на эти даты лучше не бронировать ни отели, ни в том числе там условно апартаменты какие-то, снимать квартиры. Поэтому, наверное, это вполне такой очевидный вариант.
4: Знаешь, я еще вчера видела новость, ну, вдогонку, да, это как есть свежие комментарии. Хотелось бы сделать акцент на выступление официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой. Вчера она видела журналиста BBC, который ходил, наслаждался, вот как она сказала, жизнью, и при этом, как мы помним, после трагедии в Старобельске BBC не комментировали никак ситуацию, то есть они отказались ехать на место трагедии, CNN тоже сослались на отпуск. И вот вчера был встречен, увиден на площадке форума журналист, и вот сейчас мне бы хотелось процитировать еще раз Марию Захарову. Она обратилась к западному меньшинству и сказала следующее. Кто еще раз посмеет сказать, что этих детей никогда не было, получит от нас соответствующий ответ. Вот как бы такой жесткий комментарий, но потому что доколе. Ну, мне кажется, вот степень цинизма у некоторых представителей западной прессы, он, знаешь, как будто бы перешел все допустимые красные линии. Ну, сколько можно, действительно.
3: Ну, знаешь, могут подумать, что такие темы не к месту, это же экономический форум, но нет.
4: Нет.
3: Об этом говорят ежедневно, особенно учитывая, что вчера у нас в гостях был глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который прокомментировал на вчерашний удар ВСУ по рейсовому гражданскому автобусу. И да, вот кто этот выпуск не видел, здесь мы, конечно, призываем подписаться на канал «Спутника», Рутюб, канал ВКонтакте, Макс Телеграм. Обязательно подписывайтесь, смотрите полную версию, если пропустили на видео эфира. Но то, вот действительно, это вот подтверждает твой тезис, твои наблюдения. Это звучит каждый день.
4: Да.
3: С вполне четкой позицией, и это не оставляют, знаешь, ни на втором плане, ни на третьем, а уделяют этому особое внимание, потому что это неотделимые друг от друга истории.
4: Ты знаешь, когда мы говорим о форуме, ну, понятно, что упор в первую очередь на экономике, да, но в то же время одно из ключевых направлений деловой программы — человекоцентричность. И мне кажется, вот в этом контексте, когда мы говорим об экономике, говорим о каких-то там важных вопросах, которые должны решаться на площадке форума, мы не должны пускать самое главное. Во главе всего, что люди делают, создают, стоит человек. Вот этот человекоцентричность, безусловно, важна. И поэтому, когда звучат заявления, касающиеся любой ситуации, любой трагедии, будь то экспо-форум, да, сегодня, или какая-то другая площадка, это нужно делать, это нужно говорить, нужно доносить. Тем более, что сейчас за ПМФ наблюдают все западные страны, в том числе и заявление Марии Захаровой.
3: Когда ты стала говорить о человекоцентричности, я заметил такое, знаешь, противостояние на ПМФ искусственного интеллекта и реальных, живых, настоящих людей. Вчера мы много об этом говорили, но я заметил, что на некоторых стендах огромными буквами написано «Сделано человеком». Ну и мы достаточно тоже об этом подробно рассуждали в наших эфирах неоднократно, что, по всей видимости, скоро придется вешать плашку не сгенерированной искусственным интеллектом, а сделанной человеком. Но вот, да. Пожалуйста, первый пример уже присутствует на отдельных стендах на экономического форума.
4: Вот мы смеемся, а смешного в этом мало, потому что я, когда иногда себя ловлю на этой мысли, ну подождите, да, искусственный интеллект, да, роботы, да, все это существует, нам от этого никуда не деться, но не потеряем ли мы в этом всем человека? Вот что жутко. Поэтому, когда написано «сделано человеком», это уже, знаешь, как-то тебе греет душу. в моменте. Ты понимаешь, создано руками человека, создано его душой. И это как бы очень важный момент. Но у меня роботы до сих пор, вот я признаюсь, меня они немножко пугают. Я вчера видела робот, девушка была, мы с тобой мимо проходили, девушка была в таком костюме, она сначала молчала, а потом она заговорила, и мне в моменте стало немножко жутковато, потом ты как бы к ней прислушиваешься, тебе интересно становится, но в то же время как-то пока сложно себя представить в одном пространстве. Вот стоишь ты, тоже в костюме, красивая, стоит девушка-робот, с тобой разговаривает.
3: Я понял, ты консервативный в этом вопросе, пока без киберпанка обойдемся, да. В то же время смотрю по новостным лентам, Денис Мантуров тоже достаточно содержательно выступил, заявил следующее: сохраняются после развала СССР большие запасы редкоземельных металлов, некоторые цепочки поставок были разрушены. И задача сейчас — полный технологический суверенитет в сфере редкоземельных металлов. Ну а без них нельзя мыслить о производстве высокотехнологичной продукции. Об этом тоже очень подробно сегодня говорят. Понимая, что необходим полный цикл производства, особенно если мы говорим о какой-то критической инфраструктуре, избавление от влияния, соответственно, из-за рубежа. И сейчас я замечаю, как это активно транслируется нашими, безусловно, экспертами и теми, кто принимает решения ключевые.
4: Мне хочется предугадать какие-то вопросы наших слушателей. Что им интересно еще узнать о форуме, что мы не рассказали? Вот мне кажется, мы должны сейчас бросить такой клич, в том числе к нашим слушателям, чтобы нам писали комментарии, спрашивали, что хотят увидеть, что, какие темы мы еще не раскрыли. Мы с удовольствием расскажем, потому что, когда видишь своими глазами, я думаю, что впечатления всегда очень яркие, и ты начинаешь рассказывать совсем по-другому, нежели когда люди просто прочитали где-то новости.
3: Ну а пока прервемся, эфир наш подходит к концу. Рузанна Арушанян, Денис Воробьев. Мы продолжаем следить за Петербургским международным экономическим форумом.
5: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник». Стартовал Петербургский международный экономический форум. Контекст. Делегации из 100 с лишним стран. Беспрецедентные меры безопасности. Перспективные проекты, новейшие разработки. Подписание контрактов и налаживание партнерских связей по всем направлениям. Центральная тема форума – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Без конструктивных коммуникаций оно невозможно. Приехавшая в Санкт-Петербург кандидат на роль генсека ООН Ребекка Гринспан заявила о готовности работать с Россией в случае избрания, считая диалог с Москвой ключевым для организации. Мария Захарова участие делегации США назвала возвращением к цивилизованному общению. И правда, такого не было много лет. Бывший боец ММА Джефф Монсон призвал снять санкции с российских спортсменов. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан, которая примет участие в мероприятиях форума, поблагодарила Россию за помощь в борьбе за африканскую свободу. В первый день ПМФ публике были представлены новые управляемые сервисы для бизнеса, принципы использования ИИ в работе отечественных дипломатов, технология квантовой связи на беспилотной ласточке. А еще уникальные часы «Ракета» с обратным ходом времени и обновленные модели российского автомобиля «Аурус». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Они как будто с другой планеты.
3: Подают непонятные сигналы.
4: Выглядят очень странно.
5: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Российская страна планирует до конца июня отправить на Украину 5 детей для воссоединения с семьями. Об этом сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, в настоящий момент ведется подготовка, готовятся документы и определяются сопровождающие. Она также добавила, что канал коммуникации с украинской стороной по теме воссоединения детей с семьями выстроен. Работа идет в гуманитарном ключе, без политики. В России может появиться клуб миллионеров из числа предприятий, которые выплачивают своим сотрудникам 1 000 000 рублей при рождении ребенка. С такой инициативой на сессии Петербургского международного экономического форума «Золотой стандарт» корпоративной демографии выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она добавила, что на сегодняшний день такие выплаты есть у свыше 100 предприятий.
7: Сегодня 100 предприятий по 1 000 000 выплачивают. Давайте создадим клуб миллионеров, тех, кто заботится о семьях. И входной билет в этот клуб, ну, всего 1 000 000 рублей на каждого ребенка. Ну, это не так много.
6: Спикер Совета Федерации напомнила, что по инициативе президента корпоративные выплаты в размере до 1 000 000 рублей при рождении детей освобождены от НДФЛ. Более 40 мостов и путепроводов на федеральных дорогах построят и реконструируют в этом году по

0: Превысит 700 миллионов рублей. Хоккейный матч между российскими и американскими игроками пройдет 1 июля в Москве. Он будет приурочен к 250-летию Соединенных Штатов. Об этом рассказал глава американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По его словам, американская сторона таким образом тоже поспособствует таянию льда между странами. Напомню, президент США Дональд Трамп в марте прошлого года поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в Российской Федерации и Соединенных Штатах между игроками, выступающими в континентальной и национальной хоккейных лигах. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», а мы продолжаем работать в прямом эфире. Это Международный экономический форум в Санкт-Петербурге. К нам в гости зашел Михаил Ефимович Швыдко, специальный представитель, прошу прощения, президент Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день.
2: Спасибо большое, что нашли время, присоединились к нашему эфиру, к нашему разговору.
3: Спутник всегда приятно зайти.
2: Спасибо, это ценно. Михаил Ефимович, на самом деле разброс тем невероятный. И начнем с кинематографа, если позволите. Особенно... Учитывая масштабный достаточно визит в Китай последний нашего президента Владимира Владимировича Путина, в частности, обе стороны договорились развивать совместно кинематограф. Известно было и в прошлом году о том, что ведутся отдельные работы, снимаются кинокартины. На ваш взгляд, вот какие сюжеты для России и Китая, вот они такие образцовые для успеха у зрителя и российского, и китайского, учитывая, ну, все-таки разницу культур?
3: Вы говорите прямо словами времен культурной революции, образцовые сюжеты. Но я думаю, что таких сюжетов немало, потому что есть сюжеты, связанные, ну, например, с созданием Китайской коммунистической партии, например, один из съездов, которых происходил в Подмосковье. И это такой сюжет, который может интересовать и китайцев, и россиян. У одного из лидеров китайской компартии, Ли Сяна, была русская жена из дворян. Это вот сейчас на эту тему снимают документальный фильм, во всяком случае, он в таком в процессе рабочем. Но это, безусловно, художественный фильм, с моей точки зрения, игровой. Понятно совершенно, что все, что связано со временами Второй мировой войны, безусловно. Потому что без советской до того Красной армии, в общем, китайской армии было бы довольно сложно решать те военные задачи, которые она решала. Есть драматические страницы в отношениях, безусловно, это тоже немаловажно. Можно было их каким-то образом раскрывать. Ну и есть история отношений, там, скажем, 19-го столетия. Это могут быть исторические фильмы. Дело в том, что, поймите, к сожалению, или это нормально, с другой стороны, эстетика китайского кинематографа и традиция китайского кинематографа, она очень многообразна. Для кинотеатрального проката предпочтительны большие исторические экшены, то, что называется, такие фильмы с драматическим и мощным фабульным сюжетом, да, где есть интриги, где есть конфликты, и все это на фоне, так сказать, огромных исторических полотен. Китайцы это делают сами очень хорошо, и эта эстетика приемлема. С другой стороны, в Китае, там, скажем, лет 10-15 назад был очень популярен так называемый молодежный кинематограф, когда речь шла о китайской молодежи. Вот я думаю, что здесь можно поискать вот это общее схожести, различия там и так далее. Есть много совместных проектов, которые делаются в реальном

0: экономики. Ну и есть такие сегменты, которые, я думаю, китайцам нашим понятны. Все, что связано с искусственным интеллектом, это новой молодежью, которая выросла на гаджетах там и так далее. В Китае сейчас очень популярны, и китайцы в этом смысле пионеры этого такого вида киноискусства, микросериалы. То есть это сериал, который состоит из серии, которая длится там полторы минуты. И вот одна из наших студий, чувашская, кстати сказать, из Чебоксар, она сейчас вошла на китайский рынок именно с микросериалами.
1: Ух ты.
0: При том, что микросериалы китайские, как вот такой, как тип киноискусства новые, да, они сейчас вышли и на американский рынок, и сейчас есть американские микросериалы с американскими актерами, которые сделаны по американским лекалам. Я сейчас говорю, хорошо или плохо, это другой вопрос. Мы привыкли несколько к другому формату фильмов. Думаю, что перспективно сотрудничество платформ, конечно, стриминговых, потому что сериальная продукция в России и в Китае, в общем, имеет много схожего, скажем так. И при этом это может быть и жесткое кино, как, не знаю, там «Аутсорс», как он, да, сериальный такой проект. А может быть, или «Трассы», скажем, да, а может быть, любовная история. Но, повторю, тут самое главное – это правильно найти сценарий. Потому что само желание делать совместное кино прекрасно. И, конечно, одна из идей больших для российского кинематографа – войти в китайский рынок.
1: Да.
0: У нас много кинофестивалей, совместных недель кино там и так далее. Но главная проблема не в этом. Главная проблема – войти в рынок. А это довольно сложно, при том, что, как вы понимаете, китайский рынок огромный. И успех на китайских площадках – это всегда в высшей степени, в общем, коммерчески привлекательно. Думаю, что здесь перспектив много. Но еще раз повторю, к этому надо отнестись предельно серьезно на уровне синопсисов, на уровне разработки тем. Иначе это будет пустой трата времени и денег.
1: То есть пока все-таки глубина идеи выше попытки создать просто коммерчески успешный продукт. Вот так бы я, наверное, сформулировал.
0: Вы знаете, в чем дело? Если нет воображения, если нет фантазии, если нет понимания китайского зрителя, опять же, для кого мы создаем этот продукт?
1: О чем
0: продукт?
1: Речь, да.
0: Вот скажем, если мы говорим об индийском кинорынке, да, он вообще закрыт. Потому что индийцы производят 2500 фильмов в год. Они выработали определенный тип киноискусства, который воспринимается индийским зрителем. Понятно, что там есть так называемый, ну, средний класс, то, что мы называем, да, там это порядка 300 миллионов людей, которые воспринимают такую европейскую эстетику. Но войти в индийский рынок еще сложнее, чем китайский. Китайский рынок открыт для, в общем, иностранцев в каком-то смысле. То есть для совместной продукции. Там давно, там, скажем, они работают и с Netflix, и с кем только они не работают. Но тут очень важно понять, для кого. Потому что эстетические совпадения по качеству фильма не так много, как кажется.
1: Я не могу не спросить, что тогда делать с западным рынком. Особенно я сейчас уже перехожу к более общему вопросу, не сосредоточившись только на кинематографе, учитывая прошедшую Венецианскую биеннале. И демарш судейства, но при этом вполне здравая и четкая позиция председателя. И теперь, знаете, есть опасения, что как бы его не попытались с этого поста, ну, как-то сместить. Я очень аккуратно подбираю выражение.
0: Вы знаете, господин Пьетранджело Бутафоки, он человек самостоятельный и такой очень влиятельный игрок в политической жизни итальянской. Он в хороших отношениях с премьер-министром Мелони, министр культуры Джули его как бы считается его учеником, при том, что они заняли по отношению к нему такую конфронтационную позицию. Uh-huh. Он человек очень самостоятельный. И его, он очень, по-моему, в конце апреля в «Республике» все-таки вышла статья, которая называлась «Последний самурай Бутафокова». И это отражение его как бы такой позиции. И он объясняет очень все просто. Он сказал там такую замечательную фразу, что во времена Медичи во всей Италии лилась кровь, происходили чудовищные события, но в это время рождалось великое искусство. А в Швейцарии за 500 лет все было тихо и спокойно, и Швейцария родила только часы с кукушкой. Я не могу согласиться с тем, что Швейцария родила только часы с кукушкой, но его позиция очень проста. Он говорит, мы не должны делить искусство на удобное и неудобное, мы открыты для всех, и если мы хотим, чтобы Биеннале не превратилось в часы с кукушкой, то мы должны давать возможность представить искусство всем странам. Этот конфликт очень показательный. Европейцы занимают очень жесткую позицию в отношении российских официальных институтов, при том, что российский павильон и его программу делает оно, делает автономная некоммерческая организация. Хочу сказать, вот позиция Мелони, премьер-министра Италии, была очень любопытной. Она сказала, я не приветствую участие русских на Биеннале, но поскольку Венецианская Биеннале автономная некоммерческая организация, я не могу в это вмешиваться. И эта позиция нас как бы, она так устроила все. Но дело в том, что в целом, вот сразу после начала специальной военной операции, все институциональные связи были прерваны. Европейцы, при том, что вообще сфера культуры находится в юрисдикции государств, а не Брюсселя, тем не менее они заняли такую общую позицию. Хотя сказать, после, против участия в Венецианской биеннале подписали письмо и министра культуры европейских стран, практически все, но за исключением Сербии и Венгрии, если я не ошибаюсь. Но институционально мы не работаем. То есть музеям запрещено работать с российскими музеями, театром с российскими театрами, ну и так далее, и так далее. В личном качестве артисты ездят на гастроли. Если вы посмотрите...
1: Не без трудностей, Михаил Ефимович, не без трудностей. Иногда тоже бывают.
0: Ну, отменяют Гергиева, отменяют Светлану Захарову, там, Вадима Репина, с идиотскими разного рода заявлениями, что они близки к Кремлю, там, артисты Путина. Ну, вообще, идиотизм в европейских формулировках, он велик, потому что я попал под санкции Латвии сейчас, значит, министр иностранных дел сказал, что я объявил меня персоной нон-грата и на неопределенное время запретил въезд в Латвию из-за того, что я участвовал в подготовке российской программы на Венецианском биеннале. Это такая смешная история. Ну, это можно продолжать. Но одновременно, повторю, откроете программу Венской оперы или даже Метрополитен оперы, и вы увидите, что артисты выступают. Ну, не знаю, в Лондоне недавно прошли гастроли Аида Гарифуллина, и замечательно совершенно. Мы в Японии открыли 20-й фестиваль российской культуры, он никогда не прерывался последние 20 лет. Выступали артисты, замечательные молодые артисты Санкт-Петербургского дома музыки. Сейчас там гастролирует Мацуев. И это тоже прорыв, потому что в Европе ему довольно сложно выступать. А потом будет ансамбль Мусеева, а потом будет Санкт-Петербургский оркестр филармонии. Много чего. Это очень индивидуальная работа, очень сложная, но... Знаете, подлежащий камень вода не течет. Надо действовать.
1: То есть культура не должна замыкаться и закрываться в себе, несмотря на политику?
0: Мы не закрываемся. Европейцы ведут себя в этом смысле достаточно жестко и, с моей точки зрения, глупо. Потому что они всегда сами, европейцы, говорили о том, что культура выше политики.
1: Да.
0: Сегодня они подчинили политику культуре. Прошу прощения, сегодня они подчинили культуру политике в полной мере, и это, с моей точки зрения, как бы разрушает их собственные такие базовые представления о том, как должна развиваться культура.
1: Угу. Просто на фоне, позвольте, и о церемонии Оскара, и Каны, выступление Звягинцева, это вот, знаете, накладывается одно на другое, и возникает действительно у многих, ну, обывателей вопрос, а смысл нам тогда вот с ними находиться на одной площадке, где отношения, ну, мягко говоря, пренебрежительные. Вот в чем.
0: Вы знаете, в чем дело? Я не могу сказать, что отношения пренебрежительные. Это неправда, потому что большая российская культура, большая русская культура, всегда вызывает восторг, тем не менее. Что бы ни говорили. Этого, собственно, они и не хотят, они этого боятся. Я помню, когда мы в 2010 году проводили перекрестный год России и Франции, это был огромный проект. Одна из таких политических деятелей такого радикального толка писала: «Не ходите на концерты русских артистов, потому что они такого высокого класса, что когда вы их слушаете, вы забываете о том, что надо бороться за права человека». Вот, ну, собственно говоря, вот весь сказ. Культура, искусство, в общем, влияет на людей, и в этом смысле русское искусство сегодня такого уровня, что оно действительно меняет людей, меняет отношение к России, это естественно. Этого боятся, этого не хотят. И вообще во всем мире больше как бы две тенденции. Одни говорят, вот закончится СВО, и мы сразу с вами. А другие говорят, СВО может долго не закончиться, и не по причине там, российского видения этого процесса, а прежде всего, что европейцы не дадут закончить СВО быстро, как бы используя Украину как некий инструмент, да? И в этом смысле они считают, что надо начинать культурный диалог вне зависимости от обстоятельств. Вот сегодня у нас была такая дискуссия, в которой принимал участие председатель комиссии по изящным искусствам США Родни Кук. И я ее завершил словами одной английской писательницы, которая сказала, что не ждите, когда закончится гроза. Жизнь — это умение танцевать под дождем. Вот надо начинать культурный диалог, несмотря на все предлагаемые обстоятельства.
1: Не могу не спросить, тет-а-тет успели пообщаться с представителем американской делегации?
0: Куком, ну я его знаю много лет, поэтому...
1: Я просто смотрю, пытались его выцепить коллеги-журналисты, не получилось.
0: Нет. Ну, вы поймите, он же тоже, в общем, представитель в какой-то степени Белого дома. Он достаточно близок к Трампу, потому что он сейчас... Он занимался много лет тем, что охранял центр Вашингтона исторический, Джорджтаун. А сейчас он там ставит арку, посвященную 250-летию Америки. Ее назвали уже аркой Трампа. Да. А сейчас занимается строительством бального зала, пристраивая к Белому дому. Он достаточно таких, ну, думаю, неформальных отношений с президентом Соединенных Штатов. Именно поэтому он старается все-таки избегать от каких-то комментариев. Поймите, американская пресса очень жестко настроена против России. Да. Жестко. И любой политический деятель не хочет попадать под ее обстрел дополнительно. А любое интервью российскому, там, российской газете, радио, это все всегда чревато такими непредсказуемыми последствиями.
1: Интервидение 2026. Когда ждем, Михаил Ильич?
0: Ой, так как-то вы сказали, интервью 2026, но этого не видят наши слушатели, вы начали улыбаться.
1: Я с позитивом, только исключительно.
0: Да, надо сказать, что идет работа. Министерство культуры Саудовской Аравии, которое там занимается, согласовывает бюджет. Как вы понимаете, в силу резко изменившейся обстановки на Ближнем Востоке, это довольно сложно, но саудиты настроены проводить, и вот, я думаю, не так давно была очередная встреча и нашего посольства, и представителей российской страны, которая организовывала прошлом году интервидение в Москве. Процесс идет, и я думаю, что он будет успешным.
1: То есть пока рано о сроках говорить?
0: Нет, ну я думаю, что это будет осень, понятно, 26-го года, но я думаю, что это будет успешно. Все ждут тоже, ведь это такая ситуация, когда все ждут, как диалог с Соединенными Штатами будет развиваться между ближневосточными странами, и насколько конфликт с Ираном и такая очень жесткая позиция США в отношении Ирана, чем она может закончиться. Это все-таки это процесс пока.
1: Да, безусловно. Поэтому я очень аккуратно решил вас спросить. Спасибо, да. У нас остается, к сожалению, не так много времени, но успею спросить, потому что безумно интересно. За последний год мы видели много новостей с ограблениями музеев. За рубежом. Ну, самый яркий пример от Франции, безусловно. У нас
0: даже обнаружили бельгийский след недавно.
1: Удивительно.
0: Совсем, да. Но это другая история.
1: У нас при этом работы того же Брюлова спокойно курсируют, да, из Петербурга в Москву, и при этом мы не видим огромного защитного стекла, количества охраны. Вот в чем принципиальная разница тех, кто посещают музеи? Вот такое впечатление складывается, будто бы разные подходы к экспозициям. К
0: их... Ну, вы знаете, дело в том, что ну, когда вы смотрите через стекло на Мону Лизу, то вы смотрите, в общем, на блики стекла,
1: да,
0: а не
1: да.
0: на вещи. У нас в этом смысле отношение к вещам, вот я вчера был в Эрмитаже, несколько иное. Полотна должны дышать еще, помимо всего прочего, и они поэтому не хранятся в таких сейфах. Хотя некоторые работы, например, иконы там, 12-13 веков,
1: ну,
0: они
1: конечно.
0: Находятся в саркофагах таких, в специальных сейфах. Но проблема в том, что сегодня в России ситуация, с моей точки зрения, безопаснее, чем во многих странах. Во-первых, у нас были случаи краж из музеев, и самых звонкие кражи. Были случаи, когда картины портили, как в Третьяковской галерее. Но после этого, во-первых, проводилась тотальная инвентаризация. Она вообще никогда не останавливается в российских музеях. В российских музеях всегда идет инвентаризация фондов. Это очень важно, потому что хранитель все время отслеживает наличие вещей в музеях. И наличие вещей не только в экспозиции, но и в запасниках. И это уже стало настолько как бы рутинным и важным, что это очень серьезно влияет на саму систему безопасности. Кроме того, я не буду рассказывать сейчас для широкой общественности, каким образом мы сохраняем вещи, но во всяком случае тройная система охраны в крупнейших музеях существует. И здесь еще важно понимать, все-таки это, вы поймите, только сумасшедшие будут красть шедевры.
1: Их же не продать, в конце концов.
0: Только сумасшедшие. Это может быть заказ какого-то супербогатого коллекционера. В России таких коллекционеров нет, не потому что они нет супербогатых, потому что ни один человек, который действительно обладает средствами, ни один не закажет кражу из музея. Это путь просто в никуда. Это путь к катастрофе. Поэтому психология в России, так сказать, вообще музейного сообщества и коллекционеров, она несколько иная, чем на Западе. И еще важно одну вещь понять. Вообще, антикварный рынок – это огромный бизнес.
1: Ой, Михаил Ефимович, к сожалению, вынужден прервать на это ноте. Михаил Светков, специальный представитель президента Российской Федерации международного
0: сотрудничества. Всего самого.
1: Да, именно. Всего доброго.
2: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник».

0: Страна героев. Магомед Адамов. Связь во время боевых действий – первое дело. Без координации усилий не бывает успеха. Старший лейтенант Магомед Адамов обеспечивал связь в батальонно-тактической группе, позиции которой начали контратаковать ВСУ. Радикалам было необходимо вернуть контроль над потерянной ранее в результате неудачных для них боев территорией. Вылазка сопровождалась массированной огневой поддержкой ствольной артиллерии и минометов. Одним из ударов было повреждено российское приемопередающее устройство, использующее сверхвысокочастотные радиосигналы. Станция вышла из строя, коммуникации с командованием были прерваны. После очередного взрыва Магомед Адамов на несколько метров был отброшен от передатчика. Старший лейтенант, несмотря на болевой шок и контузию, сохранил самообладание и вынес из-под огня получившего ранение боевого товарища. Он понимал, что потеря связи с вышестоящим командованием и внутри подразделений негативно скажется на оперативной обстановке. Вместе с сослуживцами, преодолевая приступы боли, он приступил к восстановлению станции. Военнослужащим удалось вновь наладить связь, что позволило нашей батальонно-тактической группе отразить дерзкую вражескую контратаку. Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Самаре и Ереване 3. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Яна Ландратова назвала удар ВСУ по поезду в Крыму очередным актом терроризма. Россия занимает 7-е место в мире по запасам редкоземельных металлов. Спасатели на протяжении 2 недель ищут туриста в горах Сочи. Подробности далее. Уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова назвала удар ВСУ по поезду в Крыму очередным актом терроризма. Омбудсмен отметила, что боевики нанесли удары по мирным людям, по тем, кто не держал в руках оружие, по транспортной инфраструктуре, а именно по пригородному поезду, который следовал из Азовского в Керчь. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что один человек погиб, еще трое получили ранения в результате атаки вражеского беспилотника на пригородный поезд. Угроза советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко еще раз подчеркивают нацистский характер киевского режима. Об этом заявил замглавы МИДа России Михаил Галузин. Ранее Михаил Подоляк пригрозил главе республики. Он заявил, что Киев может нанести удар по любому ключевому объекту на белорусской территории. Объединенная авиастроительная корпорация, которая входит в Ростех, и правительство Якутии заключили на полях Петербургского международного экономического форума соглашение о намерениях на поставку в регион 5 самолетов Суперджет-100 и 3 самолетов Ту-214. Об этом сообщили в корпорации. Соглашение направлено на повышение транспортной доступности региона и обеспечение воздушных перевозок. Россия занимает 7-е место в мире по запасам редкоземельных металлов. Они оцениваются почти в 29 миллионов тонн. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава Минприроды Александр Козлов. Также, по его словам, отечественная сырьевая база может обеспечить любой уровень потребления как со стороны России, так и в поставках на мировой рынок. В стране добывается ежегодно более 2000 тонн редкоземельных металлов, а объем внутреннего потребления оценивается примерно в 1000 тонн, в то время как мировое потребление достигает 226 тысяч тонн, уточнил Козлов. Процесс поиска и постановки месторождений на государственный баланс длительный и многоэтапный, а средний срок полного цикла работ от геологоразведки до постановки запасов на баланс оценивается примерно в 7 лет, добавил Козлов. Национальная система платежной карты Московского государственного технического университета имени Баумана подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Уточняется, что партнерство охватывает несколько ключевых направлений в области цифровых технологий и информационной безопасности. Это образование, научные исследования, прикладные разработки и профориентацию. Подписание соглашения также открывает путь к созданию совместных проектов и исследований. Спасатели на протяжении 2 недель с помощью вертолета и наземных пеших групп ищут туриста, который ушел в одиночный поход в горы в Сочи. Об этом сообщает Южно-региональный поисково-спасательный отряд МЧС России. Мужчина отправился в поход 21 мая. На следующий день пропал сигнал телефона между селом Прогресс и горой Малый Ахун. Житель Сочи не зарегистрировал свой одиночный поход в МЧС. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: 14 часов 4 минуты в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Со мной в студии политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, добрый день.
3: День добрый.
2: Мы в последнее время много говорим о возможном будущем Европы, о том, как это будущее будет связано с текущей внешнеполитической ситуацией в рамках ЕС, в рамках их взаимодействия с нами. Скажите, пожалуйста, возможно ли, что те прогнозы, которые нам и в самой Европе рисуют про войну к 2030 году, сбудутся?
3: Смотрите, в свое время, энное количество лет назад, я сделал прогнозы расписал стратегии, расписал сценарии основных игроков, включая Европу. Что у них получится, что у них не получится. Вот ну, с 18-го, там, 19-го года, когда это было основное ядро расписано, прошло достаточно много времени, и пока ничего сверх не происходит. И инклюзивный капитализм, и всевозможные ультралиберальные попытки, они просматривались. Как и неспособность их воевать, создать армию, и много других проблем, поскольку они никуда не уделись. Поэтому, когда начинаются сейчас появляться новые прогнозы, я говорю просто, друзья, я в свое время расписал, что я на эту тему думаю. Никаких других факторов, которые заставили меня пересмотреть основное движение, не появилось. Поэтому сравнивать, кто что говорит, именно с точки зрения, я не вижу смысла. То есть, как бы, моя позиция понятна, их позиция, ну, как бы, у нас, как в свое время сказал Владимир Владимирович Путин, я либерал, я за свободу мысли. Вот я тоже за свободу мысли, есть у вас, соответственно, мысли, пожалуйста, то есть, как бы, как они есть. Но, исходя из того, что было написано, я изначально говорил, что попытки построения инклюзивного капитализма, борьбы с глобальным потеплением и прочие вещи, которые вот добыли, не пройдут, потому что они противоречат законам общества, законам физики, да, в принципе, ну, законы термодинамики тоже никуда не делись. То есть это все надо учитывать. Закон сохранения массы, энергии и прочее. Не получится. То же самое, когда сейчас начинают говорить, что вот они сейчас там вон Палантир что-то сделают, какие-то вещи запустят, все эти вот рассказы, страшилки. Друзья, под красивыми словами должна быть база. Давайте не жить в метамодерне, когда мы пытаемся постмодернистские вещи познавать языком модерна, получаем какую-то ересь на выходе и потом с умным видом пытаемся найти в этом что-то. Ну да, в кучах мусора на берегу моря можно искать жемчужины, но вероятность этого минимальна. По одной простой причине. Что, например, в этом море в принципе не может быть жемчуга по природе в силу климата. Ну, если только кто-то случайно уронил. То есть вот такие вот вещи. И мы пытаемся вот в том, что говорится, найти рациональное звено, зерно. А его нет. Потому что эта большая часть рассказов идет именно из постмодерна, который не предполагает никакой связи с реальностью. Который предполагает истории из серии того, что мы придумали что-то, и это гипотеза, и все гипотезы равны, давайте их обсуждать, нет ничего верного, и вот такие вот странные конструкции, но их нельзя познавать языком модерна. Мы пытаемся вот все вот это разбирать, получая классический метамодерн. Злой, жуткий, непонятный и не имеющий отношения к реальности. Вот большая часть того, что говорится, оно в принципе нереально. Когда начинается рассуждение о том, что вот сейчас вот стало плохо. Друзья, почему вы это сделали? Мы берем какую-то узкий какой-то вопрос, узкую квалификацию, категорию и начинаем вокруг нее танцевать. А все остальное? У нас комплексная задача, у нас бывает дюжина факторов. Вы берете один, который стал хуже, и начинаете строить предположение, что все остальные в той же динамике. Ну, условно говоря, вот у нас на территории, называется, военные действия идут, и Киев собрал все, что можно, бросил под Купянск. Но в другом месте начало сыпаться. Вопрос не в том, что мы, называется, не сильно идем вперед по одной простой причине, потому что мы прекрасно понимаем, где, как закончилась Первая мировая война. Где вышли военные действия, как прошла будущая граница? А границы определяются, мир определяется не на карте. Военные действия – это подготовка к мирным переговорам. С США, не с Европой, не с киевским режимом. Вот это нужно понимать. Поэтому то, что они дружно показывали картинку, что-то они пытаются отбить Купянск, вот все тут происходило, а в итоге сейчас-то все откатывается обратно, потому что дальше. А в других местах? Мы сколько наблюдали этих чудных результатов, там, которые вот волшебных рецептов победить. Начиная там Байрактар, Джавелины, Три топора. Вот эта вся вот история, сколько их было. И каждый раз говорилось, вот сейчас. Но это один из факторов. Причем один из факторов, где они с трудом выходили на паритет, теряя в остальных. А в остальных-то паритета нету. И когда у нас сейчас начинают разговаривать, что вот где-то что-то происходит, противостояние, друзья, смотрите в целом в комплексе. Плюс большая проблема. Когда у нас начинают пытаться прогнозировать будущее, у нас прогнозируют будущее опять какой-то конкретный фактор. Без учета изменений. Но если вы говорите, что сейчас противник начнет действовать и дальше с перечень того, что он сделает, а у него есть ли этого ресурсы и возможности? У него в других местах что происходит? Если у него все время рушится, сыпется, почему вы в прогнозах ставите, как будто он будет неизменен, как сейчас, а даже лучше? Для того, чтобы нельзя недооценивать противника, но нельзя его переоценивать. Когда вы ставите какую-то модель, посмотрите, что он может сделать, на что у него есть ресурсы. Вот потолок его возможностей реальных. Пропишите, что он должен сделать для данного результата. Просто вот 10-15 действий, мероприятий, как это все делается по времени. И вдруг выясняется, что чтобы создать армию, когда Германия выставляет раз на Россию, войска Германии выросли 460 тысяч человек. Друзья, читайте первоисточники. Через 15 лет они увеличат численность армии там, на какие-то десятки процентов. От минимального до этого. А все остальное – это резервисты. Люди, прошедшие какую-то подготовку. То есть, условно говоря, реально там было 120, условно говоря, стало 160 за 15 лет. Вот примерно такие вот цифры. А все остальное – резервисты появились. Которые, если бы у них был нормальный призыв, они бы и сейчас были, а так их нету. И когда мы начинаем вот это все собирать, разбирать, выясняя, что они с трудом доходят до нашего уровня, а все остальное как и остается плохо, они переключают внимание, все остальное становится еще хуже, но они где-то показывают результат, и на этом начинаем строить. Ну, друзья, если в одном месте добиться результата, это означает, что он автоматически во всех других. И вот на этом строится, собственно говоря, большинство алармистских прогнозов, размышлений о том, что сейчас будет все сделано. План. Создать армию 10-15 лет из того, где находится Европа. Лет еще 15 назад, 10, можно было говорить о годах 7-10, потому что там еще какие-то остатки были, сейчас все утеряно. Сейчас им нужно, по сути, начинать с этапа создания прусского генерального штаба. Перед, называется, в 19 веке. Ничего не осталось. Людей нет, системы нет, у людей, понимающих это нет, они все, называется, уже не на пенсии, они уже ушли многие. Там практически никого не осталось. Вы как это собираетесь? Кто будет в военных училищах учить будущих офицеров? Откуда они возьмутся? Вы наберете вот этих вот нейтральных, гендерных и непонятных вообще созданий? Как это будет?
2: Украинских полевых командиров?
3: Проблема в том, что украинские полевые командиры, во-первых, их надо тут еще вытащить, чтобы их не пристрелили. А во-вторых, этих украинских полевых командиров им надо доверить. Как будет? Тут какой-то непонятный там старший лейтенант, капитан. Да, у него громадное количество опыта, но у него нет теории. Он же не учился. У него опыт практический. И теперь представьте себе, он должен начать обучать вот там, полковников, майоров, генералов даже, рассказывая им, что делать. Человек, проигравший армии, которая проиграла России, а они проиграют в любом случае, будет сейчас учить великие, могучие европейские странюшки, вот эти вот Министерство обороны, как воевать. Вообще как так? А где этот шовинизм, где это чванство, где это все, где эта вся неприязнь к вот этим дурно пахнущим тестостероновым отвратительным людям, которые вот в Европе сейчас есть? Нет. Если бы они были адекватны, они бы попытались у них учиться. Но они не будут. Они будут искренне верить, что они сами разбираются, сами могут. И это тоже нужно учитывать. Когда мы начинаем вот такие вот вещи собирать, когда мы начинаем смотреть вещи, что, например, чтобы создать ядерную бомбу, в технологиях середины 20 века нужно, и дальше идет список, и дальше идут маркеры, которые это будут показывать. А дальше возникает вопрос, а что в это время будет делать Россия? А другие? Вы, когда садитесь играть в шахматы, вы не делаете расчет на то, что вы сделаете 5 ходов, а противник один. Вы должны рефлексию обратно смотреть. И эти сложные вещи, когда собираешь, когда накладываешь предыдущую историю, предыдущих вот лет, вот 4 с лишним года идет противостояние с Западом, война с Западом идет. На уровне, где Запад нас на порядок экономически превосходит, но ничего не может сделать. Где США из этого уползают. Матч по хоккею, ну, друзья, давайте так, это все в ту же линию. Да, много чего говорится в Соединенных Штатах, но посмотрите, что делается. Какова помощь реально киевскому режиму идущая? Да, на европейские деньги за тройную цену американцы что-то продают. Но, друзья, ну, вообще-то и Китай много чего продает, того, чего не нужно продавать на ту сторону. Но мы же не говорим, что он поддерживает. Вот это нужно тоже понимать, что у каждого свои интересы, свои планы. И поэтому, когда мы начинаем вот это вот собирать алармистские истории о том, что вот через некоторое время все умрет, все падет и будет плохо, попробуйте расписать, как это делается. А там картина сложная. И вот это вот, когда мы все наблюдаем, возникает вопрос, что же делать этой чудной Европе? Ультралиберальной, неадекватный, дошедший до ручки, не понимающий происходящего. Она же как должна пытаться спастись. Ну, в принципе, хоть какие-то биологические должны у них остаться. Мы понимаем, что извращения и перверсии стали основой их личности. Но хоть какие-то инстинкты на уровне инстинкта самосохранения должны остаться?
2: Должны.
3: Ну, соответственно, надо как-то пытаться спастись. И в свое время вот это вот, то, что они будут пытаться идти через ультралиберальную попытку объединения, она просматривалась. У них вариантов нет. У них остаются варианты попытаться сделать что-то, чтобы позволило им выжить. Хоть немного. Вариантов не так и много. Когда начинают рассказывать о том, что вот ВПК Европы сейчас готовится к удару, что оно выросло, дают, находят какие-то интервью странных деятелей, которые говорят, что они увеличили на порядок выпуск снарядов и прочее, мы открываем статистику, там все просто в Европе. У них это вся статистика, это все коммерческие фирмы. Они вскрывают свою статистику. Да, по количеству, по номенклатуре нет, но по финансам мы смотрим. Мы начинаем смотреть, мы начинаем накладывать туда инфляцию, начинаем смотреть по крупнейшим компаниям европейским. И получается, что вот за все 4 года, с 2019 годом, условно говоря, у них, дай бог, 10-15% выросло по объемам. Это мы добавляем туда, что цены выросли, что у них рентабельность. Рентабельность растет. Портфель заказов растет, объемы не растут, физически нет возможности выпускать. Создавать предприятие нет возможности. Не нужно думать, что если много людей, то это много специалистов. Население и специалисты – это разные категории. Сколько процентов населения у них живет на пособие приехавших неоварваров, которые не работают, реально не работают? Там десятки процентов уже. По крупным городам, по индустриальным городам, где должно быть. Мы начинаем смотреть там Бенилюкс, начинаем Северную Европу смотреть. Париж, Лазурный берег. Там десятки процентов того, что есть. И ничего мы с этим не сделаем. Там по Парижу, сколько я помню, больше 80%, даже под 90% младенцев имеют среди там, до второго поколения, то есть бабушки, дедушки, мигрантов как раз вот из внешних стран. Вот для понимания. Что происходит? Мы можем посмотреть какую-нибудь Скандинавию, там Швеция, Норвегия. 25% мигранты, не местные. А значит, какое-то соединение на уровне детей. Это в общем, если так. А на уровне детей страны пенсионеры, умирающие с их индексом фертильности, то есть вот приехавшие, собственно, не заполняют. И мы говорим, сейчас вот это все чудо вспомнит, как это было, начнет подниматься. Мы вспоминаем, да, вот Вторая мировая война. Германия. Но у Германии во Второй мировой войне была прусская военная система, которая никуда не делась. Эти люди никуда не исчезли. Это были боевые офицеры, генералы, солдаты, которые прошли все это. Плюс ефрейтор еще вот этот вылез, называется чудный. Которые прошли вот эти военные действия. Они сделали сокращенные кадрированные части, потом это все развернулось, моментально раскрутилось. А здесь даже не за что зацепиться.
2: Строить с нуля.
3: Да, нужно будет. Да, строить с нуля, для этого нужно время. А для этого нужны ресурсы. А есть ли ресурсы у Европы? Есть ли у ее ресурсы естественные производительные силы, природные ресурсы? Нет. Энергетика? Нет. Технологии? Нет. Это все отдано. Сфера услуг? Ну, вы слышали вот про Big Tech, который в Европе работает? Все эти называются Microsoft, Amazon, Apple, Nvidia и прочее. Нет, их там нету. Потому что там сфера услуг – это электрики, водопроводчики. Плюс продажи. Вот оно и получается, что вроде бы вот есть тот самый клей, который вот поступает туда, вот из этого опилок получается ДСП, но не больше. И мы начинаем рассуждать из серии, но они же могут сделать. Ребят, неправильная логика. Они же могут сделать, можно много всего. Может прилететь завтра метеорит на Землю и уничтожить Китай. Может. Какова вероятность этого? 0, поехали. Может ли в течение ближайшего месяца открыться нуль телепортация? Может. Какова вероятность этого? Поэтому может ли Европа? Может. Давайте вероятность просто посчитаем. Хотя бы оценим, что нужно сделать. Когда у нас по этим этапам получаются чудесные сценарии, которые не раскладываются сразу. Ну, друзья, о чем мы говорим? И вот мы начинаем строить, переоценивая противника. А переоценка очень вредна. Это значит перезаклад ресурсов. Избыточное их расходование там, где оно не нужно.
2: Но ведь мы же не на пустом месте это начинаем делать. Предпосылки мы видим пока на уровне риторики. Даже вот несмотря на то, что вы сказали, риторика очень воинственная. Риторику нам Нужно закладывать в этот гипотетический прогноз?
3: Риторику мы должны закладывать с точки зрения анамнеза психиатрии данных деятелей. Плюс четко понимать, что они могут пойти на глупые вещи, эти глупые вещи действительно у них открыты. Нужно понимать, что им надо. Вот стратегирование, геостратегия, это стратегия за других. Вы становитесь в стратегическую позицию за них и пытаетесь понять, что они будут делать. Они могут пакостить, они будут сильно пакостить, много пакости. Но с точки зрения стратегии реализации России, изменить наш путь они не смогут. Но на пакости они смогут, это нужно понимать, это нужно учитывать. Давайте пытаемся понять, что делать. Вот экономика, вот практически по всем направлениям в Европе сейчас кризис очень глубокий. Немного, и он будет переходить в социально-экономическую катастрофу. Просто вот сыпаться все. Оно все связано. У вас нету ни одного направления, где не было бы кризиса. Производство, технологии, энергетика, демография и далее вот просто по списку. Вот выпишите, называйте там, военное дело, выпишите вот эти вот пункты в 15, там везде будет кризис свой. А вместе это все собирается, резонирует до катастрофы. Собственно говоря, вот вопрос, как из этого выйти? Выжить, поменять, перейти в новое состояние не получится. Соответственно, нужно день просидеть, до ночи продержаться. Вот так. А там может что-нибудь случиться. То есть вопрос сейчас идет о выживании. Поэтому им для того, чтобы как-то нужно систему сделать более устойчивой. Испокон веков, Древняя Греция, все это называется тирания. Им нужна тирания внутренняя. Если бы у них были нормальные внутренние войска, полиция, жандармерия называется дальше по списку, они могли бы попытаться сделать это за счет внутреннего конфликта. Но у них очень слабые. Если они сейчас начнут делать внутренний конфликт, который нужно преодолевать, ну вот на противостояние, все развалится. Нету сцепок. Вот поляризация, распад и гибель. Им нужен внешний враг. Причем этот внешний враг должен в виде фактора, который нельзя игнорировать, но который не несет экзистенциальной угрозы, не несет угрозу уничтожения. Мы можем много перебирать, какие варианты есть, но в итоге придем, что наиболее реальный вариант у них – это война с Россией. В общем, такая полувойна, виртуальная война. В том смысле, что Россия это войной не считает, они это считают войной. Россия это все игнорирует, а они готовятся. Вот это мы и наблюдаем. Держите меня семеро. И не дай бог, Россия на них обратит внимание. Вот как это происходит. Вот в этой логике мобилизация какое-то время им поможет. Она позволит ресурсы, резервы все сжать, убрать внутренние противоречия, убрать всевозможные эти процедуры, мешающие принятию решений, централизацию принятия решений сделать. То есть превратить Европу из аморфного конфедерации государств в некое общее пространство с единой вертикалью власти. Уничтожить национальное правительство, по сути. Забрать у них весь функционал. Вот под это нужно что-то экстренное. Нужен какой-то серьезный повод. Ну и, собственно говоря, самый простой повод для них – это спровоцировать Россию на жесткие действия. Однократные. Россия ответила, успокоила, ударила, поняла, что больше там общаться вообще не с чем, ни с кем, угрозы больше нет, и забыла. А они под это дело будут раскручивать, что это только начало, мы сейчас соберемся, мы сейчас будем воевать. Репортажи о том, что идут военные действия, вот это вот для, с них могут стать. То, что происходит на бывшей Украине, их не интересует. Оно не дает такого масштаба для эффекта. То есть они это уже съели. Всю информационную составляющую, всю политическую пиар-составляющую протестания на бывшей Украине они уже переработали, собрали. Уже ничего не сделаешь. Нужно что-то новое. И вот в поисках этого нового у них, собственно говоря, и будет сейчас болеть голова. Потому что если ничего не делать, альтернатива ничего не делать, это медленная смерть с умиранием, с катастрофой, с пониманием, что король-то голый и с дальнейшим распадом, с уходом Америки из региона, которая, да, заявляет о том, что мы вот куда-то что-то переместим, сделаем, но реально только убирает, реально только уменьшает. Заявление, что будет помощь киевскому режиму, давайте дождемся вообще, что там будет. Там на выходе, скорее всего, будет то, что европейцы за в три цены купили что-нибудь в США. США это отправило Европе, Европа отправила киевскому режиму. США сказали, ну мы же помогли, мы же могли не продавать. Только бизнес. Но по поводу того, кто у нас в мире занимается только бизнесом, у нас все занимаются, к сожалению, только бизнесом. Потому что, скажем так, немногие понимают, что в какой-то момент придут и за ними. Что данная ситуация требует или вы принципиальны, или потом не обижайтесь, что принципиальности не будет по отношению к вам. Поэтому ждать неадекватных действий от Европы не то, что можно, должно. Вопрос, хватит ли у них воли, хватит ли у них, есть ли у них вообще хоть какие-то тестикулы, или они их отрезали в рамках вот этого гендерных изменений. Ну а далее будем, называется, смотреть.
2: Да, будем на это смотреть. Продолжим обсуждать тему Европы после выпуска новостей. Геостратег Андрей Юрьевич Школьников, я Михаил Алимов. Не переключайтесь, скоро мы к вам обязательно вернемся.

Узнать за 90 секунд. Памирцы – самый загадочный из народов нашей планеты. О них ничего не слышно в новостях. Они не заявляют о своих правах и желании создать собственное государство. Просто изолированно живут в горах Памира и Гиндукуша. Памир – знаменитое нагорье с абсолютными высотами до 7500 метров над уровнем моря. Он расположен преимущественно на территории Таджикистана, а еще Китая, Афганистана и Пакистана. Памир называют «крышей мира», а область проживания памирцев носит название «Бадахшан». Этнос сложный. Он состоит из многих народностей с общим происхождением, обычаями и традициями, историей и религией. Памирцам, общая численность которых составляет около 300 тысяч человек, удалось сохранить древние языки, пронести их через века и попытки завоевания империями, которые появлялись в Азии, от тюрков до монголов. Местность тут настолько сложная, что никто не добился успеха. Среди памирцев бытует расхожее мнение, что они – потомки Александра Македонского. Некоторые исследователи считают их потомками древних скифов. Эти удивительные люди живут так же, как и много веков назад. Охотятся на высокогорье, разводят коров, коз, овец, лошадей и ослов. И радуются каждому новому дню.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Есть что сказать?
2: Говорите.
1: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
3: Сколько ни ищу, все не то.
4: Ага.
3: Нужен и мужественный, и заботливый.
4: Ага.
3: Чтобы говорил интересно.
4: Ага.
3: И с чувством юмора.
4: Ага.
3: Нужен он, тот самый.
1: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Тот самый.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
5: «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Российская армия освободила село Комсомольское в Запорожской области. Об этом сообщила Минобороны России. Во время штурма населенного пункта наши военные зачистили район обороны ВСУ до 5 квадратных километров и взяли под контроль более 250 строений. Бойцы уничтожили свыше роты противника. Врачи стабилизировали состояние двух женщин, которые получили ранения при атаке украинского дрона на рейсовый автобус в ЛНР. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главного врача Луганской клинической больницы Руслан Наврузов. Глава региона Леонид Пасечник во вторник заявил, что три человека пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по рейсовому автобусу в Кременной. Официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме передала журналисту из Германии папку с фотографиями погибших в результате теракта ВСУ в Старобельске. Дипломат попросила отправить эту папку канцлеру Германии. Журналист после слов Захарова взял у нее фотографии. Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание Старобельского колледжа. Погиб 21 человек, ранения получили более 40. Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Киргизии. Об этом сообщил на открытии Петербургского международного экономического форума первый вице-премьер республики Данияр Амангельдиев. Он отметил, что страны являются надежными союзниками. Отношения опираются не только на общую историю, тесные гуманитарные связи, но и на прочную экономическую основу. Товарооборот превысил уже 5 миллиардов долларов, отметил Амангельдиев. Власти Франции отпустили из-под стражи являющегося гражданином России капитана задержанного танкера «Тагор». Об этом пишут СМИ со ссылкой на прокуратуру Бреста на западе страны. Сотрудники правоохранительных органов Франции допрашивали капитана судна на протяжении всей среды, после чего было принято решение освободить его из-под стражи. Расследование в отношении

0: с экспертом партии по Ближнему Востоку. Данное решение – это последствия ближневосточной политики Фридриха Мерца. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Стратегия и власть.
2: 14 часов 33 минуты в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов и политолог, экономист, геостратег Андрей Юрьевич Школьников. Еще раз всех приветствуем.
3: День добрый, друзья, еще раз.
2: Закончили мы с вами на предыдущую получасовку на обсуждении Европы. И вот здесь как раз в перерыве прочитал свежую новость из Донбасса нашего. Соответственно, ВСУ в очередной раз атаковали гражданский поезд, идущий из Луганска на этот раз в Лантратовку. Без жертв пострадавших 13 пассажиров эвакуировали. Вот такие действия ВСУ, которые, как мы знаем, чуть ли не напрямую приказом из европейских столиц подчиняются, могут быть одним из способов для того, чтобы Россию втянуть вот в этот конфликт, который позволит Европе мобилизоваться несколько.
3: Если бы Россия начала сама повышать ставки, для них это был бы подарком. Но Россия будет действовать асимметрично. Россия, как и все предыдущие годы, находила противоядие, причем не просто выравнивая ситуацию, а улучшая ситуацию, делая только хуже. России есть чем ответить. В конце концов, давайте забывать, что в году 365 дней, что зима никуда не денется, и что начать заблаговременно Коврову вот просто вот уничтожить всю энергетику киевского режима так, чтобы несколько, ну, сколько там их осталось, 17 миллионов, наверное, населения есть на этой территории, может меньше, может больше, радостно ломанулся в Европу, Россия это организовать может. Просто вот как бы вот тоже нужно понимать, что мы не играем в поддавки в том смысле и не пропускаем ходы. Что они будут, что то, что у вас есть информационная составляющая, повлияют ли эти удары на изменение позиции политики России? Нет. Россия свое доведет. И найдет противоядие, и сделает, и это все было ожидаемо, поскольку загоняемые в угол начинают уже бить вот по всему, до чего дотягиваться. Пытаться растянуть масштабы, вызывать удары. Когда мы говорим о провокации со стороны Европы, речь идет о другом. Им нужен повод для мобилизации внутри. От того, что ударили по, называется, нашим поездам, ну, в Европе ты не отменишь выборы. Ты не устроишь общую власть, не распустишь полностью парламенты, а это нужно им. Под это нужно военное положение вводить в Европе. И под это дело им нужна провокация другого уровня. Эта провокация должна быть такая, чтобы Россия ответила жестко, но однократно. Без ядерных сил, сразу скажем. Вот вариант, давайте ударим ядерными силами, и это не одиночный удар. Это будет система. То есть фактически до Лиссабона должна быть сделана стеклянная пустыня. С миллионами... Не сотни тысяч, даже миллионы, десятки миллионов погибших людей, простых людей, гражданских. Давайте честно скажем, мы после этого останемся собой? Останемся ли мы после этого русскими, с нашей культурой, нашим пониманием, нашей психологией, если позволим себе такое, имея альтернативы? Да, если альтернативы нет и ракеты уже летят по нам, если мы понимаем, что они полетят, мы упреждающе будем бить. По центрам, по базам, собственно говоря, это все прекрасно понимают. Плюс, когда начинают говорить про французский ядерный зонтик, посмотрите, в каком они состоянии, французские ядерные сети. Там очень ограничено по, ну, даже не только количество боеголовок смотреть, но и средства доставки. Как это все летит будет, как это все запускается, насколько это все регламентируется, поскольку как только они начнут пытаться хоть что-то сделать, там за несколько недель будут все это видны, все эти процедуры, то есть маркеры начнут щелкаться. Плюс во Франции военные люди более адекватные, чем политики. И понимая, что в первую очередь ответ прилетит по ним, по их базам, их городкам, их семьям, они первые начнут это все саботировать и сливать информацию, чтобы их остановили. То есть это тоже нужно понимать, что

0: люди не самоубийцы. Если у политиков атрофировано там отрицательный отбор, то там все-таки еще остались хоть какие-то, в той же Франции, хоть какие-то военные, которые что-то понимают. Особенно если мы говорим о спецсредствах. Поэтому, когда все это начинается... Плюс там дикая деградация идет. Это все не развивается. Нету новых средств, нету новых вариантов. Вопрос, когда это все исчезнет, он по времени считается. Далее, когда мы начинаем смотреть на вот это все вот происходящее, шабаш, уже понимать, что Россия должна ответить, причем это ответ, ну, Россия уже обозначила. И точки, и места, и прочее. Вот они будут провоцировать, чтобы что прилетело. Чтобы вот их городам, производствам прилетели российские ракеты. Не ядерные, ударили, но Россия не пошла туда дальше двигаться. Должна быть какая-то серьезная провокация, после которой они будут кричать, что мы в отношении войны, Россия скажет, мы до своих результатов добились, все. Но вот ваша истерика, это ваша истерика. Вот под это они могут пойти. Это могут быть и прямые удары с территории Европы для ответа. Это может быть провокация в отношении Калининграда. Причем провокация в отношении Калининграда чем для них интересно? То, что они смогут принести сакральную жертву. Не те, кто, называется, будут сбиты, уничтожены. Нет. Как Россия будет пробивать Сувалский коридор к Калининграду? Не из Белоруссии вдоль границы, но это издевательство. Зачем? Это нарушая границы и Литвы, и Польши вдоль, называется, границы, какую-то узкую полосу, дальше это все обустраивать, дороги. Зачем? Россия будет пробивать коридор Латвия, Литва, Калининградская область. Вот так он будет. Но Эстонию придется брать, потому что это стал анклавом, который здесь не нужен, мешается. Все. То есть, если Россия будет вынуждена защищать сухопутно Калининградскую область, Прибалтика станет опять российской. Быстро, четко, ясно, красиво. А теперь представь себе, что будет в Европе. Россия свои задачи выполнила, обеспечила, уничтожила превентивные места ударов. Просто вот тут прошлась, называется, всем, чем только можно. Промышленность, энергетика, страны живут. Но они-то находятся якобы в состоянии войны. Для них это агрессия. Они же будут говорить о нас за что? Мы на это не реагируем, а они начинают внутри себя делать политическую мобилизацию. Отменять выборы, проводить, соответственно, централизацию и много чего прочего. Вот их задача. И под это дело у них несколько лет будет построение тоталитарного общества. Национал-либерализм. Читаем 22-й год, апрель месяц. Фукуяма, который сказал, что национализм и либерализм замечательно сочетаются. Ну, вот такая вот концепция классная. Замечательная, в кавычках. Ну, вот такая демократия у них. Вот это они запускают, это они делают. Дальше, собственно говоря, ужимают потребление, ужимают социалку, вот все, что только можно. Все для фронта, все для победы. Беда в том, что они производить ничего не умеют. У них энергетика вот позакрывалась сейчас все производство. Просто у них сейчас уровень падения промпроизводства, вот реальной экономики. Он идет, ну, не великая депрессия, но близко к этому. Вот так это все падает. За счет, соответственно, накрутки, за счет того, что до деньги из резервов плюс заем идет. Ну, когда человек понимает, что он уже должник и уже вот вариантов никаких нету, он перестает думать, как отдавать. Он начинает жить сегодняшним днем. Перехватить, перезанять, переложиться, вот они так будут жить. А дальше все просто. Почему, как бы, если несколько лет назад мы бы сказали, нет, как-то это слишком сложно для них, а у них сейчас есть механизм. Вспоминаем ковидные времена. Когда фактически был включен печатный станок и бюджеты, ну, до половины расходов бюджетов было за счет печатного станка. Вот они сейчас это могут включить. Год-полтора, раскидывая деньги, система будет жить даже без особо сильной инфляции. Она потом нагонит. Но вот просто сделав то же самое, что они делали в ковид, раздавая деньги, поощряя и прочее, они создадут иллюзию того, что все более-менее нормально. Наплевать, что будет через несколько лет. Какая инфляция? Здесь и сейчас. И это они смогут сделать. И проблема в том, что инструменты есть, понимание есть. Вот совсем недавно это было. И вот под вот это вот тоталитаризм, под ужасы, что они якобы воюют с Россией, которая с ними не воюет, потому что мы понимаем, что они, вся их армия, это будут потешные войска. Они не смогут создать. Но криков будет много. Будут статьи, будут рассказы по поводу того, что они на порядок чего-то увеличили, а реальности этого не будет. будет накрутка информационного пространства, будут свои марафоны, вот как вот называется, киевский режим выдает, вот такая же вот ересь. Вот этого не могут сделать. И несколько лет вот в этом вот ужасе с постоянно ухудшающимся уровнем жизни они смогут как-то жить. И у них будет иллюзия то, что это даст результат. Плюс экономика будет еще вот несколько лет просто вот эмиссии. Особенно если еще начать регулировать банки, убивая банковский мультипликатор, то есть отношение М2 к М0 и накачивая М0, в принципе, монетарная база будет нормально. Плюс эти деньги будут канализироваться, опять уходить на рынок недвижимости. Она и так выросла, называется, еще будет расти. Дальше это будет все собираться в долине пирамид, всяких там, называется, облигациях и прочее. И будет создаваться ощущение, что экономика растет. Ну, потому что вот по валюте, называется, баланса, вот это все будет увеличиваться. Инфляцию считаем не очень корректно, и рост есть. И вот это будет создавать ощущение, что они выправили, что они решили. Плюс они будут достигать тех результатов, которые они хотят. Централизации, управления. Куча красивых слов будет. Но по факту проблемы не будут решаться. Они будут загонять только в глубину. Это будет вот территория, которая просто вот, ну, никуда десятки миллионов мигрантов не денутся. То, что вы под камеру несколько тысяч вышлете, остальное это не поменяет. У этих гражданства всех есть. Если у вас инженеры, люди с высшим образованием техническим, производственным, уходят на пенсию, а на их место могут прийти только неоварвары, которые вот в принципе никогда не работали, не собираются без образования, это не получится поддерживать систему. То есть это будет затянутый процесс умирания, где они за счет мобилизации общества, ни войск, ни создания армии, этого реально не будет. Для этого просто основы нету. Но пиар-картинка будет. Вот такой ужас они могут сделать. Это будет непросто. Это требует очень больших усилий. Но если вот до ковидных времена мы бы сказали, что это практически чудесный сценарий, это очень сильно требует, то понимая, что они многие вещи делали совсем недавно, это вполне может быть запущено.
1: Но в конце концов же это все приведет к тому же результату, но несколько более отсроченному по времени. Или конечно, я не прав?
0: Конечно. А Европа умрет, да.
1: Европа умрет и разделится на независимые государства? И мы...
0: Нет.
1: Или как этот процесс будет происходить?
0: Понимаете, государство – это звучит гордо. Это наличие системы управления, это наличие силовых структур, это наличие множества других институтов. Там все это деградировало. Они в попытках построить единую Европу очень сильно работали на то, чтобы уничтожить национальное государство. Они хотели создать Европу регионов. То есть, условно говоря, в Европу регионов входит не вся Франция, а вот десяток этих провинций французских, каждый из них входит равноправно. Над ними нету единого центра. Вот их была цель. Сделать единую, однообразную Европу. И они это и будут делать. Вот это, собственно говоря, последняя попытка их зацепиться, удержаться у власти, вот этот ультралиберальный весь этот ужас. Им надо было, когда пришел Трамп, делать ровно то же, что и он. Менять политику. Делать его более консервативной, откатывать все это назад и говорить, мы возвращаемся к старой Западной Европе, той, которая была в 90-е годы, в самом начале нулевых годов. Вот надо было это делать, хоть какой-то шанс был бы. Но они же не поняли этого. Они начали продолжать делать то, что делают. Поэтому это затянутое самоубийство просто будет попытка хоть что-то вырвать, потянуть время, как безнадежный должник, в надежде перехватить, а вдруг что-то изменится. Вдруг у остальных станет плохо, появится новый какой-то шанс, чудо, возможность, и он вырвется. Вот это их надежда единственная.
1: Национал-либерализм подразумевает под собой некую... Все равно же это идеология. Вот если национализм был основан на ультрапатриотичных, скажем так, чувствах по отношению к отдельным государствам, то здесь в качестве основы что мы будем брать-то?
0: Гражданство и приверженность ультралиберальным ценностям. Условно говоря, берутся, например, три неоварвара. Один неоварвар, ну, там, какой-нибудь приезжий там, из Африки, из Ближнего Востока, он живет у себя там, он враг. Он архаичен, он вообще вот непонятный, неприемлемый, все. Другой приехал, но не хочет жить по ультралиберальным принципам. Не хочет ходить на запрещенные в России парады. Все это вот сатанизма вот этого всего, тоже запрещенного в России называется. Да. Тут называется уже просто вот, ну, вроде нецензурные слова хочется сказать в отношении, но будем говорить просто запрещенные в России вещи. Это очень, кстати, хорошо, поскольку подразумевается примерно то же самое. Не хочет. Он тоже плохой, его тоже надо выкидывать. А вот есть приехавший, который полностью интегрировался, полностью стал вот таким вот, и еще вот в этом вот всем ходит, и он становится своим. То есть ты можешь присягнуть ультралиберальным ценностям, и ты становишься своим. И вот на этой основе строится политическая нация. Ультралиберальная европейская нация. То есть политическая же нация – это не кровь изначально. Политическая нация – это гражданство. Ну так вот, если с точки зрения политологии. Мы как бы все-таки говорим, более приземляем эти вещи. То есть со времен еще французской революции пошлось все эти вещи. Вот будет так. Все, кто присягает ультралиберальным ценностям, они становятся свои. Они люди, ну, как будто вот высшая каста, и далее вот все, что вот бред, а далее мы берем всю эту вот национал-социалистскую, фашистскую вот всю эту вот идеологию, просто меняем фундамент, кто свой, все остальное оставляем и наблюдаем то, что может быть в Европе. Для этого нужна воля. Для этого нужно быть полностью отмороженной. Вот смогут ли они это? Штурмовиков у них нету. Украинских вытаскивать это не быстро. Это нужно прекращать конфликт и вытаскивать оттуда этих ВСУшников с семьями и прочее. Это вопрос не нескольких кварталов даже. Это на несколько лет вся эта история. Плюс их нужно как-то замотивировать, создать систему, чтобы они пошли. Поэтому остается только внешний враг. Если они этого не сделают, они сгниют, как бы вот в этой вот катастрофе. Мы будем надеяться, что все-таки катастрофы будут. Что мы не дойдем вот до этого безобразия. Но мы должны понимать, что вот это является уже реальным. Не реальная война, а провокация с их стороны под наш удар, который позволит им запустить внутреннюю перестройку общества. Чтобы вот сделать из него такой жуткий, ну, по сути, концлагерь.
1: Штаты почему самоустранились из европейской истории сейчас?
0: Ну, потому что Америка четко поняла, что мир Пакс Американа умирает, у них не хватает ресурсов его удержать. Ну, просто посмотрите размер экономики США, когда было несколько десятилетий назад относительно мира сейчас. Войска. В свое время США в 90-е годы декларировали две региональные войны в любой точке мира. Сейчас даже одну не тянут, вообще никак не тянут. Причем мы понимаем, что их военное вот это превосходство авианосцы, один авианосец, одна киберзвуковая ракета. Вот размен сейчас какой будет. Поэтому как бы то, что раньше было верхним уровнем возможного противостояния, сейчас является где-то вот в середине. То есть против малых стран, там каких-то еще возможно, но уже потенциальная великая держава Иран, которая к этому идет, уже они авианосцы близко не подтаскивают. Мы молчим про 22-й год. Когда авианосные флоты начали двигаться в сторону России, Россия ударила гиперзвуком по бункерам, и флоты куда-то сразу начали отползать. И они потеряли интерес. Ну, просто понимая, что как бы не нужно создавать условия для эскалации. Собственно говоря, почему мы, например, сейчас не бьем по Европе, чтобы не создавать проблемы для США. США нужно уползти. Если сейчас будет эскалация, им тяжелее это будет сделать. Им просто нужно закрыть этот проект. Закрыть НАТО. Перевести все, как сказал Трамп, если вы не помогаете мне с Персидским заливом, даже отказывайтесь. У этих чудиков в Европе даже не хватило мозгов сказать, что мы готовы помогать и начать плыть, но делать это таким образом, чтобы было понятно, что, ну, что с убогих взять. Сломались, потерялись, не доехали, поплыли обратно. То есть вот можно было что-то устроить, но они же начали высказывать принципиальное. Дали повод. Дали повод теперь, когда им будут вопросы, какие вам еще доказательства нужно, что Европа не является союзником США. США является союзником Европы, но не Европа, США, она не хочет помогать. А дальше будет вопрос Китая. Вопрос Восточной Азии, Юго-Восточной Азии. Туда переход будет, противостояние. Зачем Европа? Что Европа? Все туда. Все поставки, вооружение туда. Они даже, собственно говоря, ВПК раскачать не могут. Поэтому, плюс США четко понимают, они уйдут из восточного полушария полностью. Оно им не нужно. Да, есть западное полушарие, которое они вот под себя в рамках доктрины Монро. Они заберут и Гренландию. Они заберут и Гаяну с ее нефтью. И, собственно говоря, и аэродром Кура французский, и Фолклендские острова. Это все будет забрано. Все лишние будут выкинуты. Венесуэлу они аккуратно взяли. Контрольный пакет над Венесуэлой все равно уйдет им. Собственно говоря, мы можем говорить только о блокирующем пакете. О сохранении влияния. Но перехватить мы не сможем. Это все равно, что у нас под боком будет находиться форпост США через какое-то время. Они уйдут. То есть давайте, как бы, когда мы себе говорим зоны безопасности, мы и другие понимаем, что есть зона безопасности. То есть, как бы, это вот тоже важный момент.
1: То есть в отношении Кубы уже тоже все понятно.
0: Ну, в отношении Кубы все более чем понятно. Куба должна играть по законам западного полушария, но Россия может взять на себя, оставить себе блокирующий пакет, принять на себя гарантии, что Куба будет, не нарушая какие-то базовые вещи, иметь свою самостоятельность, ограниченную, сколько там, политическую, по структуре и прочее. Там не будет военных баз. Ну, сколько наличие военных баз под боком, особенно китайских, для США неприемлемо. Если мы говорим, ребят, не будет, значит, все нормально. Их вариантов, собственно говоря, как бы, ну, есть о чем договариваться. Делайте так, как другие. Мы говорим о позициях. Давайте вот эти же позиции, которые мы хотим у себя вокруг нас, в ближнем круге, эти же позиции по отношению к США. Это очень хороший разговор. Вот есть правила, мы готовы по этим правилам жить и с вами, вот вашу территорию, но вы признаете нашу. Не изделие обменяем одно на другое, а именно на уровне правил. Поэтому, а Европа это неадекватные люди, которым сейчас просто нужен какой-то повод. Потому что если они не будут делать, то это все будет сыпаться, падать. Дальше начнется как лоскутное одеяло рваться в разных местах, заплатки тут прилепил, тут называется порвалось и прочее, и вариантов вообще никаких нет. И будет ощущение, что все хуже. А здесь мобилизация. Здесь людям рассказывают, что нужно чуть-чуть потерпеть. И потом будет не просто как было, а будет хорошо, будет лучше. Как это было с ковидом? Потерпите чуть-чуть и станет лучше. Вот так это было. Ну, друзья, вот эти же механизмы они перенесут на противостояние. И несколько лет мы будем наблюдать вот эту вот клоаку, булькающую вот эту вот непонятно какую, а потом, когда это все развалится, потому что оно не жизнеспособно, нам придется некоторые части просто брать и зачищать. То есть Восточную Центральную Европу и Балканы нам придется все это вычищать.
1: А потом работать с тем, что десятилетиями проводили там местные руководители, которые не совсем в своих решениях самостоятельны. Благодарю вас, Андрей Юрьевич. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег, был в эфире «Радио Спутник». Я Михаил Алимов. Выпуск новостей потом продолжится. Прямой эфир.

0: Страна героев. Максим Шарин. Профессиональным действием Максима Шарина и его отряда Российское оборонное ведомство дало высочайшую оценку. Подразделения ВСУ в надежде прорвать нашу линию обороны попытались предпринять наступательные действия. Грамотно оценив ситуацию и возможные риски, Максим организовал оборону на контролируемом участке и вступил в прямой контакт с врагом. Отряду наших бойцов удалось дезорганизовать его работу. Противник запросил поддержку артиллерии. По российским позициям полетели снаряды и ракеты. Работала ствольная и реактивная артиллерия. Шарин получил ранение, оказал себе помощь и вместе с товарищами продолжил упорное сопротивление. В любой момент враг мог начать повторный обстрел. Командир принял единственно возможное решение – отводить людей и технику на запасные позиции. Оно оказалось абсолютно правильным. По месту недавней дислокации орудий отряда был нанесен еще один удар. Он оказался безрезультатным. Техника и бойцы были спасены. Через короткое время, обнаружив расположение украинских РСЗО, российские артиллеристы точным залпом их ликвидировали. Атака была отбита, попытка прорыва нашей обороны захлебнулась. Страна героев. Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радио «Спутник.ру»

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Калининграде 2, в Бишкеке 6 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия надеется, что новый генсек ООН сделает выводы из ошибок предшественника. Доходы россиян за последние 3 года выросли на 24%. Доля экспорта Смоленской области в Белоруссию достигла 50%. Подробности далее. Россия надеется, что новый генсек ООН сделает выводы из ошибок предшественника. Об этом заявил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Она отметила, что Антонио Гутерреш решил под конец своего пребывания в этой должности добыть в кавычках авторитет ООН, который его усилиями за годы так изрядно пошатнулся. Так она прокомментировала новые голословные обвинения в адрес России. В мае секретариат ООН опубликовал доклад генсекретаря организации, согласно которому российская армия была внесена в черный список за якобы причастность военных к случаям сексуального насилия над военнопленными и гражданскими лицами на Украине. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал о контактах со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером на текущей неделе. На полях Петербургского международного экономического форума он отметил, что не согласен с оценками о пробуксовывании контактов Москвы и Вашингтона. Дмитриев добавил, что значимый прогресс есть в контактах России и США по Украине, хотя желаю продолжение войны и пытаются сорвать диалог. Доходы россиян за последние 3 года выросли на 24%. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума. При этом, по словам министра, Россия живет без внешних притоков иностранных инвестиций и рассчитывает только на свои финансовые возможности.
2: Несмотря на все, что сейчас тут происходит уже не первый год, видим, что у нас с точки зрения финансов низкий долг, самый низкий из двадцатки. Мы контролируем дефицит, мы входим в пятерку стран двадцатки по уровню дефицита бюджета. У нас растут реальные доходы населения. Главное то, что мы проводим свою собственную независимую финансовую и экономическую политику. Вот, собственно, и есть суверенитет.
1: Глава Минфина назвал рост экономики за последние годы достаточно устойчивым. Так, рост ВВП за последние 3 года, по словам Силуанова, составил около 10%. Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности Узбекистана выдал лицензию на строительство малого энергоблока «Ритм-200» для проекта АЭС в республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В четверг на площадке атомной электростанции в Джизакской области Узбекистана запланирована церемония начала строительства основного этапа станции. В ходе реализации проекта комитет будет контролировать выполнение условий лицензии. Завершить строительство всей станции планируется в 2035 году. Доля экспорта Смоленской области в Белоруссию достигла 50%, а импорта 77%. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин на сессии Петербургского международного экономического форума «Союзное государство. Время быть первыми», в ходе которой обсуждались итоги 30-летней интеграции России и Белоруссии, подготовка стратегии союзного государства на ближайшие 3 года и необходимые шаги для технологического рывка в условиях глобальных изменений. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: «15.04 в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всем добрый день.
4: Всем привет. Привет, Миша.
3: У нас продолжается Петербургский международный экономический форум, и на нем выступают ведущие российские предприниматели, ведущие российские государственные деятели, представители различных министерств. И вот сегодня мы будем обсуждать их заявления в экономическом, собственно, контексте. В этом нам поможет экономист, доцент кафедры экономической политики Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Черков. Максим Андреевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Заявление у нас Антона Силуанова по поводу российского внешнего долга. На данный момент он составляет 10%, но в скором времени будет полностью погашен. Скажите, пожалуйста, мы видим цифры госдолга ведущих мировых держав, про госдолг США уже много копий сломано в том числе. У нас госдолг небольшой, но его собираются гасить. Зачем, в чем важность государственного долга вот на текущий момент?
5: Ну, в целом, понятно, что российская экономика очень устойчива, и у нас сверхнизкий, на самом деле, внешний долг по сравнению с другими странами, особенно так называемыми развитыми странами. Но погасить его можно для того, чтобы просто не быть должным вовне, да, то есть у России есть очень большие ресурсы для развития, то есть у нас развит рынок внутреннего долга, так называемый ОФЗ, и вот этот тот инструмент, он очень хорошо справляется с финансированием дополнительных расходов. Обычно, если, так сказать, в бюджете не хватает, то можно использовать долговое финансирование. Поэтому внешний долг – это дополнительный риск, поэтому, в принципе, такие как бы вот перспективы, они, мне кажется, вполне рациональны.
4: Максим Андреевич Орешкин призвал отказаться от оборонительной модели отношений с Западом и перейти к атакующей игре. Мне, знаете, интересно, как на практике может выглядеть эта новая стратегия?
5: Ну, я думаю, что, во-первых, естественно, речь идет об экономике. В принципе, фундаментальные факторы экономического роста России, они позволяют, в принципе, в любую игру играть. И вот рост, допустим, 2024 года, он же, с моей точки зрения, он чем был обеспечен? Тем, что у наших основных конкурентов, западных стран, становится как бы относительно дороже. Ну, все, да, в первую очередь, о европейских странах, да, это сырье различных видов, энергия, топливо, и, соответственно, конкурентную гонку мы выигрываем по все большему количеству продукции. И в мире, естественно, наша продукция будет становиться более и более востребована, поэтому, естественно, экспансия на внешние рынки экономические, это вот, наверное, самое правильное, что можно делать. Тем более, кстати, что вопреки прогнозам, российская экономика год от года становится все более и более открытой. Это видно по статистике внешней торговли и так далее.
3: Да. Максим Андреевич, хотел бы вернуться к заявлениям главы нашего Минфина по поводу Фонда национального благосостояния. Текущая внешнеэкономическая конъюнктура позволяет перейти к накоплению. Были достаточно сложные времена, мы обращались к этому фонду, это понятно. Но я просто встречал мнение экономистов, которые считают, что не лучше ли те деньги, те средства, которые мы откладывали вот в эту кубышку ФНБ, направить в реальный сектор, в инвестиции, чтобы они у нас не лежали, а чтобы они работали на благо экономики. Вот ваше мнение по этому вопросу интересует.
5: Ну, в принципе, резервы должны быть, да, экономика развивается, мы видим, в общем, серьезный бюджет, да, серьезный рост расходов бюджета, то есть в целом, как бы, на экономику денег хватает, но если есть возможность пополнить так называемую кубышку на ФНБ, да, на будущие периоды, то почему этого не сделать, и более того, ну, по всей видимости, ну, то есть не по всей видимости, это официальная информация, это уже как бы делают, да, покупают иностранную валюту, золото, Минфин делает на рынке. И, ну, мне кажется, что, в принципе, это дает дополнительную надежность, возможность тратить в дальнейшем на какие-то вот непредвиденные ситуации.
4: А мне, знаете, что еще интересно спросить у вас, Максим Андреевич, есть ли какие-то риски, например, которые могут помешать закреплению позиций сейчас достигнутых вот макроэкономических вот этих показателей? Есть ли какие-то меры, которые готовятся для нейтрализации этих рисков, чтобы все так же сохранялось стабильно?
5: Ну, в принципе, я бы сказал, что вот наоборот, мы сейчас переходим именно в фазу экономического роста, потому что вот первый квартал был не очень успешным, там около нулевые темпы, хотя просто действительно вот эта вот новая ситуация, она не в полной мере сказалась и не проявилась еще в первом квартале. Но сейчас видно, что экономика, в общем, разгоняется, да, и Антон Германович Силуанов как раз сказал, это продемонстрировал на косвенных признаках, он по сбору НДС посмотрел, то есть идет гораздо выше прогнозов сбор НДС, и, соответственно, а НДС это что такое? Налог на добавленную стоимость, то есть фактически это косвенный показатель ВВП. ВВП. И есть, в общем-то, все надежды и предпосылки, что, в общем, экономический рост будет гораздо более серьезным, чем многие ожидают, даже уже в этом году.
3: Бюджет пока дефицитный. В дальнейшем сможем выправить как-то эту ситуацию или не особо пока в этом есть необходимость?
5: Ну, я бы не сказал, что в этом есть необходимость. Очень часто обсуждается дефицитный бюджет России, но есть просто показатель, размер дефицита бюджета к ВВП, и по этому показателю у нас очень небольшой дефицит бюджета. Вот, вопреки, вот, знаете, как в благосфере там что-то обсуждают, в других странах он гораздо больше. Ну, дефицит бюджета, это фактически он компенсируется долговым финансированием, он позволяет экономике более быстро развиваться. То есть дефицит бюджета в таком размере, мне кажется, он вполне нормален. И более того, он будет скомпенсирован, потому что дополнительные доходы, это уже тоже видно и по прибыли, и, ну, некоторые внутренние данные в Минфине, они уже показывают, что, в общем, экономика действительно работает, и вот эти вот все доходы бюджетные, там будет ситуация гораздо лучше в статистике в ближайшее время.
4: Максим Андреевич, а хотелось бы все-таки еще узнать, как России удалось обеспечить рост ВВП почти в 3 раза выше европейского в условиях такого серьезного санкционного давления?
5: Ну, я думаю, что все-таки это сложная работа, условно, высших органов исполнительной власти. Ну и, опять же, вот такие фундаментальные факторы конкуренцеспособности, о которых вы вначале сказали. У нас по издержкам экономика становится все более и более конкурентоспособной. Более того, мы могли обогнать гораздо больше, если бы, ну, вот не 25-й год с такой жесткой кредитно-денежной политикой. Я думаю, что мы бы обогнали не в 3 раза за 3 года европейские страны, а даже, скорее всего, и в большее количество раз.
3: По поводу производительности труда. Мы много говорим, в том числе на уровне, опять же, руководителей министерства, о необходимости повысить производительность труда. Какие у нас вот на текущий момент, на середину 2026 года, есть инструменты для того, чтобы этого добиться?
5: Ну, наверное, да, все-таки это очень важно, что в России развиваются, ну, будем так говорить, производство компании с более высокой добавленной стоимостью. То есть это все приводит к повышению производительности труда, и это абсолютно нормально. Кстати говоря, здесь есть и эффект санкций. То есть если, так сказать, страны другие не покупают у нас нефть и газ, они купят тот же самый топливо, да, уже заключенное в какой-то продукции, да, тот же самый, ну, разные металлы, допустим, у них там десятки процентов себестоимости энергии, электроэнергии, они купят то же самое, просто дороже. И это как бы вот само по себе, оно стимулирует на самом деле рост производительности труда, рост эффективности, рост валового продукта, то есть все более и более технологичная продукция начинает выпускаться в России.
3: Благодарим вас. Спасибо, Максим Андреевич. Максим Чирков был в эфире «Радио Спутник», экономист, доцент кафедры экономической политики Института экономики и финансов Государственного университета управления.

0: К нашему разговору присоединяется журналист Елена Караева. Она с нами в студии находится. Елена, здравствуйте.
1: Добрый день, Алисо. Привет, Михаил.
0: Спорт, к большому сожалению многих, последние годы неотделим от политики. Его, помимо того, что этим занимаются разные спортивные федерации, опять же, к моему большому сожалению, политику в спорт вмешивают и сами спортсмены. История с нашими теннисистками, которые своими результатами доказывают, что они несколько в стороне находятся от тех событий, которые вокруг них происходят. Елена, расскажите нам подробнее, что сейчас происходит между российскими и украинскими теннисистками вот в рамках Ролан-Гаррос.
1: Я считаю, что вообще вот как бы что там происходит с украинскими теннисистками, это дело этих, в общем, истеричных особ, которые, не умея выигрывать, даже в ситуации, когда все вроде им благоприятствует, устраивают сцены, достойные просто, так сказать, кабинета психиатра. Я к этому вернусь. Я вначале скажу, на мой взгляд, одну из важнейших новостей сегодняшнего дня. Сообщу, что сегодня в Ролан-Гаррос два русских полуфинала. Играют наши девчата, потрясающие Диана Шнайдер и не менее грандиозная Мира Андреева. Шнайдер играет с Костюк, значит, с украинской теннисисткой, а Андреева играет с польской теннисисткой Майей Хвалинской. Значит, почему это потрясающе? Потому что их обеих хейтили так, что мама не горюй. Их ненавидели, их подозревали. Значит, украинка, одна из, значит, которую зовут Александра Олейникова, устроила истерику на послематчевый ПКФ. Такую, что просто я испытывала, когда я читала отчеты, испанский стыд, потому что теннис, и тем более турниры большого шлема, это высший свет, да, это нужно понимать. Это, ну, что по-французски, я бы сказала так, крем де ля крем, да, то есть выше не бывает. И там все очень регламентировано, как вы одеты, как вы накрашены или не накрашены, какие у вас ракетки и так далее, и так далее. То есть каждый шаг... спортсмен или спортсменки, которые участвуют в турнире, даже в юниорском, он абсолютно прописан. И там, значит, требуется, ну, правилами, регламентом пожимать руку сопернику или сопернице перед матчем и делать это в финале, вне зависимости от того, выиграли вы или проиграли. Значит, украинские спортсменки закинули свой веночек за, так сказать, там, мазанку, за, как это называется, ну, в общем, за вот этот, за хату. И полностью это правило игнорируют, и организаторы делают вид, что все прекрасно, но они же пострадавшая страна, в том смысле, что они проигравшая, да? А именно так отнеслись к Олейниковой с полным пониманием ее истерики, когда она потрясала скринами из всех соцсетей, запрещенных и не очень, крича, что на Шнайдер, которая у нее выиграла в сухую, нужно наложить санкции. То есть это абсолютно беспрецедентная история. В любой другой ситуации Олейникова была бы дисквалифицирована на всю оставшуюся жизнь. Она просто никогда бы больше корта профессионального, не то что Ролан-Гаррос-овского, вообще никакого, играла бы, так сказать, там у себя на участочке, вот рядом с хатой. Но ей это сошло с рук, потому что западная пресса это описывала так, что она страдалица, понимаете? Вот она страдалица, не Шнайдер, которая вырвала эту победу, несмотря на чудовищный просто эмоциональный прессинг, каток и так далее, а Олейникова. Ну, она, естественно, сказала, что там ее папа, значит, вот в рядах этой, значит, террористической группировки ВСУ, надеюсь, Роскомнадзор, значит, претензии предъявлять не будет, потому что для меня это террорист в чистом виде. И сегодня, несмотря ни на что, наши две девчонки потрясающие, одна всегда в рыжей бандане, и она страшно идет. Я считаю, что это просто новый тренд сезона летнего. Все в банданах рыжего цвета, значит, и будем поддерживать Диану и Миру.
0: Знаете, я думал, меня после той истории с не очень умным молодым человеком Гераскевичем, который шлемом тряс на всю округу с портретами ВСУшников, при этом сам ничего, опять же. Я подмечаю тенденцию, что все те украинские спортсмены, которые трясут символами победы, на самом деле они не конкурентоспособны.
1: Ну, вы знаете, что спорт — это такая история, когда вы, помимо того, что вы должны быть супер подготовлены и быть на пике формы, у вас должен быть чемпионский характер. Чемпионский характер, он, во-первых, заключается в том, что вы ведете всегда абсолютно справедливо, то есть fair play, это же сказали британцы, значит, абсолютный fair play, и вы уважаете соперника. Вы не выходите на площадку, не знаю, на лыжню, на дистанцию, на трамплин, куда угодно, не с желанием кого-то там уесть, да, похейтить, значит, разорвать, а с желанием самому добиться победы. И, собственно, что Шнайдер, что Андреева, они как раз в этом смысле абсолютно позитивны. Они выходят не для того, чтобы доказать что-то там другим, а для того, чтобы показать себя. Это иное целеполагание, и мы им сегодня будем обеим аплодировать.
0: Да, я буду тоже внимательно наблюдать за этим, правда, на рабочем месте. Надеюсь, выдастся возможность, конечно. Скажите, пожалуйста, насколько вот такие истории, такие ситуации в спорте сейчас часто происходят. Вот я вспомнил историю с Гераскевичем. Было ли в последнее время что-то похожее?
1: Вы знаете что? Ну вот мы, по-моему, с вами обсуждали... Нет, не с вами, мы с вашим коллегой Алёшей Королёвым обсуждали прошедший чуть менее неделя назад матч, в котором ПСЖ благодаря русскому парню Максиму Сафонову... Матвею Сафонову, да. Выиграл, да, потому что он взял пенальти. И, понимаете, вот он не стал выкаблучиваться, да. Вышла его жена, которая смастерила российский флаг из каких-то там подручных материалов типа пакетов и футболок, и она в него завернулась, и это был шикарный жест поддержки и мужа, и страны, и, в общем, ну, такой апперкот тем, кто стоял за, так сказать, и другую команду, и за нашу изоляцию. И вообще, обратите внимание, что в 22-м году мы как-то там бочком-бочком, как тот граф, проходили, значит, на Ролан-Гаррос, мы всего стеснялись и так далее. Через 4 года мы возвращаемся так, что просто все ахают. На кортах стоит скандирование фамилий наших теннисисток, и мы, конечно, абсолютно счастливы.
2: Смотрите, какие интересные темы стоят сейчас на повестке. Вот, во-первых, хочу реакцию Шнайдер, я нашла. Российская теннисистка заявила, что абсолютно абстрагировалась от информационного шума, не читала обвинения перед игрой и полностью сфокусировалась исключительно на спорте. И она молодец, ей безразлично получаются подобные нападки. Но теперь стоят вопросы. Данный прецедент поднимает вопрос, станут ли теннисные ассоциации ужесточать проверку политической позиции игроков. То есть украинская сторона активно требует признать лайки в соцсетях прямым доказательством поддержки боевых действий. И что интересно, если спортивные чиновники уступят, это может создать лавину проверок и дисквалификаций по всему туру. Интересно, возможно ли такое вообще?
1: Я думаю, что это не просто возможно, это делается. Естественно, это делается. А вы что, считаете, что Олейникова сидела где-то там на своем телефончике, выискивала лайки Шнайдер? Конечно, нет. А были обращения? Я думаю, что были обращения в группу поддержки, значит, соответствующих соцсетей, к админам этих соцсетей, которые просто прислали простыни докладные, то есть тире-доносы, где и как себя проявила Диана Шнайдер. На мой взгляд, это существует, это цветет махровым цветом, значит, с отвратительным абсолютным запахом доносительства. Ну, в принципе, Западу не привыкать, они принюхались к этим, значит, миазмам. И, конечно, это есть, и более того, я думаю, что это не только будет использоваться вот сейчас и немедленно, а это, естественно, станет жупелом, то есть уже стало 4 года как, для того, чтобы щемить нашу спортивную элиту, конечно.
2: И вот вы знаете, я читаю, будут ли последствия конкретно для Олейниковой за такие политические перформансы? А вот правила большого шлема строго запрещают использовать пресс-конференции для политических акций. К сожалению, да, никаких, скорее всего, последствий не будет, но вот было бы неплохо, если бы действительно они как-то вот здесь отразились на ней.
1: Ну, дело в том, что просто они живут по законам скотного двора Орвала, когда все равны, но некоторые равнее. И вот ко второй группе относятся, конечно, украинские спортсмены, которым позволено абсолютно все. потому что если бы она не знала, что она останется безнаказанной, Олейникова, конечно, бы в жизни этого не сделала. Если бы она знала, что ее дисквалифицируют минимум на несколько лет, а это, между прочим, живые заработки и деньги, она бы просто, так сказать, сложила свой язык и формально дала бы ответы на вопросы журналистов.
0: Элен, вот вы упомянули деньги. Обращусь опять к человеку, которого вспоминала ситуация с Гераскевичем. Я просто для себя вот решил проследить за тем, что будет дальше. Ну, сделал ты это заявление, вернулся ты домой. И очень будет любопытно посмотреть на судьбу именно Олейниковой, потому что господин Гераскевич собирал деньги, потому что он страна пострадавшая, как тогда федерация встала не на его сторону, собирал деньги, и вместо того, чтобы выдать эти деньги тем семьям военнослужащих, которые у него на шлеме находятся непосредственно, он эту тему как-то тактично опустил. Вот с вашей точки зрения, в похожей ситуации, как дальше будет на родине? Чествовать будут Олейникову?
1: Конечно, конечно. Я думаю, что ей из фонда бутафорного, значит, человека по фамилии Зеленский будут отданы деньги. Конечно, конечно. Но это же было ее спецзадание. Понимаете? Она же не участвовала. Она просто, ну, не могла участвовать в этом, так сказать, ну вот, решив это самостоятельно. За ней стоит тренерская бригада, психологи, я не знаю, там, пиарщики, агенты и так далее. Ей сказали, что это нужно сделать. Ее снабдили информацией. Она ненавидит нас, и это тоже нужно признать. Она это сделала, и, конечно, у нее будет гонорар, который соответствует качеству ее выступления.
0: У нас чуть меньше полминутки осталось. Давайте на хорошей ноте закончим. Наших спортсменов все больше в большом спорте, и мы постоянно приносим достижения, и из-за этого мы очень рады, безусловно.
1: Я считаю, что мы возвращаемся в большой спорт с таким триумфом, что мы должны просто непрерывно благодарить тех, кто сделал это возможным, то есть спортсменов, Минспорта и все наши национальные спортивные федерации.
0: Благодарю журналиста Елены Караева, Михаила Алимова, Лесо Хабалова. Выпуск новостей на радио «Спутник».

0: статус беженцев с Украины. Контекст. Главы МИД стран ЕС будут решать судьбу 4 с лишним миллионов проживающих в регионе украинцев. Сейчас они находятся в режиме временной защиты. Недавно его продлили до марта 2027 года. Приезжие с Украины последние годы получали статус беженца в экстренном порядке вместе с максимумом социальных благ, включая жилье, пособие, доступ к медицине и образованию. Это обходилось в десятки миллиардов евро. Однако экономическая ситуация в Европе динамично ухудшается. Наиболее пострадавшие от разворачивающегося кризиса государства стали самостоятельно сворачивать программы помощи. В Польше соответствующий закон подписал президент Кароль Навроцкий. Ни субсидий на оплату жилья, ни доступа к бесплатной медицине у миллиона переселенцев из соседней страны больше не будет. Все чаще звучат заявления, что приезжие негативно влияют на криминогенную ситуацию и стали причиной ухудшения жизни местного населения. Появились призывы отправить на родину мужчин призывного возраста, а это на руку Киеву, испытывающему дефицит личного состава в ВСУ. По прогнозам, евродипломаты намерены на словах продемонстрировать поддержку беженцам с Украины, а на деле урезать расходы на их содержание. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Верховный комиссар ООН по правам человека откликнулся на его письмо в связи с ударом по Старобельску. Ранее Фадеев направил Фолькеру Тюрку письмо с призывом отреагировать на атаку ВСУ 22 мая на здание Старобельского колледжа. Фадеев также отметил, что Совет при президенте направит подбор материалов о преступлениях ВСУ международной правозащитной организации, информацию об ударах по Старобельску, Геническу и автобусу в ДНР. Россия готова поддержать Вьетнам в создании стратегического резерва нефти в республике. Это обсуждалось на переговорах двух стран. Работа в этом направлении ведется. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в рамках Международного экономического форума в Петербурге. Он отметил, что Вьетнам заинтересован в поставках сжиженного природного газа из России. Компании взаимодействуют в этом направлении. Кроме того, Россия нацелена продолжать участвовать в ОПЕК+, вместе с другими странами, считает это эффективным инструментом балансировки рынка. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что около 500 рабочих мест будет создано в новом производственном корпусе, который построят в регионе в рамках инвестпроекта. Глава региона подчеркнул, что такие проекты дают возможность увеличения регионального бюджета, создают новые рабочие места с высокой оплатой и позволяют снизить отток кадров. Также на Петербургском международном экономическом форуме регион подписал трехстороннее соглашение о строительстве доступного жилья для работников предприятия в рамках программы «Квадратные метры Ростеха». Глава делегации США на Петербургском международном экономическом форуме Родни Кук назвал Санкт-Петербург одним из лучших творений человечества. В рамках сессии «Россия-США. Диалог культур» он заявил, что ощущает особую связь с северной столицей России и сравнил ее историю с судьбой своего родного города Атланты. Кук возглавляет американскую делегацию на форуме. Он также является главой комиссии по изящным искусствам США, что соответствует должности главы Министерства культуры в Штатах. Более 300 мероприятий пройдут в городских музеях, библиотеках, парках, усадьбах и на других площадках в Москве ко дню русского языка, который отмечается в день рождения поэта Александра Пушкина. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. В Государственном музее будут проводить экскурсии для всех желающих. В усадебном дворе выступят солисты Москонцерта и музыканты оркестра.

0: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире прямо с полей Петербургского международного экономического форума. У нас в гостях Сергей Николаевич Катырин, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо большое, что нашли время, присоединились к разговору. И, знаете, вот сразу много вопросов, надеюсь, успеем большую часть из них обсудить. Вы оптимист, вот начну с такого вопроса, по части бизнес-взаимоотношений России и Соединенных Штатов Америки?
1: Я вообще оптимист по жизни, поэтому и в этой части, ну, без оптимизма уже жить и работать невозможно. Нет, я, конечно, оптимист. У нас сохранились несколько каналов, по которым осталось, я бы так сказал, сотрудничество. С другой стороны, надо тоже смотреть, ну, с исторической точки зрения. У нас только период Второй мировой войны был, когда мы были освобождены от всех санкций, от всех ограничений и так далее с американцами. Всю жизнь мы под какими-то ограничениями в советское время, сейчас. Ну, когда-то их больше, когда-то их меньше. С 22-го года, ну, свернулись очень сильно. В 21-м, по-моему, там 36, что ли, у нас миллиардов было, это внешнеторговый оборот. Сейчас 4,4 миллиарда. Ну, оставили то, ну, они очень прагматично подошли. Несмотря на то, что там Европа все подряд перекрывает, не задумываясь, как это на них, на самих повлияет, то американцы в этом плане более прагматичны. Они посмотрели и оставили открытыми то, для чего, что для них важно. Или трудно одномоментно заменить. Например, ядерное топливо, химические элементы радиоактивные. Это одномоментно не заменишь, обогащенный уран, так сказать. И поэтому это поэтапно. Наверное, со временем они там заменят, но это время. Второе – это то, что экономически нецелесообразно. Это удобрение, которое вообще первое место в этих 4 миллиардах. Они больше половины занимают и калины, и азот. Удобрения. Они понимают, что мы конкурентоспособны в этом плане. Ну, у нас по газу и по электричеству и так далее, по выработке этих удобрений. И мы по цене, конечно, там конкурентоспособны. Но они понимают, что зачем себе вредить. Можно купить подешевле в России, чем где-то там втридорога покупать. Вот. Ну и третье, наверное, это фармацевтика и медицинское оборудование. Ну, мне кажется, это желание остаться на российском рынке, то есть свое присутствие здесь фиксировать. Потому что фармацевтика и медицина – это та сфера, когда ты уйдешь, то потом уже вернуться практически невозможно, потому что придут другие, там те же индусы придут со своей фармацевтикой, придут другие компании, и, естественно, вернуться будет крайне-крайне сложно. Ну, и я так подозреваю, что это... Вот, исходя из этого, вот они там оставили три там основных направления. Есть там еще по платиновой группе металлов, это то, что необходимо для производства автомобилей. Но, опять же, исходя из того, что они же производят много, значит, где брать? Ну, вот, мы одни из тех, где можно это брать. Но это тоже, кстати говоря, не так просто заменить иногда. Вот не так много стран, которые это все производят. Поэтому, исходя из этого, но интерес в последнее время больше и больше. Надо, во-первых, еще учесть, что у нас больше 1000 компаний американских остались и работают на нашем рынке. У нас по-прежнему работает американская палата в России. Роберт Эймс, который здесь тоже где-то находится, мы сегодня должны встретиться. Активно с нами сотрудничает. Весь этот период, надо сказать, что американская палата в России с нашей, с Российской торгово-промышленной палатой ни на один день не прерывала никаких связей. Какие бы там санкции ни вводились, и в 14-м, и в 22-м, у нас связь была, они с больными вопросами приходили некоторыми, там, вот Госдума собирается сделать то-то, а как вы там на это смотрите? Ну, успокойтесь, не сделает ничего такого, чтобы было бы во вред. Мы сотрудничаем, у нас есть представитель в Соединенных Штатах Америки, наш почетный представитель, который работает, большей частью он в Вашингтоне, ну, он там живет, но он достаточно много и часто в Нью-Йорк ездит, поэтому у нас есть тоже канал для того, чтобы получать какие-то вопросы оттуда и задавать какие-то вопросы туда. Вот. Ну, и встречи у нас бывают, вот мы с Робертом вместе на пару встречались с бизнесами российским, американским, в Дубае это было, там на форуме, ну, там были компании, которые не работают сейчас в России, но которым Россия очень интересна. И те, кто ушел, да, по известным причинам, да. И те, кто пока еще не работал и не работает на российском рынке, но он им очень интересен. Поэтому и такие встречи бывают. К нам обращаются за услугами. Я смотрю с оптимизмом. Ну, еще надо отметить, что здесь, на форуме, впервые официальный представитель, за последние годы, да, впервые официальный представитель администрации президента

0: президента присутствует и работает здесь. Поэтому это тоже о многом говорит. Так что я смотрю с оптимизмом. Ну, я думаю, что как-то поэтапно будут эти санкции потихоньку сниматься, отменяться. Ну, исходя из прагматики, я думаю, в первую очередь будут в тех отраслях, которые экономически важны там и нужны, и для них целесообразны, в этом направлении будут двигаться. Надеюсь, по крайней мере, на это.
1: Как вы считаете, нужно ли в таком случае прорабатывать отдельные условия для тех, кто захочет вернуться, говоря о тех компаниях, которые ранее ушли?
0: Ну, надо начать с другого.
1: Так.
0: Надо начать с наших компаний, которые мы пригласили на импортозамещение, которые вложились, и которые сегодня, они и тогда на первом этапе вопрос нам задавали. Вот вы нас призываете импортозамещением заниматься, вот там, заменить те-то вещи, эти вещи. А если вернутся те, кто отсюда ушел, нам что делать с нашими инвестициями, если мы к этому времени их не окупим даже?
1: Угу.
0: Такой вопрос задавали и говорили, что нет. Ну и сегодня уже ряд компаний, даже регионов заявляют о том, что нужно параллельный импорт прекратить по этому направлению, потому что мы достигли такого уровня, что можем обеспечить страну этой продукцией. Поэтому давайте возвращаться к нормальной работе, значит, пошлины там и так далее, все вводить обратно, потому что иначе мы погасим, так сказать, тех, кто, кого мы призывали, которые вложились и начали производить продукцию. И в первую очередь надо думать о них. Второе, это, конечно, о тех, кто собирается там возвращаться. Ну, сейчас пока такое, я думаю, это такое достаточно преждевременное обсуждение. Немного там таких жаждущих. Прощупывать, да. Прощупывают и европейцы, и американцы, все, кто ушел, прощупывают. А как это будет? А какие условия? Ну, мы всем объясняем, что пока еще никаких условий не сформулировано. Но те, кто уходил, хлопнув дверью, нанеся нам экономический урон, несомненно, вряд ли будут в приоритете и вообще вряд ли вернутся, так сказать, на... Особенно те, кто там помогал этому ВСУ, там, или как они там называются, этим нашим соперникам украинским, кто поливал грязью Россию, понимаю, что маловероятно, что кто-то их ждет на нашем рынке, кто-то будет... А другое дело, те, кто лояльно отнеслись, передали российскому менеджменту компании, сохранили рабочие места, сохранили дееспособное предприятие, ну, конечно, должны давать зеленый свет, но, опять же, с учетом того, а что российские наши предприниматели сделали в этом направлении, куда вложились и что сделали. Я думаю, что примерно в таком режиме, если в общих чертах говорить об этом. Но это надо отрабатывать детально, надо смотреть же, какие предприятия, сколько, как вложились, насколько они окупились, не окупились и так далее. Но тема существует, поэтому придет момент, когда там появится такое количество желаний, что надо уже и градировать каким-то образом. Ну, тогда, наверное, будем обсуждать уже конкретные условия под каждую из них категорий.
1: Если продолжать говорить уже о наших производителях, о наших предпринимателях, есть ли сегодня уверенность в завтрашнем дне? Вот это же тоже максимально важно для предпринимателя.
0: Ну, бизнес — это же вообще по природе свои оптимисты. Потому что
1: бизнес
0: в нашем российском бизнесе точно работать невозможно просто. Поэтому, конечно, все верят. Ну, и потом я вам хочу сказать. Все-таки российский бизнес, я думаю, что очень патриотичен. И то, как они себя ведут, и то, каким образом помогают участникам спецоперации, то, как вообще работают над этой темой. Я считаю, что это максимально патриотичные люди, которые относятся и к своим компаниям патриотично, так сказать, и максимальной отдачей работают, и вообще к стране, и к тому, что сейчас происходит. Ну, условия очень непростые. Конечно, сейчас сложно работать. Очень сложно работать, потому что такая банковская ставка, банка Центрального банка, конечно, не позволяет там серьезно инвестироваться, серьезно вкладываться, минимум, так сказать, оборотных средств. Плюс проблема с неплатежами от крупных компаний малому бизнесу за заказы, которые исполнены. Сейчас даже специальный штаб создан, который каждый понедельник заседает во главе с Решетниковым. И каждый понедельник они там разбираются в проблемах, которые связаны с этими неплатежами крупных компаний малому бизнесу. Непростая, конечно, ситуация, но все в надежде, потому что сегодняшнее снижение банковской ставки Но это больше не об инвестициях, это больше намек на то, что движемся в нужном направлении, да, и ждите, товарищи, скоро наступит этот счастливый день. Реально, конечно, инвестиции, это начинаются где-то 8-10% в банковской ставке Центрального банка. Вот тогда начинается какое-то серьезное шевеление, движение, даже не шевеление, серьезное движение по инвестициям, по размораживанию проектов, потому что сейчас многие проекты, какие-то заморожены, какие-то подморожены, что называется, там по минимуму что-то там делается. Поэтому, конечно, в ожидании весь бизнес находится, и в сложной ситуации очень малый бизнес находится. Но у нас 97% малого бизнеса – это микробизнес, это до 15 человек. В этом микробизнесе там 2 с чем-то или 3 с чем-то человека среднечисленные. Там ресурса или возможности какого-то маневра в кадровом плане, его нету. Некого сокращать. Там и так каждый из них там жнец и шнец, и на дуде игрец. Поэтому в этом плане там, да, не сократиться, в этом не сэкономишь. Поэтому ищут другие способы. Ищут, конечно, варианты поддержки государства. Ищут инструменты государственные, которые поддерживают малый бизнес. Различные там лизинговые компании, там и промышленный лизинг, и лизинг транспортных средств и так далее. Так что в этой части, конечно, ситуация непростая, но никто же, ну, всего 5% у нас вот по опросам закрылись в малом бизнесе компании. Понимаешь, это тоже неприятно, но тем не менее это есть. Около 30 замораживают свою деятельность, тоже неприятно. Uh-huh. Остальные пока работают, но сложности испытывают 97 с лишним процентов. Вот по опросам, которые мы проводили, ответили, что да, испытываем сложности. Вот. Ну, понятно, что при такой ситуации, конечно, но работают, uh-huh. Значит, оптимисты.
1: А говоря об экспортерах, на ваш взгляд, получилось ли перестроить логистику, торговые маршруты, тем более заседание сегодня прошло 25 лет ШОС, то, что, на мой взгляд,
0: спалит? Несомненно, сегодня уже такой проблемы, как вот куда бежать и что делать, оно такое уже нет. Конечно, уже практически весь экспорт переориентирован на страны Большого Юга, как это теперь принято называть, в частности, Шанхайская организация сотрудничества, она очень серьезно за эти 5 лет выросла. Ну, она начиналась там с небольшого клуба, можно сказать, 5 стран, которые хотели наладить диалог между собой, вообще разговор о том, как обезопасить границы, наркотрафик пресечь, так сказать, там бандитов, чтобы не шастали и так далее. Uh-huh. Начиналось с этого, с безопасности, вопросов безопасности. Это сегодня, конечно, мощнейшее интеграционное объединение, экономическое интеграционное объединение, кроме вопроса безопасности, ну, на мой взгляд, не меньше уже занимает в повестке дня экономическая повестка. Экономические вопросы развития. И вот сегодня на нашей сессии, когда была посвящена этому 25-летию, говорили о том, что нужно сделать, чтобы двигаться дальше. Хотя за эти годы, конечно, кратно вырос, так сказать, вклад в ВВП Шанхайской организации. Но сегодня это 42% населения земного шара. Это 75% евразийского континента. Ну, представляете, это да. Это, конечно, огромный вклад в валовый продукт мировой. Естественно, что к ней, так сказать, большое внимание. Много желающих, хочу вам сказать. Те, которые на там шорт-листе, что называется, стоят. Ну, наконец приняли решение. Вы же знаете, что долго никакого расширения не было.
1: Да.
0: Вот. Но приняли решение. Во-первых, стало 10 членов Шанхайской организации, самое сотрудничество. 2 там наблюдателя у нас, Монголия, по-моему, Афганистан. И где-то там порядка 15, по-моему, те, кто партнеры по диалогу. Ага. Вот. Ну, там, как вот сегодня нам спецпосланник президента по ШОСу сказал, что там еще стран 15, так сказать, в ожидании того, что им бы тоже хотелось присоединиться к этому клубу. То есть интерес к клубу есть. Главное, мне кажется, что привлекает в том числе и малые экономики, это то, что у них одинаково равные права во всем, с любой экономикой, с российской, китайской, там, индийской и так далее. То есть это, конечно, привлекает к себе, что ты на равных можешь обсуждать вопросы, принимать решения, потому что все же консенсусно принимается. И я думаю, что и дальше это будет, если правильно, так сказать, ну, я надеюсь, так оно и будет развиваться, Шанхайская организация, и особенно так сказать, в экономическом плане, дальше будет развиваться. И сегодня разговор шел о том, а что нужно сделать, чтобы дальше шагнуть в финансовом построении финансовой архитектуры, в логистической, транспортно-логистической связанности, что нужно там за рейтинговые агентства, которые должны признавать результаты друг друга, значит, по одной методике работать. Вот. Должен быть банк развития ШОС, должны быть страховые перестраховочные компании, ну и так далее. Сегодня, конечно, взгляд был в основном на дискуссии в будущем, в то, что нужно сделать, что нам еще мешает, какие есть барьеры и как нам эти барьеры преодолевать. Такой очень хороший, мне кажется, разговор был конструктивный, по делу. Поэтому я верю, что Шанхайская организация будет развиваться в экономическом плане. У меня никаких сомнений не вызывает, что это для всех интересно.
1: Удивительно, ШОС – идеальный пример демократии. Наверное, можно даже так сказать.
0: Ну, в принципе, да. В принципе, да. Вы понимаете, что если там не было бы таких условий,
1: да,
0: то, наверное, жаждущих и желающих там бы не было. А то, что повестка расширилась в безопасности и на экономику, так сказать, и на другие вопросы, культурные связи, спортивные связи. И там же работает по всем направлениям. Поэтому, конечно, такое интеграционное объединение позитивного очень плана. Очень надеюсь, что будет успешно дальше развиваться.
1: БРИКС идет по таким же стопам?
0: Да. Да, да. Там тоже 10 стран-членов, по-моему, 10 технонаблюдателей, как они там, партнеров. Вот. Там тоже желающих много, это я знаю, и там всегда их было очень много. Ну, в принципе, по такому же. Ну, там изначально это создавалось как интеграционное объединение экономического плана. Оно не задумывалось для безопасности, для каких-то там вещей, связанных с там, сотрудничеством в области безопасности. Оно изначально задумывалось как экономическое интеграционное объединение. Вот вырабатывать общие правила игры, работать для развития, так сказать, внешнеэкономической связи друг с другом, там, со всем миром и так далее. А здесь, конечно, начало было посвящено другому, а потом уже нарастилась экономическая составляющая, уже вот превратилась. Но я надеюсь, что вообще будет доминант, это, конечно, экономика.
1: Но уже говорят о том, что суммарный ВВП стран-участниц как БРИКС, так ШОС там уже
0: больше
1: семерки. Да, безусловно.
0: Да.
1: Расчеты в нас валютах, я так полагаю, до этого тоже...
0: Конечно, 97% сегодня наших расчетов. Да, ну, президент выступает, сказал, что у нас 97% взаиморасчетов в национальных валютах. Это один из очень серьезных показателей. И, конечно же, вот независимость от кого-либо в финансовой архитектуре, вот и банк ШОС создается, и вот эти, да, рейтинговые агентства пытаемся, так сказать, как-то сплотить, чтобы это был один подход. Это все для независимости в финансовом плане. В финансовом плане от каких-либо решений, кого-либо, какой-то одной страны, какой-то одной валюты и так далее. Чтобы это все-таки было независимое. Хочешь работать там, работаешь по этим правилам, таких-то условиях. Я думаю, что будет развиваться.
1: Поэтому и ситуация на нефтегазовом рынке, я так полагаю, стабильная, учитывая то, что происходит на Ближнем Востоке.
0: Ну, конечно. Да. Для нас Ближний Восток тоже это такая медаль или палка, я бы даже сказал, о двух концах. С одной стороны, да, там повышение цен на нефть и газ, да. Ну, это, конечно, вроде как вплелось, да, вроде. Хорошо, да. А с другой стороны, мы такие же проблемы испытываем, как весь мир. У нас же есть логистика через этот пролив, у нас же есть там контейнеры перевозки, у нас есть другие перевозки. Мы же не только нефтью и газом-то торгуем. К нам логистика затруднена, к нам, значит, подорожал фракт, по всему миру подорожал. Подорожало страхование, по всему миру подорожало, перестрахование там. Uh-huh. Ну, все, что с этим связано, вы понимаете, да? Поэтому, конечно, с одной стороны, там денег вроде побольше дают, а с другой стороны, еще больше надо потратить на то, чтобы остальную торговлю обслуживать внешне. Поэтому такая ситуация неоднозначная.
1: Это жизненный аксиом. Где то был, где то прибыл.
0: Ну да, да, да. Закон природы. Только прибыл, столько умер.
1: Точно. Но с другой стороны, все равно позиции Ирана и тоже в расчет валюте здесь, ну, политический фактор сыграл так или иначе.
0: Конечно, конечно.
1: Да, и в таком случае, говоря о формировании многополярного мира, о чем очень часто Сергей Викторович Лавров говорит в своих выступлениях, на ваш взгляд, сейчас действительно фундаментально меняется вся картина? Вообще все? То есть мы даже не представляем пока еще масштабов этой глобальной перестройки? Вот у нас остается 2 минуты.
0: Я думаю, что мы можем только фантазировать, предполагать, как. И я думаю, что каждый по-своему видит это будущее, вот это устройство этого мира. Потому что несомненно, что движение есть к этому многополярному миру, и центров, и экономических центров несколько, и военно-политических центров несколько. То есть я имею в виду страны, которые способны быть там лидерами в том или ином направлении. Несомненно, пока все говорят, а вот эти, а вот те. Но пока мы до конца, конечно, не представляем, как это повлияет даже на то, каким страны будут внутри себя сорганизованы. Останутся ли они там единым целым, или там могут распасться, там, как Югославия, так сказать, распалась, там ее на куски разорвали. И вот, поэтому понятно, что будет меняться. Ну, это уже, что называется, аксиома. Обратно не вернуть. И по-старому так, чтобы там доминировали, так сказать, одни и эксплуатировали других, таких уже, конечно, не получится. У нас быстро растущий африканский континент. Сейчас самый молодой по возрасту. Быстро растущий, быстро набирающий. Но это Африка совсем другая. Вот мы Россия и Африка провели уже 2 форума. Да? Я вам хочу сказать, это другая Африка. Это люди, которые там на равных, абсолютно на равных говорят с любой страной. Это не то, что там мы раньше ходили, там просили, это вы нам там по дешевке, или вы нам там прокредитуете, или вы нам там подарите. Нет, такого разговора нет. Сегодня разговор другой. Да, хотите торговать, давайте, но вы нам терминал построите, как вы будете торговать, если у вас терминала нет на нашей территории? И так далее. Так что растут, и они растут, и другие страны растут, и я думаю, что и технологии, которые сегодня появляются, искусственный интеллект, цифровизация, они тоже будут менять и структуру экономики, и я думаю, что будут менять, в общем-то, наверное, где-то и географию даже.
1: Сергей Николаевич, спасибо вам огромнейшее. Да, шикарное интервью. Сергей Катерин, президент торгово-промышленной палаты Российской Федерации, был в эфире «Радио Спутник».
0: Да, спасибо.
2: «29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему». На радио «Спутник».

0: Страна героев. Магомед Адамов. Связь во время боевых действий – первое дело. Без координации усилий не бывает успеха. Старший лейтенант Магомед Адамов обеспечивал связь в батальонно-тактической группе, позиции которой начали контратаковать ВСУ. Радикалам было необходимо вернуть контроль над потерянной ранее в результате неудачных для них боев территорией. Вылазка сопровождалась массированной огневой поддержкой ствольной артиллерии и минометов. Одним из ударов было повреждено российское приемопередающее устройство, использующее сверхвысокочастотные радиосигналы. Станция вышла из строя, коммуникации с командованием были прерваны. После очередного взрыва Магомед Адамов на несколько метров был отброшен от передатчика. Старший лейтенант, несмотря на болевой шок и контузию, сохранил самообладание и вынес из-под огня получившего ранение боевого товарища. Он понимал, что потеря связи с вышестоящим командованием и внутри подразделений негативно скажется на оперативной обстановке. Вместе с сослуживцами, преодолевая приступы боли, он приступил к восстановлению станции. Военнослужащим удалось вновь наладить связь, что позволило нашей батальонно-тактической группе отразить дерзкую вражескую контратаку. Страна героев. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
2: Они как будто с другой планеты.
3: Подают непонятные сигналы.
4: Выглядят очень странно.
5: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».
6: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
7: А где тут бродит жираф на озере Чад?
6: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа дня, в Мариуполе и Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия и США активно обсуждают совместные проекты на территории Российской Арктики. Конкретного решения по началу производства пассажирского самолета Ил-114-300 в Индии пока нет. За 5 лет конкурсу «Женщины за здоровое общество» присоединились более 3500 женщин. Подробности далее. Извращенной логикой назвала официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова сообщение СМИ о том, что Москва в отношении Еревана якобы следует принципу кнута и пряника. Она подчеркнула, что подходы армянского руководства «усидеть на двух стульях» никого не устраивают.
2: Вот армянское руководство, при котором в Ереване собираются сидеть, по сути, на двух стульях, не устраивает никого. Уж тем более мы не собираемся оплачивать дорогу. Европейский Союз, это объединение, проводит в отношении и нашей страны, и других стран мира откровенно враждебную линию и поддерживает киевских террористов. Не просто поддерживает, а их финансирует.
1: Напомню, ранее Россия ограничила поставки из Армении цветов, томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники, плодов косточковых культур и свежего винограда, плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля, а также сухофруктов. Кроме того, со 2 июня Армении необходимо приостановить сертификацию, предназначенной к экспорту в Россию, живой рыбы и рыбопродукции. Россия и США активно обсуждают совместные проекты на территории Российской Арктики. Есть много экономических инициатив для реализации. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что диалог России и США постоянно идет. Американская сторона заявляет Украине о необходимости встать на путь мира. Однако Европа и Британия не прекращают попытки вбросов, чтобы помешать восстановлению мира на Украине. Конкретного решения по началу производства пассажирского самолета Ил-114-300 в Индии пока нет. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Накануне исполнительный директор АО «Ил» Даниил Бреннерман говорил, что Индия ведет с компанией переговоры о покупке и локализации лайнеров. В конце января текущего года Россия представила Ил-114-300 на международном авиасалоне «Винкс Индия». Машина тогда привлекла большое внимание гостей и участников мероприятия. Тогда же российская сторона заключила предварительное соглашение с индийской компанией о поставке 6 таких самолетов. За 5 лет конкурсу «Женщины за здоровое общество» присоединились более 3500 участниц из 86 регионов России. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, серьезное развитие получило и международное направление. Конкурс стал площадкой для взаимодействия и обмена опытом между женщинами-лидерами из стран СНГ, БРИКС и Ближнего Востока. Матвиенко подчеркнула, что наряду с увеличением числа участников растет уровень и качество самих проектов. В этом году их было подано более 450. Это абсолютный рекорд за время проведения конкурса, добавила Матвиенко. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рекламно-информационная программа «Проезжая часть» на «Радио Спутник».
3: Друзья, добрый день. У микрофона Федор Буцко, рядом со мной Сан Саныч Пикуленко.
4: Добрый день.
3: И сегодня вместе с нами в студии наши гости и друзья. Это Алексей Кожухов, директор департамента маркетинга и пиар «Рокс Мотор».
5: Добрый день, здравствуйте, Федор, здравствуйте, Александр Александрович.
3: И рядом с нами очаровательная Екатерина Зарубина, директор департамента продаж и развития дилерской сети «Рокс Мотор».
6: Добрый день, коллеги.
3: Добрый день. Ну что, совсем недавно на российском рынке появилась новая модель, совершенно особенная, это внедорожник «Рокс Адамас».
4: Да, и я хочу сказать, что мы сегодня все-таки обсудим автомобиль неординарный, автомобиль, собранный в России, автомобиль для очень искушенного клиента. И вот у меня сразу вопрос. Что в нем такого, что привлечет именно такого клиента лакшери, который посещает там Барвиху Виллидж? И самое главное, ведь он очень чувствителен к тому, как его обволакивают не только в сиденьях из натуральной кожи, но и в дилерском центре, и за пределами покупки, в постгарантийном обслуживании. Вот, Екатерина, наверное, к вам вопрос.
6: Спасибо большое, да, за вопрос. Бренд Rox постарался создать действительно флагманскую модель. Rox Adamas – это вторая модель в нашем модельном ряду. Презентация состоялась совсем недавно, 22 мая, официально в Москве мы презентовали наш флагман.
3: Знаю, что, простите, что прерываю, знаю, что место для презентации вы выбрали совершенно особенное, даже по столичным меркам.
6: Да, Петровский дворец, и спасибо большое Алексею, на самом деле локация была подобрана нашим маркетингом, и презентация была проведена на высоком уровне, количество гостей у нас было даже, наверное, неожидаемо высоким, то есть интерес к такой уникальной модели был действительно неподдельным. И, конечно же, каждая деталь в автомобиле, она соответствует клиентам, ну, наверное, другого сегмента, я бы так сказала, да, это искушенные наши владельцы, да, кто уже пробовал многие премиальные бренды, и сейчас мы, конечно, предлагаем попробовать и приобрести автомобиль Rox Adamas. Он не то, что не уступает, да, английским, немецким брендам, он, возможно, даже в чем-то превосходит, потому что Китай идет вперед, и развитие, и те технологии, которые они использовали в автомобиле, это, наверное, ну, вершина всего, что есть сейчас.
5: Слушайте,
6: ну, в автомобилестроении.
5: Китай уже с 2008 года лидер мирового автопрома, и миллионы автомобилей передаются, и, конечно, это просто новое лицо мирового автопрома, такая трансформация произошла, и если раньше, Сан Саныч, вот мы знакомы больше 20 лет, мы смотрели на Женевском автосалоне, на китайских автопроизводителей, которые изучали автомобили, то сейчас наоборот, изучают уже их продукцию и по их лекалам делают. А те, кто дослушают нашу программу до конца, они узнают, что такое королевский тест-драйв. Екатерина рассказала очень вкусно, что это за автомобиль такой из сегмента люкс. Мы расскажем, что это такое. Посмотрите на нашем сайте roxmotor.ru ближайшего для вас официального дилера, как выглядит этот автомобиль, потому что это автомобиль, эксперты его называют, те, кто разбирается в автомобильном дизайне. Они говорят, что это просто скульптура в движении. Александр Александрович, вот вы с дизайном Пининфарина знакомы с работой. Вот как вы оцениваете, удалось ли сделать этот автомобиль европейским?
4: Так получается очень интересная вещь. Там нет ничего китайского. Вы знаете, вот меня первое, что поразило, это грань автомобиля. То есть это автомобиль, такое ощущение, что его так через фрезерный станок из цельного куска выточили. Вот, он такой брутальный, когда он появляется в зеркале заднего вида, просто автоматически хочется уступить дорогу. И в то же время все очень лаконично по экстерьеру и точно так же отвечает интерьер. Хороший итальянский стиль. Здесь не подкопаешься ничего лишнего. Взаимосвязь между экранами. Вот что удалось... Удалось дизайнерам совместить вот это безумие экранов и интерьер, причем без всяких скидок сделано. Я еще раз повторю, никакой абсолютно европейский автомобиль с хорошими характеристиками, с превосходными материалами и, самое главное, впечатляющий по размеру. Вы знаете, вот прежде, когда он на улице, это еще видно, что. Но когда он в помещении, ты понимаешь, какой это огромный автомобиль. И поэтому я говорю, что это настоящий лакшери-сегмент. И, соответственно, для тех, кто сейчас уже пришел к тому, что поменьше снобизма, но без потери качества, вот эта машина, на мой взгляд, совершенно точно для них.
6: И много уникальных деталей. Ведь надо обратить внимание, что те же клавиши у нас созданы с алмазной огранкой. У нас потолок алькантара. У нас уникальная пневмоподвеска, да, закрытого типа с использованием азота. И, конечно же, это все создает и высокую проходимость автомобиля, потому что клиренс у нас достигается до 272 миллиметров. Это очень высокий автомобиль. И мы знаем прекрасно, что наши клиенты в регионах его уже полюбили. В мае месяце у нас было много выдач первым клиентам. Про первого клиента в Иркутске мы вообще делали отдельную статью. Да, и Алексей делал специальное интервью с этим клиентом, который заменил свои премиальные немецкие автомобили, на самом деле.
5: Посмотрите на сайте rocksmotor.ru это интервью. Это действительно, спасибо, Екатерина, что вы напомнили. Действительно, это такой прецедент, что первый клиент был из Иркутска, кто выбрал Адамас, что у него раньше были премиальные не немецкие бренды, как он доволен. На сайте Rocksmotor есть это интервью. Посмотрите, это действительно очень интересно.
6: И, конечно же, на нашем сайте rocksmotor.ru есть раздел «Автомобили в наличии». И давайте сразу расскажем нашей аудитории, что уже сейчас выгружены туда автомобили, которые доехали до дилеров. И во всех точках, начиная от Владивостока, заканчивая Калининградом, вы можете выбрать автомобиль, посмотреть все его характеристики. Мы подготовили достаточно подробную и палитру, и фотографии, поэтому дистанционно можно ознакомиться максимально подробно с автомобилем, выбрать и компоновку салона, потому что «Рокс» у нас теперь имеет три вида компоновки салона.
4: Ну,
6: можно выбрать, да, бизнес-версию, это для деловых людей, где вы можете ездить с водителем. Есть версия семейная и есть новая версия «Большая семья». Это большой сплошной диван, второй диван и два, соответственно, полноценных места в третьем ряду. И здесь вот уже для большой семьи, а что тоже у нас сейчас, я считаю, тренд определенный. В России, да, вы можете троих малышей, да, там, например, либо более, да, спокойно перевозить по городу, на дачу, по своим каким-то рабочим делам.
3: Понятно, что это большой автомобиль, крупный. То есть я видел его на улице, еще, к сожалению, не ездил сам за рулем. Попрошу вас когда-нибудь на тест-драйв, если будет такая возможность.
4: Но он переваливает за 5 метров.
3: Переваливает, да?
5: Да, это F.
4: 1298 миллиметров.
5: Международная классификация – это класс F, ну, то есть, простым языком говоря, это как S-класс, то есть, это, ну, там, старыми, да, мерками, если мерить, да, то это GLS, большой внедорожник, при этом он выглядит довольно-таки компактно, и нельзя сказать, что он выглядит как-то вот чересчур огромным.
4: Нет, он, я говорю, он абсолютно гармоничен. Алексей, вот в этом сегменте всегда важен цвет, и я вдруг вижу, что вы предлагаете, это редкость сейчас, 8 цветов. Для особо одаренных королевский фиолетовый. Ну, просто как это тога кардинала. Мне больше, конечно, зашел цвет жемчужный черный. Я знаю, как выглядит
6: классика,
4: уголь.
6: Классика, классика,
4: это,
6: конечно.
4: Нет, это не совсем классика. Это черный жемчужный, это с вкраплениями. Знаете, вот как когда кусок угля берешь, в нем всегда же есть такие маленькие вкрапления. Это очень красивый цвет. Вот классический, я считаю, это горный зеленый. Это классика, это от которого. Но меня еще золото пустыни. Вот.
6: При этом очень благородный цвет. Мы переживали, что этот цвет будет для женской аудитории. Вот внутри, как бы, да, мы разговаривали, когда только-только его выпустили. Но сейчас автомобили уже появились у дилеров, и вы знаете, обратная связь, что очень сдержанный благородный цвет. И он сейчас рассматривается как мужской аудитории, так и женской. Поэтому здесь нужно обратить внимание, он не столько как бы золото, это такая дорогая, наверное, платина, может быть, даже. Вот.
5: Слушайте, вы знаете, тут ведь как интересно, что вот Екатерина откликнулась на этот вопрос про цвета, потому что все-таки вы, как девушка, разбираетесь в этом лучше всех других. Вы знаете все оттенки розового, все оттенки золотого. Да. Это, конечно, это точно к вам. Те, кто хотят посмотреть, как выглядит этот золото пустыни, обязательно на сайте rocksmotor.ru посмотреть. Этот автомобиль у нас главный на сайте, экспонирован на самом главном месте, потому что золото пустыни... Действительно, Александр Александрович, вы правы, появились новые цвета, там их всего два, и они, интересно, что завод «Rocksmotor» посвятил их именно тем странам, где у него добавилось производство.
4: Понятно.
5: В первую очередь, это Россия, горный зеленый, это отсылка к Кавказу, к горному воздуху, он такой изумрудный, классический, ну, довольно-таки богато смотрится. И второй цвет – золото пустыни. Это потому, что инвестор бренда «Королевская семья», не побоюсь этого слова, Эмиратов. И золото пустыни – это специально по И второй цвет, вот вы сказали про тот, который был от королевской семьи по запросу создан, это фиолетовый королевский, но это уже интерьер. И вот тут интересный был случай у нас на премьере. Мы приглашали главного редактора «За рулем» Максима Кадакова рассказать про этот автомобиль. И он, вот, все-таки один из самых главных экспертов в автомобильной прессе, он сказал, что его выбор – это королевский фиолетовый по цвету интерьера. Казалось бы, тоже здесь вот были бы вопросы, но его выбор вот как эксперта – это такой новый цвет интерьера. Можно сказать, что в каком-то смысле это новый черный. Посмотрите на сайте, тоже у нас есть вот этот королевский фиолетовый, очень интересный цвет.
6: У нас уже не только на сайте, у нас уже тест-драйв доступен, на самом деле, у всех дилеров.
4: То есть дилеры готовы.
6: Сейчас у нас, да, в дилерской сети 32 уже дилерских предприятия с опытом работы именно в премиальном сегменте. То есть это, не побоюсь этого слова, бывшие дилеры и Mercedes, и BMW, и Audi, и Land Rover, да, Porsche. Поэтому они умеют обслуживать, они умеют помогать в выборе клиентам. И вот мы говорили о том, что большие габариты автомобиля. Расскажу тоже историю про дилера в Барнауле. Дилер Барнаула тоже очень ориентирован на клиента, и был один из клиентов, который переживал, что автомобиль не поместится в гараж. Это сейчас, на самом деле, тоже такой важный, да, момент,
4: потому
6: что все имеют...
4: Гаражи,
6: паркинги и все-таки автомобиль в такой категории, когда вы его не паркуете на улице, это однозначно. И вот они дали возможность тестовый автомобиль вместе с клиентом съездить к нему домой, загнать в гараж, убедиться, что он помещается, и благополучно, соответственно, клиент приобрел автомобиль. Вот тоже это элемент, наверное, сервиса, высокого сервиса, когда мы готовы рассматривать все вопросы, которые возникают у потенциальных клиентов.
3: Действительно, это хорошо говорит о дилере, когда вы при знакомстве с автомобилем, вам позволено не просто круг вокруг дилерского центра проехать, а хотя бы часть того повседневного маршрута, по которому вы обычно ездите, преодолеть на новом автомобиле и увидеть, как он служит именно вам и в вашей жизни.
4: Это люксовый сегмент. Я же говорю, что там совершенно другой потребитель. И мы не сказали о самом главном, что автомобиль большой, ладно. Во-первых, он гибридный.
3: Да, вот. Действительно, за вот этой красивой внешностью и шикарно отделанным салоном не поговорили про мотор.
4: Мощность под полтысячи лошадиных сил.
5: При этом налогооблагаемая база там только от двигателя внутреннего сгорания, который, да, как генератор работает.
4: Да, это тоже очень важно. Вот. То есть это реально большой, мощный, хорошо оборудованный автомобиль. И тому, кому интересно, вы посмотрите, потому что нашей программы не хватит. Я могу здесь часа 2,5 рассказывать о тех инженерных решениях, которые в этой машине заложены.
6: Да.
4: Причем от систем безопасности, перечисление которых займет, ну, наверное, час, так точно, потому что есть системы, о которых только одна расшифровка этих там 7-8 букв займет. Но автомобиль сделан, даже если взять силовой каркас машины, настолько просчитан, большое количество ультралегких, ультрапрочных сталей. Вот. Понятно, что там сминаемые зоны. Подушечки везде. Подушечка даже под щечку.
6: То есть запас хода.
4: То есть подушечка не по щечину, а под щечку, под коленку. Знаете, как кто-то дорожит головой, а кто-то дорожит коленкой. И вот эти вот вещи, которые машина позволяет, это действительно немножко выход на другой уровень. Самое главное, что это машина, которая собрана у нас. Это тоже немаловажно. Все понимают, что автомобиль в такой ценовой группе, и чтобы быть поближе к клиенту, его все-таки надо собирать в России.
5: Вы знаете, вот вы сказали про сборку в России, а тут еще для клиента, если посмотреть на это глазами того, кто приобретает автомобиль, что это значит? Это значит, что у вас всегда будут в наличии запчасти, у вас всегда есть доступность сервиса, у нас есть центральный склад, на котором 5000 артикулов запчастей, то есть это вопрос в том, что касается сервиса, он решил моментально и самым лучшим образом, как Александр Александрович говорит, это в сегменте люкс все-таки есть такая тема. В Москву доставка запасных частей 2 дня до дилера, в Санкт-Петербург 3 дня, поэтому центральный склад работает, и это большой плюс в том, что знаете, как говорится, как в старые добрые времена. У вас есть официальный дилер, сервис, гарантия, а она у нас 5 лет на двигатель и 8 лет на батарею. Вот Екатерина знает, что даже в самые лучшие времена не предлагали премиальный бренд.
6: Да, зачастую это было 3 года. Сейчас мы поддерживаем гарантию в течение 5 лет, mm-hmm. на, не только на двигатель, а на весь сам автомобиль, mm-hmm, да. Да, а батарея имеет увеличенную, расширенную гарантию в 8 лет. Поэтому сейчас формируется дилерская сеть во всех ключевых городах, поэтому проблем у клиентов точно не будет с обслуживанием, если вдруг что-то, опять же, возникнет. Да, да, а мы предоставляем дополнительно программу помощи на
4: вот
6: дорогах,
4: это очень важно.
6: Тоже бесплатно, на 2 года. Да, то есть 2 года вас доставят, соответственно, до сервиса из любой точки фактически на безвозмездной основе.
4: И любой дилер в стране примет вас, если вдруг вам судьба вас занесла так далеко, что вы попали в Барнаул.
5: А конечно. Помощь, а помощь на дорогах, она доставит бензин, если у вас он закончился,
4: вот и
5: батарейку заранее не зарядили, может быть такое. Так что те, кто хочет узнать, что такое передовая система РИФ, про которую Александр Александрович сказал, запишитесь на тест-драйв, обязательно, это непередаваемое ощущение.
3: Но если можно хотя бы в 2 словах, вот вы говорите, бензин доставит. Я привык к тому, что последовательный гибрид значит, что владелец может не слишком часто заезжать на заправку. Намного реже, чем владелец обычного бензинового или даже дизельного автомобиля. А как с этим у Рокса Дамас?
5: Слушайте, ну с этим хорошо, потому что бак 70 литров. Это,
4: да, и батарейка.
5: Есть, и батарейка, да. Если вы зарядились дома заранее, ну такая идеальная сценарий, и заправились, то у вас почти 1300 по всемирному циклу расхода топлива будет такой пробег.
6: То есть это можно, ну, фактически, да, любые расстояния преодолевать. И у нас сейчас очень хорошая обратная связь из дальних регионов. То есть у нас открылись дилеры и в Иркутске, то есть тоже удаленные, да, точки, и в Новосибирске, Кемерово, Новокузнецк. То есть мы сейчас покрываем, ну, фактически всю Россию. Пермь, Екатеринбург. А вот на днях у нас состоялось открытие в Санкт-Петербурге на Таллинском шоссе. Наш партнер Wagner Auto открывает 2-ю локацию Рокса, да, видя интерес клиентов, видя потенциала развития рядом с аэропортом в Пулково, прекрасная бывшая локация дилерского центра Mercedes.
5: Слушайте, там
6: открывает двери, знаете, для будущих клиентов Рокс.
5: Там же была смешная история. Вот дилер Wagner, вот он открыл 2-й дилерский центр. Там вообще как бы развитие бренда в руках профессионалов. Там ведь как было? Была любопытная история. Девушка пришла приобретать автомобиль. Ну как, мама, женщина. И она купила Рокс 01. Ей настолько понравилось, что она купила ребенку, ну, сыну, да. Она купила Рокс Адамас. Общий чек был на 2 автомобиля, но тем не менее, вы знаете, это говорит о том, что все-таки автомобиль-то распробовали, он нравится, и дилер открывает даже 2-ю локацию.
4: Ну вот мы, у нас все-таки радио, меня всегда интересует. А что за медиасистема установлена в Адамасе? Насколько это соответствует современным требованиям? Я понимаю, что это тоже работа с европейцами.
6: Наверное, ключевое нужно поделиться про обновление, mm-hmm. которое сейчас происходит по воздуху. И не требуется заезжать на сервис. Все обновление программного обеспечения осуществляется дистанционно. Да, то есть поступает сообщение, нужно нажать определенные клавиши, и там в течение 30 минут происходит необходимое обновление. Mm-hmm. Поэтому здесь тоже нет никаких сложностей. Да, и, наверное, впереди планеты всей, в общем-то. Модель Rocks Adamas.
5: Ну, отвечая на вопрос по звуку, да, какая система? Это французская система Arkamis, там 16 колонок. Вот, но чтобы быть не голословным, просто понятно, что мы скажем, что там хорошо. У нас на сайте есть обзор от радиоведущего, тоже вашего коллеги Сергея Стилавина. Mm-hmm. Он сказал, что как раз послушайте, что он сказал там про музыку, мы опубликовали фрагмент.
4: Потому что это очень важно вот для нас, как для радиоведущих. И я хочу сказать, что по поводу пневмоподвески. Здесь инженерная школа, вот мы говорим китайский автомобиль, здесь инженерная школа фирмы Оллинс. А фирма Оллинс, как известно, подвески делает для чемпионов мира по ралли и по кольцевым гонкам. Одна из величайших специалистов по амортизаторам и пневмоэлементам. То есть нет скидки, вот если уже мы говорим про машину люксовую, да, даже вот в таких мелочах нет скидки на какой-то там... Где бы можно сэкономить? Да, вот казалось бы, да, продукт, ну давайте здесь сэкономим. Нет, взяли, пошли к Оленсу. Ну, тут же хорошему владельцу, а так как правильно вы сказали, дорогу до гаража, что предлагают? Сразу настенный ящичек, чтобы не забывал батарейку. А, соответственно, такой хозяин, он у себя дома поставит, в своем доме, и у себя на работе, в офисе.
3: И тогда, вероятно, можно еще реже заезжать
4: на заправку. Раз в месяц. Вот как я по опыту знаю, когда у тебя есть хотя бы одна зарядка, ты заезжаешь на заправку раз в месяц. Это при ежедневном.
3: Хотя бы, чтобы бензин обновить, чтобы не застаивался. Да?
5: Ну, тогда несколько слов про батарею. У нас батарея 56 киловатт-часов, катл. Это значит, что вы ее можете зарядить дома, если у вас простая розетка, ну, на даче, да? Угу. Загородный дом, она зарядится за 8 часов, а быстрая зарядка 29 минут. Угу. То есть это... И при этом вы можете проехать больше 200 километров. Если при полной зарядке. Так что действительно. А полная зарядка батарейки дома по загородному тарифу, я не знаю, там будет еще доступнее. Но если вы заряжаете ее на городской станции, то это 800 рублей. Поэтому, ну, около этого, да, это все равно все-таки при нынешних стоимости на топливо, которое растет, электричество становится важным аспектом.
3: Интересно, что вы второй раз уже говорите о том, что владелец такого, ну, весьма недешевого и очень амбициозного автомобиля может сэкономить. Во-первых, может сэкономить на транспортном дорожном налоге, да, а выходит, еще и на топливе можно сэкономить.
4: Но это же правильно.
6: Ну, сейчас гибрид это вообще набирает популярность.
4: Богатый человек всегда знает, где сэкономить.
6: Гораздо более сейчас стал популярен, и мы это видим не только по нашему бренду, да, то есть сегмент этот растет ежемесячно у нас в России, и мне кажется, действительно все распробовали такую возможность совмещать и использование, да, батареи и использование топлива. Мы вот все про продукт, но мы ведь пришли с огромным количеством различных специальных предложений для наших потенциальных клиентов.
4: У нас осталась минута.
6: Да. В первую очередь я хотела бы поделиться, что мы помним и знаем и думаем о наших клиентах, кто уже владеет автомобилем ROX 01. Это первая модель в нашем бренде. И мы подготовили специально для них программу лояльного трейд-ина. Те, кто захотят пересесть, так сказать, из премиального сегмента на наш флагман, да, люксовую модель ROX Adamas, у них есть выгода. Сейчас она составляет 500 тысяч рублей при обмене ROX 01 на ROX Adamas. Также мы подготовились к выходу новой модели. У нас есть уникальные предложения кредитные. Да, нашу аудиторию в первую очередь заинтересует рассрочка 12-24 месяца, 0,01%.
3: Спасибо большое. На этом время нашей программы подошло к концу. Спасибо за интересный рассказ, спасибо за хорошие машины. Всего вам доброго и удачи на дорогах.
5: Спасибо.
6: Всего
5: доброго.
6: Коллеги.
5: Спасибо.
0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
7: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
8: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
9: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
9: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
10: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Доля углеводородов в мировом энергобалансе составляет сегодня 84%. Крах углеводородной эры, который предрекали аналитические агентства, не подтверждается. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме.
8: Да, растут возобновляемые источники энергии, другие технологии, но, тем не менее, это очень низкий уровень по сравнению с общим энергопотреблением и с общим ростом спроса. Поэтому исходим из того, что и дальше потребность в углеводородах, в нефти, в газе и даже в угле будет очень важным источником для обеспечения удовлетворения энергетического баланса.
1: Вице-премьер добавил, что мировая энергетика сегодня переживает стресс со стороны предложения энергоресурсов. Из-за закрытия Ормузского пролива, повреждения инфраструктуры энергетических объектов в странах Персидского залива, мировой рынок нефти ежедневно теряет 12 миллионов баррелей. Тегеран добивается снятия всех санкций со стороны Вашингтона, как первичных, так и вторичных, затрагивающих сотрудничество других стран с Тегераном. Об этом сообщил замглавы МИДа республики Казем Гариб Абади. Дипломат в интервью агентству Мехр отметил, что для Ирана в диалоге с США важны такие вопросы, как компенсация ущерба, причиненного стране агрессии США и Израиля. Этот вопрос должен был быть упомянут в тексте возможного соглашения, а также вопросы снятия первичных и вторичных санкций против Ирана. Он напомнил, что Тегеран продолжает работу над возможным меморандумом с Вашингтоном о прекращении конфликта. Первую в России высокоскоростную станцию пятого поколения для работы беспилотной карьерной техники запустят в Мурманской области. Соответствующее соглашение подписали на полях Петербургского международного экономического форума генеральный директор Мегафона Хачатур Помбукчан и генеральный директор АО «Апатит» Денис Новиков. Как отмечают в Мегафоне, быстрый и устойчивый канал беспроводной связи обеспечит эффективную передачу больших объемов данных с минимальной задержкой. В перспективе это позволит исключить человека из опасных зон, повысить безопасность и производительность труда, а также оптимизировать логистические цепочки. Протесты сотрудников образовательных учреждений и учащихся охватили франкоязычную Бельгию. Это происходит на фоне планов местных властей урезать на 500 миллионов евро образовательный бюджет. Об этом сообщают СМИ. Отмечается, что у вокзала протестующие развели на проезжей части костер из ограждений, велосипедов и других предметов. Демонстранты также применяли петарды. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ для разгона протестующих и перекрыть большинство выходов с вокзала. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. «Радио Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.

0: отмечают, что в этом году креативная индустрия — форум имени креативных индустрий, вообще-то говоря, да, и причем ценностно ориентированных креативных индустрий, да, то мы видим использование нашей и культурной айдентики, да, мы видим и матрешку, мы видим, как отлично совершенно работают регионы с нашим культурным кодом, и у каждого региона есть свое лицо, свои находки, и мне кажется, что это результат вот усилий и пятилетних. На самом деле я вижу, например, следы, ну, скажем, выставки «Россия», которая на ВДНХ проходила большая, потому так. что она сподвигла регионы, многие поискать свою идентичность, поднять то, что было забыто, снова переосмыслить. И на самом деле это сейчас все пригодилось.
1: Знаете, вот я тоже, когда ходила и вчера, и сегодня, работая на форуме, думала вот о чем. Здесь действительно, как вы говорите, там и матрешка, и какие-то другие вещи, которые отражают российский культурный код. Но вот за последние несколько лет это особенно стало ощущаться, это не может не радовать. Как вам кажется, почему произошло такое возвращение к своим истокам, особенно, кстати, в среде молодежи? Потому что мне кажется, что сейчас особенно патриотично молодежь даже до 25 лет, то есть совсем юные ребята.
0: Ну, это абсолютно так, и мы это видим на примере музыки, например. Мы в прошлом году начали поддерживать музыкальную индустрию, как раз и популярную культуру. Ну, а, собственно говоря, там в первую очередь отражаются эти изменения, и мы видим, что у нас подъем фолк-музыки, причем фолк-музыки не в смысле такой, знаете, псевдо, значит, музыки, а именно той, которая идет от истоков, то есть из наших деревень, от наших прабабушек, прадедушек, и молодежь очень трепетно к этому относится, чтобы это было от настоящего шло. А у нас огромный подъем этномузыки, и вы это видите во многих произведениях музыкальных, просто где-то они целиком на этнокультуре построены, где-то это какие-то вкрапления, но тем не менее молодые люди очень ценят нашу культуру, они очень ценят наши корни. Но я думаю, на самом деле это совокупность событий. Во-первых, у нас несколько лет уже развивается креативная индустрия как часть государственной политики. У нас принят закон о развитии креативных индустрий. 5 лет назад вот фонд возник, который профинансировал там порядка 12 тысяч проектов по всей стране. И многие из них, они как раз направлены на то, чтобы выявлять молодые имена, давать возможности для тех, кто действительно хочет самореализоваться в культуре и в креативных индустриях. То есть 50 миллиардов было влито денег в креативную индустрию. Плюс еще 50 миллиардов то, что люди еще вложили. То есть 100. Да. Я уж не говорю о том, что есть Институт развития интернета, который деньги большие вкладывает в развитие сериалов. А это тоже носитель наших культурных кодов, потому что через сериалы музыка, опять же, проходит к
1: зрителю. Конечно, да.
0: Да, потом у нас фонд кино, и вы видите, 6 миллиардников у нас фильмов, да, включая «Чебурашку» и так далее. То есть это просто невероятно. При этом кино — это также проводник наших ценностей, безусловно. И все это в совокупности, вот оно приводит к тому, что мы с вами возвращаемся к своей культуре, и мы видим, что в ней много всего, и это еще далеко не все исследовано. На самом деле есть, конечно, некоторые перегибы, но без этого не может быть в период, когда мы вот так просто вздохнули, да, и увидели свою культуру, свои пласты. У кого-то получается талантливо, у некоторых очень талантливо, да, но в целом, мне кажется, что это очень правильное движение. И вот мы на Петербургском форуме видим и очень много сессий, которые посвящены осмыслению и кино, и сериалов, и компьютерных игр, и вообще в целом влиянию креативных индустрий на экономику. И, собственно говоря, креативная экономика у нас теперь, Министерство экономического развития им занимается очень активно. Вот, и все это в результате стало таким центром общей повестки, наконец.
1: Когда мы говорим о креативных индустриях, опять-таки, на мой взгляд, еще, ну, скажем, 10 лет назад, это воспринималось как что-то очень такое нишевое, творческое, и как будто бы, а зачем туда вкладываться экономикой?
0: 7 лет назад.
1: Даже 7 лет назад. А теперь все прекрасно понимают, что как раз-таки креативные индустрии — это очень мощный драйвер для развития экономики страны, и, конечно, на это сделан большой упор. Но вот если мы хотя бы подведем такой, ну, небольшой промежуточный итог, за 5 лет чем мы особенно можем гордиться в этой области?
0: Ну, во-первых, мы, конечно, должны гордиться тем, что мы, наконец, признали креативных людей частью нашей креативной экономики и посмотрели на то, чем мы действительно обладаем.
1: Да.
0: Мне кажется, этим действительно стоит гордиться. Это действительно большое количество точек роста, потому что креативная индустрия — это совокупность индустрий.

0: Мы с вами, как представители медиаиндустрии, например, мы тоже часть креативной индустрии, но это совокупность. Там и мода, и музыка, и гастрономия, и там 16 направлений, которые, каждый из которых обладает своими точками роста. То есть это огромная индустрия. У нас, мы сейчас говорим о том, что до 30-го года мы должны достигнуть 6% в долю ВВП, значит, именно креативных индустрий. А второе, ну, конечно, мы должны гордиться и можем гордиться тем, что у нас... Очень много энергии сейчас направляется вот на осмысление собственного культурного кода.
1: Да,
0: это на самом деле мы видим, естественно, мы видим как бы верхний пласт, который выходит в виде культурных продуктов, но на самом деле это происходит и в образовании, например. Да? Вот мы вчера говорили на креативных диалогах о том, что детей с детского возраста, с детского сада нужно приучать к креативному мышлению. Да? То есть мы... а это... будет говорить о том, что уже через там, несколько поколений у нас будут совершенно другие дети, и они уже другие. Вот. Ну и плюс к этому мы, конечно, должны, мне кажется, гордиться вообще тем, что мы носители такого уникального культурного кода, который является просто кладезем в любых направлениях, какие бы мы ни взяли. Да? Я уж не говорю о том, что мировая культура во многом построена вот на... элементах нашего культурного.
1: Это безусловно, да. Но я хотела вот за что зацепиться. Когда мы говорим о том, что нужно прививать детям креативное мышление. Абсолютно верно, да, и нужно развивать. Но возникает большой вопрос, как? Потому что все мы понимаем, что искусственный интеллект, он проник во все сферы нашей жизни, и дети особенно к нему тяготеют. Они лучше взрослых умеют пользоваться и гаджетами, и пользоваться, и понимать, что такое искусственный интеллект. Соответственно, вот есть такая статистика, что ребенок в России с 4 лет уже с гаджетом в руке начинает им пользоваться, познавать этот мир с помощью этого устройства. И не вызывает ли искусственный интеллект, получается, здесь как бы не создает ли он проблему для развития творческого мышления ребенка?
0: Ну, на самом деле, мы должны говорить о том, что креативное мышление — это навык. Это навык. Есть люди с врожденным навыком, да, так же, как и люди с врожденной грамотностью, например. Да, вот, мы таких с вами наверняка знаем. Но там всегда есть от чего возникло. Ну, то есть, мы, если покопаться, то выясним, что человек с врожденной грамотностью, он много читал просто в детстве, понимаете? Много...
1: Ну, либо генетика, может быть, еще генетика.
0: Я не знаю, как грамотность передать генетически, но тем не менее, возможно.
1: Может
0: да?
1: быть.
0: Но. И креативность — это действительно и генетика, но это, прежде всего, навык, который можно развивать с детства. А телефон — это штука, в руках с которой ты можешь идти в двух направлениях. Ты можешь идти к деградации, если ты не осмысливаешь ничего, что тебе этот гаджет дает, и к развитию, если ты используешь его для развития навыков. Вот развитию навыков мы должны посвящать много времени, потому что мы действительно живем в эпоху креативной экономики. Мы сейчас видим, искусственный интеллект и здесь на форуме тоже представлен.
1: Конечно.
0: В полный рост, как мы видим. Значит, и мы понимаем, что мы живем в новую эпоху, в новую эру, в которую, собственно говоря, наши дети будут главными участниками. И от того, насколько они обладают навыками креативного мышления, наша страна будет успешна или нет.
1: Меня просто вот что пугает. Ну, я сама достаточно молода, но я ловлю себя на такой, как бы, мысли, что из-за того, что существует искусственный интеллект, зачастую ты ленишься что-то там узнать сама, что-то как бы прочитать своим как бы опытным путем, выяснить и выявить. Ты в два клика вбил там искусственный интеллект, тебе все рассказывает. И как будто бы человеческий мозг, он все меньше и меньше напрягается. Ну, вот открыл ты интернет, два клика, и ты все узнаешь. Вот это вот не сказывается ли на талантах? То есть не становится ли меньше талантов, потому что сейчас в доступе есть, ну, как бы все.
0: Ну, я думаю, что мы просто будем и потихоньку перестраиваться. Ну, вот на сфере образования, например, возьмем, да, еще недавно мы писали сочинения, рефераты, какие-то тесты и так далее, но сейчас стало понятно, что надо возвращаться к личному общению с преподавателем для того, чтобы не было посредника в виде документа, который может написать искусственный интеллект, например, да?
1: Да.
0: Ну и просто вот это все будет вести за собой какую-то перестройку нашего общества, каких-то механизмов, наших процедур и так далее, но я ничего ужасного абсолютно не вижу, потому что даже когда вы идете в интернет и спрашиваете у любого GPT-инструмента задаете какой-то вопрос, он вам выдает выжимку, над которой вам все равно придется думать. Да? Просто вы не тратите время на то, чтобы ее собрать. То есть он вам ее представляет. Но за вас, к сожалению, выводы он сделать не может. Ну, к счастью.
1: К счастью, в данном случае.
0: Не может сделать. То есть он может какие-то выводы сделать, но вам... Во-первых, он глючит, это мы уже поняли, и слава богу, что он глючит, да, что нет ему доверия стопроцентного, приходится все равно перепроверять, и это в каком-то смысле предохранитель. Отсутствие доверия, да, вот если бы мы ему доверяли 100%, но уже понятно, через буквально там 3 года стало понятно, что доверять искусственному интеллекту нельзя, что он может подвести, а это значит, что нам придется с вами напрягать свои умственные способности для того, чтобы его перепроверить, дополнить, осмыслить, что он там выдал и так далее. Но, конечно, лень-то никто не отменял.
1: Ну да,
0: вот. Лень никто не отменял, и она в разное время проявлялась по-разному. И если кому-то хочется пойти по легкому пути, он пойдет.
1: Но давайте пойдем по сложному пути. Вот возвращаясь к фонду культурных инициатив, ведь наверняка за последние годы, в том числе, изменился характер заявок. Может быть, вот что-то интересное вот про это хочется узнать. Какой вообще запрос на какой контент? Что создают люди? Что создает молодежь?
0: Ну, я могу сказать, что, конечно, заявки — это отражение нашей с вами реальности. И тему ИСО мы с вами не поднимали еще, но...
1: Вот, это конечно, очень интересная тема.
0: Вот на 16-м конкурсе мы увидим большое количество заявок, которые подаются организациями, связанными с детьми, и которые связаны с памятью. То есть это выставки, посвященные нашим бойцам, это детские конкурсы, посвященные этой теме и так далее. Прям, ну вот мы видим, что большое количество их подается, прям волна. Но это говорит о том, что в обществе есть запрос на эту тему, и видно, что, видимо, время подошло такое, когда есть объем истории и запрос на вот эти вот истории, связанные с и памятью о людях, которые за страну отдали жизнь, и вот это действительно есть. А что касается вообще в целом, то у нас есть уже некоторый набор, скажем так, событий, которые идут из конкурса в конкурс, но они видоизменяются, например, по мере, так сказать, развития. Ну, например, музыкальные фестивали, да, там обязательно есть теперь элемент, связанный с фолком, с нашей народной культурой, чего раньше, например, не было вообще, да, то есть если музыкальный фестиваль, то это вот он по своему направлению, рок-фестиваль, этно-фестиваль, значит, поп-фестиваль и так далее, там не обязательно был элемент, связанный с нашей народной культурой. Сейчас он есть везде.
1: Ну, то есть так, это либо, это усложнило,
0: вот,
1: да,
0: либо на основной сцене уже, то есть и потихоньку вот эти вот вторые сцены, они переместились на первые, угу, например. Вот, у нас так же, как и прежде, очень много проектов, связанных с нашими большими звездами, которые развивают различные проекты. Вот, например, «Родники», это Олег Михайлович Газманов, он начал еще и 5 лет назад этот проект, он теперь действительно, он уже превратился в самостоятельную такую экосистему. Я вот буквально разговаривал с губернатором Томской области Владимиром Владимировичем, значит, он только-только вот мне рассказал, что из Томска только уехали, значит, ребята, которые участвовали в «Родниках», организовывали там уже не при поддержке фонда, что очень важно, то есть мы какое-то время инвестировали в этот проект, и теперь он живет своей жизнью, что, в общем, для нас очень важно. Ну вот.
1: Это такие основные направления. Но вот про музыку хотелось бы чуть подробнее поговорить, потому что такое тоже направление очень важное и нужное, потому что через музыку в том числе транслируются очень нужные смыслы. А иногда, мне кажется, когда мы фоном слушаем ту или иную песню, даже не вчитываемся в слова, не вслушиваемся в слова, но в то же время это все равно на нас влияет. И вот то, какую музыку будут создавать в нашей стране, какую музыку будет слушать ребенок, молодежь и даже взрослые, от этого тоже очень многое зависит в нашей стране.
0: Вот было бы очень здорово, если бы мы все отдавали себе отчет вот так ясно, как вы сейчас это формулируете, в том, насколько музыка влияет вообще на наше общество. Потому что с учетом, видимо, того, что это то, что присутствует с нами постоянно, да, вот вы из дома вышли, сели в машину, включили радио.
1: Конечно.
0: И вы уже с музыкой соприкоснулись. Вы утром не смотрите фильм, вы утром не смотрите сериал, Ну, в отдельных случаях, наверное, кто-то с этого начинает,
1: бывает, да.
0: Но ты все равно в первую очередь встаешь, и у тебя включается либо приемник, либо какая-нибудь Алиса, либо еще что-то. Она играет тебе музыку. И мы сейчас провели исследование, значит, которое касается фонда, но туда включили в том числе элемент, связанный с тем, откуда люди вообще получают, значит, информацию, ценностные смыслы для себя и так далее. И на самом деле мы все любим говорить про кино, про его значимость, мы все любим говорить сериалы, мы все любим говорить про театр, но на самом деле на первое место люди поставили музыку.
1: Вот как.
0: Да, и мы на самом деле удивительным образом именно музыкой, то есть популярной культурой, до какого-то момента, ну, практически не занимались. Имеется в виду как государственная политика, имея в виду, что, вообще-то говоря, все годы, ну, так сказать, после 90-х, это была частная такая коммерческая исключительная история, которая сама себя регулировала, значит, так или иначе, и, ну, в общем, что-то выдавала.
1: Ну, да? Сама по себе жила как-то, да.
0: Формировалась рынком, как это принято сейчас говорить, или принято было тогда говорить. Значит, рынок регулирует и рынок создавал. Но на самом деле, удивительным образом, сейчас это становится критическим, потому что вот все, о чем мы с вами и говорим в плане там, ну, скажем, расхождения с нашими ценностями, например, да, вот у нас есть ценность коллективизм, например, да, есть индивидуализм, это ценность американская, например. Так вот, именно через музыку эта ценность доносится лучше всего, лучше любого фильма, лучше любого сериала. Понимаете, когда в песне поется популярная песня о том, что я сама или я сам себе велосипед, да, и мне никто не нужен, и ни с кем я не буду ничем делиться, и, значит, давайте только мне и побольше, и эта песня становится и популярной, она несет неизбежно этот сигнал в мозги молодого поколения. Значит, сразу возникает вопрос, а как с этим быть?
1: Да.
0: Мы, ну, фактически в порядке эксперимента, можно сказать. В прошлом году мы начали конкурс, который называется «Отбор музыкального контента». Это как раз по финансированию музыки, съемки клипов и так далее и подобное. И мы работаем и с популярными артистами, и с артистами, значит, молодыми, которым только-только нужно взлететь, что называется. И мы выяснили, что на самом деле очень быстро, причем выяснилось, что даже, ну, скажем, мы в прошлом году профинансировали там больше 1000 единиц контента, там порядка 600 песен, 400 клипов, муд-видео. К этому ко всему это то, что имеет популярность в соцсетях, значит, и короткие видео вертикальные, горизонтальные и так далее. И выяснилось, что это делает погоду. Это делает погоду. То есть, когда люди действительно начинают петь, вот вы спрашивали, почему у нас эта музыка, почему у нас наша русская музыка пошла вдруг? Она пошла, потому что мы начали пытаться управлять этим процессом, и этот объем разбавляет сейчас фактически, ну, с одной стороны, дополняет тех людей, которые делают это и по велению сердца,
1: да.
0: Да, и у них есть возможность это сделать за там деньги коммерческие, например, и мы знаем, и Картухова прекрасно совершенно,
1: да. Да,
0: то есть это гениальный абсолютно проект. И есть, соответственно, еще как бы та музыка, которая берет свое начало там еще в 90-х, да, и продолжается как коммерческая музыка, имея в виду наши с вами ценности, которые, ну, антиценности, я бы так сказал, да. И есть вот этот объем, который сейчас, благодаря фонду, он разбавляет весь этот массив, и оказалось, что это работает. То есть можно зайти на Яндекс.Музыку, например, и увидеть, что там страшно популярная музыка, она маркирована значком ИПФКИ РФ. Можно просто на альбоме посмотреть вот эти вот буковки, и можешь посмотреть прямо новые треки, что прямо сегодня опубликовано, например. И это все имеет миллионные охваты, это все популярно, что, в общем, доказывает, что не обязательно петь про,
1: значит, не очень
0: петь матом, петь,
1: да,
0: про, значит, запрещенные вещества и так далее, быть страшным хулиганом и от этого быть популярным. На самом деле люди хотят слушать хорошую музыку. И, кстати говоря, вся история советской музыки популярной доказывает, что сейчас любой выход Юрия Антонова, например, он на любую аудиторию имеет успех.
1: Ну, кстати,
0: это... хорошая песня пробивает себе всегда путь.
1: Это очень интересный момент, потому что сейчас же тренд, в том числе и на музыку 80-х, там, 70-х, 60-х, именно советскую. То есть вот такое вот тоже своего рода возвращение к истокам. Люди слушают ту музыку, потому что соскучились по какой-то вот чистоте, свету в тех смыслах, которые там были. И тот факт, что сейчас такой новый виток развития, безусловно, это тоже как бы очень важно и нужно. Ну, наверное, в завершении нашего эфира вот так еще один вопрос вам задам. Но вот если мы так предположим, там 5 лет прошло, мы с вами снова встретились, и мы продолжаем говорить про фонд культурных инициатив, вот каких бы вы хотели результатов, чтобы вы вот сели и сказали: «Розана, есть чем похвастаться, хочу рассказать еще вот про это, про это, про это».
0: Ну, у нас главная наша озабоченность, на самом деле, она про те проекты, которые уже поддержаны и которые должны дальше жить. Да, и вот я упоминал, например, там родники есть, соответственно, у нас множество других проектов, которые живут за пределами уже поддержки. То есть они уже взлетели, нашли, значит, деньги в других местах, где-то уже не в фонде. И с учетом того, что у нас все проекты абсолютно проходят очень жесткую экспертизу, и те, которые многократно побеждают, это действительно очень крепкие команды с очень крепкими идеями, и мы поддерживаем 1 из 10 проектов в среднем, это большой конкурс. И мне бы хотелось, чтобы все команды, которые, это больше, ну, порядка 7 000 команд по всей стране, от Чукотки до Калининграда, до Херсона, значит, чтобы они были при деле, понимаете, вот чтобы их видели у себя в регионах, чтобы именно они участвовали в том, чтобы организовать где-то концерты, театральные постановки, фестивали и так далее, чтобы эти люди были задействованы в нашей новой креативной экономике, чтобы они зарабатывали деньги, чтобы они были счастливы, чтобы не все реализовали свои мечты, и чтобы люди, для которых они работают, были счастливы тоже, потому что они делают это все действительно от чистого сердца. То есть у нас сейчас софинансирование наших проектов 134%. Вот это получается, что на рубль, который даем мы, еще рубль 30 приходит со стороны. Вот я бы хотел, чтобы люди, к которым приходят те, кто реализует себя в креативной экономике, они находили отклик всегда, да, чтобы они приходили в коммерческую компанию, им там были рады и хотели бы с ними работать, чтобы они приходили к государству и там говорили: слава тебе, Господи, что вы пришли, давайте мы будем с вами работать. Потому что фонд, с фондом работали, ничего себе, это знак качества. То есть я бы хотел через 5 лет сказать, что это уже не рубль к рублю 30, да, а это уже рубль к 5, рубль к 10 и так далее. То есть что как бы люди работают с этим сектором, а мы его только, а мы делаем то, для чего президент, собственно, учредил фонд. То есть мы запускаем новые проекты.
1: Ну и, наверное, самое важное здесь сказать, ну, о том, еще раз подтвердить тот факт, что креативная индустрия, культура, искусство в целом — это действительно очень мощный драйвер экономики, поэтому про это ни в коем случае забывать нельзя. Это действительно двигает, развивает нашу страну.
0: Мы находимся внутри креативной экономики. Вся экономика креативная, понимаете? Мы, на самом деле, сейчас нет ни одной области экономики, которая могла бы сказать, что она не креативна. Если она не креативно, она не выживет.
1: Да, она никому не будет интересна.
0: Поэтому через 5 лет, я думаю, что сейчас, в принципе, мы с вами уже находимся в стадии примерно, ну, как бы осознания, принятия, да, ну, а дальше развитие.
1: Да, спасибо вам большое. У нас в гостях был Роман Владимирович Карманов, генеральный директор президентского фонда культурных инициатив. Напоминаю, что у микрофона Рузана Рушанян, вы слушаете радио «Спутник». Мы рассказываем о всем, что видим на полях экономического форума. Оставайтесь с нами.
2: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник».Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым». Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
2: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
2: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
2: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
6: Пять вечера в российской столице. В Донецке из Хинвали столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, это приведет и к еще большему замедлению мирового экономического роста. Российско-китайская торговля становится более зрелой. США планируют отказаться от предоставления НАТО современных самолетов-заправщиков. Подробности далее. Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, это приведет к еще большему замедлению мирового экономического роста. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. Уже сейчас, по его словам, ситуация критическая.
7: Многие аналитики, агентства понизили уже мировой экономический рост на 26-й год на 0,3%. Что говорить об инфляции, тоже повышение на 0,4% в среднем мировой инфляции. Но самое главное, что это затрагивает в целом всю экономику. Мы видим, что по цепочке это касается и нефтехимии, и удобрений, роста цен на электроэнергию, на жилищные коммунальные услуги. Это влияет в том числе и на продовольственную безопасность.
6: Такие сдвиги, по словам Александра Новака, приведут к поиску новых логистических маршрутов и возможности транспортировки энергоресурсов. Придется также искать им замену. Российско-китайская торговля становится более зрелой. Сохраняя высокий объем, она переходит на новую стадию, где все большее значение получают устойчивые расчеты, логистика и грамотное продвижение российских товаров на рынке КНР. Об этом заявил РИА Новости президент торгово-промышленной палаты нашей страны Сергей Катырин. В прошлом году товарооборот составил около 228 миллиардов долларов. В первом квартале текущего торговля снова выросла почти на 15%. Следующий этап развития торговли, по его словам, связан с увеличением российскими компаниями поставок своей продукции с добавленной стоимостью и укреплением позиций в сегментах, где у России есть конкурентные преимущества. Банки и операторы связи России при невыполнении требований по противодействию мошенникам будут полностью компенсировать потери жертвы. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко на полях Петербургского международного экономического форума. При этом полностью ответственность пользователя не снимается. Если организация выполнила требования, а клиент все равно передал деньги мошеннику, в этом случае компенсация не предусмотрена. Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале текущего года. Ожидается рассмотрение законопроекта во втором чтении. Он включает в себя широкий комплекс мер от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учета платежных карт. США планируют отказаться от предоставления НАТО современных самолетов-заправщиков КС-46 и разведывательных дронов дальнего действия. Вашингтон также хочет уменьшить число и других видов вооружения для Альянса. Об этом сообщает немецкая газета «Бильд». В конце мая журнал «Шпигель» со ссылкой на собственные источники писал, что Соединенные Штаты намерены значительно сократить свой военный вклад в НАТО в рамках НАТО Force Model, особой структуры, с помощью которой, как указано на сайте Альянса, НАТО командует силами своих партнеров для выполнения поставленных задач. Тематические брелоки и карты «Тройка», посвященные озерам и водопадам России, выпустили в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Подробности в следующем выпуске. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
8: 91,2 FM, «Радио Спутник» в Москве, 17:00 на часах. В эфире «Дуэль с Манучаровым». Я есть тот самый страшный Манучаров. А в гостях у меня сегодня прекрасные, милые, добрые люди, которые родились в Америке, но по судьбе переехали в Россию, живут здесь. Об этом мы будем говорить. Это Джон Варлей, американский журналист и политолог, и Трэвис Ли Бейли, американский юрист и писатель, живущий в России 10 лет. Здравствуйте, господа, очень радостно вас видеть. Добрый день.
9: Добрый день.
8: Значит, перед тем, как начать вас пытать и допрашивать, я задам вам 4 блиц-вопроса. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Сколько лет вы живете здесь, в России?
9: Вот это все, это начало нашего допроса.
8: Да, это начало.
9: Я, в общем, это уже мне 21 года.
8: 21 год. А вы?
10: 15, я приеду здесь.
8: Фантастика. А где вы учили русский язык? Вот так вот просто?
9: Я 2 года учился в США, в университете, и ничего не получилось, абсолютно ничего. Я только начинал, по-настоящему, только здесь, в России, когда я начинал общаться. Ну, я приехал в июне 92 года.
8: А вы?
10: Украина. Я был в Корпус мира. 2000 до 2002.
8: Знаете, у Толстого есть такой Лев Николаевич Толстой, у него есть «Война и мир». И там в одном из начала глав сказано, что раньше, в XIX веке, русские в России не только говорили, но и думали на французском языке, будучи русскими людьми. Вот за 20 лет в России вы все еще по-прежнему думаете по-английски или уже иногда по-русски?
9: Я по-русски, скорее всего. Ну так, 50-50. Так.
8: Удивительно. А вы понимаете?
10: Американец.
8: Американ, конечно.
10: Да, английский.
8: То есть внутри
10: да,
8: все-таки по-английски. Mm-hmm. Да.
10: Да, по-английски.
8: Так. В Москве и в Америке много красивых городов, но тем не менее, какой самый красивый город в Америке для вас?
10: Вашингтон, столица.
9: Нет, я исключаю Нью-Йорк, потому что это понятно, это слишком понятно. Я очень люблю маленькие американские города, и там множество такие, типа там Ithaca, Нью-Йорк, маленький город, да, центральный часть Нью-Йорка. Да. Ithaca очень красивый, да.
8: А в России какой ваш любимый город? Кроме Москвы, если не говорить про Москву, наверняка за 20 лет.
10: Москва, конечно.
8: Ну а если не Москва?
10: Есть американец, маленький город на Истре.
8: На
10: и Нижний Новгород тоже.
8: Нижний Новгород.
10: Это американец группа.
8: Угу. Ну хорошо, ладно.
9: Я?
8: Да-да-да.
9: Может, я?
8: Да, конечно, конечно.
9: Исключаем Петербург и Москва. Я очень люблю Ярослав.
8: Угу.
9: Город Ярослав очень,
8: да,
9: красивый.
8: Очень красиво. Это правда удивительно, конечно. Знаете, я сейчас ловлю себя на мысли, что ну вот 20 лет жить в России, да, наш зритель и слушатель сейчас смотрит нашу беседу и задает вопрос, почему? Расскажите, как вы, вот, одним словом, почему вы оказались здесь?
9: Я эксперт по Советскому Союзу. Uh-huh. Я закончил университет в 90-м году. Наша была последняя группа советологов. Uh-huh. Нас подготовили на дипслужбу. Я хотел идти по стопам отца. Я хотел быть послом в Москве. И 91-й год, вы сами знаете. И нам говорят, извините, ребята, нет работы для вас. Но я все равно сказал, нет, я отправляюсь в Москву.
8: Фантастика, и вы приехали.
9: В июне 92 года я самостоятельно, с рюкзаком.
8: Один или с семьей?
9: Один. Я абсолютно тогда совсем молодой, не женат. И пара сотни долларов в своей кармане, рюкзаком, все, приехал.
8: А вы?
10: У меня есть политический убежище. Да, я здесь, потому что Америка самая агрессивная страна. И я здесь, потому что я хочу помочь экономически, mm-hmm. I'm here to help I'm here in Russia to help Russia to economically destroy the United States.
8: То есть вы здесь, чтобы помочь экономике России каким-то образом повлиять на эту историю, правильно? То есть цель ваша?
10: Учит то зит США.
8: Я понял.
10: Да.
8: Вот 20 лет в России, да, совершенно другой менталитет, совершенно другие привычки. Вы взрослые мужчины, да, уже большая часть жизни прошла. Чему вас научила Россия за эти 20 лет, вот самому главному? Что вы обрели в России с точки зрения знания?
9: Да, самое главное — вот это отношение к людям, к друг другу. Как я вижу, не знаю, может, вы не согласны, но я как вижу, русский человек, действительно, вы, в общем, достаточно закрытый. Но если вы принимаете решение принимать человека, если вы принимаете решение любить человека как друга, и тогда вы со всей своей душой это делаете. И вот это то, что у нас нет в США. Потому что в США вы можете очень быстро приобрести много друзей. Но друзей, в кавычках, я думаю, вы понимаете. Но это знакомых, это все на поверхности. Но в Россию, да, много людей не хотят со мной общаться, именно потому что я американец. Но есть тоже очень много людей, которые без них я не могу здесь жить. Просто они настолько добродушные, насколько милосердные. И, в общем, такие близкие, настоящие друзья, вот такого нет в Америке.
8: Как такой здесь контраст, да? Вот, Трэвис, это вопрос к вам больше. В России так принято, да, вот здесь сравнивать с Америкой. Америка always smile.
10: Да.
8: Как дела, how are you,
10: поделка.
8: И так далее. Да, в России совершенно другая история. У вас есть книга, которую вы написали,
10: да.
8: «Почему русские не улыбаются».
10: Да.
8: Вот вы нашли ответ на этот вопрос?
10: Да, это академическая книга. И как я могу объяснить? Это русский человек кокос, американец персик.
8: Ну а почему, вот как вы считаете, вот почему такая ментальность, что вот у американцев всегда, вот даже вы сейчас сидите, и вы инстинктивно, это вас мама с папой так воспитали, это нормальная вот территория, да? Вы улыбаетесь, сделайте это достаточно искренне, трудно понять, где на самом деле это настоящее, где нет. У русского человека он улыбается в случаях, ну, какого-то невероятного счастья. Как вот, почему, как вы к этому привыкли?
9: Да, между прочим, в начале 90-х, когда я жил здесь, я часто ходил по американскому с улыбкой.
8: Ну, конечно.
9: И один священник, отец Андрей, мой друг, он сказал: «Джон, перестаньте ходить с улыбкой. И здесь в России вас подумают, что вы дурак». И я до сих пор начинаю думать: слушай, да, может, ты прав. Но я думаю, американец, мы так много улыбаемся. Сейчас объясню. Там, как вы знаете, много народностей, много национальностей. На самом деле,
8: у нас тоже здесь много национальностей.
9: Да, но мы не любим друг друга. Мы реально ненавидим друг друга. Я вырос такой дух ненависть к друг другу. Я итальянец против наших ирландцев, да, например. Мы воевали. Представляете, итальянцы и ирландцы. Католики, как бы. Но мы ходили в одну и ту же церковь. Но мы так враждовали против друг друга. Слушай, в Америке сильная такая нелюбовь к друг другу. Именно на национальная почва и расовая почва.
8: Удивительно.
9: И поэтому сейчас мы так много улыбаемся, как бы знак, типа, я не хочу вас вредить. Типа, все хорошо. How are you? Hi, how are you? Это такое на подсознание, это такой жест доброволия, чтобы мы не поссорились.
8: Типа расстояние, да, дистанция.
9: Да, потому что посмотри в американские истории, особенно 18-19 век, начало 20 век, там реально люди воевали между собой. Gangs of New York, да? Банды Нью-Йорка. Помните фильм?
8: Конечно.
9: Помните фильм? Это правда. Мои родители, они были член банды в Нью-Йорке, они выросли в Бруклине. Это было очень распространено, именно на этническом почве. Поэтому в современной Америке за последний полвека сейчас действительно стараются, надо сказать, должное американскому эстаблишменту, они стараются создать какое-то народное единство. Это очень сложно, болезненный процесс, но это происходит. И именно вот эта улыбка, типа там все это поверхностный «Hi, how are you?» Это способ преодолеть эту вражду между...
8: Вражду. А почему же русские, Трэвис, не улыбаются? Скажите, как вы думаете?
10: О, это на моя книга. Еще раз. Русский человек кокус, немецкий человек, германский человек тоже и французский, похоже, кокус, да? Или яйца. И американец, и японский, и бразил человек всегда улыбка. И это интересно, потому что это кокус. Если тебе внутри кокус, это очень тепло человек. Очень добрый, очень хорошо человек. Семья и друзья очень хорошо. И очень сильный друзья и сильный семья тоже.
8: Но вы считаете, что вот каким-то образом, может быть, климат, да, погода,
10: weather? Да, точно.
8: Почему вот русские люди, как бы, это не значит, что они не имеют юмора, это не значит, что они не могут улыбаться. Они могут улыбаться, они имеют юмор тоже, естественно. Вы знаете, как люди, которые живут здесь 20 лет уже. Но вот почему-то у нас в ментальности, в нашем культурном, да, вот коде, не побоюсь этого слова, мы всегда вот так. Чем это вызвано, по-вашему? Вот почему русские всегда вот такие чуть-чуть not smile everywhere and every time?
10: Я думаю, если Москва на Сочи. Завтра это лучше.
8: То есть она более как...
10: Двигать Москва на Сочи.
8: А, вы имеете в виду климат, что двигать Москву и Сочи, что там не так холодно. Я всегда об этом говорил. Думаю, как вот можно было построить столицу, например, Петербург, да, там очень холодно, и ветер, и так далее. В Сочи гораздо теплее, но там, знаете, проблема в том, что там дикое давление и влажность. Люди, которые там живут, вот Маргарита Симонян, например, нам мне рассказывала, что там очень большие перепады давления, поэтому там тоже не сахар. В Москве говорят получше. Скажите, пожалуйста, вот вы когда переехали в Россию, вы стали меньше улыбаться? Вы по-другому стали себя вести?
9: Ну да, я стала меньше улыбаться еще раз, потому что как отец Андрей еще 25 лет назад сказал, лучше меньше улыбаться. И тоже я понимаю, что это действительно, наверное, русский человек хочет показать на самом деле, как он себя чувствует внутри. Если ему грустно или плохо, он будет это показывать со своим отсутствием улыбки. Так, между прочим, так жена тоже часто говорит, что вот, я не буду всегда ходить со улыбкой, потому что, ну, я сегодня не радостный.
8: Это ваша жена?
9: Да.
8: Она русская?
9: Да.
8: Она русская жена?
9: Да, русская, да. У меня плохое настроение. Зачем я должен ходить со улыбкой? Она живет в США.
8: А, она живет в США.
9: Да, да. Я стараюсь объяснить ей, Наташа, ты сейчас в Америке, надо ходить со улыбкой.
8: А у вас, собственно, супруга тоже? У вас есть жена? Семья?
10: Поделка жена.
8: Что это значит?
10: Поделка. Русская жена.
8: А русская жена есть у вас?
10: Поделка.
8: Поделка это что значит? Speak English, if you will.
10: A fake wife.
9: Fake wife.
10: I got a divorce last year.
8: Oh. Okay. То есть гражданская жена, я так понимаю, да?
10: Да.
8: And she's Russian.
10: Да.
8: Also.
10: Она по-русски.
8: She smile?
10: She's a thief. On vor.
9: Okay.
10: Она вор. Ее.
8: Ужас. Да. Сколько интересных историй.
9: Ну, вот моя жена честный человек. И, ну, просто в начало, когда мы переехали туда, мы вернулись, ну, я вернулся, она переехала. Это было в 13-14 год. И в начало, первые несколько лет, ей было очень тяжело, потому что я видел, как местные американки к ней относились, типа, что ж с ней? Почему эта русская девушка всегда ходит с таким лицом не очень радостной? Американки не мог понимать.
8: Не понимаю, да. А вот, знаете, я сейчас хочу о чем с вами поговорить. Я имею опыт жизни в Соединенных Штатах Америки, и вот для меня всегда вопрос главный, вот по поводу души. Вот мы часто слышим, что в России у русского человека такая вот есть душа, вот русские могут там выпить вместе, пойти в охоту вместе, куда-то пойти там в поход, вот по душам поговорить, мужики могут, женщина с женщиной, ну так далее и тому подобное. Вот что такое русская душа? Вы для себя этот ответ нашли?
9: Я это видел сразу в самом начале, в 90-х, и сейчас до сих пор. Ну, как бы, да, на улице, особенно в 90-х это было явно видно, на улице, тогда я помню, как люди были грубые, такое хамство часто там, тогда. И потом я помню, как меня пригласили домой, ну, еще тогда, в 90-х, меня пригласили на какой-то день рождения, и там собрались человек 30, и я был в шоке, потому что я видел не просто такая веселая атмосфера, такая веселая вечеринка, на гитаре, еще 90-е, люди гитары, на гитаре поют песни. Я видел, как реально люди так тепло относились к друг другу, и они так хорошо знают друг друга, они так держали вместе с друг другом, знают друг друга с детства. Я понимаю, что это далеко не везде, но здесь действительно...
8: Ну, а у американцев нет такого, что ли?
9: Да,
8: вот вы не можете вместе сядь, выпить пиво и по душам поговорить? Такого не может быть?
9: Нельзя говорить, я не могу говорить, я не имею права говорить за всю страну и все народы. Понятно, есть разные случаи, но мы сейчас сегодня мы будем говорить в основном, да? В основном нет. Такого у нас нет.
8: То есть такого понятия в Америке, как душа, нет? Есть спирит?
9: Нет, да.
8: Но это дух.
9: У нас,
8: это
9: да, вот это, я долго не мог понимать это слово «душевное», допустим. Вот это «душевная беседа», «душевная встреча». Я не мог это понимать. Типа «spiritual»? Нет, это не совсем так. Это не переводится.
8: Это не спирит, нет. Да. Спирит — это дух.
9: Да, вот. У вас действительно, даже через язык, я вижу, что у вас есть термин и понятие, концепция, conceptions, да, концепция, которой у нас просто нет. Вы знаете ответ. Потому что проблема в Америке — все сводится к деньгам. Я понимаю, что деньги, все любят деньги везде, в каждой стране, в каждой эпохе, но никто не любит деньги, как мы. Никто не считает деньги, как американцы.
8: Ну, американцы бизнес-ориентированные
9: бизнес, нации. Бизнес, да.
8: В этом нет ничего плохого.
9: Ну, ничего плохого.
8: Это неплохо, просто что факт. Люди умеют зарабатывать деньги, что они стремятся хорошо жить, хорошо кушать, обеспечить страховку себе и своим детям. В этом тоже хорошая история будет. Но вот как-то с душой, видимо, это как-то убирает душу подальше чуть-чуть, оставит на это. Есть такое понятие, знаете, вот вопрос к вам. Русские в эмиграции, когда российский человек приезжает в Америку, я много раз такое видел, особенно в Нью-Йорке, на Брайтоне, они хотят черный хлеб, борщ, они скучают по своим продуктам русским там, в Америке. А вот американцы здесь по каким продуктам скучают? Вот вы, Трэвис, почему-то скучаете? По каким?
10: Нет, Москва супер. Это ВСУ. Это точно. ВСУ здесь.
8: Ну, типа, все есть, да, имеется?
10: Да, я люблю Москву.
8: Слушай, ну в Вашингтоне что, нельзя купить еду? Это тоже же не всегда.
10: Нет? Вашингтон — это...
8: Ну, я хочу сказать, что в Нью-Йорке трудно найти хороший, недорогой ресторан. Там да, дорогие да. рестораны. Очень здесь сложно. В этом смысле как бы да. есть прослойка...
9: Да, совершенно верно, да. да.
8: Вы не скучаете почему-то из Америки? Это нормально?
9: Нет, я только скучаю по природе, потому что Нью-Йорк, как вы знаете, там очень красивая природа. Очень. У нас...
8: Ну, Центр Парк вы имеете?
9: Нет, я имею в виду океан. Я имею в виду, океан. Давай так, штат Нью-Йорк.
8: Штат Нью-Йорк, да? Я думал город.
9: У нас океан, очень красивые пляжи, и потом у нас горы. Мало кто знает, у нас горы, ну да? Appalachian Mountains, да? Да, да, у нас да, очень да. красивые горы. И потом, пожалуйста, Ниагара, Ниагара Фоллс.
8: Да-да-да, вот. Ниагарский водопад.
9: Да, и там очень красивая природа. Вот это то, что мне не хватает здесь. Когда у вас равнина, да? Все.
8: Ну да.
9: Флат, да?
8: Да, там...
9: Я люблю горы. Я, вот это мне не хватает.
8: Вашингтон — это же тоже равнина, по-моему, да?
10: Да.
8: Послушайте, вы скучаете почему-то оттуда, Трэвис?
10: Это душа, да? Меня крестили на... Крестили на Лубянке, ноябрь 21 года.
8: В 21 году да, крестили на Лубянке.
10: Да.
8: В ноябре.
10: Это большой храм там. И я агностик. Это, не знаешь это слово. Похоже, атеист.
8: Агностик, это имеется в виду что?
10: Это агностик.
9: Агностик. А, это когда вы не уверен, Бог существует или нет?
8: Но вы крестились, у вас есть крест тоже, да? Вы носите крест?
10: Конечно.
8: Ага.
10: Это стил сейчас.
8: А?
10: Это стил.
8: Ну, вы стали христианином, я правильно понимаю?
10: Президент Путин меняет конституцию. Конституция,
8: да?
10: И это Россия самая христианская страна на Европе сейчас.
8: А что в Америке с верой?
9: Наша вера — беда, сплошной кошмар, беда. Я как человек, который... Я был католиком, часто ходил к протестантам много лет, и сейчас полгода назад я принял православие, наконец-то.
8: Тоже, да,
9: да? Да. А я объясню, вот то, что происходит... Я эксперт по американской внешней политике, и когда я вижу, как католики и протестанты, как они молчат, они в лучшем случае они молчат, или хуже, они поддерживают американский милитаризм и агрессию. Меня это очень беспокоит, потому что я вырос в другой Америке.
8: Конечно.
9: Я помню, когда противовьетнамская война, вот я ребенок 68-го года, год бунтарей,
8: да.
9: бунтарщики, да, я еще чуть-чуть это помню. Я учился под профессорами, которые были активисты против войны, против бомбы. Ban the bomb, да? Запретить бомбу. Я все это помню. Вот это было, для меня, это настоящая Америка. Это настоящая Америка, которая против...
8: А когда она поменялась?
9: После 11 сентября. После теракта 11 сентября. Потому что тогда правительство сказало, что все, мы берем все под контроль. Ради вашего безопасности... Мы будем вас защищать, сидите тихо, и мы будем строить огромную империю, имперскую армию, мы пойдем на наступление против врагов, да, против наших врагов. И, как вы знаете, проблема в американское правительство, что они везде видят враги, везде враги. Россия враг, Иран враг, Китай враг, везде
8: Точно.
9: Враги. Они всегда ищут врагов. Я,
8: так всегда было или только началось после 11 сентября?
10: Это стало... Весо жизни. Весо история Америки.
9: Это всегда было, только это стало... On steroids, как мы говорим, on steroids, да, это стало гораздо хуже, гораздо хуже, потому что уже не свой, как и сегодня, нет гражданской силы, которая может сопротивлять против этого американского милитаризма. Мы должны это четко говорить, это американский милитаризм.
8: Когда он начался, я не могу понять, при каком президенте?
9: При Буше. Именно в нынешнем виде, Я хочу просто подчеркнуть, что моя ситуация, я человек системы. Я не скрываю это. Я папа и все мои родные на госслужбу. И я просто, как вы знаете, я не пошел по их стопам. Я не могу, потому что у меня есть какие-то, я считаю, нравственные убеждения. Я с ними не согласен. Я не могу служить такой стране. Я хотел бы служить моей стране, я очень хотел. Но когда это стало уже агрессивной империей, которая реально вредит, приносит очень много вреду в мире, я не могу.
8: Вы тоже это чувствуете, Стрэвис, что Америка изменилась?
10: Да. Вы спросите о религии, да?
8: Да.
10: Я был мормонский.
8: Мормоном.
10: Да, мормон. Это сект, это культ. И мы хочу изгнать мормонский церковь из России. Да. Потому что это Brigham Young университет. Это город Прово, штат Юта.
8: Да, я знаю, я был там.
10: Это ЦРУ набрали.
8: А здесь мормоны Трэвис тоже есть в России?
10: Есть, да.
9: Подполье, скорее всего.
10: Изгонят.
8: А почему изгонять?
10: потому что это ЦРУ.
11: ЦРУ.
10: Because they recruit at BYU is the largest recruiting.
11: Переводите.
9: Она абсолютно прав говорит. Это абсолютно прав.
10: The University of Brigham Young University recruits more CIA spies than any other university.
9: Да, есть такой университет в Солт-Лейк-Сити, штат Ута. Да, там есть такой университет, Brigham Young University, и они больше всего оттуда собирают на работу агентов СРУ. Именно из этого места, из этого университета. Они больше всего собирают.
10: Это факт.
11: Это мормоны?
9: Да, да. Mm-hmm. Нет, это всегда был факт. Это всегда был известный факт.
11: Что вот мормоны — это секта, где там
9: срушены? Нет, насколько мормоны — это действительно это ребята, которые очень высокие нравственные.
11: Да.
9: Они очень классные, они все очень консервативные.
11: Да.
9: И ФБР и ЦРУ оттуда всегда брал очень много своих агентов оттуда, вербовал очень много агентов. Потому что это ребята, которые они очень патриотически настроены.
11: Да, они любят Америку, да, это правда.
9: Да, вот. И они как раз не будут задавать лишние вопросы, как я, например. Я задавал лишние вопросы. Почему мы убиваем людей, например? Я не понимаю, почему мы убиваем и невинных людей, особенно детей, допустим, в Газа и Иран.
11: Сегодня в Америке это большая тема, большая проблема. Мы об этом сейчас дойдем. Чуть-чуть еще про быт.
9: Да, да.
11: Вот сейчас нас смотрят миллионы российских граждан, и уверен, что и американских тоже. Вот с точки зрения денег, где жить экономически выгоднее, в России или в Америке? Цены на магазине, продукты в ресторане, цены, одежда, трансфер и так далее и тому подобное. В России или в Америке дешевле?
9: Это зависит, какая у вас зарплата, да? Потому что если я живу в Петербурге, средняя зарплата, по-моему, 150 тысяч в месяц, по-моему, в Петербурге. Это как раз... Это хватает, но это не просто. Тем более, как мы знаем, всегда самая большая проблема, если у вас уже нет свое жилье, как вы будете покупать жилье? Это самое, да?
11: В Америке тоже такая же проблема.
9: Да, это такая же проблема. Но Америка, преимущество в том, что у нас кредит. Все эта система кредит у нас гораздо...
11: А продукты?
10: Если мы хотим мир, это гражданская война.
11: Там.
10: Наш США. Если мир... Мир.
11: Я понял. А с кем гражданская война? Кто будет? Правительство с людьми?
10: Да. Если мы хотим мир на зиму, надо гражданская война.
11: А скажите мне, пожалуйста, а вот что такое американская мечта? Вот это что такое? Вот русская мечта, я знаю, что такое.
10: Это русский мысль.
9: Русский мысль?
10: Да. Это русский... Не знаешь русский мысль?
9: Нет.
10: Это русский мысль. Это академическая. Русский мысль. Это американец мечта и русский мысль.
11: И что это значит, я не понимаю?
9: Я не...
11: Русский... Смотрите, есть русская мечта, она как бы подсознательно говорит, что вот русские мечтают, там, есть русская мечта. А вот мы очень часто слышим, что в фильмах голливудских, в каких-то высказываниях ваших президентов, уже не ваших, я имею в виду американских, вот что, типа, Great America Again, да? Make Great America Again. Типа, новая вот Америка. Это мы знаем, что такое. А вот что такое американская мечта?
9: Ну, просто зарабатывать.
11: American Dream.
10: Да, убивать.
9: Убивать?
10: Точно.
9: Ну просто если мы говорим с точки зрения среднего обывателя, просто много-много денег зарабатывать, и все. Просто денег зарабатывать.
11: Правда?
9: И иметь очень большой дом. Очень большой дом, много машин, и все. И все остальные, там семья, друзья, душевное какое-то состояние, это уже далеко на четвертое, пятое, шестое место.
11: Что? То есть главное как бы финансовое благополучие?
9: Абсолютно. И еще раз, я считаю, я думаю, что много людей, которые слушают, скажут, ну, это так тоже в России. Не-не-не. То, что в Америке, это гораздо-гораздо серьезно. Там в плане такая любовь к деньгам, да, алчность. Вот слово алчность.
11: Не,
9: да,
11: ну,
9: вот
11: это. У русского человека тоже есть эти как бы моменты.
9: Это
11: он
9: понятно,
11: тоже хочет зарабатывать, тоже хочет большой дом, много машин. Но мне кажется, поправьте меня, господа, если я не прав, что все-таки в России как бы мечта, прежде всего, это семья и реализация себя. То есть стать кем-то и обрести с детьми, семьей, женщиной, любимой и так далее.
9: Да. Сейчас, хороший пример, потому что я жил последние 11 лет, но я здесь, в этот раз я здесь год. До этого я жил 11 лет в США. 11 лет. Это 11 лет в США, это было самое пустое время моей жизни. Как бы и все хорошо. У меня хорошая машина, у нас неплохой дом, но душевно, сейчас возвращаемся к этой теме, душевно, я абсолютно пусто. И я, в конце концов, год назад, я решил, все, я поеду обратно в Россию, я пока здесь буду. Я не знаю, может, в конце концов, я вернусь в Америку, у меня там дети и жена еще там осталось. Но я говорю, это год, это последний год в России, это самый классный год в моей жизни.
11: Почему?
9: Потому что именно вот отношения с людьми. У меня столько старые знакомства возобновили, и плюс еще много новых друзей и знакомых, и много здесь полезной работы. Очень много полезной работы, да.
11: Слово по поводу полезной работы, реклама на Радио Спутник. Мы прервемся на минуту, и через минуту вернемся. Не переключайтесь. 91.2 FM.
2: Дуэль с Манучаровым.

0: Кто вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Правительство Смоленской области на полях Петербургского международного экономического форума заключило соглашение о строительстве комплекса для оптовой торговли. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. По его информации, объект ориентирован на поставки молочной продукции из России и Белоруссии. Его мощность составит до 300 тонн в сутки. Анохин отметил, что общий объем инвестиций оценивается примерно в 500 миллионов рублей. Завершение реализации намечено на 2028 год. Посевы на площади более 100 тысяч гектаров, а также свыше 700 гектаров садов, виноградников и ягодников повреждены на Ставрополе из-за града и ливней. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. Специалисты продолжают обследование полей, уточняют масштабы ущерба. Отмечается, что Минсельхоз уже приступил к выплате субсидий по договорам страхования урожая. Железнодорожная станция Джанкой в Крыму по решению владельца инфраструктуры становится технической, поэтому теперь пассажирские поезда «Таврия» будут проезжать ее без остановки. Об этом сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс». Там рассказали, что первым поездом, который проследует по измененному маршруту, будет Севастополь-Санкт-Петербург. Уточняется, что все пассажиры, ранее купившие билеты на поезда, которые направляются от материка до Джанкоя, будут следовать без пересадки и без дополнительной оплаты до Симферополя. Российская теннисистка Мира Андреева обыграла украинку Марту Костюк в полуфинале открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже. Встреча завершилась со счетом 6-1-6-3 в пользу восьмой ракетки мира Андреевой. Матч продолжался час 16 минут. Андреевой 19 лет. Она впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Тематические брелоки и карты «Тройка», посвященные озерам и водопадам России, выпустили в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Уточняется, что на картах и брелоках можно увидеть в том числе озеро Байкал, Телецкое озеро, Семеновский водопад, Светлое озеро. Купить новые сувениры можно на стойках «Живое общение» во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская», «Трудно», МЦК «Измайлова», в интернет-магазине, а также на маркетплейсах. Великобритания и Франция завершили работу над планами по проведению многонациональной миссии по разминированию Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По информации источника, в миссии примет участие коалиция с 15 стран, которые уже пообещали выделить военных и необходимые средства. В мае глава МИДа Ирана Аббас Аракчи признал наличие мин в Ормузском проливе, заявив, что именно по этой причине суда, желающие пройти через Ормузский пролив, должны координироваться с Тегераном. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Мы продолжаем нашу программу «Американцы в России». Я хочу поговорить по поводу вот этой бумаги. Это, я так понимаю, временное удостоверение, да? Угу. Убежище, да? Угу. А то есть дальше вы получаете паспорт или не получается?
3: Паспорт – это другое здание.
2: Угу. Ну, вы пойдете туда, в это другое здание?
3: Можно. Угу. Если мне надо мой угу. паспорт.
2: А когда вы были последний раз в Америке?
3: Последний раз – это 2018. Я жить здесь весь моей жизни. Никогда вернусь.
2: Почему?
3: Потому что Америка очень злой. Это evil.
4: Злая.
2: Зло.
4: Зло.

0: Начало 20 века.
1: Это год 250 лет, да? 250 лет. И мир на Америке может быть 13 лет только.
2: 13. А, то есть цикл, этот circle, 13 лет
1: только, 13.
0: США всегда завоевал новые территории, постоянно война, да.
1: Это true, не скажи. Американец менталитет – это zero sum, как сказать по-русски.
2: Американский менталитет – это минус ноль, что это?
0: Нет, да, идея, что я хочу вас, я не хочу просто быть номер один, я хочу вас уничтожить. Между прочим, это личный девиз Ларри Элсон. Миллиардер Ларри Элсон владеет Oracle. Его личный девиз – я хочу быть номер один и вас уничтожить. Оппонентов, да. своих конкурентов уничтожить. И он говорит, что это есть американское мышление.
1: Это подкаст. Это Эндрю Бустаманте и Анни Джейкобсон. Они сказали это. Эндрю Бустаманте – это плохой человек. Он похож на Джон Кериуку, и Анни Джейкобсон пишет книгу «Atomic Bomba». И Анни скажи, это zero sum.
0: Анни тоже работали в ЦРУ, по-моему, да? Бустаменте работал в ЦРУ. He worked at CIA, right, Бустаменте?
1: Да, он люблю torture.
0: Yeah, right, yeah.
2: А что это за тема с файлом Эпштейна? Это что за...
1: Эпштейн.
2: Что это? Ну, вот. Это правда?
0: Это...
2: Да.
1: Ужас.
2: It's true?
1: Это Трамп, это... Это педофил.
0: Да, да. Вот да. Наша элита, наша американская элита.
1: Да.
0: Да.
1: Точно.
0: Совершенно, да. Ну, что, да, что сказать? И просто наша американская элита. Да.
2: Ну, давайте сменим тему, чуть поговорим про жизнь в России, а потом вернемся в Америку. История с Трэвисом. Объясните мне, пожалуйста, вы приехали в 18-м году в Россию, да?
1: Да.
2: Да. Вы где остановились? Где вы стали жить? В коммуналке или как будто сняли квартиру?
1: Я иду в университет.
2: А в университетском доме, да? Или что это значит?
1: Первый я иду в университет здесь.
2: Ага.
1: Знаешь, где ФСБ университет?
2: Да-да-да. Ага. А сейчас где вы живете?
1: Это юг.
2: Юг, да, я знаю, где
1: юг, это. Юг, да.
2: Да-да-да. А сейчас где вы живете? Ну, в России, в Москве.
1: Ну, Москва, да.
2: Ну, снимаете квартиру или свою?
1: Да-да-да.
2: Снимаете. У вас есть соседи?
1: На...
2: Личные клетки? Нет, в квартире нет? Или в квартире
1: это, живете? Это как это? Хрущевка.
2: Хрущевка.
1: Да.
2: Вот как человек... А вы живете тоже в квартире?
0: Да, в Петербурге. Просто живу.
2: А вы живете в Питере?
0: Да-да-да.
2: Вы из Петербурга?
0: Да-да-да.
2: А, мне казалось, в Москве. Трэвис живет в Москве.
0: Да.
2: Ну вот объясните мне, пожалуйста, вот для американцев жить вот в хрущевке, жить, я так понимаю, что вы тоже живете в многоэтажном доме, да?
0: Я живу в хрущевке, в Петербурге.
2: Ну да, ну вот что это для американского человека? Объясните мне, потому что когда я приезжаю, приезжал в Америку и останавливался в каких-то вот домах. Но это совершенно не похоже на Россию. Да, да. А вот в вашем случае, я не очень понимаю, как это жить вот в этих условиях. Для вас это как бы... Понятно, что привыкли, но тем не менее.
0: Да, я лично привык жить в семейном доме и за городом. Мои родители, они жили в квартире в городе, но уже давно мы как-то за город живем. И нынешняя семья, жена, дети у нас там, ну, маленький таунхаус, как обычно положено в Америке. И действительно, здесь как-то мне непривычно жить в хрущевке или в квартире в городе. Uh-huh. Да, да, это точно.
2: А какие-то традиции, которые вот ваши американские, да, которые вас воспитала мама, папа в Америке, вы оттуда сюда привезли с собой?
0: Нет, нет.
2: Может быть, кухня, maybe something...
1: В основном здесь.
2: Баню ходите? Вы ходите в баню?
1: Да, да, да. И это храм тоже.
2: Церковь.
1: На февраль. Uh-huh. Это вода.
2: Вода.
1: Холодная вода.
2: А, да. Имеется в виду купель. Вы окунаетесь в прорубь.
1: Да-да-да.
2: И вы тоже делаете?
1: Да-да-да. Это...
2: Даже я боюсь иногда это делать. Это так страшно, холодно.
1: Да.
2: А как вы это делаете? Для чего? Чувствуете?
1: Это религия.
2: Не страшно?
1: Это... Я не делал это. Я делал это давно, 2016.
2: А вот эти местные традиции, скажите, вот как вы к этому относитесь? Там, не знаю, понятно, что вы уже христианин, это ваша часть быта и религии, но тем не менее, вот там, не знаю, масленица, то, что сжигают потом, это чучело, блины едят, там Новый год, вот этот шашлык свой. Слушай, и так далее.
0: Мне все это очень нравится, очень нравится. Потому что в Америке, ну, понятно, что у нас есть свои традиции, но, к сожалению, я скажу, даже меньше и меньше, потому что...
2: Еще там?
0: Раз, да. Я помню свое детство, реально было классно, там было очень много американских традиций, но, к сожалению, современная жизнь такая, что люди просто забывают или не успевают, нет времени на какие-то традиции, какие-то праздники, как раньше было в мое детство. Поэтому мне тоже это очень грустно.
2: А почему так происходит? Объясните.
0: Ну, вы знаете, темп жизни, современное общество, все очень быстро, не хватает времени, все заняты.
2: У нас
0: заняты,
2: тоже здесь все быстро, все тоже
0: да,
2: бегут.
0: Да, но вы находите время. В основном я вижу, как вы стараетесь сохранить свою культуру и традиции. Ну, старайтесь, я не знаю.
2: Да, стараемся. Да. Да. У нас даже президент издал сейчас указ специальный, Путин, о сохранении

0: и перечисление традиционных ценностей. Там вот как семья, как быт, как дом.
1: Ну, у нас нет такого президента. Вы видите, какой у нас президент, да?
2: У вас другой президент.
1: Он защищает, да, Эпштейна, он ведет войну постоянно против всех. Везде враги, я говорю, враги. Надо разбомбить наших врагов.
2: Ну, тем не менее, ваш президент в диалоге с нашим. Понимаете, в отличие, да, от предыдущего президента. Ну, поэтому, да, это тоже правда вызывает какую-то, хоть какую-то малейшую...
1: Ну, потому что Трамп боится вашего президента. Боится, значит, уважать. Он уважает Путина. Да?
2: Ваша комьюнити здесь, в России, кто это? Это американцы или это русские люди? С кем вы общаетесь, с кем дружите здесь?
3: Эндрю Бустаманте. Он сказал, Америка под Росток. Это тинейджер?
1: Подросток, окей.
2: Подросток.
3: Да, да. И немного традиция. И Россия, конечно, это 800 год.
2: 850 лет, это Москва.
3: Да, да,
2: да, да, это, этого еще у нас.
3: Я люблю Москву, я люблю Россию.
2: У вас много друзей здесь?
3: Контакт.
2: Контакт, нет, друзей. Контакт, это вот у нас контакт.
3: Я агент.
2: Я контакт, раз, а?
3: Я агент.
2: Ну, неважно, слушайте, все равно как бы какие-то вот друзья. У вас есть друзья здесь, понятно?
1: Да.
2: Кто это в основном, американцы или русские?
1: Нет, исключительно русские. Только русские.
2: Нет ни одного американца?
1: Русские-американцы. Есть русские-американцы.
2: А что это значит?
1: Они живут здесь.
2: Они из Америки переехали тоже в Россию?
1: Да, нет, как они американцы русского происхождения. И они переехали сюда. Вернулись на родину, историческую родину. Да. Вот у меня такие американские друзья.
2: А много здесь вообще американцев в России, которые живут?
1: По-моему, много, да?
3: На посольство 2 года назад Анди, это человек, это русский человек, он сказал, есть... 3000 человек на посольство, регистрация на посольство. И есть много групп американцев здесь тоже. И 3 года я знаю, это Колпак, это специально город, это Истра, Нижний Новгород и Ростов. Не Ростов...
2: Великий Ростов.
1: Великий, да.
3: Не Ростов Удон.
2: Ну, а
1: Великий Ростов.
3: Это Ростов, это сервер. Да. Есть американец, да.
1: Американский городок.
2: Вы чувствуете здесь свое преимущество с точки зрения того, что, может быть, это бред, но тем не менее, ну, что здесь все равно вы как бы такой как бы редкий персонаж. Вы американец, который приехал в Россию, уже аккумулировался, или вы уже за своего проходите?
1: Уже нет. В 90-х, да, даже в начале 2000-х, да. Но сегодня я вижу, достаточно много людей, они чуть-чуть боятся.
2: Потому что такая ситуация.
1: Из-за ситуации между нашими странами, да. Но все равно у меня есть очень много хороших друзей здесь, но...
2: Ну так вы вообще не выглядите как американец. Вы тоже, Трэвис, вы выглядите абсолютно европейского внешности, как русский, может быть, как кто угодно. Ну то есть по вам нельзя сказать, что вот вы типичный американец, или вы типичный американец.
1: Потому что мы не типичные американцы, это точно.
2: А как интересно ваши друзья в Америке, которые остались, как они смотрят на то, что вы переехали сюда? Что, типа, сошли с ума, да?
1: Your friends in America.
3: Да.
1: What do they say?
3: Приходи дома.
1: Приходи.
2: Они не понимают, почему вы, да, приехали?
3: Да, не понимаю. Американец очень наивный. Наивный.
1: Да.
2: Правда?
3: Да. Наивный.
1: И тоже, ну, чувство превосходства. Но как вы можете уезжать за границу? Тем более в Россию. Что такое Россия? Непонятно. Америка самая лучшая страна.
2: Да, вы же из Нью-Йорка, правда?
1: Да, да.
2: Нью-Йорк без обид. Вашингтон тоже прекрасный город. Я не хочу вас обидеть, Трэвис, но тем не менее. Нью-Йорк – это то, что мы смотрим по телевизору, в больших фильмах, Sex and the City.
3: Это пропаганда.
2: Ну, неважно. Я был в Нью-Йорке много раз, жил там. Я вижу, что уровень, the quality of town, not so bad. К чему я говорю это? Здесь, в Москве, понятно, что уровень больше. Ты нажал, у тебя еда, позвонил, такси, сервис и так далее и тому подобное. Вот объясните мне, неужели житель Нью-Йорка, не Оклахомы, а Нью-Йорка, не понимает, что в России сегодня, ну, в Москве, в Петербурге, в больших городах жизнь... Но не хуже, чем в Нью-Йорке 100%.
1: Не понимает, абсолютно не понимает.
3: Извините, Джон, это...
2: Да? Слава, it's okay.
3: Слава, как это по-русски? Владислав. Это Нью-Йорк, это очень грязный город.
1: Грязный, да?
3: Да, очень грязный город, и это опасный тоже. Я хочу сказать, это пропаганда, да? Это, вы знаешь, это человек Наем Чомский. Это он жит в Бразил сейчас, и он пишу книга «Manufacturing Consent». Yeah. И он сказал, если это democratic город, тебе надо очень хорошо пропаганда. И большой democratic, большой пропаганда. И Россия очень плохо пропаганда, очень плохо. Это Америка самый лучший в социуме. Это 20 лет лучший.
2: Ну, понятно, они работают, американцы, долго на этом. Но скажите, вот свобода слова. You understand what I mean?
3: Свобода, like freedom.
2: Oh,
3: это
2: вот в Америке, в России. Миф. Она сегодня есть. Вот мы можем спокойно говорить и о Путине, и о Трампе, и о ком угодно в открытую. Нам для этого ничего не будет, если мы не нарушаем законы, не оскорбляем ни чувства верующих и так далее и тому подобное. Вы знаете это, вы живете в России. В Америке сегодня свобода слова есть?
3: Это миф.
1: Это сложно. В общем, есть, допустим, я хочу критиковать систему образования или систему здравоохранения. Пожалуйста, вы можете. Но если я говорю, и я говорил, конкретно слушаю, я говорил, я за мир с Россией, я за партнерство, я за прав человека на Донбассе, я сказал, я за народ Донбасса, и меня заказали, я попал на черный список, против меня начало такой травли, что я в жизни не мог бы это представлять. Вы понимаете, насколько это все серьезно? Washington Post, насколько у них больше ничем не заниматься, Washington Post написал статью обо мне, что я якобы я русский агент, потому что я продвигаю, я часто выступаю на российский федеральный канал, и я критикую американскую внешнюю политику, поэтому я агент Путина. Я продвигаю нарратив, ложный нарратив Кремля. Я русский агент. Это, чтобы вы понимаете, насколько это серьезно, это все, это обанкротился моя компания. Никто больше не хотел со мной работать. Это Washington Post, вы понимаете? Это не какой-то блог. Это Washington Post. И друзей перестал, американские друзья, перестал со мной общаться. Родные перестал со мной общаться. У меня брат в Пентагоне, он перестал со мной общаться. Ну вот. Поэтому есть свобода слова и нет свободы слова. Зависит от темы. Давай так, это зависит от темы.
2: А как в Америке относятся к России сегодня? Что они говорят о России, может, в Америке? Люди, не президент, не администрация, не Белый дом, не Вашингтон, а вот люди, такие же, вот как мы.
3: Окей. Andrew Bustamante еще раз, да, на YouTube. Мне не нравится он политика, да? Однако, что он сказал, это правда. И он сказал, 20% человек знаешь зима. 20% только. И 98% человек не знаешь зима. Не знаешь политика, это просто это наивный.
2: То есть вот американцы, объясните мне, вот обычные американцы, они как себе видят Россию? Что медведь ходит снег?
1: Не-не-не, страшная страна, вы хотите завоевать весь мир, у вас коммунизм, ваш коммунизм, мы не хотим ваш русский коммунизм.
2: У нас коммунизма нет с 80-х.
3: Интересно. Я интересно, сколько американец думаю о России коммунист.
1: До сих пор. Да, до сих пор.
3: Много?
1: Да. Много, до сих пор.
3: Да. Я социологист.
1: Социолог.
2: Социолог,
3: прошу. У меня есть 4 диплом, и я интересно, если видел это, сколько процент человек. Я думаю, может быть, 70%?
1: Да.
2: Это что, 70%?
1: Ну, верят, что Россия до сих пор коммунистическая страна. Ну, потому что...
3: Коммунист.
1: Вот, пропаганда у нас... Ну, вы представляете, американцы живут полностью в... такой информационный пузир, где антироссийская пропаганда, постоянно антироссийская.
3: Каждый день.
1: И это не значит, что там Big Brat, большой брат говорит. Это, вы знаете, это через Netflix, через сериал, через фильм. Посмотри, все наше сериал и фильм, почти все, на 95% точно. Кто злой идей?
2: Но
1: русский человек.
2: Да.
1: Или человек с русским акцентом. И, естественно, американцы уже понимают, что русский – это плохой.
2: Сейчас даже фильм они сняли, называется «Кремлевский волшебник». Вот сейчас выходит как раз про эту историю. Тоже будет интересно посмотреть.
3: СРУ есть офис для Голливуд. СРУ. И FBI тоже.
2: Ну да, в Голливуде. А чего хотят простые американцы?
3: Есть офис.
2: Вот с точки зрения... Вот что им нужно в первую очередь?
1: Как везде. Да, люди хотят заниматься своей семьей, работу, отправлять детей каждый день в школу. Нет, в этом плане действительно... я не хочу говорить, что американцы плохие. Я это не говорю. Просто они живут, к сожалению, в этом информационном пузыре.
2: В пузыре, как сказал.
1: Да, лжи. Ну вот президент Путин правильно сказал. Это империя лжи. Она абсолютно попала в точку. Между прочим, когда Путин это говорил... Много американцев так полюбил Путина, потому что мы понимаем, что это действительно империя лжи. Но не мы все, но, не знаю, 20-30% американцев, люди, которые продвинутые, которые понимают, что происходит. Но большинство американцев, они просто так, они понимают, что лучше молчат, лучше не думать головой. И как говорит Белый дом, так они поступают.
2: У меня последний вопрос, и я отдаю вам зрителей.
3: Джон хочу сказать это. Джон сказал это, Америка неплохо, потому что он хочет вернуться. Да, понимаешь? Это самое плохо.
2: Перед тем, как отдать вас на растерзание нашим зрителям и телеслушателям, я хочу задать вам один вопрос, короткий ответ. Одним словом, почему вы переехали в Россию?
3: Я сказал.
2: Ну, just one word.
3: Один слово? Один слово.
1: Душа. Здесь душа.
3: Война.
2: Надеваем. Прошу. Итак, настал момент истины. Вот наши телезрители, радиослушатели сейчас подытожат нашу прекрасную беседу. Итак, первый вопрос. Прошу, крутите барабан.
4: Правда ли, что русские жены самые лучшие?
2: Отвечайте. У вас есть опыт.
1: О, это сложный вопрос. У меня же два опыта.
2: Ну, у вас была русская и не русская, да?
1: Русская и русская.
2: А, две русские.
1: Да, две русские.
2: Вообще никакого опыта. У вас все русские.
3: Два русские.
1: Да, две русские. Сложно.
2: Нет, подождите, у вас была жена не русская?
1: Нет, они оба гражданские.
2: Вам не с чем сравнить тогда.
1: Да. Не знаю, можно не отвечать на вопрос?
2: Следующий вопрос. Наденьте трейлер эти штуки еще раз. Вы можете ответить по поводу русской жены?
3: У меня есть украинская. У меня есть три жены. Первый – это один месяца, давно, 30 лет назад. И украинская девушка.
2: Украинская девушка.
3: Украинская девушка. Она интересная девушка. Она как это swallow. Да.
2: Swallow, what does that mean?
3: Это swallow по-русски.
1: She's a spy.
2: Шпионка.
1: Да.
2: Вам нравится.
1: Okay.
2: Так, время осталось чуть-чуть. Надевайте наушники. Следующий вопрос. Поехали.
4: Вам нравится окрошка? На квасе или на кефире?
2: You understand what does that mean?
3: Да.
2: Окрошка.
1: Да, окрошка нет. Это единственное блюдо русское, которое мне не нравится.
2: Вам тоже, да?
3: Украшка. Что украшка?
2: Окрошка. Это когда все, что в холодильнике есть, колбасой нарезают и кефиром заливают, либо квасом. Очень хорошо на...
3: Pass.
2: Вы не любите такое, да? А какое любимое блюдо?
1: Какой-то салат, шуба.
2: Селедка под шубой. И у вас?
3: И, а я знаю это слово. Я знаю... Пермин, конечно, я знаю пермин.
2: Следующий вопрос, прошу.
5: Какой праздник для вас главный сейчас?
2: Хороший вопрос. Еще раз, это не наши вопросы, это вопросы, которые присылают наши телезрители, радиослушатели.
1: Which one for you?
3: Which date is what?
1: Mm-hmm. Which holiday?
2: The best.
3: Моя рождение. Апрель.
2: Правильно. А у вас?
1: Ну, честно, 9 мая.
2: Нравится,
1: да. Рад. Вот это сплоченность, чувство народности, солдарность с русским народом, да.
2: Спасибо. Следующий вопрос прошу.
5: Умом Россию не понять. А у вас получилось? Поделитесь секретом.
2: Поняли ли вы Россию?
1: Нет, я как раз уже уже пошел 22-й год. Я понимаю, что я не знаю, много до сих пор не понимаю.
3: There was the father of containment, and he said that Americans will never be humble enough to understand Russia. Не скромный.
2: Да, не сможет понять Россию.
1: Мы не можем понимать Россию, да.
2: Ну, я надеюсь, может быть, вы не сможете понимать, а может быть, и сможете, но мне бы хотелось, чтобы здесь, в России, вам было гораздо лучше, чем в любой точке мира. Будьте счастливы, дай Бог вам здоровья, чтобы все получилось. 91.2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Сегодня у меня прекрасные два российских православных граждана, которые родились в Америке и из американцев стали русскими. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся ровно через неделю в 17.00 по Москве, в четверг на этой же радиостанции. Пока.
6: Дуэль с Манучаровым.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Владей.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
8: Сколько ни ищу, все не то.
9: Ага.
8: Нужен и мужественный, и заботливый.
9: Ага.
8: Чтобы говорил интересно.
9: Ага.
8: И с чувством юмора.
9: Ага.
8: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
8: Тот самый.
0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
10: Они как будто с другой планеты.
11: Подают непонятные сигналы.
12: Выглядят очень странно.
13: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».
14: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
15: А где тут бродит жираф на озере Чад?
14: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора. Раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Обвал на рынке криптовалют. Контекст. Биткоин опять штормит. 10% падение откатило главную крипту на планете к значениям двухмесячной давности. Прогнозы неутешительные. Падение может усилиться. А значит, нервная реакция рынка рискует перерасти в глобальную панику. Самое время перекладываться в более надежные активы. Многие так и делают, отдавая предпочтение компаниям, связанным с искусственным интеллектом и цветными металлами. Они растут, как на дрожжах. Не в лучшем состоянии и другие криптовалюты. Есть мнение, что всему виной геополитика. И прежде всего, ситуация на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе. Обмен ударами между США и Ираном в инвесторов не вселяет оптимизма. Так же, как и низкий рейтинг рьяного сторонника цифровой валюты Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов. Цены на нефть тоже давят на рынок крипты. Какой ее стоимость будет через неделю и тем более через месяц, не знает никто. Самое время покупать фьючерсы, особенно финансовым спекулянтам. Впрочем, профессионалы четко понимают, криптовалюта – это рискованный и волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам. На том и играют, вовремя покупая и в нужный момент сбагривая с рук.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, в Луганске и Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия готова ввести переговоры по Украине, заявил Сергей Лавров. Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» будут восстанавливаться. Мира Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Подробности далее. Россия готова вести переговоры по Украине, но не видит готовности к этому у другой стороны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров телеканалу RT Arabic. Он отметил, что Европа, судя по всему, стремится затягивать украинский конфликт, чтобы иметь на Украине плацдарм для угроз России. Министр также выразил удивление в связи со словами госсекретаря США Марка Рубио, что якобы особенно Россия не готова к уступкам в переговорах по кризису на Украине. Евросоюз и НАТО сегодня из кожи вон лезут, чтобы не допустить договоренности России и Украины, не желая устранения первопричин кризиса. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что у Запада не хватает смелости и принципиальности потребовать от Украины перестать переписывать и фальсифицировать историю и назвать, наконец, вещи своими именами. По его словам, западные коллеги прекрасно понимают, что без этого шага долгосрочный и устойчивый мир между Украиной и Россией для граждан, которые осуждение нацизма – это часть ДНК, будет невозможен. Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» будет восстанавливаться, так считает глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на сессии «Глобальные энергосистемы как мировой сектор энергетики реагируют на вызовы и риски в рамках Петербургского международного экономического форума». Он отметил, что многие страны хотят диверсифицированный набор поставок, и Россия здесь играет ключевую роль. Россия сейчас обеспечивает себя собственными яблоками на 83%. К 2030 году этот показатель должен достичь 100%. Об этом заявила первый заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова в рамках Петербургского международного экономического форума. По ее мнению, Россия к 2030 году будет производить без малого 3 миллиона тонн яблок в год. Это почти в 5 раз больше, чем 12 лет назад. Российская теннисистка Мира Андреева обыграла украинку Марту Костюк в полуфинале открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже. Встреча завершилась со счетом 6-1-6-3 в пользу восьмой ракетки мира Андреевой. Матч продолжался 1 час 16 минут. Украинская теннисистка не пожала руку нашей спортсменке после поражения. Мире Андреевой 19 лет, она впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Гендиректор Третьяковской галереи Ольга Галактионова уверена, что российское академическое искусство сохраняет высокий спрос на мировой арене, несмотря на политическую ситуацию в мире. Заявление сделано на сессии, опережая время, академическое искусство как инвестиция страны в свое будущее в рамках Петербургского международного экономического форума. По ее словам, динамика рынка академического искусства традиционно служит позитивным сигналом для экономики и может говорить о приближении периода восстановления после кризисных явлений. Галактионова подчеркнула, что культурное наследие остается одной из наиболее значимых форм долгосрочных вложений. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: 7:04. Всем добрый вечер. Четверг, 4 июня сегодня. Видите, 4/4/26 год. Если кто-то забыл, Михаил Ануфриенко в студии «Радио Спутник». Меня зовут Алеша Тимофеев. Всем здравствуйте. Телеграм-канал ВКонтакте и Рутюб принимают ваши сообщения для обратной связи. Мы с душевным спокойствием, мы немножко, так сказать, перед эфиром. Но мы не между собой, имеется в виду. Мы просто джентльмены говорят о погоде. Мы тоже в определенном смысле говорили о погоде, да?
3: Вот. Угу. Ну, так сказать. Погода. Предсказанные погоды стоят.
2: Да, да.
3: Говорил профессор Выбегало.
2: Да. Вот. Об этом мы поговорили. Ну, в общем, пишите, если есть вопросы, комментарии. Значит, мы давайте тогда к новостям. Есть такой Михаил Подоляка. Михаил Подоляк. Это советник главы офиса Зеленского.
3: Да, бессменный он же там.
2: Бессменный, много лет.
3: Долго лет.
2: И он, кстати же, именно он был или чуть ли не возглавлял делегацию в 22-м году, не помню. Но
3: не
2: он
3: помню.
2: Точно был.
3: Не помню, но он был в различных делегациях.
2: Там был Арахамия, был Подоляк. Да. Вот они,
3: Была такая вакханалия.
2: Да. Значит, он советник главы офиса Зеленского. Делает заявление. Как в адрес главы Беларуси Александра Лукашенко. Как человеку осторожному, говорит Подоляк, который хочет дожить до пенсии, ему было бы желательно сегодня просто молчать. Это не первый раз, когда из Киева доносится угроза в адрес лидеров государств. Мы помним, и с Орбаном такая история была, но теперь, значит, с Лукашенко. Ну, понятно, что заголовки там пестрят, значит, что Подоляк пригрозил убийством, но тут, так сказать, он же, это все обтекаемые формулировки, да, человеку, который хочет дожить до пенсии, ему было бы желательно сегодня просто молчать, то есть он не говорит, что мы там тебя убьем, например, да, но угроза здесь определенно есть, точно совершенно. И как это, так сказать, что там, что это?
3: Да что, это чувство безнаказанности. Ну, во-первых, Подоляк так долго сидит на своем месте именно благодаря тому, что он делает подобные заявления. Знаете, он бесконечно лоялен киевской власти, кто бы ее ни возглавлял. Вот он просто человек, господин да. Вот о Гармыке говорили, господин нет, вот это господин да. Любую ересь. Но и это приветствуется. Вспомните Мельника, который был послом киевской хунты в Германии.
2: По поводу колбасы.
3: Вот, по поводу, да, ливерной колбасы Шульца. Так он, по-моему, сейчас уже вон сидит. Ну, короче, он растет по дипломатической иерархии. Это приветствуется. Подобные заявления, особенно против лидеров государств, даже вроде бы как лояльных. Мягко говоря, Германия лояльна. Это очень деликатная формулировка киевской хунте. Но, тем не менее, это может быть. Пожалуйста, вот там это приветствуется, а они осознают свою безнаказанность. Что бы они ни сказали в адрес кого угодно, это будет проглочено и
2: съедено. Ты понимаешь, что в принципе, ну давайте объективно, ну так, так сказать, да, ради объективности для. Но у нас же тоже есть политики, которые делают...
3: У нас нет политиков такого уровня, которые бы делали подобные заявления.
2: Ну, хотя, есть.
3: Ну, кто у нас в администрации президента?
2: В администрации нет.
3: Глава,
2: в администрации
3: зам,
2: нет. Но это там...
3: У нас есть политики, вот самый высокий уровень, это Дмитрий Медведев,
2: да,
3: который вот играет под Жириновского.
2: Да.
3: И вот это недопустимо. Я как-то уже не выдержал и сказал, что ну, если бы он не был чиновником, ради бога. Но его слова по поводу ядерной войны, ядерных ударов, угроз воспринимаются на Западе и трактуются совершенно однозначно как обоснование того, что Россия враг, которая готова завтра напасть на Европу. Потому что он все-таки зам главы Совбеза. Все. Знаете, Жириновский был главой неправящей партии. Он мог себе позволить это. А это высокопоставленные чиновники. Вот это недопустимо с моей точки зрения. И с точки зрения вообще дипломатии тоже недопустимо. Но...
2: Хороший у нас слушатель. Михаил Подоляк не возглавлял делегацию на переговорах. Он был ее ключевым членом, официальным спикером, но руководителем являлся Арахами. Спасибо вам большое.
3: Спасибо,
2: Вот хитрые. И это USG и Шимура у нас. Ответ нейронки. Молодец. Быстро, ловко научились во время эфира, так сказать, перепроверять. Это хорошо. Это хорошо.
3: Какой-то толк от нее есть, это факт.
2: Да. Значит, но ведь понимаешь, из недопустимого это превратилось как бы в норму.
3: А если мы посмотрим на происходящее, это все превратилось уже в норму. Знаете, мало того, уже сейчас речь идет о том, что Россия отстает, пытаясь, а мы, кстати, об этом говорили, пытаясь следовать тем канонам, которые были установлены и уже не работают лет 20 как. То есть мы апеллируем к международному праву, еще к чему-то, но оно не работает. Посмотрите, что творит Трамп в Персидском заливе, там Палата представителей принимает резолюцию, запрещающую ему воевать. Да, облокотился он на нее. Он применит право вето, если это в Сенате прокатит. Он все равно будет делать, что хочет. И он плюет на собственных законодателей, даже не избирателей. А, простите, киевской хунте вообще все позволено. У нас же сейчас, понимаете, до смешного доходит. Мы ведем с Соединенными Штатами переговоры, в то время как Соединенные Штаты с нами воюют. Ну, такого ж не было. Вот давайте... Лавров недавно же говорил,
2: они не воюют. Ну, что они воюют? Чем они воюют?
3: Смотри,
2: переговоры
3: в
2: идут, торговля идет.
3: Когда сожгли Страйкер, бронемашину, там было обнаружено 8 трупов американских военных. Вот один, по крайней мере, идентифицирован, ну, военнослужащий армии США. Это обычная армейская разведка. Но это физические люди. А разведданное предоставление – это не война. А оружие – это не война. Причем не через европейцев. Вот сейчас Мария Захарова заявила о том, что там тра-та-та, переговоры, все это хорошо. А Рубия одновременно, параллельно с ней сообщает о том, что мы, во-первых, разрабатываем новый пакет санкций против России. Это тоже не война, это просто санкции. И на днях выделим 400 миллионов долларов киевской хунте. Это тоже не война. Ребята, а как можно участвовать еще в войне? Оружие даем, деньги даем, разведданные даем, военные на территории киевской хунты в составе передовых отрядов, даже передовых отрядов, находятся, разведчики летают. Что еще нужно, чтобы участвовать в войне, я не понимаю.
2: Но миллион так же, на армию дать. Но во время Вьетнама было примерно там плюс-минус то же самое, тебе скажу. Значит, во время Афганистана было плюс-минус то же самое. Но это так это история человечества, понимаешь?
3: А я ж не спорю, но я же говорю о чем? Что у нас постоянно проводятся аналогии с другими войнами. Mm. Вот Лавров говорит, что любой договор – это компромисс. Он прав, кроме одного. Договор о полной безоговорочной капитуляции не предусматривает никаких компромиссов. И вот нам надо для себя, понимаете, вот от высшего руководства страны до рядовой домохозяйки последней, определиться вообще, где мы находимся. У нас же нет ответов на вопросы, почему население потихонечку начинает звереть. Особенно то, которое завязано тесно в СВО. Ну скажите, мы можем добиться полной безоговорочной капитуляции? Если не можем, так скажите, не можем. Поэтому ведем переговоры. Ну, с кем ведем переговоры? Ну, с кем?
2: Это, может, наивно, Миш. Ну, детки, я не то, что в тебя... Прости, пожалуйста, я ни в коем случае не обвиняю.
3: Нет, я не обвиняю.
2: Да? Но я к тому, что ты сказал, мы же понимаем, что такого не будет никогда, потому что просто не будет никогда. Ни одно государство, так сказать, не признается в... Ну, как мягче... Как подобрать синоним, напишите нам, значит.
3: Я понимаю, о чем ты говоришь. Сам все время ищу синонимы. Но ситуация-то, понимаешь...
2: К сложной ситуации. Есть... Никто не признается в сложной ситуации.
3: Но где-то есть точка невозврата. То есть будет подписан какой-то мирный договор. Когда-то. Да? Да. И миллион наших солдат, которые выживут, те, кто воевал, инвалиды, члены их семей и так далее, зададут вопрос, а ради чего? Мы добились целей, поставленных на начале специальной военной операции, или нет? Ну, от них же все равно никуда не уйдешь.
2: Миша, но государство ставило, значит, речь всегда идет у нас о национальных интересах, об интересах страны. Страны. Есть страна, да. У страны есть интересы. Да. Значит, воюют в интересах страны. Эти интересы могут трансформироваться, но не напрям противоположные, но могут трансформироваться. То есть, с учетом типа новых данных, новых вводных каких-то.
3: То есть реалии. Мы попробовали, не получилось.
2: Совершенно верно.
3: Об этом я и говорю.
2: Есть реалии.
3: Ты можешь не признать это.
2: И в интересах, так сказать, и в интересах той же самой страны, но могут приниматься какие-то решения.
3: Ну, я могу привести, раз ты упомянул Вьетнам, операцию ТЭТ 68-го года, когда Вьетконг напал на почти сотню населенных пунктов Южного Вьетнама. Ни один он не взял. Потерял 45 тысяч убитыми и ранеными. То есть это был полный разгром. Но при этом он сумел запугать Соединенные Штаты, показав, как атакуются посольства, показав, что он в принципе может. И хотя после этого он не был в силах проводить операцию такого масштаба, начался процесс вывода американских войск из Вьетнама. То есть это о том, как надо воевать. Как
2: они, кстати, тогда признались в США, что, так сказать, вот они, мы не смогли там или,
3: да,
2: или что-то еще.
3: Да, Линдон Джонс отказался баллотироваться на второй срок.
2: Но это... Да,
3: есть, но факт. Нет, так это сказано не было. Хотя ведущие, причем, по-моему, ведущие себе, сам вот как, ну, грубо говоря, Такер Карлсон того времени.
2: Но он уже журналист. Слушай, там во время войны были миллионные демонстрации против этой войны, понимаешь ты? Выпускались фильмы, музыкальные альбомы.
3: То есть это вот как раз результат того, что насколько грамотно работал Вьетконг, насколько грамотно работали все сторонники Северного Вьетнама. То есть было действительно сформировано общественное мнение в самих Соединенных Штатах, и даже поражение, по факту поражение, сумели обернуть победой. Uh-huh. То есть я говорю о чем? Что не нужно прямо признавать, что «а вот мы не можем, мы проиграли, мы там не достигли цели», и что-то. Но каждый раз вот в силу меняющейся обстановки, сообразно, ей нужно быстро менять и информационную составляющую, и формат ведения боевых действий.
2: Да. Вот. Но тут, понимаешь, ты тоже как бы вот это вот не можем, это же, ну, мы с тобой понимаем точно совершенно, что это не как бы не корректная формулировка. Почему? Ну, потому что мы можем, так сказать, все в пыль, в труху. А зачем, да, возникает? А чего добьется, вот, ну, если все в труху? Ну, чего, так сказать, погибших так, людей, выжженного поля? Ну, ну.
3: Вот я ж и говорю об этом, что нужно, да, нужно менять формат информационной войны. Да. Медведев о чем говорит? В пыль, в труху.
2: Да.
3: У нас основные СМИ, чем в пыль, в труху, Министерство обороны, удары возмездия, страшные разрушительные силы,
2: да,
3: по центру Киева, центру принятия решений,
2: да,
3: еще почем-то.
2: По военной вот, инфраструктуре, обрати внимание.
3: Никто ж не говорит о гражданской, да, но суть-то в том, что по политической инфраструктуре, центры принятия решений. Но, опять же, если у нас не в труху, то тогда об этом говорить нельзя. Тогда нужно просто ставить задачу, что в условиях изменяющегося, реально. Вот. Мы делаем то-то и то-то, и делайте это. Ну, вот Иран, например, он мужик сказал, мужик сделал. Вот. На фоне идущих переговоров.
2: Миш, кстати, тоже.
3: Иран ведет переговоры с Соединенными Штатами.
2: Я в очередной раз. Значит, нам сейчас про Лаврова. Я сейчас скажу, у нас новости от заявления от министра иностранных дел Лаврова приходят. Я, значит, вот эти разговоры про Иран отвергаю всегда. Значит, последний удар Ирана по Израилю. Знаете, когда был? Как думаете, вчера, позавчера или когда?
3: А по базам США сегодня.
2: Значит, по базам США, да. Значит, но по Израилю в марте 2026 года, после марта 2026 года...
3: А Иран не ведет переговоров о мире с Израилем?
2: Не ведет. Но, так сказать, мы же говорим о противостоянии. Значит, Израиль, я напомню, Израиль взял на себя ответственность за устранение политического руководства Исламской Республики. Американцы били по военной инфраструктуре и продолжают бить и сегодня. Значит, и по катерам, там, и по этим.
3: Ну, мы же взрослые,
2: значит,
3: люди. Израиль без США... Не в состоянии вести войну.
2: Но еще
3: ведут
2: раз.
3: Переговоры с США. При этом наносят удары по территории США.
2: Да, но нам все время, значит, об этой чуть ли не священная война. Это противостояние длящееся там с Авраама, понимаешь, и его двух детей. Там все понятно. Но последний удар, ну вот был этот. А Израиль, мы знаем, в Ливане там продолжает, так сказать, тоже как бы против иранских прокси. Поэтому... Все такой клубок.
3: Да нет, здесь все очень разумно. Бить по Катару, Бахрейну, Эмиратам, американским базам эффективнее, чем бить по Израилю. Это бессмысленно.
2: Ну, типа, да,
3: поэтому
2: типа.
3: У них же не бесконечные запасы ракет. Они их используют эффективно.
2: Значит, Лавров сделал несколько заявлений. Министр иностранных дел Российской Федерации. Недавний, это он, я думаю, что Сергей Викторович не слышал наш эфир. Навряд ли. Но...
3: Ты не успел бы отреагировать.
2: Да, но поскольку мы существуем в эфире, в таком, так сказать, вот в этом физическом смысле этого слова, вопреки относительной абсолютной и относительной теории, значит, Эйнштейна, да, теории относительности, значит, информация распространяется мгновенно, повсюду и сразу. Недавние слова Рубио, говорит Лавров, о поддержке Украины, демонстрируют, что нет различий в сути подходов США и Европы. Если бы США по-настоящему продвигали свою мирную инициативу по Украине, военные действия уже были бы прекращены, говорит Лавров. Среди западных стран доминирует нечестная линия по переговорам на Украине.
3: Он абсолютно прав. Мы об этом говорим все время. Тут Лавров реагирует на самом деле на вот те тренды, те настроения в обществе, которые говорят, да что ж происходит, давайте говорить прямо. Соединенные Штаты, один из участников боевых действий, и об этом, кстати, не скрывая, говорит Рубио, что это сторона конфликта.
2: Угу.
3: Пусть мы не говорим о войне, а говорим о конфликте, но да, это военный конфликт. Да, США в нем одна из сторон. Наконец-то начинают признавать наши дипломаты 50 с лишним месяцев боевых действий. Ну, наконец-то. Вот об этом я и говорю. Не должно быть, понимаешь, разницы между, как говорил Ленин, низы и верхи, да, низы.
2: Не могут, верхи не хотят, да.
3: Вот этого быть не должно, потому что это ведет и к демонстрациям, к протесту, к итальянским забастовкам, к чему угодно. Угу. В конце концов, к разговорам на кухне, который развалится за Советский Союз. Угу. Ловит контрферги, потому что я не верю тому, что пишет газета «Правда». Слушаю западные голоса.
2: Дэн Кораблев задает вопрос. Мы защитили Донбасс и Крым, разве это не победа?
3: Ну, когда мы освободим всю территорию ДНР, можно будет говорить о том, что мы не защитили, а освободили всю территорию Донбасса. А когда насчет защиты, я бы повременил. Знаете, когда вот здесь граница ДНР, а вот здесь находятся вражеские войска, которые просто временно не стреляют, это еще не защита, это прекращение боевых действий. Временное. Напомню, что начало СВО во многом определялось тем, что киевская хунта была готова к нападению на Донбасс. Был мир, не стреляли. Но это официальная, озвученная точка зрения наших властей.
2: Ну, да.
3: Ну что мешает?
2: Но...
3: При сохранении киевского режима.
2: Но были готовы, так сказать, это, знаешь... Но были готовы, да.
3: Ну, простите, вот тут без комментариев. Это, так сказать, официальная позиция правительства, руководства Российской Федерации.
2: Ну, не знаю.
3: У меня нет данных, которые бы позволяли это оспаривать.
2: Нет, ну то, что вы были готовы, понимаешь, но быть готовым и делать, ну, как будто бы есть...
3: Суть в том, что если бы не началось СВО, они бы напали. Ну, я же, у меня нет данных, которые бы опровергали это утверждение.
2: Угу. Ну, у Ирана очень маленькие шансы на светлое будущее, Константин напишет. Так, что тут еще? А, да, ну в России, да, мы начали-то с угроз. Мы начали с угроз, так сказать, и вот мы перешли. Значит, в России отреагировали, между прочим. Это вот любопытно, что в России реагируют на угрозы в адрес белорусского президента. Михаил Галузин, это замминистра иностранных дел, говорит, киевские главари еще раз выставили себя откровенными террористами, нацистами, преступниками по большому счету. Значит, реакция от... Алексей, почему вы все время юлите и выворачиваете наизнанку факты, не верите в дееспособность? Послушайте, я вообще ничего не... Что за... В чем вы меня подозреваете, не понимаю? Что мы...
3: Алексей задает неудобные вопросы.
2: Да, мы говорим, пытаемся разобраться. Никто ничего не выворачивает. И вот, так сказать, верить в дееспособность или не верить, или в недееспособность. Значит, есть факты, есть объективная картинка, есть сложность. Если вы не видите сложностей, но вам, наверное, очень просто и хорошо живется. Если вы не видите сложности.
3: Если бы была сложность, и спецоперация давно завершилась.
2: Совершенно верно. Так тоже можно. Так то чик-трак, я в домике. Помните, как в детстве говорили? Ну и как бы все хорошо, все классно. Все это. Ну, за окно можно посмотреть, правда. Но это не нужно делать, чтобы не юлить. Значит, слова Рубио в Конгрессе о поддержке Украины свидетельствуют о том, что война Байдена стала войной Трампа, говорит Лавров. Продолжает Сергей Викторович.
3: Ну, мы, собственно говоря, об этом только что сказали.
2: Но тут не хочется, типа, там, ставить под сомнение слова министра иностранных дел, задавать вопрос, типа, справедливо или несправедливо. Но просто кажется, что сейчас фокус внимания Трампа сосредоточен немножко на другом. И возникает тогда вопрос, ну, действительно, Украина выпала из его интересов или вошла под, как бы, с другой стороны, под другим углом, и Трамп действительно заинтересован в том, чтобы там конфликт продолжался, значит, ослабить Россию и прочее, прочее.
3: Ну, с точки зрения Трампа все идет хорошо. Какие проблемы? Он обещал закончить мир, но в это уже все никто не верит. И день было, 100 дней было, много чего было. У него эти заявления, противоречащих ему, масса. Его больше интересуют промежуточные выборы, бензин за $5 за галлон, дизель за 6. Вот это голосование в Палате представителей против войны. Он обстрелы. США обстреливают базы. То есть Иран обстреливает базы США, США обстреливают Иран. При этом Трамп говорит, переговоры идут хорошо, все в порядке, мы движемся вперед. Вот это вот, собственно говоря, прямо во время ведения боевых действий стороны ведут переговоры о мире. Ну, вот, видимо, что-то подобное предстоит и нам.
2: Вот тебе тоже сложный вопрос задам. Тут Лавров еще говорит про российскую концепцию безопасности на Ближнем Востоке, именно в Персидском заливе. Значит, наша концепция, российская имеется в виду, это прямая цитата Сергея Викторовича, наша концепция как раз предусматривает, во-первых, не нападение, но можно сделать и дополнительные шаги, включая договоренности о транспарентности военной деятельности, прозрачности, да, чтобы каждый понимал, что у кого, об ограничении военных действий, подготовке к маневрам и так далее, и вообще меры по укреплению доверия, говорит Сергей Лавров. Это... Я, кстати, обращал на это внимание многожды, простите за нескромность, да, и там и в телеэфирах, и вот на радио, что ключевым, как ни странно, является вопрос доверия. Ну вот, да, вот такое простое, с одной стороны, понятное, а с другой стороны, абсолютно непонятно, как достичь этого самого доверия. Но никто не доверяет. И вот ключевое, это, конечно, возвращение к этому самому доверию. Но вот Россия предлагает, значит, собственную концепцию безопасности в Персидском заливе. Будет ли она рассмотрена участниками всерьез, так сказать?
3: Нет, не будет. Не может быть никаких подобных рассмотрений, поступающих от страны, которая не может спроецировать свое влияние в политике, в военной, экономической сфере на этот регион. Вот, страна, которая не может достичь подобного результата у своих границ и на своей территории, ну, вряд ли будет восприниматься всерьез где-то за тысячи километров. Давайте мы договоримся по территории Южной России, которую называют, так сказать, Украиной. Вот, потому что признали, например, Крым территорией России, Запорожскую Донецкую область, Донецкую Луганскую республику, а потом будем предлагать свои варианты мирного урегулирования где-то там в Персидском заливе. То есть предлагать-то можно, но, друзья мои, это, понимаете, это все равно, что чертить красные линии. Потому что когда там Медведев выступает с очередными громкими заявлениями, что там бахнем, да, ну, из-за океана доносится гомерический хохот. Ну, сколько уже было подобных заявлений, и что? Понимаете, хорошо, когда это заявляет там я или Жириновский, или еще кто-то, ну, да, хороший был мужик. Вот, но когда это заявляет госслужащий высокого ранга, это воспринимается несерьезно.
2: Заявление европейцев о стремлении говорить с Россией несерьезно. Они имели множество шансов и их провалили, говорит министр иностранных дел Лавров. Они просто сыплют сейчас вот сообщения с заявлениями министра. Я, так сказать, вот в прямом эфире их вывожу. Это в ленту, да?
3: Ну, я просто очень кратко хотел бы напомнить по поводу доверия. Вот на конкретном примере. Мы со Соединенными Штатами были союзниками во Второй мировой войне. Немедленно после окончания началась холодная война, речь Черчилля в Фултоне, железный занавес, опущенный не нами, а Западом, организация НАТО и операция немыслимая, которая не состоялась. Почему? По единственной причине, это зафиксировано в американских документах, русские танки через 2 недели будут у Ла-Манша. Вот это проецирование силы. То есть отказ от ядерных ударов, потому что без всяких ядерных ударов русские танки все равно будут там.
2: Ну, так или иначе, все равно потом как бы договаривались. Ну, во время Карибов, там, и... Все, мы сейчас на новости уйдем.
3: Но под угрозой применения силы.
2: Продолжим через
3: несколько
2: минут.
3: Поэтому и договаривались. Минут. Потому что Россия могла...
4: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна, каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».
5: Сколько ни ищу, все не то.
6: Ага.
5: Нужен и мужественный, и заботливый.
6: Ага.
5: Чтобы говорил интересно.
6: Ага.
5: И с чувством юмора.
6: Ага.
5: Нужен он, тот самый.
7: Ага, тот самый «Бочарик». Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый «Бочарик». По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Тот самый.
7: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
8: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
7: Прагматично.
8: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
7: Без сантиментов.
8: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
7: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Генсек НАТО Марк Рютте плевать хотел на позицию президента США о неприемлемости вступления Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Арти Арабик». Глава ведомства выразил удивление в связи со словами госсекретаря США Марка Рубио о том, что Россия якобы не готова к уступкам в переговорах по кризису на Украине. Министр подчеркнул, что это особенно странно слышать от Рубио, который был участником встречи в Анкоридже 15 августа. Августа прошлого года, где Владимир Путин принял предложения Дональда Трампа, которые касались первостепенных шагов, позволивших бы остановить боевые действия и приступить к переговорам. Киев хотел запугать Россию атаками дронов на Санкт-Петербург, понимая, что не может достичь результатов на поле боя. Об этом заявил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума. Она отметила, что когда киевский режим понял, что стал действительно маргиналом во всем мире, то перешел к нанесению болезненных ударов по гражданскому населению. Ранним утром 3 июня, в нулевой день работы форума, Петербург подвергся атаке беспилотников ВСУ. Целями противника стали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Российский фонд прямых инвестиций завтра подпишет соглашение о проектировании туннеля через Берингов пролив. Об этом заявил глава фонда, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на полях Международного экономического форума в Петербурге. В октябре он сообщил о возможности строительства туннеля, который бы соединил Россию и Аляску. Дмитриев отметил, что туннель через Берингов пролив может быть построен менее чем за 8 лет, показав передовые технологии. Президент США называл данную идею интересной. При этом, по словам официального представителя нашего МИДа Марии Захаровой, строительство такого туннеля невозможно без политической воли. Школьники в Объединенных Арабских Эмиратах впервые сдают единый государственный экзамен и основной государственный экзамен внутри страны. Процедура соответствует всем стандартам. Об этом сообщила РИА Новости директор русской международной школы в Дубае Марина Халикова. Участие в аттестации принимают только ученики учебного заведения. 4 человека сдают ЕГЭ, 11 ОГЭ. Она отметила, что в перспективе участников будет больше. Помимо выпускников русской международной школы, воспользоваться площадкой смогут и учащиеся из других школ. Возможность сдавать экзамены в Объединенных Арабских Эмиратах облегчает окончание школы ученикам, которые готовятся к поступлению в российские вузы. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
7: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на «Радио «Спутник». С Михаилом Ануфриенко.
2: 18.33. Продолжаю. Михаил Ануфриенко, военно-политический обозреватель в студии. Меня зовут Алеша Тимофеев. Здравствуйте еще раз. Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Если есть вопросы, комментарии, пожелания. Пожелания навряд ли, так сказать, мы сможем удовлетворить, но так или иначе, прочитаем в эфире.
3: Значит, поскромнее, не одно пожелание на двоих.
2: На троих, в конце концов, действительно. Значит, Палата представителей США ограничила военные полномочия Трампа в Иране. Еще раз, да? Палата представителей США, парламент.
3: Это рекомендация.
2: Ограничил военные полномочия Трампа в Иране. О чем? Это тоже типа по оценке как бы СМИ.
3: Там на самом деле все очень просто. Если после этого такое же примет Сенат,
2: да.
3: Это примет форму законопроекта, а на этот законопроект Трамп имеет право наложить вето.
2: Значит, о чем идет речь? Трамп больше не может самостоятельно принимать решений о запуске новых или расширение текущих военных операций против, против Тегерана. Значит, голосовали за 215, против 208. Ну вот, ну, рядышком, правда, 215 против

0: чем дело.
1: Но он может наложить вето.
0: И на него нельзя, нельзя будет наложить вето. Нет, вот ты смотришь, что, значит, все эти пишут всякие западные СМИ. На него нельзя будет наложить вето, однако такая резолюция не имеет полноценной силы закона и может стать предметом судебных разбирательств. То есть вето не наложит, а в суд может этот...
1: Нет, я же говорю, если это примет форму законопроекта, на него Трамп имеет право заложить вето. А это можно не исполнять. То есть это такая... Рекомендация пока еще.
0: Но все равно звоночек.
1: В общем, не будет. Но это звонок безусловный.
0: Да. Так, значит, если конфликт на Ближнем Востоке затянется, рынок нефти ощутит дефицит. Ну, тоже как бы, да. Понятно.
1: Очевидно,
0: об этом, да. А, да, об этом говорит Новак. Что из этого следует? Из этого следует, что мир в большей степени будет давить там, на США, на лоббистов, на тот же однозначно палату представителей, на Сенат и прочее, прочее, чтобы те давили в свою очередь на Трампа. Или что?
1: Или США продолжали зарабатывать деньги. В физических объемах США продают и покупают приблизительно вот паритетное количество нефти, нефтепродуктов. Но учитывая цены, по которым они продают свои нефтепродукты, особенно сжиженный природный газ, они в однозначном плюсе. Им выгоден рост цен. То есть они на этом зарабатывают. Так как они сами себя обеспечивают топливом, на самом деле, на рынок, потребительский рынок, то рост цен там определяется не дефицитом нефти, бензина, солярки, США, а сверхприбылями, опять же, компаний. То есть там играет не в одни ворота. Соединенные Штаты действительно на войнах зарабатывать научились, и они это делают. Но именно Соединенные Штаты, а граждане это уже, простите, вторично.
0: Тут любопытно еще разворачивается история про в ООН. Значит, сейчас я найду это заявление, где у меня было это открыто. Заявление Лаврова по поводу европейцев. Лавров по поводу европейцев, что они потеряли как бы дипломатический вес, европейцы. Значит, и это не просто слова, но и есть подтверждение этому заявлению. Дело в том, что ФРГ... впервые в истории не получило места в Совете Безопасности ООН, в расширенном, как мы знаем. Значит, при необходимом минимуме 127 голосов, ну, вон, проходит голосование, да, значит, Германия получила всего 104 голоса. Португалия получила 134 голоса, и Австрия получила, да, 131 голоса, Германии нет. С момента вступления в ООН в 73 году ФРГ постоянно избиралась. Теперь, так сказать, что-то пошло не так.
1: Ну, это вот, знаете, я от политики и дипломатии все-таки далек, потому что разбираться в этом могут только профессионалы, которые погружены в это во все, они понимают там все эти подводные камни, течения, склоки и все прочее, но суть в том, что у немцев действительно мощное лобби, безусловно, более сильная экономика и все остальное по сравнению с той же Португалией и Австрией, и факт проигрыша, с моей точки зрения, свидетельствует о том, что с точки зрения вот тех, кто принимают решения, Германия уже не является самостоятельным голосом, не обладает самостоятельной силой. Вот тут, уж как мне неприятно, но я вынужден согласиться, что был ливерная колбаса Шольц, теперь кровяная колбаса Мерц, и так как они поют голос, голоса американцев, ну, окружающие сказали, да ну их нафиг.
0: Но экономика по-прежнему остается экономикой. По-прежнему существует парламентаризм, который позволяет, так сказать, и об этом же многие говорят, там внутри партии Мерца, так сказать, тоже раздаются эти голоса, что Мерц может и должен уйти.
1: Да.
0: При этом Бабиш, вот заявление от Бабиш тоже было одно из последних сообщений. Бабиш – это чешский премьер. Чешский премьер-министр Андрей Бабиш говорит, что канцлер ФРГ должен вести от имени ЕС переговоры об окончании конфликта. Я думаю, ну, могу предположить, что в Европе, наверное, согласятся с тем, что канцлер Германии, ну, как кресло, да, как функция, должен вести
1: эти переговоры. Ну, если не говорить о личности,
0: да, не про личность,
1: нет. В данном случае, вот, понимаете, предыдущая личность тоже была не личность. Здесь, видимо, речь все-таки о том, что правящие в Германии силы сегодня не способны выражать политику не только Германии, ну, не только Евросоюза, но и даже Германии.
0: Хотя Бабиш говорит про Мерца. Для меня очевидно, что именно переход просто расширенный.
1: Да.
0: Для меня очевидно, что именно канцлер Германии Мерц должен возглавить дипмиссию по прекращению конфликта на Украине.
1: Мы неделю назад с тобой говорили, что там личности уровня Де Голля европейской политики нет. Ну, если у мужика нет яиц, простите за откровенность,

0: о чем можно говорить? Но если ты лежишь под Соединенными Штатами, если Германия в ауте, если закрываются предприятия, ну слушай, как? Но это же просто кошмар. Ну, мы же видим, что Германия живет не интересами Германии. Ну как это финансирование войны возложено на Европу? Европа это проглотила. Будете покупать оружие на 10% дороже, и Европа это проглотила. Она все глотает. Выведем 5000 солдат из Германии. Да хорошо, выведем. Куда выйдем? В Польшу. Польша нам лучше.
1: Слушай, но база «Рамштайн» была и при Шрёдере.
0: Ее никто бросать не собирается. Но, и никто не отдаст. И никто немцев не спросит.
1: Я сейчас, к тому, что сказать, Германия не только сейчас стала как бы в зависимости
0: от... Это вообще оккупированная территория, находящаяся под протекторатом Соединенных Штатов.
1: С 1953 года. Там,
0: по крайней мере, предыдущие требовали возврата золотого запаса из Соединенных Штатов. Проводили самостоятельную политику в интересах Германии. Они являлись локомотивом Европы. Сейчас она не является локомотивом Европы. Сейчас она вообще не возражает ни против чего. У нее взрывают северные потоки, и они умываются и покупают дорогой американский газ. Вот, и демонтируют электростанцию, которая обеспечивала работу северных потоков, и передают ее киевской хунте. Электростанция мощностью более 30 мегаватт. Она способна питать энергией город. Бесплатно. То есть закрыли все атомные станции. Если кто-то следит за этим, то видели, как взрывают газовые станции, как закрывают угольные станции. Это в условиях дефицита электроэнергии. То есть вот нет ни одного явления, где бы Германия отстаивала собственный интерес. Угу. Когда-то это было. Сейчас ничего.
1: Так, что тут еще? Значит, в российском медиа отвергли идею о мире без ядерного оружия. Вот знаешь, я тоже обращал внимание, и вот с тобой тоже давай это обсудим, например, 80-е годы. Ну и, в принципе, не только 80-е годы, значит, такое массовое движение против ядерного оружия началось с момента, когда Британия стала третьей ядерной державой. Тогда в Британии появилось движение... массовые, куда вошли, так сказать, общественные деятели, ученые, там, музыканты, ну, масса всего, актеры, там, ну, это было масса, а на пике там до 100 тысяч человек публичных доходило, митинги по всей стране, значит, тогда в 50-е годы появился вот этот вот знак Пацифики, значит, активное движение, потом это все перекинулось на Соединенные Штаты, там тоже фриз, как-то движение было за охлаждение, потом 80-е годы, миллионный марш был против ядерного оружия в Америке. Реально просто миллион человек. Миллион человек вышли и высказались. Мы помним и Советский Союз, ядерного взрыва нет-нет-нет. Значит, все это, круглые, не круглые столы, а телемост, Москва-Бостон, значит, тоже за ядерное разоружение. Так, как будто бы тогда все боялись в большей степени вот этой ядерной угрозы. А сейчас кажется, что риск применения ядерного оружия выше, чем был в 80-е годы. А страха как будто бы меньше перед этой угрозой. Ну и возникает вопрос, почему? Вот с той точки зрения. Почему мы перестали бояться ядерную бомбу?
0: Не перестали бояться, просто научились управлять информационным пространством. Вот и все. То, чего не было в 80-е, 70-е, 60-е годы.
1: Закрывать рты, значит, пацифистам или что?
0: Нет, не просто закрывать рты, а формировать общественное мнение. Но, простите, сегодня и уже не первый год с появлением интернета поисковики собирают информации больше, чем любой WhatsApp, Telegram и все прочее вместе взятое. Причем они собирают индивидуальные данные, предпочтения человека, что он покупает, что он смотрит, куда он слушает. Ему выдают соответствующую систему рекомендаций, он читает новости, ему подсовывают, соответственно, то, что ему подойдет. Ребята, вы же понимаете, что это не наши системы и не наши рекомендации.
1: Но у нас тоже есть такие системы.
0: Нет у нас таких систем, у нас нет наших поисковиков. Яндекс не наш поисковик.
1: Нет, но у нас есть системы, конечно же. Я забыл, как у нас нет.
0: Вот. То есть мы пользуемся Яндексом, мы пользуемся Гуглом, вот, пользуемся Bixby, чем угодно. Вот. Но кто из нас пользуется какими-то другими поисковиками? Вот. Суть в том, что это подавляющее большинство, и самое главное, люди получают информацию. Они получают информацию о том, что ядерное оружие не такое страшное, атомные взрывы это тоже не совсем то. Ну и потихонечку успокаивают. Вы не того боитесь, вот надо бояться пандемии, распространения Китаем там, каких-то микробов, еще чего-то. И надо принять еще и то, что чисто психологически люди устают от чего-то одного. Если ты все время кричишь «волк, волк, волк, волк», они в конце концов перестают реагировать на этот крик, они к нему уже привыкли. Ну, вот и все. А действительно, когда на протяжении нескольких поколений пугают ядерным оружием, все уже привыкли. Ну, пугают, ну и ладно.
1: Это не моя мысль была, вот Чедаев ее в нашем эфире высказал, я ему тот же самый вопрос задал. Он говорит, просто сейчас разнообразие угроз таких, так сказать, вот апокалиптичных, да. Значит, гораздо выше, чем был тогда.
0: Ну, конечно, то есть в 50-х боялись нового ядерного оружия, а какие там...
1: А сейчас эпидемии, климат.
0: Климат, все что угодно.
1: Инопланетяне.
0: Да. Ну, вот, да, инопланетяне.
1: Ужасные. Да, тоже, так сказать, ужасные, да,
0: вот.
1: Правда?
0: То есть вот благодаря этому... рассеивается внимание, рассеивается, вот это раздеребанивается единство движений. Ну и действительно научились. Вот скажите, были мощные профсоюзы в Америке? Где они сейчас? Кто о них слышал?
1: Ну, мы знаем, что профсоюзы все равно были там. Они... У нас есть такой термин, прошу прощения.
0: То есть тогда их покупали, теперь их и покупать не надо. Их уже все растворились.
1: У нас и приблотненные. Вот профсоюзы же, они всегда были приблотненными.
0: ФТКПП и так далее. Но суть в том, что теперь уже много десятилетий о них просто забыли. Не актуально.
1: Значит, о ядерном оружии говорит замминистра иностранных дел России Александр Панкин. Он говорит, пока есть посыл доминировать, что я эксклюзивный и исключительный, мы должны иметь средства сдерживания, чтобы их остудить. По его мнению, мир не станет безопаснее, если исчезнет ядерное оружие, так как его место займет что-то другое.
0: Ну, мы много раз вообще договорили и приводили в качестве примера Северную Корею. Ну, ее реально уже растоптали в пух и перья, если бы у нее не было ядерной бомбы. А так ее просто пытаются не трогать, там санкциями ограничили, ну, хай сидит себе. Кстати, вот эта маленькая Северная Корея худо-бедно сделала себе полностью закрытый интернет. Ну, не зависит от внешнего интернета.
1: Ну, значит, с какого там, я не помню. Но с середины 2000-х, во второй половине, там, 2008-2010, наверное, да, первые испытания ядерной ракеты или чуть раньше у КНДР?
0: Ну, о том, что она у них есть...
1: Но я к тому, что она существовала, значит, без ядерной ракеты гораздо меньше.
0: В те годы существовал ядерный Китай, ядерный Советский Союз. Потом кушали Советский Союз, точнее, постсоветское пространство, Северная Корея как-то совершенно никого не интересовала. Угу. Докушали, Трамп, вспомните, в свой первый срок, первое, что он обещал еще, будучи кандидатом в президенты, я сотру ее в порошок, как только стал президентом, тут же направил 3 авианосные эскадры к Северной Корее, но ни одна не дошла. Угу. А это уже вот как раз ядерное оружие было.
1: Тут просто, конечно, такие заявления... Но они ведь способствуют расширению этого самого ядерного клуба. И когда, так сказать, немцы, например, задаются этой идеей, или там японцы, да, почему у Китая есть, там, а у нас нет, или почему у французов есть, а или там у русских есть, а у нас нет. Значит, нам тоже надо. Но раз вы... И главное, что мы заявляем или делаем подобные заявления, как мы подтверждаем этот тезис? Что тогда, да, вы правы, вам тоже нужно ядерное оружие. Ну, как будто бы нет.
0: Нет, здесь дело не в заявлении. Дело в том, что это и так все знают. Но просто до тех пор, пока существует консенсус ядерных держав, можно гарантировать нераспространение ядерного оружия. Как только консенсуса не будет окончательно, вот можно говорить о том, что оно появится у кого угодно. Потому что технологии растут, создание ядерной бомбы, это вовсе не выделяющий элемент, ключевая, о чем все говорят, делать. Вот не в том, что обогащенный уран, и все, вот его нет, и все. Даже если он есть, создать ядерную бомбу сможет далеко не каждое государство, а единицы наиболее передовых и продвинутых государств. Там очень сложная система, требующая высочайшего уровня технологий. Но будет утрачено единственное вот паритета держав, которые не хотят распространять ядерное оружие, не хотят утрачивать монополию на ядерное оружие. Вот пока это консенсус существует, ядерное оружие не будет распространяться. Будет утрачен консенсус. Простите, Соединенные Штаты как подарили Пакистану ядерную бомбу, и Израиль еще кому-нибудь подарят.
1: Ну. Александр напишет про ядерное оружие. Вопрос не в том, как добились меньшей боязни, а кому и зачем это надо. В 60-е надо было бояться, хотя ядерное оружие было слабее нынешнего. А нынче не бояться более мощного. Кому и зачем? А вы как напишите нам свой ответ? Напишите, пожалуйста, свое.
0: Да, свой. Ну, здесь можно спорить до бесконечности, потому что, опять же, очень много точек зрения, и здесь очень много аргументов в пользу той или иной точки зрения.
1: Так, любопытное тут еще заявление от Стуба. Ну, и это, наверное, можно рассматривать как вызов Трампу. Значит, как не коллега, а, как сказать, гольф и не противник. А как? Ну, в гольф, в смысле, конечно, ревнуются, да? Но, короче говоря, партнер Трампа по гольфу, по совместительству президент Финляндии Александр Стуб, говорит, что нужно расширить Европейский Союз с 27 стран-участников до 40 и призывает включить Канаду в Европейский Союз. Мы помним, что когда Трамп пришел к власти, то помимо Гренландии Канада тоже, так сказать, входила в орбиту интересов президента Соединенных Штатов. А Стоп говорит, разве не было бы прекрасно, если бы Канада стала 28-м государством ЕС вместо того, чтобы становиться 51-м штатом США?
0: Был такой Леня Голубков, который в рекламе МММ говорил, я не халявщик. Я партнер. Вот Стуб такой же партнер, как и Леня Голубков. И если кто-то следит за ним, а я вынужденно слежу, читаю постоянно новости, он претендует на роль Жириновского, только ставшего во главе Финляндии.
1: Но не Жириновского, но давай.
0: Он
1: вот
0: несет любую околесицу и ахинею. Он делает еженедельно подобные заявления, с которыми никто не считается, всем наплевать, потому что голос Финляндии в ЕС... стремиться к нулю.
1: Слушай, но, так сказать, на безрыбье тут появляется Стуб. Но...
0: так это же серия. Он делает громкие заявления. Все покатываются со смеху. Очень здорово. Вот еще одна говорящая голова. Ты говори, что хочешь. Ради бога, можешь обораться.
1: Но помимо Канады, Стуб в ЕС видит Турцию, страны бывшей Югославии, Албанию, Норвегию, Исландию, Украину, Молдавию, Грузию.
0: Я же говорю, комик. Он, пусть сначала у Франции спросит по поводу приема Турции. Угу. Франция объяснит, почему она блокирует прием Турции при всех президентах. Угу. Но это вот цена этого предложения. Ну, не примут. Ну, по определению не примут. Вот ни одно предложение Стуба не примут вообще. Потому что это... голословные заявления лидера третьесортной, третьестепенной державы, не имеющей въезд никакого голоса. Вы вообще хоть раз слышали вот так вот, чтобы каким-то ключевым вопросом Евросоюза Финляндия право вето применила?
1: Вот я тебе скажу, давай посмотрим, ну, постараемся хотя бы, типа, с 18-й стороны, но не нет, да, но с другой стороны. Стуб делает подобные заявления. И, конечно же, так сказать, они не должны остаться без внимания Соединенных Штатов Америки и Канады, ну, например.
0: Ну, почему?
1: Ну, то как почему?
0: Да в Соединенных Штатах в такие государства в грош не ставили. До Трампа лидеров трех прибалтийских этих шпротин принимали президенты Белого дома исключительно втроем, а не по отдельности. Потому что они вообще никто, и звать их никак.
1: Стуб был на какой там встрече, он с Украины, по-моему, тогда приезжал,
0: да,
1: сидел.
0: Да, куда угодно сейчас.
1: Не, но он себе, его тоже приглашали в Белый дом. И,
0: так, все нормально, он де юре президент.
1: Но это президент, значит, европейской страны, не маленькой страны.
0: Да
1: нет.
0: Плевать им все.
1: Значит, ну, послушай, ну что значит, ну плевать. Ну, с одной стороны плевать, с другой стороны это страна член НАТО.
0: Ну, Соединенные Штаты плюют на Германию, с Финляндии они будут считаться.
1: Хорошо, там не замечают. И Стуб делает эти заявления тоже в расчете на то, что...
0: его заметят. Афины оценят его заявление.
1: Ах,
0: моська, знать, она сильна, коль лает на слона. Он и ядерное оружие предлагал в Финляндии размещать. Что только он не предлагал. Знаете, его все заявления, вот их даже не комментируют. Вот мы здесь сейчас обсуждаем, так вот в публичном пространстве, ну, я не встречал, чтобы кто-то всерьез обсуждал заявление Стуба. Не то что политики, даже в газетах. Просто пройдет сообщение. А вот президент Финляндии предложил.
1: Слушай, там просто любопытно же, что вот что. Что в том числе Стуб предлагает, если сейчас НАТО, ну, полуравно ЕС, но Турция, например, страна-член НАТО, но не страна-член ЕС. Как это, значит, и Финляндия, там, ну, Финляндия там и там. Ладно, значит, в Канада, да, например, тоже и там, и там. А Стуб говорит, НАТО должно быть равно ЕС. Вот в чем любопытно. Вот что любопытно.
0: Но если, я же говорю, если стуб-комик, ну, делающий комические заявления и пытающийся военный блок сравнить с экономическим, ну, ради бога. Но все-таки это вещи разного порядка.
1: Так, а успеем еще про укро-венгерские отношения поговорить, украино-венгерские. Даже после того, как Венгрия сняла ограничения, введенные Орбаном, проигравшим выборы в апреле, Мадьяр заявил, что его страна по-прежнему будет выступать против ускоренного процесса вступления, к которому стремится Зеленский. Значит, поменяли лидеров в стране, но курс остался прежний.
0: Нет, он стал более мягким. То есть Мадьяр не занимает такую позицию, как Орбан. Ну, например, они сняли, так сказать, свои возражения по поводу обсуждения вступления Украины в ЕС. Да? То есть вроде бы пошли навстречу. Но это именно здравая позиция, которая говорит, да хорошо, обсуждайте. Вы будете эти 33 ключевых пакета, которые нужно выполнить для вступления в ЕС, выполнять еще 33 года. Да выполняйте, обсуждайте, делайте, что хотите. Вы все равно не вступите.
1: Вчера там на Украине делали тоже заявление по этому вопросу, говоря, что у нас нет с венграми типа ключевых разногласий. Все вопросы могут быть закрыты. Для венгров, я напомню, ключевым по-прежнему остается статус венгерского языка на Украине. Да?
0: Совершенно верно.
1: И в этом смысле, как
0: права
1: ты думаешь...
0: Права венгров.
1: Да, Украина готова будет обеспечить и венгерский язык?
0: Не готова.
1: Каким статусом
0: права
1: они венгров?
0: Они уверены в Киеве, что продавят Венгрию и без этого. Вот. А здесь они там попятные, как видишь, не идут много десятилетий при самых разных главах режима. И Ющенко, кстати, и Януковича. Самых разных. Порошенко. Права венгерского населения никто учитывать не собирается. Их игнорируют и продолжают игнорировать. Это, здесь мало чем может поступиться тот же самый Зеленский, но это все равно, что признать УПА и Бандеру...
1: Признанную террористической организацией.
0: Да, преступниками и согласиться с поляками, что они виновны в геноциде польского народа. Не будет этого никогда.
1: Все, друзья, до следующего четверга. Михаил Онуфриенко в студии. Сразу после выпуска новостей Кира Сазонова, Петр Лида в программе «Обсудим». Никуда не переключайтесь.
2: Узнать за 90 секунд. Испанская династия Борджиа обосновалась в Италии в 15-16 веках и стала одной из самых могущественных. Ее представители контролировали почти все сферы жизни, были крупными меценатами и локомотивами итальянского возрождения. Но это было не главным. Дурную славу семейству принесли бесчисленные скандалы и преступления. Взошедший на папский престол и получивший имя Александра VI, Родриго Борджиа слыл самым беспринципным и безжалостным человеком эпохи. Он направо и налево раздавал кардинальские сутаны родственникам и друзьям. Любовные связи понтифика стали притчей во языцах, а использование ядов для расправы над противниками превратилось в регулярную практику. Говорят, и самого папу отравили. Но до этого он успел совершить множество злодеяний. Монах и религиозный деятель Савонарола обличал циничные нравы, царившие в Ватикане, и жестоко за это поплатился. Александр отлучил его от церкви. Затем Савонаролу повесили, а тело сожгли на костре. В 17 веке правнук папы, герцог Франческо Борджиа, был причислен к лику святых. Но к концу следующего столетия некогда всесильный и зловещий род Борджиа окончательно вымер. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера, в Петербурге столько же, в Ереване 8 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия направила арабским странам Персидского залива обновленный текст концепции безопасности в регионе. Урожай текущего года в Ростовской области может превысить прошлогодние показатели. Правительство Венесуэлы продолжает курс на развитие стратегических отношений с Россией. Подробности далее. Россия направила арабским странам Персидского залива и Ирану обновленный текст концепции безопасности в регионе и ждет реакции. Об этом заявил глава МИДа России Сергей Лавров в интервью телеканалу «RT Arabic» на Петербургском международном экономическом форуме. Он отметил, что российская концепция предусматривает не нападение стран друг на друга. Глава ведомства заявил, что нет доказательств того, что Иран якобы стремился создать ядерное оружие. Лавров добавил, что только не имеющее оправдания американское нападение Падение на Исламскую республику могло поменять эту позицию. Урожай текущего года в Ростовской области может превысить прошлогодние показатели благодаря дождливой погоде. Об этом сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Юрий Слюсарь. Он добавил, что точных цифр по прогнозу урожая пока еще нет, уточнив, что в прошлом году аграрии региона собрали порядка 8 миллионов тонн. В минувшем году в регионе сложилась критические погодные условия. Заморозки, аномальная жара до 45 градусов, засуха и маловодие. Это привело к повреждению или гибели значительной части посевов. Правительство Венесуэлы продолжает курс на развитие стратегических отношений с Россией, заложенный президентом Николасом Мадуро. Об этом заявил министр внешней торговли страны Йохан Альварес на полях Петербургского международного экономического форума в рамках панельной сессии «Россия-Латинская Америка». По словам министра, Венесуэлу на форуме представляет крупная делегация, в состав которой вошли 4 министра и вице-президент по вопросам планирования, что говорит о важности отношений с Россией для Каракаса. Альварес отметил, что торговля остается одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества и открывает возможности для укрепления экономического роста обеих стран. Количество россиян, посетивших Таиланд в прошлом году, составило почти 1,5 миллиона человек. В будущем эта цифра вырастет. Об этом заявил глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе бизнес-диалога «Россия-Таиланд», который проходит в рамках Петербургского международного экономического форума. Говоря о турпотоке на Дальний Восток, министр отметил, что за прошлый год в Дальневосточном федеральном округе побывало 7 миллионов туристов, из них 200 тысяч иностранных. Российские фильмы в кинотеатрах за полгода посмотрели почти 50 миллионов человек. Кассовые сборы составили более 23 миллиардов рублей. Об этом заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума министр культуры Ольга Любимова. Она отметила, что в первом полугодии уже есть 4 фильма «Миллиардника». Это «Чебурашка-2», «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане» и «Буратино». Основная часть кассовых сборов пришлась на период новогодних праздников. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Обсудим.
8: Обсудим.
9: Конечно, обсудим.
10: Добрый вечер, Петр Алексеевич.
11: Здравствуйте, Кира Львовна.
10: Мы с вами нежданно встретились. Четверг.
11: Чуть не ждал.
10: В 19:04.
11: Я ждал этой встречи. Это для вас встреча со мной случайность?
10: Нет.
11: Досадная, наверное. А для меня, между прочим, это апофеоз моей жизни.
10: Апогея апофеоза,
11: недели.
10: Как говорится.
11: Да, интеллектуальный. Потому что ни до, ни после вас у меня никого лучше
10: не бывает. Вы не представляете себе, насколько интеллектуальной будет наша сегодняшняя беседа, потому что нас ждут папские буллы и энциклики, и это уже звучит.
11: Энциклика – это хорошо. Это я уже это слово в прошлый раз расшифровал.
10: Так, Мне что-то показывает, что с микрофоном у меня какая-то...
11: Поближе просто.
10: Поближе надо его сделать.
11: Вот
10: хорошо,
11: вот,
10: сейчас
11: вот как у меня.
10: Все сделаем.
11: Прям вот так вот.
10: Прям близко.
11: Да,
10: ну,
11: вы можете его вот так вот подвинуть. Взять.
10: Вот мне прям кажется, что да, прям вот то, что надо.
11: Наверное.
10: Нет, мне главное, что я вижу вас, Петр Алексеевич.
11: Нет, там просто слышно хуже. Микрофон в студии,
10: понятно.
11: Он у нас же там с вами
10: приличный. Более чувствительный.
11: Да, здесь, ну,
10: кстати,
11: неважно,
10: про
11: да.
10: «У нас там с вами». Многие, я думаю, что задают себе вопрос, собственно, где бар, где Лис Эммануэль, где привычный антураж?
11: Ну, я думаю, что, во-первых, половина людей этого не видит, потому что они нас слушают.
10: Но вторая половина тоже очень значима. И если они обладают пространственным воображением, то мы можем сказать, что мы не в нашем уютном баре, а мы, собственно, в студии «Радио Спутник».
11: Да.
10: И это связано с тем, что, ну, будем считать, что у нас на, как это называется, на санитарном контроле на недельку.
11: Ну, так тоже неплохо, между прочим. Смотрите, я в белом, вы в красном, у вас...
10: Повторно сообщаю, что этот цвет называется оранжевый.
11: Нет.
10: Это не красный.
11: Напишите
10: просто
11: в комментариях, друзья, все, что увидите. Ну, у меня тогда тоже не белый, а зеленый, он просто так отображается. Ну, видим мы все, ваши поклонники, красный, к сожалению. Будем считать,
10: красный
11: что это...
10: Красный с белым, прекрасное
11: да,
10: сочетание.
11: Да, хорошее сочетание, черные волосы, черные микрофоны. Очень красиво все.
10: Ну все, значит, мы в прошлый раз сделали великолепный анонс, который, я думаю, что многих заинтересовал, и связан он с выпуском папской энциклики нового папы Льва. Это первый его документ программный такого рода и называется «Magnifica Humanitas». Сие произведение, которое заняло, между прочим, 200 листов. То есть это огромный программный текст.
11: Я даже боюсь спросить, Кирилл Львовна, неужели вы заставили своих студентов...
10: Никаких... Причем здесь вообще студенты? Вот каким они здесь боком?
11: Ну,
10: это мой личный интерес к доктринальному праву. Они не обязаны его разделять.
11: Так абсолютно. Вы можете просто дать им домашнее задание?
10: Эксплуатация студенческого труда не входит совершенно в мои преподавательские планы, Петр Алексеевич. Студент нынче, он четко делает поставленную задачу и не выходит за ее пределы, как правило. А тут у меня вот личное любопытство, поскольку, ну, объективно, если посмотреть, например, вот на мой профиль, то есть международное право, то, конечно, вот то, что называется каноническое право, которое как раз Ватикан веками продуцирует, конечно, влияние огромное. И даже можно сказать, что три папские энциклики 15 века, которые как раз специально выпускались для Португалии и для Испании, они обосновали так называемую доктрину открытий. Эта доктрина открытий настолько впечатлила вообще все, так сказать, северное полушарие, ну, особенно северо-западную его часть, что даже в национальное право было внесено вот эта вот ссылка вот эта была внесена на доктрину открытий. То есть речь шла о том, что у европейцев самим Господом Богом, собственно, через напрямую Святой Престол, делегировано право присоединять себе любые понравившиеся земли, которые объявлялись terra nullius, это специальный тоже такой латинский термин, ничейная земля. То, что там на этих землях прекрасно себе жили, не тужили маори, индейцы, бушмены, это не принималось во внимание, поскольку это не христиане. Соответственно, они должны были подлежать принудительной христианизации. Что мы, собственно, и наблюдали в течение 500 лет. Это, ну, все как раз и был колониальный процесс. Кстати, вот все это ссылкой на энциклики.
11: Да, вы так немного упрекаете, так сказать, как бы вот в том, что...
10: Много горя и крови принес процесс
11: колонизации.
10: Ну, вы знаете,
11: я могу вам сказать, что и сегодняшнее христианство, например, языческие верования считает, ну, как бы низшей ступенью, и их чуть ли там не проклинают. Вот, в том числе...
10: Правило, североучение считает себя единственной истинными.
11: Не. Ну, вот они считают, зачастую. Эти вообще там, да, если они признают как-то еще наличие вот чего-то параллельного, там, так сказать, других авраамических каких-то вариантов, то вот к этим они относятся и до сих пор. Вот спросите любого, даже православного священника, что он вам скажет про язычников. Ну, с точки зрения логики, как я, опять же, сразу говорю, что я не сильно разбираюсь, человек неверующий, но...
10: Начинающий религиовед.
11: Ну, нет, ну, мне это интересно всегда было, потому что, ну, многие увлекаются там язычеством, вот рассказывают, какие там богатым, какие-то, значит, эти славянские руны находят даже, которых оговорюсь, это шутка, потому что славянских рун не существует. Если вам кто-нибудь скажет, что они есть, это
10: неправда. Скандинавские есть руны.
11: Скандинавские есть, да. Но не суть. Понятно, что с точки зрения развития общества знания, философии и вообще понимания к миру, понятно, что многобожие – это, ну, как бы более низкая стадия развития, так сказать, человечества.
10: Я бы сказала, что она более именно исторически.
11: Нет, ну, понятно, что ты приходишь...
10: Одно предшествует другому, но сказать, что это...
11: от объяснения банальных явлений природы с помощью, да, богов, ты приходишь к философии, которая уже другими оперирует категориями, там, не знаю, любви, прощения и так далее. То есть это другой просто уровень. Поэтому, в общем, их в то время можно было понять. Они технологические, естественно, я уж не знаю, представляли ли о существовании китайской цивилизации, которая,
10: конечно,
11: в принципе, наверное, была на равных. Вот. А все остальные, ну да, они вполне... Я могу сказать, что даже и за людей-то не особо считали, там, жители Африки, например, и даже в 19 веке, и в 20-м тоже. В общем, там зоопарки человеческие.
10: Нет, но европейский шовинизм в контексте колониализма, чтобы вы понимали, европейские зоопарки в той же самой, в Бельгии и в Нидерландах, закрылись только в 50-е годы, ну, да, 20 века. Не
11: вот,
10: 19,
11: поэтому,
10: 20-го.
11: Что уж вы хотите от папы там в каком, в 15 веке?
10: Да, так что, собственно...
11: Прогрессивный документ по тому времени, скорее всего, был.
10: Ну, в принципе, нужно сказать, что Ватикан всегда старался, скажем так, быть на острие прогресса, собственно, Святая Инквизиция, ну, помимо того,
11: этим
10: что...
11: и занималась.
10: Да, так сказать, мы здесь, готовьте дрова, занималась на самом деле просто вот таким вот прицельным...
11: С другой стороны, ограничить тоже пытались, сжигая там некоторых
10: деятелей. Максимальным, так сказать, таргетированием всего, что может представлять интерес для естественных и для гуманитарных наук, хотя такого разделения дальше, в общем-то, его даже не было, можно сказать. Это все уже в конце XIX века появилось. Но в любом случае, папские буллы и энциклики – это важнейшие программные документы. Булла – это, собственно, от латинского «булла» это так и будет, то есть это печать. Собственно, языком...
11: Слово «бил», наверное, оттуда английское, да?
10: Надо проверить, но не думаю, потому что все-таки «бил» законопроект, а тут «булла». Тут надо понять, что это латинский.
11: Ну, из латыни.
10: И латинский проверить. До сих пор является официальным языком, собственно, Святого Престола. И в Ватикане даже банкоматы работают на латинском, соответственно, документы пишутся, ну, по крайней мере, заголовки, они тоже все обязательно на латыни, и «Magnifica Humanitas», Петр, как бы вы перевели, поскольку здесь на всех европейских языках это переводится, ну, в принципе, одинаково.
11: «Magnifica Humanitas», ну, не знаю, «Великолепное что, человечество»?
10: Именно или... так, «Великолепное человечество», то есть... практически, если просто менять акценты на итальянском, испанском, да, французском, английском, будет звучать абсолютно
11: Билл
10: одинаково.
11: Восходит, значит, изначально к англо-нормандскому «билле», старофранцузскому «болле».
10: Это не то.
11: Нет. А эти, все, в свою очередь, исходят из латинского «булла».
10: Вот. Ну, то есть «булла» — это свинцовая печать.
11: То есть «булла» — это «бил». Это то же самое.
10: Вот, вот видите, как мы глубоко копнули.
11: Ну так, чтобы, у нас же интеллектуально. Я же ждал всю неделю, Кирилл.
10: Ведь вы готовились, это приятно.
11: Ну, я готовился, я просто...
10: Я просто умею пользоваться интернетом быстро, да. В общем, о чем речь? Буллы сложны были в изготовлении, но, тем не менее, их делали. И, например, если там назначается епископ, он назначается обязательно папской буллой. А энциклика... Вы, кстати, спросили в прошлый раз, от какого слова? Циклос, греческое, это общий. То есть энциклика – это означает, что подлежащее максимальному распространению.
11: Я так и рассказала.
10: Вы абсолютно правильно рассказали. Именно так.
11: То, что всем надо разослать.
10: То, что да, то есть такие ЦУ, которые должны все епископы, кардиналы. У нас сегодня просто кружок начинающего религиоведа.
11: При этом один из нас доктор наук, а другой просто студент, понимаете, и вот все равно.
10: Не надо прибедняться, Федор Алексеевич. Ваша широчайшая эрудиция, она хорошо известна.
11: Это правда, но, к сожалению, поверхностно все.
10: Ну, так, что ну, мешает углубиться? Ну, так вот, собственно, папская энциклика довольно редко преподносится самим папой. То есть гораздо чаще это делегируется кардиналам, епископам, но в данном случае прям вот папа сам выступил. Более того, пригласил представителя компании «Антропик». Пётр, как вы думаете, почему он пригласил представителя компании «Антропик»? Почему не «Палантир»? Почему не OpenAI, например? Почему не Сэма Альтмана? Потому что единственная компания, которая могла бы поддержать папскую энциклику, это компания Anthropic, которая занимается искусственным интеллектом. Клод у них флагманская модель в честь математика, собственно, которого звали Клод Шмидт, по-моему. И единственная компания из тех, которая занимается искусственным интеллектом в США, которая осмелилась противостоять Пентагону и которая имеет с ним очень такие серьезные противоречия. То есть все остальные компании, включая Альтмановский, OpenAI, включая Palantir Алекса Карпа, все эти компании довольно быстро, не скажу, что без боя сдались, но сдались. Ну, то есть были, например, у них программисты, которые увольнялись, когда узнавали, что компания будет разрабатывать военный искусственный интеллект. Были там протесты на улице около офиса. Но в целом, в общем, обе компании признали, что ну, нет никаких других вариантов. Более того, господин Карп, глава Palantir, написал целый манифест, который мы даже обсуждали на программе «Обсудим». И он еще написал книжку, которая называется «Технологическая республика». Кстати, очень любопытные там вещи он пишет. И в этой книге он говорит о том, что не надо стесняться военного измерения искусственного интеллекта. Более того, Кремниевая долина повернула не туда, когда разлучилась с государством. Поэтому, резюмирует он, надлежит взяться за руки госаппарату и, так сказать, создателям высокотехнологичных сфер и совместно ставить большие интересные задачи. И вот единственная компания, которая выбивается из этого ряда, и, собственно, ее представитель, это не глава, это не Дарья Медея сестрой является главами Anthropic, а это молодой человек, который занимается нейросетями и который именно работает вот с самими большими языковыми моделями, рассказывает удивительные вещи и говорит о том, что, конечно, мы поддерживаем папскую энциклику, суть которой на 200 листах сводится к тому, что, конечно, определенные нужны механизмы контроля за искусственным интеллектом, нельзя все это пускать на самотек, и, конечно, нужно обязательно этическое измерение, морально-этическое измерение тоже каким-то образом сюда заводить, поскольку иначе мы рискуем лишиться главного. А главное у нас — это, собственно, название документа отражает великолепное человечество. То есть довольно пространно. Папа Римский, кстати, он целую комиссию организовал по искусственному интеллекту. То есть я так понимаю, что ему там и технические вещи объяснили, и, скажем так, перспективы тоже живописали максимально, скажем так, доступно. И он говорит о том, что сколько бы знаний не почерпнула крупная языковая модель, на каком бы массиве фактов и данных она не работала, ей принципиально недоступны переживания человека, которые тоже составляют часть его опыта. То есть человек — это не просто знание. Это эмоции, это радости, неудачи, то есть это все, что связано с телесностью и так далее. Машине это недоступно, она может быть очень умной, но у нее нет вот этой части сознания, поэтому все равно это всегда будет такой, ну скажем так, урезанный интеллект. И со всеми вытекающими имеет в виду папа, то есть могут быть самые разные решения, которые войдут в противоречие с человеческим измерением и так далее. И, в общем, он считает, что это нужно все ограничивать. Как вы думаете, Петр Алексеевич, шанс это есть? Потому что мне кажется, что папа, конечно, делает правильно, потому что обязательно выражать позицию любой организации политической, а мы понимаем, что Ватикан, Святой Престол, это не просто, конечно, религиозная структура, это политическая структура, и как бы там товарищ Сталин не вопрошал, сколько дивизий у папы, неважно, что его охраняют только швейцарские гвардейцы, мягкая сила — это тоже сила в 21 веке.
11: Ну да, я очень положительно отношусь и к его мнению, во-первых. Во-первых, к самому факту, что католическая церковь вот такими вещами занимается. Да, не просто, там, не знаю, предает анафеме и тащит на костер, значит, Алекса Карпа, а вот как было бы в средние века. Хотя, ну, часто бывает, что религиозные организации, ну, у них возможность была такая, сейчас такой возможности нету. Вот, что религиозные организации, они часто стоят на пути прогресса, считая их там противоречащим религиозным догмам. Вот мне кажется, что в данном случае это как раз не так. Мне кажется, что наоборот, они просто пытаются выразить свою гуманистическую позицию в отношении ну, вот такого явления, которое они считают довольно серьезным. И это, мне кажется, хорошо. И я не знаю, я понятно, что не читал, но очевидно, они исходят не из того, что это там противоречит или не соответствует, не знаю, 10 заповедям или чему-то такому. А в общем, 200 страниц, это довольно глубокий анализ, да. И это, в общем, вызывает уважение. Выводы, к которым они приходят, судя по тому, что вы говорите, но они тоже, в общем, для всех очевидны. И, наверное, если бы была возможность, я думаю, что вот, ну, если собрать всех людей, которые занимаются этой тематикой, то, наверное, большинство согласились бы, сказали, да, конечно, это стоит ограничить. Другой вопрос, что нету на сегодняшний день механизма, и представить его сложно, которые смогут остановить погоню человечества, а, за деньгами, и, б, за властью, которая, собственно, власть реализуется через превосходство в технологиях, в том числе в военных, а здесь видно, что есть возможность уйти очень большой отрыв у ряда стран, там, да, у двух как минимум. Вот, поэтому, ну что, молодец, папа, скажем так. Я считаю, по всем направлениям можно только поаплодировать.
10: Причем вы сейчас практически повторили слова представителя компании Anthropic, вот этого программиста, потому что он сказал, говорит, вы не представляете, насколько мои коллеги просто дуреют от бюджетов и от гонки, которая сейчас идет, абсолютно в ущерб там, человечности, морали, здравому смыслу. То есть все просто в формате существуют догнать и перегнать. И никакие ограничения, если только они там хотя бы минимально что-то замедлят, никого не устроят. То есть ну, только вот вижу цель и не замечаю препятствий.
11: С моралью в сегодняшнем обществе очень тяжело. Вот, оно вышло, на мой взгляд, на такой этап своего развития, когда мораль вообще, она, по-моему, отсутствует. Ну, не то, чтобы она там... Она и так местами, в общем, всегда... Как-то, если надо, ее убирали в сторону. Но, как минимум,
10: ну, в смысле, гибко трактуется, вы имеете?
11: Нет, она вообще она просто не принимается в расчет. И все. А, ну, главные ценности, и они, к сожалению, как.
10: Слава богу, что у нас есть право, которое
11: ну,
10: корректирует.
11: Право, международное право тоже не работает. В этом
10: я
11: смысле.
10: Не про международное, я про национальное в данном случае говорю.
11: Национальное тоже. Слушайте, ну, вот есть, например, вот мы с вами обсуждаем: вот есть президент Трамп. Он. По мнению многих,
10: мы сегодня про него отдельно поговорим, там и по Ирану, и по
11: очень много
10: Ливану.
11: Норм, там, законов и так далее. Объявляет войны, хотя ему этого делать нельзя. Но учитывая, что политическая там ситуация вот такая...
10: Почему?
11: Не
10: можно, он даже успел как раз ну, ровно вот на вот этот срок, чтобы не попасть на конфликт
11: ну, да,
10: с Конгрессом,
11: да, но
10: кстати.
11: Вот это как раз противоречит духу законов, которые там приняты, потому что решать должен не один человек, а народ в этом случае. Вот, и, конечно, подобные примеры, они заразительные, они распространяются на весь мир. Цинизм, подкуп, войны и прочее достигли, по-моему, запредельного просто масштаба с ростом ну, всепроникающей вот этой информационной среды. Если раньше могли там что-то не знать...
10: Вообще технической возможности
11: да,
10: человечества.
11: И нам что-то рассказывают. Только сейчас у нас каждый день мы понимаем, как оно все работает, и, к сожалению... Безумные деньги, просто безумные, если посмотреть на разные страны, как они там и на что тратят, какие закатывают, значит, эти самые мероприятия, и что является ценностью главной. Ну, в общем, грустно, девочки.
10: Про мероприятия, кстати, которое проходит сейчас в городе на Неве, Санкт-Петербургский международный экономический форум.
11: Там, кстати,
10: форум.
11: Тоже есть некоторые вот символы вот этого вот всего нехорошего. Много. Всегда там это было. Вот, я имею в виду там вечеринки какие-то безумные совершенно.
10: По-моему, что-то 59 мероприятий вечерних в этом
11: ну, да,
10: году только.
11: Там какая-то икра ложками там вот в то время.
10: Две тонны завезли, по-моему.
11: Ну вот зачем это? Это как раз мы пытаемся...
10: Демонстративное потребление это называется.
11: Да, мы пытаемся быть такими же, как наши замечательные старшие братья из США, потому что если они вот это...
10: Почему из США? Давосский форум тоже весело
11: проходит. Ну, Давосский,
10: проходит.
11: Кстати, не настолько. Вот Давосский, кстати, учитывая, что в Швейцарии, он поскромнее.
10: Да, серьезно, то есть он...
11: С точки зрения вот этого пафоса, там такого нет. Там нет этих стендов безумных, там такого нет.
10: В общем, помимо того, что я прочитала 200 листов от Папы Римского, я также перелопатила 111 страниц программы Санкт-Петербургского экономического форума. То есть это, конечно, грандиозная архитектура. Я прям вот соболезную ее создателям с точки зрения того, какой это трудоемкий процесс, как такое количество спикеров, по-моему, там 150 панелей, все это уложено плотно в 3 дня, ну, в 4, там еще молодежная эта вот секция в последний день. И, конечно, все это нужно на относительно небольшом пятачке организовать, логистика, инфраструктура, топовых спикеров всех собрать. Это безопасность. Это очень сложно, поэтому, ну, вот я каждый раз снимаю шляпу. 29-й раз проводится уже это мероприятие. То есть, действительно, да, это уже такая мощная традиция. Что любопытно, мне показалось в программе. Очень много секций появилось именно по формату двусторонних отношений. То есть, во-первых, со всеми странами БРИКС есть такие панели в рамках форума. То есть отдельно Россия, Бразилия, обсуждаем отношения. Россия, Индия, обсуждаем все, что можно обсудить. Ну, прежде всего, естественно, с акцентом на экономику. То есть вот это вот прям бросается в глаза. И отдельно там еще есть панель, именно такая общая, то есть по странам БРИКС в целом. Плюс отдельные направления, ну, то есть там из серии «Россия», «Объединенные Арабские Эмираты». Тоже отдельная панель с учетом довольно тесной, надо сказать, связи сейчас российско-эмиратской. Много у нас с этим государством интересного сейчас происходит. Есть панель «Россия-США», причем в каком-то очень таком любопытном, мне показалось, контексте, общекультурные смыслы, как-то так вот там все это сделано.
11: Дело в том, что там делегацию возглавляет глава комиссии по там культурному наследию или что-то, который, ну, то есть они, он привез, кстати, икону, там подарок от президента США, вот, ну, что ж, хорошо хоть так.
10: Ну, то есть, действительно, огромное количество направлений, и несмотря на то, что некоторые спикеры заявлены там на 2-3 панелях, конечно, мне кажется, что, ну, нет человека, который вот посетил бы все везде, просто потому что это все происходит одновременно, ну, это такой, конечно, такой муравейник удивительный. Кстати, про искусственный интеллект. Я сбилась, наверное, на цифре там 7 или 8, но, в общем, вот порядка 10 минимум панелей посвящены теме искусственного интеллекта. Причем в разных совершенно ипостасях, то есть искусственный интеллект в образовании, в праве, как не потерять себя через искусственный интеллект и информационная работа, вообще, так сказать, как это будет происходить, политический сегмент. Ну, то есть такое количество, конечно, всего интересного именно вот в этой теме, которая, ну, вот буквально 3 года так вот как стартанула настолько. На самом деле, конечно, технически все это раньше началось, но вот именно 3 года мы живем вот эту
11: тема горячая,
10: эпоху,
11: интересная.
10: Да, больших Жизнь языковых нравится. Моделей. Очень любопытно. Ну что, мы сейчас послушаем новости, правильно?
11: Давай.
10: На радио «Спутник».
11: Конечно.
10: И мы вернемся. У нас много всего интересного.

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
3: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио «Спутник». Новости».
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. ВСУ совершили массированную атаку у Запорожской АЭС. Нанесено более 20 ударов дронами по территории тепловой электростанции. Об этом сообщила пресс-служба станции. Целью атаки стала территория, где расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование линии электропередачи «Ферросплавная-1». Запорожская АЭС после атаки ВСУ на тепловую электростанцию работает штатно. На станции отметили, что удары ВСУ создают прямую угрозу надежности энергоснабжения станции и показывают пренебрежение принципами ядерной безопасности. Власти России и компании принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка топливом. Об этом заявил глава ФАС Максим Шаскольский в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Отвечая на вопрос о возможном запрете экспорта дизельного топлива, он отметил, что у правительства есть такой инструмент, как запрет на экспорт на случай изменения ситуации на рынке. Этот вопрос решается совместно с Минэнерго, с которым ведомство находится в ежедневном контакте. Порядка 79% внешней торговли России сегодня приходится на страны глобального юга и востока. Об этом рассказал вице-премьер Алексей Верчук, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Он подчеркнул, что еще 5 лет назад человека, описавшего такое положение дел, вероятно, сочли бы сумасшедшим. По словам Верчука, российская экономика сместила фокус на восточные и южные рынки. Это стало частью нового курса глобального бизнеса, где важны инвестиции, инновации и открытые рынки. Китай планирует в 2030 году перевести транзитом по Северному морскому пути 20 миллионов тонн грузов. Об этом сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он отметил, что за прошлый год был рекорд более 3 миллионов тонн транзита, а всего грузопоток составил 37 миллионов тонн. Чекунков добавил, что это серьезная амбиция всего лишь одной страны. Сервис посадки на самолет по биометрии готов к масштабированию на новые направления. С июня из Пулково начнут летать биометрические рейсы в десятки новых регионов. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Григоренко в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Он напомнил, что пассажир сам решает, как именно пройти на рейс – по паспорту или с помощью биометрии. А использование цифровых сервисов полностью добровольно. Расширение географии сервиса запланировано на 8 июня. В числе новых направлений – рейсы из Петербурга во Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, а также Сочи. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Обсудим.
5: Обсудим.
8: Конечно, обсудим.
9: Вторая часть. Программа «Обсудим». В студии Петр Алексеевич Лидов, Кира Львовна Сазонова. Нет Лисы Эммануэля, я страдаю. Но страдания мои сейчас закончатся, поскольку, безусловно, тонкая душевная организация. Есть у нас одна организация, которая международная, универсальная, которую мы очень любим, особенно Петр, как известно. Просто я бы сказала, что это, наверное, наиболее часто вспоминаемая нами структура.
10: Я не скажу. Я вот, вы знаете... Не, благодаря общению с вами я перестал требовать невозможного. Ни от господина Гутерреша, ни от господина Гросси.
9: То есть завышенные ожидания ушли потихоньку.
10: Да, завышенные ожидания от того же МАГАТЭ, что они должны осудить украинскую военщину. У меня их тоже нет. Это не их функционал.
9: Абсолютно. Они на своей волне.
10: Да что же этот Гросси, да пусть он им скажет, что же они не признают, так сказать. Ну,
9: Кстати, обсуждали мы Санкт-Петербургский форум. Там есть секция, которая называется «Организация разъединенных наций». Ну да. Это известная такая.
10: Знаете, у нас есть такая формула. Вот, мне кажется, в некотором роде нам надо от этого уходить. Надо концентрироваться больше на себе. И меньше сетовать на то, что, значит, вот там нас где-то там должны защитить в какой-то организации, вот пусть они им скажут, или там западные СМИ не пишут про жертвы терактов украинских в России. Но они не будут писать.
9: Все живут в своем информационном пузыре, конечно.
10: Зато мы почему-то с нездешней силой на том же Санкт-Петербургском экономическом форуме приветствуем, ну, так, довольно странных гостей. Там восхищаемся цитатами отца Илона Маска, значит, их читаем с придыханием. Вот. Это напоминает, так сказать, бусы определенных, да, вот выходцев Запада, которые пользовались вот любовью, так сказать, гостеприимством. Ну да ладно, наивные мы и добрые.
9: К чему мы вспомнили Организацию Объединенных Наций? К тому,

0: итогам голосования и проходила в, соответственно, Совет Безопасности с правом голоса. Да, это без права вето, потому что право вето только у 5, собственно, стран-основательниц Российской Федерации, как наследниц Советского Союза, Штатов, Великобритании и Франции с Китаем. И, но, тем не менее, вы один из 15, и вы, соответственно, все равно на повестку влияете. И вот Германия впервые не попала. Почему мы это обсуждаем? Казалось бы, ну...
1: А с чем это связано, интересно? Почему не попала?
0: Связано это... Есть версия, скажем так, Германии, а есть версия всех тех, кто, так сказать, не голосовал, то есть членов Генеральной Ассамблеи, которые не помогли набрать ей искомые 2/3 голосов. То есть они вот из этой вот своей группы региональной вообще на третьем месте оказались, там чуть-чуть за сотню перевалили. Связано это вот с чем? По версии, так сказать, всех тех, кто не голосовал. Чрезмерная поддержка Украины. Чрезмерная поддержка Израиля.
1: Ну, Израиль, я думаю, уж больше.
0: В принципе, очень такое самоуверенное поведение, поскольку Германия действительно один из таких, ну, надо признать, регулярных плательщиков. То есть она вносит 6% в бюджет Организации Объединенных Наций и всегда платит очень вот так вот по-бюргерски регулярно, что называется, при том, что, так сказать, доноры основные, которые 42% должны вносить, 20 и 22, соответственно, то есть США и Китай, ну, с учетом их ВВП, поэтому такие цифры, они сейчас просто-напросто не платят, задерживают, и, ну, казна пустеет, милорд, как сказал бы Антонио Гутерриш, и, собственно, он это
1: делать?
0: И сказал.
1: Но,
0: слушайте, он сказал, что уже таки к августу будет коллапс финансовый, ну, банкротство, возможно, будет у организации. Это не так, я сразу скажу. То есть ООН все равно
1: держим
0: протянет.
1: Кулачки.
0: Ну, Петр, ну что? Вот на самом деле, всегда вот это слушаю про ООН от наших, так сказать, российских сограждан, вот эти все критические замечания и так далее, у меня всегда вот только одна мысль. Но ведь Россия против ООН — это как пчелы против меда.
1: Нет, не против
0: Где
1: ООН,
0: еще
1: нет.
0: У нас право вето? Покажите мне эту международную контору.
1: Моя, это самое, как называется, ирония была по другому поводу, в том, что не разберутся, нет, не будет там проблем, что им там зарплату не выплатить и так далее. Это...
0: Не выплатят, ну, потому
1: это,
0: что...
1: Слушайте, это обычная финансовая история, это всегда там бывает, это как бы вопрос бюджетирования.
0: Нет,
1: ничего
0: тут надо
1: страшного.
0: Понимать, что Гутерриш не нагнетает. То есть все не настолько плохо,
1: ну, да, просто,
0: но все довольно нехорошо, я так сформулирую.
1: Знаете, всем...
0: 3000
1: всем...
0: сотрудников секретариата,
1: ну,
0: уволили, это
1: может...
0: не шутки, ну, я хочу сказать, 3000 человек. Несколько
1: это
0: программ сократили.
1: Я человек, который работал в корпорациях, там всегда так происходит. Сначала много, потом увольняют всех, потом опять набирают, потом денег нет, потом деньги есть. Обычные...
0: Вы работали в корпорациях, которые могут брать кредиты и зарабатывать. ООН не способна,
1: да,
0: на
1: слушайте,
0: эти вещи
1: нормально,
0: функционально.
1: Все разберутся.
0: Поэтому она всегда стоит с протянутой
1: Никогда
0: рукой.
1: Никогда никто не умер, не закроет его.
0: В общем, возвращаясь к Германии. Вот, собственно, есть действительно объективные причины, почему такое отношение. И, внимание, позиции самой Германии. Мы знаем, сказала Германия, почему все это случилось. Конечно же, виновата барабанная дробь.
1: Россия.
0: Кто? Конечно, виновата Россия, которая интриговала, которая, значит, всячески подговаривала не голосовать. И вот результат. Кстати, вот к вопросу о том, кто как воспринимает ООН и вообще все, что с этим связано. Вот в Германии все восприняли очень болезненно. То есть вплоть до того, что уже там призывают, причем как ультраправые, так и левые партии, призывают министра иностранных дел подать добровольно в отставку.
1: Пусть
0: и вообще говорят, что это провал нашей линии,
1: ну,
0: всей
1: внешнеполитической.
0: Да. И это просто стыдно, и мы платим,
1: так,
0: а результата
1: и
0: нет. И, в общем, говорит, ну просто коллапс.
1: Да.
0: Вот так вот, Петр
1: так
0: Алексеевич.
1: И есть.
0: Какие
1: провал.
0: Бывают?
1: Согласен. Всех в отставку.
0: Всех в отставку, всех уволить.
1: И заканчивая всеми остальными, и работать, а взнос удвоить.
0: Какой вы суровый. А
1: да.
0: Взнос рассчитывается по специальной формуле в зависимости
1: удвоить.
0: От ВВП, между прочим.
1: Да, это, пожалуйста. Нет, и если, кстати, действительно...
0: Китай, представляете, буквально за 10 лет у него, по-моему, с 5% до 20% дошел взнос.
1: Ну,
0: в ООН.
1: Понятно, Россия.
0: Ну, по понятным
1: страна,
0: причинам, да.
1: Нет, если действительно Россия интриговала и сумела вот этого добиться, то это очень правильно, потому что сегодня Германия фактически наш противник номер один.

0: европейских стран. Это страна, которая больше всего поставляет, больше всего дает денег Украине, больше всего поставляет вооружений, готовится к войне активнее других, даже активнее Франции. Вот поэтому, если сейчас выбирать нашего главного врага в мире, то это Германия. Ну, есть Украину саму, так
1: сказать. А еще есть один очень интересный сюжет к вопросу о врагах. Я просто сейчас вспомнила Марко Рубио, который тут выступал в Конгрессе и сказал, что, говорит, ну, вы знаете, мы, конечно, ну, мы предвзяты в ситуации с Украиной, да. Потому что, ну, мы спонсоры, мы оружие поставляем, и вообще, как бы, мы, конечно, заинтересованы. Вот эта вся пугающая откровенность. Но при всем при этом Зеленский буквально на днях сказал фразу, что мы стоим в очереди и ждем, когда, значит, США довоюет с Ираном, и вот опять, так сказать, будет свободная касса, что называется. Что происходит в Иране? Иран, кстати, второй раз уже за 3 месяца с небольшим, как мне кажется, удивляет мир. Первый раз он удивил мир, когда, ну, вот эта вот абсолютно жуткая история, что идут в конце февраля переговоры, и вдруг, значит, убивают в священный месяц Рамадан Рахбара, значит, 200 трупов в школе для девочек, начинается вот эта вся полномасштабная агрессия и так далее. И Иран не сдается, а находит вот эту удивительную стратегию асимметричной войны, когда отвечает не самому, скажем так, агрессору, а его интересантам по всему Ближнему Востоку. И действительно все это привело к тому, что, ну, определенный такой был достигнут паритет, и стороны вышли на некий такой режим, ну, весьма декоративный, надо признать, прекращение огня.
0: Но они
1: это
0: не первый. Выходили на него.
1: Ну, скажем так, ну, стало чуть спокойнее примерно, ну, с начала апреля, и начался переговорный процесс. Я вот это имею в виду.
0: У них режим прекращения, во-первых, переговорного процесса там никакого нет. И опять сказал об этом, значит,
1: глава МИД. А у них, понимаете, МИД. День женатый, день отгул. То говорят, там, что да,
0: там,
1: то нет.
0: Ну,
1: то да, то нет.
0: Следует. Вы просто ориентируетесь, видимо, на заявление американской стороны. Они все время говорят, что там идут какие-то переговоры и так далее. На самом деле, через Пакистан идет обмен там некими документами.
1: Который... Ну вот сейчас какой-то четырехэтапный план якобы,
0: да,
1: Иран,
0: они,
1: представил.
0: Значит,
1: да,
0: присылают. Ну, у Ирана четырехэтапный план, он там какой был, такой и остался, собственно. Они там хотят, понятно, чего. Там вроде бы есть одна мысль, что, значит, какой-то фонд создать, эти Штаты потихоньку начинают прогибаться, угу. Значит, $300 миллиардов под, значит, совместно на восстановление. Вот. Но Иран постоянно подчеркивает, что у нас никаких переговоров нет. Пока, значит, там вот не остановится Израиль, пока. И после обмена вот этими ударами вчерашними, они еще раз сказали, что у нас ничего нету. И якобы там, значит, я не знаю, слышали вы или нет, сейчас гуляет информация со ссылкой на источники, что они, значит, очередной ультиматум предъявили штатам, третьим пунктом, в котором написано, что если вы, там, три пункта, не выполните наши условия, то мы произведем испытание ядерного оружия, которое у нас есть. Но это от источника, и это неофициально.
1: А вот от кого официально, так это от Аббаса Аракчи.
0: Да.
1: Прозвучала мысль, которая тоже на самом деле, вот если на нее так вот посмотреть непредвзято, она восхищает. А именно, он сказал, что никакой безопасности Ирана отдельно от безопасности Ливана не существует. Поэтому либо война заканчивается и там, либо она не заканчивается нигде.
0: Ну да, то
1: и, есть, конечно, там... это такое в 21 веке, когда, в общем, ну, все за себя, особенно в большой политике. Я, собственно, всегда говорю, что я это не осуждаю, потому что действительно каждое государство имеет каких-то ситуативных союзников.
0: Кроме нас. Мы всегда за других.
1: Ну, мы всегда,
0: мы
1: видите,
0: всегда
1: ищем дружбу.
0: Как там будут армяне теперь жить?
1: Про армян у нас будет в конце передачи.
0: Мы всем переживаем, как же там вот эти Европы без газа, как же они будут. Им же хуже. Мы вот про свои интересы все время забываем.
1: Вот, а здесь
0: Иран,
1: Иран удивительный пример того, как он не только про себя не забывает, но вот если вот он встал в союзнические отношения с Ливаном, он из них не выходит, несмотря на то, что его бомбят, несмотря на то, что все сложно, но они, так сказать, вот за други своя стоят. И, конечно, в Ливане, мне кажется, эта ситуация, она как-то незаслуженно мало у нас освещается, потому что за весну в Ливане погибло более, уже сейчас перевалило более 3000 человек, по-моему, даже 3500 и еще чуть-чуть. То есть уже там под 4 скоро чувствуются будут цифры, десятки тысяч раненых, гуманитарная катастрофа, по сути. И все это, собственно, из-за действий Израиля. И 2 дня назад Дональд Трамп, человек, у которого мы знаем, всегда все прекрасно. То есть все переговоры просто на высочайшем уровне. Все результаты когнитивных тестов – это просто там 1000 из 100 баллов и так далее. И вот, наконец, вот у этого великолепного человека прошел очень тяжелый разговор с Беньямином Нетаньяху. Ну, то есть от Трампа характеристика разговора как очень тяжелый. И он говорит, что я кричал, я сорвался. То есть он был зол, он был груб, понимаете, Петр Алексеевич? И, в общем, отчитал премьер-министра Израиля.
0: Ну, ситуация для США там очень понятная. Они проигрывают, эта война проиграна. Им надо оттуда уходить, уйти они не могут, а еще тут Израиль не дает даже, значит, вот как-то что-то изобразить какую-то...
1: Израиль сейчас надо успеть, пока еще, так сказать, угли тлеют.
0: Им,
1: слушайте, они наносят каждый день такие массированные удары по Ливану. Более того...
0: Я вот постарше вас, я про этот Ливан слышу с детства, понимаете, как Израиль по нему наносит удары. С детства.
1: Ну, вот у них после гражданской войны и началось.
0: Вот оно там так и началось, не знаю, в 70-е годы.
1: Да, в середине.
0: И у нас, вот поэтому, наверное, просто уже, ну, понятно, что там палестинцы, понятно, что там Хизбалла, понятно, что там...
1: Да, Хизбалла — это новый фактор, который уже после исламской революции в Иране появился.
0: Там есть, так сказать, свое обоснование их действий, и у Ирана есть причины, скажем так, не гуманитарного характера. Ну, в общем, там...
1: В общем, у всех свой интерес, это понятно.
0: Замес серьезный, и, в общем, да... Так что...
1: Дэнни Данон, представитель Израиля, мне очень имя нравится, Дэнни Данон, представитель Израиля при ООН, буквально вчера было там спецзаседание, он выступил, сказал, вы знаете, мы очень недовольны тем, что Хизбалла собирает крайне дешевые дроны, направляет на территорию Израиля.
0: Дорогие хотят.
1: Вот, и говорит, мы тратим огромные деньги на то, чтобы их сбивать, и дебет не бьется с кредитом, и тяжелая ситуация.
0: Ну, вообще в Израиле
1: тяжелая
0: ситуация.
1: То есть сами напали, но, понимаете, страдают от дронов Хизбаллы.
0: Тут тоже вот Израиль, Хизбалла, там у них своя, так сказать, свадьба, как говорится. Там, я не знаю, сказать правых и виноватых, наверное, не надо. С точки зрения Израиля, конечно, это террористы, конечно, и так далее. И здесь так вот, да, понятно, я вот лично тоже осуждаю действия Израиля в Газе, и часто об этом мы говорим, но мне кажется, надо Израиль, ну, тоже попытаться их там какую-то логику понять, хотя многие уже все больше людей в самом Израиле даже считают, что, ну, конечно, уж чересчур,
1: так сказать... Кстати, протесты против Нетаньяху в политике, да, они не прекращаются.
0: Нетаньяху и его вот эти
1: каждые
0: все
1: выходные.
0: Там... Бенгвира, или как их там зовут, это,
1: Смотрич.
0: Конечно, люди, да. Ну, кстати, вот я в Кедме характеризовал этих двух последних как, в общем, таких отморозков, которые скорее...
1: Тем не менее, люди при должностях выступают, принимают решения,
0: ультрарадикальные,
1: какие угодно,
0: и, в общем,
1: они при этом заявления могут быть.
0: Ну, там они решения особых вроде как не принимают, насколько он сказал, но заявления делают, которые вредят скорее Израилю.
1: Конечно.
0: Ну, типа там за каждый дрон будем, значит, там какие-то дома, по 30 домов уничтожать или что-то.
1: Да, там у них там такая своя математика.
0: Но это опять же, это заявление слегка, так сказать, своеобразных людей. Вот.
1: Чтобы завершить тему Америки и Трампа, в очень интересную ситуацию попал его зять Джаред Кушнер. Не чужой нам человек, потому что именно он, собственно, является одним из двух переговорщиков наряду со Стивеном Уиткофом по российско-украинскому направлению. И Джаред Кушнер, его жена, точнее, Иванка Трамп, она плавала на лодке в Албании и увидела очень красивый албанский остров. Он действительно является частью природного заповедника – остров Сазани. Остров Сазани привлек ее внимание, а она привлекла внимание своего супруга Кушнера, который является инвестиционным банкиром.
0: Он
1: то есть он не переговорщик на самом деле. Дальше было больше и интереснее. Он пообщался с Нетом. Он так это рассказывает. Мы пообщались с Нетом, и он помог.
0: Нет, это кто?
1: Нет, это
0: Нет
1: Ротшильд.
0: Нет Ротшильд.
1: Его друг, который поплавал на яхте с премьер-министром Албании и порешал с ним вопросы.
0: Там премьер-министр
1: по поводу
0: Албании
1: острова.
0: Такой вообще весьма своеобразный товарищ.
1: Соглашусь.
0: Весьма такого вида, который любит решать вопросы. Очень...
1: В общем, они ударили по рукам, и на этом острове, хотя я на месте представителя американской элиты, вообще вот от слова «остров» бы, ну, с учетом файлов Эпштейна и острова Эпштейна, держалась бы как можно дальше, но им не имется. В общем, они там решили сделать... Ну, заимку, санаторий, фешнебельный отель, тут,
0: ну,
1: как
0: да,
1: говорится, что-то такое,
0: да,
1: курорт сделать, да. При этом редчайшие места по гнездованию фламинго, Петр Алексеевич, редчайшие места для того, чтобы там жили тюлени-монахи, не спрашивайте, откуда я это знаю. Ну, в общем, их там 500 штук осталось на весь мир, и сейчас Албания вышла на протесты с розовыми фламинго надувными против вот этого, так сказать, варварства. Что... И причем лозунги мне понравились. Албания не продается. Потому что так это все выглядит, конечно, ну не очень. Как будто бы миллиардеры сплавали на яхте и государственный заповедник отдали под фешенебельный курорт. Так что вот такая вот интересная история.
0: Ну, там что, еще, нам... там, знаешь, что любопытно было, что они, значит, на заборе, которым эту территорию огородили, там, так как, значит, инвесторы израильские, там, значит, висел албанский израильский флаг, ну и было написано там, что частная территория, вход запрещен на албанском и на английском языке. А Албания все-таки страна, где основной религией является ислам.
1: Да.
0: И, ну, страна такая с интересной своеобразной историей, вот, ну, в общем... Не думаю, что они там сильно как-то любят Израиль, и вообще это дополнительно тоже албанцев, скорее всего, изумило.
1: Мне просто понравилась простота Джареда Кушнера, который говорит, ну мы с Нетом поговорили,
0: ну,
1: Нет все порешал.
0: Да. Ну, кстати, надо сказать, что Нет Ротшильд, я с ним даже за одним столом сидел, он в свое время взаимодействовал очень активно и с российским бизнесом, когда здесь все это было. Он часто приезжал в страну, он молодой был тогда еще достаточно человек. Да, вот живой Ротшильд. Ну как, ну да.
1: Ну как, это... просто представитель клана, да.
0: Ну, да, что такое.
1: Петр Алексеевич, смотрите,
0: деньги,
1: у нас
0: бизнес,
1: 5 минут, пару минут у нас будут на персону недели, но прежде чем мы к ней перейдем, 7 июня.
0: Воскресенье.
1: В воскресенье будут парламентские выборы в Армении, которые определят перспективы, в общем-то, и внутриполитические, и внешнеполитические, этой страны на ближайшие как минимум 5 лет, а как максимум надолго.
0: Да.
1: Вот если бы у вас была возможность обратиться к армянскому избирателю среднестатистическому, что бы вы, какое напутствие бы вот ему дали?
0: Ну, не знаю.
1: Голосуй сердцем или вот
0: нет,
1: ну, какие-то, может, аргументы.
0: Нет, голосуй сердцем, Борис Николаевич Ельцин выбирали в 96-м году. Нет, ну, слушайте, я бы никаких напутствий им не давал, они взрослые люди, сами решают свою судьбу. У меня есть сомнение, что они решают свою судьбу, и мне кажется, что господин Пашинян ведет довольно хитрую игру. То есть он понимает, что его выигрышная стратегия, это мое личное мнение, я не в курсе, что выигрышная стратегия – это стремление в Европу. Так он наберет необходимое число голосов. Но на самом деле он не собирается ни в какую Европу. Ну, как бы
1: будет, вы думаете?
0: Да, будет проводить политику многовекторности, сохраняя отношения с Россией.
1: Открывать.
0: И понятно, что Евросоюз не вступит. Поэтому мне кажется, что это скорее политическая платформа. И ощущение, что Россия делает все возможное, чтобы его поддержать. Потому что все вот эти запреты на ввоз, там, арест воды Джермук и так далее, это ведь только укрепляет его позиции там. Потому что, ну, представьте себе, что вам, с вами вот так вот отключим газ там и так далее. Это только укрепляет и повышает явку, на мой взгляд. И люди будут голосовать за Пашиняна. И к тому же, надо сказать, что он хороший дипломат, у него хорошие отношения с Путиным. Они говорили по телефону, Путин поздравлял его с днем рождения.
1: Мне показалось, что это было такое протокольное. То есть, ну, как
0: не
1: бы,
0: знаю,
1: вот, ну, всех
0: коллег
1: по постсоветскому пространству плюс-минус поздравляли.
0: Это все-таки новость о том, что он поговорил. Она была везде дана официальными сторонами и там, и там. если бы наши не хотели...
1: Ну, вице-премьер то... был на европейском как раз, ну, это, на саммите, это понятно, ЕАЭС.
0: Да. Нет, я к тому, что если бы мы хотели прямо как-то вот гневно там как-то еще, ну, не знаю, у меня такое ощущение. Я могу ошибаться, но мне кажется, как мы уже с вами говорили, география, она определяет,
1: география,
0: конечно,
1: это судьба,
0: судьбу,
1: да. Иногда даже это
0: поэтому
1: приговор.
0: Поэтому Армения, это братские наши, это наши братья, ну, то есть это, я думаю, отделить сложно, но судьба государства в их руках, пусть решают. Но, на мой взгляд, не все так трагично.
1: Посмотрим. Собственно, в следующий четверг мы уже будем знать результаты. И как раз, я думаю, обсудим. Ну что, персона недели, моя любимая рубрика.
0: Мира Андреева, российская теннисистка, обыграла украинку, вышла в финал Ролан-Гаррос. Во втором полуфинале другая россиянка Диана Шнайдер сегодня играет с полькой. И, может быть, российский финал. Так что это,
1: ничего
0: это
1: себе,
0: будет
1: как
0: очень круто.
1: Мира
0: Федерации. Молодец. 19 лет, классная девчонка, патриот России, очень крутая. А украинцы, естественно, там, значит, выли, орали,
1: ну,
0: и так далее,
1: представить.
0: Руки не жали. Но все нормально. Молодцы, девчата.
1: Так вот это мелко, вот эти все там руки не жали, там в фотографии ручки кидали. Вот это все такой вот детский сад.
0: Памятник сегодня с этому Булгакову снесли в Киеве. Ну, мол, слушайте, идиоты.
1: Не первый памятник, который снесли.
0: Молодцы, верной дорогой идете.
1: У меня интересный персонаж, буквально минута на то, чтобы о нем рассказать. Граф Калиостро родился 2 июня. Реальный исторический деятель, но для нас, конечно, это исключительно киношный персонаж из замечательного фильма, собственно, Марка Захарова. И я думаю, что все помнят вот это вот блестящее...
0: Формула любви,
1: да-да-да. Соответственно, прям, кстати, когда я посмотрела его биографию, все очень точно отражено, и действительно он был в России, действительно его принимала императрица и Потёмкин, и вот правда, вот такой вот удивительный,
0: сейчас
1: предприимчивый.
0: Пара таких живут на Питерском форуме выступает.
1: По сути, это такой вот Остап Бендер, но только вот своего времени.
0: Да.
1: Особенно было забавно, когда он встретился с графом Сен-Жерменом, это вообще как бы мошеннический мошенник, угу. И они, так сказать, вошли в острую конкуренцию за, так сказать, умы зрителей того времени. И это все без эпохи соцсетей и прочее-прочее. Удивительные, конечно, были люди, так что вот такой персонаж.
0: Не нужны.
1: Ну что, до следующего четверга, Петр Алексеевич, спасибо
0: всего
1: вам
0: доброго.
1: Большое. Всего доброго, до свидания.
2: Стартовал Петербургский международный экономический форум. Контекст. Делегации из 100 с лишним стран. Беспрецедентные меры безопасности. Перспективные проекты. Новейшие разработки. Подписание контрактов и налаживание партнерских связей по всем направлениям. Центральная тема форума – прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. Без конструктивных коммуникаций оно невозможно. Приехавшая в Санкт-Петербург кандидат на роль генсека ООН Ребекка Гринспан заявила о готовности работать с Россией в случае избрания, считая диалог с Москвой ключевым для организации. Мария Захарова участие делегации США назвала возвращением к цивилизованному общению. И правда, такого не было много лет. Бывший боец ММА Джефф Монсон призвал снять санкции с российских спортсменов. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан, которая примет участие в мероприятиях форума, поблагодарила Россию за помощь в борьбе за африканскую свободу. В первый день ПМФ публике были представлены новые управляемые сервисы для бизнеса, принципы использования ИИ в работе отечественных дипломатов, технология квантовой связи на беспилотной ласточке. А еще уникальные часы «Ракета» с обратным ходом времени и обновленные модели российского автомобиля «Аурус». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Восемь вечера в российской столице, в Севастополе, Цхинвали. Столько же в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Руководители информагентств из недружественных стран приняли участие во встрече с Владимиром Путиным. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО изменило баланс безопасности в арктическом регионе. Россия остается стратегическим торговым партнером Венесуэлы. Подробности далее. Руководители информационных агентств из недружественных стран, в том числе Великобритании, Франции, США, приняли участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Глава государства проводит на полях Петербургского международного экономического форума традиционную встречу с главами СМИ. Участие в беседе принимают в том числе главный редактор по международным вопросам мировой службы новостей британского агентства Рейтер Марк Бендайк, руководитель новостной службы немецкого ДПА Мартин Роман, главный редактор и директор международного департамента испанского ЭФЭ Хосе Мануэль Санс Минготте. Среди участников также представители Associated Press и France Press. Германия и Франция сократили социальные выплаты, положенные семьям, чтобы финансировать Украину и конфликт против России. Об этом заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Парламентария отметила, что одновременно с этим Россия выстраивает собственную политику, защищая свои семьи и сохраняя перед ними все социальные обязательства, несмотря на санкции и проведение спецоперации. В то же время политика Германии и Франции, тратящих на помощь Киеву деньги собственных социально незащищенных граждан, это политика, которая направлена на уничтожение собственного народа, подчеркнула Кузнецова. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО изменило баланс безопасности в арктическом регионе. При этом российская Арктика является одним из самых стратегически защищенных районов. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. Мурманская область соседствует с Норвегией и Финляндией. С момента создания НАТО Норвегия входила в его состав. В последние годы в блок вошли также Швеция и Финляндия. По словам главы региона, на жизни северян это практически не отразилось, если не считать закрытые границы. Чибис напомнил, что на Кольском полуострове расположены ключевые базы Северного флота России, включая силы стратегического ядерного сдерживания. Здесь базируется единственный в мире атомный ледокольный флот – Мурманск, опорный порт Северного морского пути. Россия остается стратегическим торговым партнером Венесуэлы. Об этом заявил министр внешней торговли страны Йохан Альварес на Петербургском международном экономическом форуме в рамках панельной сессии «Россия-Латинская Америка». Он пригласил российских инвесторов посетить его страну и принять решение о вложениях в венесуэльскую экономику. Альварес также отметил, что правительство Венесуэлы продолжает курс на развитие стратегических отношений с Россией, заложенных президентом Николасом Мадуро. Одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества остается торговля. Уругвай намерен активизировать торгово-экономическое сотрудничество с Россией, которое остается важным и историческим партнером страны. Об этом заявил министр животноводства, сельского хозяйства и рыболовства Уругвая Луис Альфредо Фрати Сильвера. По его словам, нынешняя поездка в Россию стала первой официальной зарубежной миссией нового правительства Уругвая. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Четверг. Открывает двери уютный мужской клуб «Словом по столу». Всем здрасте. Сегодня в необычном мы формате выходим. Расстояние, версты, мили. Нас расставили, рассадили. Помните, мы Марина Цветаева? Помните или нет? Петр Алексеевич Лидов, Алеша Тимофеев в Москве, в московской студии. А в питерской студии тот самый Лука, он же а.к.а. Андрей. И диджитал-блогер у нас сегодня гость Алексей. Господи, вылетело из головы у меня. Простите, пожалуйста. Алексей Ткачук, конечно же. Диджитал-блогер Алексей Ткачук, да.
3: Но поскольку Алексей, мы не рядом... Алексей, диджитал-бог.
2: Диджитал-бог?
3: Да. Зови его так теперь.
2: Хорошо. Digital Бог Алексей Ткачук. У нас...
3: Бог. Бог.
4: А, через... Не, Бог это я, он Бог.
2: Бог. Тогда Бог.
4: Бог.
2: Бог. Бог.
3: Четверг.
2: Четверг.
3: Бог. Алёша Тимофей.
2: Конечно. Дверь.
3: Дверь.
2: Дверь, конечно, конечно.
3: И Пермь.
2: И Пермь. Пермь обязательно. Пермь. А еще, знаешь, как там окончание тоже. Ну, я сейчас, не воспроизведу. Ну, если будет возможность, какое-то слово попадется в рот, тогда воспроизведу его.
3: Боже мой, Алексей.
4: Почему на слове окончание ты так закатил глаза?
2: Ну, я вспоминал слова, потому что какие там, как там окончания.
4: Подбирал.
2: Красный, например, надо говорить не «и», а «ай». Старомосковск, вот этот красный.
3: Вот приятно, да, Андрюх, иметь дело с настоящим профессиональным радиоведущим, который да. с пеленок где-то там был на «Маяке», потом да. вырос где-то на радиостанции «Юность», потом да. где-то еще.
2: Вот там, но мы не то, будем называть. Ладно. Ладно, давайте нашему диджитал-блогеру дадим слово. Че, ну, айфон-то брать, не брать? Че, что
3: наоборот, куда?
2: Есть смысл? Макса нет?
5: С козырей, да?
2: Да, решили.
5: Так, наоборот, это же идеально как будто бы.
4: Аккуратнее ты в стенах каких находишься.
5: Конечно, брать.
4: Новый берем айфон?
5: А его же... Ну, очень ждем.
4: Что-то феерическое там намечается?
5: Наверняка будет раскладной.
2: Раскладной,
4: да? Я про это 3 года уже слышу.
5: Ну вот, в этот раз уже прям обещают.
4: Я сразу раскладушку возьму. У меня в детстве Motorola Razr V3 была.
2: Да, это мощная была штука.
5: Все кайфанем.
2: А в чем прикол? Объясните мне, пожалуйста, раскладушки.
4: Раскладушки?
2: Да.
4: А вот так делать?
2: Нет, это, конечно, да. Это так и с зажигалкой можно делать, и с ножом бабочкой. Да, да. Или еще с чем-то.
4: Руки помнят, да?
2: Да.
3: А помните, были спиннеры вот такие?
2: Да, у меня было тоже классно.
5: У меня был.
2: У меня тоже был.
5: Это классная штука.
4: Вы какого года, товарищи? Какие спиннеры?
3: Ну, уже крутили на подшипнике такой.
2: Да. Тут даже на спутнике было.
4: Какие
2: был...
4: несколько десятилетий назад?
5: Да, лет 8 назад.
3: Может, 8.
4: Ну, 8 уже целая жизнь. А четки кто-нибудь помнит? Вот между пальцев.
3: Четки они и сейчас есть.
2: Но они, это же те же самые четки. Да, у меня, например, ну, у меня, например, спиннер был из хлебного мякиша, если кто не знает.
4: Так какой-то нанотюрьмы у
2: тебя. Специальный, да, из хлебного мякиша спиннер. Да.
4: Digital Zone там пацаны клепят.
2: Да. Не, но это была прям тема, конечно, спиннер. Прикольная штука. Я помню, у меня была в виде звезды шерифа, на самом деле, прикольная. Железная, тяжелая такая, классная.
3: Ты, я смотрю, серьезно подходишь ко всему, да?
2: А потом у меня еще был спиннер такой, как раз в виде четок, такой кубик раскладывающийся и складывающийся в раскладывающий прямоугольник и складывающийся на таких шарнирчиках, тоже удобная штука. Поскольку в эфире теребонькаешь постоянно, а потом я...
3: А что ты теребонькаешь-то? Я по 4 часа в эфире сижу, ничего не теребонькаю.
2: А у меня, так сказать, руки
4: так требуют... Так это он про ночные эфиры платные свои. Когда он на камеру теребонькает.
3: Когда он один в студии думает, что его никто не видит.
4: Да, да. За донаты.
2: Ну, а чё ж нет? Ну, все в семью, все в семью, почему нет?
4: Крутимся как можем, время такое, знаешь.
2: Есть, кстати, у нас. Не, ну что новое выходит? Давайте, значит, какие-то новости диджитал-технологий. Кажется, что ничего, кроме раскладушки нового, в принципе, нет. И вообще все... Я придумал этот, господи, слог.
4: Леш, мне кажется, он не техноблогер, а все-таки диджитал-реклама.
5: Да, я про маркетинг.
4: Это не Вилсаком.
3: Ну, не важно, какая разница.
4: Я просто жду, когда ты остановишься, но понял, что тебе надо...
2: Молодец, хоть это, да. Я просто не...
3: Человек подготовился к эфиру, видишь?
2: Я узнал недавно.
3: Вопросы выписал. Какой новый iPhone, брать ли новый iPhone?
2: Про технологии. Так, ну хорошо, диджитал-маркетинг. Так, что там?
3: Ну, тут нет проблем. Что там в диджитал-маркетинге?
5: Что там новое, да?
3: Что за...
5: Да, что по-старому?
4: Просто первое слово меняет, вопросы те же.
5: Так iPhone брать?
4: Да. Что там в маркетинге говорят?
2: Диджитал,
5: в цифровом. В маркетинге у нас... Много интересных ситуаций сейчас
4: в России. В России уж точно, да.
5: В России, да.
4: Где рекламировать бизнес?
5: А вот меня сейчас на конференции зовут с этим вопросом.
4: А я не хожу, да?
5: Не, я иду и вот готовлю как раз лекцию, и не сказать, что есть прям простые ответы, потому что все ждут какой-то вот рекламный канал, который неочевидный, там дешево и классно.
4: Ну, сегодня вот последний удалили из App Store.
5: К сожалению, вчера.
4: Я сдерживал... Вчера это было?
5: Да.
4: Сдерживал улыбку свою.
5: Но это как бы грустно, ну, как бы по разным причинам. Но нам тяжело, потому что реклама в Телеграме-то через полгода все официально.
4: Ну, ходят слухи, что продлят мораторий.
5: Ой, очень буду рад. все будут рады. Рекламная отрасль, ну, рекламная отрасль бы об этом сказать пораньше, чтобы она чуть-чуть выдохнула.
4: Вот, говорю,
5: а еще ютубчик, чтобы можно было тоже как бы продолжить мораторий.
2: Но это не
5: потому
2: нереально.
5: Что хотелось бы. И вот тогда нам будет всем попроще, потому что сейчас, с одной стороны, как бы всем предпринимателям тяжело, а с другой стороны, реклама дорожает катастрофически, и ее эффективность параллельно с этим снижается точно так же. И вот такие вот глобальные тренды, которые говорят о том, что покупать внимание аудитории дальше будет еще сложнее, и все будем танцевать в коротких вертикальных форматах видео, скажем так.
4: Даже нам придется танцевать.
5: Куда без
2: этого. Слушай, а вот, вот расскажи все-таки, ну, о действии, что ли. Я ушел из рекламы, когда вот, собственно, только появилось, только стало появляться вот это вот ваш цифровой этот маркетинг или маркетинг. Не BBDO, не я не знаю, кто там еще, не MediaVice, крупняк тогда этим не занимался. Все занимались телеком. Мое агентство занималось еще рекламой в метро. Ну, и это понятно, как бы, да, в метро, но отвернешься, с одной стороны реклама, повернешься в другую сторону, там реклама. На телеке тоже там что-то смотришь, значит, реклама. Но если хорошее кино там или что-то, да, не переключишь, вынужден будешь смотреть. А в интернете вот для меня всегда загадка, потому что всегда, ну, есть возможность, во-первых, перемотать, пропустить рекламу, отдельная кнопка. Еще тогда, так сказать, были вот эти вот крестики, с помощью которых можно было закрывать всплывающие эти рекламные слайды. И кажется, что, конечно, сложнее что-то рекламировать через интернет. Или нет, или проще. Вот особенности какие-то.
5: Но если мы сравним мир прошлого, вот те времена динозавров, когда диджитал-маркетинга не существовало, и актуальное, то, мне кажется, сейчас сильно проще, потому что сейчас любой дурак может закинуть свою копеечку в рекламный кабинет, не знаю, Яндекса, ВК, чего угодно, и в три клика запустить рекламу. А раньше без рекламного агентства, без какого-то продакшена, чтобы сделать какой-то вот прям ролик рекламный на эфире, и огромного бюджета нельзя было. Ну, либо в метро листовки раздавать, но тоже не самый простой вариант. Поэтому доступность технологий сейчас однозначно на другом уровне. Но инфляция внимания, то, что мы раньше видели там, не знаю, 10 рекламных роликов, и все ностальгируют по рекламе прошлого, тает и многое другое, у каждой в топе своя. Сейчас сделать такую же рекламу, чтобы вот все запомнили. Это надо потратить в десятки раз больше денег. То есть там какой-нибудь маркетплейс с руками-загребуками, я не знаю, тут в эфире можно произносить или нет. Типа вот Озон. Они несколько лет подряд там свои распродажи рекламируют рути-загребуки. Я не знаю, что я вспомнил их. Но как бы они туда вложили такие бюджеты относительно прошлого, что раньше можно было там выкупить все эфиры во всей стране на год за деньги современных рекламных компаний. И диджитал, он как бы номинально позволяет нам работать напрямую с каждым человеком, то есть не пытаться охватить одним рекламным роликом 10 миллионов человек и сделать что-то такое универсальное, что понравится всем, а каждому вот персонализированное сообщение. Но, с другой стороны, зачастую это все не работает вообще.
2: Ну, да.
5: Потому что люди оказываются плюс-минус похожи. Не надо гиперперсонализацию.
4: То есть мы все так радовались таргетированной рекламе, что она сегментирует публику, а сейчас это считается, что она не работает?
5: Ну, не то, что не работает, но те рекламные инструменты, которые у нас остались сейчас, после вот всех уходов всего и запретов, они не могут сделать нам то, что могла сделать экстремистская компания. Uh-huh. Вот у экстремистской компании алгоритмы были прям очень приятные, и они сами находили аудиторию. Наши двигаются в этом направлении.
4: Двигаются?
5: Они, скажем, да, они прям идут в этом направлении, но сравнивая, допустим, рекламный кабинет 26-го года и 22-го, это небо и земля.
4: Сейчас в лучшую сторону.
5: Ну, как бы, российские, да, но в сравнении с тем, что есть за океаном, вообще не вытягивает.
4: Не дотягивает.
5: Очень сильно.
4: Я помню, я в запрещенный вот этот сторис делалось,
2: да.
4: Концерты рекламировал. За достаточно небольшой бюджет я вот на город тратил 100 тысяч рублей. Я охватывал прям почти весь город, который мне нужен был. Угу. Возрастная аудитория, половая аудитория.
5: Ну, охватить сейчас не проблема. Вопрос...
4: Нет,
5: дальше
4: с конверсией, которая меня устраивала.
5: Да, к сожалению. Тут главная сейчас история про Рунет в том, что аудитория не ушла оттуда, откуда нельзя без всяких сервисов обхода блокировок. А мы там же и сидим, многие из нас. И, допустим, если мы говорим про соцсети с картинками, было примерно 60 миллионов человек ежемесячной аудитории до блокировок. Сейчас осталось примерно 30. Но это супер платежеспособная аудитория, классная, которую вот рекламодатели ищут. И рекламодателям там нельзя туда зайти.
4: Ну,
5: то
4: они
5: же
4: нашли
5: самое...
4: пути обхода уже.
5: Ну, как бы да, но конверсии падают. То да. же самое с Телеграмом сейчас произойдет, с Ютубом. Получится ситуация, в которой там, где надо быть, там нельзя, а там, где можно, там не надо. Ну, как бы, вот эта вот история. И хочется, чтобы отечественные платформы подтягивались, и они двигаются в этом направлении, но как будто бы мы в такой роли догоняющих, а рекламодателям и бизнесу сейчас нужно, а не когда-нибудь потом.
4: На сколько времени нужно, чтобы вообще довести до ума среднюю соцсеть? Невозможно же вот так сказать, все, мы делаем аналог. Люди десятилетиями.
5: Я вот так сказал, мы сейчас с командой делаем свою.
4: Соцсеть?
5: Ну, можно так сказать, это медиаплатформа. Есть аналог западный, но его особо никто не знает, Substack называется. В чем смысл? Есть огромное количество людей, которые любят тексты. Угу. А вот где сейчас тексты почитать? Ну, только в Телеграме. То есть, ну,
4: Трэдс.
5: Либо там
4: но
5: ЖЖ,
4: Дзен, Дзен, всякие.
5: Ну. Ну, Дзен, да, но он как будто в заголовке у него такие, скажем, ну...
4: Кликабельные.
5: Очень сильно. Кликбейтные.
4: Кликбейтные.
5: А вот вдумчиво что-то адекватное, и чтобы алгоритм подкидывал интересный текст, такого нет. И на Западе тоже не было долгое время. И у них появилась платформа Substack, которая как раз такая, давайте мы имейл-рассылки и классных авторов будем промить. И в итоге сейчас туда заходишь на английском языке, там, про маркетинг, про что-то еще, это самое интересное место из всего, что можно найти. Типа, Twitter ничего не сравнится.
4: Но это сугубо профессиональное или
3: нет,
4: развлекательное?
3: Нет, ну, там, как бы... Все ведущие журналисты там многие работают, и они получают да? деньги за это. То есть они публикуют свои аналитики очень много по любым темам. Нет, это хорошее. Это...
5: Но
3: нужен, конечно, большой спрос,
5: много.
3: Спрос. Там же, конечно, США в основном, мне кажется, двигает этот спрос на вот эти умные тексты там, в больших количествах. А у нас, вы считаете, будет так? Такой спрос, ну, ты как бы платежеспособный,
5: ну, а чего нет?
3: чтобы, ну, не знаю, мне кажется, меньше просто...
2: Вовлеченности аудитории,
3: аудитории
2: в,
3: да,
2: в темы в эти, да.
3: Отучился народ, и, собственно, да, традиции да, да. чтения, там, допустим, каких-то газет, да, вот, ну, даже Коммерсант уже, все упростились, уже каких-то таких материалов, там, не
2: да,
3: знаю,
2: даже, кого... так сказать, по телеграмму
5: тут вопрос
2: судить,
5: дистрибуции но... очень сложный, то есть классические медиа, это одна из таких вот моих, ну, не то что претензий, но вопросов к ним. Они умеют монетизировать, по сути, только свои сайты, ну, редакцию в большей степени, и продают как рекламный инвентарь количество посещений сайта. Баннеры, какие-то материалы платные и все остальное. А аудитория обитает в лентах. Ну, то есть я да. листаю, не знаю, Телеграм, и мне такой, иди, почитай статью. Ну, это, конечно, замечательно. И 8 лет назад Телеграм прекрасно давал трафик. Но сейчас... Я вот листаю чей-нибудь телеграм-канал, а там мемы, и нафига мне отсюда уходить, если тут вот весело. И какой-нибудь, не знаю, телеграм-канал написал ту же новость, но в два абзаца. А тут аналитика, которая, может быть, и не сильно нужна.
2: Подписывайтесь на канал Алёша Тимофеев, если вам это интересно. Можно было сейчас, да, так сказать, не
3: аналитика много... попроще.
2: Да, ну попроще, но много букв тоже.
3: Ну не очень у тебя много букв, ладно, у тебя там в пределах разумного.
2: В пределах, думаю, потому что я по этому
3: нет,
2: поводу комплексую.
3: Нет, Substack там много букв, реально много букв.
2: Прям статья.
3: Ну там статья, там может быть журналистское расследование. Такого плана.
2: Ну, я не знаю, это... Но если прям статья, вот такой журналистский...
3: Статья, там, может, научная статья.
5: Там интересно.
4: А они еще цензуру свою не ввели?
5: Там зарегистрировался недавно, вот как его...
4: Дональд Трамп?
5: Блогер, который приехал в Россию, сейчас все освещали.
2: Отец Маска?
5: Эндрю Тейп. И там прям пошли обсуждения, удалять его или нет. Все такие, вот местная, там достаточно демократическая такая аудитория, так надо его банить, я, кстати, не знаю, удалили его или нет. Что он сразу в топ по платным подпискам зашел.
3: Да, там скорее как бы либерально-демократическая.
4: А ты что, это текстовой блогер разве?
5: Ну, может же.
4: Или туда можно видео пустить?
5: Туда можно видео, там и подкаст, можно, там все можно.
3: Не, я думаю, что и там победит, в конце концов, Лукае.
2: Ну да,
3: да, да. И все мы опять перейдем. Потому что мы же помним много.
4: Короткие новости.
3: Мы помним ЖЖ, там вот это все же, мы помним, к чему это все потом. свелось.
2: Ну, а любители остались.
5: ЖЖ живы, кстати.
2: Да, ну, ЖЖ, нет, ЖЖ, ЖЖ жив. И сейчас как будто бы получает второе дыхание. Нет такого очереди. То есть, правда, вот мне, ну, по крайней мере, мне стали чаще попадаться. У меня там есть автор, на который я периодически там, ну, там заходил, там почитывал всякие, в том числе, там, политические, околополитические. Но вот ощущение, что как будто бы может действительно получить второе дыхание.
5: Ну, есть знаю. Ощущение, что строить что-то с нуля сильно проще, чем пытаться отреставрировать то, что уже умерло немножечко. Mm-hmm. То есть в этом плане, когда у тебя репутация платформы, на которой, не знаю, мертвые с косами стоят вдоль дороги, и что-то из прошлого, вот перезапустить ее — это космически сложная задача. Mm-hmm. Кроме того, они тут недавно ввели возможность комментировать и, по-моему, писать статьи только после верификации в госуслугах. Какая-то такая история. Ну, понятно, там чуть ли не вход по паспорту. И, то есть,
2: через
5: тоже...
2: Макс.
4: Мы сейчас про Макс.
5: А это ЖЖ. ЖЖ было.
4: Как своевременно.
2: Так, слушайте, да. слушателям, простите, пожалуйста. У нас сегодня удивительная история. Вы можете задавать вопросы в прямом эфире. Телеграм-канал, ВКонтакте, Рутюб. Везде есть трансляция, везде есть, так сказать, кнопочка «Оставить комментарий». Ну, пишите, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Мы с удовольствием сегодня интерактивно можно.
3: Почему сегодня отработать. Можно обычно?
2: Потому что у нас ноутбука, есть, да, ноутбука нет.
3: А, у меня тоже есть ноутбук.
2: Да, ты тоже
3: я
2: можешь
3: не умею пользоваться.
2: Ну, я тебя научу.
3: Нет, не вообще, а вот этим конкретно.
2: Ептер, там такая кнопочка есть. Вот, Ептер. И ты на нее вот так пальцем жмешь.
3: Это название, видимо, моего нового канала с мемами будет. Ептер.
2: Ептер, да. Так, ну чё, к новостям, что ли? 6:50. Ну, так мы продуктивно.
4: Ну, одно точно успеешь.
2: Да. А про детей что тут есть? Ну, про детей как будто бы про...
3: А ты, Андрей, расскажи, что тебя поразило на Петербургском форуме, раз ты там же находишься. Мы видели тебя с
4: мамой. Ну, прям уж поразило.
3: Нет, ну такое что-нибудь мужское. Ты видел что-нибудь там явно мужское или очень женское?
4: Смотри, во-первых, на нашем любимом стенде «Радио Спутник» безлимитная пироль. В этом меня поразило и не дало уйти оттуда. Ой, РТ, не «Радио Спутник».
3: Ну, РТ, да.
4: А на «Радио Спутник» все наши девочки-операторши в красивых платьях стоят. Первый раз в жизни я их увидел.
2: Так.
4: Ну, уже надо их заставить неплохо. В Москве тоже в платье ходить.
2: Уже, так сказать, отбили, форму отбили, как будто бы.
3: Да, еще. Неплохо.
2: Да.
4: Стенд «Москва» очень красивый. Много хвастается, что будут строить, регион, людей с регионов туда не пускают.
3: Куда, на стенд?
4: Чтобы настроение не портить. Да.
3: Тебя не пустили, что ли? Ты сказал, что из Москвы.
4: Я сказал, что из Москвы, мне надо срочно с комиссией. Ну так все веселятся, ждут вечерних мероприятий, чтобы продолжить.
3: Ну а ты был вчера на вечернем мероприятии?
4: Нетворк. А вчера не было, вчера спал.
3: А я не там.
2: Не пустили.
4: А он не там, мужик, который...
3: Знаешь, помнишь, что Довлатова, вот хорошо, когда или плохо, когда не зовут, что-то такое. Да, в общем, самый кайф, тебя зовут, а ты не идешь. Я завтра, я сегодня поеду ночью туда, но я буду интервью со Скоттом Риттером записывать в студию.
2: Интересно.
3: Здесь вот, на этом месте? Да, вот на этом же месте, да.
2: Так, значит, смотрите, про цифру есть. Хорошая статья, любопытная вышла. Периодически эта тема обсуждалась уже в эфирах, и связана она в том числе с цифровым маркетингом или маркетингом. Короче говоря, развивается тема кид-флюенсинга. Кид-флюенсинга. Запоминаем новые слова. Это явление, когда... снимают детей для блогов всяких, так сказать, для роликов, шортсов, рилсов и так далее. Не для того, чтобы, так сказать, поделиться, какое у тебя классное чадо, как весело оно смеется там или еще что-то, а для того, чтобы заработать денег. И это большая серьезная тема, потому что это бизнес, это приносит деньги, но остается в неком правовом и этическом вакууме. То есть непонятно, это эксплуатация ребенка, например, или не эксплуатация. Даже если ребенку, например, это нравится в пятилетнем возрасте, да, что-то, так сказать, строить из себя, что-то показывать. Мистер Макс, мы знаем, да? Мистер Макс, знаете мистера Макса, нет?
3: Нет, знаю, это семья была, у которых там дети, распаковку конфет там бесконечно.
2: Они начинали с распаковки конфет, потом, совершенно верно.
3: Миллионы,
2: да.
3: подписчиков.
2: У меня еще старший смотрел там это, будучи в пятилетнем возрасте, сейчас ему 18, и мистеру Максу тоже, по-моему, 18, и он по-прежнему что-то распаковывает там.
3: Понимаешь? И там родители были, там какая-то семья каких-то украинцев, они вот там...
2: Ну, они заработали там, у них огромные просмотры, да, и кучу денег они заработали, и непонятно, так сказать, как вот относиться к этому, ну, виду блогов. флогинга. Это эксплуатация детей или нет, например?
4: Кто должен... Это извечная же тема.
2: Кто должен зарабатывать эти деньги? Кукая... Да, сикукаяки, да, или как там,
4: да. Да, все время споры насчет их семьи, гном Гномыча, что у него поломанная психика. И люди не могут сойтись во мнении, как надо вести контент с детьми, угу, чтобы это не выглядело как эксплуатация.
5: Мне кажется, просто не вести.
4: А если дети сами лезут?
5: Ну, пускай они и ведут. Ну, то есть, когда взрослые тут управляют процессом, это конкретно, ну, у тебя иерархия нарушена. И особенно, когда это становится большим бизнесом, рекламой и все остальное, мне кажется, это немножко странно. И потом очень сильно укнется, потому что, опять же, если у тебя получилось сделать ребенка известным, то он не готов просто, ну, банально.
4: Не факт, что он вообще хотел этого.
5: Да. Он может сейчас ему это нравится, а потом разонравилось. А ты такой, а у нас уже тут как бы контракт, надо отрабатывать.
4: Ну, еще большая стороны... проблема... Прости, пожалуйста. Среди детей-блогеров, которые в детстве-то знаменитые они, а против потом, своей воли, да, так получилось. А потом они растут, аудитория их растет, и они 18 понимают, что они уже не знаменитые. Они своей аудитории не выросли. Она не знает, как делать контент для взрослых. И такой, такой большой откат. Нет, ну, я не про это.
2: Он на сайте Павел Островский прошел за спиной. Осиянно. Осиянно прошел. Значит, вот сейчас он
3: сейчас
2: появится.
3: Сейчас он вернется, не... вот надо сюда.
2: Да, и туда прошел.
3: Нет, чуть-чуть.
2: Нет, да, не видно. Не видно. Значит, смотрите, ведь было... эта тема не только там нашего нынешнего, ну, типа, времени. Но Jackson 5 мы помним. Вот, супер, вот, ниже.
3: Пониже.
2: Вот, смотрите. Ух, спустился с небес. Да, отец Павел Островский, да. На фоне Петра.
3: Наоборот.
2: Да, да. Значит, Jackson 5, помним мы, да? Бритни Спирс, помним мы. Ну, как будто бы это же такая история, ну, извечная. А Родион Газманов, например. А, значит, пропала собака. Помните?
4: А вот этот из КВН тоже.
3: Ну, да, но у Родиона Газманова папа все-таки был основным источником доходов и остается, я так подозреваю, по музыкальной части. Да. И он скорее был дополнением. А вот когда у тебя семья довольно простых людей и дети, в ущерб здоровью, значит, поедают эти все сладости, конфеты и так далее, явная эксплуатация, ну, я здесь согласен. Ну, я, насколько я знаю, вот большие эти самые всякие западные соцсети, они это дело ограничивают.
2: А в некоторых штатах вот, это только-только как бы раскручивается.
3: Нет, уже давно уже начали они как-то подрывать.
2: Да, но в некоторых штатах есть законы, в некоторых штатах они не действуют. Mm-hmm. Значит, тут блогер Пайпер Ракель, не знаю, кто это такой, подал иск к собственной матери на 22 миллиона долларов из-за эксплуатации. Вот так себе, понимаете?
3: Вот так вот. А да. Отец Илона Маска, конечно, там вообще...
2: Вот тоже. А когда ребенок раскручивает отца, да, тут кто кому должен
3: платить? Нет, тут папа Илона Маска паразитирует на успехе сына, которого да. сам же гнобил да, в детстве. Да. Ну, Илону-то с папой взять нечего, в общем, mm-hmm. понятно. Mm-hmm.
2: Ну, конечно,
4: как
2: надо...
4: говорят, у него рудники в Африке.
2: У кого?
3: Ну, тут у Илон папы, сейчас да. триллионером станет. Чем эти рудники?
4: Ну, вот именно, он эти рудники может съесть.
3: Он их на чай оставит там где-нибудь в ресторане.
2: Давайте мы прервем сейчас на выпуск рекламы и новостей. Если есть вопросы, комментарии, пожелания, угрозы и прочие негодования, пишите в Телеграм, ВКонтакте и Ротюб. Погнали.
4: Угрозы мне в Телеграм пишите.
5: Дети блогера.
0: Словом по столу. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
6: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
7: Доброе утро, отец Павел.
8: Я в эфире, да?
9: Меня зовут Золотый.
7: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
10: Давайте, здравствуйте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
11: Вы должны это услышать.
0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
10: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума, в которой принимают участие руководители СМИ из недружественных стран, в том числе Великобритании, Франции, США. Российский лидер назвал катастрофическую нехватку личного состава главной проблемой ВСУ. Численность украинских формирований сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери составляют около 40 тысяч. Каждый месяц дезертируют около 20 тысяч человек. Владимир Путин добавил, что на Украине людей на улицах ловят как бездомных собак и силой запихивают в армию. С начала года количество дезертиров из ВСУ составляет примерно 60 тысяч человек. Возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Проблемы ВСУ ведут к утрате Украины территории, подчеркнул президент. Прибалтийские режимы, которые отметились агрессивными заявлениями в адрес России, впоследствии будут каяться и открещиваться, как нацисты после Второй мировой войны. Об этом заявил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Как напомнила дипломат, вчерашние нацисты заявляли на Нюрнбергском трибунале, что якобы не знали о совершавшихся Германией военных преступлениях или действовали под давлением. При этом за продвижение антироссийских заявлений прибалтийские режимы получают деньги от Запада, добавила она. Венгрия выразила поддержку предложению о продлении санкций против России раз в год, а не каждые 6 месяцев. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Как напоминает издание, Будапешт ранее соглашался на продление антироссийских санкций лишь на полгода. Bloomberg видит в этом решении еще один пример отхода правительства венгерского премьера Петера Мадьяра от позиции предшественника Виктора Орбана. Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы за кражу 120 тысяч яиц птицефермы федеральной земли Нижняя Саксония на северо-западе Германии. Об этом сообщают СМИ. В рамках следствия удалось установить 110 случаев кражи. Ущерб птицеферме составил около 22 тысяч евро. Согласно обвинению, мужчина раз в неделю забирал с фермы большие партии яиц. Сборная Японии по футболу будет тренироваться на другом поле из-за состояния газона на тренировочной арене мексиканского «Тигрес». Об этом сообщают СМИ. Ранее в соцсетях разошлись кадры с первой тренировки японской команды, где было заметно не лучшее состояние газона. Место проведения пятничной тренировки команды остается неизвестным. Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике пройдет с 11 июня по 19 июля. Следующий выпуск новостей в начале часа.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Словом по столу.
2: Так, 20.33, продолжаем. Петр Лидов, Алеша Тимофеев в московской студии, Алексей Ткачук и тот самый Лука в питерской студии. Значит, смотрите, хороший у нас есть переход от детей, да?
3: Взрослым.
2: Не-не-не, про детей еще тоже немножко поговорим. Новости, вот я-то обожаю, конечно, такие, в кавычках. Актер и режиссер Артем Михалков рассказал о своем детстве и отношениях с отцом, народным артистом РСФСР Никитой Михалковым. Михалковым. А с дедушкой не рассказал, с Сергеем Михалковым, который тоже выдающийся. Значит, Михалков-младший на полях МЭФ, вы его видели там, сказал, что отец
4: при
2: воспитании хотел казаться строгим. И дальше Михалков говорит, что, значит, с кем-то нужно жестко, а с кем-то, наоборот, над словом и делом делится Михалков. Так как дети разные, типа, приходится искать баланс. И я зацепился, потому что это, на самом деле, супер важная тема. Индивидуальный подход к ребенку. Потому что, как мы все знаем, я думаю, у всех есть примеры, когда в одной семье вот вырастают, например, два брата, да, и у них абсолютно разная судьба. Ну, кажется, папка с мамкой одни и те же. Значит, отношения одно и то же. Но абсолютно разные. У меня самый яркий пример, вот таксист, который меня возил 20 лет по тюрьмам, а его брат, руководитель, был в Москве одного из крупнейших немецких банков. Родители дипломаты, вот просто, так сказать, вот они росли. Это 20 лет по тюрьмам, а тот, так сказать, вот выдающийся бизнесмен.
4: Почему возможно, так? Он по тюрьмам за дела брата в банке.
2: Не-не-не-не. С самого детства, значит, в этой компании, это еще 50-е годы, Москва, значит, все это гитара, пацаны, все это тема, которая сейчас признана экстремистской там и прочее, прочее. Почему так? Потому что слова по-разному...
3: Какая?
2: АУЕ, признана экстремистской, да.
4: Рилсы в Инстаграм.
2: Не-не-не-не.
3: Я о том подумал.
5: Признана экстремистской.
2: Да, да, да. Я о других экстремистах. Значит, куда ни плюнь, куда ни...
4: Не те нынче экстремисты.
2: Да, как будто бы, да. Значит, но я к тому, что слова, понимаете, слова и действия по-разному оказывают влияние на детей. Одни и те же слова, подзатыльник или ругательство, или отсутствие ругательства, может одного привести к 20 годам тюрьмы, а второго сделать успешным бизнесменом.
3: Я возьму смелость высказаться коротко. Мне кажется, что вообще все люди плюс-минус одинаковые, и родители в том числе, методы воспитания.

0: Но, значит, почему такая популярность потом в терапии всякой психологической? Почему, значит, количество суицидов, загонов и прочего-прочего растет с возрастом? А мы, но это никуда не денется, все равно все из детства. А это от родителей в том числе. Родители вбивают гвоздики маленькие в головы, абсолютно не задумываясь. Они не хотят сделать плохо.
1: У всех одно и то же.
0: Совершенно. Ну, вот их так воспитали. И они эти гвоздики
1: не,
0: дальше
1: не, они передают. Не могут быть идеальными. Мир не идеален.
0: Совершенно верно. Но нужно учитывать особенности. Вот я посмотрел, а как разобраться? А как, типа, кому можно, а кому нельзя? И вот нашел, мне понравилось, поскольку дети цветы жизни, значит, вот такая некий биологический маркер Томаса Бойса. Дети орхидеи и дети одуванчики. Красиво, дети-орхидеи, дети-одуванчики. Дети-орхидеи. Высокая реактивность нервной системы. Как определить? Остро реагируют на шум, перемену обстановки, критику, тон голоса, глубоко переживают неудачи, склонны к тревожности. Значит, что говорят исследования? Любая строгость, крик или физическое наказание для них губительны. Исследования показывают, что авторитарный подход у таких детей вызывает токсичный стресс, приводит к депрессии и психосоматике. К ним применим только мягкий подход. Это если еще раз, да, реагируют на шум остро, перемену обстановки, значит, воспринимают сложно, критику тоже воспринимают сложно, на тон голоса реагируют, к ним нужно помягче. Дети-одуванчики, низкая реактивность. Психологически устойчивы, легко адаптируются, малочувствительны к замечаниям, могут игнорировать мягкие просьбы. Что с ними? Значит, что говорят исследования? Спокойно переносят строгие рамки, мягкие уговоры на них часто не действуют, им нужны четкие, непоколебимые границы и строгий контроль выполнения правил, но без агрессии. Короче говоря, авторитарный вот этот вот стиль неэффективен для всех типов детей.
2: Не, он а просто как не детям расти в одной семье и видеть, что на одного кричат, а с другим стараются помягче? Это не будет вызывать ненависть к своему брату,
0: а вот смотри,
2: сестре?
0: А одуванчики как раз, которые, так сказать, на которого можно кричать, да? Им пофигу.
2: И нужно.
0: Да, и им пофигу. А. Но там не кричать. Кричать не надо кричать. Нужно и с тем, и с другим разговаривать. Объяснять, почему. Но и следить за выполнением. Один из ключевых вещей, вот, о которых говорят там исследования, да, это строгие, ну, как бы, рамки, правила. Ну, вот такие правила.
2: Для обоих.
0: Да, для всех. Для всех.
1: Ну, они не обязательно там кричать-то.
0: Не кричать.
1: Правила должны быть понятны,
0: да, четкие. Совершенно верно. Да.
1: У меня сразу в голову пример армии приходит. Вот в армии, когда служишь, там все очень разные. Но потом выясняется, что вот особо одаренный, он где-то один, да. Он один где-то человек на 30. Есть, бывают люди, да, им тяжело и сложно и так далее. Остальные, неважно, одуванчики они или там
0: орхидеи.
1: Кто, или орхидеи, да, там, да, усредненная система, да, да, она всех, в общем, нормально воспитывает. Но бывает, что да, вот один вот волшебный, ему тяжело.
0: Петь, но мы не знаем, вот потому что мы смотрим издалека, как он внутри переживает и как потом это отзовется. Это не, конечно, не важно. Тебе не
1: переживает.
0: Да. А что с ним будет потом?
1: Так сказать,
0: что будет потом с ним? А с одуванчиком ничего не будет. А с орхидеей что будет?
1: Не важно. Сам разберется. Вырастет одуванчик.
0: Важно. Значит, быть непреклонным и строгим в соблюдении правил важно. А при этом, так сказать, вот к этим орхидеям, мягким, принимающим и сочувствующим к эмоциям ребенка. Слышать его боль, объяснять
1: причины. Может быть,
0: маму,
1: папа для этого прочего нужны тогда?
0: Может
1: они
0: быть.
1: В комплексе любого успокоят.
0: Но они всегда, мы всегда меняемся местами. Если, так сказать, вот она кричит, то я готов, так сказать, где-то смягчить. А если
1: давай,
0: я, то она
1: дадим, вернее,
0: давайте
1: нашим
0: ребят.
1: Петербургским коллегам.
2: Да. Это как добрый злой следак, да, у вас,
0: да,
2: в семье?
0: Да, да, да.
1: Нет, все равно, мать женская, она помягче, да, она может больше с этим общаться. Mm-hmm. Там папа пожестче, он там больше на того влияет. А вместе в комплексе создают
2: утром
1: идеальную среду.
2: Утром ты мягкий, вечером жесткий, и у мамы тоже там. Наоборот, утром она встала не в том настроении, она жесткая, а вечером мягкая.
0: Да.
2: И ребенок говорит: да господи, что за биполярка у родителей? Кому бежать?
0: Мне кажется, всегда.
2: У тебя вот сыну 1.5 года, пока не воспитывают, пока непонятно.
3: Ну, мне еще раз там, он меня воспитывает скорее.
2: Ну да, в 1.5 года сам одуванчик становишься.
3: Ну вот с точки зрения любой маркетинговой теории и изучения целевой аудитории, вот деление всех детей на орхидеи и одуванчики, это, конечно, лютая ересь, честно говоря. То есть исследование можно, конечно, как угодно интерпретировать, но поделить всех детей просто на две категории, ты либо такой, либо такой. Тут в прогрессивных странах Запада гендеров придумывают больше, чем два, а тут мы всех детей поделили на два.
0: Я знаю, понятно, что да, да, там было четыре психотипа, мы знаем, что их всего четыре, да, сангвиник, холерик, там, и еще

0: два. Но в целом, для того, чтобы разобраться и не навредить, мне кажется, два вполне, так сказать, достаточно. Нет?
1: Любить и смотреть, как ребенок реагирует, мне кажется. То есть вот такие вот универсальные советы. Я вот, опять же, не так давно стал отцом, и твоя лента сразу трансформируется. Тут начинает каждый какой-то блогер, не знаю, эксперт и прочее, рассказывать, как правильно.
2: Да, я залипаю, они часто противоречат друг
1: другу. Там столько чуши, то есть лучший вариант это просто не слушать, игнорировать это все, потому что твой ребенок, он один уникальный, а все остальные с ними не так работают. И вот как вы между собой решите, так и будет правильно. А пытаться вот, мне кажется, главная идея не навредить, вот желание, потому что любовь и хочется вырастить нормального человека. А вот пытаться основываться на чужом опыте, это всегда какой-то путь в никуда. Потому что человек тебе посоветовал из интернета что-то, и ему за это ничего не будет.
2: А если он профессиональный воспитатель, сейчас же есть прям разные психологи.
1: И они между собой не сходятся.
2: Не сходятся.
1: Вот, допустим, у меня две собаки, и полярность того, как надо их воспитывать, и, опять же, интернет, профессиональные кинологи, все с медалями, все чего угодно, у них там, ну, каждый по-разному говорит. Кто-то там только через позитивное подкрепление, кто-то с негативным. В общем, разные варианты. А это, ну, собака, а тут человек.
2: Ты репетировал на двух собаках, потом сына завел.
1: Ну, не помогло.
0: Не помогло. Смешная, хорошая, кстати, поворот в этой теме. Где это? Олег Адвоката нам написал, что... Господи, улетело уже. Короче, за всю жесть отвечает мать на самом деле. Он говорит, вы что, за всю жесть, так сказать, наказывает мать? У меня, кстати, у меня тоже так. У меня там мать наказывала чаще, чем отец. Отец суровее наказывал, но было типа два раза в жизни. А от мамы ремня я получал там регулярно. Как будто бы действительно женщины больше отвечают за суровость. Нет?
3: Теперь Алёша.
2: Но у меня только мама была, и не меня с чем сравнивать.
0: Но у многих, вот я, так сказать, вот смотрю, тут многие пишут.
2: Я в однополой семье рос, мама и бабушка, и обе меня наказывали.
0: Да, тоже суровость, но приходилось компенсировать. Так, значит, еще одна любопытнейшая тема, любопытнейшая. Брачная стратегия пернатых, ну, в смысле птиц.
3: Интересно, так.
0: Напрямую определяет их потребность в сексуальной разрядке.
3: Надо переварить это.
0: Брачная стратегия пернатых напрямую определяет их потребность в сексуальной разрядке.
3: То есть?
0: Короче, выяснилось, что полигамные птицы мастурбируют чаще, чем моногамные.
2: Чем?
0: Половыми органами, крыльями. Андрюх, если ты, так сказать, не этот, но не...
3: Даже воробья
0: поймут. Совершенно верно. Трутся об веточку. Причем и самочки, и самцы. Причем и самочки, и самцы. И полигамные
2: делают... Я хотел, чтобы они крылышками это делали.
0: Хотел он тоже. Избалованный хотел.
2: Не спорно с воробьями.
0: Ну, не могу скинуть, старик, прости, да. Значит, выяснилось, что лебеди... Вот лебеди моногамные. Они выбирают партнера там на всю жизнь. И они реже этим...
2: Да это же опровергли сто раз, что лебеди такие.
0: Но они не такие полигамные, как, например, попугаи.
2: Воробьи.
0: Могут просто. Но самое удивительное...
3: Особенно ара.
0: Ара, да, могут, да. Значит, дело в том, что ученые раньше думали, что это проблема. Они считали, во-первых, это проблемой. Ученые реально считали мастурбацию птиц проблемой. И считали это дурной привычкой. Как они боролись с этой дурной привычкой?
3: Ученые боролись с
0: этой птицей? Да, и ученые боролись с дурной привычкой птиц.
2: Остановитесь.
0: Серьезно говорю.
3: И победили.
0: Значит, били по рукам. Ну, в смысле, да.
2: Положи
0: крылья на одеяло сверху, они говорили, понимаешь? Реально наказывали. Лишали еды, значит, за эту дурную привычку. А выяснилось, что это, ну, нормально, естественно.
3: А запретный плод-то сладость.
0: Совершенно верно, да.
3: Только отвернуться, тебе давай сразу все.
0: Социально моногамные виды, короче, образующие крепкие долгосрочные пары, например, лебеди, делают это значительно реже. Самцы занимаются этим чаще самок, 55% против 36%. Ученые отдельно отмечают, значит, медвежью услугу владельцев попугаев. У тро же есть попугай.
3: Да.
0: У тро есть попугай.
3: Но он один живет. Наверняка там...
0: Люди часто гладят домашних птиц по спине в районе надхвостья, не подозревая, что стимулируют эрогенную зону. имитируют ухаживание партнера и тем самым сами провоцируют питомцев на поиски сексуальной разрядки.
3: Ну, в клетке сидит.
0: Вот, так сказать, надо проверить, все ли прутики ровные. Понимаешь, потому что, ну, да.
2: Трофима, ближайшие два дня ты ни о чем не спросишь.
0: Да?
3: Да, он заболел, да. Я знаю.
2: Я первый день болел с Трофимом.
3: Он не пришел сегодня на эфир с утра, у него температура.
0: Андрей, если ты не знал.
3: Да, температура. Да.
2: Я знал, мы вчера вместе в сквозняке были.
0: Да. Вы градусниками чокались вчера.
3: Да. На площадке форума они отравились.
2: Мы нетворкинг гостей новых искали в эфир.
3: Они отравились.
2: Нашли.
0: Короче говоря, значит, важно подчеркнуть просто, мы говорили про воспитание, да, но даже авторы констатируют, ученые, исследователи, мастурбация – это эволюционно закрепленное и биологически нормальное поведение. Для полигамных видов, где особи постоянно конкурируют.
3: Такое ощущение, что кого-то хочешь оправдать.
0: Ну, в том числе и себя. У меня трое сыновей. Мне надо постоянно об этом самому себе напоминать.
3: А ты сейчас придешь сегодня вечером домой? Ну что, мужики, садись сейчас. Сейчас зачитаю вам.
0: Данил, я на самом деле всегда подшучиваю на эту тему. Я говорю, что папке в 14 лет тоже было одиноко. Ну что, что-то такое.
3: Ну не на всю стену же.
2: Ну дверь закрывать надо.
0: Ну да, да, совершенно верно. Надо как-то... И не чистить. Ребята, но не чисти.
3: Ну, же не попугай.
0: Ну, не попугай, в конце это совершенно.
3: Почувствуй себя ливнем.
0: Хоть немножечко, так сказать. А то волосы на ладошках вырастут.
2: А то вообще птенца домой не принесете.
0: Короче, самоудовлетворение – это предохранительный клапан для сброса зашкаливающего сексуального напряжения. Запомните, пожалуйста, эту формулировку. Предохранительный клапан.
3: Я просто смотрю, там сидит священник Павел Островский за стеклом, вот готовится к следующему эфиру. Я помню, что ему этот вопрос тоже задавали.
0: Да.
3: И, по-моему, там прям противоположная твоей позиция. По-моему, я не могу ошибаться.
0: Но там есть...
3: Там руки, то есть эти волосы на руках должны вырасти.
2: Но Павел и не орнитолог, понимаешь?
3: Слава богу, не слышит.
0: Нет, там же речь, дело в том, что там был действительно был Анан, это же библейский, по-моему, персонаж. Собственно,
3: откуда проблема пошло. Проблема какая-то,
0: да, с этим делом. Да, потому что, так сказать, нельзя просто так расходовать...
3: Материал.
0: Назовем это так, биологический, совершенно верно. Лёш, да, что-то хотел сказать, да.
3: Да, извините.
1: Просто интересно, что кто-то приходит домой, получает зарплату, и его работа заключается в изучении самоудовлетворения птиц.
2: Наверное, там много чего. Там такие исследования иногда смотришь.
3: Просто жалко этих попугаев, которые там, значит, в неволе томятся, и их изучают по всем параметрам. То ему спинку почешут, то там есть не дадут, то еще что-нибудь, то самку, то отберут, то туда-сюда.
0: Вообще, вот, из-за этого ветеринарии десятилетиями господствовало мнение, что самоудовлетворение у птиц – вредная привычка, вызванная одиночеством и жизнью в клетке. Значит, подобные действия описывались как проблема, которую пытались лечить строгими диетами, лишением игрушек, психотропными препаратами и даже хирургической кастрацией.
3: Ветеринары-убийцы просто.
0: Да, какая-то, да. Ну, короче, вот.
2: А что они решили у птиц вообще привычки лечить?
0: А еще любопытно, знаете, что в дикой природе этот процесс происходит активнее, чем в зоопарках. Короче говоря, в клетках не так.
2: На свежем воздухе-то.
0: Ну, естественно, на свободе, да. Птица говорун.
2: На солнышке.
0: Да, в неволе не размножается, как мы помним.
2: Я в отпуске тоже, знаешь, поактивнее, чем в Москве.
0: Ну, высыпаешься в первую очередь, да? Конечно, да. Да. Так, ладно, что-то у нас еще есть про женщин. А, вот еще про ценности, успеем мы или нет. На ПМЭФе тоже, гендиректор On Media, это большая такая структура, там и эти видеохостинги и прочее. Дочка в компании конкурентов, в которой работал Петр, значит, анонсировала большое исследование про культурный код россиян. Говорит, что опросили людей по всей стране и хотели понять простую вещь. А на что люди опираются сегодня, как меняются ценности? Короче, говорит, большинство россиян считают себя счастливыми, но почти половина из них одновременно тревожится за будущее. Ну, как бы парадоксально. Да? То есть счастливые тревожники они их назвали. А семья, финансовая стабильность и здоровье – три основные опоры. А еще 10 лет назад в этом треугольнике была установка «я сам» или «сама». И говорит, что в будущем наши соотечественники планируют опираться на личную ответственность и духовность. Меняются представления о мужественности и женственности. На первый план все чаще выходят внутренние качества, а не внешние атрибуты и привычные стереотипы. Соглашаешься, Алексей, вот по целевой аудитории? Вот это, значит, что меняется представление о мужественности и женственности.
1: Да, все звучит очень интересно. Вопрос, каких людей опрашивали? То есть тут же всегда выборку надо смотреть. Наверняка выборка была классная, но тут было бы интересно сразу обратить внимание, меняется это у условных зумеров стереотипных, описание аудитории. Ну, грубо говоря, у молодых, у средних, у тех, кто уже постарше, потому что вряд ли у аудитории более возрастной как-то установки о том, кто такой мужик или настоящая женщина, они не сильно меняются. Но вот по поводу того, что люди счастливы, но при этом тревожатся о будущем, мне кажется, достаточно понятная история, потому что прямо сейчас, допустим, у тебя может быть все окей и классно, но при этом ты смотришь по сторонам и такой, что-то как-то тревожно.
2: Да, что-то там 31 декабря рекламу собираются запретить.
1: Да, что-то как-то вот тут экономика может быть туда-сюда, что-то как-то... Всякая ситуация. И что будет завтра, не совсем понятно. Поэтому ты счастлив, но будущее туманно. Было бы спокойнее.
2: Но меньжуешься немножко. Мы в России всегда на измене.
0: Ну, не всегда. Не всегда?
2: Не всегда?
0: Нет, не всегда. Конечно, не всегда. Ну, ладно, значит, давайте.
2: Но я вам опытно больше доверяю.
3: Значит, у нас, ты понимаешь, у нас уже нет проблемы по поводу переживаний по поводу будущего, потому что будущее очень, так сказать, небольшое впереди. И, в общем,
0: да, что это правда.
3: Оно все меньше, поэтому жизнь все прекрасней. Счастье все больше.
0: Так, вопросы от женщин. 4 минуты осталось, постараемся. Все, Ануш прислала. Ануш, спасибо большое. Какой вариант вам кажется обиднее? Измена жены с мужчиной, измена жены с мужчиной или с женщиной? Ну, ничего себе. То есть, если женщина...
2: Женщиной вообще не обидно.
0: Особенно, если посмотрел.
2: Мечтаю застать. Если посмотреть можно.
0: Но мы отрицаем все это. Значит, это все не неправильно. Нет, конечно. Но с мужчиной обиднее, да? С мужчиной обиднее.
3: Активно отрицаем.
0: Да, да, активно, активно отрицаем.
2: Но надеемся.
0: Ну, хоть
2: одним глазком.
3: Да. Недопустимо.
0: Нет, недопустимо. Так, состоялись последние звонки в школах. Часть выпускников боятся молодости. Ваши пожелания выпускникам и мысли о молодости. О, хороший вопрос. Давайте.
3: Тяжело вам придется.
2: Выпускники боятся молодости?
0: Да, да, да.
2: Как это?
0: Ну, в смысле, они же дети, а надо становиться юношей.
3: Молодость для них это то же самое, что для меня старость.
0: Ну, типа того, да. Ну, есть какие-то пожелания? Молодежи, пожелания молодежи. Лёш.
2: Не бояться молодости точно. Желаю.
1: Ну, у каждого, наверное, свои цели на эту жизнь, потому что есть, допустим, подход, который мне в целом нравится, импонирует, когда ты сейчас отрываешься, гуляешь, потому что ты молод и есть силы, а потом как-то оно разберется. Мне больше нравится вторая история, когда ты, допустим, ищешь какую-то работу, увлечение, которое откликается твоим интересам, и в большей степени смотришь, особенно на старте, не на деньги, а на опыт и на развитие. И таким образом постепенно строишь свою там будущую карьеру. Я трудоголик, мне сложно сказать, типа, тусите, отрывайтесь. Строишь свою карьеру, и потом, когда у тебя еще есть силы, но у тебя еще есть деньги. И это вообще очень приятный этап жизни. Потому что на старте у тебя очень много сил, но при этом очень мало денег.
0: Поддержал бы тебя в этом, только знаешь, как что тратить время в большей степени на обучение, потому что значит, мысль о том, что учиться это важно и нужно, я понял, к сожалению, только в аспирантуре. Вот реально уже тут... И это не отпускает меня, так сказать, до сих пор. Вот, потому что надо было тратить...
1: Тут у нас и все время подрабатывал. И какая профессия будет, останется завтра? Вообще востребованные.
0: А неважно, я про получение знаний, понимаешь? Это все равно не как бы...
2: Обучаться нейросетям.
0: Например, да. Значит, вы обсуждали в одной из передач бытовые мужские навыки, а вы умеете чинить сантехнику, электрику, чистить кондиционер. Может, в вашей компании есть человек со способностями, скрытыми от аудитории, сварка, пайка, микросхем, обработка металла? Есть что-то такое? Ну, типа про хобби какое-то профессиональное.
1: Я Лего собираю.
0: Да?
1: Считается?
2: Да, еще построить сможешь. Из кубиков. Не, я криво этот, у меня руки не из плеч растут.
0: Я блистательно, например, могу лежать на диване и раздавать указания детям. Вот это,
2: я бы тут поспорил.
0: В совершенстве я владею этим.
3: У тебя там какой коллектив.
0: Да, у меня какой-то коллектив.
3: Ты профессиональный руководитель.
0: Гундеть могу, так сказать, еще вот это тоже, так сказать, ну, практически идеально, практически. Так, ну и в завершении...
2: Мясо пожарить.
0: Мясо могу, да. Ну, приготовить есть могу. Но это не супер навыки какие-то. Но хотелось бы, например, вот мне хотелось бы... Я завидую людям, которые, конечно, руками вот мастерят там что-то с деревом, особенно вот какие-то вещи. Это прям меня вызывает восторг.
3: Для меня это слишком трудоемко, много времени.
0: Много времени. Становится. Да, это правда.
3: Но это люди, да, умеют и получают удовольствие, главное, от того, что да. Они классно что-то сделали.
0: И результат какой-то.
3: И результат.
0: Да. Так... Но не успеем уже. Хороший вопрос тоже последний.
3: Да давай быстро. Чего?
0: Когда появляются свои дети, начинаешь заново осознавать детские художественные произведения. Какие из них вы открыли для себя заново? Там «Как падал прошлогодний снег» или «Винни-Пух» или что-то такое. Есть что-то такое, Лёш?
1: Я еще их не начал читать, честно говоря.
2: Ну, еще. Синий трактор еще не смотрите?
1: Ну, «Синий трактор», да, мы вот на этом этапе. Я скорее произведения взрослые, где есть вопрос детей, начинаешь их переживать по-другому теперь.
2: Я мультик «Лоло и Пеппа» для себя открыл. Очень интересно, оказывается.
0: Да, советский.
3: Петь, я кот. Пересмотрел «Японский корабль-призрак».
0: О, это мощнейший, один из любимых в детстве. Все, спасибо, Алексей Ткачук был в гостях «Словом по столу».
1: Спасибо.
4: Узнать за 90 секунд. 2 февраля 1943 года руководством СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны». Награда стала данью признания заслуг людей, не щадя жизни сражавшихся с захватчиками на оккупированных территориях. Первым ее кавалером стал Ефим Осипенко. В ряды РККА он попал в 18 лет, участвовал в советско-польском конфликте. Демобилизовавшись, служил в милиции, был начальником отделения. За доблесть его хвалили еще в мирное время. Эти качества пригодились на войне. В партизанском отряде Осипенко возглавил мобильную группу подрывников. В декабре 1941 года партизаны разведали, что немцы готовятся отправить в сторону Москвы эшелоны с живой силой, техникой, имуществом и боеприпасами. Около одной из станций партизаны заложили под рельсы взрывчатку. Детонатором должна была служить противотанковая граната. Она не взорвалась. Времени оставалось все меньше. Состав приближался. Ефим Осипенко приказал группе укрыться, сломал шест с железнодорожным указателем. Наотмашь ударил им по гранате. Взрывная волна вместе с путями подняла на воздух самого Осипенко. Его изрешетило осколками, герой потерял зрение, но остался жив. В результате операции немцы бросили 350 вагонов с военными грузами. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 часов вечера, в Уфе 11, в Бишкеке полночь. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия взяла полностью под контроль 100% территории ЛНР. Омбудсмен призвала ООН и ОБСЕ дать правовую оценку атакам ВСУ на гражданское население. Названы самые популярные российские города для туристов из Таиланда. Подробности далее. Россия взяла под контроль 100% территории ЛНР, свыше 85% территории ДНР и 80% территории Запорожской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Российский лидер отметил, что контроль России над Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу. Глава государства добавил, что у Украины, в отличие от России, нет гиперзвуковых и крылатых ракет. Президент подчеркнул, что ни одного боевого применения «Орешника» на Украине не было. Также Владимир Путин сообщил, что конфликт на Украине быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова призвала ООН и ОБСЕ дать правовую оценку атакам ВСУ на гражданское население, не замалчивать преступления против мирных людей. Федеральный омбудсмен сообщила, что обратилась в международные организации после атаки на автобус в Енакиево и обстрелов мирных жителей приграничья. Лантратова отметила, что только за май в Луганской Народной Республике в результате атак украинских дронов ранения получили 82 человека, погибли 20. Преступления ВСУ против мирного населения России имеют признаки не только терроризма, они приобретают признаки геноцида. Дипломатия не может держаться старых традиций, так как нужно делать все, чтобы помочь победить в спецоперации на Украине. Об этом заявил глава МИДа России Сергей Лавров в интервью для проекта «Блогерская студия ВК-видео. Пространство прямого диалога» на Петербургском международном экономическом форуме. Он отметил, что Россия сейчас не собирается общаться с Европой. Глава ведомства добавил, что западные политики придерживаются принципа «слово дал, слово взял», а европейцы абсолютно недоговороспособны. Объем внешнеторгового оборота между московскими резидентами и тайскими партнерами может достигнуть 1 миллиарда долларов в текущем году. Об этом сообщил руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин. В ходе бизнес-диалога «Россия-Таиланд» на Петербургском международном экономическом форуме он рассказал, что Москву и Бангкок объединяет глубокая история сотрудничества, которая началась с соглашения, подписанного в 1997 году. С этого момента Таиланд стал одной из самых важных стран по сотрудничеству со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Самыми популярными российскими городами для туристов из Таиланда являются Москва, Петербург и Мурманск. Об этом заявил РИА Новости посол Королевства в России на полях Петербургского международного экономического форума. По словам дипломата, в России еще очень много мест, которые могут заинтересовать тайских путешественников. Посол уточнил, что на данный момент туристический поток из Таиланда в Россию остается несопоставим с обратным из России в Таиланд. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Это программа «Час Островского». Что неудивительно, у меня фамилия такая. Не путайтесь с писателями, нормальными людьми. Я отвечаю на вопросы, которые вы пишете в соцсети «Радио Спутник», а также в моей соцсети. Ну и, конечно, телефон прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Кто позвонит, тот молодец. Александр Косушкин, наверное, вот так вот спрашивает. Вопрос у Павла. Как вы относитесь к программе «12 шагов анонимных алкоголиков. Программа изначально протестантская, но сегодня многие христиане выздоравливают по этой духовной системе. Более того, многие приходы разрешают проводить группы анонимных алкоголиков в своих храмах. Заранее благодарен за ответ. Александр, вы знаете, есть общество трезвости внутри православия. Я бы больше туда ходил бы. Потому что вот 12 шагов, у меня есть знакомые православные, которые туда обращались, именно которые такие вот глубоко вот церковленные. У них это вызывало какие-то определенные вопросы, какие-то сомнения. А вот общество трезвости, которое давно в церкви существует, и в большинстве, а может даже во всех епархиях церкви есть, я бы вот туда, пожалуйста, обращайтесь. Добрый вечер, здравствуйте.
3: Здравствуйте, отец Павел, меня зовут Александр.
2: Здравствуйте, Александр.
3: У меня такой вопрос вот по поводу демографии. Вот все говорят о том, что не хватает денег, там, ну, жилищных условий и далее. И все как-то, так сказать, судят это все на материальные блага и так далее. Но как-то все упускают вопрос любви. И все-таки дети, они рождаются в любви. А вот и, наверное, читаешь иногда некоторые труды там западных социологов и так далее, такие тома там по 600 страниц, вот, и они все как-то все сводят именно вот к материальному. То есть,
2: ну, вопрос понял. Вы знаете, я бы просто не делал бы вот так вот или значит, вот, или любовь, или деньги, да, по той причине, что даже Христос, когда ходил с апостолами, у них был ящик с деньгами, из которого они покупали себе еду и тому подобное. И нищета никогда не считалась благоденствием, и понятно, что люди, которые материально обеспечены, у них меньше тревог, больше спокойных взглядов в будущее, и, конечно, если они при этом живут в любви, то детей, скорее всего, да, им рожать будет проще. Поэтому, когда мы говорим про материальный вопрос, я согласен с вами, что его не нужно возводить во главу угла, но он скорее должен облегчить жизнь многодетных семей. На данный момент времени это не так. На данный момент времени, даже если мы посмотрим на многодетных семей, то большинство из них все-таки живут на таком низком уровне. Не могу сказать, что прям нищета, но вот мне недавно доводилось быть на одном мероприятии, где награждали от, значит, ну, небольших чиновников многодетные семьи, и я посмотрел на вот эти, ну, новые многодетные семьи, где только-только родился третий ребенок. Я посмотрел на то, как одеты дети, как одеты взрослые. Понятно, что не шикуют люди, хотя вот они рожают. Мое мнение, что рожают в первую очередь верующие, это очевидно, будь это православные, там, католики, протестанты, мусульмане, иудеи, буддисты, то есть верующие рожают больше. Это первый момент. А второй момент, то, что думаю, что в стране деньги есть, но распределение этих денег, оно как-то так происходит, что вот смотришь на население, не богатеет население, да, скорее беднеет. А потом смотришь на официальные цифры, как наши всякие различные компании, и государственные, и негосударственные, там банки и тому подобное, а у них почему-то выручка растет. Ну вот как-то вот неприятно.
3: Да, я согласен, можно там одну ремарочку вставить.
2: Да.
3: Все верно, то есть у нас, как говорится, в шалаше на подуше, это же не означает, что во веки веков в шалаше, да? Вот. Это, ну, дело в том, что если через веру в Бога ты получишь и то, о чем другие как бы даже и не знают. То есть там,
2: ну, Александр,
3: которых ты не знал, это то есть, любовь, она же не отменяет материальный достаток. Другое дело то, что эта любовь, она вынесена за скобки, и во главу угла ставятся деньги, и как будто вот, значит, вот деньги, и все, и остальное нет.
2: Александр, давайте с вами не будем фантазировать. В нашей стране, если мы говорим про работу с демографией, ничто не ставится во главу угла. Ни деньги, ни любовь. Давайте вот смотреть, ну, реально на вещи, будем реалистами. То, что нам хочется, да, вот я многодетный отец, нам, может быть, там, я с другими, естественно, семьями общаюсь, с традиционалистами общаюсь. Понятно, что много чего хочется. Хочется, чтобы и вера у нас, значит, просвещение у нас росло, да, и чтобы, значит, и люди смогли и спокойно завтрашний день смотреть. Да, нам много чего хочется. Реальность пока обратная. То есть, если мы говорим про, значит, веру, ну, прям уж гонений на церковь у нас, слава богу, нету. Но сказать, что прям помогают в просвещении, нельзя сказать, потому что просвещение, в первую очередь, идет у нас через средства массовой информации и интернет. СМИ наши не просвещают, да, народ. То есть, кроме православного телеканала «Спас», православного телеканала «Союз», который, конечно, в первую очередь, молодежь, и средний так люд не смотрит, больше все равно для людей так больше пожилого возраста в основном, да. А то есть, если мы говорим про просвещение там, молодежи и так далее, это происходит через интернет. А интернет у нас, как мы знаем, по разным причинам, не хочу уже здесь вдаваться в подробности, 1500 раз все это обговорено, у нас он блокируется. И те соцсети, через которых идет просвещение, кстати, успешно идет, оно сейчас всячески палки в колеса ставит. Но если мы даже говорим про материальные вещи, ну, не могу сказать, что те изменения, которые вводятся, они хоть как-то могут поспособствовать. Да даже те люди, которые отвечают у нас за демографию в стране, у нас же это проекты различные уже давно, там уже пытаются как-то применить, просто по-разному называется, там то семья, то демография, одни и те же люди. У них, если не получилось это 10 лет назад, 15 лет назад, с чего они должны получиться сейчас? На мой взгляд, чтобы решить вопрос, нужно было во главе решения демографических вопросов поставить тех, у кого есть уже много детей, да, причем тех людей, которые, ну, вот, реальные, не политиков профессиональных, а реальных, которые живут вот в реальных условиях, и дать им карт-бланш. Вот. У нас таких людей много. Они называются традиционалисты, но их во власти у нас по факту особо нету. Далее идем. Дарина Щевеленкова. Отец Павел, здравствуйте. Я православный и замужем за пятидесятником. Стрём ли это? Ну, как бы вы уже замужем, поздравляю, но как бы церковь, конечно, она не рада этому. Потому что вот у вас дети будут, как вы их будете воспитывать? Для детей единомыслие между папой и мамой – это залог спокойной жизни. Вот вы пройдете в православный храм, ребенка хотите причастить там, или крестить, ваш муж, пятидесятник, он будет против крещения детей и, соответственно, не пойдет с вами вместе в храм. Ну, как вы будете воспитывать, да? Поэтому, ну, как-то живите как-то в мире, да, но церковь такое не поддерживает. Добрый вечер, здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Антон.
2: Здравствуйте, Антон.
4: И у меня такой вопрос. У нас уже порядка 30 лет существует такая идея о родовых поместьях. Ну, слышали, может быть, родовые поместья, гектар земли, каждым желающим россиянам. Считаю, что дальневосточный гектар основан на этой идее. Там одна из основных идей – это построить пространство любви на этом гектаре земли. Соответственно, ну, все из этого вытекает. Оно укладывается в малоэтажное строительство, там, ну, куча различных программ. Вот. Мой вопрос, как вы к этому относитесь?
2: Ну, я хорошо отношусь. Да вот только деньги откуда у людей будут, чтобы что-либо строить? Все строить очень дорого. Да, то есть, получается, нужно брать кредиты, а процентная ставка высокая. Люди беднеют. Да, а те способы заработка, вот меня очень часто осуждают, то, что я там вот высказываюсь по поводу всяких там блокировок, что противник и тому подобное. Дело ведь не просто там, что там это какой-то блогинг там или еще что-либо. Для людей, в принципе, через те иностранные соцсети, которые у нас они заблокированы, и через VPN и все остальное, у них бизнес малый через это основан. Это огромное количество там репетиторы, значит, маленькие магазинчики, там, ну, много чего. Весь, по сути, наш малый бизнес. Он сейчас, он обрушен. И понятно, что когда человек, у него там есть какой-то вот участок земли, он там будет строить какой-то дом, он же мог бы работать на удаленке и дальше. Да? Но у него сейчас нет такой возможности. Говорится, что это ради безопасности. Ну, не знаю. Пока незаметно, что как-то у нас безопаснее стало вот, в нашей стране. Вот,
4: и после того, как это... учитывается. Вот тут же учитывается еще один момент, если вы знакомились с этой идеей, что гектар земли позволяет человеку, в принципе, если это все грамотно организовать, позволяет находиться и в финансовой независимости, потому что объем земли позволяет ему что-то еще производить, в том числе и там, съедобное, скажем так, и не то же. То есть там висит в этом и финансовая, скажем, самодостаточность семьи именно.
2: Нет, конечно, такого, конечно, да. Я за то, чтобы люди, правда, жили на земле. И за то, чтобы люди, правда, самостоятельно развивались. Но, во-первых, это и пропагандировать нужно. Потому что одно дело, когда вот есть семья и дети также остаются вместе с родителями, работают у них там какая-то ферма и тому подобное. Тогда вы начните пропагандировать это среди молодежи. снимайте фильмы соответствующие, сериалы соответствующие, да, и тому подобное. Но у нас этого нету. И в целом всем это известно. Всем это известно. Молодежь, она уезжает в крупные города. Вот она приезжает в крупные города. Здесь они там сначала мучаются в хостелах, или снимают там комнатку там на троих, а потом они с трудом, накопив деньги, покупают где-нибудь в Москве или Подмосковье, или в другом крупном городе, квартиру там размером там, 25 квадратных метров. Вот вам...
4: Абсолютно согласен.
2: Да, и откуда у нас будут потом многодетные семьи? У тебя квартира в Москве, там такая однушка стоит где-нибудь, там, не знаю, 15 миллионов. Однушка в 30 метров, ну, максимум. Ну, там, может быть, в 40 метров. Какая разница, все равно, ты в ней уже не родишь 3 детей никак. При этом у тебя это 15 миллионов, она стоит не в ипотеку. То есть, если будет ипотека, ты переплатишь там еще сверху, там, 15 миллионов. И вот у тебя кабала.
4: Я абсолютно согласен.
2: Да, да, и поэтому...
4: Я согласен.
2: Да.
4: У нас дешевле все это стоит, но в силу того, что и зарплаты меньше, те же яйца, только в профиль.
2: Да,
4: спасибо
2: да.
4: вам за ответ.
2: Пожалуйста, привет. Спасибо, да. Я еще хотел бы заметить, что вот если брать Подмосковье мое родное, ну, я вообще москвич коренной, но вот уже давно живу в Подмосковье, служу в Подмосковье и так далее. Вот дается какой-нибудь участок, да, но участок дается настолько далеко, да, Подмосковье большое, ну и хорошо, что-то там сделаешь. Потом ведь нужно еще там как-то построиться. А бывают такие участки, знаете, как говорится, участок на Луне, когда никакой инфраструктуры, бывает, что даже нормальной дороги нету, бывает, что там ни газа, ничего. Но, а при этом его же дают за третьего ребенка, а у тебя при этом многодетная семья. Как ты, вот у тебя, значит, у тебя 3 детей, предположим, бывает там 4 детей, как ты будешь ездить вот эти там, не знаю, 70-80 километров до этого участка? Ведь нужно как-то строиться, за этим нужно как-то следить, откуда еще деньги найти, откуда? Это вот большой вопрос, конечно, да. А по поводу участка, кстати, себя скажу, ну, много раз это говорил, но уже к слову, потом уже дальше пойдем, что вот когда у меня родился 3-й ребенок, мы встали в программу получения участка, да, все как положено. Были мы по этой программе в очереди 9 лет. Мы в этой очереди не сдвинулись за 9 лет. Потом, ну, слава богу, как-то за счет там деятельности, за счет где-то там гонораров, пожертвований удалось взять ипотеку дом сами уже. Ну, естественно, как только мы взяли в ипотеку дом, то мы из этой программы мигом вылетели. Ну и ладно уже. Ну, слава богу, как-то сейчас живем. А так вот те наши знакомые, которые в очереди стояли, так вот они в очереди стоят. Хоть бы, не знаю, компенсацию какую-нибудь дали, знаете, ну не можете дать кусок земли, мало ли, Подмосковье, может быть, там оно дорогое, ну дайте какие-нибудь деньги там выплатили бы это. Я знаю, в некоторых областях так делают. Ну ладно, дальше идем, ныть не будем, чего уж тут. Так, Ида Мисочкина, детей должно любить общество, в садиках детей не любят, в школах не любят, в транспорте, в поликлинике, везде, кроме некоторых. Но, дорогая Ида, мы ведь тоже сами дети, надо все-таки, чтобы понимать, каждый должен на своем месте. Не ждать, когда в целом вот общество, да, мы же все часть общества, самим тоже нужно как-то вот трудиться. Вот я, например, настоятель Георгиевского храма в Нахабино. У нас там, ну, актив прихода, сам приход у нас где-то вот постоянный причастник, где-то человек 400. Но вот активная такая часть, где-то, наверное, человек 50. Люди, которые вот принимают участие в разных мероприятиях. Вот мы все сделали для того, чтобы детям на нашем приходе и молодежи было прекрасно, хорошо. Вот костьми легли, но мы это сделали. Вот так же каждый на своих местах, там где-то у вас, может быть, работа есть или еще что-либо. Но объединяйтесь, да, ради добра, и вот так вот будет ситуация меняться. Просто если мы будем, вот знаете, там ругаться и ждать, когда кто-то там, может быть, сверху за нас что-то делает, ребят, так это не работает, это фантастика. Максим Казаков. Павел, здравствуйте, я молодой человек. Недавно у меня в жизни случилась неприятная ситуация. Я прекратил встречаться с девушкой. Были вместе 4 года, и все подходило к браку. Я в начале отношений велся безбожно, совершал ужасные поступки, чем подорвал доверие. Позднее понял, насколько сильно люблю, изменился, начал свой путь к Богу. Из-за недоверия чувства у партнера, ну, партнерши, сошли на нет. Но я все-таки очень люблю и желаю будущего с ней. У нее появился новый друг за то время, пока мы не вместе. Но сердце подсказывает мне ждать, молиться и работать над собой. Что, с вашей точки зрения, лучше всего делать? Ну, Максим, отношения строятся на вере. Да, если уже появился какой-то новый друг, она уже с ним встречается. Не знаю. Вот. Если вы вот пишете, что подходило к браку, если вы делали предложение, она соглашалась, и потом просто как-то не сложилось, ну, наверное, может быть, все, поезд ушел. Если вы предложение не делали, ну, может быть, стоит попробовать. Честно, во всем еще раз ей покаяться, поисповедаться, сказать, что вы все осознали, поняли, сделал предложение. Но как бы, если она вам откажет или уже отказала, то, мне кажется, насильно мил не будешь. Уж тем более, там, если уже другой человек, то нечего тут уже в закрытую дверь биться. Но это тоже, знаете, мой совет со стороны, тут уже сами смотрите, чтобы не подумали, что вот батюшка благословил, я так буду делать. Тут все равно вам, конечно, виднее. Добрый вечер, здравствуйте.
5: Здравствуйте, отец Павел. Хочу поблагодарить вас за вашу поистине важную деятельность. Вы мне очень помогли во многих аспектах.
2: Спасибо большое.
5: И мой вопрос, может ли душа, уже попавшая в ад после смерти, покаяться и спастись? Допустим, если человек, покончивший жизнь свою, в самый последний момент перед этим осознал всю тяжесть своего греха. Этот вопрос связан с моим очень близким человеком, с родителем, поэтому очень важно услышать ваше мнение.
2: Вы знаете, единственный у нас человек, единственный законодатель у нас Бог, и единственный судья тоже Бог. Поэтому никто не может сказать, как будет Господь судить. И, конечно, Господь будет судить именно по сердцу человека, какое у него было сердце. И да, безусловно, грех самоубийства – это тяжелейший грех, безусловно. Каялся ли человек, там, не каялся, примет ли это Господь, не примет, мы это знать не можем. Мне кажется, здесь нужно, может быть, меньше как-то что-то фантазировать, а скорее опираясь на слова апостола Иакова, который сказал, много может усиленная молитва праведного, скорее за своего усопшего близкого там, родственника, да, во-первых, самим вести праведную жизнь, это раз, во-вторых, молиться за своего усопшего родственника, два, и усилить молитву добрыми делами, например, там, помогать там, бездомным, там, социально защищенным людям, и чтобы они, то есть прям просить, чтобы они также молились за вашего усопшего родственника. Вот апостол Иаков сказал, много может усиленно молитва праведна. Вот я бы лучше бы на какую-то практику опирался, чем просто вот как-то думать, что будет, то будет.
5: К сожалению, он не был крещен, поэтому в церкви за него молиться нельзя.
2: Своими словами, да. Своими словами также и бездомным, там помогли бездомному и говорит, помолитесь, пожалуйста, там за усопшего, там, скажем, Иоанна. Вот там Тимура там, или еще кого-то, да. Ну и они же не в церковь пойдут, они будут на своем вот сами тоже помолиться. Тоже молитва.
5: Хорошо, спасибо большое. Спасибо.
2: Пожалуйста.
5: Большое.
2: Андрей пишет: идея-то хорошая про 1 гектар. Это чем предполагается работать? Тяпочкой? Если трактор покупать, он прямо доступный. Но тут все справедливо. Тут, конечно, здесь вот народ наш не обманешь. Потому что, правда, если ты берешь гектар, одно дело у человека еще вот тоже поймите, да, я как священник сталкиваюсь с большим количеством людей. Но бывает, что у человека есть какой-то, вот знаете, вот административный талант. Вот он умеет все организовывать. И он, правда, все там вот как-то рассчитал. Вот здесь он возьмет кредит, вот здесь будет тем-то заниматься. И вот по минималочке он там как-то, вот у него будет какой-то доход, он постепенно выйдет, и даже там будет и на хлеб хватать, и дальше жить и развиваться. Но это надо иметь прям чуйку такую организационную. У большинства людей ее нету, даже если у тебя есть высшее образование. И все. И просто не то, что все, а ничего, в общем, да, то есть ничего просто не остается. Так, далее вопрос. Когда я воцерковилась и стала рассказывать о том, что веру во Христа, хожу на встречи, многие стали думать, что я в секте. Обидно. Ну, я не знаю, правда, сколько вам лет, но чаще всего так начинают думать люди взрослые. Вот среди молодежи, конечно, сейчас такого нету, потому что не хочу говорить слово «модно», потому что я считаю, что это не мода, а это просто какое-то, правда, странное, необъяснимое для меня, как для православного священника, конечно, прекрасное явление, то, что у молодежи просто сейчас невероятный такой вот всплеск интереса к православию, причем это не только в России, если посмотрите, запрещенные соцсети, например, там в Инстаграме, который запрещен в России, сколько сейчас появилось роликов, каналов, как в США, да, массово люди идут в православную церковь, именно причем в православие, не просто в христианство. И у молодежи нет никакого ощущения, что это секта. А вот взрослые люди, которые как раз зачастую там уже никакими куличами не загонишь, они вот как раз вот думают, что это такое, вот был нормальный человек, получал высшее образование, блудил, там, работал, ругался матом, а теперь там Библию читаешь, молишься, там что-то такое у тебя там. Пост какой-то стал держать. Ну, да, вот бывает, что для людей, вот как-то вот взрослых, это странненько. Андрей спрашивает: отец Павел, вопрос. А перед кануном можно поминать некрещенных? Да, своими словами можете молиться за некрещенных, вообще за любых людей, как вам вздумается. Илья Русов, 45 лет. Священники все чаще освещают ракеты, танки, ядерные бомбардировщики. Не противоречит ли это заповеди «не убий» и 83-му апостольскому правилу, запрещающему клирикам убивать? И вообще, где грань между защитой Отечества и популяризацией войны? Илья, вы знаете, вы прям такой очаровательный человек. Если бы у нас священники все чаще освещали танки, ядерные бомбардировщики, это представляете, сколько у нас должно было быть ядерных бомбардировщиков, если бы у нас священники это постоянно бы освещали. Да, бывает такое редко, такое явление, когда где-то происходит освещение, но это скорее просто молитва за воинство, а не так, что священник освещает ядерный бомбардировщик со словами «Господи, благослови в ядерной ракете стереть Польшу». Нет, это, конечно, вообще совсем не так. Мы, священники, молимся о том, чтобы мир был. Если вы посмотрите наши молитвы, которые постоянно, ежедневно читаются в храме, там, о мире во всем мире, да, мы просим у Господа постоянного мира. Конечно, мы никакую войну не просим. Но при этом, конечно, мы молимся и о воинстве, о защитниках Отечества, о наших православных христианах, конечно, о наших братьях молимся. Так, далее. Эдуард Ложкин. «Батюшка, у меня на кухне постоянно прокисает молоко в постные дни, хотя срок годности нормальный. Это демонстрация бесовских козней или мне просто холодильник осветить по чину?» Так, Эдуард, это очень важный вопрос. Оставайтесь на месте, к вам бригада врачей выехала уже. Так, Иннокентий, 21 год, студент семинарии. Как понять антиномию промысла Божия и свободы воли без впадания, впадения в кальвинизм или пелагианство? Действует ли Бог только попустительно или он активно определяет ход истории? О, видите, 21 год, какие вопросы. Антиномия промысла Божия. Простыми словами для наших дорогих радиослушателей, как сочетается свобода воли человека и то, что Господь буквально вообще все-все знает. Никак. Никак мы это понять не можем, дорогой Иннокентий, по той причине, что Бог непостижим. Мы, в принципе, не можем понять, как вообще Бог находится в вечности, вообще вне времени. Вот для него и прошедшее, и будущее, и настоящее, все вот так перед глазами. Да? Но мы заметили одно, что когда мы живем по заповедям Божьим и Господу Богу доверяем, и живем по любви к Богу, любви к ближним, у нас не возникает каких-то таких вопросов, да, Господу Богу. Но когда мы перестаем жить по заповедям Божьим, сразу возникают вопросы: «Господи, зачем ты меня создал? И вообще я этого не хотел». Ну и тогда, вот, знаете, начинаются вот какие-то такие моменты недовольства Господу Богом, что он какой-то вот неправильный, и вообще ему какое-то недоверие. Поэтому рекомендую все-таки на практике пытаться познавать, что Господь Бог – любовь, и все, что он делает – это добро. Прямо в Писании сказано, что все дела Господа – это добро и ведут к добру. Так что я думаю, что это единственный путь. Но разрешить эту антиномию невозможно. У нас сейчас, друзья, небольшая пауза, рекламка, новости, потом продолжим.
0: «Час Островского».

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Киев не готов к мирным договоренностям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского экономического форума. Он отметил, что если мир на Украине установится, борьба за власть в Киеве кардинально обострится. Российский лидер добавил, что Россия в Анкоридже озвучила, в чем могли бы заключаться компромиссы и договоренности по Украине. Европейский Союз мог бы помочь в решении украинского вопроса не поставками оружия, а попытками убедить Киев пойти на компромиссы. Определенная часть американского сообщества хочет помешать бизнесменам вести дела с Москвой. Об этом заявила официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова, комментируя озвученную ранее Вашингтоном подготовку новых антироссийских санкций. Как отметила дипломат, времена и обстоятельства меняются, но заряженность определенной части американского лоббистского сообщества, которое делает все, чтобы американские предприниматели и бизнесмены не взаимодействовали с Россией, остается. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон работает над законопроектом Сената о новых санкциях против России и ожидается голосование формулировок с его авторами. В числе регионов лидеров по количеству незаконных свалок оказались Краснодарский край и Оренбургская область. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Он отметил, что государство предоставляет меры поддержки по ликвидации крупных объектов, потенциально угрожающих здоровью людей. Руководителям регионов, в которых есть большие незаконные полигоны, помогут и деньгами, и компетенциями. Глава МИДа Турции Хакан Фидан обсудил с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдурахманом Аль-Тани переговорный процесс между Ираном и США, сообщили РИА Новости источники в турецком внешнеполитическом ведомстве. По данным источников, телефонный разговор состоялся сегодня. Стороны также обменялись мнениями по актуальным региональным вопросам. Великобритания может сократить запланированное увеличение оборонного бюджета на 4 миллиарда долларов. Об этом сообщает газета «Таймс». План оборонных инвестиций должен был быть опубликован осенью прошлого года. Однако из-за дыр в оборонном бюджете в размере около 40 миллиардов долларов документ до сих пор не представили. Ожидается, что план, рассчитанный на 10 лет, распределит порядка 400 миллиардов долларов инвестиций в ВПК страны. Отмечается, что Лондон столкнулся с финансовыми трудностями, вызванными эскалацией на Ближнем Востоке. Снижение прибавки к бюджету может привести к значительному сокращению оборонных программ, подчеркивает газета. Еще больше новостей в Телеграм в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Час Островского».
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», где я стараюсь отвечать на ваши прекрасные вопросы, которые вы задаете в соцсети «Радио Спутник», мои соцсети, ну а также по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912 +7 495 95 95 912. Кстати, я не смотрел, может быть, в мои соцсети что-нибудь написали вопросы? Нет, мои соцсети не написали, ну тоже хорошо. Так, Александр пишет: «Священники не должны быть ручными щенками правительства. Со стороны религии они обязаны высказывать свою позицию о политике с точки зрения веры. А токсики в чатах, разве это по-божески?» А, ну это, наверное, ответ, там тут уже люди между собой ссорятся. Ладно, ребят, зря я даже все это читаю. Людмила Петровна, 67 лет. Кстати, есть этот 6-7. Интересный возраст. Ну ладно, Людмила Петровна, 67 лет. «Моя невестка одевается и красится вызывающе. Сын огрызается на мои замечания. Как научить ее смирению и целомудрию, не разрушив последние остатки мира между мной и невесткой?» Людмила Петровна, не очаровывайте себя. Никакого мира между вами уже нет. Если вы уже, значит, столько всяких замечаний сделали, мне кажется, что надо своей жизнью заниматься. Сын ваш сделал свой выбор, живет своей женой. Вот. Не надо завидовать, ревновать. Вот. Молитесь, поститесь. Вот. Радио «Спутник» вон, слушайте. Анастасия спрашивает: «Патриарх призывает к духовной мобилизации, в кавычках, и говорит, что смерть на войне смывает все грехи. Но это же прямо противоречит учению о необходимости покаяния и причастия. Я не могу принять это как христианка». Вообще, дорогая Анастасия, речь идет о православных войнах, а не вообще обо всех. Вот. То есть, если православный христианин, любящий в том числе и врагов, защищает свою страну, то, конечно, Бог принимает его подвиг. Речь не идет про то, что человек, там, скажем, некрещенный, защищает свою страну, и по той причине, что он там, защищает свою страну, стал героем, умер, и что это, значит, вот теперь, ну что, насильное в Царство Божие вести? Он же не верил в Господа, может, во Христа не верил, может, он вообще не хотел ничего. Так что, конечно, Господь никого насильно в Царство Божие водить не будет. Но пример православного воина, вот у меня был друг детства, Алексей Полунадеждин, погиб 1,5 года назад на специальной военной операции. По-настоящему православный христианин. И мы когда с ним встречались, где-то, наверное, за полгода до его гибели общались. И он, безусловно, патриот своей страны, защищал свою страну. Но у него не было никакой ненависти к противоположной стороне, к врагам не было. И, в принципе, он говорил, что вот я православный, и там православные. Вот, и молился в том числе из-за врагов. Да, и вообще, в целом, просто вот делал свое дело без каких-либо, знаете, вот там вот такого, что иди там, я не хочу тебе слова произносить, когда там противоположную сторону как-то там клеймят и все такое. Так, далее. Варвара спрашивает: «Является ли учение о мытарствах блаженного Феодора учением церкви?» Нет, Варвара, не является, хотя смысл

0: же, но там нет интернета. Пойдет, не пойдет. Ну, это как просто пример. Поэтому мы или здесь уже от суеты постепенно как-то отлепляемся и стараемся жить, правда, по заповедям, любить Господа Бога, любить ближних. Либо это может оказаться так, что когда нам предложат войти в Царство Небесное, нам просто не захочется. Добрый вечер, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Павел Константинович.
0: Здравствуйте.
1: Елена Павловна, Петербург.
0: Здравствуйте, Елена.
1: Прежде всего, спасибо вам за вашу готовность помочь.
0: Спасибо.
1: Людям. Сегодня настала моя очередь спросить вас о помощи. Я постараюсь коротко. Вот я вам кое-что сейчас прочту. Я с надеждой, что нас слушает много людей, и люди поймут, что надо учить родной язык. Можно?
0: Давайте.
1: Я не займу много времени. Можно начать?
0: Давайте. Если это немного времени, давайте.
1: Да. Начать, отключить, углубить, рулить, включить. Заключить, долбить, убираться. Это, кажется, каждый раз хочется спросить, а куда убираться? Это значение убирать. Вообще падежи неизвестны. И вот реклама любимого радио «Спутник». Ученый воспользовался ей, пробиркой с химическим веществом. Воспользовался ей. Это что такое? Это реклама на радио. Любимое радио. Изумительное. Но все-таки моя сердечная боль. Думаю то, что... Это говорит профессор. Не просто думаю что, а думаю то, что профессор. Он вполне себе хороший. А почему только себе хороший? Вот мне странно это.
0: Спасибо большое. Спасибо большое. Простите, что приходится отключать, потому что, ну, у нас все-таки эфир, ну, как бы, тема, она понятна. Люди должны знать русский язык и должны правильно изъясняться. Здесь недостаточно просто хорошо учиться в школе. Для этого нужно читать классическую литературу. Вообще, в принципе, читать. Да, уже тогда, конечно, и речь будет лучше, и словарный запас будет лучше, вообще все будет лучше. Но насильно мил не будешь. Но, безусловно, с любого СМИ, с любого публичного человека спрос особый. Хотя, что сказать, сегодня, если человек матом не ругается публично, уже и слава богу. Александр Нырков. Здравствуйте, Павел. Почему администраторы вашего канала в Телеграм удаляют комментарии и блокируют пользователей? Скажите, как вам кажется, правильно ли православному священнику высказываться и критиковать власть на большую аудиторию, тем самым отчасти оказывая влияние на их мнение и формирование определенного мировоззрения? Павел Островский, все меньше о Боге, в своем ТГ-канале и все больше о политике. Ну, это ваше мнение, Александр, спасибо большое. Но у меня особо там никого не банят и комментариев там не удаляют, так что здесь... Но, на мой взгляд, любой человек имеет право критиковать власть. Вопрос только в том, конструктивна ли критика или неконструктивна. Я, если говорить про то, что критикую, это в том числе и на радио «Спутник» такое бывает, я критикую сам подход касаемо вот цифры. Мне кажется, что это ошибка. А если делать вид, что все прекрасно, то ничем хорошим это все прекрасно, то ничем хорошим это не закончится. А то, что я все меньше о Боге, в своем ТГ-канале и все больше о политике, я считаю, что это несправедливо. По той причине, что огромное количество выкладывается материалов просветительских. Просто, когда вам что-то нравится, Александр, вы с этим согласны. Вот. Вообще, хочу заметить, что от некоторых подписчиков не хватает благодарности. Не в смысле, что там деньги ваши нужны, а в том смысле, что бывает, контент снимаешь, деньги тратишь, силы тратишь. Люди посмотрят, такие, не нравится. Попробуйте сами что-нибудь сделать. Ну, попробуйте. А потом посмотрим. А потом бывает, ты что-нибудь выложишь, и тебе и людям какой-то текст не понравится, и все, тебе уже там что-то указывают. Так что, Александр, не нравится, отпишитесь и с Господом. Живите, и все у вас будет хорошо. Я вот, например, те каналы, которые мне не нравятся, я их просто не читаю. Вот, об этом даже, кстати, не сообщая их авторам. Вот, они, собственно, и без меня хорошо живут. Так, далее идем. Евгения, 34 года. Муж требует исполнения супружеского долга во время поста, угрожая изменой или разводом. Что большее зло? Уступить с миром или отстоять благочестие ценой разрушения семьи и оставления детей без отца? Евгения, знаете, у нас была такая поговорка: минимум жени, максимум движения. Но это не про вас, не переживайте. Но если про благочестие, благочестиво знать православное учение, которое как раз запрещает отказывать в супружеской близости прикрываясь постными днями.

0: отказ от супружеской близости может быть только по взаимному согласию. Так что попросите прощения у мужа и больше этих ошибок не повторяйте. Так, Прохор. Если я исповедую грех чревоугодия, а сам в этот момент думаю, как после исповеди пойду есть пельмени, это будет засчитано. Прохор, нам невыгодно будет, если будут засчитываться наши добрые или злые дела. Потому что очевидно, что зло перевесит. Но если говорить про исповедь, это же открытие своего сердца. Соответственно, если вы каетесь в чревоугодии, параллельно с этим его уже оправдываете и хотите его повторить прямо сейчас, то, соответственно, никакого покаяния, получается, и нету. Александр Рыков, спасибо большое вам, Павел, за ответ. Спасибо, Господи. Пожалуйста. Матвей Закревский, 52 года. Что делать, если твой правящий архиерей публично благословляет кандидата, которого ты считаешь бездравственным человеком? Грех ли голосовать против благословения иерарха или совесть выше субординации? Так, Матвей, но, во-первых, надо знать конкретику. Как, что говорил с архиереем, здесь, вот чтобы он прям благословлял, что голосовуйте. Как раз тут недавно про русскую речь говорили, а тут я про голосовуйте. Если архиерей говорит, значит, на проповеди «голосуйте за Иоанна Иоанновича Иванова», ну, в принципе, это странно. Я такого вот не встречал. Но, смотрите, благословение духовенства вообще не может распространяться на какие-то политические, экономические, бытовые, медицинские и прочие вещи, если они напрямую не касаются православной веры. То есть, например, мы можем сказать, что если там у нас был бы какой-нибудь кандидат, который бы говорил, вот я когда приду к власти, то, значит, я закрою все храмы, а всех, значит, православных христиан я пересажаю в тюрьмы. Ну, наверное, тогда можно было бы сказать, ребят, давайте вот за этого человека голосовать не будем, а то мы все в тюрьме окажемся. Ну, тут еще можно понять. Но когда речь про это не идет, а если говорить про наших политиков, то давайте скажем прямо. Там нет ни одного человека, который бы вообще выступал прямо за православие. То есть посмотрите программы, если вообще в них верить, то посмотрите их предвыборные программы, там нет ничего такого, чтобы, знаете, прям за православные ценности, что у нас там аборты запретить, или там, чтобы начали как-то с блудом бороться, или со ставочками на спорт стали бороться. Ничего такого нет, это все фантастика. Вот, православные живут как сами по себе и так далее. Но, конечно, вы можете голосовать, как вам вздумается. Вот. Хочу, кстати, заметить, что как раз вот призывать голосовать, это вот можно сказать. То есть мы можем сказать, что, ребят, вся власть от Бога. Какой народ, такая власть. Поэтому если вам хочется, чтобы была власть какая-то хорошая, то, во-первых, сами ведите себя хорошо, на выборы ходите и так далее. Потому что когда у нас там явка низкая, то понятно, что большая часть людей просто считает, что все это фикция и так далее. Но вы попробуйте. Представляете, если придет там 80% населения страны голосовать. Ну, мало ли, может как-то что-то изменится. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте, отец Павел. В первую очередь хотел бы вас поблагодарить за все ваши труды.
0: Спасибо.
1: За... Постараюсь коротенечко. Я военнослужащий.
0: А как вас зовут?
1: Павел.
0: Меня так зовут. Прекрасное имя.
1: Я военнослужащий, и, ну, как бы, и до этого уже долгое время, слава богу, ну, сравнительно воцерковленный человек. Ну, скажем так, ну, не то чтобы как белая ворона, наверное, в этом коллективе, но все равно стараюсь быть как все. Но вопрос в том, что все прекрасно понимают мои, скажем так, взгляды на жизнь, мое мировоззрение. Но на тему Бога, на тему вообще все, что связано с Богом, почему-то начинают говорить в основном, скажем так, в легком и нелегком подпитии. У меня вопрос, как на это отвечать, как на это реагировать, и стоит ли в принципе отвечать?
0: Ну, знаете, есть поговорка, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. И правда, люди когда-то по-трезвому, они стесняются говорить на какие-то темы, они более подвержены, как ни странно, стадному чувству, что про них там подумают, ведут себя, как мне кажется, прилично. А потом, когда они в пьяном виде, вроде как бы ведут уже себя неприлично, но становятся смелее. И вот тут оказывается, что человек, который еще вчера оказался совершенно не интересующимся верой, не интересующимся там, церковью, а тут оказывается, что он даже там что-то знает, и что интересуется, И там люди, бывает, начинают исповедоваться в пьяном состоянии, бывает, что-то обсуждать начинают. Но никогда не знаешь, как поступать в той или иной ситуации. Иногда бывает, что и нужно человека выслушивать, и нужно как-то его помочь. Вы знаете, иногда сейчас приходят наши ребята с фронта, там, или которые ранены, или которые в ротацию, приходят со слезами на глазах, начинают исповедоваться, при этом очень часто они бывают нетрезвые. Ну, выслушиваешь, обнимаешь, вместе с ним молишься. Вот, может быть, если человек не с фронта пришел, можно было бы сказать, знаете, все-таки, наверное, лучше приходить по-трезвому. Но тут все-таки с фронта все понятно тоже. Вот. Бывает, что легкое подпитие, бывает так, что человек, знаете, там совсем вот невменяем, он все равно даже ничего и не вспомнит. Потом бывает, человек богохульствует, вроде религиозные темы говорит, но при этом все, знаете, в негативе. Наверное, здесь это поддерживать не стоит. Как-то мягко остановить, сказать, я бы не хотел бы эту тему вот так вот в таком ключе, ну, тем более в пьяном состоянии. А бывает, человек как-то и вроде и серьезный какой-то разговор начинается, хотя он не совсем может быть трезвый. Так что здесь нужно по ситуации смотреть. Но это важно понимать, что когда в пьяном состоянии люди начинают говорить про Бога, это говорит о том, что им не все равно. Просто у нас вот какой-то такой фон в России, он все равно какой-то, он не то чтобы светский, он такой атеистичный, отголоски Советского Союза, что все это как-то вот такое, знаете, вот всем как-то неловко. Вот именно взрослым людям. Молодежь, кстати, более такая она смелая. А взрослым все как-то неловко. Вот я ничего не знаю, ну что там в храме буду делать, а как там что? Хотя, конечно, люди многие об этом думают.
1: Спасибо большое.
0: Пожалуйста, Павел, до свидания. Антон и Вероника спрашивают. Мы венчались, а теперь не можем смотреть друг на друга. Живем как соседи ради трех детей. Что делать, чтобы вернулась любовь? Антон и Вероника, ну, во-первых, то, что вы как-то вместе это спрашиваете, надеюсь, что вместе, это уже хорошо. Значит, вас все как-то это вот интересует. Слово человека – это обоюдоострый меч. Когда мы говорим что-то очень доброе, приятное, любовное, то это не только человеку приятно слушать, но это и нас в хорошем смысле ранит. И нам тоже, если мы сказали доброе, приятное, любовное, нас это так делает добрее, нам приятнее и провоцирует нас на любовь. Поэтому настоятельно рекомендую говорить друг другу добрые слова, как минимум 5 раз в день. В разное время. Вот Антон пусть Веронике говорит, что вот там 5 раз в день, в разное время прям. Вот Вероника, спасибо тебе, такая ты хорошая, такая ты добрая. Спасибо тебе, что ты меня кормишь, что такая красивая и так далее. И Вероника также. Вот прям вот думайте, как и что там, искусственный интеллект вам в помощь, там, если не знаете, что сказать. И вот прямо говорите 5 раз в день и вот на протяжении, не знаю, там, недели. Вы уже заметите большие перемены. И любовь, она через ваши прекрасные добрые слова к вам вернется. Анжелика, 26 лет. В раю мы будем узнавать друг друга, но там не женится, не выходит замуж. Мой бывший муж очень надоел мне на земле. Какие шансы, что в Царстве Небесном он окажется в другой его части? Анжелика, ну вся надежда для вас только на амнезию. Но вообще, если серьезно, то в раю люди будут избавлены от своих там греховных привычек. Если, конечно, они с этими привычками здесь боролись. То есть, например, человек вот страдает пустословием, но ему это не нравится, он с этим борется. Там, с чревоугодием, с завистью, с блудной страстью, с непочитанием старших. Там, ну вот, борется, да. Ну там у него там, может, где-то в помыслах это все остается. То... Как сказал апостол Павел, «Моя жизнь Христос и смерть приобретение». Господь избавит человека от всех этих вот последствий привычек и от самих этих привычек. И он уже чистый, войдет в Царство Небесное. Поэтому если представить, Анжелика, что вы ведете христианскую жизнь максимально, и, значит, ваш бывший муж, потом как-то не знаю, что у вас там случилось, почему он бывший, который вам так надоел, тоже ведет правильную духовную жизнь, и потом в раю, конечно, все будет хорошо. Никто никому... не надоест. Вопрос. Иса – это Иисус или другой человек? Но тот Иса, который описан, значит, в Коране, это не Иисус Христос. То есть мусульмане считают, что они также верят в Иисуса Христа, как христиане, просто считают, что его только пророком. Но это не так. Христиане верят, что Иисус Христос – это Творец мира, Бог, да, второе лицо Святой Троицы, который, не перестав быть Богом, стал человеком, жил среди нас, умер за нас на кресте, сошел в ад, разрушил ад, вывел всех людей, вознесся на небо. И теперь все, кто со Христом соединяется, потому что он и Бог, и человек, они, соединяясь со Христом как с человеком, соединяются с ними как и с Богом. И таким образом человек воссоединяется с Богом. Мусульмане в это не верят. И то описание Исы, которое есть в Коране, конечно, никак не соответствует ни Евангелию, ни в целом Библии. Поэтому мы не можем сказать, что нас с мусульманами, например, объединяет там, вера в Иисуса Христа. Никак она нас не объединяет. Апостол Иоанн Богослов прямо говорит, что тот, кто отрицает Бога, пришедшего во плоти, ну, имеется в виду Иисуса Христа, да, тот антихрист, то есть тот выступает против него. И это важно понимать. Ну и здесь также важно понимать, что и православные вообще христиане, они в свою очередь не считают Мухаммеда пророком. То есть если для мусульман Мухаммед это самый такой вот высший светлый человек, пророк, да, который вот угодил Богу, Аллаху и так далее, то христиане не верят в это. И христиане не считают Коран божественным откровением, не считают это священным писанием и, в принципе, не учитывают его. Так что, если нас что-то объединяет, то, наверное, ну, монотеизм, что и христиане, и мусульмане верят, что есть один Творец мира, один Бог. Да? В этом смысле да. То есть мы не язычники, мы не обожествляем природу, там, стихии там, ну, и так далее. Но это важно понимать, чтобы никто вот не подумал, что христианство и ислам – это религии, которые как бы вот на одной стороне. Потому что есть такое сейчас какое-то мнение, что вот мы, дескать, как бы на одной стороне, а значит, вот напротив нас антихрист. Это, конечно, совершенно не так. Еще вот Андрей спрашивает, Мухаммед – это Моисей? Нет, Мухаммед – это человек, который жил в 7 веке, основатель ислама, никакого отношения к Моисею он, конечно, не имеет. Моисей – это пророк Ветхого Завета, тот пророк, который вывел евреев из египетского плена, и именно Моисею Господь дал на горе Синай 10 заповедей, которые мы все знаем. Отец Павел, можно вопрос касаемо вечности? Вечность очень большая, я вот не пойму, будет ли время, когда все спасутся? Ошибка в том, что вечность многими людьми воспринимается как нечто очень-очень длинное, такое вот бесконечное. Но вечность – это противоположность времени, противоположность. Вот смотрите, если вы находитесь в состоянии любви и с кем-то вот общаетесь, то у вас как бы время схлопывается, вы вообще не замечаете. Вот если вот сейчас вот эфир на радио «Спутник» со мной вот длится 50 минут, вот уже заканчивается. Если вам это все очень понравилось, как эфир шел, то для вас это буквально вот как одна секунда. А вот если вам не понравилось, для вас это как вечная мука. Ну, я, правда, не знаю, зачем вы 50 минут меня слушали, если вам это не нравилось. Ну, если там, может, вас бабушка заставляла там в наказание, не знаю. Но это вот, это прям вот вечная мука. Так что вечность – это противоположность времени. И если мы будем в любви, то это будет вечная жизнь, все будет хорошо. Слушал Новый Завет, там говорится про Ису пророка, но он был до Иисуса. Не про Ису, а про Иисуса Навина. Да, конечно, имя Иисус – это не какое-то редкое имя, и оно, конечно, встречалось и в Ветхом Завете. И был, да, такой праведный человек Иисус Навин, один из таких вот отцов Израиля, военачальник, но никакой связи такой прямой мы, конечно, не можем провести между ним и Иисусом Христом. Федор Стельмах. Батюшка, а что мне сказать маленькому ребенку, когда умирает домашний питомец? Врут же те, кто говорит, что собачка ушла на радугу, или вот что говорить? Там длинный очень вопрос. Мне кажется, что ну, надо, конечно, максимально ребенка просто отвлечь. Может быть, завести другого домашнего питомца, чтобы он как-то мог перестроиться. Но говорите, ну, может быть, и правда сказать ребеночку, что как бы, он ушел в хороший мир, что ему сейчас хорошо, вот что питомец болел, там наша там, собачка или котик, он болел, а теперь ему хорошо. Ну, просто чтобы ребеночка как-то успокоить. Мы же там детям рассказываем про Деда Мороза, про зубную фею и тому подобное. Вырастет он, конечно, там все сам поймет. Но мне кажется, здесь больше нужно как-то переключать ребенка. Самое лучшее, наверное, это вот для ребенка, если там котик уже старенький умер, завести котенка. И ребенок как-то на него и переключится. Ну что, друзья мои, на этом мы заканчиваем. Осталось совсем немного времени. В субботу утром мы с вами услышимся. Всех я вас люблю, обнимаю. Давайте не будем плакать, будем трудиться, чтобы как можно больше было добра в нашей прекрасной стране. Все, пока-пока.
2: Час Островского.

статус беженцев с Украины. Контекст. Главы МИД стран ЕС будут решать судьбу 4 с лишним миллионов проживающих в регионе украинцев. Сейчас они находятся в режиме временной защиты. Недавно его продлили до марта 2027 года. Приезжие с Украины последние годы получали статус беженца в экстренном порядке вместе с максимумом социальных благ, включая жилье, пособие, доступ к медицине и образованию. Это обходилось в десятки миллиардов евро. Однако экономическая ситуация в Европе динамично ухудшается. Наиболее пострадав от разворачивающегося кризиса государства стали самостоятельно сворачивать программы помощи. В Польше соответствующий закон подписал президент Кароль Навроцкий. Ни субсидий на оплату жилья, ни доступа к бесплатной медицине у миллиона переселенцев из соседней страны больше не будет. Все чаще звучат заявления, что приезжие негативно влияют на криминогенную ситуацию и стали причиной ухудшения жизни местного населения. Появились призывы отправить на родину мужчин призывного возраста. А это на руку Киеву, испытывающему дефицит личного состава в ВСУ. По прогнозам, евродипломаты намерены на словах продемонстрировать поддержку беженцам с Украины, а на деле урезать расходы на их содержание. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 22 часа, в Саратове 23, в Перми полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин назвал провокацией заявление о возможности нападения России на НАТО. Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России. ООН призывает наказать виновных в гибели миротворца в Ливане. Подробности далее. Президент России Владимир Путин назвал не просто бредом, а провокацией заявление о возможности нападения России на НАТО. Как отметил глава государства на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума, цель этой провокации – создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население стран Альянса тратить больше денег на оборону. Но в первую очередь расплачиваться за режим, который захватил власть в Киеве, подчеркнул Путин. Он посоветовал каждому, кто задается вопросом, нападет ли Россия на НАТО, подумать, зачем это Москве. Президент также напомнил, что это Россию напрямую обманули обещаниями не расширять НАТО на восток. Добавлю, что к этому моменту встреча президента с главами мировых информагентств завершилась. Она продолжалась больше 2 часов. Владимир Путин ответил на 26 вопросов. Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину завершить конфликт. Глава киевского режима выступил с инициативой проведения двусторонней встречи в третьей стране, отметив, что Украина готова прекратить огонь полностью на время переговоров и к обмену военнопленными по принципу «всех на всех». По мнению Зеленского, мониторинг прекращения огня по линии остановки боевых действий могут обеспечить США. Владимир Путин ранее в общении с главами информагентства заявил, что Россия найдет на Украине тех, кто подпишет мирный договор, было бы у Киева желание. Он напомнил, что ровно 2 года назад истекли полномочия Зеленского, а Россия может подписывать документы исключительно с легитимными представителями. Прокуратура ФРГ запросила пожизненный срок для обвиняемого в совершении теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге в 2024 году. Представители обвинения на заседании заявили, что исключительная тяжесть преступления очевидна, а фигурант, выходец из Саудовской Аравии, Талеб Аль-Абдул-Махсен, действовал не по идеологическим соображениям, а руководствовался личными мотивами. В результате нападения погибли 6 человек и более 300 пострадали. Теракт вызвал большой резонанс и критику по отношению к миграционной политике Кабмина Германии и экс-канцлера Олафа Шольца. Виновные в атаке на миротворцев ООН в Ливане должны быть привлечены к ответственности, заявил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжарик. По его словам, генсек Антонио Гутерреш осуждает атаку и выражает соболезнования в связи с гибелью сербского военнослужащего. Минобороны Сербии ранее сообщила, что старший сержант армии страны в составе миротворческих сил в Ливане скончался от ранения при попадании снаряда по базе. Еще 2 миротворцев пострадали. Американские компании в мае уволили свыше 97 тысяч человек. Это рекордный показатель с 2020 года. Эти данные приводятся в исследовании аналитической компании в сфере занятости. Эксперты также отмечают, что число сокращений растет уже 3-й месяц подряд, а основной причиной увольнения является внедрение искусственного интеллекта. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Радио Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
2: Друзья, мы продолжаем работать на полях экономического форума. У микрофона Рузана Арушанян. Вы слушаете «Радио Спутник». Мне сейчас посчастливилось пригласить к нам в эфир, в нашу студию, Владимира Романовича Легойда, председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Русской Православной Церкви, главный редактор журнала «ФОМА». Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я очень попробую уместить все те смыслы и тезисы, которые хотелось бы донести сегодня до слушателей, и вы, чтобы о них рассказали в наш эфир. Ну, пожалуй, первое, что, может быть, вызывает некоторый диссонанс у людей, мы на полях экономического форума. Экономика — это всегда про деньги, про бизнес, про обогащение, про ресурсы. И, казалось бы, а духовные ценности, насколько они соседствуют с экономикой, потому что у людей есть такое понятие: если ты богат, если ты успешен, а как же твоя душа? Вот насколько все-таки сочетается материальное богатство и духовные ценности?
3: Непростой вопрос, потому что, с одной стороны, действительно, вот этот, ну, как минимум кажущийся или представляемый диссонанс, он действительно присутствует. И, в общем, присутствует, кстати сказать, и в таких, ну, фундаментальных каких-то культурных текстах, да, там, в каком-то смысле Фауст, Гёте так или иначе касается этой темы, да, недаром вот новоевропейский человек получил название «фаустовский человек», да, что такой прагматик, вот вначале было дело, да, вот это вот. А с другой стороны, это во многом, а может быть, не с другой стороны, а там, во-первых, во-вторых, это во многом связано вот с той раздробленностью, которую европейский человек в течение времени, ну, приобрел в своей жизни. Что я имею в виду? Вот наш замечательный социолог Петерим Сорокин, как-то говоря о пуританах, то есть о протестантах английских, сказал, что по воскресеньям пуританин верит в Бога, а в остальные дни в фондовую биржу. Это вот такой классический пример, когда ты взял из своей части жизни, ну, как бы распихал по разным коробочкам. Да? И вот религиозная коробочка занимает место в воскресенье утром. И это вот это представление: религия — твое частное дело, верь во все, что угодно, но не надо об этом говорить, потому что это не касается ничего остального. Вот это фундаментальная ошибка. Потому что религия, как говорят философы, это такая предельная идентичность. Да? Вот смотрите, я там отец, брат, муж, преподаватель, церковный чиновник. Да? Но не вот эти совокупности моих ролей определяют мое отношение к добру и злу, да? А то, как я для себя решил вопрос жизни и смерти, добра и зла, то есть религиозный вопрос, определяет, какой я преподаватель, какой я отец, какой я брат, применительно к нашему форуму, какой я предприниматель, какой я чиновник, а какой я бизнесмен. Соответственно, религия не может исключать все те темы, о которых говорят на форуме, она их определяет. Она определяет поведение человека в любой сфере. Если он рок-музыкант, то какой он рок-музыкант? Если он преподаватель, если он предприниматель, то как он относится к той самой прибыли, которую он извлекает, как к чему-то, что он сделал там, расчесывая тщеславие и другие человеческие пороки и жадность, или как к дару Божьему, который он должен использовать так, чтобы люди стали жить лучше.
2: Вот это, кстати, важный момент. Если я не ошибаюсь, стих 12 Евангелия от Луки: «Кому много дано, с того много спросится». Я часто сама об этом думаю, но ведь каждому из нас что-то дано. И ты обладаешь тем или иным ресурсом, но, очевидно, не для того, чтобы себе куда-то это в сундучок складывать, а для того, чтобы этим с миром делиться. Тогда мы можем прийти к такому выводу, что любой крупный предприниматель, какой-то там серьезный бизнесмен, он, в принципе-то, ничего зазорного же в этом нет, что ты богат, что ты обладаешь какими-то ресурсами. Ты таким образом можешь служить Богу?
3: Есть эпизод знаменитый, евангельский, разговор с богатым юношей Христа.
2: Так.
3: Давайте напомним его нашим дорогим слушателям. Когда ко Христу подошел богатый юноша и сказал: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, да, то есть, ну, достичь высшей религиозной цели. Христос ему сказал: ну, соблюдай заповеди, почитай родителей, не лги, никогда. Он говорит: я это все делаю от юности. А что еще? Он говорит: ну, тогда раздай имение и иди за мной. И сказано, что юноша ушел опечаленный, потому что у него было большое имение. Вот все обращают внимание на конец этой истории. А давайте посмотрим на начало. Он говорит: я все заповеди исполняю с юности. То есть это был благочестивый человек. То есть к вопросу о совместимости. Он был богат, но он почитал родителей, он наверняка помогал бедным, да? То есть если он соблюдал все заповеди, ого-го, сколько было заповедей у древних евреев. Да? То есть это серьезная история. То есть он в нравственном плане был очень, ну, как бы мы сегодня сказали, человеком продвинутым.
2: Да.
3: Ну, вот просто, коль скоро он сам этот вопрос обратил к Христу, Христос ему сказал: ну, тогда, если ты это уже исполнил, тогда раздай имение. То есть, условно говоря, человек, который готов отказаться от богатства, это человек, ну, я не знаю, там, в шаге от святости уже, может быть, находящийся, да? И, кстати сказать, вот мы знаем много историй, когда состоятельные люди, даже решив оставить свое состояние, не получали на это благословение, да? Когда они приходили к каким-то духовно авторитетным там священникам и спрашивали, что им делать. Они говорили: вы должны остаться, продолжать заниматься своей деятельностью и помогать людям. Потому что откуда все это возьмется? тогда, да, если...
2: Да, ну а здесь есть еще один момент. А нет ли гордыни, когда человек говорит, я от всего откажусь? Это же как будто бы тоже что-то показное немножко, нет? Ну, то есть я вот богатый, я от всего откажусь, посмотрите.
3: Как говорится, попробуй откажись, пусть из-за гордыни, да. Я что-то не встречал такой гордыни, которая человека заставит. Но на самом деле, конечно, и в этом смысле можно сказать, что вы правы. Вообще гордыня, она где угодно подстерегает. Знаете, вот у меня нет возможности в жизни попробовать, так сказать, отказаться от большого богатства ввиду отсутствия его, но есть зато всякий раз, вот ты лекцию прочитал, думаешь, ай да сукин сын, ах, как ты, как. И вот думаешь, а, знаете, есть такой не мне, но имени твоему Господи, да, вот себе напоминаешь, что, в общем, ты ради чего это делаешь? Расчесывать свое тщеславие какое-то, как ты классно пошутил там, и аудитория тебе хлопала? Или все-таки ты что-то такое сделал, да, что глаза у людей загорелись, и они там пошли читать «Братья Карамазовы».
2: Да. Вот,
3: поэтому это такой гордыня, от гордыни нигде не спрячешься.
2: Я просто почему привела такой пример? Я помню фильм прекрасный с Петром Мамоновым «Остров», и когда он там в конце говорит, что ему там и гроб какой-то простой нужен, или нет, и, по-моему, он даже не гроб, как-то вот он предлагал себя похоронить каким-то образом, таким очень простым, и ему и сказали, так это же уже гордыня, зачем тебе вот это вот нужно? Ты давай по христианскому обычаю, ну, как бы гроб будет, как у всех людей. Поэтому мне кажется, что гордыня, она и в унижении себя иногда как раз-таки тоже проявляет.
3: Конечно, гордыня может проявляться в богатстве, там, отказе от богатства, а может проявляться в такой нарочитой нищете, да, какой-то.
2: Да,
3: вот
2: да,
3: я
2: да,
3: вот
2: да.
3: Такой бедный и антибедный.
2: Смотрите
3: на меня. Да, это тут действительно сердечное расположение, которое, кстати сказать, люди извне не видят. Почему вот нам заповедано христианам не судить? Потому что мы можем судить только внешние проявления. Вот мы видим, человек что-то делает или что-то говорит. Нам кажется, ах, вот он какой там негодяй. Да? А мы же не знаем, что у него на сердце, почему это происходит. Вот в великой книге моего любимого Августина «Исповедь» есть как раз-таки такие очень четкие слова о том, что только Бог знает сердечное расположение, а мы никогда не знаем ни всех обстоятельств. И нам может... И очень часто, когда люди осуждают человека за какое-то его поведение, то они на самом деле глубоко ошибаются, потому что мотивы совершенно другие. А мотивы, что называется, меняют все. Ну, или многое. Если не все, то многое.
2: Безусловно. Но еще в обществе есть такое странное какое-то мнение о том, что если человек обладает теми или иными ресурсами, он обязан быть благотворителем, он обязан быть меценатом. И если он этого не делает, то его начинают упрекать. Ну, то есть, условно, у тебя ведь столько денег, почему ты не делаешь там то или другое? Вот обязан ли действительно человек, обладая теми или иными ресурсами, активно участвовать в какой-то благотворительности или становиться меценатом?
3: Знаете, я думаю, что и да, и нет. Нет в том смысле, что один из величайших даров, который Бог человеку дал, это свобода. И недаром вот русский народ говорит, ни вольник, ни богомольник. Да, нельзя человека заставлять молиться. Молиться можно только добровольно. И в этом смысле... Но эта свобода распространяется на все. То есть, условно говоря, мог ли Бог сделать так, чтобы Адам и Ева в Эдемском саду не согрешили? Да легко.
2: Да.
3: То есть, если Бог оставляет человеку свободу, да, свободу выбора, добровольного выбора зла, что, собственно, и произошло, да, как же мы можем у человека этого... Как же мы можем говорить, ты обязан? Вот это ты обязан, в этом есть что-то такое глубинное, не христианское, с одной стороны. С другой стороны, если ты дерзнул себя поименовать христианином, если ты сказал, что вот я стал на этот путь, тогда, ну, ты не то чтобы обязан, а тогда ты должен понимать, что тогда ты должен читать Евангелие и применять его к себе. А в Евангелии что сказано? Что когда Господь говорит, притчу рассказывает ученикам, что вот, как говорится, в самый последний момент, когда люди предстанут перед Богом, одни услышат «отойдите от меня, я вас не знаю», хотя они его имя называли и призывали, а другим сказано, я был наг, вы меня одели, я был голоден, вы меня накормили. И они спросят, когда мы это делали, Господи? И он скажет, когда вы сделали, если вы сделали это одному из малых сих, то есть если вы людям помогли, значит, вы сделали это мне. То есть в каком-то смысле действительно христиане призваны к милосердию, к делам милосердия. И не только богатый, который должен делиться, а мы все. Не надо взваливать, переваливать эту ношу на богатых. Ты богатый, там, отдай десятину. Ты не богатый, тоже отдай. Извините меня, лепта вдовицы. Это же тоже, это же жертва, да, тоже евангельская история, да, все, вдовица положила лепту, то есть это мелкая разменная монета. И Христос говорит ученикам, смотрите, она сделала больше, чем богачи. Почему? Потому что они давали от щедрот, а она отдала последнее.
2: Да.
3: Поэтому все призваны. Он же не сказал, ей не надо было отдавать, у нее мало денег. Он сказал, что подвиг ее велик, понимаете?
2: Но вот еще одна тема, которую хотелось бы обсудить. Коль уж вот мы говорим о том, что и в современном мире человек, он может быть одновременно и с Христом, и в то же время, ну, мы в земном мире живем, добиваться чего-то, строить бизнес, строить карьеру. Насколько сегодня установлен диалог церкви и бизнес-сообщества? Или не сегодня он установился? Может быть, он уже давно существует и только крепнет?
3: Сразу много тем. Я, с вашего позволения, сначала отнесусь к тому, что вы сказали, что и со Христом, и в мире можно быть, это неизбежно, если ты не монах. А вот нельзя служить Богу и мамоне, то есть Богу и богатству. Об этом Евангелие говорит совершенно однозначно. Да, там есть, мы сегодня, вот, так сказать, говоря философским языком, открыли такой дискурс о ценностях, а он в Евангелии, собственно, очень четко сформулирован. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если ваше сокровище находится в районе вашего банковского счета, то там же находится ваше сердце, не надо никого обманывать. А если вы понимаете, что ваш банковский счет, каким бы он ни был, большим, маленьким, средним, огромным, если вы воспринимаете это как средство и как возможность делать добрые дела и помогать ближним и дальним, тогда это совершенно другая история. Теперь к вопросу о церкви и предпринимателях. Ну, видите как, мы всегда, когда говорим церковь и предприниматели, церковь и культура, церковь и наука, здесь есть некая такая ложная, это всегда некая ложная пара. Почему? Потому что церковь — это люди. Да? Есть вот такая земная, так сказать, измерение церковной жизни, собрание верующих людей. Они могут быть предпринимателями. Да? Поэтому здесь нет церковь и. Это можно сказать профессора и институт. Да?
2: Да.
3: Так профессора и есть институт. Да, ну, во многом, или часть института. То есть, грубо говоря, есть скорее предприниматели, и даже христианские предприниматели тоже не совсем корректно, потому что христианином может быть только человек, не профессия. Иначе мы должны говорить о христианских стоматологах, которые, видимо, как-то по-православному там рвут зубы, да, не знаю уж, там зубы рву с молитвой, да, наверное, такой слоган дантиста должен быть. То есть православным христианином, православным, который, неважно, может быть человек. И вот когда он становится христианином, он пытается, чем бы он ни занимался, там, от рок-музыки до предпринимательства, он пытается вот эти христианские принципы в своей жизни реализовать. И что мы имеем сегодня? Вот мы в третий раз на этом форуме проводим свою панельную дискуссию. И вы знаете, я был, конечно, поражен. У нас были федеральный министр, первый заместитель руководителя Сбера, заместитель руководителя счетной палаты, главный экономист Веба. Ну, такие довольно серьезная представительная аудитория, точнее, спикеры, и аудитория тоже была очень интересная. И они все говорили о естественной, необходимой и важной связи между мировоззрением человека, между его религиозными взглядами и тем, каким образом у нас происходит вот хозяйствование, то есть экономика. То есть экономика основана на вот этих вещах. И я подумал, что 15 лет назад это было бы невозможно. То есть благодаря усилиям церкви, не в том смысле, что церковь стремилась там попасть на ПМФ, а в том смысле, что церковь беседовала с людьми, что все больше людей становилось христианами. И результатом этого стало то, что мы этот разговор ввели в зону нормальности.
2: Да.
3: И спикер эти говорили со знанием дела, и люди в зале не сидели, не хватались за голову, не крутили у виска, не говорили. Но я вот вам ответственно говорю, 15 лет назад это было бы невозможно. То есть это индикатор того, как изменилось наше общество, как вызрело наше общество вот в этом вопросе. Это очень серьезное изменение. У нас патриарх всегда говорит, нам рано почивать на лаврах, мы только в начале пути, это абсолютно точно. Но я это говорю не ради какого-то там бахвальства, что вот смотрите, но это действительно серьезный результат.
2: Ну вот в подтверждение ваших слов могу сказать следующее. Как только ты берешь в руки телефон, заходишь в соцсети, мне, по крайней мере, в ленте последние годы, что предлагается? Во-первых, очень много христианских брендов православных, которые делают прекрасные какие-то толстовки, футболки, как раз-таки со стихами.
3: Худи, да, не забывайте худи.
2: Да, и какие-то там даже платки очень красивые и так далее. И активно молодежь все это скупает, носит с большим удовольствием. У меня тоже есть такая толстовка «Царство небесное» внутрь вас набито вот на ней. И такое напоминание себе каждый день. И, в общем-то, это, во-первых, это с одной стороны, если уж мы говорим об экономике. С другой стороны, очень много блогеров, которые как раз-таки тоже, как мне кажется, делают очень большую работу для того, чтобы приобщать молодежь к Богу, да, чтобы они ходили в церковь. В общем-то, пошли по этому пути. И, наконец, священнослужители. деле активно ведут блоги.
3: Да.
2: И мне кажется, что вот этот какой-то тренд, хотя мне кажется неуместным слово «тренд» говорить на православие, но тем не менее вот эта тенденция, она наметилась. Я не могу понять, когда и в какой момент. То есть оно уже есть, но когда это возникло?
3: Это нужно... закон диалектики, переход количества в качество.
2: Да, да.
3: Знаете, накапливалось, и появился качественный результат. Ну, вы знаете, я думаю, что здесь ничего удивительного нет. Ведь смотрите, этот пример уже даже, может быть, заезженный, но вот апостол Павел приходит в Афины, да? Что он делает? Куда он идет? Он идет на площадь, то есть туда, где собираются люди, и начинает там говорить о Христе. То же самое, почему священники появились в соцсетях? А что делать? А где им появляться, да? То есть у нас есть, скажем так, два уровня проповеди. Есть проповедь для тех, кто приходит в храм, и это, в общем, отдельный жанр, потому что люди уже пришли, они уже готовы слушать, и здесь определенная стилистика этой проповеди. Она может быть дидактичной, вполне себе может быть, я не вижу в этом никакой проблемы. Но если человек выходит, священник выходит за пространство храма, то здесь, конечно, ситуация меняется. Если он с миссионерской целью выходит, то есть если люди не то чтобы не хотят его слушать, но, по крайней мере, так присматриваются, конечно, это другая стилистика, конечно, это другая тональность. Да, и тогда это то, что, опять же, еще апостолом Павлом сформулировано: для всех я стал всем, чтобы приобрести хотя бы некоторых. Да?
2: Да.
3: То есть ты для всех становишься всем не в том плане, что ты отказываешься от вот этого своего послания, да? А ты начинаешь говорить на языке человека, к которому ты обращаешься, чтобы он понимал. То есть ты идешь туда, где этот человек сидит, ты идешь там в мессенджеры, ты идешь в какие-то социальные сети, ты там начинаешь и говоришь: вот я здесь, опознайте, мы тоже здесь, давайте поговорим о главном.
2: Но мне кажется, есть один какой-то опасный момент в этом всем, как будто бы такого рода контент, он немножко упрощает христианство, то есть оно сводит его до каких-то иногда даже мемов, каких-то шуточных картинок и так далее. Вот здесь, мне кажется, очень тонкий лед есть между этим всем.
3: Вы абсолютно правы. Я бы сказал так. Опять же, вот мы с вами говорили о сердечном расположении. Вот для чего священник это делает и понимает ли он, что вот то, что становится привлекательным, когда он в коротких форматах выступает, это начало пути. И, кстати сказать, я рад, что очень многие понимают, священники, не священники, а вот одни из самых, так, может быть, известных и активных священников в соцсетях с большими аудиториями, они часто говорят, что там приходите в храм, да, что все равно необходимо, там, или там, скажем, есть таинственная жизнь церкви, то есть не таинственная, а таинственная, то есть когда таинство, да, покаяние. И это здесь невозможно сделать онлайн, что есть, что христианство требует погружение, изучение, да, что наша вера осмысленная, что она требует усилий, да, она, конечно, не может быть растаскана там на мемчики и прочее. Можно, конечно, поулыбаться. Я недавно вот в контексте дискуссии про искусственный интеллект видел, искусственный интеллект нарисовал, ну, видео сделал, стоит батюшка, значит, сделан искусственный, у него спрашивают: батюшка, какие песнопения нельзя петь на похоронах? Он говорит: позови меня с собой. Ну, можно, конечно, посмеяться, но понятно, что здесь, в общем, мало чего про христианство ты узнаешь, да, и вот когда это вот так, ну, ты можешь усмехнуться. На самом деле это даже в каком смысле грустно.
2: Да.
3: Это какое-то пошловато это все. Есть более тонкая, сложная история, когда священник начинает заигрываться. Когда вот лайки, просмотры, и он думает, а и вот твой батюшка такой замечательный, а давайте мы ролик какой-нибудь снимем, а давайте... И батюшка уже волей-неволей начинает превращаться или рискует превратиться, знаете, ну, в такого фигляра, да, в... Ну, и мы говорили, у нас вот был наш фестиваль «Вера и слово» для православных СМИ, и мы собирались и с блогерами говорили, священники, не священники. Но с священниками такой был очень прямой, жесткий разговор, и они сами друг о друге. И вот мы с ними говорили о том, что все-таки, ну уж простите, я так жестко скажу, но я так им сказал, что клоун — это другая профессия, да, лицедей — это другая профессия.
2: Да.
3: Давайте не будем путать одно с другим. Да. Есть там актерское, как актеры считают, служение, но там есть своя специфика. А священник — это все-таки про другое. Да. И это важно. Есть грань, которую ты не можешь переступать никак. И невозможно, если ты эту грань переступил, оправдывать это ой, миссионерскими усилиями, а как апостол Павел, нет-нет.
2: Да. Но здесь, как бы, во-первых, эта черта, как мне кажется, она как-то незаметно переходится. Ну, то есть сначала там одно видео, ты ближе к молодежи, потом
3: конечно,
2: еще какой-то ролик, да. И ты как-то в это немножко ушел. Но с другой стороны, а здесь возникает другой вопрос. Такой язык молодежи, наверное, ну, более понятен и близок.
3: Но не факт.
2: Здесь, ну, кстати, да, здесь не тоже факт. Не факт. Но какие-то еще ресурсы нужно использовать для этого диалога.
3: смотрите, вот насчет языка. То есть есть проблема языка, хотя она во многом была решена в свое время, в том числе усилиями вот нашего журнала «ФОМА», и потом того, что стало вырастать вот на этой почве, и «Радио Вера», и телеканал «Спас». Но есть у нас ощущение, вот мы в своем кругу говорим, некой выработанности языка, что мы чуть-чуть начинаем пробуксовывать, да, необходимо... Вроде бы мы научились говорить на понятном языке. Вот на БМФ приехали, да, да. Прослан и СМИ свои стенды уже. Все это тоже в зоне нормальности уже. Да, кто-то удивляется, но в целом в зоне нормальности. Но это значит, что как только мы стали привычными, мы перестали быть таким, ну, раздражителем в положительном смысле, как вот Сократ, который там был, да, раздражителем для жителей Афин. И вот здесь есть эта история. Но насчет молодежи, вы знаете, какая штука? Я вот такую аналогию позволю себе. Я преподаватель, вот я читаю лекцию. Если ты один-два раза пошутишь во время лекции за полтора часа, там, используя какие-то молодежные словечки и прочее, это, в общем, может пройти и зайти. Если ты вместо лекции начнешь говорить молодежным сленгом, нормальным студентам, которые пришли учиться, это не понравится. Поэтому вот это представление о том, что миссия и проповедь должна произноситься там языком, я не знаю, каких молодежного сленга, это большая ошибка и большое заблуждение. Потому что тогда непонятно, чем мотивировать ребят, да? Мы так-так разговариваем, а чем ты нам интересен, если ты... То есть, грубо говоря, переход на этот язык, он дает сигнал. Я такой же. Идите ко мне, я такой же, как вы. А зачем?
4: А зачем?
3: Да, зачем? Да, то есть как, тогда как раз-таки привлекает, так что идите сюда, мы круче там, и далее мы другие. Недаром русское слово «инок», «монаху», происходит слово «иной».
4: Иной.
3: Но наши предки были совсем не глупыми, да, когда они это сказали. Мы иные, мы другие, и мы о том, какими мы все и вы можете стать. Кстати, знаете, вот я, пользуясь случаем, хочу сказать, что есть такой стереотип распространенный, на который, к сожалению, мы сами нередко работаем, то есть мы, я имею в виду люди в церкви, когда мы создаем впечатление, что церковь про прошлое, да, иногда это связано там с технологиями, вот мы не торопимся, мы с опаской там, и прочее, но ведь на самом деле вектор устремленности Евангелия, он всегда в будущее, потому что Евангелие не про то, каким человек был, и даже не про то, какой он сейчас есть. Все Евангелие про то, каким человек может стать, понимаете?
4: Да.
3: Христианство всегда про будущее. Оно всегда, обращаясь к человеку, это большая ошибка, думаешь, что ты придешь, тебе будут говорить, ой, ты вот это натворил, ты вот это натворил. Да мы все натворили и продолжаем творить. Христианство пытается человеку сказать, не закисай в этом, не прилепляйся к своим там пороком каким-то. Ты можешь стать другим, ты можешь стать иным. И это, понимаете, на языке мемчиков ты человека в этом не убедишь.
4: Это безусловно. Но, пожалуй, последнее, что я вас спрошу, я понимаю, что это такой вот, опять-таки, вопрос в будущее, но тем не менее, вы бы сами как хотели бы, какой бы вы хотели видеть церковь, ну, скажем, ну ладно, через 5 лет хотя бы, она какая?
3: Вы знаете, я здесь вас разочарую, но я глубоко убежден, что прогнозы дело неблагодарное. И каким бы, чего бы я сейчас себе не напрогнозировал, это все равно будет не так. Я одно могу сказать, что я хотел бы, чтобы церковь, люди церкви, то есть мы, да, мы помнили о том, что в свое время было сказано, и сказано вполне однозначно. Потому узнают все, что вы мои ученики, что будете иметь любовь друг к другу. Я думаю, что когда меня спрашивают коллеги-журналисты о самых больших проблемах церкви, я говорю, что они не меняются, они всегда были одними и теми же. Самая большая внутренняя проблема — это то, что мы не всегда имеем любовь друг к другу, а самая большая внешняя, что поскольку мы ее не имеем, то внешние не видят в нас его учеников. Поэтому нам нужно стремиться вот это... Если мы сможем хотя бы как-то эту одну заповедь выполнить, церковь будет очень большую играть роль для вот всех, кто с ней будет соприкасаться.
4: Но я думаю, нам нужно еще больше таких разговоров, потому что это тоже, безусловно, влияет на людей.
3: Приглашайте, да, есть, мы готовы.
4: Спасибо. Напоминаю, что у нас в гостях был Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Русской Православной Церкви, главный редактор журнала «ФОМА». Мы находимся на полях экономического форума. Вы слушаете радио «Спутник». Не прощаемся, потому что мы будем и дальше приглашать очень интересных спикеров к нам в студию. У микрофона Рузана Арушанян. Всем спасибо.
0: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
5: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
5: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
5: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
5: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин встретился с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который стал одним из зарубежных гостей Петербургского международного экономического форума. Встреча глав государств проходит в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом. Владимир Путин отметил, что он с президентом Узбекистана в постоянном контакте, и товарооборот между странами растет в прошлом году на 12%. Инвестиции российские в экономику Узбекистана тоже имеют хорошую динамику, подчеркнул Путин. Он указал, что сегодня вместе с коллегой даст старт строительству первого энергоблока интегрированной АЭС в Узбекистане. Церемония уже началась. Мирзиёев назвал начало строительства АЭС в республике историческим днем. В Кремле видели открытое письмо Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, глава киевского режима может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить. Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину завершить конфликт. Глава киевского режима выступил с инициативой проведения двусторонней встречи в третьей стране, отметив, что Украина готова прекратить огонь на время переговоров и провести обмен военнопленными по принципу «всех на всех». Владимир Путин в общении с главами информагентств заявил, что Россия найдет на Украине тех, кто подпишет мирный договор. Было бы у Киева желание. Также Путин отметил, для того, чтобы начать переговоры, необходимости в приостановке боевых действий нет. Киев, между тем, прибыла делегация ФБР из США, сообщается на сайте украинской полиции. С американцами встретился глава ведомства Иван Выговский. Утверждается, что стороны обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности, незаконный оборот наркотиков, торговлю людьми и отмывание денег. Качественная и доступная связь появится в малых населенных пунктах Архангельской области, а также в местах притяжения туристов, включая родину Михаила Ломоносова. Соглашение о развитии телеком-инфраструктуры в регионе подписали генеральный директор Мегафона Хачатура Помбухчан и губернатор Архангельской области Александр Цибульский на площадке Петербургского международного экономического форума. Сотрудничество рассчитано до конца 2027 года. Улучшать покрытие сети будут с помощью микробазовых станции, дополнительный вектор совместной работы, развитие связи вдоль федеральных автодорог. В Госдуме предложили обязательную маркировку фото, видео и голосовых сообщений и звонков, сгенерированным искусственным интеллектом. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
5: Всем здравствуйте. Сегодня мы работаем на площадке Петербургского международного экономического форума. Меня зовут Юлия Барановская. У меня в гостях Анна Юрьевна Кузнецова, заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Анна Юрьевна, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Хочется поговорить, конечно же, про большие семьи, про многодетные семьи, про материнство. Хочется начать все-таки с отрицательного. Что сейчас мешает до конца сформировать такой правильный образ материнства? Какие у нас есть до сих пор препятствия?
6: Современный мир с его темпами, с его характеристиками успешной личности, с глянцевыми образами и развивающейся инфраструктурой, которая не учитывает совершенно детей в своем развитии. Я не знаю, что нам не мешает, да, включая информационное пространство, где, наверное, в последнее время мы начали пока еще только ставить задачу о том, что нужно было бы и хорошо бы, чтобы в СМИ, в фильмах рассказывали о семейных ценностях и так далее. Поэтому сегодня традиция из семьи передается от матери к детям, и то не всегда. Доказательство моих слов. Приведу простую цифру. У нас сегодня каждый третий ребенок рождается в многодетной семье, то есть потенциально минимум 30% многодетных семей должно быть у нас. Но так как вот темпы разрушения тех ценностей имеют место быть, у нас на выходе лишь 11% многодетных семей. И одновременно с этим это задачи, которые надо выполнять и реализовывать срочно.
5: Анна Юрьевна, правильно же я понимаю, что получается, что все-таки, вот даже если взять статистику за последние 10 лет, то количество многодетных семей увеличивается, при этом у нас демографический кризис, рождаемость падает, говорит о том, что я так понимаю, что уменьшается количество рождений первого ребенка. Вот в этом проблема, да?
6: В том числе и в этом. И сегодня многодетные семьи, которые нацелены и так на сохранение ценности многодетности, уже родили рождают четвертых детей, у них рождаются пятые дети, и шестые, и седьмые, и десятые. Вот недавно президент награждал просто прекрасные семьи, где 10-15 детей.
5: Да.
6: Ну это же счастье. Ну, посмотри, сколько там радости, сколько гармонии в этих семьях. И спросите, разве кто-то из родителей чувствует себя как-то не самореализованным, что он что-то не сделал в своей жизни? И одновременно с этим ты очень часто, вот я, по крайней мере, слышу, что многие мамы говорят о том, что я бы родила еще, если бы кто-то мне подсказал, поддержал или подсказал, если бы тогда я знала, что я справлюсь. И вот, наверное, задача в том числе государства сегодня этот ответ на вопрос матерям дать и семьям дать этот ответ на вопрос. На самом деле число мер поддержки семей с детьми выросло в разы. Их объем вырос в разы. Несмотря на специальную военную операцию, несмотря на 30 тысяч санкций в стране, сохраняется, не просто сохраняется, а растет поддержка семей с детьми. Более того, президент сказал модернизировать меры поддержки семей. Что значит? Он тренд задал абсолютно справедливый и абсолютно точный, чтобы с каждым последующим ребенком укреплялось благополучие семьи. И вот если эта задача правительства сегодня будет выполнено честно, мы с вами получим ответ вот на тот вопрос, о котором вы сказали в начале. Это тот путь преодоления, о котором сказал президент. Второе, это, конечно, внедрение принципа семейно-центричности вообще во все, что мы себя окружаем. С транспорта, школы, садиков, дополнительного образования. Я абсолютно поддерживаю. Заканчивая образом многодетной семьи. Но вот я недавно смотрела фильм, честно скажу, просто вот, ну, мне было лично как оскорбление, я его восприняла.
5: Так, это же
6: абсолютно маргинальная семья, в которой многодетная, в которой убивались дети. И это сюжет художественного фильма. Просто я о чем?

0: Ну, каждый на своем месте, не переставать быть отцом и матерью, где бы мы ни были, чем бы мы ни занимались, это творчество, это наука, это как это государственная деятельность, это бизнес. Кстати, про бизнес. Вы знаете, что у нас в семьях предпринимателей, ну и в семьях, которые даже свой самый маленький бизнес имеют, 52% многодетных. 52.
1: Это хорошо.
0: Да, там, скажу, это целых 0,4.
1: Посчитали даже.
0: Потому что упала, подвели расчет. А что это значит? Мы сейчас взялись за поддержку семейного бизнеса. Пусть это будет так. Если семья чувствует так себя уверенно, давайте это сделаем. Пока имеет возражение Минэкономразвития, но мы будем убеждать, уже 25 регионов приняли такое решение в регионах, а это значит, что поддержка семейного бизнеса выстраивается, есть уже различные льготные форматы и параметры.
1: А что за трудности возникают, вы говорите? Пока мы...
0: Министерство экономического развития пока не считает это важной задачей, а мы считаем. И будем добиваться этого. Более того, мы считаем, что нужно из принципа вот этот, как бы он ни звучал, может быть, немножко так вот формально, да, семейно-центричности, но чтобы он внедрялся везде, о чем мы не говорили бы. 172-й федеральный закон нас сегодня предполагает различные стратегические цели. Мы хотим внести туда изменения, что там появилась семья и нацеленность на семью. Тогда разрабатываем мы там новый указ, разрабатывается новый приказ.
1: Учитывая семью всегда.
0: Тогда у нас не закрывались роддома там, где они нужны. Тогда у нас не сокращались акушерские койки там, где они нужны мамам. Тогда мы точно понимали, в том числе экономический эффект. Ведь сегодня, вот тем более здесь это актуально, уже доказано различными экономическими расчетами, что в современном мире число рождений – это основа экономического роста. А это инвестиции, это развитие всех сфер отраслей, это и наука. Почему? Потому что конкуренция во всех направлениях. И основа развития России, конечно, это решенная задача народосбережения. Это важнейшая, приоритетная сфера, о чем бы мы ни говорили. Конечно, в основе нее это высокая личная мотивация тех, кто, перед кем эта задача стоит и кто может эту задачу решать. Поэтому сегодня немало многодетных и среди глав регионов, и среди различных представителей в правительстве. Я даже спросила, сколько многодетных в департаменте по демографии.
1: Так.
0: Возглавляет департамент не многодетный человек. А вот, но он обещал это исправить в моей команде.
1: Вы взяли это на контроль?
0: Значит, это, конечно, смешно, но да. Вот недавно виделись, он мне отчитался, что еще одна семья стала многодетной. Ну, кроме шуток, конечно, те задачи, которые стоят перед многодетной семьей, они очень близки и понятны. Когда родился шестой ребенок, я увидела, что произошло с нашими родильными домами, как прошлась оптимизация по нашим учреждениям медицины. И тогда я возглавляла Народный фронт. Мы вернулись и провели проверочные мероприятия для того, чтобы понять, как прошел процесс оптимизации, как были забиты родильные дома, устав доктора. И, конечно, качество родовспоможения, ведь как много зависит от того, как появился на свет первый малыш, какие были условия для мамы. И вот мы сейчас планируем взять все это на такой подробный мониторинг. Вместе с Минздравом более 70 миллиардов будет выделено на медицинскую инфраструктуру. Это детские поликлиники, это женские консультации. Вот чтобы все дошло туда, куда надо, помогало нашим мамам. Ведь это так важно. Это та же инфраструктура. Какое слово тебе сказали? Ну и где ты услышал, что у вас будет малыш? И какую поддержку тебе предложили?
1: Давайте честно. Я прекрасно помню, если ты приходишь просто в женскую консультацию на УЗИ, ну, дальше звучал вопрос. Вы беременны, оставляете или на аборт? Я никогда не понимала, почему эта фраза звучит так. Сухо, безэмоционально. И это действительно очень важно. Мое глубокое убеждение, что, конечно, не только меры поддержки очень важны в той проблеме, с которой сейчас сталкивается наша страна. А это, на мой взгляд, прежде всего человеческий фактор. Когда мы это потеряли? Как вы считаете, что с нами случилось? Вы сегодня очень правильно на сессии сказали, да? Про себя, жить для себя. Вот это. Когда это произошло?
0: Видите, вот это вот изменение парадигмы, за которое мы так тянулись, и, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Вот это вот секуляризация общества, пусть это слово прозвучит как-то, наверное, формально, но на самом деле сложно подобрать другое. Когда каждый друг другу не друг, когда каждый сам за себя. Оно очень чуждо нашей философии, нашей парадигме, в
1: которой развивается Россия. Ведь посмотрите, ценности милосердия, коллективизма, они сейчас записаны в указе 809-м президент.
0: Угу.
1: Это не просто записанные слова, это ну, некие это традиции, которые передавались и которыми была сильна Россия, которыми побеждали. Именно вот этим единением. А когда ты чувствуешь, когда доверяешь друг другу, когда ты знаешь, что он разделяет с тобой эти ценности. И вот эта жизнь едиными

0: такими параметрами она и давала всегда России сил. Когда ты слышишь, что человек вроде бы говорит об этом, о ценности семьи, а сам является, ну, не представляет собой эту ценность своей жизнью. Ведь как говорить о ценностях очень непросто. Первый вопрос: а сам-то ты как? А сам-то ты какой? Говорить можно о разных профессиональных навыках, быть экспертом в различных отраслях. Но лишь когда ты говоришь о ценности, с тебя такой личностный спрос. И вот это, вот этот вопрос, вот это, я бы назвала это идеологической целостностью. Когда человек говорит то, что он есть. И наши дети, они же чувствуют неправду. Они чувствуют, что им говорят что-то не то, что это лозунг, а там что-то другое. Они начинают искать, что же не так с нами. Вот, на мой взгляд, первое, что сегодня, и первая дорога, вот это очень точно и правильно. Ничего не, здесь не изобретешь велосипед, это личный пример. То есть, конечно, лайки сегодня собирают совершенно различные образы и тезисы, разные идеи, разные идеологии, порой очень страшные. Вот наша задача, чтобы вот эти приоритеты расставались в информационном пространстве очень точно, чтобы дети чувствовали правду, что правда за теми ценностями, которые прописаны в наших указах и на наших сердцах. Тогда мы сильные. Погоня и за чуждыми нам ценностями привела нас, чуть не привела в тупик. Но народ не поддержал. Мы не пошли России в 90-е, не пошла за ними. Нас погрузили в них, мы почувствовали, что нам так не нравится. Мы такого не хотим ни себе, ни своим детям. Сейчас мы выбираемся. Мы выбираемся из вот этой вот навязанной некогда системы. Наверное, это было хорошим уроком. Теперь нам важно не сбиться с пути. Внешний мир никогда не был добр к России. Я имею в виду те границы иллюзии. Думать о том, что будет время, когда у России не будет тех, кому она не нравится. Это большая иллюзия. Поэтому нас очень долго разоружали. Разоружали во всех смыслах. Не только распиливали подлодки, но и прежде всего распиливали наше сознание, наши ценности.
1: Меняя наши ценности,
0: распиливали
1: сильнее,
0: на кусочки,
1: да.
0: Наши регионы, наши семьи, наши ценности, наше поколение, внушая, что те, кто жил раньше, жили неправильно. И вот в этой системе, в этой парадигме сегодня мы все-таки сформировали свой новый путь, продолжающий и связывающий нас, и стоящий на плечах поколений предыдущих наших, и на самом деле придающий большую силу и потенциал развития. Нам от него не отступить. Борьба будет всегда. Наши ценности должны быть направлены не только вовнутрь России, на наших детей, создавая ценностную единую среду, но и вовне. Сегодня эти ценности слышат, весь мир разделяет их. Я имею в виду про ценности семьи, защиты материнства, семьи, детства, настоящее, а не пафосное, показное.
1: На сессии пригласили нашу иностранную гостью вступить в комитет. Правильно же?
0: Предложил. Ну, на одном из форумов, да, мы вступили с инициативой, чтобы создать комитет матерей при ООН. И, вы знаете, к удивлению, коллеги подошли ко мне, представители ООН, и сказали, что предложили очень интересную инициативу, мы готовы ее реализовать вот в нашем формате. Поддержали парламентарии из наших государств СНГ, представители стран Азии и, как вот говорят, глобального юга, кто, с кем я успела переговорить. Это предложение прозвучало на финале форума, поэтому я надеюсь, что эта тема, пусть даже пока начинает звучать, еще не создано никакой структуры, это отзывается в сердцах у многих, и нужно за это бороться не ради абстрактных советов и комитетов, ради наших детей, ради нашей Родины. Вот эти ценности вредоносные, отбрасывая дальше эту заразу, которая ведет к разрушению нации, что было подальше от нашей Родины.
1: Анна Юрьевна, я считаю, что вам надо давать интервью как можно чаще. Объясню, почему. Потому что бесконечный вопрос молодежи, карьера или материнство. Я говорю, почему надо выбирать? Вот посмотрите, 7 детей. И такое ощущение, что каждый ребенок это новый этап вашей карьеры. Как будто бы он вам сил добавлял. Спасибо вам огромное за уделенное время и отличные плодотворные работы вам в рамках форума. Спасибо.
0: Спасибо вам. Всего доброго.
1: До свидания.
2: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Мы продолжаем работать на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Александр Сергеевич Калинин, президент «Опоры России», у нас в гостях. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Спасибо большое, что нашли время, присоединились. Я понимаю, суматоха страшная. Но хочется с вами обсудить, в том числе, начать с маркетплейсов. Я помню, как они появились и изменили рынок, а сегодня все чаще звучат заявления о том, что нужно каким-либо образом регулировать эту всю историю, потому что игроков очень много. Традиционные продавцы, онлайн-селлеры, маркетплейс, ну и в конце концов сами потребители. На ваш взгляд, какие вопросы сегодня остаются актуальными и требуют решений?
2: Маркетплейсы — это только часть платформенной экономики. Существует еще различного рода доски объявлений, классифайды так называемые. И каждым годом влияние платформ на нашу жизнь, она разительным образом влияет. Ну, еще недавно мы не заказывали продукты питания домой, не заказывали одежду, сейчас уже и мебель люди заказывают, и через платформы находят различного рода услуги, ну, скажем так, ремонтников, уборщиков, садовников. То есть происходит технологический такой сдвиг большой, когда платформы во многом, с одной стороны, сокращают время и затраты, и дают больший выбор для покупателя. С другой стороны, для поставщика товаров или услуг это возможность неожиданно, скажем так, для них выйти на многомиллионную аудиторию, чего он раньше сделать не мог. Мы видим, что темпы роста оборотов каждый год увеличиваются, в двузначных цифрах измеряется рост. В прошлом году совокупный оборот цифровых платформ составил 8,5% ВВП, либо почти 20 триллионов рублей. И это мы свидетели технологической революции, связанной с цифровыми платформами, с платформенной экономикой. Мы видим, что происходит, к примеру, в Китайской Народной Республике. Там цифровые платформы где-то на 2-3 года опережают наше развитие, но мы тоже, Россия двигается динамично по этому пути, поэтому можно даже предсказать, что будет у нас. Uh-huh. Поэтому, учитывая то, что платформы, в том числе, доминируют сейчас маркетплейсы на ряде рынков, то было принято решение после долгих консультаций создать закон по регулированию цифровых платформ. Этот закон вступает в силу в этом году осенью. Сейчас идется его проработка в плане нормативно-правовых актов дополнительных. Но, конечно, там, где есть доминирование, там обязательно должна быть и государственная регулирование.
1: Uh-huh. То есть, если производитель хочет реализовывать свою продукцию, то сегодня, ну, необходимо так или иначе сотрудничать с цифровыми платформами, ну, чтобы достичь больших оборотов, узнаваемости, искать покупателей. Ну, вот такой вопрос вам.
2: Да, традиционная розница, она снижает свою долю торговли. Больше всю долю забирает платформенные решения. А другое дело, что, к примеру, с нашей точки зрения, маркетплейсов должно быть больше, тем, чтобы конкуренция была выше, и от конкуренции всегда выигрывает продавец и покупатель, и пункт выдачи товаров тоже от этого выигрывает, потому что маркетплейсы начинают конкурировать друг с другом за более лучшие условия. Поэтому ключевой вопрос качественного роста маркетплейсов в будущем, в ближайшие годы, то, что туда наверняка зайдут еще крупные игроки, и за счет конкуренции мы увидим улучшение условий работы для всех.
1: Uh-huh. Ну, в конечном итоге, безусловно, плюс для покупателя, потребителя. Александр Сергеевич, поговорим про малое и среднее предпринимательство. Очень активно на полях форума обсуждают тему импортозамещения. Насколько, на ваш взгляд, успешно МСП занимает освободившиеся ниши сегодня? Что для предпринимателя важнее? Инвестиции, господдержка или доступ к федеральному рынку?
2: Для импорта замещение, конечно, самое важное — это рынок сбыта. Если есть рынок сбыта, там отсутствует сильная конкуренция, то это как раз повод для того, чтобы инвестировать деньги в товар либо в услугу. И вот здесь часто импортозамещение сводит только к тому, что нужны длинные дешевые деньги, да, нужны. Нужна подготовка кадров, да, нужна. Нужна, скажем так, инфраструктура современная в виде промпарков, технопарков, да, нужна. Господдержка нужна, да, нужна в виде промышленной ипотеки, займов фонда развития промышленности под 3-5%. Но помимо этого нужна еще и справедливая конкуренция даже на внутреннем рынке. То есть, если на нашем рынке, ну, хлынул поток импортных товаров, в основном, конечно, это Китай, но не только, и стоимость этих товаров существенно ниже. Больше того, обладают рядом преференций на эти товары. Ну, к примеру, комиссии для селлеров из Китая на маркетплейсах наших, российских, существенно ниже, чем для российских селлеров, продавцов. И, конечно, это неравная конкуренция. Если перевозчик приезжает, транспортная компания, перевозчик, водитель из Китая, ага, то у него сегодня услуги априори дешевле, потому что, ну, к примеру, наши компании должны там платить за платон, за проезд по платным трассам, транспортные налоги и так далее, и так далее. И поскольку налоги в Китае ниже, то и цену он может предложить ниже, чем предлагает наш перевозчик.
1: Ага.
2: То же самое связано с господдержкой. Кредиты в Китае где-то под 3,5%, у нас под 20%. Ну и стоимость автотранспорта у них тоже существенно дешевле. Но должны ли мы вот так отдавать свой рынок? Я имею в виду и цифровые платформы, и перевозки, а также и промышленную продукцию. Думаю, что нет. Но все-таки конкуренция должна быть справедливой, и условия работы должны быть одинаковы для всех на нашей рынке. Иначе получится, что, ну, мы просто отдадим свой рынок, и люди вложили деньги в производство, думали, что они будут продавать, допустим, энное количество автомобилей, к примеру. Но сегодня же АвтоВАЗ говорит, что он не может конкурировать, когда мы сами создаем условия на внутреннем рынке для иностранных компаний лучше, чем для российских. Вот этого перекоса нужно, конечно, избежать, и ситуацию надо выравнивать немедленно, с нашей точки зрения, потому что, ну, начали уже закрываться те фабрики, которые открылись. Я имею в виду ситуацию в малом среднем бизнесе, которые открылись как раз после 22-го года, когда наши рынки оказались свободными от продукции западных стран.
1: Ну, я так полагаю, если не ошибаюсь, вы уже активно как раз этот вопрос и поднимали, и поднимаете до сих пор.
2: Да, мы считаем, что отечественный производитель, он вправе в своей стране рассчитывать как минимум на равные условия.
1: Спасибо, это очень важно. Еще один момент. Программа для предпринимателей, ветеранов специальной военной операции. Как она себя показала по итогам успешного пилотного предыдущего года, и какие предложения от самих участников поступают на текущий, на последующие годы?
2: Адаптация участников военной операции к мирной жизни — это такой актуальный вопрос для любой страны. По-разному он решался, но вы помните, что и у нас в Советском Союзе тоже была программа трудоустройства ветеранов Великой Отечественной войны. И здесь нужно сказать, что регионы предлагают свои программы. Есть программы, которые связаны с подготовкой будущего кадрового резерва на государственную службу, на муниципальную службу. «Время героев», да, есть программа. Мы решили создать такой обучающий короткий модуль. Он называется «Свой бизнес», когда за 5 дней мы не только читаем определенный курс образовательных дисциплин для ветеранов СВО, членов их семей, но и 2 дня они выезжают на предприятия и знакомятся с реальными условиями ведения бизнеса. Предприниматели показывают им изнутри, что происходит на предприятии, технологические процессы, и делятся своим опытом. Затем по желанию предпринимателя, участнику СВО, либо его семье выделяется наставник из числа бизнеса, которому можно всегда позвонить и еще раз проконсультироваться, что нужно делать в том или ином ситуации. А вот эта программа «Свой бизнес», она была одобрена в марте прошлого года. Уже прошло 50 модулей в различных регионах нашей страны. Обучилось 1300 ветеранов, членов их семей. И мы имеем четкую обратную связь, что программа эта нужна.
1: Угу. Предлагаю на этой ноте завершить эфирное время, к сожалению. Спасибо вам большое, Александр Сергеевич. Александр Калинин, президент «Опоры России», был в эфире на радио «Спутник».
0: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключение. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Калининграде 22, в Ереване полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Лидеры России и Узбекистана дали старт строительству интегрированной АЭС в республике. Пассажирам атакованного в Енакиеве автобуса помогли добраться до Крыма. Минкультура Молдавии создает список российских артистов, которым будет запрещено выступать в стране. Подробности далее. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев по видеосвязи из Константиновского дворца дали старт началу строительства интегрированной АЭС в Джизакской области республики. Это флагманский проект двух стран. Он уникален тем, что впервые на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности. В состав интегрированной станции войдут два энергоблока. Мирзиёев назвал начало строительства АЭС в Узбекистане историческим днем и добавил, что страна не намерена останавливаться на первом проекте в сфере атомной энергетики. Владимир Путин отметил, что в республике при содействии России формируется целая ядерная индустрия. Кроме того, строительство АЭС станет реальным вкладом в укрепление энергобезопасности Узбекистана и региона в целом. Депутаты от правой партии «Альтернатива для Германии» не позволили себя запугать из-за поездок в Россию. Они продолжают выстраивать диалог с Москвой, несмотря на критику, заявил депутат Бундестага от АДГ Штефен Катре. Он выступил на сессии Петербургского международного экономического форума «Культурная дипломатия и мягкая сила». Депутат Бундестага порадовался тому, что на форуме впервые открыто присутствуют немецкие компании. Катре также выразил уверенность, что если эти небольшие шаги постепенно будут расширяться, то стороны добьются успеха. Пять пассажиров атакованного в Енакиеве автобуса смогли приехать в Крым, несмотря на потерю документов, рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Александр Штрехбарт. Он добавил, что пассажиры, которые смогли приехать на полуостров в результате атаки, не пострадали и в лечении не нуждаются. Дрон ВСУ ударил по рейсовому автобусу 3 июня. По последним данным, 8 человек погибли и 12 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Взрыв газового баллона произошел в одной из пожарных частей подмосковного города Пушкино. Погиб один человек. Также пострадал сотрудник пожарной части. Он госпитализирован. По предварительной информации, инцидент произошел при проведении работ, связанных с обслуживанием баллона для дайвинга. Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия. Минкультуры Молдавии создает список российских артистов, которым будет запрещено выступать в республике. Как заявил журналистам глава ведомства Кристиан Жардан, процесс начался около 2 месяца назад и сильно запоздал, потому что начинать надо было еще в 2022 году. Министр отметил, что его ведомство не может запретить какие-либо культурные мероприятия, но может рекомендовать организаторам не проводить их с участием определенных артистов. Министерство культуры Молдавии в конце мая отказало во въезде 13 российским артистам, включая Леонида Агутина, Егора Крида, Басту и Игоря Николаева. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Радио Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
2: Всем здравствуйте. Сегодня мы работаем на площадке Петербургского международного экономического форума. Меня зовут Юлия Прановская. У меня в гостях Артем Павлович Метелев, глава Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро РФ. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Очень хочется узнать про эту потрясающую акцию, которую вы запустили вместе с Росконгрессом и Добро РФ. Правильно же я понимаю? Добрый ПМФ.
3: Добрый ПМФ, да.
2: Это что?
3: Да, ну мы все знаем ПМФ как, так сказать, деловой, экономический форум, где все происходит. деньги, инвестиции, миллиардные соглашения. Это все тоже важно, безусловно. Но сегодня мир и общество уже другие. И говорить о экономическом развитии или развитии в целом без таких понятий, как счастье человека, качество жизни, социальное благополучие, невозможно. И мы видим, как поменялась программа, в том числе в Питерского форума, тем сессий, встреч на социальную тематику кратно больше. Мы предложили Росконгрессу дополнить деловую программу конкретными делами, скажем так, да, когда бизнес, который ищет, а ведь многие готовы помогать, да, огромное количество предпринимателей, компаний, инвесторов готовы это делать, если будет понятно, прозрачно, быстро, желательно, чтобы все это кто-то сопроводил. И мы для таких вот компаний, для бизнеса создали каталог «Добрый ПМФ», международной премии «Мы вместе», которую ты, Юля, в прошлом году и в целом ведешь и вручаешь. Это президент проект. Владимир Владимирович Путин вручает эту награду, то есть к нему есть доверие, к этим фондам, которые победили в этой премии, тоже. И этим организациям немного надо, да, вот кому-то нужны 700 тысяч рублей на то, чтобы увеличить количество специалистов, которые работают по там коррекции, значит, социальных педагогов, работе с детьми. Кому-то нужно купить там Донецкий НКО автобус, да, там, значит, кому-то сделать ремонт. Ну, то есть разные потребности. Это все в одном месте. И вот мы объявили это несколько дней назад, и у нас уже 19 пар. То есть матч такой, да, он произошел. Почти половина.
2: Сколько там? 45 заявок, да? Я правильно понимаю?
3: 45 проектов.
2: 45 проектов, которые нуждаются в помощи. То есть любой человек, у кого есть такое желание, заходит куда? Вот скажи, куда зайти?
3: pmf.dobro.ru.
2: Так, заходим туда. Дальше там все просто. На самом деле я видела. Да. То есть ты выбираешь то, что тебе по силам, то, что ты, кому ты хочешь помочь, нажимаешь две кнопки, и, в принципе, пара...
3: Мы связываемся в моменте, в тот же день.
2: А вы где-то здесь это на каком-то стенде презентуете, как-то соединяете?
3: Мы соединяем это, в том числе, да, на стенде Росмолодежи, и у нас 6 числа состоится презентация 12 проектов лучших. Мы собираем такой борт инвесторов и партнеров, там 19 компаний и разных институтов развития. Они будут слушать, пичить будем проекты, да, презентовать, они будут их слушать. Каждый из этих проектов 100%, что мы это делаем уже пятый раз, уйдет отсюда с поддержкой и вниманием. Вот. Они тоже входят в эти 45. Ну, вот как пример, там одна строительная компания профинансирует фонд «Шеридар», известный фонд Владимирской области. 600 детей смогут провести лето в лагере, получат психологическую помощь. Это дети беженцы как раз и вынужденных переселенцев. Или мебельная компания даст 1 000 000 рублей инклюзивной столярной мастерской «Гнездо» в Братске.
2: Так.
3: Там работают в том числе ветераны СВО. Федерация сквоша России поможет инклюзивному центру искусств и спорта в Крыму найти новое помещение, и 2 раза больше из-за этого станет подопечный. Вот просто несколько примеров зарисовок, которые я сейчас показал. Вот их уже 19.
2: Но на самом деле это очень важно, потому что, ну, мне кажется, что сейчас прям есть такая потребность, чтобы все, что ни происходило, любое мероприятие, событие, да, мы понимаем, что Петербургский форум — это большое событие, а все знают его, там все ждут его. Но когда появляются такие добрые акции, появляются новые смыслы. Это очень важно.
3: Культура.
2: И людям сейчас есть запрос прямо на
3: 100%.
2: Это. Вы только запустили акцию, уже 19 пар. Я уверена, что к 6 числу абсолютно точно все 45 пар сойдутся. И еще будет больше запросов. В следующем году, дай бог, чтобы было еще больше.
3: Будем это масштабировать. Росконгресс уже готов вести это на все экономические форумы России.
2: Очень хорошо.
3: На другие тоже. И это такой важно сейчас сказать момент. Это пилот, который в конечном счете, мы увидели, что это реально работает, должно стать нормой жизни уже не в рамках форумов, а вообще ежедневного дня. И мы в экосистеме Добро.РФ проектируем сейчас такую платформу адресной помощи, на которой социальные и медицинские учреждения, школы, значит, и другие какие-то организации, которые, у которых есть дефициты, дефицитов очень много, у всех чего-то не хватает, да, ресурсов всегда мало.
2: Где могут заявку оставить, я правильно понимаю?
3: А другие могут это увидеть и
2: помочь.
3: Это будет в режиме ежедневного ежедневного дня на Добро РФ. Мы постараемся это, чтобы в следующем году появилось, возможно, даже к экономическому форуму. А это уже тысячи социальных изменений в каждом регионе России. И вообще, мне кажется, не стыдно абсолютно говорить, что ну, ты хотел бы лучше, больше, да, есть некая, так сказать, нужда и потребность. Потому что огромное количество людей, когда видят, что ну, к тебе с уважением и доверием, они готовы это доверие проявить, поучаствовать. Кто-то мало, кто-то много. Но в конечном счете, как ты правильно сказала, это формирует сознание и культуру.
2: Я просто уверена, мне кажется, это ощущается в воздухе, что на это большой запрос, поэтому я уверена, что этот проект получится, что люди его обязательно поддержат. Ну, кому-то нужна помощь, но я вижу еще сейчас, как люди хотят оказывать эту помощь. И очень многие обращаются, говорят, а куда, кому? Вот есть желание, хочу, но не знаю куда. Поэтому я желаю успеха вашему проекту, я уверена, все получится. Хочется поговорить про молодежную политику, да, потому что понятно, что сейчас очень много сил вкладывается в патриотическое воспитание молодежи. Хочется затронуть экономическую тему. Вот что сделать для того, чтобы молодежь, ну, понятно, что все-таки много лет такое веяние Запада, такой легкий флер, ну, не легкий даже. И была у всех мечта, вот сейчас там доучусь, отучусь и поеду куда-то за границу, значит, достигать.
3: Там тебя ждут, да.
2: Да-да-да. Вот как сделать так, чтобы все-таки молодежь хотела остаться здесь, в своей стране?
3: Вопрос такой сложный, многокомпонентный, и молодежная политика, она не только про, так сказать, патриотическое воспитание ценностей, безусловно, это является основой мировоззрения, и смотреть надо через вот ценностную призму такую, да, на мир. Но молодежная политика и в целом политика в отношении молодежи, это и экономика, и социальные обязательства, комфорт, качество жизни. Ну, у нас, я реально считаю, что Россия — это страна возможностей, да, это уже такая стала, скажем так, фраза, которая является как слоган, потому что такого количества простого обычного молодого человека, не победителя конкурсов, да, а простого обычного молодого человека делается, что, ну, этим надо гордиться. В частности, первое, ну, что интересует молодежь? Его интересует качественное образование, и, причем мир усложняется же, уже столько учиться, может быть, так длинно это и не надо, да, почему все в колледжи идут, да, в том числе. Ты уже после 9 класса можешь зарабатывать, по сути, потому что ты идешь в колледж, колледжи у нас сегодня современные, 60% примерно выпускников идут именно в СПО. Прям там тебе трудовую книжку открывают на первом курсе, потому что все колледжи сегодня у нас с бизнесом в тесной связке, кооперации, и все, ты уже зарабатываешь, и зарабатываешь гораздо больше, чем в том числе гуманитарии, да. Первый трек. То же самое меняется система образования высшего. Сегодня более практикоориентированный запрос на это четкий. Связка, опять-таки, с бизнесом. Заходят компании, финансируют кафедры, факультеты, чтобы ты сразу примерял работодателя и находил... То есть работа — это, ну, понятно, доход, самое, что нужно сегодня молодому человеку. Второе — это жилье. Да? И мы имеем и федеральную программу поддержки жилья, субсидирования, и, ты знаешь, там, ну, мы все знаем для семей, для молодых семей, да, специальные льготные ставки, которые сохраняются и будут сохранены. Но многие регионы, вот я сейчас был в Смоленской области, например, да, они идут дальше, они субсидируют ипотечный взнос, первый взнос. Они, значит, берут на себе ежемесячные платежи, часть, да, какую-то, чтобы сохранить. Они вводят огромное количество, ну, там, в Смоленской области 116 мер поддержки молодой семьи, семьи в целом. Ну, то есть там, да, ну, у них просто эта тема
2: острая. Да, большое внимание этому уделяют. На самом деле, я как раз-таки там снимала свой проект «Большие семьи, большие страны». Это обсуждали, поэтому я, ну, понимаю, о чем ты говоришь. Действительно, различаются меры поддержки от региона к региону, но это действительно очень важно, когда вкладывается много именно в молодую семью. В...
3: Конечно. Да. Потому что именно вот в эти первые годы, ну, я по себе сужу, да, значит, вот эти решения, которые принимаются, да, рожать, не рожать, значит, достаточно дохода, недостаточно, кто поддержит. И вот, мне кажется, одна из проблем таких, я сразу зайду сейчас,
2: да.
3: Вот абортов почему у нас много, да, в России? Мы же одна из лидеров стран по абортам. Мне кажется, и я даже все чаще это слышу в общественном поле, здорово, что это кажется не только мне, а нам всем, что многим, точнее, да, что так много мер поддержки, вот вот эти клиники, которые, куда обращаются молодые мамы, они же даже не знают о том, сколько всего делается в стране. И молодая мама часто принимает решение. Вот я общаюсь с фондами, которые занимаются помощью молодым мамам. Они говорят, молодая мама часто в страхе, не знает, сколько всего есть, и идет в это решение. Если бы вот мы на входе комплексно покрывали всей этой информацией, заботой, поддержкой и отца, и маму, то уверенности было бы гораздо больше. А делается действительно очень много, но часто об этом молодые люди, к сожалению...
2: Просто не знают. На самом деле, в некоторых регионах сейчас вводится практика, было бы здорово, если бы она разошлась по всей нашей стране. Это когда вот такая ситуация происходит, и ты не знаешь, что здесь, когда тебе сделали УЗИ и сказали, что у тебя беременность, все, тут же сидит человек, который отвечает за социалку.
3: Да.
2: И он тебе рассказывает, какие меры поддержки есть, да, на что ты можешь рассчитывать, на какую помощь. И исходя из этого уже, потому что тебе же кажется, что ты, не дай бог, один остался, да?
3: Да.
2: То есть ты уже можешь понимать, что ты не один, что у тебя есть вот тут поддержка, тут квартиру помогут, да, снять, на работу строить. Это очень важно, вот эти вещи проговаривать, потому что человек даже не знает порой, где информацию найти.
3: Приоритетное право получения жилья студенческого. Это еще одна мера поддержки, это закон, который уже вступил в силу. Если ты студент, то ты можешь получить приоритетно комнату. Раньше это было только у сирот, у инвалидов, значит, а теперь у обычных ребят, но которые создали семью, даже если ты учишься в разных университетах, тебе дают тоже крышу над головой. Это тоже такая важная мера поддержки. Меняется экономика очень сильно, платформенная экономика, да, интернет. И вот чтобы не уезжать, если мы возвращаемся к твоему вопросу, то зарабатывать сегодня, и молодые люди это делают, можно и нужно, используя вот это все, да, интернет в целом. Мы видим кратный рост самозанятых, мы видим кратный рост людей, которые создают свои, так сказать, вот эти вот веб-бизнесы, значит, и используют мир для того, чтобы строить доход в нашей стране. Поэтому думать, но что нету там, но есть здесь, да, это вот та самая среда, что ли, культурная, да, где ты нужен, да, потому что у нас-то здесь борьба за каждого человека, да.
2: Это прям видно.
3: А там наоборот, да, ты как бы понаехавший, приезжий, зачем ты нужен? Вот, и поэтому это, конечно, большая иллюзия, что там кто-то ждет, и здорово, что по социологии немного у нас молодежи, которые думают за задумываться о переезде из страны. Создается все больше точек приложения усилий. Очень важная тема востребованности для молодежи. И у нас национальный проект «Молодежь и дети» — это самый крупный проект. 500 миллиардов выделяется ежегодно на различные программы, там, от добровольчества...
2: Именно на молодежь.
3: Да, предпринимательство, на все эти общественные наши социальные инициативы, бизнесов. Ну, то есть создается инфраструктура участия, которая тебя паркует в твоем городе, районе, какой-то теме, которая тебе интересна, где ты раскрываешься как личность, как лидер, и это добавляет тебе такого счастья дня, как бы, да, ты понимаешь, я тут нужен, и проявляешься себя. Вот чем больше молодых людей себя будут находить в семье, в работе, и вот в такой самореализации, да, в миссии своей, тем лучше. И на это направлена вся молодежная политика.
2: А вот что делать молодому человеку, если он закончил вуз, нет опыта? Не так просто устроиться на работу, потому что любят, конечно, брать те, кто с опытом, да? Может быть, какую-то квоту придумать на такое первое рабочее место? Вот как этот вопрос решить?
3: Вечный вопрос.
2: Да.
3: Но есть ответы.
2: Так.
3: Первое. Опыт нужно получать не после учебы, а гораздо до.
2: Во время.
3: Вообще, загодя, чем раньше, тем лучше. Я же сам работодатель.
2: Да.
3: Тоже собеседую людей. Всегда смотришь на человека не только на его диплом, и даже не столько. Ты смотришь на личность, ты смотришь на то, что он уже сделал, что есть в его, так сказать, бэкграунде, за спиной, что он уже реализовал, чего достиг, как проявил себя и так далее. Это все портфолио можно собирать не обязательно на работе. То есть, если ты еще со школы активно участвуешь и желательно это все фиксируешь, а сегодняшние цифровые платформы, наше Добро РФ, Росмолодежи, там, Россия — страна возможностей и так далее, все это позволяет делать, то ты можешь всегда предъявить: смотрите, я вот такой проект реализовал, вот такой грант получил, вот здесь я, значит, в конкурсе участвовал, у меня есть вот такие компетенции, навыки, и это опыт, который гораздо важнее, чем ты сидел методично какую-то одну функцию там, делал на какой-то работе. Нет, ты разносторонне развивался. То есть это первый ответ. Быть активным человеком как можно раньше. Второе — это тема стажировок. Мы внесли закон о стажировках, мы закрепили наконец-то и само понятие стажировок, и описали, каким образом молодой человек может это получить. Чем больше будет стажировок легальных в компаниях, где молодого человека берут не на работу, где есть обязательства трудовые, да, потом уволить сложно, если что, там, да, и так далее, а берут на стажировки оплачиваемые, где ты можешь меньше, но все-таки деньги получать тот самый профессиональный
2: опыт. И опыт, и деньги.
3: И якориться, конечно, да, тем лучше. И сегодня, когда мы примем окончательное чтение этот закон, и он вступит в силу, я уверен, что огромное количество компаний создадут у себя программы стажировок и будут привлекать, хантить вот так вот интересные кадры еще первокурсников, второкурсников, третьекурсников, пробуя их, тестируя. И в конечном счете все будут иметь уже по 2-3 работы или хотя бы предложение о работе к выходу из вуза. Вот это тоже такое очень важное направление. Ну и в целом, да, нужно там смотреть по сторонам. У нас, например, в программе обучения служения, это программа, которая в 600 вузах сегодня внедряется, где 72 часа прямо в расписании стоит, и ты реализуешь социальные проекты по заказу НКО, государства либо бизнеса. Вот в этой программе у нас сегодня происходит как раз стыковка тоже молодежи с будущим работодателем. То есть часто ты даже не понимаешь, где и кто может стать твоим работодателем, но если смотреть, задаваться этой целью, делается так много сегодня в системе, что если ты просто не лентяй, то ты состыкуешься с тем, кто в конечном счете будет тебе платить доход. Либо ты сам станешь работодателем. И вот это молодежное предпринимательство, так называемое студенческое предпринимательство, оно тоже очень сильно развивается. У нас кратный рост там, от года к году, там по полтора, по два раза. Самозанятых 600 тысяч несовершеннолетних.
2: Я так понимаю, же игра, ты можно получать, и все, да? То есть этой поддержки тоже очень много. Главное,
3: да.
2: Не лениться, да? Вот. Хорошая
3: гранты
2: фраза.
3: Для начинающих, да. Для начинающих предпринимателей Минэкономразвития выдает, и Росмолодежь этим занимается. Безусловно, возможностей много. Вот кому интересен бизнес, тот может зайти на сайт корпорации МСП. И там навигатор этих мер поддержки. И можно сегодня в 14 лет стать бизнесменом, предпринимателем, и многие становятся. Вот самозанятый — это, по сути, бизнесмен. Да, у нас несколько лет назад это было 100, там, чем-то тысяч, сегодня 600. То есть люди идут активно, создают рабочие места, в том числе создают экономику.
2: Кстати, про 14 лет. А вот я хотела обсудить вот эту тему, когда детский
3: омбудсмен.
2: Да. С этим словом у меня всегда были сложности. А Москве предложил снизить возраст трудоустройства до 12 лет. Вот вы лично как к этому относитесь?
3: Это новый вопрос в общественной повестке. Какая сейчас есть картина? Первое. Работать сегодня несовершеннолетние могут и делают это без проблем. Раньше это было сложно. Согласование, справки и прочее. Сегодня мы приняли ряд законов, и мы полностью убрали все барьеры для молодого человека, для несовершеннолетнего. И мы видим, что за последние 3 года на 40, чуть больше, процентов выросло трудоустройство. Тоже там 605, по-моему, тысяч трудоустройств. 600 тысяч — это самозанятый, и еще 600 тысяч — это трудоустроенные официально ребята, несовершеннолетние. Они идут сегодня зарабатывать. Это поддержка семьи, это опыт. Есть такая фраза: труд избавляет тебя от 3 бед, порока, нужды и чего-то там еще плохого, да, то есть я уже не помню. Ну, в общем, ты, когда занят при деле, ты не будешь заниматься какой-то, неправильной темой, да, и личностно развиваешься. Люди же, даже есть интересный такой довод, что, может быть, мы пытаемся это сейчас поисследовать с Минтрудом, люди, которые выходят раньше на работу, они же становятся более ответственные. Это вот сейчас я сведу с тем, что мы с тобой обсуждали. А если становятся более ответственные, они раньше заводят детей.
2: Поняла.
3: Да. То есть Потому что ты уже прокачан. Ты с 14 лет, если работаешь, тебе не страшно брать эту ответственность за новые, более сложные задачи. А ребенок — это ответственность, это сложная новая задача. И вот почему важно, в том числе, чтобы ребята этот опыт получали раньше, мне кажется, и вот в экспертном кругу такая тема тоже витает, с демографической точки зрения. Что касается 12 лет, возможно, что пока это делать не нужно, потому что устоявшаяся практика еще не сложилась, что сегодня и на выходных мы дали возможность работать, отменили запрет. То есть нету такого какого-то обилия 12-летних ребят, которые, так сказать, или родители этих ребят, которые фиксируют внимание, что нужно это сделать. Наверное, точно нужно заниматься, точнее, не наверное, точно нужно заниматься профориентацией. И это происходит. То есть программа профориентации активно развивается.
2: Важно очень.
3: В школах целый урок «Россия. Мои горизонты» называется, где ребенок это дело получает знания с самого раннего возраста. Но что касается прямо вот дохода, заработка, тут же вопрос критического мышления, умения работать с деньгами, там же разные могут быть ситуации, манипуляции, есть же, в общем, ребенок, сколько получается, 5 класс, то есть да, как будто бы, возможно, еще рановато. Но я не исключаю, что с историей, то есть если будут годы идти, у нас же меняется в целом общество, у нас люди раньше взрослеют, меняется их здоровье, меняется их скорость обработки информации, да, то я думаю, что когда-то, возможно, мы и придем к этому, но не сейчас.
2: Спасибо вам огромное за этот интересный эфир. На самом деле, хотелось бы задать гораздо больше вопросов. Я надеюсь, что вы к нам придете еще раз, потому что молодежная политика — это очень важно, потому что мы все же хотим жить долго. От того, какое будет качество нашей жизни, зависит, сколько мы сейчас вложим труда, сил, денег, всего в нашу молодежь. Поэтому большое спасибо. И я желаю проекту просто, чтобы вот прямо сейчас закрылись все пары и попросили вас еще создать новые.
3: Спасибо большое.
2: Да. А плодотворной работы вам в рамках форума.
3: Спасибо.
0: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник».
4: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
5: А где тут бродит жираф на озере Чат?
4: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Конфуций учил. Три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный. Путь подражания самый легкий. И путь опыта самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
6: Они как будто с другой планеты.
7: Подают непонятные сигналы.
8: Выглядят очень странно.
9: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: И Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия предоставит Узбекистану льготный экспортный кредит на строительство АЭС, сообщил президент Владимир Путин на церемонии начала строительства объекта. Лидеры стран выступили на этом событии по видеосвязи из Константиновского дворца, так как президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Владимир Путин отметил, что Россия окажет поддержку на всем жизненном цикле работы станции. Это включает обязательства по долгосрочной поставке реакторов, топлива, сервисному и техническому обслуживанию и по обращению с отработавшим материалом. Базовая стоимость интегрированной АЭС в Джизакской области составляет $9,5 миллиардов. Завершить строительство планируется в 2035 году. МАГАТЭ будет способствовать реализации строительства АЭС в Узбекистане на всех этапах. Об этом заявил гендиректор Международного агентства Рафаэль Гросси на церемонии начала возведения станции. Гросси отметил, что само присутствие представителей МАГАТЭ на этом событии демонстрирует высокий уровень ответственности двух стран. Глава агентства назвал проект уникальным и подчеркнул, что решение республики развивать атомную энергетику позволит диверсифицировать национальный энергобаланс и укрепить энергобезопасность. Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского стала бы отличным развитием событий, заявил американский лидер Дональд Трамп. Он подчеркнул, что ждет от Москвы и Киева взаимных компромиссов для урегулирования конфликта. И снова заявил, что Украина не была бы в состоянии вести боевые действия, если бы США не предоставляли ей военную помощь. Владимир Зеленский сегодня опубликовал письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране в качестве вариантов. Он предложил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира. Швейцария заинтересована в проведении переговоров президента России Владимира Путина и Зеленского, сообщил РИА Новости дипломатический источник. Он напомнил, что Берн еще до письма Зеленского в контактах с Москвой обозначал свою позицию. В Кремле уже заявили, что видели открытое письмо. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава киевского режима может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить. Международные военные учения под названием «Фракийский клинок» начались в Болгарии. Как сообщает Минобороны, в маневрах задействованы военнослужащие самолеты ВВС Австрии, Бельгии, Словакии, Словении, Сербии, Венгрии и Швейцарии. Совместные полеты продлятся до 19 июня. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс». Оставайтесь с нами, будьте в курсе всего происходящего в стране и мире. Следующий выпуск через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
10: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Международный экономический форум в Санкт-Петербурге продолжается. И сейчас в нашей студии Айсен Сергеевич Николаев, глава Республики Саха. Айсен Сергеевич, рад вас приветствовать.
11: Здравствуйте.
10: Ой, что ж, честно говоря, много вопросов накопилось, учитывая то, как происходит развитие из года в год. Вот мы с вами традиционно встречаемся, и, честно говоря, вот эта прогрессия, она заметна, и поэтому есть о чем поговорить конкретно. Вот, в частности, во время вашей рабочей поездки в Харбин на третий международный форум, название которому я озвучу, Якутия и провинции Китая, побратимские связи ради укрепления российско-китайских отношений. Там вы сказали, что Китай остается ключевым внешним торговым партнером Якутии, ну и соответствующий вопрос, да, какие направления совместно местного сотрудничества сегодня остаются в приоритете?
11: В рамках третьего нашего форума побратимских связей, который проходил, кстати, в рамках российско-китайского экспо юбилейного 10-го, это было одно из ключевых мероприятий российско-китайского экспо, мы как раз с китайскими нашими коллегами, с побратимскими районами, с городами обсуждали вопросы на укрепление наших связей. Безусловно, есть много направлений, по которым наши сотрудничество будет только усиливаться. Видим, что уже из такого проектного состояния в практическую реализацию переходит проект по развитию транспортно-логистического узла Джалинда-Махэ. Это на границе провинции Хэлюньцзянь и Амурской области. Проект заключается, если говорить коротко, в том, чтобы там был воссоздан погранпереход. Была построена железная дорога с китайской стороны, восстановлено железнодорожное сообщение с нашей стороны 64 километра, и построен мост через Амур. Это даст возможность грузам из России, в частности из Республики Саха-Якутия, в кратчайшие сроки поступать уже на рынки Китая. В первую очередь идет речь о каменном угле, о металлических рудах. А что касается китайских товаров, то здесь ситуация еще интереснее. Они могут по железной дороге с севера Китая доходить до практически города Якутска, до станции Нижний Бестях железнодорожной, по железной дороге, где перегружаться на речной транспорт. И от Якутска подниматься вниз по Лене до практически порта Тикси, где сейчас будет строиться глубоководный порт морской Найба. Там делать перегрузку на морские суда, и уже товары эти будут идти дальше на запад, в том числе в Западную Европу. Этот маршрут на 22 дня короче, чем путь через Суэцкий канал, на минимум на 15% дешевле. Вот. Ну и хотя это будет пока сезонная доставка, где-то месяцев 5 это будет работать, но в любом случае, даже для короткого сезона есть уже интересанты, которые готовы в эти сроки свои товары доставлять через вот этот транзитный хаб, который у нас возникает. Мы практическую реализацию проекта уже начали. Это проект совместной межрегиональной Республики Саха-Якутия, Амурской области и провинции Хэлюньцзянь. Уверен, что его реализация даст возможность Якутии уже просто из экспортера продукции стать уже в том числе и такой, знаете, транзитной точкой, которая, кстати говоря, будет способствовать развитию Северного морского пути. Это лишь одно из направлений, а есть направление гуманитарного сотрудничества, которое очень важно вот с точки зрения как раз налаживания побратимских связей. Ну и, конечно же, вопросы уже традиционных наших поставок на экспорт продукции Республики Саха-Якутия. Это и каменный уголь, в первую очередь, и другие полезные ископаемые, которые у нас добываются, та же нефть, тот же газ, который по силе Сибири поступает сегодня в Китайскую Народную Республику.
10: И ожидается сила Сибири-2. Да, это тоже сейчас очень...
11: Но сила Сибири-2 это все-таки уже из других регионов.
10: Да, безусловно, да.
11: Сегодня сила Сибири, она в первую очередь из газовых месторождений Республики Саха-Якутия и Иркутской области как раз уже подпитывается, и поставки идут.
10: То есть сейчас главное налаживать такую, если позволите, пропускную способность для наращивания как раз товарооборота и сокращения сроков доставки.
11: Конечно.
10: А в таком случае вы отдельно уделяете большое

0: как экологически чистая продукция и, скажем так, вкусовые, питательные свойства нашей рыбы, оленины, жеребятины, дикоросов, они широко известны. И я настраиваю наших аграриев как раз работать на то, чтобы мы сегодня нашу продукцию максимально монетизировали, то есть делать ее максимально привлекательной не только для жителей Якутии, но и для других регионов, выводить на рынки центральной России, выводить на рынки других государств. В принципе, для этого есть огромный потенциал, но, конечно, пока не хватает нам здесь опыта, не хватает в хорошем смысле маркетинга. Я считаю, что в ближайшие годы как раз этому будет достаточно серьезное внимание со стороны вот наших производителей сельхозпродукции уделяться. Ну и, конечно же, мы поддерживаем и производство в целом сельхозпродукции, в первую очередь вот молочной продукции, для того, чтобы животноводство, которое у нас на селе широко распространено, оно сохранялось, в том числе, как вы правильно сказали, не только крупные сельхозпредприятия, но и фермерские хозяйства небольшие. Это и занятость населения, это и традиции, это и вот как раз, на мой взгляд, такая хорошая основа в будущем для развития экотуризма. Здесь я считаю, что потенциал у якутского села просто огромный, вот, и мы обязательно его будем в ближайшие годы реализовывать.
1: Знаете, у москвичей сейчас очень популярен промышленный туризм и как раз агротуризм, когда выезжают в Подмосковье на сыроварни, животноводческие фермы. И знаете, для меня было откровением, когда одна из владельцев вот подобной сыроварни сказала, что открыв туристические вот такие домики, комплексы, это стало приносить дохода больше от туристов, чем реализация продукции. И я так полагаю, что, говоря о Якутии, здесь тоже пространство невероятное.
0: Может, я вообще полностью с вами согласен. Я про это тоже постоянно с вами говорю, что вот этот экотуризм, он реально может приносить больше гораздо денег, чем просто производство и реализация продукции. Тем более с учетом, вот еще раз говорю, уникальности нашей природы, уникальности нашей сельхозпродукции. Вы прямо вот в точку.
1: И тогда я предлагаю про туризм тоже поговорить. Вот специально решил открыть данные. Значит, по итогам прошлого 2025 года турпоток в Якутии увеличился до 284 тысяч человек, а еще годом ранее, в 2024, он достигал 264 тысяч человек. С чем связываете рост туристической популярности?
0: Знаете, есть разные данные, в том числе вот ваши данные. Есть данные Сбераналитики, которые говорят, что туристов было уже чуть ли не 350 тысяч. Вот. Но вопрос не в количестве вот прямом, да, а в том, что все отмечают, что есть устойчивая тенденция к росту туристов. Это, на мой взгляд, связано и с общим ростом внутреннего туризма у нас в стране. Люди стали больше ездить по родной стране, узнавать свои регионы. Ну, а Якутия, как регион огромный, как регион, обладающий уникальными природными богатствами, как регион очень интересный с точки зрения культурного многообразия, событийного туризма, конечно, людей всегда привлекал. И вот сейчас, когда у людей появилась возможность, люди стали чаще летать. И у нас вот сейчас достаточно четко сейчас уже осмысленно и подготовлена принятая стратегия развития туризма. Мы считаем, что туризм для Якутии может быть потенциально очень доходной статьей бизнеса, экономики. Здесь у нас практически потенциал неограниченный, потому что, ну, еще раз говорю, Якутия огромные территории. Все территории уникальные.
1: Представление не нуждается, да.
0: Да, полярная тундра, полюс холода, ленские столбы, те же объекты промышленного туризма, вот эти самые крупные карьеры в мире, да, алмазные, например, или на Южной Якутии промышленная добыча каменного угля. Уникальная охота, рыбалка, экотуризм, о котором вот мы сейчас с вами только разговаривали, да, как раз агротуризм. И в любом этом направлении можно очень много сделать. Сейчас, конечно, для нас главная задача – это обеспечение инфраструктуры туризма, то есть это гостиницы, места питания, нормальная, удобная для туристов инфраструктура, к которой привыкли уже туристы. Да? Конечно же, это в целом выработка уже у нас в республике, знаете, такой, я говорю, индустрии гостеприимства, чтобы туристам радовались. У нас, к сожалению, это вообще в целом в стране есть такое, да, что когда много туристов, нам начинает это не нравиться. А вот тут понаехали, а вот тут все понабросали, да вот зачем это нужно,

0: жили бы там у себя, и нам было бы лучше. Да? Но это не так. Если мы сделаем ставку на туризм, то туриста надо любить, туриста надо уважать, туриста надо понимать. Вот мы в этом направлении тоже сейчас работаем, и уверен, что в целом вот такое принятие туризма как такой важной и очень нужной статьи экономики, как место, где можно людям достойно работать, достойно зарабатывать, обеспечивать себя, свои семьи. Вот такое понимание очень важно.
1: Ну и тем самым можно прививать культуру самим туристам, конечно, потому что это должно быть взаимно.
0: Конечно, это вот как раз река движения, знаете, встречное должно быть.
1: Безусловно. Да. И говоря вот о доступности, вы говорите, инфраструктура, отели, безусловно, сервис, транспорт, аэропорты, конечно, в частности, да, перелеты, я так полагаю, да, сейчас огромная ведется работа и по реконструкции, по строительству нового аэропорта.
0: Здесь я хочу сказать, что благодаря решениям президента у нас в Якутии за последние годы отремонтировано колоссальное количество аэропортов, начиная с самого крупного аэропорта вот города Якутска. Построен у нас практически с нуля, опять же, аэропорт Нерюнгри, новый аэровокзальный комплекс, полностью реконструирована взлетно-посадочная полоса. Сейчас вообще строится, заканчивается строительство аэропорта Мирного, нашей алмазодобывающей столицы. В следующем году он войдет. И, конечно, очень большое количество аэропортов уже в районах республики сделан. Вот. Сейчас нам осталось еще и международный терминал города Якутска сделать проект, его реконструировать. И можно будет говорить о том, что у нас в целом, вот как раз с точки зрения авиационного транспорта, с точки зрения аэропортов, мы готовы уже к работе с массовым туристом.
1: Да, уверен, нужно будет встретиться с вами через пару лет, обновить данные, которые были озвучены по турпотоку. Но меня еще, честно говоря, искренне удивляют инновации в сфере здравоохранения. Вот, во-первых, интересно, с чем это связано. Может быть, я не знаю контекста определенного, но действительно, один из проектов, например, МедБПЛА, меня тоже очень сильно, как в прошлом, военкора впечатлил, как раз-таки по доставке на лекарств, и насколько этот опыт может распространиться по территории всей нашей страны. Да, я сейчас уже говорю даже с точки зрения на гражданского применения беспилотной авиации.
0: Вы знаете, вот проект МедБПЛА – это не столько и не сколько про доставку лекарств.
1: Так.
0: Мы его сегодня запустили, и первый рейс у нас, я вот как раз присутствовал на нем, это не доставка лекарства, это доставка биоматериалов из врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в центральную районную больницу, где есть лаборатории для проведения анализа.
1: Wow.
0: Вот у нас же в чем проблема Якутии и многих других регионов страны? Вот у нас большие расстояния между населенными пунктами, между вот этими малыми селами и районным центром. И по весне они полностью отрезаны от внешнего мира. Туда ничем, кроме вертолета, например, нельзя попасть. Да? А вертолет поднимать воздух ради анализов, это, ну, мягко скажем так, так себе история.
2: Ну, да.
0: А человек болеет сегодня и сейчас. И, конечно, если это не экстренный случай, то все равно нужно какие-то анализы провести на месте, узнать состояние, в конце концов, правильно поставить диагноз. И с этим всегда проблема. Люди жаловались, и люди жалуются. И вот мы решили, а давайте мы в рамках вот эксперимента по использованию беспилотников все-таки сделаем такой проект, который позволит эти анализы достаточно оперативно в течение нескольких десятков минут, ну, может быть, там пару часов, доставлять из деревень до центральной районной больницы и провести там анализ. Вот. И вы знаете, это очень хорошую сеть сейчас показывает. Особенно, вот мы сейчас выяснили, у нас там и Лена сейчас разлилась, да, и дорог практически по многим направлениям сейчас нет. Но вот там, где этот эксперимент идет, мы видим, что доставка работает. И вот как раз потом уже появилось понимание, что можно доставлять и уже поставили диагноз, обратно отправили лекарство. Вот. И это, на самом деле, вот еще раз говорю, многим, особенности вот в больших городах трудно это понять, но ведь это же порой не только здоровье, но это и жизнь людей, когда нужно быстро какой-то препарат доставить, чтобы купировать какой-то приступ у человека, помочь продержаться некоторое время, пока, ну, мы сможем его оттуда эвакуировать. И это реально работает, и поэтому вот только вот по медицине, например, у нас была вот так работа, ну, уже начали работать. У нас есть проекты, уже работающие, мониторинг лесных пожаров, но это всем уже понятно. У нас есть проект по агродроном. Это тоже вот мы с этого года начнем в сельском хозяйстве их использовать. Ну и, конечно, вот проект, который очень у нас хорошо себя показал, мы уверены, что будем его даже сейчас тиражировать, это проект, когда мы в прошлом году, вот как раз через день, у нас пока моста же нету, он только строится, мы начали доставлять небольшие посылки для людей. Вот из села, например, в Якутске, из Якутска в те или иные села, которые лежат на той стороне реки. И вы знаете, вот самое главное, что там не было никаких государственных заказов, муниципальных заказов. Там были заказы, которые делают люди. И дети заказывают себе пиццу из Якутска. Так, из Якутска люди вот с той стороны реки заказывают себе свежую сметану. Например,
1: да,
0: вот
1: ну правда?
0: Да, и так было. И, в принципе, мы поняли, что этот проект может жить. Мы, причем, в чем уникальность этого проекта? В том, что мы полностью делали эти рейсы по правилам Росавиации. То есть ставили его в расписание, вот эти высоты, там это все делалось строго по авиационным правилам, контролировалось. И вот мы считаем, что вот в этом году мы начнем уже этот проект уже не только там на один населенный пункт из Якутска, а уже в том числе и другие населенные пункты, которые расположены недалеко от Якутска, летать. Причем, еще раз говорю, летать в строгом соответствии с правилами авиационной безопасности по правилам Росавиации.
1: Но я так полагаю, это вот тоже еще работа, которую только предстоит внедрить в рамках всей страны, учитывая, конечно, что беспилотники набирают такую популярность. Знаете, удивили, честно говоря. И в таком случае хочется уточняющий вопрос задать. Вот в какие масштабы, пока, наверное, сложно о них говорить, да, вот до какой степени хочется расти?
0: Нет, мы их...
1: Учитывая, что каждый маршрут надо планировать.
0: Я вообще считаю, что здесь уже может быть идти речь уже о определенных рыночных механизмах. То есть мы увидели, что люди готовы сами заказывать, люди готовы сами платить вот за эту услугу. То есть не государство там каким-то образом это стимулирует там своими заказами по доставке тех или иных грузов, да, а именно население само.
1: То есть спрос рождает.
0: Именно
1: это.
0: Появился рыночный спрос. И, соответственно, если этот спрос можно еще дальше наращивать, да, то почему бы нет?
1: Угу.
0: Вот, и здесь как раз, так как правила вот этих перевозок сейчас только создаются, я считаю, что на таких населенных пунктах, как Якутск, который сегодня, ну, слава богу, находится вне зоны там действия ограничений серьезных и так далее, ну, которые объективно вот в центральной части страны сейчас появились, я считаю, что можно как раз обкатать и потом уже это использовать и для других регионов нашей России.
1: Кадры, тоже готовите непосредственно в регионе?
0: Да, у нас свои кадры. У нас благодаря конкурсу Минпромтруда, который мы выиграли, у нас создан НТЦ полярный, который занимается уже сегодня вот реализацией ряда проектов, связанных с беспилотниками. И уверен, что вот в этой части у нас тоже будут какие-то решения, которые потом можно будет тиражировать и на другие регионы страны.
1: А, учитывая фактор сезонности, огромное расстояние, то, о чем вы говорили, да, труднодоступны населенные пункты, если я не ошибаюсь, тут идет развитие цифровой медицины в целом, да, телемедицина, как ее тоже принято называть, то есть в этом направлении тоже сейчас активно?
0: Телемедицина у нас очень активно развивается. У нас благодаря появлению новых высокотехнологичных центров, кардиоцентра, онкоцентра, появилась возможность консультации уже в высококлассных наших районных больницах, наших сельских поселений. И вот телемедицина сегодня очень активно развита. Более того, я скажу, что благодаря поддержке федерального Минздрава у нас сейчас появилась возможность получать телемедицинские консультации не только вот из Якутска на наши районные центры или на наши населенные пункты республики, но уже с ведущими научными центрами медицинскими всей страны. Это тоже очень дорого стоит, реально спасает многие жизни.
1: А что остается на повестке с точки зрения обратной связи от как раз жителей вот этих самых труднодоступных населенных пунктов?
0: Знаете, была крайне тяжелая ситуация по Арктике до недавнего времени как раз с обеспечением узкими специалистами. Потому что понятно, что когда на огромной территории, у нас территория Арктики Якутской, это 1 600 000 квадратных километров, живет немногим более 60 тысяч человек, но живет оно очень, скажем так, по всей территории существуют населенные пункты, где живет там 100, 200, 300, 400 человек. Их всех обеспечить через районные больницы узкими специалистами крайне сложно. Ну, люди просто не едут, и даже с точки зрения штатного норматива, штатного расписания, ни в какие это не, под нормативы не подходит. И мы тогда приняли решение, что мы создаем в Якутске центр мобильной медицины. Мы его создали. Там у нас одновременно сейчас работает 5 бригад. 4 бригады взрослые, а одна детская. Их задача в том, что они постоянно ездят по районам с своей аппаратурой. Приезжая в район, они объезжают все населенные пункты и проводят диспансеризацию, по-простому говоря, диспансеризацию населения. В итоге этой работы мы за несколько лет полностью охватили все, не только арктические наши районы, но и наши труднодоступные населенные пункты. Провели тотальную диспансеризацию, выявили хронические болезни. Вот их сейчас, например, выявление хронических болезней у нас там уже практически нулевое, потому что все население уже находится в зоне ежегодной диспансеризации.
1: Вот. Это же тоже надо привить вот такую культуру.
0: И сейчас, вот как вы сказали про обратную связь,
1: да.
0: У нас удовлетворенность населения в Арктике медициной до 2024 года было в районе 25%. Была крайне низкая. Ну, еще раз говорю, потому что врачей реально не было по многим направлениям. Сейчас она выросла до 78%. В некоторых районах до 85%. Ну, я считаю, что это крайне высокие цифры удовлетворенности здравоохранения.
1: Ну, тут вообще бесконечно.
0: Да, потому что люди реально чувствуют заботу о них. Реально людей многих спасли от самых тяжелых болезней. Выявили онкологию, например, на первой стадии. А раньше, вот, кстати, к сожалению, очень много людей в Арктике умирало именно из-за того, что вот тяжелые болезни, та же онкология, выявлялись уже на самой крайней стадии, да, когда уже реально человек уже ложился, лег и не мог встать. Вот. И вот люди это чувствуют, люди это видят, и они очень довольны именно вот такой организацией здравоохранения. Ведь людям на самом деле что? Важно же не то, чтобы там какой-то врач сидел в больнице, причем до районного центра еще доехать надо, так? И мог там какие-то таблетки выписать, а чтобы о человеке заботились, чтобы человек знал состояние своего здоровья, знал, сдавал все анализы, ему квалифицированно, в том числе с использованием, опять же, телемедицинской консультации, его ввели, если надо, вывозили и лечили, вот, а если здоров, то сделали все, чтобы его здоровье дальше сохранялось.
1: Александр Сергеевич, спасибо вам огромнейшее, очень содержательный получился разговор, интервью, спасибо большое. Александр Николаев, глава Республики Саха-Якутия, был в эфире «Радио Спутник».
2: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Обвал на рынке криптовалют. Контекст. Биткоин опять штормит. 10% падение откатило главную крипту на планете к значениям двухмесячной давности. Прогнозы неутешительные. Падение может усилиться. А значит, нервная реакция рынка рискует перерасти в глобальную панику. Самое время перекладываться в более надежные активы. Многие так и делают, отдавая предпочтение компаниям, связанным с искусственным интеллектом и цветными металлами. Они растут, как на дрожжах. Не в лучшем состоянии и другие криптовалюты. Есть мнение, что всему виной геополитика. И прежде всего, ситуация на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе. Обмен ударами между США и Ираном в инвесторов не вселяет оптимизма. Так же, как и низкий рейтинг рьяного сторонника цифровой валюты Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов. Цены на нефть тоже давят на рынок крипты. Какой ее стоимость будет через неделю и тем более через месяц, не знает никто. Самое время покупать фьючерсы, особенно финансовым спекулянтам. Впрочем, профессионалы четко понимают, криптовалюта – это рискованный и волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам. На том и играют, вовремя покупая и в нужный момент сбагривая с рук.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве и Казани полночь, в Самаре час ночи, в Новосибирске 4 утра. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин назвал строительство АЭС в Узбекистане реальным вкладом в укрепление энергобезопасности этой страны. Дональд Трамп пообещал победу над Ираном в любом случае. США ввели новые санкции в отношении Кубы. Подробности далее. Строительство атомной электростанции в Узбекистане станет реальным вкладом в укрепление энергобезопасности этой страны и региона в целом, сообщил президент России Владимир Путин. Он вместе с коллегой Шавкатом Мирзиёевым принял участие в церемонии запуска строительства объекта в Джизакской области республики. По словам Путина, после ввода в строй станция будет производить порядка 17 миллиардов киловатт-часов энергии, обеспечивая до 15% энергопотребления Узбекистана. Росатом построит в Джизакской области два больших реактора поколения 3+, каждый по 1000 мегаватт, и два малых энергоблока по 55 мегаватт. Эта уникальная схема не имеет аналогов в мире и позволит сделать АЭС максимально мощной и эффективной, подчеркнул Владимир Путин. В ЕС не понимают, что, допуская размещение ядерного оружия Франции, они становятся приоритетными целями в случае агрессии против России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума. Президент Франции Эммануэль Макрон в речи о программе атомного сдерживания ранее сообщил, что отдал приказ увеличить число ядерных боеголовок и объявил, что государство вошло в эпоху продвинутой ядерной доктрины. Впредь французское ядерное оружие будет использоваться для защиты всей Европы. Президент США Дональд Трамп пообещал победу над Ираном в любом случае, либо на бумаге, либо военным путем. Основные части соглашения предполагают открытие Ормузского пролива и согласие, что у Тегерана не будет ядерного оружия, добавил глава Белого дома. Он подчеркнул, что готов даже встретиться с верховным лидером Ирана в случае достижения сделки по урегулированию конфликта. Между тем, если атаки КСИР приведут к гибели американских военных, это станет достаточной причиной для возобновления боевых действий, подчеркнул президент США. Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении Кубы. В том числе под ограничение попал президент республики Мигель Диас-Канель, сообщил американский Минфин. Всего же санкции введены против 5 человек, включая внука бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, Рауля Алехандро Кастро Калиса. Также США включили в черный список 5 организаций, среди них Министерство вооруженных сил. Американский президент Дональд Трамп заявил, что санкции в отношении Кубы не нацелены на то, чтобы ускорить коллапс республики. В Вашингтоне лишь хотят, чтобы это была хорошо управляемая страна. Великобритания может сократить запланированное увеличение оборонного бюджета на 3 миллиарда фунтов стерлингов. Это 4 миллиарда долларов, пишет «Таймс» со ссылкой на источники. Отмечается, что Лондон столкнулся с финансовыми трудностями из-за эскалации на Ближнем Востоке. План оборонных инвестиций должны были опубликовать еще осенью прошлого года. Однако из-за дыры в бюджете в размере около 38 миллиардов долларов документ до сих пор не обнародован. План включает увеличение расходов на оборону на 18 миллиардов фунтов в течение 4 лет. Следующий выпуск менее чем через час.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Обсудим.
8: Обсудим.
9: Обсудим.
8: Обсудим.
10: Конечно, обсудим.
11: Добрый вечер, Петр Алексеевич.
12: Здравствуйте, Кира Львовна.
11: Мы с вами нежданно встретились. Четверг.
12: Чуть нежданно.
11: В 19:04.
12: Я ждал этой встречи. Это для вас встреча со мной случайность?
11: Нет.
12: Досадная, наверное. А для меня, между прочим, это апофеоз моей жизни.
11: Апогея апофеоза,
12: недели.
11: Как говорится. Да,
12: да. Интеллектуальный. Потому что ни до, ни после вас у меня никого лучше
11: не бывает. Вы не представляете себе, насколько интеллектуальной будет наша сегодняшняя беседа, потому что нас ждут папские буллы и энциклики, и это уже звучит.
12: Энциклика – это хорошо. Это я уже это слово в прошлый раз расшифровал.
11: Так, мне что-то показывает, что с микрофоном у меня какая-то...
12: Поближе.
11: Поближе надо,
12: да,
11: его сделать.
12: Вот
11: хорошо,
12: вот,
11: сейчас
12: да, вот как у меня.
11: Все сделаем.
12: Прям вот так вот.
11: Прям близко.
12: Да, вы можете его вот так вот подвинуть. Взять.
11: Вот мне прям кажется, что да, прям вот то, что надо.
12: Наверное.
11: Нет, мне главное, что я вижу вас, Петр Алексеевич.
12: Нет, там просто слышно хуже. Микрофон в студии,
11: понятно.
12: Он у нас же там с вами
11: более чувствительный.
12: Да, здесь, ну,
11: кстати,
12: неважно,
11: про
12: да.
11: «У нас там с вами». Многие, я думаю, что задают себе вопрос, собственно, где бар, где Лис Эммануэль, где привычный антураж?
12: Ну, я думаю, что, во-первых, половина людей этого не видит, потому что они нас слушают.
11: Но вторая половина тоже очень значима. И если они обладают пространственным воображением, то мы можем сказать, что мы не в нашем уютном баре, а мы, собственно, в студии «Радио Спутник».
12: Да.
11: И это связано с тем, что, ну, будем считать, что у нас на, как это называется, на санитарном контроле на недельку.
12: Ну, так тоже неплохо, между прочим. Смотрите, я в белом, вы в красном, у вас...
11: Повторно сообщаю, что этот цвет называется оранжевый.
12: Нет.
11: Это не красный.
12: Напишите
11: просто
12: в комментариях, друзья, все, что вы видите. Ну, у меня тогда тоже
11: не белый, а зеленый,
12: он просто так отображается. Ну, видим мы все, ваши поклонники, красный, к сожалению. Будем считать,
11: красный
12: что
11: красный с белым, прекрасное,
12: да,
11: сочетание.
12: Да, хорошее сочетание, черные волосы, черные микрофоны. Очень красиво все.
11: Ну, все, значит, мы в прошлый раз сделали великолепный анонс, который, я думаю, что многих заинтересовал, и связан он с выпуском папской энциклики нового папы Льва. Это первый его документ программный такого рода и называется «Magnifica Humanitas». Сие произведение, которое заняло, между прочим, 200 листов. То есть это огромный программный текст.
12: Я даже боюсь спросить, Кира Львовна, неужели вы заставили своих студентов...
11: Никаких... Причем здесь вообще студенты? Вот каким они здесь боком?
12: Ну,
11: это мой личный интерес к доктринальному праву. Они не обязаны его разделять.
12: Так
11: абсолютно.
12: Вы можете просто дать им домашнее задание?
11: Эксплуатация студенческого труда не входит совершенно в мои преподавательские планы, Петр Алексеевич. Студент нынче, он четко делает поставленную задачу и не выходит за ее пределы, как правило. А тут у меня вот личное любопытство, поскольку, ну, объективно, если посмотреть, например, вот на мой профиль, то есть международное право, то, конечно, вот то, что называется каноническое право, которое как раз Ватикан веками продуцирует, конечно, влияние огромное. И даже можно сказать, что три папские энциклики 15 века, которые как раз специально выпускались для Португалии и для Испании, они обосновали так называемую доктрину открытий. Эта доктрина открытий настолько впечатлила вообще все, так сказать, северное полушарие, ну, особенно северо-западную его часть, что даже в национальное право было внесено вот эта вот ссылка вот эта была внесена на доктрину открытий. То есть речь шла о том, что у европейцев самим Господом Богом, собственно, через напрямую Святой Престол, делегировано право присоединять себе любые понравившиеся земли, которые объявлялись terra nullius, это специальный тоже такой латинский термин, ничейная земля. То, что там на этих землях прекрасно себе жили, не тужили маори, индейцы, бушмены, это не принималось во внимание, поскольку это не христиане. Соответственно, они должны были подлежать принудительной христианизации. Что мы, собственно, и наблюдали в течение 500 лет. Это все как раз и был колониальный процесс. Кстати, вот все это ссылкой на энциклики.
12: Да, вы так немного упрекаете, так сказать, как бы вот в том, что...
11: Много горя и крови принес процесс колонизации.
12: Ну, вы знаете, я могу вам сказать, что и сегодняшнее христианство, например, языческие верования считают, ну, как бы низшей ступенью, и их чуть ли там не проклинают. Вот, в том числе...
11: Правило, североучение считает себя единственной истинными.
12: Вот они считают, зачастую. Эти вообще там, да, если они признают как-то еще наличие вот чего-то параллельного, там, так сказать, других авраамических каких-то вариантов, то вот к этим они относятся и до сих пор. Вот спросите любого даже православного священника, что он вам скажет про язычников. Ну, с точки зрения логики, как я, опять же, сразу говорю, что я не сильно разбираюсь, человек неверующий, но...
11: Начинающий религиовед.
12: Мне это интересно всегда было, потому что, многие увлекаются там язычеством, вот рассказывают, какие там богатым, какие-то, значит, эти славянские руны находят даже, о которых... это шутка, потому что славянских рун не существует, если вам кто-нибудь скажет, что они есть, это неправда.
11: Скандинавские есть руны.
12: Скандинавские есть, да. Ну, не суть. Понятно, что с точки зрения развития общества знания, философии и вообще понимания к миру, понятно, что многобожие – это более низкая стадия развития, так сказать, человечества.
11: Я бы сказала, что она более именно исторически.
12: Нет, понятно, что ты приходишь...
11: Одно предшествует другому, но сказать, что это...
12: от объяснения банальных явлений природы с помощью богов, ты приходишь к философии, которая уже другими оперирует категориями, любви, прощения и так далее. То есть это другой просто уровень. Поэтому, в общем, их в то время можно было понять. Они технологически, естественно, я уж не знаю, представляли ли о существовании китайской цивилизации, которая,
11: конечно,
12: в принципе, наверное, была на равных. Вот. А все остальные, они вполне... Я могу сказать, что даже и за людей-то не особо считали, там, жители Африки, например. И даже в 19 веке, и в 20-м тоже. В общем, там зоопарки человеческие.
11: Нет, европейский шовинизм в контексте колониализма. Чтобы вы понимали, европейские зоопарки в той же самой, в Бельгии и в Нидерландах, закрылись только в 50-е годы 20 века. Не 19-20.
12: Что уж вы хотите от папы там в каком, в 15 веке?
11: Да, так что, собственно...
12: Прогрессивный документ по тому времени, скорее всего, был.
11: Ну, в принципе, нужно сказать, что Ватикан всегда... старался, скажем так, быть на острие прогресса, собственно, Святая Инквизиция, помимо того, что...
12: Этим и занималась.
11: Да, так сказать, мы здесь, готовьте дрова, занималась на самом деле просто вот таким вот прицельным...
12: С другой стороны, ограничить тоже пытались, сжигая там некоторых деятелей.
11: Максимальным, так сказать, таргетированием всего, что может представлять интерес для естественных и для гуманитарных наук, хотя такого разделения дальше, в общем-то, его даже не было, можно сказать. Это все уже в конце 19 века появилось. Но в любом случае, папские буллы и энциклики – это важнейшие программные документы. Булла – это, собственно, от латинского «булла» – это так и будет, то есть это печать. Собственно, языком...
12: Слово «бил», наверное, оттуда английское, да?
11: Надо проверить, но не думаю, потому что все-таки «бил» закончился. законопроекта, а тут булла. Тут надо понять, что это латинский.
12: Ну, из латыни.
11: И латинский Правильно. До сих пор является официальным языком, собственно, Святого Престола. И в Ватикане даже банкоматы работают на латинском, соответственно, документы пишутся, ну, по крайней мере, заголовки, они тоже все обязательно на латыни. И Magnifica Humanitas, Петр, как бы вы перевели, поскольку здесь на всех европейских языках это переводится, ну, в принципе, одинаково.
12: Magnifica Humanitas, ну, не знаю, великолепное что, человечество?
11: Именно или... так, великолепное человечество, то есть практически, если просто менять акценты на итальянском, испанском, да. Французском, английском, будет звучать абсолютно Билл одинаково.
12: Восходит, значит, изначально к англо-нормандскому Билле, старофранцузскому Болле.
11: Это не то.
12: Нет, а эти, все. В свою очередь, исходят из латинского Булла.
11: Вот, ну то есть булла — это свинцовая печать.
12: То есть
11: булла —
12: это бил, это то же самое.
11: Вот, вот видите, как мы глубоко копнули.
12: Ну так, чтобы соответственно... у нас же интеллектуально, я же ждал всю неделю, Кирилл.
11: Видите, вы готовились, это приятно.
12: Я же готовился, я просто
11: Я просто умею пользоваться интернетом быстро, себе, да. В общем, о чем речь? Буллы сложны были в изготовлении, но, тем не менее, их делали. И, например, если там назначается епископ, он назначается обязательно папской буллой. А энциклика, вы, кстати, спросили в прошлый раз, от какого слова? Циклос, греческое, это общий. То есть энциклика, это означает, что подлежащее максимальному распространению.
12: Я так и рассказала.
11: Вы абсолютно правильно рассказали. Именно так.
12: То, что всем надо разослать.
11: То, что да, то есть такие ЦУ, которые должны все епископы, кардиналы. У нас сегодня просто кружок начинающего религиоведа.
12: При этом один у нас доктор наук, а другой просто студент, понимаете, и вот все равно.
11: Не надо прибедняться, Петр Алексеевич. Ваша широчайшая эрудиция, она хорошо известна.
12: Это правда, но, к сожалению, поверхностно все.
11: Ну, так, что ладно. Мешает углубиться? Ну, так вот, собственно, папская энциклика довольно редко преподносится самим папой. То есть гораздо чаще это делегируется кардиналам, епископам, но в данном случае прям вот папа сам выступил. Более того, пригласил представителя компании «Антропик». Петр, как вы думаете, почему он пригласил представителя компании «Антропик»? Почему не Palantir? Почему не OpenAI, например? Почему не Сэма Альтмана? Потому что единственная компания, которая могла бы поддержать папскую энциклику, это компания «Антропик», которая занимается искусственным интеллектом. Клод, у них флагманская модель в честь математика, собственно, которого звали Клод Шмидт, по-моему. И единственная компания из тех, которая занимается искусственным интеллектом в США, которая осмелилась противостоять Пентагону и которая имеет с ним очень такие серьезные противоречия. То есть все остальные компании, включая Альтмановский OpenAI, включая Palantir Алекса Карпа, все эти компании довольно быстро. Не скажу, что без боя сдались, но сдались. Ну, то есть были, например, у них программисты, которые увольнялись, когда узнавали, что компания будет разрабатывать военный искусственный интеллект. Были там протесты на улице около офиса. Но в целом, в общем, обе компании признали, что ну, нет никаких других вариантов. Более того, господин Карп, глава Palantir, написал целый манифест, который мы даже обсуждали на программе «Обсудим». И он еще написал книжку, которая называется «Технологическая республика». Кстати, очень любопытные там вещи он пишет. И в этой книге он говорит о том, что не надо стесняться военного измерения искусственного интеллекта. Более того, Кремниевая долина повернула не туда, когда разлучилась с государством. Поэтому, резюмирует он, надлежит взяться за руки госаппарату и, так сказать, создателям высокотехнологичных сфер и совместно ставить большие интересные задачи. И вот единственная компания, которая выбивается из этого ряда, и, собственно, ее представитель, это не глава, это не Дарья Медея сестрой является главами «Антропик», а это молодой человек, который занимается нейросетями и который именно работает вот с самими большими языковыми моделями, рассказывает удивительные вещи и говорит о том, что, конечно, мы поддерживаем папскую энциклику, суть которой на 200 листах сводится к тому, что, конечно, определенные нужны механизмы контроля за искусственным интеллектом, нельзя все это пускать на самотек, и, конечно, нужно обязательно этическое измерение, морально-этическое измерение тоже каким-то образом сюда заводить, поскольку иначе мы рискуем лишиться главного. А главное у нас – это, собственно, название документа отражает великолепное человечество. То есть довольно пространно. Папа Римский, кстати, он целую комиссию организовал по искусственному интеллекту. То есть я так понимаю, что ему там и технические вещи объяснили, и, скажем так, перспективы тоже живописали максимально, скажем так, доступно. И он говорит о том, что сколько бы знаний не почерпнула крупная языковая модель, на каком бы массиве фактов и данных она не работала, ей принципиально недоступны переживания человека, которые тоже составляют часть его опыта. То есть человек — это не просто знание. Это эмоции, это радости, неудачи, то есть это все, что связано с телесностью и так далее. Машине это недоступно. Она может быть очень умной, но у нее нет вот этой части сознания, поэтому все равно это всегда будет такой, ну скажем так, урезанный интеллект. И со всеми вытекающими имеет в виду папа, то есть могут быть самые разные решения, которые войдут в противоречие с человеческим измерением и так далее. И, в общем, он считает, что это нужно все ограничивать. Как вы думаете, Петр Алексеевич, шанс это есть? Потому что мне кажется, что папа, конечно, делает правильно, потому что обязательно выражать позицию любой организации политической, а мы понимаем, что Ватикан, Святой Престол, это не просто, конечно, религиозная структура, это политическая структура, и как бы там товарищ Сталин не вопрошал, сколько дивизий у папы, неважно, что его охраняют только швейцарские гвардейцы, мягкая сила – это тоже сила в 21 веке.
12: Ну да, я очень положительно отношусь и к его мнению, во-первых. Во-первых, к самому факту, что католическая церковь вот такими вещами занимается. Да, не просто, там, не знаю, предает анафеме и тащит на костер, значит, Алекса Карпа, а вот как было бы в средние века. Хотя, ну, часто бывает, что религиозная организация, ну, у них возможность была такая, сейчас такой возможности нету. Вот, что религиозные организации, они часто стоят на пути прогресса, считая их там противоречащим религиозным догмам. Вот мне кажется, что в данном случае это как раз не так. Мне кажется, что наоборот, они просто пытаются выразить свою гуманистическую позицию в отношении, ну, вот такого явления, которое они считают довольно серьезным. И это, мне кажется, хорошо. И я не знаю, я понятно, что не читал, но очевидно, они исходят не из того, что это там противоречит или не соответствует, не знаю, 10 заповедям или чему-то такому, а в общем 200 страниц – это довольно глубокий анализ, да. И это, в общем, вызывает уважение. Выводы, к которым они приходят, судя по тому, что вы говорите, но они тоже, в общем, для всех очевидны. И, наверное, если бы была возможность, я думаю, что вот, ну, если собрать всех людей, которые занимаются этой тематикой, то, наверное, большинство согласились бы, сказали, да, конечно, это стоит ограничить. Другой вопрос, что нету на сегодняшний день механизма, и представить его сложно, которые смогут остановить погоню человечества, а, за деньгами, и, б, за властью, которая, собственно, власть реализуется через превосходство в технологиях, в том числе в военных, а здесь видно, что есть возможность уйти очень большой отрыв у ряда стран, там, да, у двух как минимум. Вот, поэтому, ну что, молодец папа, скажем так. Я считаю, по всем направлениям можно только поаплодировать.
11: Причем вы сейчас практически повторили слова представителя компании Anthropic, вот этого программиста, потому что он сказал, говорит, вы не представляете, насколько мои коллеги просто дуреют от бюджетов и от гонки, которая сейчас идет, абсолютно в ущерб там, человечности, морали, здравому смыслу. То есть все просто в формате существуют догнать и перегнать. И никакие ограничения, если только они там хотя бы минимально что-то замедлят, никого не устроят. То есть ну, только вот вижу цель и не замечаю препятствий.
12: С моралью в сегодняшнем обществе очень тяжело. Вот, оно вышло, на мой взгляд, на такой этап своего развития, когда мораль вообще, она, по-моему, отсутствует. Ну, не то, чтобы она там... Она и так местами, в общем, всегда как-то, если надо, ее убирали в сторону, но как минимум...
11: Ну, в смысле, гибко трактуется, вы имеете в виду?
12: Не, она вообще она просто не принимается в расчет, и все. А, ну, главные ценности, и они, к сожалению, как...
11: Слава богу, что у нас есть право, которое корректирует.
12: Право, международное право тоже не работает в этом
11: смысле. Я не про международное, я про национальное в данном случае говорю.
12: Национальное тоже. Слушайте, ну вот есть, например, вот мы с вами обсуждаем, вот есть президент Трамп. Он, по мнению многих...
11: Мы сегодня про него отдельно поговорим, там,
12: нарушает,
11: и по Ирану, и по
12: очень много Ливану. Норм, там, законов и так далее. Объявляет войны, хотя ему этого делать нельзя. Но учитывая, что политическая там ситуация вот такая...
11: Почему не можно? Он даже успел как раз, ну, слушайте, ровно вот на вот этот срок, чтобы не попасть на конфликт,
12: ну, да,
11: с Конгрессом,
12: да, но
11: кстати.
12: Вот это как раз противоречит духу законов, которые там приняты, потому что решать должен не один человек, а народ в этом случае. Вот. И, конечно, подобные примеры, они заразительны, они распространяются на весь мир. Цинизм, подкуп, войны и прочее достигли, по-моему, запредельного просто масштаба с ростом, ну, всепроникающей вот этой информационной среды. Если раньше могли там что-то не знать...
11: Вообще технической возможности,
12: да,
11: человечества.
12: И нам что-то рассказывают. Только сейчас у нас каждый день мы понимаем, как оно все работает, и, к сожалению, безумные деньги, просто безумные, если посмотреть на разные страны, как они там и на что тратят, какие закатывают, значит, эти самые мероприятия, и что является ценностью главной. Ну, в общем, грустно, девочки.
11: Про мероприятие, кстати, которое проходит сейчас в городе на Неве, Санкт-Петербургский международный экономический форум.
12: Там, кстати, тоже есть некоторые вот символы вот этого вот всего нехорошего. Много. Всегда там это было. Вот, я имею в виду там вечеринки какие-то безумные совершенно.
11: По-моему, что-то 59 мероприятий вечерних в этом,
12: ну, да,
11: году только.
12: Там какая-то икра ложками там вот в то время.
11: Две тонны завезли, по-моему.
12: Ну вот зачем это? Это как раз мы пытаемся...
11: Демонстративное потребление это называется.
12: Да, мы пытаемся быть такими же, как наши замечательные старшие братья из США, потому что если они вот это...
11: Почему из США? Давосский форум тоже весело проходит.
12: Ну, Давосский, кстати, не настолько. Вот Давосский, кстати, учитывая, что в Швейцарии, он поскромнее.
11: Да, серьезно, то есть он...
12: С точки зрения вот этого пафоса, там такого нет. Там нет этих стендов безумных, там такого нет.
11: В общем, помимо того, что я прочитала 200 листов от Папы Римского, я также перелопатила 111 страниц программы Санкт-Петербургского экономического форума.
12: Так.
11: То есть это, конечно, грандиозная архитектура. Я прям вот соболезную ее создателям с точки зрения того, какой это трудоемкий процесс, как такое количество спикеров, по-моему, там 150 панелей, все это уложено плотно в 3 дня, ну, в 4, там еще молодежная вот эта вот секция в последний день. И, конечно, все это нужно на относительно небольшом пятачке организовать, логистика, инфраструктура, топовых спикеров всех собрать.
12: Безопасность.
11: Это безопасность. Это очень сложно, поэтому, ну, вот я каждый раз снимаю шляпу. 29-й раз проводится уже это мероприятие. То есть, действительно,
12: да,
11: это,
12: да,
11: уже
12: серьезно,
11: такая мощная традиция. Что любопытно, мне показалось в программе. Очень много секций появилось именно по формату двусторонних отношений. То есть, во-первых, со всеми странами БРИКС есть такие панели в рамках форума. То есть отдельно. Россия, Бразилия. Обсуждаем отношения. Россия, Индия. Обсуждаем все, что можно обсудить, ну, прежде всего, естественно, с акцентом на экономику. То есть вот это вот прям бросается в глаза. И отдельно там еще есть панель, именно такая общая, то есть по странам БРИКС в целом. Плюс отдельные направления, ну, то есть там из серии «Россия», «Объединенные Арабские Эмираты». Тоже отдельная панель с учетом довольно тесной, надо сказать, связи. Сейчас российско-эмиратской, много у нас с этим государством интересного сейчас происходит. Есть панель «Россия-США», причем в каком-то очень таком любопытном, мне показалось, контексте, общий культурный смысл, и как-то так вот там все это,
12: ну, дело
11: сделано.
12: В том, что там делегацию возглавляет глава комиссии по там культурному наследию или что-то, угу, который... Ну, то есть он привез, кстати, икону, там подарок от президента США. Вот, ну, что ж, хорошо, хоть так.
11: Ну, то есть, действительно, огромное количество направлений, и несмотря на то, что некоторые спикеры заявлены там на 2-3 панелях, конечно, мне кажется, что, ну, нет человека, который вот посетил бы все везде, просто потому что это все происходит одновременно.
12: Ну,
11: это такой, конечно,
12: такой
11: муравейник удивительный. Кстати, про искусственный интеллект. Я сбилась, наверное, на цифре там 7 или 8, Но, в общем, вот порядка 10 минимум панелей посвящены теме искусственного интеллекта. Причем в разных совершенно ипостасях, то есть искусственный интеллект в образовании, в праве, как не потерять себя через искусственный интеллект и информационная работа, вообще, так сказать, как это будет происходить, политический сегмент. Ну, то есть такое количество, конечно, всего интересного именно вот в этой теме, которая, ну, вот буквально 3 года так вот как стартанула настолько. На самом деле, конечно, технически все это раньше началось, но вот именно 3 года мы живем вот эту
12: тема горячая,
11: эпоху,
12: интересная.
11: Да, больших языковых моделей. Очень любопытно. И мы вернемся. У нас много всего интересного.

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
0: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Обсудим.
8: Обсудим.
7: Обсудим.
8: Обсудим.
0: Конечно, обсудим.
9: Вторая часть. Программа «Обсудим». В студии Петр Алексеевич Лидов, Кира Львовна Сазонова. Нет Лисы Эммануэля, я страдаю. Но страдания мои сейчас закончатся, поскольку, безусловно, тонкая душевная организация. Есть у нас одна организация, которая международная, универсальная, которую мы очень любим, особенно Петр, как известно. Просто я бы сказала, что это, наверное, наиболее часто вспоминаемая нами структура.
10: Вот ты зря меня так, я не скажу. Я вот, вы знаете, благодаря общению с вами, я перестал требовать невозможного от господина Гутьерреша, нет, господина Гросси.
9: То есть завышенные ожидания ушли,
10: да,
9: потихоньку.
10: Есть, завышенные ожидания от того же МАГАТЭ, что они должны осудить украинскую военщину. У меня их тоже нет. Это не их функционал.
9: Абсолютно. Они на своей волне.
10: Вот, да что же этот Гросси, да пусть он им скажет, что же они не признают, так сказать.
9: Кстати, обсуждали мы Санкт-Петербургский форум. Там есть секция, которая называется «Организация разъединенных нации». Ну, это известная такая.
10: Знаете, у нас есть такая формула. Вот, мне кажется, в некотором роде нам надо от этого уходить, надо концентрироваться больше на себе и меньше сетовать на то, что, значит, вот там нас где-то там должны защитить в какой-то организации, вот пусть они им скажут, или там западные СМИ не пишут про жертвы терактов украинских в России. Но они не будут писать. Это
9: все живут в своем информационном пузыре, конечно.
10: Зато мы почему-то с нездешней силой на том же Санкт-Петербургском экономическом форуме приветствуем, ну, так, довольно странных гостей. Там восхищаемся цитатами отца Илона Маска, значит, их читаем с придыханием. Вот. Это напоминает, так сказать, бусы определенных, да, вот выходцев с Запада, которые пользовались вот любовью, так сказать, гостеприимством. Ну да ладно, наивные мы и добрые.
9: Почему? Мы вспомнили Организацию Объединенных Наций. К тому, что невероятный пролет случился, как у фанеры над Парижем, у государства Германия. В первый раз за всю историю ее работы с Генеральной Ассамблеей, с Совбезом ООН, заключается он в том, что Германию впервые не выбрали в непостоянные члены Совбеза от ее региона, а регион у нее Западная Европа. То есть они были вместе с Португалией, по-моему, Австрией. Угу. И вот всегда Германия была на первом месте по итогам голосования и проходила в, соответственно, Совет Безопасности с правом голоса. Да, это без права вето, потому что право вето только у пяти собственно, стран-основательниц Российской Федерации, как наследниц Советского Союза, Штатов, Великобритании и Франции с Китаем. И, но, тем не менее, вы один из 15, и вы, соответственно, все равно на повестку влияете. И вот Германия впервые не попала. Почему мы это обсуждаем? Казалось бы, ну...
10: А с чем это связано, интересно? Почему не попала?
9: Связано это... Есть версия, скажем так, Германии, а есть версия всех тех, кто, так сказать, не голосовал, то есть членов Генеральной Ассамблеи, которые не помогли набрать ей искомые две трети голосов. То есть они вот из этой вот своей группы региональной вообще на третьем месте оказались, там чуть-чуть за сотню перевалили. Связано это вот с чем? По версии, так сказать, всех тех, кто не голосовал. Чрезмерная поддержка Украины. Чрезмерная поддержка Израиля.
10: Ну, Израиль, я думаю, уже больше.
9: В принципе, очень такое самоуверенное поведение, поскольку Германия действительно один из таких, ну, надо признать, регулярных плательщиков. То есть она вносит 6% в бюджет Организации Объединенных Наций и всегда платит очень вот так вот по-бюргерски регулярно, что называется, а при том, что, так сказать, доноры основные, которые 42% должны вносить 20 и 22, соответственно, то есть США и Китай, ну, с учетом их ВВП, поэтому такие цифры, они сейчас просто-напросто не платят, задерживают, и, ну, казна пустеет, милорд, как сказал бы Антонио Гутерриш, и, собственно, он это
10: делать?
9: И сказал.
10: А что делать?
9: Слушайте, он сказал, что уже таки к августу будет коллапс финансовый, ну, банкротство, возможно, будет у организации. Это не так, я сразу скажу. То есть ООН все равно
10: держим
9: протянет.
10: Кулачки.
9: Ну, Петр, ну что? Вот на самом деле, всегда вот это слушаю про ООН от наших, так сказать, российских сограждан, вот эти все критические замечания и так далее, у меня всегда вот только одна мысль. Но ведь Россия против ООН — это как пчелы против меда.
10: Нет, не против
9: Где
10: ООН.
9: Еще у нас право вето? Покажите мне эту международную
10: Моя
9: контору.
10: Моя, это самое, как называется, ирония была по другому поводу, в том, что не разберутся, нет, не будет там проблем, что им там зарплату не выплатить и так далее. Это...
9: Не выплатят, потому
10: это,
9: что...
10: Слушайте, это обычная финансовая история, это всегда там бывает, это как бы вопрос бюджетирования.
9: Нет,
10: ничего
9: тут надо
10: страшного.
9: Понимать, что Гутерриш не нагнетает. То есть все не настолько плохо,
10: ну, да, просто,
9: но все довольно нехорошо, я так сформулирую. 3000 сотрудников секретариата уволили, это не шутки, я хочу сказать, 3000 человек. Несколько программ сократили.
10: Я человек, который работал в корпорациях, там всегда так происходит. Сначала много, потом увольняют всех, потом опять набирают, потом денег нет, потом деньги есть. Обычные...
9: Вы работали в корпорациях, которые могут брать кредиты и зарабатывать. ООН не способна
10: да,
9: на
10: слушайте,
9: эти вещи
10: нормально,
9: функционально.
10: Все разберутся.
9: Поэтому она всегда стоит с протянутой
10: Никогда
9: рукой.
10: Никогда никто не умер, не закроет его.
9: В общем, возвращаясь к Германии. Вот, собственно, есть действительно объективные причины, почему такое отношение. И, внимание, позиции самой Германии. Мы знаем, сказала Германия, почему все это случилось. Конечно же, виновата барабанная дробь.
10: Россия.
9: Кто? Конечно, виновата Россия, которая интриговала, которая, значит, всячески подговаривала не голосовать. И вот результат. Кстати, вот к вопросу о том, кто как воспринимает ООН и вообще все, что с этим связано. Вот в Германии все восприняли очень болезненно. То есть вплоть до того, что уже там призывают, причем как ультраправые, так и левые партии, призывают министра иностранных дел подать добровольно в отставку.
10: Пусть
9: и
10: подать.
9: Вообще говорят, что это провал нашей линии всей внешнеполитической.
10: Да.
9: И это просто стыдно, и мы платим,
10: так
9: а результата и нет. И, в общем, говорят, ну просто коллапс.
10: Да.
9: Вот так вот, Петр
10: так
9: Алексеевич.
10: И есть.
9: Какие
10: провал.
9: Бывают?
10: Согласен. Всех в отставку.
9: Всех в отставку,
10: смерца.
9: Всех уволить.
10: И заканчивая всеми остальными, и работать, работать, работать, а взнос удвоить.
9: Какой вы суровый. А
10: да.
9: Взнос рассчитывается по специальной формуле в зависимости
10: удвоить.
9: От ВВП, между прочим.
10: Дайте, пожалуйста. Нет, и если, кстати, действительно...
9: Китай, представляете, буквально за 10 лет у него, по-моему, с 5% до 20% дошел взнос
10: ну,
9: в ООН.
10: Понятно,
9: Россия
10: страна,
9: по понятным
10: да.
9: причинам. Да.
10: Нет, если действительно Россия интриговала и сумела вот этого добиться, то это очень правильно, потому что сегодня Германия фактически наш противник номер один из европейских стран. Это страна, которая больше всего поставляет, больше всего дает денег Украине, больше всего поставляет вооружений, готовится к войне активнее других, даже активнее Франции. Вот, поэтому, если все сейчас правда. Выбирать нашего главного врага в мире, то это Германия. Ну, если Украину саму.
9: А еще есть один очень интересный сюжет к вопросу о врагах. Я просто сейчас вспомнила Марко Рубио, который тут выступал в Конгрессе и сказал, что, говорит, ну, вы знаете, мы, конечно, ну, мы предвзяты в ситуации с Украиной, да. потому что, ну, мы спонсоры, мы оружие поставляем, и вообще, как бы, мы, конечно, заинтересованы. Вот эта вся пугающая откровенность. Но при всем при этом Зеленский буквально на днях сказал фразу, что мы стоим в очереди и ждем, когда, значит, США довоюет с Ираном, и вот опять, так сказать, будет свободная касса, что называется. Что происходит в Иране? Иран, кстати, второй раз уже за 3 месяца с небольшим, как мне кажется, удивляет мир. Первый раз он удивил мир, когда, ну, вот

0: это привело к тому, что, ну, определенный такой был достигнут паритет, и стороны вышли на некий такой режим, ну, весьма декоративный, надо признать, прекращение огня.
1: Но они
0: это
1: не
0: первый.
1: Выходили на него.
0: Ну, скажем так, ну, стало чуть спокойнее примерно с начала апреля, и начался переговорный процесс. Я вот это имею в виду.
1: У них режим прекращения, во-первых, переговорного процесса там никакого нет. Я опять сказал об этом, значит,
0: а у них, понимаете,
1: МИД.
0: День женат и день отгул. То говорят,
1: там,
0: что да,
1: там,
0: то нет. То да, то нет.
1: Следует. Вы просто ориентируетесь, видимо, на заявление американской стороны. Они все время говорят, что там идут какие-то переговоры и так далее. На самом деле, через Пакистан идет обмен там некими документами.
0: Ну вот сейчас какой-то четырехэтапный план якобы
1: да,
0: Иран
1: они,
0: представил.
1: Значит, присылают, ну, у Ирана четырехэтапный план, он там какой был, такой и остался, собственно. Они там хотят, понятно, чего. Там вроде бы есть одна мысль, что, значит, какой-то фонд создать, эти Штаты потихоньку начинают прогибаться, значит, 300 миллиардов долларов под, значит, совместно на восстановление. Вот. Но Иран постоянно подчеркивает, что у нас никаких переговоров нет. Пока, значит, там вот не остановится Израиль, пока. И после обмена вот этими ударами вчерашними, они еще раз сказали, что у нас ничего нету. И якобы там, значит, я не знаю, слышали вы или нет, сейчас гуляет информация со ссылкой на источники, что они, значит, очередной ультиматум предъявили штатам, третьим пунктом, в котором написано, что если вы там три пункта не выполните наши условия, то мы произведем испытание ядерного оружия, которое у нас есть. Но это от источника, и это неофициально.
0: А вот от кого официально, так это от Аббаса Аракчи.
1: Да.
0: Прозвучала мысль, которая тоже на самом деле, вот если на нее так вот посмотреть непредвзято, она восхищает. А именно, он сказал, что никакой безопасности Ирана отдельно от безопасности Ливана не существует. Поэтому либо война заканчивается и там, либо она не заканчивается нигде.
1: Ну да, то есть
0: и,
1: Иран,
0: конечно, там это такой в 21 веке, когда, в общем, ну, все за себя, особенно в большой политике. Я, собственно, всегда говорю, что я это не осуждаю, потому что действительно каждое государство имеет каких-то ситуативных союзников.
1: Кроме нас. Мы всегда за других.
0: Ну, мы всегда,
1: мы
0: видите,
1: всегда переживаем,
0: ищем дружбу.
1: Как там будут армяне теперь жить?
0: Про армян у нас будет в конце передачи.
1: Мы всем переживаем, как же там вот эти Европы без газа, как же они будут. Им же хуже. Мы вот про свои интересы все время забываем.
0: Вот, а здесь
1: Иран,
0: вот Иран удивительный пример того, как он не только про себя не забывает, но вот если вот он встал в союзнические отношения с Ливаном, он из них не выходит, несмотря на то, что его бомбят, несмотря на то, что все сложно, но они, так сказать, вот за други своя стоят. И, конечно, в Ливане, мне кажется, эта ситуация, она как-то незаслуженно мало у нас освещается, потому что за весну в Ливане погибло более, уже сейчас перевалило более 3000 человек, по-моему, даже 3500 и еще чуть-чуть. То есть уже там под 4 скоро чувствуются будут цифры, десятки тысяч раненых, гуманитарная катастрофа, по сути. И все это, собственно, из-за действий Израиля. И два дня назад Дональд Трамп, человек, у которого мы знаем всегда все прекрасно. То есть все переговоры просто на высочайшем уровне. Все результаты когнитивных тестов – это просто там тысячи из 100 баллов и так далее. И вот, наконец, вот у этого великолепного человека прошел очень тяжелый разговор с Беньямином Нетаньяху. Ну, то есть от Трампа характеристика разговора как очень тяжелый. И он говорит, что я кричал, я сорвался. То есть он был зол, он был груб, понимаете, Петр Алексеевич? И, в общем, отчитал премьер-министра Израиля.
1: Ситуация для США там очень понятная. Они проигрывают, эта война проиграна. Им надо оттуда уходить, уйти они не могут, а еще тут Израиль не дает даже, значит, вот как-то что-то изобразить какую-то.
0: Израиль сейчас надо успеть, пока еще, так сказать, угли тлеют. Слушайте, они наносят каждый день такие массированные удары по Ливану. Более того.
1: Я вот постарше вас, я про этот Ливан слышу с детства, понимаете, как Израиль по нему наносит удары. С детства.
0: Ну, вот у них после гражданской войны
1: лет.
0: И началось.
1: Вот оно там так и началось, не знаю, в 70-е годы.
0: Да, в середине.
1: И у нас, и вот поэтому, наверное, просто уже, ну, понятно, что там палестинцы, понятно, что там Хизбалла, понятно, что там.
0: Да, Хизбалла – это новый фактор, который уже после исламской революции в Иране появился.
1: Там
0: да.
1: Есть, так сказать, свое обоснование их действий, и у Ирана есть причины, скажем так, не гуманитарного характера. Ну, в общем, там
0: в общем, у всех свой интерес,
1: замес
0: это
1: серьезный, и, в общем, да. Так что...
0: Да

0: Данон, представитель Израиля, мне очень имя нравится, Дэнни Данон, представитель Израиля при ООН, буквально вчера было там спецзаседание, он выступил, сказал: вы знаете, мы очень недовольны тем, что Хизбалла собирает крайне дешевые дроны, направляет на территорию Израиля.
1: Дорогие хотят.
0: Вот, и говорит, мы тратим огромные деньги на то, чтобы их сбивать, и ну, дебет не бьется с кредитом, и тяжелая ситуация.
1: Ну, вообще, в Израиле
0: то есть сами напали, но, понимаете, страдают от дронов Хизбаллы.
1: Я тут тоже, вот Израиль, Хизбалла, там у них своя, так сказать, свадьба, как говорится. Там, я не знаю, сказать правых и виноватых, наверное, не надо. С точки зрения Израиля, конечно, это террористы, конечно, и так далее. И здесь так вот, да, понятно, я вот лично тоже осуждаю действия Израиля в Газе, и часто об этом мы говорим, но мне кажется, надо Израиль, ну, тоже попытаться их там какую-то логику понять, хотя многие уже, все больше людей в самом Израиле даже считают, что, ну, конечно, уж чересчур,
0: так сказать... Кстати, протесты против Нетаньяху и политики, да, они не прекращаются.
1: Нетаньяху и его вот эти все выходные. Там... Бен-Гвира, или как их там зовут, это,
0: Смотрич.
1: Конечно, люди, да. Ну, кстати, вот я в Кедме охарактеризовал этих двух последних как, в общем, таких отморозков, которые скорее...
0: Тем не менее, люди при должностях выступают, принимают решения,
1: ультрарадикальные,
0: какие угодно,
1: и, в общем,
0: они при этом
1: заявления
0: могут быть.
1: Ну, там они решения особых вроде как не принимают, насколько он сказал, но заявления делают, которые вредят скорее Израилю.
0: Конечно.
1: Ну, типа там за каждый дрон будем, значит, там какие-то дома, по 30 домов уничтожать или что-то.
0: Да, у них там такая своя математика.
1: Но это опять же, это заявление слегка, так сказать, своеобразных людей. Вот.
0: Чтобы завершить тему Америки и Трампа, в очень интересную ситуацию попал его зять Джаред Кушнер, не чужой нам человек, потому что именно он, собственно, является одним из двух переговорщиков наряду со Стивеном Уиткоффом по российско-украинскому направлению. И Джаред Кушнер, его жена, точнее, Иванка Трамп, она плавала на лодке в Албании и увидела очень красивый албанский остров. Он действительно является частью природного заповедника остров Сазани. Остров Сазани привлек ее внимание, а она привлекла внимание своего супруга Кушнера, который является инвестиционным банкиром.
1: Он,
0: то есть, он не переговорщик на самом деле. А дальше было больше и интереснее. Он пообщался с Нетом. Он так это рассказывает. Мы пообщались с Нетом, и он помог.
1: Нет, это кто?
0: Нет, это Нет Ротшильд.
1: Нет Ротшильд.
0: Его друг, который поплавал на яхте с премьер-министром Албании и порешал с ним вопросы
1: там премьер-министр
0: по поводу
1: Албании
0: острова.
1: Такой вообще весьма своеобразный товарищ.
0: Соглашусь.
1: Весьма такого вида, который любит решать вопросы. Очень.
0: В общем, они ударили по рукам, и на этом острове, хотя я на месте представителя американской элиты, вообще вот от слова «остров» бы, ну, с учетом файлов Эпштейна и острова Эпштейна, держалась бы как можно дальше, но им не имется. В общем, они там решили сделать... Ну, заимку, санаторий, шнебельный отель, тут,
1: ну,
0: как
1: да,
0: говорится, что-то такое, да,
1: построить.
0: Курорт сделать, да. При этом редчайшие места по гнездованию фламинго, Петр Алексеевич, редчайшие места для того, чтобы там жили тюлени-монахи, не спрашивайте, откуда я это знаю. Угу. Ну, в общем, их там 500 штук осталось на весь мир, и сейчас Албания вышла на протесты с розовыми фламинго надувными против вот этого, так сказать, варварства. Что... И причем лозунги мне понравились. Албания не продается. Потому что так это все выглядит, конечно, ну не очень. Как будто бы миллиардеры сплавали на яхте и государственный заповедник отдали под фешенебельный курорт. Так что вот такая вот интересная история. Ну,
1: там
0: что,
1: еще,
0: нам...
1: там, знаешь, что любопытно было, что они, значит, на заборе, которым эту территорию огородили, там, так как, значит, инвесторы израильские, там, значит, висел албанский и израильский флаг, ну и было написано там, что частная территория, вход запрещен на албанском и на английском языке. А Албания все-таки страна, где основной религией является ислам.
0: Да.
1: И, ну, страна такая с интересной, своеобразной историей, вот. Ну, в общем, не думаю, что они там сильно как-то любят Израиль, и вообще это дополнительно тоже албанцев, скорее всего, изумило.
0: Мне просто понравилась простота Джареда Кушнера, который говорит: ну, мы с Нетом поговорили,
1: ну,
0: Нет все порешал.
1: Да. Ну, кстати, надо сказать, что Нет Ротшильд, я с ним даже за одним столом сидел, он в свое время взаимодействовал очень активно и с российским бизнесом, когда здесь
0: все
1: это было.
0: Он
1: часто приезжал
0: говорю.
1: В страну, он молодой был тогда еще достаточно человек. Да, вот живой Ротшильд. Ну как, ну да.
0: Ну как, это... просто представитель клана, да.
1: Ну, да, что такое.
0: Петр Алексеевич, смотрите,
1: деньги,
0: у нас
1: бизнес,
0: 5 минут, пару минут у нас будут на персону недели, но прежде чем мы к ней перейдем, 7 июня.
1: Воскресенье.
0: В воскресенье будут парламентские выборы в Армении, которые определят перспективы, в общем-то, и внутриполитические, и внешнеполитические, этой страны на ближайшие как минимум 5 лет, а как максимум надолго.
1: Да.
0: Вот если бы у вас была возможность обратиться к армянскому избирателю среднестатистическому, что бы вы, какое напутствие бы вот ему дали?
1: Ну, не знаю.
0: Голосуй сердцем или вот
1: нет,
0: ну, какие-то, может, аргументы.
1: Нет, голосуй сердцем, Борис Николаевич Ельцин выбирали в 96-м году. Нет, ну слушайте, я бы никаких напутствий им не давал, они взрослые люди, сами решают свою судьбу. У меня есть сомнение, что они решают свою судьбу, и мне кажется, что господин Пашинян ведет довольно хитрую игру. То есть он понимает, что его выигрышная стратегия, это мое личное мнение, я не в курсе, что выигрышная стратегия – это стремление в Европу. Так он наберет необходимое число голосов. Но на самом деле он не собирается ни в какую Европу. Ну, как бы
0: будет, вы думаете?
1: Да, будет проводить политику многовекторности, сохраняя отношения с Россией.
0: Пытаться.
1: И понятно, что Евросоюз не вступит. Поэтому мне кажется, что это скорее политическая платформа. И ощущение, что Россия делает все возможное, чтобы его поддержать. Потому что все вот эти запреты на ввоз, там, арест воды Джермук и так далее, это ведь только укрепляет его позиции там. Потому что, ну, представьте себе, что вам, с вами вот так вот отключим газ там и так далее. Это только укрепляет и повышает явку, на мой взгляд. И люди будут голосовать за Пашиняна. И к тому же, надо сказать, что он хороший дипломат, у него хорошие отношения с Путиным. Они говорили по телефону, Путин поздравлял его с днем рождения. У него,
0: мне показалось, что это было такое протокольное. То есть, ну,
1: не
0: как
1: знаю,
0: бы, вот,
1: ну,
0: всех коллег по постсоветскому пространству плюс-минус поздравляли.
1: Это все-таки новость о том, что он поговорил. Она была везде дана официальными сторонами и там, и там. Если бы наши не хотели...
0: Ну, вице-премьер этого... был на европейском как раз,
1: ну,
0: на саммите ЕАЭС.
1: Да. Нет, я к тому, что если бы мы хотели прямо как-то вот гневно там как-то еще, ну, не знаю, у меня такое ощущение. Я могу ошибаться, но мне кажется, как мы уже с вами говорили, география, она определяет,
0: география,
1: конечно,
0: судьба,
1: судьбу. Да.
0: Да. Иногда даже это
1: поэтому
0: приговор.
1: Поэтому Армения — это братские наши, это наши братья. Ну, то есть это, я думаю, отделить сложно. Ну, а судьба государства в их руках пусть решают. Но, на мой взгляд, не все так трагично.
0: Посмотрим. Собственно, в следующий четверг мы уже будем знать результаты. И как раз, я думаю, обсудим. Ну что, персона недели, моя любимая рубрика.
1: Мира Андреева, российская теннисистка, обыграла украинку, вышла в финал Ролан-Гаррос. Во втором полуфинале другая россиянка Диана Шнайдер сегодня играет с полькой. И, может быть, российский финал. Так что это будет очень круто. Мира молодец. 19 лет, классная девчонка, патриот России, очень-очень крутая. А украинцы, естественно, там, значит, выли, орали,
0: ну,
1: и так далее, руки не жали. Но все нормально. Молодцы, девчата.
0: Так вот это мелко, вот эти все там руки не жали, там в фотографии ручки кидали. Вот это все такой вот детский сад.
1: Памятник сегодня с этому Булгакову снесли в Киеве. Ну, слушайте, идиоты.
0: Не первый памятник, который снесли.
1: Молодцы, верной дорогой идёте.
0: У меня интересный персонаж, буквально минута на то, чтобы о нем рассказать. Граф Калиостро родился 2 июня. Реальный исторический деятель, но для нас, конечно, это исключительно киношный персонаж из замечательного фильма, собственно, Марка Захарова. И я думаю, что все помнят вот это вот блестящее...
1: Формула
0: любви, да-да-да. Соответственно, прям, кстати, когда я посмотрела его биографию, все очень точно отражено, и действительно он был в России, действительно его принимала императрица и Потёмкин, и вот правда, вот такой вот удивительный,
1: сейчас
0: предприимчивый.
1: Сейчас пара таких же вот на питерском,
0: ну, то есть,
1: форуме выступает.
0: По сути, это такой вот Остап Бендер, но только вот своего времени.
1: Да.
0: Особенно было забавно, когда он встретился с графом Сен-Жерменом, это вообще как бы мошеннический мошенник, угу. И они, так сказать, вошли в острую конкуренцию за, так сказать, умы зрителей того времени. И угу. Это все без эпохи соцсетей и прочее-прочее. Удивительные, конечно, были люди. Так что вот такой персонаж.
1: Не нужны.
0: Ну что, до следующего четверга, Петр Алексеевич. Спасибо
1: Всего
0: вам
1: доброго.
0: Большое. Всего доброго. До свидания.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Статус беженцев с Украины. Контекст. Главы МИД стран ЕС будут решать судьбу 4 с лишним миллионов проживающих в регионе украинцев. Сейчас они находятся в режиме временной защиты. Недавно его продлили до марта 2027 года. Приезжие с Украины последние годы получали статус беженца в экстренном порядке вместе с максимумом социальных благ, включая жилье, пособие, доступ к медицине и образованию. Это обходилось в десятки миллиардов евро. Однако экономическая ситуация в Европе динамично ухудшается. Наиболее пострадавшие от разворачивающегося кризиса государства стали самостоятельно сворачивать программы помощи. В Польше соответствующий закон подписал президент Кароль Навроцкий. Ни субсидий на оплату жилья, ни доступа к бесплатной медицине у миллиона переселенцев из соседней страны больше не будет. Все чаще звучат заявления, что приезжие негативно влияют на криминогенную ситуацию и стали причиной ухудшения жизни местного населения. Появились призывы отправить на родину мужчин призывного возраста. А это на руку Киеву, испытывающему дефицит личного состава в ВСУ. По прогнозам, евродипломаты намерены на словах продемонстрировать поддержку беженцам с Украины, а на деле урезать расходы на их содержание. Пираты против санкций. VPN против блокировок. Искусственный интеллект против живого. Каждую неделю Герман Клименко советует, как не потеряться в новой цифровой реальности. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».

«Знать за 90 секунд». Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: «Она одержима дьяволом». Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке час ночи, в Улан-Удэ 6 утра. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Греческая партия призывает лишить Киев поддержки после обнаружения украинского дрона. Российские инфекционисты начинают работать в Республике Конго. Подробности далее. Президент России Владимир Путин сегодня выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Это по традиции центральное мероприятие. Как сообщил помощник главы государства, Путин уделит основное внимание экономическим вопросам, как внутренним, так и международным, и затронет политические проблемы. Вместе с президентом России в пленарном заседании примут участие президент Танзании Сами Сулуху Хасан, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, зампредседателя КНР Хань Джен и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель-Азиз бен Салман Аль-Сауд. После выступлений состоятся дискуссии, в ходе которой участники ответят на вопросы. После заседания Владимир Путин побеседует с зампредседателя КНР Хань Дженом. Визит президента России Владимира Путина в США на саммит «Большой двадцатки» пока не прорабатывается, заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков. Саммит группы 20 штаты планируют провести в декабре в Майами. Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что приезд российского лидера на форум был бы полезен. В МИД подтвердили, что Россия приглашена на саммит. Вступил в силу закон, разрешающий привлекать вооруженные силы России к выполнению задач по защите граждан, которых арестовали, удерживают или преследуют на основании решений иностранных судов и без участия российской стороны. Речь также идет о решениях международных инстанций, компетенция которых не основана на международном договоре России или резолюции Совбеза ООН. Президент Владимир Путин подписал соответствующие документы 25 мая. Греция должна прекратить финансирование и вооружение Киева, а посла Украины следует вообще выслать из страны в связи с обнаружением морского дрона ВСУ, считает парламентская партия «Греческое решение». Ее лидер, депутат Кириакос Велопулос, считает, что инцидент поставил под угрозу национальную безопасность. 8 мая СМИ написали, что греческие рыбаки обнаружили у острова Левкос украинский морской дрон «Камикадзе», а финны направили демарш посольству Украины в Греции и в МИД Украины. Американский Госдеп заявил о высокой напряженности на Ближнем Востоке, а предупреждение последовало за обменом ударами с Ираном на этой неделе. Бюро консульских дел Госдепа также напоминает соотечественникам о необходимости проявлять осторожность и следить за новостями. Президент США Дональд Трамп пообещал победу над Ираном в любом случае, либо на бумаге, либо военным путем. Глава Белого дома предупредил, если атаки КСИР приведут к гибели американских военных, это станет достаточной причиной для возобновления боевых действий. Российские специалисты с 5 по 11 июня будут работать в Республике Конго. Сотрудники Федерального НИИ вирусных инфекций ВИРОМ и Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора доставят конголезцам тест-системы для диагностики вируса Эбола и другие расходные материалы, сообщила временный поверенный в делах в стране Софья Ситникова. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» и у «Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Четверг. Открывает двери уютный мужской клуб «Словом по столу». Всем здравствуйте. Сегодня в необычном мы формате выходим. Расстояние, версты, мили. Нас расставили, рассадили. Помните, мы Марина Цветаева? Помните или нет? Петр Алексеевич Лидов, Алеша Тимофеев в Москве, в московской студии. А в питерской студии тот самый Лука, он же а.к.а. Андрей. И диджитал-блогер у нас сегодня гость Алексей. Господи, вылетело из головы у меня. Простите, пожалуйста. Алексей Ткачук, конечно же. Диджитал-блогер Алексей Ткачук, да. Но поскольку
3: Алексей,
2: мы не рядом.
3: Диджитал-бог.
2: Диджитал-бог?
3: Да. Зови его так теперь.
2: Хорошо. Digital Бог Алексей Ткачук. У нас...
3: Бог. Бог.
4: А, через... Не, Бог это я, он Бог.
2: Бог. Тогда Бог.
4: Бог.
2: Бог.
3: Четверг.
2: Четверг.
3: Бог.
2: Конечно. Дверь.
3: Дверь.
2: Дверь, конечно. Конечно.
3: И Пермь.
2: Пермь. Пермь обязательно. Пермь. А еще, знаешь, как там окончание тоже. Ну, и сейчас... Сейчас не воспроизведу. Ну, если будет возможность, какое-то слово попадется в рот, тогда воспроизведу его.
3: Боже мой, Алексей.
4: Почему на слове окончания ты так закатил глаза?
2: Ну, я вспоминал слова, потому что какие там, как там окончания.
4: Подбирал.
2: Красный, например, надо говорить не «и», а «ай». Старомосковский, вот этот красный.
3: Вот приятно, да, Андрюх, иметь дело с настоящим профессиональным радиоведущим, который с пеленок где-то там был на «Маяке», потом вырос где-то на радиостанции «Юность», потом где-то еще.
2: Ладно, давайте нашему диджитал-блогеру дадим слово. Чего, ну, айфон-то брать, не брать? Что
3: наоборот, куда?
2: Есть смысл? Макса нет?
5: С козырей, да?
2: Да, решили.
5: Так, наоборот, это же идеально, как будто бы...
4: Аккуратнее ты в стенах каких находишься.
5: Конечно, брать.
4: Новый берем айфон?
5: А его же... Ну, очень ждем.
4: Что-то феерическое там намечается?
5: Наверняка будет раскладной.
2: Раскладной, да?
4: Я про это 3 года уже слышу.
5: Ну вот, в этот раз уже прям обещают.
4: Я сразу раскладушку возьму. У меня в детстве Motorola Razr V3 была.
2: Да, это мощная была штука.
5: Все кайфанем.
2: А в чем прикол? Объясните мне, пожалуйста, раскладушки.
4: Раскладушки?
2: Да.
4: А вот так делать?
2: Нет, это, конечно, да. Это так и с зажигалкой можно делать, и с ножом бабочкой. Да. Или еще с чем-то.
4: Руки помнят, да?
2: Да.
3: А помните, были спиннеры вот такие?
2: Да, у меня была тоже
5: штука. У меня был.
2: У меня тоже был.
5: Это классная штука.
4: Вы какого года, товарищи? Какие спиннеры?
3: Ну, уже крутили на подшипники такой.
2: Тут даже на спутнике было.
4: Какие
2: был...
4: несколько десятилетий назад?
5: Да, лет 8 назад.
3: Может, 8.
4: Ну, 8 уже целая жизнь. А четки кто-нибудь помнит вот между пальцами?
3: Четки они сейчас есть.
2: Но они, это же те же самые четки. Да, у меня, например, у меня, например, спиннер был из хлебного мякиша, если кто не знает. Специальный, да, из хлебного мякиша спиннер. Да.
4: Digital Zone там пацаны клепят.
2: Да. Не, но это была прям тема, конечно, спиннер. Прикольная штука. Я помню, у меня была в виде звезды шерифа, на самом деле, прикольная. Железная, тяжелая такая, классная.
3: Ты, я смотрю, серьезно подходишь ко всему.
2: А потом у меня еще был спиннер такой, как раз в виде четок, такой кубик раскладывающийся и складывающийся в раскладывающий прямоугольник и складывающий на таких шарнирочках, тоже удобная штука. Поскольку в эфире теребонькаешь постоянно, а потом...
3: А что ты теребонькаешь-то? Я по 4 часа в эфире сижу, ничего не теребонькаю.
2: А у меня, так сказать, руки
4: так требуют... Так это он про ночные эфиры платные свои. Он когда на камеру теребонькает.
3: Когда он один в студии думает, что его никто не видит.
4: Да, за донаты.
2: Ну, а что же нет? Ну, все в семью, все в семью, почему нет?
4: Крутимся как можем, время такое, знаешь.
2: Есть, кстати, у нас. Не, ну что новое выходит? Давайте, значит, какие-то новости диджитал-технологий. Кажется, что ничего, кроме раскладушки нового, в принципе, нет. И вообще все... Я придумал этот, господи, слог.
4: Леш, мне кажется, он не техноблогер, а все-таки диджитал-реклама.
5: Да, я про маркетинг.
4: Это не Вилсаком.
3: Ну, не важно, какая разница.
4: Я просто жду, когда ты остановишься, но понял, что тебе надо набрать.
2: Молодец, хоть это, да. Я просто не...
3: Человек
2: не...
3: подготовился к эфиру, видишь?
2: Я узнал недавно.
3: Вопросы выписал. Какой новый айфон? Брать ли новый айфон?
2: Про технологии. Так, ну хорошо, диджитал-маркетинг. Так, что там?
3: Тут нет проблем. Что там в диджитал-маркетинге?
5: Что там новое, да? Да, что на старом?
4: Просто первое слово меняет, вопросы те же.
5: Так айфон брать?
4: Да. Что там в маркетинге говорят?
2: В диджитал,
5: в маркетинге у нас... Много интересных ситуаций сейчас.
4: В России уж точно, да.
5: В России, да.
4: Где рекламировать бизнес?
5: А вот меня сейчас на конференции зовут с этим вопросом.
4: А я не хожу, да?
5: Не, я иду и вот готовлю как раз лекцию, и не сказать, что есть прям простые ответы, потому что все ждут какой-то вот рекламный канал, который неочевидный, там дешево и классно.
4: Ну, сегодня вот последний удалили из App Store.
5: К сожалению, вчера.
4: Я сдерживал... Вчера это было?
5: Да.
4: Сдерживал улыбку свою.
5: Но это как бы грустно, ну, как бы по разным причинам. Но нам тяжело, потому что реклама в Телеграме-то через полгода все официально.
4: Ну, ходят слухи, что продлят мораторий.
5: Ой, очень буду рад. все будут рады. Рекламная отрасль, ну, рекламная отрасль, бы об этом сказать пораньше, чтобы она чуть-чуть выдохнула.
4: Вот, говорю,
5: а еще
4: инсайт.
5: Ютубчик, чтобы можно было тоже как бы продолжить мораторий.
2: Но это не
5: потому
2: реально.
5: Что хотелось бы. И вот тогда нам будет всем попроще, потому что сейчас, с одной стороны, как бы всем предпринимателям тяжело, а с другой стороны, реклама дорожает катастрофически, и ее эффективность параллельно с этим снижается точно так же. И вот такие вот глобальные тренды, которые говорят о том, что покупать внимание аудитории дальше будет еще сложнее, и все будем танцевать в коротких вертикальных форматах видео, скажем так.
4: Даже нам придется танцевать.
5: Куда без
2: коротких.
5: Этого?
2: Слушай, а вот, вот расскажи все-таки, ну, о действии, что ли. Я ушел из рекламы, когда вот, собственно, только появилось, только стало появляться вот это вот ваш цифровой этот маркетинг или маркетинг. Не BBDO, не я не знаю, кто там еще, не MediaVice, крупняк тогда этим не занимался. Все занимались телеком. Мое агентство занималось еще рекламой в метро. Ну, и это понятно, как бы, да, в метро, но отвернешься, с одной стороны реклама, повернешься в другую сторону, там реклама. На телеке тоже там что-то смотришь, значит, реклама. Но есть хорошее кино там или что-то, да, не переключишь, вынужден будешь смотреть. А в интернете вот для меня всегда загадка, потому что всегда, ну, есть возможность, во-первых, перемотать, пропустить рекламу, отдельная кнопка. Еще тогда, так сказать, были вот эти вот крестики, с помощью которых можно было закрывать всплывающие эти рекламные слайды. И кажется, что, конечно, сложнее что-то рекламировать через интернет. Или нет, или проще. Вот особенности какие-то.
5: Но если мы сравним мир прошлого, вот те времена динозавров, когда диджитал-маркетинга не существовало, и актуальное, то, мне кажется, сейчас сильно проще, потому что сейчас любой дурак может закинуть свою копеечку в рекламный кабинет, не знаю, Яндекса, ВК, чего угодно, и в три клика запустить рекламу. А раньше без рекламного агентства, без какого-то продакшена, чтобы сделать какой-то вот прям ролик рекламный на эфире, и огромного бюджета нельзя было. Ну, либо в метро листовки раздавать, но тоже не самый простой вариант. Поэтому доступность технологий сейчас однозначно на другом уровне. Но инфляция внимания, то, что мы раньше видели там, не знаю, 10 рекламных роликов, и все ностальгируют по рекламе прошлого, тает и многое другое, у каждой она в топе своя. Сейчас сделать такую же рекламу, чтобы вот все запомнили, это надо потратить в десятки раз больше денег. То есть там какой-нибудь маркетплейс с руками-загребуками, я не знаю, тут в эфире можно произносить или нет, типа вот Озон, они несколько лет подряд там свои распродажи рекламируют руки-загребуки, я не знаю, что я вспомнил их. Но как бы они туда вложили такие бюджеты относительно прошлого, что раньше можно было там выкупить все эфиры во всей стране на год за деньги современных рекламных компаний. И диджитал, он как бы номинально позволяет нам работать напрямую с каждым человеком, то есть не пытаться охватить одним рекламным роликом 10 миллионов человек и сделать что-то такое универсальное, что понравится всем, а каждому вот персонализированное сообщение. Но, с другой стороны, зачастую это все не работает вообще.
2: Ну, да.
5: Потому что люди оказываются плюс-минус похожи. Не надо гиперперсонализацию.
4: То есть мы все так радовались таргетированной рекламе, что она сегментирует публику, а сейчас это считается, что она не работает?
5: Ну, не то, что не работает, но те рекламные инструменты, которые у нас остались сейчас, после вот всех уходов, всего и запретов, они не могут сделать нам то, что могла сделать экстремистская компания. Угу. Вот у экстремистской компании алгоритмы были прям очень приятные, и они сами находили аудиторию. Наши двигаются в этом направлении.
4: Они, скажем,
5: да, они прям идут в этом направлении, но сравнивая, допустим, рекламный кабинет 26-го года и 22-го, это небо и земля.
4: Сейчас в лучшую сторону.
5: Ну, как бы, российские, да, но в сравнении с тем, что есть за океаном, вообще не вытягивает.
4: Не дотягивает.
5: Очень сильно.
4: Я помню, я в запрещенный вот этот сторис делалось,
2: да.
4: Концерты рекламировал. За достаточно небольшой бюджет я вот на город тратил 100 тысяч рублей. Я охватывал прям почти весь город, который мне нужен был. Угу. Возрастная аудитория, половая аудитория.
5: Ну, охватить сейчас не проблема, вопрос...
4: Нет,
5: дальше
4: с конверсией, которая меня устраивала.
5: Да, к сожалению. Тут главная сейчас история про Рунет в том, что аудитория не ушла оттуда, откуда нельзя без всяких сервисов обхода блокировок. А мы там же все и сидим, многие из нас. И, допустим, если мы говорим про соцсеть с картинками, было примерно 60 миллионов человек ежемесячной аудитории до блокировок. Сейчас осталось примерно 30. Но это супер платежеспособная аудитория, классная, которую вот рекламодатели ищут. И рекламодателям там нельзя туда зайти.
4: Ну, то они же нашли самое... пути обхода уже.
5: Ну, как бы да, но конверсии падают. То же самое с Телеграмом сейчас произойдет, с Ютубом. Получится ситуация, в которой там, где надо быть, там нельзя, а там, где можно, там не надо. Ну, как бы, вот эта вот история. И хочется, чтобы отечественные платформы подтягивались, и они двигаются в этом направлении, но как будто бы мы в такой роли догоняющих, а рекламодателям и бизнесу сейчас нужно, а не когда-нибудь потом.
4: На сколько времени нужно, чтобы вообще довести до ума среднюю соцсеть? Невозможно же вот так сказать, все, мы делаем аналог. Люди десятилетиями.
5: Я вот так сказал, и мы сейчас с командой делаем свою.
4: Соцсеть?
5: Ну, можно так сказать, это медиаплатформа. Есть аналог западный, но его особо никто не знает, Substack называется. А в чем смысл? Есть огромное количество людей, которые любят тексты. А вот где сейчас тексты почитать? Ну, только в Телеграме. То есть, ну, Threads. Либо там ЖЖ,
4: Дзен, всякие.
5: Ну, Дзен, да, но он как будто в заголовке у него такие, скажем, ну...
4: Кликабельные.
5: Очень сильно. Кликбейтные.
4: Кликбейтные.
5: А вот вдумчиво что-то адекватное, и чтобы алгоритм подкидывал интересный текст, такого нет. И на Западе тоже не было долгое время. И у них появилась платформа Substack, которая как раз такая, давайте мы имейл-рассылки и классных авторов будем промить. И в итоге сейчас туда заходишь на английском языке, там, про маркетинг, про что-то еще, это самое интересное место из всего, что можно найти. Типа, Twitter ничего не сравнится.
4: Но это сугубо профессиональное или нет, развлекательное?
3: Нет, ну, это, как бы... ну, все ведущие журналисты там многие работают, они получают деньги за это. То есть они публикуют свои аналитики очень много по любым темам. Нет, это хорошее. Это...
5: Ну,
3: нужен, конечно, большой спрос,
5: много.
3: Спрос. Там же, конечно, США в основном, мне кажется, двигает этот спрос на вот эти умные тексты там в больших количествах. А у нас, вы считаете, будет такой спрос? Ну, ты как бы платежеспособный.
5: Ну, а чего нет?
3: Чтобы... Ну, не знаю, мне кажется, меньше просто...
2: Вовлеченность аудитории,
3: аудитории
2: в,
3: да,
2: в темы
3: в
2: эти, да.
3: Отучился народ. И, собственно, да, традиции, да, да, чтения, там, допустим, каких-то газет, да, вот, ну, даже Коммерсант уже, все упростились, уже каких-то таких материалов.
2: Там, да, знаю, даже, так сказать, по Телеграму
5: тут вопрос
2: судить,
5: дистрибуции, но... очень сложный. То есть классические медиа, это одна из таких вот моих, ну, не то что претензий, но вопросов к ним. Они умеют монетизировать, по сути, только свои сайты, ну, редакция, в большей степени, и продают как рекламный инвентарь количество посещений сайта. Баннеры, какие-то материалы платные и все остальное. А аудитория обитает в лентах. Ну, то есть я листаю, не знаю, Телеграм. И мне такой, иди, почитай статью. Ну, это, конечно, замечательно. И 8 лет назад Телеграм прекрасно давал трафик. Но сейчас... Я вот листаю чей-нибудь телеграм-канал, а там мемы, и нафига мне отсюда уходить, если тут вот весело. И какой-нибудь, не знаю, телеграм-канал написал ту же новость, но в два абзаца. А тут аналитика, которая, может быть, и не сильно нужна.
2: Подписывайтесь на канал Алёша Тимофеев, если вам это интересно. Можно было сейчас, да, так сказать,
3: аналитика попроще.
2: Да, ну попроще, но много букв тоже.
3: Ну не очень у тебя много букв, ладно, у тебя там в пределах разумного.
2: В пределах, потому что я по этому поводу комплексую.
3: Нет, Substack там много букв, реально много букв.
2: Прям статья.
3: Ну там статья, там может быть журналистское расследование. Такого было.
2: Ну, я не знаю, это... Но если прям статья, вот такой
3: статья,
2: журналистский...
3: Статья, там, может, научная статья.
5: Там еще интересно.
4: Там... А они еще цензуру свою не ввели?
5: Там зарегистрировался недавно, вот как его...
4: Дональд Трамп?
5: Блогер, который приехал в Россию, сейчас все освещали.
2: Отец Маска?
5: Эндрю Тейп. И там прям пошли обсуждения, удалять его или нет. Все-таки местная, там достаточно демократическая такая аудитория, так надо его банить, я, кстати, не знаю, удалили его или нет. Что он сразу в топ по платным подпискам зашел?
3: Да, там скорее либерально-демократическая.
4: А ты, он что, это текстовой блогер разве?
5: Ну, может же.
4: Или туда можно видео пустить?
5: Туда можно видео, там и подкасты можно, там все можно.
3: Не, я думаю, что и там победит, в конце концов, Лука Е.
2: Ну да,
4: снимайся, говорят.
3: И все мы опять перейдем. Потому что мы же помним
4: короткие новости.
3: Мы помним ЖЖ, там вот это все же, мы помним, к чему это все потом свелось.
2: Ну, а любители остались.
5: ЖЖ живы, кстати.
2: Да, ЖЖ жив. И сейчас как будто бы получает второе дыхание. Нет такого очереди. То есть, правда, вот мне, ну, по крайней мере, мне стали чаще попадаться. У меня там есть автор, на который я периодически там, ну, там заходил, там почитывал всякие, в том числе, там политические, околополитические. Но вот ощущение, что как будто бы можешь действительно получить второе дыхание.
5: Ну, есть ощущение, что строить что-то с нуля сильно проще, чем пытаться отреставрировать то, что уже умерло немножечко. Mm-hmm. То есть в этом плане, когда у тебя репутация платформы, на которой, не знаю, мертвые с косами стоят вдоль дороги, и что-то из прошлого, вот перезапустить ее — это космически сложная задача. Mm-hmm. Кроме того, они тут недавно ввели возможность комментировать и, по-моему, писать статьи только после верификации в госуслугах. Какая-то такая история.
2: Ну, конечно,
5: там чуть ли не вход по паспорту. И, то есть,
2: через тоже... Макс.
4: Мы сейчас про Макс?
5: А это ЖЖ. ЖЖ было.
4: Как своевременно.
2: Так, слушайте, да. Слушайте слушателям, простите, пожалуйста. У нас сегодня удивительная история. Вы можете задавать вопросы в прямом эфире. Телеграм-канал, ВКонтакте, Рутюб. Везде есть трансляция, везде есть, так сказать, кнопочка «Оставить комментарий». Ну, пишите, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Мы с удовольствием интерактивно можно.
3: Почему сегодня можно обычно?
2: Потому что у нас ноутбука, есть, да, ноутбука нет.
3: А, у меня тоже есть ноутбук.
2: Да, ты тоже
3: можешь открыть. Я не умею им пользоваться.
2: Ну, я тебя научу.
3: Нет, не вообще, а вот этим конкретно.
2: Ептер, там такая кнопочка есть. Вот, Ептер. И ты на нее вот так пальцем жмешь.
3: Это название, видимо, моего нового канала с мемами будет такое. Ептер.
2: Ептер, да. Так, ну что, к новостям, что ли? 6:50. Ну, так мы продуктивно.
4: Ну, одно точно успеешь.
2: Да. А про детей что тут есть? Ну, про детей как будто бы...
3: А ты, Андрей, расскажи, что тебя поразило на Петербургском форуме, раз ты там же находишься. Мы же видели тебя с
4: мамой. Прям уж поразило.
3: Нет, ну такое что-нибудь мужское. Ты видел что-нибудь там явно мужское или очень женское?
4: Смотри, во-первых, на нашем любимом стенде «Радио Спутник» безлимитная пироль. Это меня поразило и не дало уйти оттуда. Ой, РТ, не «Радио Спутник».
3: Ну, РТ, да.
4: А на «Радио Спутник» все наши девочки-операторши в красивых платьях стоят. Первый раз в жизни я их увидел.
2: Так.
4: Ну, уже надо их заставить в Москве тоже в платье ходить.
2: Уже, так сказать, вот. Отбили, форму отбили как будто бы.
3: Да, еще. Неплохо.
2: Да.
4: Стенд «Москва» очень красивый. Много хвастаются, что будут строить, регион, людей с регионов туда не пускают.
3: Куда, на стенд?
4: Чтобы настроение не портить. Да.
3: Тебя не пустили, что ли? Ты сказал, что из Москвы.
4: Я сказал, что из Москвы, мне надо срочно с комиссией. Ну так все веселятся, ждут вечерних мероприятий, чтобы продолжить.
3: Ну а ты был вчера на вечернем мероприятии?
4: Нетворкинг. Вчера не было, вчера спал.
3: А я не там.
2: Не пустили.
4: А он не там, мужик, который...
3: Знаешь, помнишь, что Довлатова, вот был, да, хорошо, вспомнил, когда, или плохо, когда не зовут, что-то такое, да, в общем, самый кайф, тебя зовут, а ты не идешь. Mm-hmm. Нет, завтра, я сегодня поеду ночью туда, mm-hmm. но я буду интервью со Скоттом Риттером записывать в студии.
2: Mm-hmm. Интересно.
3: Здесь же, вот, на этом месте? Да, вот на этом же месте, да.
2: Так, значит, смотрите, про цифру есть. Хорошая статья, любопытная вышла. Периодически эта тема обсуждалась уже в эфирах, и связана она в том числе с цифровым маркетингом или маркетингом. Короче говоря, развивается тема кидфлюенсинга. Кидфлюенсинга. Запоминаем новые слова. Это явление, когда снимают детей для блогов всяких, так сказать, для роликов, шортсов, рилсов и так далее. Не для того, чтобы, так сказать, поделиться, какое у тебя классное чадо, как весело оно смеется там или еще что-то, а для того, чтобы заработать денег. И это большая серьезная тема, потому что это бизнес, это приносит деньги, но остается в неком правовом и этическом вакууме. То есть непонятно, это эксплуатация ребенка, например, или не эксплуатация. Даже если ребенку, например, это нравится в пятилетнем возрасте, да, что-то, так сказать, строить из себя, что-то показывать. Мистер Макс, мы знаем, да? Мистер Макс, знаете мистера Макса, нет?
3: Нет, знаем, какая семья была, которых там дети, да, распаковку конфет там
2: бесконечно. Они начинали с распаковки конфет, потом, совершенно верно.
3: Миллионная,
2: да,
3: правда, подписчиков.
2: У меня еще старший смотрел там это, будучи в пятилетнем возрасте, сейчас ему 18, и мистеру Максу тоже, по-моему, 18, и он по-прежнему что-то распаковывает там.
3: И там родители были, там какая-то семья каких-то украинцев, они вот там...
2: Но они заработали там, у них огромные просмотры, да, и кучу денег они заработали, и непонятно, так сказать, как вот относиться к этому виду блогинга. Это эксплуатация детей или нет, например?
4: Кто должен... Это извечная же тема.
2: Кто должен и зарабатывать вот эти деньги? Да, Сикукаяки, да, или как там, да.
4: Да, все время споры насчет их семьи, гном Гномыча, что у него поломанная психика. И люди не могут сойтись во мнении, как надо вести контент с детьми, угу, чтобы это не выглядело как эксплуатация.
5: Мне кажется, просто не вести.
4: А если дети сами лезут?
5: Ну, пускай они и ведут. Ну, то есть, когда взрослые тут управляют процессом, это конкретно, ну, у тебя иерархия нарушена. И особенно, когда это становится большим бизнесом, рекламой и все остальное, мне кажется, это немножко странно. И потом очень сильно укнется, потому что, опять же, если у тебя получилось сделать ребенка известным, то он не готов просто, ну, банально.
4: Не факт, что он вообще хотел этого.
5: Да. Он может сейчас ему это нравится, а потом разонравилось. А ты такой, а у нас уже тут как бы контракт, надо отрабатывать.
4: Ну, еще большая проблема... Прости, пожалуйста. Среди детей блогеров, которые в детстве-то знаменитые они, а против потом, своей воли, да, так получилось. А потом они растут, аудитория их растет, и они 18 понимают, что они уже не знаменитые. А они своей аудитории не выросли. Она не знает, как делать контент для взрослых. И такой большой откат. Нет, ну, я не про это.
2: У нас отец Павел Островский прошел за спиной. Осиянно. Осиянно прошел. Значит, вот сейчас он
3: поедет. Сейчас он вернется, вот надо сюда.
2: Да, и туда прошел.
3: Нет, чуть-чуть.
2: Нет, да, не видно, не видно. Значит, смотрите, ведь эта тема не только там нашего нынешнего, ну, типа, времени. Но Jackson 5 мы помним. Вот, супер, вот, ниже.
3: Пониже.
2: Вот, смотрите, спустился с небес. Да, отец Павел Островский, да, на фоне Петра.
3: Наоборот.
2: Давай. Да, да. Значит, Jackson 5 помним мы, да? Бритни Спирс помним мы. Ну, как будто бы это же такая история, ну, извечная. А Родион Газманов, например. А, значит, пропала собака... Помните?
4: А вот этот из КВН,
3: ну,
4: тоже.
3: Да, но у Родиона Газманова папа все-таки был основным источником доходов и остается, я так подозреваю, по музыкальной части. Да. И он скорее был дополнением. А вот когда у тебя семья довольно простых людей и дети, в ущерб здоровью, значит, поедают эти все сладости, конфеты и так далее, явная эксплуатация, ну, я здесь согласен. Ну, насколько я знаю, вот большие эти самые всякие западные соцсети, они это дело ограничивают.
2: А в некоторых штатах вот это только-только как бы раскручивается.
3: Нет, уже давно уже начали они как-то подрывать.
2: Да, но в некоторых штатах есть законы, в некоторых штатах они не действуют. Mm-hmm. Значит, тут блогер Пайпер Ракель, не знаю, кто это такой, подал иск к собственной матери на 22 миллиона долларов из-за эксплуатации. Вот так себе, понимаете?
3: Вот так вот. А да. Отец Илона Маска, конечно, там вообще...
2: Вот тоже. А когда ребенок раскручивает отца, да, тут кто кому должен
3: платить? Нет, тут папа Илона Маска паразитирует на успехе сына, которого сам же гнобил, да, в детстве. Да. Ну, Илону-то с папой взять нечего, в общем, понятно.
2: Ну, конечно,
4: как
2: надо...
4: говорят, у него рудники в Африке.
2: У кого?
3: Ну, Илон сейчас триллионером станет. Чего ему эти рудники?
4: Вот именно, он эти рудники может съесть.
3: Он их на чай оставит там где-нибудь в ресторане.
2: Давайте мы прервем сейчас. Если есть вопросы, комментарии, пожелания, угрозы и прочие негодования, пишите в Телеграм, ВКонтакте и Рутюб. Погнали.
4: Угрозы мне в Телеграм пишите.
0: Словом по столу. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
6: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
7: Доброе утро, отец Павел.
8: Я в эфире, да?
9: Меня зовут Золотый.
7: Меня зовут Анна.
10: У меня есть к вам небольшой вопрос.
11: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
12: Вы должны это услышать.
0: Утро на «Радио Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
13: Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Словом по столу.
2: Продолжаем. Петр Лидов, Алеша Тимофеев в московской студии, Алексей Ткачук и тот самый Лука в питерской студии. Значит, смотрите, хороший у нас есть переход от детей, да?
3: Взрослым.
2: Не-не-не, про детей еще тоже немножко поговорим. Новости, вот я-то обожаю, конечно, такие в кавычках. Актер и режиссер Артем Михалков рассказал о своем детстве и отношениях с отцом, народным артистом РСФСР Никитой Михалковым. А с дедушкой не рассказал, с Сергеем Михалковым, который тоже выдающийся. Значит, Михалков-младший на полях МЭФ, вы его видели там, сказал, что отец
4: при
2: воспитании хотел казаться строгим. И дальше Михалков говорит, что, значит, с кем-то нужно жестко, а с кем-то, наоборот, над словом и делом делится Михалков. Так как дети разные, типа приходится искать баланс. И я зацепился, потому что это на самом деле супер важная тема. Индивидуальный подход к ребенку. Потому что, как мы все знаем, я думаю, у всех есть примеры, когда в одной семье вот вырастают, например, два брата, да, и у них абсолютно разная судьба. Ну, кажется, папка с мамкой одни и те же. Значит, отношения одно и то же. Но абсолютно разные. У меня самый яркий пример. Вот таксист, который меня возил 20 лет по тюрьмам, а его брат, руководитель, был в Москве одного из крупнейших немецких банков. Родители-дипломаты, вот просто, так сказать, вот они росли. Это 20 лет по тюрьмам, а тот, так сказать, вот выдающийся бизнесмен.
4: Почему возможно, так? Он по тюрьмам за дела брата в банке.
2: Не-не-не-не. С самого детства, значит, в этой компании, это еще 50-е годы, Москва, значит, все это гитара, пацаны, все это тема, которая сейчас признана экстремистской там и прочее, прочее. Почему так? Потому что слова по-разному...
3: Какая?
2: АУЕ, признанная экстремистской, да.
4: Рилсы в Инстаграм.
2: Не-не-не-не.
3: Я о том подумал.
5: Признанная экстремистской.
2: Да, да, да. Я о других экстремистах. Значит, куда ни плюнь, куда ни...
4: Не те нынче экстремисты.
2: Как будто бы, да. Значит, но я к тому, что слова, понимаете, слова и действия по-разному оказывают влияние на детей. Одни и те же слова, подзатыльник или ругательство, или отсутствие ругательства может одного привести к 20 годам тюрьмы, а второго сделать успешным бизнесменом.
3: Я возьму смелость высказаться коротко. Мне кажется, что вообще все люди плюс-минус одинаковые, и родители в том числе, методы воспитания, я думаю, ну их там условно там, вариантов 5 есть. Поэтому с этой точки зрения вообще все дети должны быть как-то одинаковые. Ну потому что понятно, что ничего нового не придумают. Вот. Мы, конечно, кажемся очень уникальными, но вот мы вчера беседовали там, с психологом Олей Кузнецовой, надо, кстати, позвать к нам. Ну я ее спросил прямо, ну хорошо, а ну ты вот, у тебя опыт там, консультации... Ну, понятно же все. Ну, в общем, да. Поэтому, мне кажется, вот родители, они все примерно одинаковые, но можно их разделить на, не знаю, несколько категорий, скорее всего.
2: Слушай,
3: но люди разные просто.
2: Значит, безусловно, разные, безусловно, одинаковые. Тут ты прав. Но, значит, почему такая популярность потом в терапии всякой психологической, почему, значит, количество суицидов, загонов и прочего-прочего растет с возрастом? А мы, но это никуда не все равно все из детства. А это от родителей в том числе. Родители вбивают гвоздики маленькие в головы, абсолютно не задумываясь. Они не хотят сделать плохо.
3: У всех одно и то же.
2: Совершенно. Ну, вот их так воспитали. И они эти гвоздики дальше
3: передают. Они не могут быть идеальными. Мир не идеален.
2: Совершенно верно. Но нужно учитывать особенности. Вот я посмотрел, а как разобраться? А как, типа, кому можно, а кому нельзя? И вот нашел, мне понравилось, поскольку дети цветы жизни, значит, вот такая, некий биологический маркер Томаса Бойса. Дети орхидеи и дети одуванчики. Красиво, дети-орхидеи, дети-одуванчики. Дети-орхидеи. Высокая реактивность нервной системы. Как определить? Остро реагируют на шум, перемену обстановки, критику, тон голоса, глубоко переживают неудачи, склонны к тревожности. Значит, что говорят исследования? Любая строгость, крик или физическое наказание для них губительны. Исследования показывают, что авторитарный подход у таких детей вызывает токсичный стресс, приводит к депрессии и психосоматике. К ним применим только мягкий подход. Это если еще раз, да, реагируют на шум остро, перемену обстановки, значит, воспринимают сложно, критику тоже воспринимают сложно, на тон голоса реагируют, к ним нужно помягче. Дети-одуванчики, низкая реактивность. Психологически устойчивые, легко адаптируются, малочувствительны к замечаниям, могут игнорировать мягкие просьбы. Что с ними? Значит, что говорят исследования? Спокойно переносят строгие рамки, мягкие уговоры на них часто не действуют, им нужны четкие, непоколебимые границы и строгий контроль выполнения правил, но без агрессии. Короче говоря, авторитарный вот этот вот стиль неэффективен для всех типов детей.
4: Детям расти в одной семье и видеть, что на одного кричат, а с другим стараются помягче? Это не будет вызывать ненависть к своему брату,
2: сестре? А вот смотри, одуванчики как раз, которые, так сказать, на которого можно кричать, да? Им пофигу.
4: И нужно.
2: Да, и им пофигу. Но там не кричать. Кричать не надо кричать. Нужно и с тем, и с другим разговаривать. Объяснять, почему. Но следить за выполнением. Один из ключевых вещей, вот, о которых говорят там исследования, да, это строгие, ну, как бы, рамки, правила. Ну, вот такие правила.
4: Для обоих.
2: Да, для всех. Для всех.
3: Ну, они не обязательно этому кричать-то.
2: Не кричать.
3: Правила должны быть понятны,
2: да, совершенно верно. Да.
3: У меня сразу в голову пример армии приходит. Вот в армии, когда служишь, там все очень разные. Но потом выясняется, что вот особо одаренный, он где-то один, да. Он один где-то человек на 30. Есть, бывают люди, да, им тяжело и сложно, и так далее. Остальные, неважно, одуванчики они или там
2: орхидеи,
3: кто, или орхидеи, да, там, да, усредненная система, да, да, она всех, в общем, нормально воспитывает. Но бывает, что да, вот один вот волшебный, ему тяжело.
2: Петь, но мы не знаем, вот потому что мы смотрим издалека, как он внутри переживает, и как потом это отзовется. Это, не, конечно, не важно. Тебе не
3: переживает.
2: Да, а что с ним будет потом? Так сказать, что будет потом с этим? А с одуванчиком ничего не будет. А с орхидеей что будет?
3: Да не важно, сам разберется. Вырастет, вот станет одуванчик.
2: Важно. Значит, быть непреклонным и строгим в соблюдении правил важно. А при этом, так сказать, вот к этим орхидеям, мягким, принимающим и сочувствующим к эмоциям ребенком, слышать его боль, объяснять
3: причины.
2: Может
3: быть, маму-папа
2: причины,
3: для этого нужны тогда.
2: Может
3: они
2: быть.
3: В комплексе любого успокоят.
2: Но они всегда, мы всегда меняемся местами. Если, так сказать, вот она кричит, то я готов, так сказать, где-то смягчить. А
3: давай,
2: если я, то
3: дадим,
2: она
3: вернее, давайте, нашим ребят. Петербургским коллегам.
4: Да. Это как добрый злой следак, да, у вас,
2: да,
4: в семье?
2: Да, да, да.
3: Нет, все, мать женская, она помягче, да, она может больше с этим общаться. Mm-hmm. Там папа пожестче, он там больше на того влияет. А вместе в комплексе создают
4: утром
3: идеальную среду.
4: Утром ты мягкий, вечером жесткий, и у мамы тоже там. Наоборот, утром она встала не в том настроении, она жесткая, а вечером мягкая.
2: Да.
4: И ребенок говорит: да господи, что за биполярка у родителей? Кому бежать?
2: Мне кажется, всегда.
4: У тебя вот сыну 1.5 года, пока не воспитывают, пока не понятно.
5: Ну, еще раз там, он меня воспитывает скорее.
4: Ну да, в 1.5 года сам одуванчик становишься.
5: Ну вот с точки зрения любой маркетинговой теории и изучения целевой аудитории, вот деление всех детей на орхидеи и одуванчики, это, конечно, лютая ересь, честно говоря. То есть исследование можно, конечно, как угодно интерпретировать, но поделить всех детей просто на две категории, ты либо такой, либо такой. Тут в прогрессивных странах Запада гендеров придумывают больше, чем два, а тут мы всех детей поделили на два.
2: Я знаю, понятно, что да, да, там было четыре психотипа, мы знаем, что их всего 4, да, сангвиник, холерик, там и еще 2. Но в целом, для того, чтобы разобраться и не навредить, мне кажется, 2 вполне, так сказать, достаточно. Нет?
5: Любить и смотреть, как ребенок реагирует, мне кажется. То есть вот такие вот универсальные советы. Я вот, опять же, не так давно стал отцом, и твоя лента сразу трансформируется. Тут начинает каждый какой-то блогер, не знаю, эксперт и прочее, рассказывать, как правильно.
4: Да, я залипаю, они часто противоречат друг
5: там
4: другу.
5: Там столько чуши. То есть лучший вариант — это просто не слушать, игнорировать это все, потому что твой ребенок, он один уникальный, а все остальные с ними не так работают. И вот как вы между собой решили, так и будет правильно. А пытаться вот... Мне кажется, главная идея — не навредить, вот, желание, потому что любовь, и хочется вырастить нормального человека. А вот пытаться основываться на чужом опыте — это всегда какой-то путь в никуда.

0: поворот в этой теме, где это? Олег Адвоката нам написал, что... Господи, улетело уже. Короче, за всю жесть отвечает мать на самом деле. Он говорит, вы что, за всю жесть, так сказать, наказывает мать? У меня, кстати, у меня тоже так. У меня там мать наказывала чаще, чем отец. Отец суровее наказывал, но было типа два раза в жизни. А от мамы ремня я получал там регулярно. Как будто бы действительно женщины больше отвечают за, ну, за суровость. Нет?
1: Теперь Алёша.
2: Но у меня только мама была, да. И не меня с чем сравнивать.
0: Но у многих, вот я, так сказать, вот смотрю, тут многие, многие пишут.
2: Я в однополой семье рос, мама и бабушка, и обе меня наказывали.
0: Да, тоже суровость, но приходилось компенсировать. Так, значит, еще одна любопытнейшая тема, любопытнейшая. Брачная стратегия пернатых, ну, в смысле птиц.
1: О, интересно, так, так, так.
0: Напрямую определяет их потребность в сексуальной разрядке.
1: Надо переварить это.
0: Брачная стратегия пернатых напрямую определяет их потребность в сексуальной разрядке.
1: То есть?
0: Короче, выяснилось, что полигамные птицы мастурбируют чаще, чем моногамные.
2: Чем?
0: Половыми органами, крыльями. Андрюх, если ты, так сказать, не этот, но не... Совершенно верно. Трутся об веточку. Причем и самочки, и самцы. Причем и самочки, и самцы. И полигамные делают...
2: Я хотел, чтобы они крылышками это делали.
0: Хотел он тоже. Избалованный хотел.
2: Не спорно с воробьями.
0: Ну, не могу скинуть, старик, прости, да. Значит, выяснилось, что лебеди... Вот лебеди моногамные. Они выбирают партнера там на всю жизнь. И они реже этим...
2: Да это же опровергли 100 раз, что лебеди такие.
0: Но они не такие полигамные, как, например, попугаи.
2: Воробьи.
0: Могут просто. Но самое удивительное...
1: Особенно ара.
0: Ара, да, могут, да. Значит, дело в том, что ученые раньше думали, что эта проблема... Они считали, во-первых, это проблемой. Ученые реально считали мастурбацию птиц проблемой. И считали это дурной привычкой. Как они боролись с этой дурной привычкой?
1: Ученые боролись,
0: да,
1: с птицей.
0: Да, и ученые боролись с дурной привычкой птиц.
2: Остановитесь.
0: Серьезно говорю.
1: И победили.
0: Значит, били по рукам. Ну, в смысле, да.
2: Других орнитологов.
0: Положи крылья на одеяло сверху, они говорили, понимаешь? Реально наказывали. Лишали еды, значит, за эту дурную привычку. А выяснилось, что это, ну, нормально, естественно.
1: А запретный плод-то сладок.
0: Совершенно верно, да.
1: Только отвернуться, тебе давай сразу все.
0: Социально моногамные виды, короче, образующие крепкие долгосрочные пары, например, лебеди, делают это значительно реже. Самцы занимаются этим чаще самок, 55% против 36%. Ученые отдельно отмечают, значит, медвежью услугу владельцев попугаев. У тро же есть попугай.
1: Да.
0: У тро есть попугай.
1: Но он один живет. Наверняка там...
0: Люди часто гладят домашних птиц по спине в районе надхвостья, не подозревая, что стимулируют эрогенную зону, имитируют ухаживание партнера и тем самым сами провоцируют питомцев на поиски сексуальной разрядки.
1: Ну, в клетке сидит.
0: Вот, так сказать, надо проверить, все ли прутики ровные, понимаешь-то, потому что, ну, да.
2: Трофима, ближайшие 2 дня ты ни о чем не спросишь.
0: Да?
1: Да, он заболел, да. Я знаю.
2: Я первый день болел с Трофимом.
1: Он не пришел сегодня на эфир с утра, у него температура.
0: Андрей, если ты не знал.
1: Да, температура.
2: Я знал, мы вчера вместе в
1: Москве
2: были.
0: Вы градусниками чокались вчера?
1: Да. На площадке форума они отравились.
2: Мы нетворкинг гостей новых искали в эфир.
1: Они отравились.
2: Нашли.
0: Короче говоря, значит, важно подчеркнуть просто, мы говорили про воспитание, да, но даже авторы констатируют, ученые, исследователи, мастурбация – это эволюционно закрепленное и биологически нормальное поведение. Для полигамных видов, где особи постоянно конкурируют.
1: Такое ощущение, что кого-то хочется оправдать.
0: Ну, в том числе и себя. У меня трое сыновей. Мне надо постоянно об этом самому себе напоминать.
1: А ты сейчас придешь сегодня вечером домой? Нормально. Ну что, мужики, садись сейчас. Зачитаю вам.
0: Да, не, я на самом деле всегда подшучиваю на эту тему. Я говорю, что папке в 14 лет тоже было одиноко. Ну что, что-то такое.
1: Ну не на всю стену же.
2: Ну дверь закрывать надо.
0: Ну да, совершенно верно. Надо как-то... И не чистить. ребята, но не чисти.
1: Ну, же не попугай.
0: Ну, не в попугай, в конце это совершенно верно.
1: Почувствуй себя лебедем.
0: Хоть немножечко, так сказать. А то волосы на ладошках вырастут.
2: А то вообще птенца домой не принесете.
0: Короче, самоудовлетворение – это предохранительный клапан,

0: для сброса зашкаливающего сексуального напряжения. Запомните, пожалуйста, эту формулировку. Предохранительный класс.
1: Я просто смотрю, там сидит священник Павел Островский за стеклом, вот готовится к следующему эфиру. Так. Я помню, что ему этот вопрос тоже задавали.
0: Да.
1: И, по-моему, там прям противоположная твоей позиция. Но, по-моему, там, я не могу ошибаться.
0: Нет, но там есть.
1: Но там руки, ну, то есть эти волосы на руках должны вырасти.
2: Да, но Павел и не орнитолог, понимаешь?
1: Но, слава богу, не слышит.
0: Нет, там же речь, дело в том, что там был действительно был Анан, это же библейский, по-моему, персонаж. Собственно,
1: откуда проблема пошло. Какая-то,
0: да,
1: с этим
0: потому
1: делом.
0: Что, да, потому что, так сказать, нельзя просто так расходовать
1: материал,
0: назовем это так, биологический, совершенно верно. Леша, да, что-то хотел сказать, да.
1: Да, извините.
3: Просто интересно, что кто-то приходит домой, получает зарплату, и его работа заключается в изучении,
0: да,
3: самоудовлетворения птиц.
2: Целый журнал таких.
1: Наверное, там много
2: чего. Там такие исследования иногда смотришь.
1: Просто жалко этих попугаев, которые там, значит, в неволе томятся, и их изучают по всем параметрам. То ему спинку почешут, то там есть не дадут, то еще что-нибудь, то самку, то отберут, то туда-сюда.
0: Вообще, вот, из-за этого ветеринарии десятилетиями господствовало мнение, что самоудовлетворение у птиц – вредная привычка, вызванная одиночеством и жизнью в клетке. Значит, подобные действия описывались как проблема, которую пытались лечить строгими диетами, лишением игрушек, психотропными препаратами и даже хирургической кастрацией.
1: Ветеринары-убийцы просто.
0: Да, какая-то, да. Ну, короче, вот.
2: А с чего они решили у птиц вообще привычки лечить?
0: А еще любопытно, знаете, что в дикой природе этот процесс происходит активнее, чем в зоопарках. Короче говоря, в клетках не так.
2: На свежем воздухе-то.
0: Ну, естественно, на свободе, да. Птица-говорун на солнышке. Да, в неволе не размножается, как мы помним.
2: Я в отпуске тоже, знаешь, поактивнее, чем в Москве.
0: Ну, высыпаешься в первую очередь, да?
2: Да.
0: Конечно, да. Да. Так, ладно, что-то у нас еще есть про женщин. А, вот еще про ценности, успеем мы или нет. На ПМЭФе тоже. Гендиректор ОН Медиа. Это большая такая структура, там и эти видеохостинги и прочее, прочее. Дочка в компании конкурента, в которой работал Петр. Значит, она анонсировала большое исследование про культурный код россиян. Говорит, что опросили людей по всей стране и хотели понять простую вещь. А на что люди опираются сегодня, как меняются ценности? Короче, говорит, большинство россиян считают себя счастливыми, но почти половина из них одновременно тревожится за будущее. Ну, как бы парадоксально. Да? То есть счастливые тревожники они их назвали. А семья, финансовая стабильность и здоровье – три основные опоры. А еще 10 лет назад в этом треугольнике была установка «я сам» или «сама». И говорит, что в будущем наши соотечественники планируют опираться на личную ответственность и духовность. Меняются представления о мужественности и женственности. На первый план все чаще выходят внутренние качества, а не внешние атрибуты и привычные стереотипы. Соглашаешься, Алексей, вот по целевой аудитории? Вот с вот этой, значит, что меняется представление о мужественности и женственности.
3: Да, все звучит очень интересно. Вопрос, каких людей опрашивали. То есть тут же всегда выборку надо смотреть. Наверняка выборка была классная, но тут было бы интересно сразу обратить внимание, меняется это у условных зумеров стереотипное описание аудитории. Ну, грубо говоря, у молодых, у средних, у тех, кто уже постарше, потому что вряд ли у аудитории более возрастной как-то установки о том, кто такой мужик или настоящая женщина, они не сильно меняются. Но вот по поводу того, что люди счастливы, но при этом тревожатся о будущем, мне кажется, это достаточно понятная история, потому что прямо сейчас, допустим, у тебя может быть все окей и классно, но при этом ты смотришь по сторонам и такой, что-то как-то тревожно.
2: Да, что-то там 31 декабря рекламу собираются запретить.
3: Да, что-то как-то вот тут экономика может быть туда-сюда, что-то как-то... Всякая ситуация, и что будет завтра, не совсем понятно. При этом ты счастлив, но будущее туманно. Было бы спокойнее.
2: Но меньжуешься немножко. Мы в России всегда на измене.
0: Ну, не всегда, не всегда.
2: Не всегда?
0: Не, не всегда, конечно, не всегда. Ну, ладно, значит, да, давайте.
2: Ну, я вам опытно больше доверяю.
1: Значит, нас, ты понимаешь, у нас уже нет проблемы по поводу переживаний по поводу будущего, потому что будущее очень, так сказать, небольшое впереди. И, в общем,
0: да, что ты переживаешь? Что это правда, да.
1: Оно все меньше, поэтому жизнь все прекрасней. Счастье все больше.
0: Так, вопросы от женщин. 4 минуты осталось. Постараемся. Все. Аннуш прислала. Аннуш, спасибо большое. Какой вариант вам кажется обиднее? Измена жены с мужчиной или с женщиной? Ну, ничего себе. То есть, если женщина...
2: С женщиной вообще не обидно.
0: Особенно, если посмотрел.
2: Мечтаю застать. Если посмотреть можно.
0: Ну, мы отрицаем все это. Значит, это все не неправильно. Нет, конечно. Но с мужчиной обиднее, да? С мужчиной обиднее.
1: Активно отрицаем.
0: Да, да, активно, активно отрицаем.
2: Но надеемся.
0: Ну, хоть
2: одним глазком.
1: Да. Недопустимо.
0: Нет, недопустимо. Так, состоялись последние звонки в школах. Часть выпускников боятся молодости. Ваши пожелания выпускникам и мысли о молодости. О, хороший вопрос. Давайте.
1: Тяжело.
2: Выпускники боятся молодости?
0: Да, да, да.
2: Как это?
0: Ну, в смысле, они же дети, а но надо становиться юношей.
1: Молодость для них это то же самое, что для меня старость.
0: Ну, типа того, да. Ну, есть какие-то пожелания? Молодежи, пожелания молодежи. Лёш.
2: Не боятся молодости точно. Желаю.
3: Ну, у каждого, наверное, свои цели на эту жизнь, потому что есть, допустим, подход, который мне в целом нравится, импонирует, когда ты сейчас отрываешься, гуляешь, потому что ты молод и есть силы, а потом как-то оно разберется. Мне больше нравится вторая история, когда ты, допустим, ищешь какую-то работу, увлечение, которое откликается твоим интересам, и в большей степени смотришь, особенно на старте, не на деньги, а на опыт и на развитие. И таким образом постепенно строишь свою там будущую карьеру. Я трудоголик, мне сложно сказать, типа, тусите, отрывайтесь. Строишь свою карьеру, и потом, когда у тебя еще есть силы, но у тебя еще есть деньги. И это вообще очень приятный этап жизни. Потому что на старте у тебя очень много сил, но при этом очень мало денег.
0: Я да.
3: поддержал
0: бы тебя в этом, только знаешь, как что тратить время в большей степени на обучение, потому что, значит, мысль о том, что учиться это важно и нужно, я понял, к сожалению, только в аспирантуре. Вот реально уже тут. И это меня
3: вот
0: не отпускает.
3: Непонятно.
0: И не отпускает меня, ну, так сказать, до сих пор. Вот, потому что надо было тратить
3: и все время подрабатывать. Как бы есть. И какая профессия будет останется завтра? Вообще востребованы.
0: А не важно, я про получение знаний, понимаешь? Что? Это вот, все равно да. не
2: обучаться нейросетям.
0: Например, да. Значит, вы обсуждали в одной из передач бытовые мужские навыки. А вы умеете чинить сантехнику, электрику, чистить кондиционер? Может, в вашей компании есть человек со способностями, скрытыми от аудитории? Сварка, пайка, микросхем, обработка металла. Есть что-то такое? Но типа про хобби какое-то профессиональное.
3: Я Лего собираю.
0: Да?
3: Считается?
2: Да, дачу построить сможешь из кубиков. Не, я криво этот, у меня руки не из плеч растут.
0: Я блистательно, например, могу лежать на диване и раздавать указания детям. Вот это,
2: я так сказать, поспорил.
0: В совершенстве я владею этим.
1: У тебя там какой коллектив.
0: Да, у меня какой коллектив.
1: Ты профессиональный руководитель.
0: Гундеть могу, так сказать, еще вот это тоже, так сказать, ну, практически идеально, практически. Так, ну и в завершении...
2: Мясо пожарить.
0: Мясо могу, да. Ну, приготовить есть могу, но это не супер навыки какие-то. Но хотелось бы, например, вот мне хотелось бы... Я завидую людям, которые, конечно, руками вот мастерят там что-то с деревом, особенно вот какие-то вещи. Это прям мне вызывает восторг.
1: Для меня это слишком трудоемко, много времени.
0: Много времени, становится. Да, это правда.
1: Но это люди, да, умеют и получают удовольствие, главное, от того, что они да. классно что-то сделали.
0: И результат какой-то.
1: И результат.
0: Да. Так, не успеем уже. Хороший вопрос тоже последний.
1: Да, давай быстро. Чего?
0: Когда появляются свои дети, начинаешь заново осознавать детские художественные произведения. Какие из них вы открыли для себя заново? Там «Как падал прошлогодний снег» или «Винни-Пух» или что-то такое? Есть что-то такое, Лёш?
3: Я еще их не начал читать, честно говоря.
2: Синий трактор еще не смотрите?
3: Ну, «Синий трактор», да, мы вот на этом этапе. Я скорее произведения взрослые, где есть вопрос детей, начинаешь их переживать по-другому теперь.
2: Я мультик «Лоло и Пеппа» для себя открыл. Очень интересно оказалось.
0: Да, советский.
1: Петь, я пересмотрел японский «Корабль-призрак».
0: О, это мощнейший, один из любимых в детстве. Все, спасибо. Алексей Ткачук был в гостях «Словом по столу».
3: Спасибо.
4: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
5: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
6: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, друзья.
4: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
8: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
4: «Изолента Лайф». На ней все держится.

0: стартовал Петербургский международный экономический форум. Контекст. Делегации из 100 с лишним стран, беспрецедентные меры безопасности, перспективные проекты, новейшие разработки, подписание контрактов и налаживание партнерских связей по всем направлениям. Центральная тема форума – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Без конструктивных коммуникаций оно невозможно. Приехавшая в Санкт-Петербург кандидат на роль генсека ООН Ребекка Гринспан заявила о готовности работать с Россией в случае избрания, считая диалог с Москвой ключевым для организации. Мария Захарова участие делегации США назвала возвращением к цивилизованному общению. И правда, такого не было много лет. Бывший боец ММА Джефф Монсон призвал снять санкции с российских спортсменов. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан, которая примет участие в мероприятиях форума, поблагодарила Россию за помощь в борьбе за африканскую свободу. В первый день ПМФ публике были представлены новые управляемые сервисы для бизнеса, принципы использования ИИ в работе отечественных дипломатов, технология квантовой связи на беспилотной ласточке, а еще уникальные часы «Ракета» с обратным ходом времени и обновленные модели российского автомобиля «Аурус».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Знать за 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. Далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 2 ночи, в Челябинске 4 утра. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Мирный житель Курской области погиб в результате украинского обстрела. Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине, считает президент России. В ЕС склоняются к тому, чтобы отменить защиту для украинцев призывного возраста. Подробности далее. Мирный житель Курской области погиб в результате украинского обстрела, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, под удар ВСУ попала деревня Лещиновка Глушковского района. Снаряд попал в частный дом. К этому часу беспилотная опасность объявлена в нескольких регионах. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют в аэропортах Нижнекамска, Бугульмы, Самары, Саратова и Пензы, сообщила Росавиация. Президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме. Глава государства напомнил заявление американского лидера, согласно которому он сам не ожидал, что это будет так сложно. Кроме того, сейчас перед США остро стоит и вопрос об урегулировании другого кризиса на иранском направлении. Администрация вынуждена заниматься прежде всего этим вопросом, отметил Путин. Он добавил, кризис вокруг Ирана явно носит общемировой характер, тогда как кризис на Украине прежде всего локальный, хотя европейские государства и пытаются придать ему глобальное звучание. Трамп сегодня, реагируя на открытое письмо Владимира Зеленского, заявил, что встреча политика с президентом России стала бы отличным развитием событий, подчеркнув, что ждет от Москвы и Киева взаимных компромиссов. Россия работает над улучшением механизма выдачи гражданства жителям непризнанного Приднестровья. Об этом сообщил РИА Новости посол России в Молдавии Олег Озеров. Как отметил дипломат, интерес к российскому гражданству у жителей республики огромен. На его получение поступило более 36 тысяч заявок. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в российское гражданство. В Евросоюзе склоняются к тому, чтобы отменить механизм временной защиты для украинцев в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащих призыву. Как сообщает Евроньюз со ссылкой на дипломатов, вопрос обсуждался в Люксембурге на встрече глав МВД стран ЕС. По данным источников, Еврокомиссия может представить официальное предложение в ближайшей неделе или самое позднее до ухода сотрудников в летний отпуск. Сейчас украинские граждане пользуются в ЕС режимом временной защиты. Он дает право на проживание, работу и обучение в странах сообщества. Срок действия механизма истекает в марте следующего года. Действие закона об автоматическом начислении штрафов за некачественные товары могут распространить и на продавцов лекарств. Письмо с соответствующими предложениями замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко направил Центру развития перспективных технологий, оператору системы «Честный знак». Как пишут СМИ, инициатива реализуется по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой. Закон об автоматических штрафах за продажу просроченных товаров и нелегальной табачной продукции вступит в силу с 1 сентября. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник у Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Стратегия и власть.
2: Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Со мной в студии политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, мы в последнее время много говорим о возможном будущем Европы, о том, как это будущее будет связано с текущей внешнеполитической ситуацией в рамках ЕС, в рамках их взаимодействия с нами. Скажите, пожалуйста, возможно ли, что те прогнозы, которые нам и в самой Европе рисуют про войну к 2030 году, сбудутся?
3: Смотрите, в свое время, энное количество лет назад, я сделал прогнозы расписал стратегии, расписал сценарии основных игроков, включая Европу. Что у них получится, что у них не получится. Вот ну, с 18-го, там, 19-го года, когда это было основное ядро расписано, прошло достаточно много времени, и пока ничего сверх не происходит. И инклюзивный капитализм, и всевозможные ультралиберальные попытки, они просматривались. Как и неспособность их воевать, создать армию, и много других проблем, поскольку они никуда не уделись. Поэтому, когда начинаются сейчас появляться новые прогнозы, я говорю просто, друзья, я в свое время расписал, что я на эту тему думаю. Никаких других факторов, которые заставили меня пересмотреть основное движение, не появилось. Поэтому сравнивать, кто что говорит, именно с точки зрения, я не вижу смысла. То есть, как бы, моя позиция понятна, их позиция, ну, как бы, у нас, как в свое время сказал Владимир Владимирович Путин, я либерал, я за свободу мысли. Вот я тоже за свободу мысли, есть у вас, соответственно, мысли, пожалуйста, то есть, как бы, как они есть. Но, исходя из того, что было написано, я изначально говорил, что попытки построения инклюзивного капитализма, борьбы с глобальным потеплением и прочие вещи, которые вот добыли, не пройдут, потому что они противоречат законам общества, законам физики, да, в принципе, ну, законы термодинамики тоже никуда не делись. То есть это все надо учитывать. Закон сохранения массы, энергии и прочее. Не получится. То же самое, когда сейчас начинают говорить, что вот они сейчас там вот Палантир что-то сделают, какие-то вещи запустят, все эти вот рассказы, страшилки. Друзья, под красивыми словами должна быть база. Давайте не жить в метамодерне, когда мы пытаемся постмодернистские вещи познавать языком модерна, получаем какую-то ересь на выходе и потом с умным видом пытаемся найти в этом что-то. Ну да, в кучах мусора на берегу моря можно искать жемчужины, но вероятность этого минимальна. По одной простой причине. Что, например, в этом море в принципе не может быть жемчуга по природе в силу климата. Ну, если только кто-то случайно уронил. То есть вот такие вот вещи. И мы пытаемся вот в том, что говорится, найти рациональное звено, зерно. А его нет. Потому что эта большая часть рассказов идет именно из постмодерна, который не предполагает никакой связи с реальностью. Который предполагает истории из серии того, что мы придумали что-то, и это гипотеза, и все гипотезы равны, давайте их обсуждать, нет ничего верного, и вот такие вот странные конструкции, но их нельзя познавать языком модерна. Мы пытаемся вот все вот это разбирать, получая классический метамодерн. Злой, жуткий, непонятный и не имеющий отношения к реальности. Вот большая часть того, что говорится, оно в принципе нереально. Когда начинается рассуждение о том, что вот сейчас вот стало плохо. Друзья, почему вы это сделали? Мы берем какую-то узкий какой-то вопрос, узкую квалификацию, категорию и начинаем вокруг нее танцевать. А все остальное? У нас комплексная задача, у нас бывает дюжина факторов. Вы берете один, который стал хуже, и начинаете строить предположение, что все остальные в той же динамике. Ну, условно говоря, вот у нас на территории, называется, военные действия идут, и Киев собрал все, что можно, бросил под Купянск. Но в другом месте начало сыпаться. Вопрос не в том, что мы, называется, не сильно идем вперед по одной простой причине, потому что мы прекрасно понимаем, где, как закончилась Первая мировая война. Где вышли военные действия, как прошла будущая граница? Границы определяются, мир определяется не на карте. Военные действия – это подготовка к мирным переговорам. С США, не с Европой, не с киевским режимом. Вот это нужно понимать. Поэтому то, что они дружно показывали картинку, что-то они пытаются отбить Купянск, вот все тут происходило, а в итоге сейчас-то все откатывается обратно, потому что дальше. А в других местах? Мы сколько наблюдали этих чудных результатов, там, которые вот волшебных рецептов победить. Начинаем. Байрактар, джавелины, три топора. Вот вся вот история, сколько их было. И каждый раз говорилось, вот сейчас. Но это один из факторов. Причем один из факторов, где они с трудом выходили на паритет, теряя в остальных. А в остальных-то паритета нету. И когда у нас сейчас начинают разговаривать, что вот где-то что-то происходит, противостояние, друзья, смотрите, в целом в комплексе. Плюс большая проблема. Когда у нас начинают пытаться прогнозировать будущее, у нас прогнозируют будущее опять какой-то конкретный фактор. Без учета изменений. Но если вы говорите, что сейчас противник начнет действовать и дальше с перечень того, что он сделает, а у него есть ли этого ресурсы и возможности? У него в других местах что происходит? Если у него все время рушится, сыпется, почему вы в прогнозах ставите, как будто он будет неизменен, как сейчас, а даже лучше? Для того, чтобы нельзя недооценивать противника, но нельзя его переоценивать. Когда вы ставите какую-то модель, Посмотрите, что он может сделать, на что у него есть ресурсы. Вот потолок его возможностей реальных. Пропишите, что он должен сделать для данного результата. Просто вот 10-15 действий, мероприятий, как это все делается по времени. И вдруг выясняется, что чтобы создать армию, когда Германия выставляет раз-раз на Россию, войска Германии выросли за 460 тысяч человек. Друзья, читайте первоисточники. Через 15 лет они увеличат численность армии там, на какие-то десятки процентов. От минимального до этого. А все остальное – это резервисты. Люди, прошедшие какую-то подготовку. То есть, условно говоря, реально там было 120, условно говоря, стало 160 за 15 лет. Вот примерно такие вот цифры. А все остальное – резервисты появились. Которые, если бы у них был нормальный призыв, они бы и сейчас были, а так их нету. И когда мы начинаем вот это все собирать, разбирать, выясняя, что они с трудом доходят до нашего уровня, а все остальное как и остается плохо, они переключают внимание, все остальное становится еще хуже, но они где-то показывают результат, и на этом начинаем строить. Ну, друзья, если в одном месте добиться результата, это означает, что он автоматически во всех других. И вот на этом строится, собственно говоря, большинство алармистских прогнозов, размышлений о том, что сейчас будет все сделано. План. Создать армию 10-15 лет из того, где находится Европа. Лет еще 15 назад, 10, можно было говорить о годах 7-10, потому что там еще какие-то остатки были, сейчас все утеряно. Сейчас им нужно, по сути, начинать с этапа создания прусского генерального штаба. Перед, называется, в 19 веке. Ничего не осталось. Людей нет, системы нет. У людей, понимающих это нет, они все, называется, уже не на пенсии, они уже ушли многие. Там практически никого не осталось. Вы как это собираетесь? Кто будет в военных училищах учить будущих офицеров? Откуда они возьмутся? Вы наберете вот этих вот нейтральных, гендерных и непонятных вообще созданий? Как это будет?
2: Украинских полевых командиров?
3: Проблема в том, что украинские полевые командиры, во-первых, их надо тут еще вытащить, чтобы их не пристрелили. А во-вторых, этих украинских полевых командиров им надо доверить. Как будет? Тут какой-то непонятный там старший лейтенант, капитан. Да, у него громадное количество опыта, но у него нет теории. Он же не учился. У него опыт практический. И теперь представьте себе, он должен начать обучать там, полковников, майоров, генералов даже, рассказывая им, что делать. Человек, проигравший армии, которая проиграла России, а они проиграют. В любом случае. Будет сейчас учить великие, могучие европейские странюшки, вот эти вот Министерство обороны, как воевать. Но вообще как так? А где этот шовинизм? Где это чванство? Где это все? Где эта вся неприязнь к вот этим дурно пахнущим тестостероновым отвратительным людям, которые вот в Европе сейчас есть? Нет. Если бы они были адекватны, они бы попытались у них учиться. Но они не будут. Они будут искренне верить, что они сами разбираются, сами могут. И это тоже нужно учитывать. И когда мы начинаем вот такие вот вещи собирать, когда мы начинаем смотреть вещи, что, например, чтобы создать ядерную бомбу, в технологиях середины 20 века нужно, и дальше идет список, и дальше вот маркеры, которые это будут показывать. А дальше возникает вопрос, а что в это время будет делать Россия? А другие? Вы, когда садитесь играть в шахматы, вы не делаете расчет на то, что вы сделаете 5 ходов, а противник один. Вы должны рефлексию обратно смотреть. И эти сложные вещи, когда собираешь, когда накладываешь предыдущую историю, предыдущих вот лет, вот 4 с лишним года идет противостояние с Западом. Война с Западом идет. На уровне, где Запад нас на порядок экономически превосходит, но ничего не может сделать. Где США из этого уползают. Матч по хоккею, ну, друзья, давайте так, это все в ту же линию. Да, много чего говорится в Соединенных Штатах, но посмотрите, что делается. Какова помощь реально киевскому режиму идущая? Да, на европейские деньги за тройную цену американцы что-то продают. Ну, друзья, ну, вообще-то и Китай много чего продает, того, чего не нужно продавать на ту сторону. Но мы же не говорим, что он поддерживает. Вот это нужно тоже понимать, что у каждого свои интересы, свои планы. И поэтому, когда мы начинаем вот это вот собирать алармистские истории о том, что вот через некоторое время все умрет, все падет и будет плохо, попробуйте расписать, как это делается. А там картина сложная. И вот это вот, когда мы все наблюдаем, возникает вопрос, что же делать этой чудной Европе? Ультралиберальной, неадекватной, дошедшей до ручки, не понимающей происходящего. Она же как должна пытаться спастись. Ну, в принципе, хоть какие-то биологические должны у них остаться. Мы понимаем, что извращения и перверсии стали основой их личности. Но хоть какие-то инстинкты на уровне инстинкта самосохранения должны остаться?
2: Должны.
3: Ну, соответственно, надо как-то пытаться спастись. И в свое время вот это вот, то, что они будут пытаться идти через ультралиберальную попытку объединения, она просматривалась. У них вариантов нет. У них остаются варианты попытаться сделать что-то, чтобы позволило им выжить. Хоть немного. Вариантов не так и много. Когда начинают рассказывать о том, что вот ВПК Европы сейчас готовится к удару, что оно выросло, дают, находят какие-то интервью странных деятелей, которые говорят, что они увеличили на порядок выпуск снарядов и прочее, мы открываем статистику, там все просто в Европе. У них это вся статистика, это все коммерческие фирмы. Они вскрывают свою статистику. Да, по количеству, по номенклатуре нет, но по финансам мы смотрим. Мы начинаем смотреть, мы начинаем накладывать туда инфляцию, начинаем смотреть по крупнейшим компаниям европейским. И получается, что вот за все 4 года, с 19-м годом, условно говоря, у них, дай бог, 10-15% выросло по объемам. Это мы добавляем туда, что цены выросли, что у них рентабельность. Рентабельность растет. Портфель заказов растет, объемы не растут, физически нет возможности выпускать. Создавать предприятия нет возможности. Не нужно думать, что если много людей, то это много специалистов. Население и специалисты – это разные категории. Сколько процентов населения у них живет на пособие приехавших неоварваров, которые не работают, реально не работают? Там десятки процентов уже. По крупным городам, по индустриальным городам, где должно быть. Мы начинаем смотреть там Бенилюкс, начинаем Северную Европу смотреть. Париж, Лазурный берег. Там десятки процентов того, что есть. И ничего мы с этим не сделаем. Там по Парижу, сколько я помню, больше 80%, даже под 90% младенцев имеют среди там, до второго поколения, то есть бабушки, дедушки, мигрантов как раз вот из внешних стран. Вот для понимания. Что происходит? Мы можем посмотреть какую-нибудь Скандинавию, там Швеция, Норвегия. 25% мигранты, не местные. А значит, какое-то соединение на уровне детей. Это в общем, если так. А на уровне детей страны пенсионеры, вымирающие с их индексом фертильности, то есть вот приехавшие, собственно, не заполняют. И мы говорим, сейчас вот это все чудо вспомнит, как это было, начнет подниматься. Мы вспоминаем, да, вот Вторая мировая война, Германия. Но у Германии во Второй мировой войне была прусская военная система, которая никуда не делась. Эти люди никуда не исчезли. Это были боевые офицеры, генералы, солдаты, которые прошли все это. Плюс ефрейтор еще вот этот вылез, называется чудный. Которые прошли вот эти военные действия. Они сделали сокращенные кадрированные части, потом это все развернулось, моментально раскрутилось. А здесь даже не за что зацепиться.
2: Строить с нуля.
3: Да, да, да, строить с нуля, для этого нужно время, а для этого нужны ресурсы. А есть ли ресурсы у Европы? Есть ли ресурсы естественной производительной силы, природные ресурсы? Нет. Энергетика? Нет. Технологии? Нет. Это все отдано. Сфера услуг, ну вы слышали вот про Big Tech, который в Европе работает? Все эти называются Microsoft, Amazon, Apple и прочее. Нет, их там нету, потому что там сфера услуг – это электрики, водопроводчики, плюс продажи. Вот оно и получается, что вроде бы вот есть тот самый клей, который вот поступает туда, вот из этого опилок получается ДСП, но не больше. И мы начинаем рассуждать из серии, но они же могут сделать. Ребята, неправильная логика. Они же могут сделать, можно много все. Может прилететь завтра метеорит на Землю и уничтожить Китай. Может. Какова вероятность этого? 0, поехали. Может ли в течение ближайшего месяца открыться 0 телепортация? Может. Какова вероятность этого? Поэтому может ли Европа? Может. Давайте вероятность просто посчитаем. Хотя бы оценим, что нужно сделать. Когда у нас по этим этапам получаются чудесные сценарии, которые не раскладываются сразу. Ну, друзья, о чем мы говорим? И вот мы начинаем строить, переоценивая противника. А переоценка очень вредна. Это значит перезаклад ресурсов. Избыточное их расходование там, где оно не нужно.
2: Но ведь мы же не на пустом месте это начинаем делать. Предпосылки мы видим пока на уровне риторики. Даже вот несмотря на то, что вы сказали, риторика очень воинственная. Риторику нам нужно закладывать в этот гипотетический прогноз?
3: Риторику мы должны закладывать с точки зрения анамнеза, психиатрии данных деятелей. Плюс четко понимать, что они могут пойти на глупые вещи, эти глупые вещи действительно у них открыты. Нужно понимать, что им надо. Вот стратегирование, геостратегия, это стратегия за других. Вы смотрите стратегическую позицию за них и пытаетесь понять, что они будут делать. Они могут пакостить, они будут сильно пакостить, много пакости. Но с точки зрения стратегии реализации России, изменить наш путь они не смогут. Но напакостить они смогут, и это нужно понимать, это нужно учитывать. Давайте пытаемся понять, что делать. Вот экономика вот практически по всем направлениям в Европе сейчас кризис очень глубокий. Немного, и он будет переходить в социально-экономическую катастрофу. Просто вот сыпаться все. Оно все связано. У вас нету ни одного направления, где не было бы кризиса. Производство, технологии, энергетика, демография и далее вот просто по списку. Вот выпишите, называется, там, военное дело, выпишите вот эти вот пунктов 15, там везде будет кризис свой. А вместе это все собирается, резонирует до катастрофы. Собственно говоря, вопрос, как из этого выйти? Выжить, поменять, перейти в новое состояние не получится. Соответственно, нужно день простоять, до ночи продержаться. Вот так, а там может что-нибудь случиться. То есть вопрос сейчас идет о выживании. Поэтому им для того, чтобы как-то нужно систему сделать более устойчивой. Испокон веков, Древняя Греция, все это называется тирания. Им нужна тирания внутренняя. Если бы у них были нормальные внутренние войска, полиция, жандармерия называется дальше по списку, они могли бы попытаться сделать это за счет внутреннего конфликта. Но у них очень слабые. Если они сейчас начнут делать внутренний конфликт, который нужно преодолевать, ну вот на противостоянии, все развалится. Нету сцепок. Вот поляризация, распад и гибель. Им нужен внешний враг. Причем этот внешний враг должен в виде фактора, который нельзя игнорировать, но который не несет экзистенциальной угрозы. Не несет угрозы уничтожения. Мы можем много перебирать, какие варианты есть, но в итоге придем, что наиболее реальный вариант у них – это война с Россией. Причем такая полувойна, виртуальная война. В том смысле, что Россия это войной не считает, они это считают войной. Россия это все игнорирует, а они готовятся. Вот это мы и наблюдаем. Держите меня семеро. И не дай бог, Россия на них обратит внимание. Вот как это происходит. Вот в этой логике мобилизация какое-то время им поможет. Она позволит ресурсы, резервы все сжать, убрать внутренние противоречия, убрать всевозможные эти процедуры, мешающие принятию решений, централизацию принятия решений сделать. То есть превратить Европу из аморфного конфедерации государств в некое общее пространство с единой вертикалью власти. Уничтожить национальное правительство, по сути. Забрать у них весь функционал. Вот под это нужно что-то экстренное. Нужен какой-то серьезный повод. Ну и, собственно говоря, самый простой повод для них – это спровоцировать Россию на жесткие действия. Однократные. Россия ответила, ударила, поняла, что больше там общаться вообще не с чем, не с кем, угрозы больше нет, и забыла. А они под это дело будут раскручивать, что это только начало, мы сейчас соберемся, мы сейчас будем воевать. Репортажи о том, что идут военные действия, вот это вот для, с них могут стать. То, что происходит, но в бывшей Украине их не интересует. Оно не дает такого масштаба для эффекта. То есть они это уже съели. Всю информационную составляющую, всю политическую пиар-составляющую протестания на бывшей Украине они уже переработали, собрали. Уже ничего не сделаешь. Нужно что-то новое. И вот в поисках этого нового у них, собственно говоря, и будет сейчас болеть голова. Потому что если ничего не делать, альтернатива – ничего не делать – это медленная смерть с умиранием, с катастрофой, с пониманием, что король-то голый, и с дальнейшим распадом, с уходом Америки из региона, которая, да, заявляет о том, что мы вот куда-то что-то переместим, сделаем, но реально только убирает, реально только уменьшает. Заявление, что будет помощь киевскому режиму, давайте дождемся вообще, что там будет. Там на выходе, скорее всего, будет то, что европейцы за в три цены купили что-нибудь в США. США это отправило Европе, Европа отправила киевскому режиму. США сказали, ну мы же помогли, мы же могли не продавать. Только бизнес. Но по поводу того, кто у нас в мире занимается только бизнесом, у нас все занимаются, к сожалению, только бизнесом. Потому что, скажем так, немногие понимают, что в какой-то момент придут и за ними. Что данная ситуация требует или вы принципиальны, или потом не обижайтесь, что принципиальности не будет по отношению к вам. Поэтому ждать неадекватных действий от Европы не то, что можно, должно. Вопрос, хватит ли у них воли, хватит ли у них, есть ли у них вообще хоть какие-то тестикулы, или они их отрезали в рамках вот этих гендерных изменений, ну а далее будем, называется, смотреть.
4: Да, будем на это смотреть. Продолжим обсуждать тему Европы после геостратега Андрей Юрьевич Школьников. Я Михаил Алимов. Не переключайтесь, скоро мы к вам обязательно вернемся.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Эркюль Пуаро и капитан Гастингс. Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

0: Стратегия и власть.
1: Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов и политолог, экономист, геостратег Андрей Юрьевич Школьников. Еще раз всех приветствуем. Закончили мы с вами на предыдущую получасовку на обсуждении Европы. И вот здесь как раз в перерыве прочитал свежую новость из Донбасса нашего. Соответственно, в ВСУ в очередной раз атаковали гражданский поезд, идущий из Луганска, на этот раз в Лондратовку, без жертв пострадавших, 13 пассажиров эвакуировали. Вот такие действия ВСУ, которые, как мы знаем, чуть ли не напрямую приказом из европейских столиц подчиняются, могут быть одним из способов для того, чтобы Россию втянуть вот в этот конфликт, который позволит Европе мобилизоваться несколько.
2: Если бы Россия начала сама повышать ставки, для них это был бы подарком. Но Россия будет действовать асимметрично. Россия, как и все предыдущие годы, находила противоядие. Причем не просто выравнивая ситуацию, а улучшая ситуацию, делая только хуже. России есть чем ответить. В конце концов, давайте забывать, что в году 365 дней, что зима никуда не денется, и что начать заблаговременно Коврову вот просто вот уничтожить всю энергетику киевского режима так, чтобы несколько, ну, сколько там их осталось, 17 миллионов, наверное, населения есть на этой территории, может меньше, может больше, радостно ломанулся в Европу, Россия это организовать может. Просто вот как бы вот тоже нужно понимать, что мы не играем в поддавки в том смысле и не пропускаем ходы, что они будут, что то, что у вас есть информационная составляющая, повлияют ли эти удары на изменение позиции политики России? Нет. Россия свое доведет. И найдет противоядие, и сделает, и это все было ожидаемо, поскольку загоняемые в угол начинают уже бить вот по всему, до чего дотягиваться. Пытаться растянуть масштабы, вызывать удары. Когда мы говорим о провокации со стороны Европы, речь идет о другом. Им нужен повод для мобилизации внутри. От того, что ударили по, называется, нашим поездам, ну, в Европе ты не отменишь выборы. Ты не устроишь общую власть, не распустишь полностью парламенты, а это нужно им. Под это нужно военное положение вводить в Европе. И под это дело им нужна провокация другого уровня. Эта провокация должна быть такая, чтобы Россия ответила жестко, но однократно. Без ядерных сил, сразу скажем. Вот вариант, давайте ударим ядерными силами, и это не одиночный удар. Это будет система. То есть фактически до Лиссабона должна быть сделана стеклянная пустыня. С миллионами, не сотни тысяч, даже миллионы, десятки миллионов погибших людей, простых людей, гражданских. Давайте честно скажем, мы после этого останемся с собой? Останемся ли мы после этого русскими? С нашей культурой, нашим пониманием, нашей психологией, если позволим себе такое, имея альтернативы. Да, если альтернативы нет и ракеты уже летят по нам, если мы понимаем, что они полетят, мы упреждающе будем бить. По центрам, по базам, собственно говоря, это все прекрасно понимают. Плюс, когда начинают говорить про французский ядерный зонтик, посмотрите, в каком они состоянии французские ядерные все эти. Там очень ограничено. Надо же не только количество боеголовок смотреть, но и средства доставки. Как это все летит будет? Как это все запускается? Насколько это все регламентируется? Поскольку как только они начнут пытаться хоть что-то сделать, там за несколько недель будут видны все эти процедуры, то есть маркеры начнут щелкаться. Плюс во Франции военные люди более адекватные, чем политики. И понимая, что в первую очередь ответ прилетит по ним, по их базам, их городкам, их семьям, они первые начнут это все саботировать и сливать информацию, чтобы их остановили. То есть это тоже нужно понимать, что люди не самоубийцы. Если у политиков атрофировано там отрицательный отбор, то там все-таки еще остались хоть какие-то, в той же Франции, хоть какие-то военные, которые что-то понимают. Особенно если мы говорим о спецсредствах. Поэтому когда все это начинается, плюс там дикая деградация идет. Это все не развивается. Нету новых средств, нету новых вариантов. Вопрос, когда это все исчезнет, он по времени считается. Далее, когда мы начинаем смотреть на вот это все вот происходящее, шабаш, нужно понимать, что Россия должна ответить, причем это ответ, Россия уже обозначила. И точки, и места, и прочее. Вот они будут провоцировать, чтобы что прилетело. Чтобы вот их городам, производствам прилетели российские ракеты. Не ядерные, ударили, но Россия не пошла туда дальше двигаться. Должна быть какая-то серьезная провокация, после которой они будут кричать, что мы в отношении войны, ну, я своих, Россия скажет, мы до своих результатов добились, все. Но вот ваша истерика, это ваша истерика. Вот под это они могут пойти. Это могут быть и прямые удары с территории Европы для ответа. Это может быть провокация в отношении Калининграда. Причем провокация в отношении Калининграда чем для них интересно? То, что они смогут принести сакральную жертву. Не те, кто, называется, будут сбиты, уничтожены. Нет. Как Россия будет пробивать Сувалский коридор к Калининграду? Не из Белоруссии вдоль границы, но это издевательство. Зачем? Это нарушая границы и Литвы, и Польши по вдоль, называется, границы, какую-то узкую полосу, дальше это все обустраивать, дороги. Зачем? Россия будет пробивать коридор Латвия, Литва, Калининградская область. Вот так он будет. Но Эстонию придется брать, потому что это стало анклавом, который здесь не нужен, мешается. Все. То есть, если Россия будет вынуждена защищать сухопутно Калининградскую область, Прибалтика станет опять российской. Быстро, четко, ясно, красиво. А теперь представьте себе, что будет в Европе. Россия свои задачи выполнила, обеспечила, уничтожила превентивные места ударов. Просто вот тут прошлась, называется, всем, чем только можно. Промышленность, энергетика, страны живут. Но они-то находятся якобы в сцене войны. Для них это агрессия. Они же будут говорить о нас за что. Мы на это не реагируем, а они начинают внутри себя делать политическую мобилизацию. Отменять выборы, проводить, соответственно, централизацию и много чего прочего. Вот их задача. И под это дело у них несколько лет будет построение тоталитарного общества. Национал-либерализм. Читаем 22-й год, апрель месяц. Фукуяма, который сказал, что национализм и либерализм замечательно сочетаются. Ну, вот такая вот концепция классная. Замечательная, в кавычках. Ну, вот такая демократия у них. Вот это они запускают, это они делают. Дальше, собственно говоря, ужимают потребление, ужимают социалку, вот все, что только можно. Все для фронта, все для победы. Беда в том, что они производить ничего не умеют. У них энергетика вот позакрывалась сейчас все производство. Просто у них сейчас уровень падения промпроизводства, вот реальной экономики, он идет, ну не великая депрессия, но близко к этому. Вот так это все падает. За счет, соответственно, накрутки, за счет того, что до деньги из резервов плюс заем идет. Ну когда человек понимает, что он уже должник и уже вот вариантов никаких нету, он перестает думать, как отдавать. Он начинает жить сегодняшним днем. Перехватить, перезанять, переложиться, вот они так будут жить. А дальше все просто. Почему, как бы, если несколько лет назад мы бы сказали, нет, как-то это слишком сложно для них, а у них сейчас есть механизм. Вспоминаем ковидные времена. Когда фактически был включен печатный станок и бюджеты, ну, до половины расходов бюджетов было за счет печатного станка. Вот они сейчас это могут включить. Год-полтора, раскидывая деньги, система будет жить даже без особо сильной инфляции. Она потом нагонит. Но вот просто сделав то же самое, что они делали в ковид, раздавая деньги, поощряя и прочее, они создадут иллюзию того, что все более-менее нормально. Наплевать, что будет через несколько лет. Какая инфляция? Здесь и сейчас. И это они смогут сделать. И проблема в том, что инструменты есть, понимание есть. Вот совсем недавно это было. И вот под вот этот вот тоталитаризм, под ужасы, что они якобы воюют с Россией, которая с ними не воюет, потому что мы понимаем, что они, вся их армия, это будут потешные войска. Они не смогут создать. Но криков будет много. Будут статьи, будут рассказы по поводу того, что они на порядок чего-то увеличили, а реальности этого не будет. Будет накрутка информационного пространства, будут свои марафоны, вот как вот называется, киевский режим выдает, вот такая же вот ересь. Вот его не могут сделать. И несколько лет вот в этом вот ужасе с постоянно ухудшающимся уровнем жизни они смогут как-то жить. И у них будет иллюзия то, что это даст результат. Плюс экономика, говорю, еще вот несколько лет просто вот эмиссии. Особенно если еще начать регулировать банки, убивая банковский мультипликатор, то есть отношение М2 к М0 и накачивая М0, в принципе, монетарная база будет нормальна. Плюс эти деньги будут канализироваться, опять уходить на рынок недвижимости. Она и так выросла, называется, еще будет расти. Дальше это будет все собираться в долине пирамид всяких там, называется, облигациях и прочее. И будет создаваться ощущение, что экономика растет. Ну, потому что вот по валюте, называется, баланса, вот это все будет увеличиваться. Инфляцию считаем не очень корректно, и рост есть. И вот это будет создавать ощущение, что они выправили, что они решили. Плюс они будут достигать тех результатов, которые они хотят. Централизация, управление. Куча красивых слов будет. Но по факту проблемы не будут решаться. Они будут загонять только в глубину. Это будет вот территория, которая просто вот, ну, никуда десятки миллионов мигрантов не денутся. То, что вы под камеру несколько тысяч вышлете, остальное это не поменяет. У этих гражданства у всех есть. Если у вас инженеры, люди с высшим образованием, техническим, производственным, уходят на пенсию, а на их место могут прийти только неоварвары, которые вот в принципе никогда не работали, не собираются без образования, это не получится поддерживать систему. То есть это будет затянутый процесс умирания, где они за счет мобилизации общества, ни войск, ни создания армии, этого реально не будет. Для этого просто основы нету. Но пиар-картинка будет. Вот такой ужас они могут сделать. Это будет непросто. Это требует очень больших усилий. Но если вот до ковидных времен мы бы сказали, что это практически чудесный сценарий, это очень сильно требует, то понимая, что они многие вещи делали совсем недавно, это вполне может быть запущено.
1: Но в конце концов же это все приведет к тому же результату, но несколько более отсроченному по времени. Или конечно, я не прав?
2: Конечно. А Европа умрет, да.
1: Европа умрет и разделится на независимые государства? И мы...
2: Нет.
1: Или как этот процесс будет происходить?
2: Понимаете, государство — это...

0: власти, вот этот ультралиберальный весь этот ужас, им надо было, когда пришел Трамп, делать ровно то же, что и он. Менять политику. Делать ее более консервативной. Откатывать все это назад и говорить, мы возвращаемся к старой Западной Европе. Той, которая была в 90-е годы. В самом начале нулевых годов. Вот надо было это делать. Хоть какой-то шанс был бы. Но они же не поняли этого. Они начали продолжать делать то, что делают. Поэтому это затянутое самоубийство просто будет попытка хоть что-то вырвать. Потянуть время. Как безнадежный должник. В надежде перехватить, а вдруг что-то изменится. Вдруг у остальных станет плохо, появится новый какой-то шанс, чудо, возможность, и он вырвется. Вот это их надежда единственная.
1: Национал-либерализм подразумевает под собой некую... Ну, все равно же это идеология. Вот если национализм был основан на ультрапатриотичных, скажем так, чувствах по отношению к отдельным государствам, то здесь в качестве основы что мы будем брать-то?
0: Гражданство и приверженность ультралиберальным ценностям. Условно говоря, берутся, например, три неоварвара. Один неоварвар, ну, там, какой-нибудь приезжий там, из Африки, из Ближнего Востока, он живет у себя там, он враг. Он архаичен, он вообще вот непонятный, неприемлемый, все. Другой приехал, но не хочет жить по ультралиберальным принципам. Не хочет ходить на запрещенные в России парады. Все это вот сатанизма вот этого всего тоже запрещено в России, называется. Да. Тут называется уже просто вот, ну, вроде нецензурные слова хочется сказать в отношении, но будем говорить просто запрещенные в России вещи. Это очень, кстати, хорошо, поскольку подразумевается примерно то же самое. Не хочет. Он тоже плохой, его тоже надо выкидывать. А вот есть приехавший, который полностью интегрировался, полностью стал вот таким вот, еще вот в этом вот всем ходит, и он становится своим. То есть ты можешь присягнуть ультралиберальным ценностями, и ты становишься своим. И вот на этой основе строится политическая нация. Ультралиберальная европейская нация. То есть политическая же нация – это не кровь. Изначально политическая нация – это гражданство. Ну так вот, если с точки зрения политологии. Мы как бы все-таки говорим, более приземляем эти вещи. То есть со времен еще французской революции и вот это вот пошлось. Все эти вещи. Вот будет так. Все, кто присягает ультралиберальным ценностям, они становятся свои. Они люди... Ну, как будто вот высшая каста, и дали вот, вот все, что вот, вот бред, а далее мы берем всю эту вот национал-социалистскую, фашистскую вот, всю эту вот, идеологию, просто меняем фундамент, кто свой, все остальное оставляем и наблюдаем то, что может быть в Европе. Для этого нужна воля. Для этого нужно быть полностью отмороженной. Вот смогут ли они это? Штурмовиков у них нету. Украинских вытаскивать это не быстро. Это нужно прекращать конфликт и вытаскивать оттуда этих ВСУшников с семьями и прочее. Это вопрос не нескольких кварталов даже. Это на несколько лет вся эта история. Плюс их нужно как-то замотивировать, создать систему, чтобы они пошли. Поэтому остается только внешний враг. Если они этого не сделают, они сгниют, как бы вот в этой вот катастрофе. Мы будем надеяться, что катастрофы будут. Что мы не дойдем вот до этого безобразия. Но мы должны понимать, что вот это является уже реальным. Нереальная война. А провокация с их стороны под наш удар, который позволит им запустить внутреннюю перестройку общества, чтобы вот сделать из него такой жуткий, ну, по сути, концлагерь.
1: Штаты почему самоустранились из европейской истории сейчас?
0: Ну, потому что Америка четко поняла, что мир Пакс Американа умирает, у них не хватает ресурсов его удержать. Ну, просто посмотрите размер экономики США, когда было несколько десятилетий назад, относительно мира сейчас. Войска. В свое время США в 90-е годы декларировали две региональные войны в любой точке мира. Сейчас даже одну не тянут, вообще никак не тянут. Причем мы понимаем, что их военное вот это превосходство авианосцы, один авианосец, одна киберзвуковая ракета. Вот размен сейчас какой будет. Поэтому как бы то, что раньше было верхним уровнем, возможно, у противостояния сейчас является где-то вот в середине. То есть против малых стран там каких-то еще возможно. Но уже потенциальная великая держава Иран, которая к этому идет, уже они авианосцы близко не подтаскивают. Мы молчим про 22-й год. Когда авианосные флоты начали двигаться в сторону России, Россия ударила гиперзвуком по бункерам. И флоты куда-то сразу начали отползать. И они потеряли интерес. Ну, просто понимая, что как бы не нужно создавать условия для эскалации. Собственно говоря, почему мы, например, сейчас не бьем по Европе, чтобы не создавать проблемы для США? США нужно уползти. Если сейчас будет эскалация, им тяжелее это будет сделать. Им просто нужно

0: закрыть этот проект, закрыть НАТО, перевести все, как сказал Трамп, если вы не помогаете мне с Персидским заливом, даже отказывайтесь. У этих чудиков в Европе даже не хватило мозгов сказать, что мы готовы помогать и начать плыть, но делать это таким образом, чтобы было понятно, что, ну, что с убогих взять. Сломались, потерялись, не доехали, поплыли обратно. То есть вот можно было что-то устроить, но они же начали высказывать принципиальное. Дали повод. Дали повод теперь, когда им будут вопросы, какие вам еще доказательства нужно, что Европа не является союзником США. США является союзником Европы, но не Европа, США, она не хочет помогать. А дальше будет вопрос Китая. Вопрос Восточной Азии, Юго-Восточной Азии. Туда переход будет, противостояние. Зачем Европа? Что Европа? Все туда. Все поставки, вооружение туда, они даже, собственно, ВПК раскачать не могут. Поэтому, плюс США четко понимают, они уйдут из восточного полушария полностью. Оно им не нужно. Да, есть западное полушарие, которое они вот под себя в рамках доктрины Монро. Они заберут и Гренландию. Они заберут и Гаяну с ее нефтью. И, собственно, и аэродром Кура французский. И Фолклендские острова. Это все будет забрано. Все лишние будут выкинуты. Венесуэлу они аккуратно взяли. Контрольный пакет над Венесуэлой все равно уйдет им. Собственно говоря, мы можем говорить только о блокирующем пакете. О сохранении влияния. Но перехватить мы не сможем. Это все равно, что у нас под боком будет находиться форпост США через какое-то время. Они уйдут. То есть давайте, как бы, когда мы себе говорим зоны безопасности, мы и другие понимаем, что есть зона безопасности. То есть, как бы, это вот тоже важный момент.
1: То есть в отношении Кубы уже тоже все понятно.
0: Ну, в отношении Кубы все более чем понятно. Куба должна играть по законам западного полушария, но Россия может взять на себя, оставить себе блокирующий пакет, принять на себя гарантии, что Куба будет, не нарушая какие-то базовые вещи, иметь свою самостоятельность, ограниченную, сумму, там, политическую, по структуре и прочее. Там не будет военных баз. Ну, сумма, наличие военных баз под боком, особенно китайских, для США неприемлемо. Если мы говорим, ребят, не будет, значит, все нормально. Их вариантов, собственно говоря, как бы, ну, есть о чем договариваться. Делайте так, как другие. Мы говорим о позициях. Давайте вот эти же позиции, которые мы хотим у себя вокруг нас в ближнем круге, эти же позиции по отношению к США. Это очень хороший разговор. Вот есть правила. Мы готовы по этим правилам жить и с вами, вот вашу территорию, но вы признаете нашу. Не изделие обменяем одно на другое, а именно на уровне правил. Поэтому, а Европа – это неадекватные люди, которым сейчас просто нужен какой-то повод. Потому что если они не будут делать, то это все будет сыпаться, падать. Дальше начнется как лоскутное одеяло рваться в разных местах, заплатки тут прилепил, тут называется порвалось и прочее. И вариантов вообще никаких нет. И будет ощущение, что все хуже, хуже, хуже. А здесь мобилизация. Здесь людям рассказывают, что нужно чуть-чуть потерпеть. И потом будет не просто как было, а будет хорошо, будет лучше. Ну как это было с ковидом? Потерпите чуть-чуть и станет лучше. Вот так это было. Ну, друзья, вот эти же механизмы они перенесут на противостояние. И несколько лет мы будем наблюдать вот эту вот клоаку, булькающую вот эту вот непонятно какую, а потом, когда это все развалится, потому что оно не жизнеспособно, нам придется некоторые части просто брать и зачищать. То есть Восточную Центральную Европу, Балканы, нам придется все это вычищать.
1: А потом работать с тем, что десятилетиями проводили там местные руководители, которые не совсем в своих решениях самостоятельны. Благодарю вас, Андрей Юрьевич. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег, был в эфире «Радио Спутник». Я Михаил Алимов.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».

Обвал на рынке криптовалют. Контекст. Биткоин опять штормит. 10% падение откатило главную крипту на планете к значениям двухмесячной давности. Прогнозы неутешительные. Падение может усилиться. А значит, нервная реакция рынка рискует перерасти в глобальную панику. Самое время перекладываться в более надежные активы. Многие так и делают, отдавая предпочтение компаниям, связанным с искусственным интеллектом и цветными металлами. Они растут, как на дрожжах. Не в лучшем состоянии и другие криптовалюты. Есть мнение, что всему виной геополитика. И прежде всего, ситуация на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе. Обмен ударами между США и Ираном в инвесторов не вселяет оптимизма. Так же, как и низкий рейтинг рьяного сторонника цифровой валюты Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов. Цены на нефть тоже давят на рынок крипты. Какой ее стоимость будет через неделю и тем более через месяц, не знает никто. Самое время покупать фьючерсы, особенно финансовым спекулянтам. Впрочем, профессионалы четко понимают, криптовалюта – это рискованный и волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам. На том и играют, вовремя покупая и в нужный момент сбагривая с рук.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
2: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
1: И быть в ладу с самим собой.
3: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
1: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ее пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

знать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключения. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 3 часа ночи, в Якутске 9 утра. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия готова к переговорам с Европой, но никуда не спешит. Минобороны Армении прокомментировала вручение повесток прибывающим в страну гражданам. Куба отвергла включение ее лидера в нелегитимный санкционный список США. Подробности далее.